Подумаем о наших старушках, блядь, о бабушках, дедушках, блядь, сука, ворот мячих пых, блядь. Защитим, сука, незащищенные слои населения. Защитим, блядь. Главное, сука, у стариков спокойный сон, блядь. А когда уже все болеет грудь, болеет срак и прочее, сна-то нет никакого. Мы сделаем так, бля. С каждой выдачи пенсии выдавать кассеты с фильмами «Титаник», блядь, «Годзилла», блядь, и «Лолита», блядь. Вот пусть они посмотрят, бля, будут спать, как убитые, блядь. Спать, как убитые. Все непонятно, ко мне, сука, в ящичек, блядь. Сюра все объяснит, расскажет все к всему, какие концепции и какая хуйня, блядь. Так что так. Теперь, а все остальное, блядь, в социальном блоке, я это долго, блядь, не могу в одном тесте сказать, блядь. Буду в телеобращении к народу, блядь, говорить. Я думаю, сука, мне дадут, блядь, минуточки 3-4, блядь. А то и 5, сука, блядь. Я все скажу к народу, блядь. Обращусь и все скажу. Теперь все, значит, у меня в сфере международных отношений. Тут, сука, ребята, блядь, не разводите руками, блядь, дальше иностранцы, блядь. Организуем для вас дачу норм ГТО, блядь. Вот кто ждал, прошу, милости прошу на внутренний рыночек, блядь, к нам, сука. Тут, сука, Мерседес не допустили нихуя, блядь. О, какое недоверие, блядь, у них, сука. У этих, блядь, у нас всяко, блядь. А я, сука, как это Мерседес не допустить? Пусяй, блядь. Стал норма, ГТО. Ты Мерседес? Давай заходи. Заходи на внутренний рынок, блядь, ворот таких пых. А это, блядь, кто там, чего, блядь? Главное, чтобы сдал нормы ГТО. Это не хуй собачий придумал, блядь. Это нормально, у нас мы так жили в этой жизни, блядь. Это полезно, а то хоть, блядь, пузами трясут, блядь, давай мои деньги, блядь, давай мои ГТО, блядь, проценты, блядь, а хуй вам в сраку, блядь. Ладно, блядь, там разберемся, блядь. Теперь политический, сука, блок. Ой, блядь, сука, блок политических моих, блядь, заявлений, блядь. Так, блядь, Думу, сука, на каникулы отправлять на сбор кофе, блядь. Бразилию и прочую Латинскую Америку, блядь. Пускай, сука, приносят пользу. Они столько кофе не тоят, блядь. Тут, сука, в стране нихуя вот не осталось, блядь. Они пьют и пьют, пускай там обопьются, блядь, пока у них, блядь, глаза на сраку не полезут, блядь, от этого кофе, блядь. Вот так, сука. И еще, блядь, одному там человеку, блядь, который мечтает, сука, все, блядь, помочиться, блядь, в Индийский океан, блядь, или там сапоги помочить, ху там не спать, пускай насыт в сапог, блядь, отправить этот сапог в Индийский океан, пусть он успокоится, к тебе не матери мой. Вот так все, блядь, кореша, ну наливай нахуй, блядь, и все тезисы закончились, пизду, блядь.

0: Ну что, Коля, кореш-то мой драгоценный, в рот мне чих-пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь, сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, полмесяца, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чих-пых, блядь.
1: Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры, ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля, посмотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь. На праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация, соскучились и деньги считать, пора и походить, повыёбываться, на знамена посмотреть, в рот меня чих-пых. Ну а я чё, блядь, я человек простой, а чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь. В страну социализма. Ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, бля. Так вот, я говорю, кореша мои, нахуя, говорю, кореша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорю, ты что там знаешь, Федька Кастров, бля, ёпта, Фёдор, ёпта, Фёдор Кастров, бля, сука, он ещё и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь, абсолютно русский человек, бля. Короче, я не об этом, Коля, бля. Они говорят, поехали, говорят, поехали. Чувствую, у меня сердце, блядь, всё это вот... Свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть погода всегда одинаковая, зимы нету, бля. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, бля. Я говорю, о, бля, хорошо, что дожди, пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь. Чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпты мать, куда ты деньги деваешь, нахуй, народные, блядь? Нет ответа. Опять, Фидель, ебать тебя в сторону. Где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут, Коля, я вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал, Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь! Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. И Фидель Кастер Рус тоже не дает нихуя ответа, блядь. Когда я начал разбираться, блядь, я говорю, блядь, как же вы тут на Кубе живете-то нахуй? Когда меня первый раз за жопу схватили, мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь. Я говорю, как мыло нахуй? Я говорю, я с собой нихуя не взял. Я сейчас не мыться нихуя, блядь. Они, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают, говорят, савон, савон. Я говорю, какой нахуй совок, блядь, пизду еще, говорю. У вас тут кругом совок, блядь. Говорит, савон, савон, мыло, блядь. Я говорю, блядь. А мне кореш один говорит, ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла, нахуй, блядь. А лучше два. То есть, ты за это мыло, нахуй, можешь бабу там мылить целый день. Я говорю, ёп, ты, неужели, блядь, такое возможно? Я говорю, плесинки, не говори, нихуя, блядь, блядь. И забыл я все мыло, нахуй, блядь. Ну, привыкли к хорошему, ёп, кругом мыло, нахуй, на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый слад лежит, блядь, в подвале, как откопал, нахуй, оно уже все зеленое стало, блядь. Представь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло, нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь.
2: Ну, ты, Рому-то наливай, ёпты мать, ты поменьше половине, он же тоже забористый, пиздатый, так особо-то стаканами-то не дуй, ёпты мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёптыть, Коля.
1: Вот, что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну, ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так уже обосратый такой. А у нас, когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь.
2: Ну, у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный торшник, блядь. Насчёт самогона у них в этом отношении, блядь.
0: Брашку на базаре продают, самогон продают, всё прекрасно, сука. И причём... Пиво сколько?
2: Доллар, блядь. А мясо, блядь, а доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй. Все с неба падает, блядь.
1: О, ты точно понял. Просек, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь,
2: Вот автобусы, типа, заресёченные, блядь, они туда залезают, и все за решётку держатся, блядь, и жопа к жопе. И всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь. Просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь. Ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука. Но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Через нас где, блядь? Коля, не поверишь нихуя. В 5-этажках, блядь, только они 4-этажные. Наши строили, блядь, панели, блядь. Сука, вот, блядь, я вот маляр, сука, по зоне 2-го разряда, сука. Я посмотрел, блядь. Ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну здесь, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь, а там другие 2 кореша, блядь. А между ними вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ебаного такой фанеры, блядь. Ее повело уже, блядь, ну не знаю, с какого года, нахуй. Один раз, блядь. Это, сука, доказательство лишнего кубинского темперамента. Это я сглазил, Коль, я всегда нахуй сглажу, блядь. Я говорю, сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь, вот такие, сука, и сели, блядь, там, сука, блядь, не то, что тараканы. А у них тараканы, блядь, кукарача, нахуй, там, блядь, такой, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй. Бля, не то, что, блядь, глиста не пролезет, блядь, и так тихо, блядь, и вдруг я слышу. Только лег, ебать тебя в сраку, блядь. Я говорю, блядь, кому-то плохо, нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит, нахуй, говорит, это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю, как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару можно кого-то ебать, блядь? Говорит, мужик орёт, я говорю, блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю, тук, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ёбаный кондиционер, ебать, ё в сраку, бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю, блядь, я не уснул, сука, я не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш ты мой драгоценный. Я говорю, может, выключим нахуй, мне в уши надуло, блядь, у меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, раньше вчера залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь. Я говорю, вот оно, легче. А в это время там, блядь. У них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело. Я говорю, ну, сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А Коля говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну, не ебут, я говорю, надо сосуд, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, да. Час она ему сосала, блядь. Это какое долготерпение. А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли. Как? Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, час он стенал, блядь? Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. Питание хуёво, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь, нет? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли мы в магазин, блядь, Колян, ёб твою мать, наливай. Плохой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю универсам, там нихуя. Вот сделай сам, называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь, нахуй, сам себя, нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка желтого самогона, блядь, говорю. Ну-ка, дайте-ка мне, нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Хе-хе-хе. Вижу, блядь, пиво стоит, нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо, ёпта мать, я говорю, до копейки, нахуй. Я говорю, даю 20 песо, я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, 2 бутылочки. Она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда, нахуй, менять пошла, что ли, блядь, что ли, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет, нихуя, блядь, но. Я говорю, как но, блядь, я деньги даю, блядь. Потому
0: эталоном, блядь, ебать, всё в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь, какой войны, хуй, никому не известно, нихуя, только для членов профсоюза, да.
2: Ну так, и куда ты встал, попиздовал, скажи мне, блядь, сюда? Поссать! О, блядь, Рома раз так сейчас ссут, блядь, такого не бывает нихуя, блядь. Он с пива с хуёвого только так ссут, блядь. Садись, блядь, я дальше тебе рассказываю, мудель горемычный, блядь. Море далеко, блядь, 60 км. Ну, это недалеко для нормального человека, блядь. Но на этом дрындулете, бля, на который нас посадили...
3: Кой, бля?
2: Коля! Я у меня сраку всю растрясло, бля. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не вылезешь, нихуя, блядь. А это пердит перда, бля. 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда-нибудь кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь. И тут все было забыто, блядь. Пляж, бля. Пляж, сука, называется Гварда Лавака, нахуй. Я говорю, что такое, блядь, Гварда Лавака, нахуй. Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову. Я говорю, нихуя, если коров здесь хранили, что ли, блядь. А песочек мелкий, бля. И, да, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прямо в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза, да, бля, разъедает, на. Говорю, нырнули, бля, это что, океан, тихий. Я говорю, ёпта, он действительно был тихий, блядь. И эти, бля, только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы, нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы, говорит, тут моя кореша, говорит, ты что, мудила? Ты до акул там будешь плыть дальше, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет? Чувствую сейчас, бля. А это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Его, бля, вижу, его хуй возьмёшь, блядь. У нас вот сочевелись, вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься там, как ты живёшь, блядь. Пидор ты гнойный, блядь. Ёж не отвечает, молчит, нахуй, всё. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, бля. Ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля. Она поебала. И так, звёзды, блядь, вот такие выскакивают. Вот такие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь. Остроконечный, нахуй. А мяч, такая хуёвинка, она не как цветочек, блядь, нарисован. Прям цвету. Красоты, блядь. Вот то, блядь, это вот точно, Коля, аленький цветочек. Блядь, буду. Только Настеньки не было нихуя. Все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел. Прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, что это наш, блядь, тогда, наш купец, ебать его в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров вот этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь, это вот далеко, это все такие, блядь, это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке так вот разится. Это, блядь, на этом нахуй, на судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь. Наш купец. Ну, хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуяришь, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй. Вот Сантьяго, хуяга, блядь. Это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспортом потрепали. Они сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь, это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно, ну как же Маяко, как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал, у белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со сеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со сеткой, он стоит со сеткой, но уже нигде, просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял, там ему и хоть денег дадут, блядь, а тут просто хуй покажут, блядь, ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты, может, конечно, удивишься, налей вот сейчас 1000 рому, блядь, потому что ты просто охуеешь. Я еще за камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, блядь. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёпта, у нас камера своя, бля. Я имею в виду Panasonic, ёпта, пизда. Просто, компакт, дичь нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским жопам, бля. Ой, блядь, это что? Ну, ты знаешь, нет? Ты знаешь, нет? Я тебе так сею. Смех хуёвый, Коля, ты вот сейчас смеялся, блядь, каким-то, блядь, утробным рыбным смех. Ну, что ты смеешься, блядь, пизда? Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребет ею по асфальту, пизда. И более того, сука, платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй. Все на доллары, блядь, покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мать. Не знаешь, что это леггинсы, блядь? Ну эти, в обтяжку, блядь. То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак мне кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую, одна стоит тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сиракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блядь, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блядь. Кореш мне признался один, блядь, драгоценный. Вот чем и держит Фидель. Ох, сука, хитер, блядь. Никаких этих, блядь, законов, блядь, у него на него Лигачева нету, блядь. Вот Лигачева, блядь, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блядь, а самогон. Народ тут уже, блядь, не выдержит охуительно. И революция, блядь! И пиздец Фиделю, нахуй. Но здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй. Самогон свободно. Пиздец. Все, все народу надо. Вижу объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сопру ебаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, все, рис. Какой рис-то, блядь, и китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипед хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь, но, сука, и то все замучило, блядь, веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Говорит, чувствую себя просто гадом, блядь, капиталист ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь, потому что так и норовят объебать, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализма бушует, а я как гад сижу и смываюсь над родным рикшей, блядь, ёптой мать. Он и не негр главный, белый, сука, блядь, прёт, как собака, блядь. А ходит, зарабатывать хочешь, блядь? И всего стоит, говорит, ёпта, доллар.
3: А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю, для тебя главное это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза.
2: Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок нахуй. Мы, говорит, вас приглашаем нахуй на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются нихуя. А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. Вот я сейчас ебу мозги, ты меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю, в толпе стоит. А вокруг него флажками. Все машут, машут, машут. Значит, пули отгоняют нахуй. На него было 605 покушений, пизда, понимаешь, нет? И все машут, блядь, а он так стоит, борду опустил, мрачный, но стоит, сука, не сидит. Жара, блядь, и один хуй какой-то, блядь, не один там их дохуя хуёв. Один, блядь, в пиджаках, все в галстуках, и все пиздячи. И ты веришь, нет, Коля? Я все понял. Пью пиво, блядь, и все я понимаю. Планы мы перевыполнили по сельскому хозяйству столько, тростника собрали столько, столько мы еще заебеним, империализму в жопу засунем, блядь, на самый свободный остров, народ у нас в полном праве, мы всех ебали, блядь, все хорошо. И так, блядь, часами. Ты веришь, нет? Я тебе говорю, Колян, ты пойми, там везде на каждом углу Че Гевара, блядь, и фигуры, блядь, Фиделя стоят на дороге, блядь, из фанеры выпиленной нахуй. То есть... Помни, где ты нахуй. Ой, блядь, что сказал? Фидель на тебя смотрит. Чего, блядь? Из фанеры, понимаешь? С бородой, нахуй. Я говорю, ну это уже, блядь, может быть, кощунство, блядь, из фанеры Фиделя вырезать. Ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы. Ну хоть дорого стоить будет, блядь. Из бронзы, ебать. Из фанеры режут, пилят, нахуй. Поставили, блядь, борду приклеили. Фидель, пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара, нахуй, на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, бля, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот, конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому пришел голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера. То есть, ну как назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры, ебать, все так зарыдало, и из-за шкафа через пролить. Двое остальных тоже зарыдали, блядь. Под эти, под крики, нахуй, этого ебаного.
0: кондишена, блядь. Я говорю, дало нахуй свободу, нахуй такую свободу, говорит. Свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать дохуя. Да, поздравляю вас, вы свободны, блядь. От всего нахуй, блядь. От всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёб твою мать! Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным. Ебическое сыро.

Я тебе сейчас сказочку расскажу, блядь, еще одно, сука. Это было, Колян, ты знаешь, когда это было? Это было в эпоху, блядь, царя Бреденея, опизю. Бендерея, нет, блядь. Сука, хуй выгоришь, наливай все, блядь. Так не выгоришь нихуя, ну-ка сядь, ебанем, ага, вот так. Берендея, ёпты мать. Берендей, брат, царь, блядь. У него народ там, блядь, их звали честные берендеи. Все, знаешь, они... Понимаешь, у меня есть догадка, Колян, что они все по России одним пальцем сделаны, понимаешь, блядь? Одним, то есть, берендеевским хуем сделаны, блядь. Ты понимаешь, блядь, какая штука, блядь? И весь народ, поэтому и честные берендеи, блядь. Вот, но поскольку они язычники, блядь, язычники, понимаешь, вот эти вот, блядь, у них был самый главный, блядь, вот бог Ярила, блядь, Ярила, значит, это вот... О, блядь, ты чё сюда? И название какое, как разъярится, блядь, он всем пиздюлей. Солнце, блядь, понимаешь? Они, конечно, ему поклонялись, потому что от него зависела, блядь, молокоудоимость, блядь, и всякая урожаемость, блядь, ты понимаешь? И у них был специальный день, Ярилин день, когда они все, блядь, в лес и ебаться, ебаться, ебаться, блядь. В этот день, говорит, если, блядь, все будет прекрасно, блядь. Вот такая история, ты понимаешь? И тут, сука, такой следственный эксперимент, блядь, устроил весна с Дедушкой Морозом, блядь, ты понимаешь? Нет, нахуй. Это, знаешь, наверное, произошло тогда, когда, знаешь, вот бывает праздник такой Сретенье, блядь. Вот когда зима встречается с весной, блядь, понимаешь? И у них такая разборочка идет, блядь. Кто главнее? Весна уже вроде пора, блядь. А зима еще нет, ну-ка нахуй, блядь, понимаешь? Ну вот Дедушка Мороз тоже старый пердун, блядь, понимаешь? Он... Блять, вот ходит нахуй. Вот когда, знаешь, когда морозы, это значит, Дедушка Мороз зиму ебет. Крепко ебет. Как вот теперь, значит, ушел, блядь. Перестал. А тут и весна, блядь, понимаешь, как говорится, сраку показывает. А дедушка без разбору, как ей впердолил этой весне-то, блядь. А Ярила сверху, вы что, говорит, охуели, говорит, Ярил, не до тебя, нахуй, ты еще не выглядывай в пизду, лето еще не пришло красное, блядь. Он говорит, ну я все равно бог, блядь, я это, блядь, безобразие прекращу, блядь. Что же у вас получится, говорит, ты что? Против эксперимента, блядь, он говорит, я эти эксперименты ебу, Ярила говорит, блядь, ты понимаешь, это к чему они нас приведут, нахуй, что у вас будет, блядь, родишься какая-нибудь, хуй знает что, блядь, а? Говорит, хуй не хуй, блядь, пока говорили, спорили, уже родилось. Назвали Снегурочка, блядь, ты понимаешь, нет? А я догадываюсь, Колян, от чего это, потому что сосчитаешь так, типа, в Снегурочком, блядь, понимаешь, то есть Дедушка Мороз. Застал, значит, эту матушку весну, блядь, когда она, значит, в раскоряску-то, блядь, выползала, только пробовала жопой своей, холодно или нет, блядь, и впердолил, и в Лапландию пизданул на лето, блядь, понимаешь, они там отдыхают, блядь. То есть, ну, хуля, то здесь можно расставить пизду, да еще Ярила, блядь, обрушил на них гнев такой, говорит, я вас, блядей, всех растоплю. Это тут зимование мне устроили, блядь, говорит, а как же, вот, дочь родилась, ёпты мать, Снегурочка, назвали так. Мы ж в Снегурочку, блядь, а? И, а и тут еще великий композитор Римский Корпусов. Говорит, какая история, блядь, душу забирает, напишу оперу, блядь. А, сука, засутился, Колян. Любишь ты опера нашего, блядь, Кузьму Николаевича, блядь? Ох, как ты его любишь, блядь. Не бзди, опера, я тебя, блядь, это же, блядь, драматический повествовательный произведение музыкальный, блядь, пизда. Эпохальное произведение, блядь, Снегурочка создал, блядь, понимаешь? Он там все перепевы народные, там, сука, блядь, там... Такие партии арии нахуй. Ну это опера, блядь, я тебе говорю, это версия. Это версия, но очень сильная версия. Я тебе так скажу, блядь, версия более правдоподобная, чем вот эта всякая хуйня. Знаешь там, ну мультик там показывает, как она хуяк-хуяк через костерчик прыгнула. Хуй-то! Костерчик, там Ярила, блядь, мстил. Во кто, блядь. Через костерчик, пизду обожгла, ёб твою мать. Какая хуйня, понимаешь, блядь? Это вот сейчас прыгает, пизденка, блядь. Видел, не? По телевизору реклама показывает. Хуяк, и одна прокладка осталась. Олвис, блядь, вот сука, и все впитала, нахуй. Все впитала, лежит, жирная, блядь. А там Снегурочка к ней, блядь, вся. Впиталась, нахуй.

Блять, понимаешь? Только не в снегу, а в травушке уже, блядь, расту. В травушке привык, блядь. Лучиком, блядь, пустит и хуярит все потихонечку, блядь. Вот так. И цветочки распускаются. Природа, блядь. Простота природы, Колян. До чего она приводит, блядь? Конечно, он ревновал, блядь. Какой-то хуй, блядь. Ледяной палкой своей отхуярил весну, блядь. Ведь Кирилл что сказал? Я, говорит, ее сейчас пока достать не могу, эту, блядь, снегурочку маленькую, блядь. Потому что она снегу, она как бы от богов, блядь, произошла. Но ежели она, сука, блядь, вот, сука, зуб даю, блядь, козлом вонючим буду, блядь. Если она, сука, вот каким человеческим чувством, блядь, воспылает, пиздец ей. Пиздец ей, сразу одним лучшим пиздану, и все готово. Вот, ну, тут, блядь, тогда Дедушка Мороз, он упиздавал и телеграмму шлет оттуда, блядь. Лез ему, блядь, ты! Уебень пиздоголовый! Следи за Снегурочкой, блядь! Ты там в лесу совсем охуел среди этих бериндеев, блядь! Следи, как только увидишь кто-нибудь к ней с хуем, прям похуй ему сразу, блядь! Отрубай нахуй или вези узлом, блядь! Он говорит, будь сделано нахуй, Дедушка Мороз, пиздец! И уебень пиздоголовый исчез, блядь, в пенёк, нахуй! Он так по праздникам только выскакивал, блядь. Все нахуй. А кому отдадим? А там вот живет бабыль с бабылихой, блядь. Их так звали, потому что у них нихуя не было детей, блядь. Понимаешь? Все, она ходит, блядь, глазками хлоп-хлоп, блядь. Хуё-моё. А у них это уже, блядь, этот Ерилин день-то близится, блядь. Понимаешь? А в нее там, блядь... Ребята, бля, поглядывают, сука, она запасенькая такая, блядь, аппетитная, сука, ну, Снегурочка, ну, хуй с ней, понимаешь? А у нее же все есть, блядь, ну как? Она нихуя, блядь, она, блядь, холодно так на всех смотрит, бля, хоть гуляет. И вот нам смотрины, блядь, они там к этому дню все друг друга разбирают, понимаешь, эти бериндейки, блядь. Одна баба, значит, уже на примете у от другого, да, ее зовут Купава, блядь. И ее, значит, этом зафоловал этот хуй, мизгирь, блядь. А тут Снегурочка мимо хуяк, он говорит, ёб твою мать. Кто же это такая за пизда? Говорит, ну, насчет пизды еще неизвестно, ей народ говорит ему, блядь. А вот насчет того, что это Снегурочка, блядь, вот это мы тебе отвечаем, блядь. Вот, зуб даем нахуй, вот, зуб нахуй, пиздец. Вот, ой, блядь, Купава, пошла ты нахуй, блядь, не до тебя. И так за этой Снегурочкой так и попылил, блядь. А Снегурочке похуй. Он говорит, Снегурочка, блядь, да я все бросил нахуй, Купаву в пизду пошлю. Ты, говорит, будь ты моей, блядь, вот. Она говорит, а это как нахуй? Это каким способом, блядь? Нихуя не понимает, блядь, по-человечески, понимаешь? Ну, ей, блядь, она отмороженная пизда, понимаешь? Да люблю тебя, говорит. А это как? С какой стороны, блядь? Каким боком, нахуй? Чем, блядь? Тут он понимает, что у нее громадный пробел в этом образовании, блядь. То есть нету, блядь, природы не дадено, нихуя. Ты понимаешь, блядь, какое горе, блядь, у нее. Он охуевает, ходит, блядь, кричит, блядь. Ой, блядь, любовь пропадает, все, пизду Купава тоже охуела, блядь. Царю бежит, говорит, батюшка, царь, меня надругались, блядь, бросили. А у них не положено, понимаешь? Если оно как челочку сломал, блядь, женись нахуй. Пиздец, блядь. Тогда строго, блядь, было. Он уже подарки принес, принес карте места, блядь. Карте места. Ответ за наколочку, блядь, мизгирь, ебать тебя в сраку, блядь. Он говорит, хуй с ней с наколкой, вся кожу сдеру нахуй вместе с наколкой, блядь. Понимаешь ты или нет, блядь? А вот такая история, блядь. А мизгирь тоже приходит к царю, говорит, нихуя не могу сделать, блядь. Хочу, говорит, Снегурочкой, причем тоже, говорит, Снегурочком, блядь, вот так. Пришли бабыль с бабылих и привели Снегурочку, нахуй. А, царь-то, блядь, оценил, хоть и стал, понимаешь же, ёпта, сколько переёбано, ёпты мать. Коля, блядь, сколько выпито, ну ты, кстати, наливай, это у меня пересохло уже в горле, блядь, ну, там, твоё здоровье, давай. А вот, сколько это все у него все, знаешь, теплота, зашевелилась, блядь, говорит, ёбаньки, я, говорит, блядь, сейчас бы и тебя, девочка, блядь, приголубил, нахуй, понимаешь? Ты мне тоже какой-нибудь бериндеёнка. А еще неизвестно, есть ли у тебя тут орган, и решил по наводящей пойти, говорит. Она у вас, говорит, селёдочку-то ест, блядь, и ваша дочь-то. Ты, говорит, так иногда, говорит, рыбки поймает, вон бабыль притащит, блядь, вроде сберляет. А, солененькая ест, ага, значит, пьет, да? Ну, водичку пьет, чаек там, это вот, пьет. А, значит, и сыт, блядь, а? А раз сыт, значит, пизда есть. Вот так он вычислил логическим способом, что у нее все-таки пизда-то есть. Вычислил, потому что логикой обладал, блядь. А в логике вся наша сила, Колян, понимаешь ли, блядь? Короче, блядь, он говорит, Снегурочка, ну у тебя это вот, есть ли у тебя хуня-то? А чё ж ты, блядь, не проявляешь никакого интереса? Она говорит, а я, блядь, нихуя и не проявляю, блядь, у меня и нет нихуя, блядь, такого интереса. Как же так, блядь? Вот это называется, блядь, единство и борьба противоположностей, блядь. Закон, сука, блядь. Философия. У одной пизда есть, а желаний нету. А у другой желания есть, пизды нету, блядь, понимаешь? О, блядь, как бывает. Ну что делать, блядь? Мизгирь вообще хуел, говорит, блядь. Ну, блядь, Купава там мечется, блядь. Он говорит, так, нахуй. Вот сейчас, блядь, будет Ерилин день. Он мудрый, блядь, царь. Вот все нахуй ночишку ебитесь, блядь.
Все кусты забиты, блядь, там срака торчит.

Там еще что-нибудь, блядь, всю ночь. А утром наш царь спускается, блядь. И говорит, ну какие у вас тут дела? Кого будем прописывать нахуй? Во, они парами уже все, вот здесь. Мне вот это понравился мальчик, а мне вот эта девочка, блядь. А там вот это еще ходит молодой пастух, блядь. Поет, блядь, заливается. А за ним бабы прям, блядь, он молодой, сука, у меня хуй-то стоит, блядь, хорошо, они чуют, блядь, яички звенят, блядь. То есть, как говорится, ядра чистые, изумруд, блядь, говорит. Не, а, это я тебе проверил. У него яйца чистые, изумруд, яйца, блядь, и звенят, когда ебут, понимаешь, блядь. А им нравится мудозвон такой, блядь, молодой, блядь. Блом-бом-бом-бом-бом. Вот так вот, понимаешь? И вот они этими, блядь, он своими звенелками им по жопе как насует, блядь, понимаешь? Они, блядь, счастливы, сука, блядь. А Снегурочка как-то подневольно тоже, ну как все, блядь, ходит за тоже, ебальца раскрыла, блядь, и все девки за этим лелем, блядь, гурьбой нахуй, и она ебальца раскрыла. Лель, вот возьми меня, блядь, потанцевать, попрыгать. Он говорит, да нахуй ты мне нужна, блядь, пизда ледяная, блядь. Понимаешь, вот так я отвечаю. Короче, блядь, там уже все всполошилось, блядь. Леший этот, блядь, уебень пиздоголовый, прыг-скок, блядь. Чувствует неладное. А Лель говорит, она ему цветочек подарила. А Лель говорит, да ну тебя нахуй, блядь, смотри, сколько баб, блядь, это действительно, блядь, ты со своей ледяной пиздой, ты здесь тут для тебя еще тут, блядь. Я вон лучше Купаву возьму, блядь, я за нее заступлюсь, блядь. Она несчастная девушка, блядь. И царю говорит, я Купаву, говорит, беру нахуй. Блядь, а Купаву-то, говорит, а хули делать? Этот мизгир за Снегурочкой в счастью, блядь, она обезьять, она нихуя не понимает, что он от нее хочет, блядь. А Леший в это время, блядь, ой, уже ждет, когда мизгир-то хуишка достанет. Сейчас ему, говорит, похуй ты дам, блядь. И она взмолилась, говорит, да, блядь, матушка весна, ты где нахуй? Она говорит, тут я где-то, говорит, блядь, витаю в каком-то пространстве. Ты меня слышишь, блядь, она говорит, слышу, блядь. Ну сделай ты, блядь, так, что я поняла, что от меня люди-то хотят, нахуй. Говорит, о, милка моя, куда ты, блядь, захотела? Если ты, я тебе сделаю, то тебе пиздец, понимаешь? Ты с первым лучом ярилы этого, блядь, нашего хуя, блядь, отца кормильца, пизданешься, накройся медным тазом и останься от тебя одна, а это вот прокладка Ольвис Плюс, блядь, пиздец. Она говорит, ну и хуй с ним, я ничего не понимаю, я не могу так жить. Трагедия, блядь, девушки, понимаешь? Хочу понять, чего от меня хотят. О, блядь, ты поймешь, сука, блядь. По бабье пожалела вроде как, ну девушки-то, надо же ей тоже половая жизнь, блядь, не ебамся, ты как же так, блядь, ну что же она, блядь, понимаешь, действительно, блядь. Я говорю, ну ладно, хуй с тобой, ебись, блядь. Она, но только, бля, у меня не обессудь. Жалко тебя, доча, блядь. Ну хули, тут боги нахуй, куда нахуй с ними связаться, блядь. И пиздец, пошпарила она в лес, блядь. У нее сорчился, где ты нахуй, мизгир? Уже ей этот лель по пизде мешалкой, понимаешь, нахуй. Говорит, мизгир, говорит, ты меня любишь. Она говорит, о, люблю, Снегурочка, что мне теперь делать? И я тебя люблю, как только сказала, блядь. Тут такое началось, блядь. Солнышко, солнышко, ярил-то, блядь. Ага, блядь, вот теперь я вам всем и отомщу, блядям. Выскочил, блядь. Она говорит, ой, мне надо сейчас убегать, блядь, от солнышка, блядь, куда спрятаться, блядь. Мизгир говорит, да куда тут нахуй, блядь, любовь, он счастливый, у меня хуй стоит, он Александр в кусточке, я уебу. Только он, значит, это, блядь. И тут лучиком-то ярил-то хуяк. И она, блядь, прям в самом... Соку, блядь, только у ней все пошло, блядь. Хуяк и растаял в пизду. Ты понимаешь, нет? И этот мизгир-то стоит, держит ее труси в руках. Ёб твою мать, говорит, что случилось? Какая беда, блядь, как снегонёт нахуй, прям в эту, в пруд нахуй там, озеро, блядь. Хуяк, Снегурочки, нет, блядь, мизгиря, нет, блядь. А Берендей, блядь, нихуя, все рыдают, он говорит, тихо, нахуй. Граждане Берендеи, блядь. Нихуя тут особенно, говорит, не произошло. Нехуй удивляться, блядь. Потому что теперь, блядь, он, сука, всегда вдаль глядел. Это настоящий правитель всегда вдаль смотрит. Запомни, Колян. Вот что значит настоящий, который логикой владеет, логикой, Колян. Нехуй тут убиваться, блядь. Теперь что мы с этого имеем? Ярил-то, блядь, успокоился, пизда. От него вся урожайность, блядь, молокоудоимость и всякая хуйня. Все говорят, да, действительно, хули мы загоревали-то, блядь. Это же радость, блядь. Это, блядь, мутантка куда-то нахуй исчезла, пизду несчастная, блядь. Ну, хоть чувство поняла, блядь. Ну, не выеблись, жалко, конечно, блядь. Не получилось, блядь. Ну, ничего, блядь, все переживай. Мало ли кого мы не выебли еще, блядь. Выебем еще, подожди. Так вот, Колян, я тебе скажу, логика и логический подход, особенно когда ты экспериментируешь над людьми, очень важное значение имеет, блядь. Логика, Колян, это залог, блядь, будущего нашего. Вот что, а не просто два раза сходить посрать, ёб твою мать, понимаешь?

Я помню тот Ванинский порт и гул пароходов угрюмый. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали языка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия.

Качаются люди, как тени, машины не ходят сюда, бредут, спотыкаясь олени. Там смерть подружилась с цингой, набиты битком лазареты. Напрасно и этой весной я жду от любимой ответа. Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума. Отсюда возврата уж нету. Я знаю, меня ты не ждешь, и письма мои не читаешь. Меня ты встречать не придешь, а мимо пройдешь, не узнаешь.

0: все пошел наш рассказ, блядь. Насколько корень ты мой драгоценный? Ты меня спрашиваешь, что такое матрица? И не ты один, блядь, задаешься таким вопросом. Я, правда, нихуя не задавался таким вопросом, блядь. Но когда посмотрел фильм, думаю, действительно, а что ж такое матрица, блядь? Вот ты вот хочешь получить ответ сразу, блядь, да? Не впадая в страдания, блядь, чтоб тебя в унитаз не спускали, блядь, не кололи тебя в сраку каким пером, блядь, в голову тебя не дырявили, блядь, не ширяли, блядь. Вот ты сидишь, пивко посасываешь, и хуй с ним, да? Выбрал хорошую, блядь, ты ситуацию. Мол, ты, сура, тут ебись, блядь. Я пока посмотрел три раза всю эту хуйню, ты понимаешь, нет? Я меня как будто самого всего исширяли, блядь. У меня мозги расплавились, блядь, раком просто, блядь. Это же, блядь, усилие. Так что ты так тоже соберись внимательно, блядь, чтобы получить неравнозначный ответ, блядь. Что такое матрица, блядь. Сейчас по ходу дела и сориентируемся. Я тебя буду спрашивать, понимаешь или нет, блядь. А ты мне отвечай, блядь, что чувствуешь. Понял? Ну давай вот так, сука, Надя. Значит, естественно, блядь, фильм, сука, блядь. Ну, ломовой, блядь, там. Сука, навертели, конечно, блядь. Ну, как бы, блядь. Реальное с виртуальным мешается все, блядь. Компьютеризация полная, нахуй. То есть в компьютер прям, блядь, нахуй заряжают, блядь. Входят, выходят, куда хотят, нахуй, месяца. Ну, ты на это внимание не обращай, нихуя. А то потеряешь канву, блядь, нить, нахуй. Ты смотри, кто куда, зачем и чего, блядь. И почему, блядь? И все-таки в результате думай, а что же такое матрица, блядь? Пока не поймешь. Вот, значит, так. Там, значит, ну, такие, основной там, ну, там основной такой хуй такой, знаешь, блядь. Ну, конечно, негр, Коля, как ты догадался, блядь? С первого раза, блядь, ёпта мать. Ну, только он не синий такой, а такой лысый коричневый негр, блядь. Губасенький такой, щербинка такая между зубами, блядь, такой, ну, такой обворожительный, так еще ебать иногда сделать, блядь. Типа, ну я вас всех, сука, тут. Ну, в общем, такой обаятельный, сука, негр. Баба такая худенькая, кривоногая такая, блядь. Ну, такая хваткая, блядь. Брюнетка такая, знаешь, Никита такая. Только черненькая такая, блядь. Вот она, значит, хваткая, блядь. Мужиков пиздит, блядь, только так. Выясняется, что у нас еще старший офицер на корабле, блядь. На каком корабле, блядь? Колумб, ёб твою мать. Потом скажу, как корабль называется. Хотя могу тебе сказать сразу, блядь, пока не забыл. Новуходоносор, блядь! Что? Охуел? То-то, блядь. Почему так назвали? А царь такой был, блядь. В Междуречье, блядь. В Персии, хуй знает в какие годы, блядь. Новуходоносор, блядь, понимаешь? Насрал где-то, блядь, и назвали его так, сука. То ли на муху насрал. Не знаю, бля, короче, блядь. Это же персидский язык, ёпки. Фарси, хурси, блядь. Там хуй поймешь. Может, по-ихнему это «Цветок в пыли» называется, блядь, или как-нибудь так. А тебе все насер, блядь. У нас другие, понимаешь? У нас называют на фамилию, ёпта, американская, блядь. Лис Хёрли, блядь, ну. Хёрли ты лис, блядь, хочешь сказать. Фамилия такая Хёрли. Ну, не веришь нихуя? Я тебе заметку принесу, блядь. О чем думает лис Хёрли, блядь? Ну, если у них Хёрли фамилия, то ты веришь, нет? Все же у них тогда Хёрли по-настоящему будет. Какая разница в языках? Так что ты не пизди, слушай, сиди спокойно, блядь. Внимай, блядь, нахуй. Вот эта баба, зовут ее Тринити, блядь. Я сразу запомню, потому что Тринити Моторс, блядь, компания, блядь, по продаже автомобилей, нахуй. Вот эта Тринити Моторс, блядь, в кожаном всегда, ножки кривенькие такие, блядь, летает по стенкам, любит бегать. Ох, любит бегать по стенкам, блядь. Как ебанет по стене, блядь. Опа, и стоит, нахуй. Ебанет по стене, или зависнет, блядь, как, блядь, как паук, нахуй. Зависнет? Зависает, ёпты мать. Ну, короче, блядь. Этот, значит, Морфеус, негр, блядь. Морфеус, понимаешь, да? Морфий, блядь, сон туда-сюда, бог Морфей. Тут что-то наворочено, блядь. Она, значит, Тринити Моторс, блядь, и там еще чувачок один, блядь. Его вообще так Андерсон, блядь, наш швед, ёпты мать. Том Андерсон, блядь, по кличке Нео, блядь. Ну, значит, неофашисты, блядь, неонацисты, блядь. А он просто Нео, значит, новый. Как бы. Новый такой паренек, блядь. Ну, мы сначала его не видим нихуя. Короче, блядь, тут, значит, такая щебутня, блядь, щепутуха, блядь. Короче, ломятся какие-то полицейские куда-то в подвалы, блядь, в канализацию. Там вообще часто в канализацию потягивают всех, блядь. Ты знаешь? Видимо, там просторно, блядь. Или все, запахи там такие, все. Тянут туда, все туда тянет. Компьютер туда в канализацию, блядь. Все туда спускаешься, нахуй. Так вот дверка, блядь, они говорят, мы, сука, сейчас, блядь, руки вверх, нахуй, блядь, дверь вышибают, берем, нахуй. Она так руки поднимается, и баба, блядь, ну, первый раз мы ее видим, нахуй, такая черненькая, в кожаном, блядь, вся такая, стройненькая, глазки голубенькие, брюнетка, блядь, Тринити, нахуй. Потом узнаем, что это Тринити, блядь. Значит, а там, значит, сверху такая история, блядь, подъезжает лимузин, выходит, блядь, три хуя, очень похожи на Шалевича, блядь, на Славика, блядь, в молодости, блядь. Смесь Толи Ромашинова с Шалевичем, короче, блядь, такой выходит, такой Шалевич, блядь, и говорит, лейтенант, нахуя это самодеятельность, бля? Он говорит, да мы ее сейчас, блядь, отхуярим так, что, блядь, мало не покажется, блядь, куда ей нахуй бабе деться-то, блядь, у нас, блядь, взвод нахуй. Он говорит, взвода уже нет, пиздец взводу. Как, блядь? А вот так, сел в машину и нахуй. Не, говорит, нет, говорит, вернусь, нахуй, сейчас сам пойду. Я вам говорил, хули вы лезете не в свое дело, блядь. Ну, мы полицейские, ну идите вы нахуй, говорит, полицейские, блядь, хули вам тут делать, блядь, тут пахнет, блядь, сука, я не знаю чем, блядь. Матрицей. Пахнет, блядь, чувствуешь? Чувствуешь, нет? Он говорит, а кто такой, блядь, я не знаю, нихуя, блядь. Потом расскажу, блядь, говорит, сука. Спускается в подвал, говорит, и... А баба-то, блядь, в это время этих полицейских пиздит со страшной силой. По стенкам бегает, над одним зависла, блядь, ноги раскорячил, думаю, сейчас обоссыт. Нет. И поебалу ему ногой, блядь. И туда-сюда всех переселял нахуй. Пс. Говорит, сматывать удочки надо, блядь, нахуй. А я тут, блядь, и на кры. Она нас ломанулась, блядь. А эти мужики тут эти вот, блядь, в цвета хаки, блядь. У них костюмчики такие, блядь. Цвета картофельной батвы, блядь. Это не за ней, блядь. Как ломанулись, бля, гонятся, сука, стрельба. Она раз на крысу и по крысам, блядь. Как это, горки нахуй, блядь. Знаешь, а потом хуя крыша кончается, она как пизданет, блядь, они за ней. Один чуть нахуй не обосрался, не упал, блядь, забрался, опять лезут. Она опять как пизданет, блядь. Потом как уже так пизданула через все небоскребы, как пизданет. Но это тоже не промах этот, блядь. Шалевич, блядь, все это хаки, блядь. Как за ней ебанет тоже, блядь. О, блядь, сука. Она хуяк? За уголок он пиздик, пиздик, блядь, нихуя, блядь. Бежать за ней, блядь. И исчез нахуй. Только, сука, пронырливый, блядь. Пронырливый, сука. Она, значит, раз на улицу, блядь. И бежать нахуй. К будке автомата, блядь. Понимаешь? Они, у них такая фенька, блядь. Они все потом, ну, чтобы исчезнуть нахуй. Как бы из реальности, блядь. Куда-то к себе, нахуй. Они, говорит, там, типа, чувак, оператор, блядь, куда мне нахуй смыться? Он говорит, там, говорит, на Уолл-стрит, бля, будка автомата, подходи к трубке, хуяк, и исчезаешь, блядь. То есть она в будку, а тут уже, блядь, бля, фура такая хуярит, блядь, ёпты мать. А там сидит этот агент, нахуй. Агент уже тут, как тут, блядь, как он туда попал, нахуй, не удивляйся, блядь, ума не приложил, блядь. Такая виртуальность, блядь, все смещается, блядь. Она раз в трубку-то. А он в эту трубку, как это, ебанет по этой кабине, блядь, машиной. И думаю, ну, пиздец, бабе. Ну, мы же не знали, что она, оказывается, через трубку ускользнула, блядь. Исчезла, нахуй. А не раз, блядь, на обломке, ты говоришь, пиздец, ушла. Говорит, да, ушла, ну и хуй с ней. Мы, говорит, ее еще найдем, блядь. Теперь надо браться за Нео, блядь. Где он, сука?
1: Корешня мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть, ёптыть. Сколько воды утекло, можно сказать. Воды и всякого другого, блядь, портвею, ёптыть. Но ты... Ой, ёптыть. Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям, это, ёпта, как её, бля, в песне-то поётся, Синдерелла, ёпта, Синдерелла, бля, сегодня, да, Синдерелла, блядь, а, пизда, давно не заходил, потому что, бля, Золушка, ёпта, мать, Золушка, блядь, в зале вся, вот, я, смотри, покрыта вся, бля, пылью, нахуй, всё, воды нету, нихуя, а, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя, не пришёл бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь, небось, унитаз весь снял, всё поснимал, пизду, да? Ну, проходите в пизду все скорей. Освободите места общественного пользования, блядь. Зинка, вон нахуй из сортира, блядь. Сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь. А то она на Золушку похожа, блядь. А я пока Коляну расскажу, что такое Золушка, блядь. Он меня не знает нихуя. Портвейн придешь? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом, в королевстве в каком-то, в общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь, ну... Малышечка, блядь, такая, живет себе, поживает. Ну, прододроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь? Которого все пиздят, ногами пинают, блядь. А у ней в душе аленький цветочек растёт, понимаешь ты? Она, значит, мама у ней померла, блядь, сестры небесные, блядь. Она с папой, а папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалки. Где там Золушка, блядь? Ну, он, блядь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё моё. Хотя, кто знает, что лучше, лучше дочь, блядь, с папой бы жила нахуй. Такую каркалыгу приволок, ебать её в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь. Блять, у него уже, сука, блять, у него две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь. Такие-то уже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот с секелёчком такие, блядь, трясутся, блядь. Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь. Ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь. Говорит, сестричка, блядь, пизда. Вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь? Колян, блядь, ну, сказка, ёпта мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у нее оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как ее называют, руководительница, нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья, нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая... Появляется такая, блядь, Золушка, блядь, ну что у тебя тут происходит? Лёшка, да заеблась я, тётушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя. Говорит, сейчас поможем, нахуй, ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили, и давай за неё въёбывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живёт себе потихоньку, и так скучно в этой стране жить-то, блядь, ну, значит, все какие-то, и всем скучно, все охуели, блядь. Даже король, блядь, принц, ей ёбнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тусёвок нет нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король, говорит, ну что делать, блядь, говорит, надо чего-нибудь отчебучить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Говорит, бал объявляю, нахуй, бал. Бал, чтоб всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора уже свою эту змею-то свою одноглазую уже пустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь, меня. Вот. И, значит, пора. И всем будет, блядь, чем заняться, блядь. Ну, тут такое началось, блядь. Коля! Золушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй. Говорит, этим пёздам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, блядь, всё. Да, говорит, сука, куда ты своими грязными руками, нахуй, руки помой, блядь. Туда-сюда горох перебери, не забудь, в пизду. Говорит, ну, между горохом и этими платьями Золушка всем заебалась, блядь. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда Марья Ивановна Визовка, загибаешься нахуй. Я над ней уже, блядь, снизу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну, где ты раньше не могла прийти, пизда? Золушка прям так что-то не сказала, потом говорит, ты тетя все-таки, блядь. Обидится еще нахуй, совсем уйдет, блядь. Говорит, Золушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь? Она и говорит, тетя-то, блядь, говорит, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у Золушки получился, невольный, блядь, понимаешь? Тетя говорит, спокойно, Золушка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебе оденем обуй, и на бал ты у нас пойдешь, как миленькая. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем, вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей под мышцы побри, нахуй. Вот палочкой прикоснулся, пиздец, все отпало, нахуй, вся корость свалилась, блядь, и такая красоточка открылась, а Коля... Ну и она ей дает и говорит, и эту, значит, и тыкву, и сделаю, блядь, из этой, нахуй, из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю, нахуй, этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как дни начались, наверное, у Золушки, блядь, понимаешь ты, ну больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь, она говорит, я тебе за твой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь, раз по тыкве и там. Хуёк такой, говорит, вот и позже, он, говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов, смотри, блядь, превратиться в тыкву, нахуй. Представляешь, тампокс в тыкву превращается в тебе, какие ощущения, блядь, а? Халя, это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно все. А в это время эти сестры пёзды, блядь, с мамой, говорит, ну, слушайте, пойдёмте пробзимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а ничего, да чего, пойдем пробздимся, пернули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь, и пошли пробздеться, блядь, к королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь, и Золушка час настал, блядь, и она туда, в карету, блядь, кучер, все хуярит, приезжать на бал, блядь, кто такая, блядь?
0: как так, блядь, никто не знает нихуя, она молчит, блядь, не создается, блядь, говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь, говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг нахуй, ты мой друг, и я твой друг, и давай пиздавать эту песенку веселую, да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука, а эти, блядь, стоят пёзлы, блядь, аж зелёные от зависти, блядь, что за баба такая, блядь, что она всех обвинила, смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь, где это, что это, пиздёночка такая, блядь, она делает, что не замечает, блядь, я такая наивная пиздёночка, наивная, встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг, и все как дети, блядь, запрыгли, заскакали, кто, блядь, пёзлами затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь, такая радость у всех, блядь, король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь, кто такая, блядь, ну-ка иди сюда, блядь, стража, блядь, караульте нахуй, пиздёнку, блядь, такой голос у неё бесстральный, блядь, такой, сука, блядь, смешной такой король, блядь, сука, буду, Коль, блядь, надоливай, пуль там, пиздю, я тебе голос такой ему показал, блядь, а принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблён, блядь, он говорит, ну, хуй делать, блядь, сейчас подожди, после, говорит, 12 мы всё это дело разрешим, да, ой, он же не знает, блядь. Что у него в пизде, ладой тампокс, блядь, который в стыкму превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать, и уже бум, бум, блядь, как она пизданет прямо из круга, а ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой, да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя, чувак, вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударил, она как пизданула по лестнице, блядь, и туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, да уж некогда в пизду, чёлки, беги, скорее, сейчас в пиздец тыкву превратишься, нахуй. Мне прям даже нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она скажет, сика в это время, бо, она успела только напичку-то вынуть, блядь. И в это время, пиздец. И мыши все в стороны, нахуй, карета в тыкву, блядь, превратилась. Тыква рядом лезет, тампокс, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже заснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять в говно-то? Она пошкандыбала песком, блядь, по кустам, нахуй. Во, и принц выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то. След простыл в кустах. А король такой смешной, бля. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздаду им скучно. Они говорят, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, бля. У, блядь, какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не на тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я эту туфель ебу, ёпта мать, надо второй искать. Говорит, батя говорит, правильный сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. Скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху, а им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь. Там эти пёзлы сидели. Вот так, ну-ка вы пёзли, говорит, блядь. У кого этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой нахуй. Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут Зёлушка по заборчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь, в деревянных башмачках, чок-чок-чок, по пизде мешалкой, блядь, об забор задевает, блядь, ножки не гнутся, нихуя, палочки, веревочки, блядь, понимаете? В рот мяч их пых, она смотрит, как эти примеряют сестрички, а сама смотрит, говорит, моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чуд не произойдет нихуя? А в это время внутренний голос, чудес нихуя не бывает, Зёлушка, блядь. Она говорит, ну отъебись от меня, внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня в пизде тыква не родилась, блядь, кроме того, должно что-то произойти или нет, блядь. Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу. Одно как начал напиздовывать себе, блядь, ну одной совсем нахуй. То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь. Мама потом говорит, дайте мне, я говорю, ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да даже налезет, тебе просто пизды дадут во дворце и выкинут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя? Потом одна говорит, давай запупыривай. Мама говорит, да я тебе, ну-ка сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла, блядь. Она ступить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, блядь, она волшебная, блядь.
1: Мальчик подарил Паш, блядь, еще он. Говорит, я не волшебник, я только учусь, блядь. Ей когда туфельки дарил этот фейн, блядь, какой-то племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо. Говорит, не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, желчик, говорит, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю, да ты заебалась, что ли, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, черный нахуй, говорит. Тот говорит, не, у нас демократия, всем пёдлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда черная, давай, надевай. Та говорит, хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля. Как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Белочка говорит, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где Белочка? Я говорю, тетя, блядь, подыхаю, помираю, тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезти из говна. Вот, блядь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот и сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезть, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь, кто привык за свободу бороться, нахуй? С нами вместе пускай запоет, наливай пизду. Кто ищет, тот добьется, кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала, вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил, о, в смысле, туфельки сошлись, блядь, эту выбросил, перестал быть фетишизмом, стал ее. И стали ездить и позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запер? Лесник сказал, пошли нахуй, все, всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников.

0: Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин?
1: Хуй вам, шрафы, блядь, не конец.

Короче. Короче. Короче, вот такой же резонанс с птичкой произошел. Это русские народные сказки, бля! Хоть мне любую простую, бля! О, сука, я тебе сейчас так, колобок, бля! Брат, на сих пы! О, колобок, бля, сука! Вот сидит девочка бабушка, блядь, нихуя! Жрать нехуя, блядь! Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь! Дед хуй сосет периодически, она у него сейчас прям жрать нехуя, хуя! Они хуй сосут деда, блядь! Благо, он же не стоит нихуя, висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну, тот, она дедайся, все время хуй сосать. Там-то что-то есть, блядь, питание какая-то, блядь. Пизду, говорит, бабушка, блядь. Ишь,

0: меня вот сегодня, блядь, я вот сберляю, блядь.
1: Ёб твою мать, блядь, они ж меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. Кто-то пёрнул, блядь, тиси, блядь. Ну-ка, дохлый, попиши.

0: грязью, я джипом на него, блядь. Я сейчас девушку порешил, бабушку приводил.
1: Ёбаный рот, да у нас морозок, блядь. Пиздец с ним, блядь.
0: Он обосрался, блядь, крутым сыром, блядь. Дохлый встал, пошел, пошел и мгновенно побежал. Самый крутой, блядь. Самый крутой, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, блядь, лисенька, блядь. Ты пизда куда бежишь, блядь? Я, блядь, по своим, блядь, своим делам, блядь. Ну, нахуй, блядь, я самый крутой, блядь. Ну-ка, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй.
2: Ой, какой я сладкий, блядь, этот, вот, сука, блядь. Ну, дай-ка тебе, сука, сейчас вот, полежу немножечко, блядь, понюхаю, блядь.
0: На-на-на, блядь, с всякой гордостью, блядь, лежи, блядь, колобок, сука, я, мол, блядь, самый крутой, блядь, самый отмороженный, блядь. Она хуяк, блядь, у неё, отключила нахуй, блядь, и проглотила нахуй тут же, блядь. Насиливай жопу, для хуй с винтов есть, и сам пойми, блядь. Насиливай жопу, для хуй с винтов есть, и сам пойми, блядь. Насиливай жопу, для хуй с винтов есть, и сам пойми, блядь.
3: Ну, здорово, кореша, мой драгоценный Колян. Ну, всего сидишь, делать у меня небось, бля. Хорошо, чего взял-то? О, Агдам. Агдам, правильно, смотри, и правильно взял. Сколько градусов? 19. А то есть такой, знаешь, Агдам. 18. Такого Агдама, запомни, не бывает нихуя никогда, бля. Что, не знаешь нихуя? А, пизда. Если б не я, б ты его и Пушкина не знал, блядь. Я еще про Лермонта тебе расскажу, пизда ему. 185 лет со дня рождения. Да не, он не живет нихуя, ты что, блядь, убили на дуэли, блядь. Вот, вот я тебе про дуэль, блядь. Дуэль это такая сука, блядь, была штука, блядь. Это сейчас тебя нахуй послали в трамвай, ты говоришь, это сам пошел нахуй, блядь. И никто нихуя. А тогда нахуй ответь, блядь. Как нахуй, блядь. Да нахуй вообще, сука, знаешь что? Замесь шпагой нахуй напополам распилю пизду, блядь. Выбирай оружие производства, нахуй. Либо, говорит, на шпагах, либо ну, на этих пистолетах, блядь. А пистолеты такие здесь были, блядь. Камень заложит, он все это, сука, как пули дум-дум, всю ебалу разворотит, нахуй, блядь. Понимаешь? И летит медленно, сука, и вращается, блядь, Коля. Ебать ее, сраку, там пороху как напиздуть, а порох, знаешь, такой, блядь, это сейчас без дым, а так дымные все задыхаются, нахуй, секунданты падают в обморок, нахуй, доктора не знают, кого откачивать в пизду.
4: Колян, ёпты, врубай всех пых.
3: Дуэль — это трагедия русского народа. Вернее, не народа, нихуя, верхушки. Верхушки русского народа, бля, где всё это, блядь, копошило, звенело, бля. Это наши лучшие поэты. Пушкин, Саня, бля. Миша, блядь, Лермонтов, бля. Врубай, в такие годы отдать концы, Колян. Вот мы сейчас с тобой сидим, блядь, яйцами трясём на нашей кухне, блядь. У тебя уже, вон, даже волосок седой отсутствует. Вон, из-под трусов, я вижу, бля. Смотри, о! О, мудя посидели. Колян, поздравляю, бля. Мы уже с тобой посидели в пизду. Не, не в пизду, а нахуй. О, это точнее будет сказано. Посидели нахуй яйцами, бля. Вот так вот, наливай. Вот я тебе сейчас скажу. Я ведь после Крыма, бля. Я ведь, сука, по грибки сходил, блядь. А грибки, сука, это великая русская охота, бля. Вот ты по рыбалочку похуялся, да? Крепси очи, блядь, золотая десна, новый русский, пизда. Ты иди нахуй, надень, бля, кирзовые сапоги по утрянке, блядь. Ну, надень так, чтоб тебя в сраку комары не жалили, бля. Что-нибудь такое погрубее, бля. Только грибки, они столько повылазили, у них только залубки показались, блядь, понимаешь? А я их хуяк под залубку, хуяк, и собираю, бля.
5: Бля, вот ты сейчас берляешь, да, сидишь? Ты закусываешь, да, протецок, бля? Это мы с чем ты закусишь, бля? Вот это вот, что это такое на тарелке лежит, бля, вот это вот.
3: Грусть, пизда! Грусть самый настоящий в Владимирской области, блядь, собранный, блядь. Мной засоленный, блядь, сурой, блядь, понимаешь ты? Вот ты ешь, ты не рыгаешь нихуя, нет? Ешь, потому что водочку пьем, пизда. А ведь ты знаешь, что я любитель портвейна? А почему здесь водочка, бля? А потому что грибок, блядь.
5: Да не грибок, сука, на ногах, блядь, грибок. Это гриб, ёпта мать. Грибок другой, нахуй. Вот смотри, ты берешь, например, грибочек, да?
3: Вот культура, блядь, русского, блядь, поедания гриба. Ты знаешь, нет? Нихуя не знаешь, блядь, пизда. А, блядь, а я тебе скажу, блядь. Вот ты выпиваешь когда водочку, нахуй. Обязательно с грибком, блядь. А грибок какой должен быть?
5: Масленочек, мой такой маленький, блядь, как
4: залупа, блядь, маленького мальчика, блядь. Вот такой, блядь, залупочка такая, блядь. Он сука, ты его опустил, берет за ножечку его, блядь, он обрезанный, блядь. Короче, блядь, ты берешь его нахуй, в горло какие-то хуяк, а он стоит, только начинает потихонечку проскакивать. Так чтоб его задавить, собаку, ты берешь 70 грамм водочки. Не 100, Колян, а 70 грамм водочки. Уяк! И водочка на него давит, и он туда тебе, блядь, в желудочке хуяк и падает. И лежит, как собака усопшая, блядь. Он лежит, как мертвый, блядь, камень в степи, блядь. Но если ты все грамотно делаешь, понимаешь? Вот чтобы у тебя грибок не вышел посмотреть нахуй наружу, блядь, его надо аккуратненько заложить, блядь, водочки и перебарщивать, блядь. И вот заметь, только у нашего русского народа за... с водочкой закусь грибком, блядь. Встретил тут кореш одного, блядь, Серегу, блядь, нахуй. Я говорю, Серега, все как здесь, блядь, 100 лет не виделись, нахуй. Он говорит, сука, только что из больницы, Сюра, блядь. Я говорю, как нахуй из больницы? По тебе не скажешь, лицо вроде нормальное. Он говорит, грибками на медне закусил и пиздец. И говорит, по-настоящему, как у великого Ленина, блядь, с галлюцинациями, нахуй. Что ты съел, мухоморы, что ли, пиздан? Дедушка Ленин любил мухоморы, блядь. Кстати, насусил, блядь, втихаря, да? Он говорит, блядь, сам не заметил, как схуячил. Я говорю, ты водочки-то выпил, пизда? Он говорит, не, нихуя, я сейчас не пью, я в завязке. О, пизда! Кто ж так делает, блядь? Я ему говорю, пизда. Ты сам пойми, кто же грибки, блядь, без водочки ест, бля? Только с водочкой грибочек, идиот. Даже жареный, бля. О чем говорить, Колян? Так что я это вот дело, тихую охоту, я ее, блядь, обожаю. Но только с водочкой, блядь. С водочкой, Колян, блядь. Если ты у подводчиков, все нормально, блядь, сука. Я дизентерею, блядь. Мы, сука, подыхали нахуй в одном селе, в каком-то, блядь, на Рязанщине, пизданщине. Грязь, блядь, снякать. Дрищем все по носам, блядь, со всеми корешами. Один говорит, нахуй, водки, блядь, и соли туда. Как заебенили, блядь, так замешало. Не просрались неделю, блядь, остальные все заболели, нахуй. Все лежали, блядь. Ты пойми, Колян, не за столом будет сказано, блядь, водка на глиста, сука, убивает, глиста, понимаешь? Сам выпадает и еле-еле на ногах отскакивает, нахуй. Не говоря уже про микроба. Вот, я понимаю, водочка сегодня, она глиста на лету убивает, он у тебя не успел в киску винтиться на него, хуяк, и он уже из стараки выпал, блядь, в обмороке, нахуй, сотрясение мозга, пиздец, я не, даже не отползает, блядь, вот так, сука, понимаешь, а плесень, блядь, это, сука, грибок мелкого класса, один ученый из него начал делать пенициллин, который тебе в сраку, помнишь, кололи, блядь, которая свинка была, блядь, в детстве, и скарлатина, и коклюш, и тебе все ебенили в сраку, вот всю эту плесень тебе в гнали. Вот ты весь до сих пор зеленый весь, блядь, оплесневел, понимаешь ты, блядь? Ну, зато ты жив-здоров, блядь. А вот ты, кстати, Колян, совершенно, блядь, вот с плесенью не употребляешь нихуя. А ведь надо, блядь. Я говорю, я сначала под сальмом был тоже, думаю, что такое, блядь? Сыр, говорит, ракфор. А я говорю, что он такой зеленый-то, блядь? Он плесневый прям весь, нахуй. Он говорит, в этом-то весь и кайф мне. Объясняет мой кореш, блядь. Говорит, ты там же все, блядь, там микробы, витамины, белки и углеводы. Я говорю, какие там нахуй белки, блядь, говно одно. Говорит, ты попробуй, пизда. Пахнет так говнисто, ну знаешь, что-то в этом есть, бля. Это сыр, он естественным путем возник, понимаешь? Мальчик, блядь, забыл в пещере там это вот, ракфора, блядь. Пошел овечек пасти, блядь. Ну, ему мама дала, на тебе сырку овечью. Овечьего, заметь, блядь. Значит, из овечьего молока сделан, блядь. Он оставил, забыл, пришел на следующий день. А там все зеленое, блядь, только что червяки не лазят, а червяков нету, блядь. А зеленый, он говорит, а есть хвост, он говорит, забыл, след, взять. Он говорит, попробовать что ли, блядь, или нет? Сука, не подохну ли я нахуй, мальчик, блядь, молодой? Он говорит, ну не сохнет, нет. Говорит, потом говорит, ой, блядь, как хорошо-то. Ой, как вкусно-то, бля, и схуячил все. Да, не, а кусочек принес батя, говорит, батя, посмотри, какой сырок. Он говорит, пошел ты нахуй, сынок, блядь, принес какое-то говно, блядь, зеленое. Он говорит, ты, батя, попробуй, я попробовал, мне даже силы прибавилось, блядь. Прям я бегаю, блядь, овечек пасу, всем пизды даю. Он говорит, ну-ка, дай попробуй, блядь, может, я матери пизды наваляю. Говорит, как съел, говорит. О, это ракфор. Ну, ты знаешь, вот, Колька, я тебе скажу, я с него серу, блядь, у меня такое расстройство. Видать, эти микробы, сука, проникают, когда водяру не пью. Понимаешь, какая история, блядь? Знаешь, как это, блядь, тоже, блядь, у каждого свои дела, блядь. Вот одну бабу пригласил, блядь, говорю,
5: Пошли нахуй, блядь, говорю, посидим, попидим, блядь. Взял шампанское в бутылочку, она говорит, хорошо, что шампанское взяли. Она со мной на вы, говорит, блядь. А с пива я пердю, ёпты мать. Я говорю, нихуя себе, блядь, откровение, пизду. Как мне с ней после этого быть? Такие простые люди, блядь, тоже кефир пьет, небось, нахуй. Причем кефир, ты знаешь, тоже, блядь, по-разному бывает. Это какая-то княжна, пизда, где в горах Кавказа, ее уёб какой-то, блядь, кавказский князь, блядь, в результате она ему подарил какую-то пизду, эти палочки, нахуй, эти ёбаные, как эти, дифтерит ебучий, блядь, микробы, блядь, эти вот хуёбы, блядь, бактерии, блядь, эти ёбаные, блядь, в стакане она с собой носил где-то между сиськами, блядь, она, это, великую тайну кефира везла, блядь, куда ты везла его в пизду? Из Голландии, из варяг в реке, нахуй. Везла, да везлась ее. Выебли нахуй ей. Своих микробов надавали. Она этими микробами расплатилась с ним, блядь. И говорит, на, получи, блядь, тебе кефир, нахуй. Брось молоко и будь такая... Такое говно, блядь. Вот, сука, он бросил, блядь, и правда говорит, ой, ну и говно. А с утра попил, вроде полегче стало, с перепоя, блядь. А там по-разному, когда кефирчик свежий, он, блядь, значит, завязывает. То есть ты серишь круто. А когда кефирчик уже старенький, то тут ты так дрищешь с него, блядь, что тебе мало не покажется, Колян. Так что я кефир не пью, блядь, хуй знает сколько. Да хуй мы про кефир с тобой здесь пиздим. Наливай, блядь, портвейну нахуй, ёбнем, да и все в пизду.
6: Ну, кореша, вы мои драгоценные, я представляю вам данный альбомчик. Тут у нас вкладыши одних дохуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках, тут и, во-первых, у меня и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить, подсюркаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают, да сюркаретный никогда не выступал, не выходил, как он может показать свое такое интеллигентное лицо. Широкой публике. Только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике и романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, ну, я не знаю, в каких-то бореньях, можно сказать, с самим собой. Поэтому мы тут вот все, что написано, все, что мы... Просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле, интертернаним, фу, Коля, вот опять чих-пых, выговорить не могу, но вы прочтете на вкладыше, сами поймете, там все написано, все там песенки хотим мы поднабрать, уже набирается чего-то, конечно, песни должны быть толковые, хорошие, понимаешь, с юмором, с хорошим, нормальным нашим юмором, сами понимаете. А клуб корешей. Сюрикаретного мы решили тут с Коляном, конечно, открыть. Ну, пускай будет, в рот этих пых. Пускай будет, тут все написано, все понятно, доступно. Оформите анкеточку, кто хочет, потому что там товарищи из Кёльна просто рвут на груди рубаху. Трусы сатиновые разорвали нафиг. Говорят, когда будет клуб? Будет клуб, будет. Все будет. Вот тут и анкетка приложена, все, кореша мой драгоценный, заполняйте. И это вам поможет в дальнейшем на сайте хорошо в ларёчек прийти, в наш, скачать свежую продукцию. Или просто получить по почте из ларька новый десёчек от сюрикаретного. Там все написано, тем более я буду учитывать ваши пожелания, там, чего бы хотелось, как дальше жить. Тем более мне очень нравятся посетители нашего сайта и нашего форума, деловые все ребята. А у кого-то нет интернета? Тогда ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному пишите почтовый ящик 121-467, город Москва, АЯ-4. И обязательно пишите ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному, чтобы не было никаких разногласий. Чтений. Тогда все придет ко мне, а я вам говорю, все это действительно от сюрикаретного, этот почтовый ящик и все эти дела. Так что, чтобы вы уже не бздели, писали нормально, кто хочет в интернет, кто хочет на почтовый ящик. А мы тут уже будем все разбирать, судить, и все будет в порядке, кореша вы мои драгоценные, с любовью, сюрикаретный.

быть может, через два свиданья час придет. Я не видал нигде подобных ей.

знает, кто не был в Нарсуде, не может нас судить. Вот поезд отошел, остался дым лиловый, все это растворилось.

0: Коля, кореш твой драгоценный, в рот на сих пор посмотри.
1: До чего доводит частое пьянство.
2: Ты мне поверь, поверь, бля.
0: Ты представляешь, нет? Когда мы с тобой отпраздновали
2: мой день рождения, ну ты помнишь, чем мы его праздновали, бля?
1: Вроде бы умеренно, бля. Но, сука, по времени не размерено, бля.
2: И когда Зинка вошла, бля, в сортир после меня, она сказала:
0: ой, бля.
2: Только и сказала.
0: А я на кухне сижу, пью кофе, оттягиваюсь, понимаешь? Она говорит: да невозможно войти, Сюра, бля, в сортир. Я говорю: а что такое, бля?
1: А я нормально, бля.
0: То есть, представляешь, у меня уже запахи уходят, старость, блядь. Уже веет, все навевает. Я говорю:
2: я нормально вроде пернул, бля. Ну, как поутренне, бля, нормально, по-человечески, по крайней мере, не по-собачьи, я пернул, вроде на всех пыр, блядь.
0: Нет, говорит, не войду, говорит, пускай проветрится. Я говорю: а что же я пил? А мы с тобой что пили-то? 77-й? 33-й? 33-й? Блядь, никогда не пей больше, все, нахуй бросай. Тем более, этого, какого разлива? Ой-ой, нет, нахуй, все, слушай. Вот когда ты вот, когда у тебя йога, блядь, когда у тебя голден виски, ты знаешь, так не пердится. Как-то пробирает, бля, и так берет, сука. Понимаешь, а почему ты думаешь, что я вот фантазирую, блядь? То есть в каком смысле? Как? А, я фантазирую о том, что был. Да не, ну куришь ты, мой драгоценный. Я вообще всю жизнь фантазирую, блядь. У меня же, как назвать это ёбный, наш этот жанр нашего с тобой разговора? Фэнтези, блядь.
2: Фэнтези?
1: Это, бля, великая вещь, блядь. С этим можно творить все, что угодно. Кость, блядь, это можно, блядь, как сказать, ну, сраку разрывать не надо, блядь. Но, по крайней мере, ты можешь быть всегда в порядке, блядь. Вот приходишь ты, например, блядь, в издательский дом господ... Это я не пернул, я плюнул просто, пизда. Господ Немеевых каких-нибудь, блядь, и говорит: хочу издать фэнтези. Говорит: а все ваше фэнтези заключается. Говорит: а у меня дохуя фэнтези, бля. И представляешь, ему, значит, заранее написанный до этого, естественно, пизда. Ты же не просто им будешь рассказывать. Они же ебнутся, блядь, пизда. Ты что, им всю книгу будешь рассказывать, что ж нахуй? Ты напиши сначала, бля, по-моему, принеси книгу, покажи, блядь. Ты придешь, они говорят: нахуй нам ваша книга не нужна. Говорит: а это фэнтези, блядь. А, фэнтези, да, другое дело, блядь. А так они не примут нихуя. Это все, говорит, реальность такая, блядь, мол, на улице Сверника, блядь, или на какой-нибудь, блядь, на улице Нагорной жил какой-то хуй сбугорный, блядь. И вот он влюбился в девушку, блядь, и в конце концов он ее выебал, упал с балкона, блядь, ебнулся, прозрел, блядь. Остался жив, блядь, у него 3, блядь, ноги, блядь, 2 хуя и всякая хуйня. А, засмущался, бля. Так это фэнтези, пизда. А за фэнтези ты можешь выдать все. Понял? Все, не понял нихуя? Опять рассказываю тебе, блядь. Вот смотри, вот история, например, да? Вот у тебя была, например, да? Как ты с Клавкой познакомился? Клавка. Клавка приходит, блядь, ты стоишь, она себе... Хороший, прихорошился, блядь, галстук надел, блядь. Пизду, пизда это у нее. У тебя-то хуй. Ты лобок причесал, блядь, волосы побрил, блядь, сука. А, брил, когда мандавошек выводил. Пизда ты, ёпта мать. Что ты с своими мандавошками за меня заебался, блядь? Ну хуй с ними, с мандавошками, блядь. У каждого были мандавошки, блядь. Это самое... Как говорится, ну ладно, не об этом я говорю, я про фэнтези, пизда. Мандавошки — это не фэнтези, блядь, это реальность, блядь. Это реальность, блядь. А тут

А так иначе, блядь. Налетели злые, блядь, сука. Летучие тарелочки, блядь, маленькие мандавосочки, блядь, и поселились у тебя на лобке, блядь, понимаешь? Но они оттуда, из океана, нахуй, какое-то, нахуй, с космоса, блядь, подослали, блядь. Ты говоришь, блядь, ты не знаю, как, блядь, Сюра, блядь, как оборся, я говорю, коси всех, нахуй, косой, пизду. А лучше всего этой ёбаной тяпкой, блядь, ёбни, нет, тяпкой больно будет по пизде, называется мешалкой, блядь, а этой ёбни, говорит, мухобойкой. Хуяк, хуяк их, блядь. Я тебе мухобойкой по сраке, блядь. А они по тебе расползаются, Коля. А ты кричишь, караул, блядь, мандавошки заели. Космические, блядь, пойми. Фэнтези, пизда. Вот это уже фэнтези. А так, когда нормальные мандавошки, это уже не фэнтези. Это так они просто съели нахуй и все. Это грязь, Коля, грязь, блядь. Это значит, не следил за собой и не мыл лобок, блядь, пизда. А вот когда ты будешь лобок, а вдруг налетают, блядь, космические мандавошки. И говорит, у-у-у-у. Мне даже собака боится, пизда. Она прячется нахуй. Я говорю, у-у-у, мандавошки летят. Она, оп, хуяк, на место сразу. Блядь, все, пиздец. Нахуй мне эти мандавошки, нахуй, нахуй. Это фэнтези, блядь, понимаешь? Так вот, пизда. Когда ты будешь смотреть фильм, ты и разбирайся, блядь. Либо ты смотришь мой любимый фильм «Дом, в котором я живу», когда люди, страдания, судьба, когда слеза-то идет сама собой, блядь. Не потому, что жалко, конечно, своего детства, а потому, что жалко просто нашу страну, жалко наш народ. Я всегда плачу только от того, что жалею наш народ. Сколько он перетерпел, в рот мячих пых, маму, папу вспоминаю. Вот почему я плачу. А тут фэнтези, блядь. Это когда уже плакать уже совсем не хочется. И совсем ничего не дрочится, блядь. Ничего не получается, блядь. И тогда человек придумывает. Космические мандавошки. Полпитер, блядь, летит. Пилпотер, блядь. Хуй знает кто. Кореш-то мы драгоценный. А вот так вот посмотреть на наше дело-то, блядь. Хуль нам надо-то, блядь. Чистучку спеть какую-нибудь, блядь, про пизду и про хуй сесть. Как интересно, блядь. М? Ёпта, что нам еще надо, Коля? Кореш ты мой драгоценный, блядь. Налей потихонечку, если тихонечко, блядь. Там уже, синка, за спин, блядь, Ты налей потихонечку, бля. Дело в том, что дело идет к похмелу. Уже мы приходим к себя, бля. После дня рождения. Раз приходим в себя, значит, мы еще живем. И чего-то можем, кореш-то мой драгоценный. Налей ее. Ёбнем по чуть-чуть. 33 грамма. 33 грамма. Но не этой хуйни, которую ты вчера пил. А вот этой. Вот этой хуйни. Вот этой хуйни и хуйни.

0: Ой, кореш ты мой драгоценный, в рот мне, Коля, бля! Дядя, хоть поцелуй-то, бля! Не видел тебя 100 лет, ёпта мою мать, блядь, нас как с тобой расселили, блядь! А баба, глянь, баба, глянь, Зинка с Славкой, бля, смотри, обнялись, бля, о, лесбиянки, что ли, бля, осень какие, не, пиздишь, нас так не возьмешь, хватит, баба, сломаться нахуй, к столу давай, в пизду! Коль, ты сегодня какой взял-то, бля? О! 33-й, бля. Где ж ты достал-то, сука? Я за ним гонялся, бля. Я весь Крым объездил. Ты знаешь, где был-то, бля, я? Где я отдыхал-то, Колян? В роме чих-пых. Ты в своем Брянске, блядь. У этого ебаного Дениса, бля, осевался, блядь. А я? Я знаешь, где был? На ЮБК, пизда. О, не понял нихуя? Да не, блядь, не в зоне, пизда. ЮБК, южный берег Крыма. Но это, правда, за граница, бля. Это за граница, Колян, это все-таки Ридна, Украина, мама, бля. Так бы я сказал. У них центры другие, блядь, у них эти гринвичи, блядь. Как они, гульдены, блядь, гульдены. Ну, на букву Г, ну, не говно. Но как-то называется, блядь, но стоит, ты знаешь, сука, по сравнению с рублем гораздо дороже, блядь.
1: Зато ты знаешь, блядь, у них бензин, блядь, в 3 раза дороже, нахуй, блядь. Колян, сука, вот тут они нас объебали.
0: Но мы их догоняем, бля. Мы их уверенно догоняем, Колян. Только, сука, у них уже давно так хуёво. А у нас и все будет хуёво. Вот тут они нас объебали, блядь. Вот, сука. Не, ну, говорит, мы там, Кучма там, наш, блядь, опизденевший совершенно уже, бля, Борис Николаевич, охуел, не понимаете, хуя, блядь. С ним уже общаться надо. Эй,
2: Борька, Борька.
0: Он уже не поймет, Горько или Борька, хуй поймешь тут, понимаешь, блядь. О, Борька! О, Борька! А, на уровне рефлексов, пизда! О, в чем вся ситуация-то, блядь, это же тяжело, блядь, для народа-то, нахуй. Народ-то охуевает!
1: Я говорю, летят они, нахуй, вот, например, блядь, с Кучмой, блядь.
0: О, Борис Николаевич, вот Кучма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать? По тебе или по мне, блядь? А Кучма говорит, да хуй его не знаю. А народ говорит, а там один пашкаш говорит, да нет, говорит, горше всех будут плакать белоруси.
1: Да почему же белоруси-то, блядь?
0: Да потому что с вами Лукашенко не было, пизда, блядь. Вот они будут горше всех плакать, блядь. Хотя они его любят, собаки, ох, любят. Ох, любят Сашку. Короче, блядь.
1: Ну, южный берег Крыма, пизда. Забыл уже, пизда. Наливай, наливай, нахуй. Наливай.
0: Поменьше, поменьше. Половинь, нахуй. Во-во-во-во-во. 33-й он хорошо забирает, бля. У него сахару мало, блядь, он хорошо. Он нормально. 17? Ага, 17,5. Хоп, все нормально. Ну, во. Пронырливые ребята, вот эти украинцы, бля. Один, я еду, бля, в поезде-то, блядь, а когда туда-то. И еду, а, бля, рядом, бля, братва, нахуй, негры едут, блядь. Негры в купе, бля. А туда хохол, сука, прописался, блядь, с билетом. Заходит, говорит, о, говорит, здорово, пацаны. Что горело? О, пизда, не понял. Ну, я нихуя не буду анекдот рассказывать, блядь. О, баба, смотри, баба, смотри.
3: Зиклака рассказывает, как мы на теплоходе плавали. Обливала она, пизда. Ой, блядь, все на ней рассказывает. Интересно, блядь, это пиздец. Я не расскажу, все нахуй. Все это, бля, я решил провести активный отдых, блядь.
1: Активный, сука. Ты веришь, нет?
0: Но классику попал, блядь, в Крым. Так, знаешь, кому? Классик, блядь, там жил, блядь. Хотя он там нихуя и не был никогда. Он все больше в Италии, блядь, ошивался, сука, Гоголь. Гоголь! Великий наш, сука, писатель, блядь. Вот это писатель. О, я тебе про Гоголя нихуя не говорю.
1: Да не пиздите вы еще, этот, блядь, Коль. Ну какой ты хуй пиздишь, если ты не знаешь, блядь. Чехов другой писатель, блядь. А Гоголь... Он не жил в Крыму, пизда. Наливай. Во, я, значит, блядь, теплоход нахуй, стой. И все ты, я широко гулял, бля, Колян. Теплоход
0: Сюра гуляет, блядь, поехали нахуй. Всех баб туда же пихнул нахуй. Не знал я, мы с собакой одной штуки, блядь. Штормишка, блядь, заштормила, блядь. И немножко каст. Что ты думаешь, блядь? Ой, блядь, Коля.
1: Вот, сука, хорошо, что я портвейну ёбнул бутылку с утра, блядь. Меня хоть хуй бы проняло, блядь. Не колыхнулась, вот как стоял у меня, а он, значит, прям до горла достал. И прям в склянь стоит. Не рассасывается нихуя, и все, блядь. Адаптация, пизда. Не рассасывается. Организм не... Я привыкаю, блядь, Коля. Это же не Москва, блядь, это тебе не Киев, нахуй. Это тебе ЮБК, блядь. Южный берег, самый южный берег Крыма, блядь. Тогда мы сели все, вошли спокойно, блядь. Говорю, бабы, по скамейкам, дети в другие места. Все, сука, сели, блядь. Едем, блядь. Хотел сказать, поплыли, но вспомнил, что это плывет говно. А мы ходим, блядь, значит, мы пошли. А качка, блядь, такая, хуя-хуя. Смотрю, сверху стал заливать, блядь. Смотрю, народ попердывать, покрикивать, блядь. О, блядь, ах ты ебическая сила. Смотрю, один мальчик сидит, блядь, просто зеленый. Думаю, что-то позеленел, он, говорит, портвейн не должен пить по возрасту, ему не положено по возрасту, блядь. И вдруг... Блять! И вдруг как началось, Коля, блять, такое блевого. Вот это, сука, пиздец. Вот такое последнее блево я видел, блять, сказать тебе не соврать, в 73-м году в отрезвителе на Нагорной улице, блять. Это ж был такой пиздец. Ты пойми меня, Колян. Я, конечно, бля, на это все смотрю, сука, мне даже смешно, блять. Ну, сука, как народ заблевал. Я говорю, товарищи, кричу, тихо! Всем блевать на местах, никому не двигаться! Детей задавим, блядь! А те блюют старательно. И главное, кто кому? Макарончики какие-то впердолил, блядь. Они все, не переварившиеся, блядь, попал. Ведь так охуярим. Я, сука, скок, на одной ножке. А тут завтрак туриста перепрыгнул, нахуй! Там еще одни макарончики, блядь, а какой-то, сука, ананасом блеванул, блядь. Я говорю, о, сука, жиды порхатые, блядь. О, кстати, о жидах. Я говорю, есть евреи на корабле, блядь. Говорит, а зачем вам нахуй? Я говорю, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. Пиздец, я говорю, тут драчи, не драчи, надо выручать компанию, говорит. Капитан подходит, говорит, хуй тут выручать, говорит, гальюну надо открыть, пизда. Я говорю, о, это не я, пизда. Я говорю, ты пизда, надо их сразу открыть нахуй. Коль, да, блядь, наш человек нигде не пропадет, бля. Я обнаружил там бар, бля, внутри бар. Я туда хуяк через макароны перескосил, блядь, через сеть сосиски, блядь, проблеванные. Перескосил, блядь. Прихожу к ней, она говорит, ой, говорит, мне с собой хуёво, блядь. Это буфетчица, говорит. Я говорю, дай мне вот эту, нахуй, колу, блядь, с водкой, нахуй. Она говорит, мне самой хуёво. Ты пойми. Коль, ну ёпте, я Зинке говорю, Зин, говорю, пизда, выпей. Она говорит, не могу, блядь. Я говорю, от тебя таким портвейном пахнет, так точно. Я говорю, пизда ты глупая, блядь. Вот ты нихуя не понимаешь, ты математики. Ебическая сила, ты не понимаешь. Угол падения равен углу отражения. Это физика, нахуй. О, Коля, бля, математика, это серьезная штука. Это тебе не угол падения, отражение, пизда. Это... Градусы, блядь! Если тебя на 10 градусов туда отклонило, ты внутрь 17 принял, блядь, и тебя уже равновесие. То есть идешь по палубе и пиздюхаешь. Я чувствую, меня держит, бля. Я думаю, как же они там наверху, сука, не охуевают, блядь. А внизу уже легче, бля, в баре-то, блядь. Там лежишь так, о, блядь. А наверху-то капитан, я говорю, я смотрю, сука, он стоит и ногами. Хуяк. Я говорю, ты зачем судно расскажешь, пизда? Он говорит, какой тут нахуй рассказывать, еле стою, блядь. А нахуя мы в такой шторм тогда пошли? Сказал я, козырнув великим словом, пошли. Они поплыли, как говно какое-нибудь. Но они меня зауважали, Колян, бля. Говорит, я, бля, был в полном порядке. Быть, Колян, я говорю, да ёптать, пейте портвейн. 33-й, 13-й, 72-й. Пиздец, будь всем хорошо. Они не слушают собаки. Ну не слушают, Зинка, я ей сказал, Зина, бля. Давай ебаню. Ой, бля, я не могу даже на тебя смотреть. Я говорю, вот это ты сейчас пиздец. Вот это вот, какая у тебя вот эта вот, блядь, как это называется, вот это вот, блядь, неправдоподобие чувств, блядь. Я говорю, Зина, не верю. Не верю, обливалась, это не значит, что еще жизнь кончилась, блядь. Она еще вся впереди, у нас ласточкино гнездо, блядь, вся поднимемся нахуй. А самому так неохота, Коля, блядь, срака боли. Портвейн раздаются, я знаю, блядь. Ну, думаю, мне так хорошо, блядь. А там 40 минут пиздовать в гору, нахуй, блядь. А там еще, говорит, а меня еще напугали, говорит, там, говорит, назад пиздовать еще быстрее, потому что корабль уходит, нахуй. И вдруг, нахуй, Коля, блядь, счастье случилось на мое. Голову, блядь, упало все, блядь. Говорит, корабль подойти не может, пиздец. Одному ноги там отрубила, нахуй, качка. Одна пизда. Отдайте нам деньги. Зачем мы пошли? Я говорю, молчи. Молчи, пизда. Вот пизда ты и есть. У тебя на лбу написано пизда. Дайте ей деньги, нахуй. Хоть ей ноги обрубил, нахуй. И пизду вместе с тобой, нахуй. Иди, выскакивай, нахуй. Хуй заскочишь потом. Она, ага, ну тогда поняла. и пошла гулять по Ялте. Я говорю, вот и гуляй по Ялте, блядь. А в Ялте тишино, там же причал, зашли. Ой, бля, магазинчик, сколько стоит? Ой, блядь, да хуя, ну хуй с ним.
4: Ну я же гуляю, Колян, бля, мне не с собой.
1: Колбасочки, хуясочки, столики стоят, бля.
4: В нормальных условиях, бля.
1: Партисочку, бля, взял.
4: А Зинка с подругой писанула еще на рынок, бля,
1: хуй знает куда. Я уже, блядь, уже корабль отходит нахуй. Я говорю, где вы, бляди? Вот на слово «бляди» они сразу откликнулись. Какие отзывчивые бабы, блядь. Смотрю, бежит, пизда. Я говорю, ну куда ты, ёпты, мать, я у них хватит всю хуйню, блядь. А что купил-то, блядь? А там нихуя, блядь. Все померзло нахуй.
4: Ой, это, блядь, борь-то, блядь. Заморщи были, оказывается, пизда.
1: А в Ялте все есть, блядь. Вообще, этот раз в Ялту поедем нахуй. Вот там дадим просраться, блядь. Там и Чехов жил, бля, Антон Павлович, бля, великий писатель. Это я тебе об нем потом расскажу, блядь. Тоже сложная жизнь, блядь. Сложная жизнь. Сели и поплыли мы назад. В это время судно помыли, пока мы отдыхали 2 часа. Ходили по Ялте, смотрели, все. Судно помыли, дети пришли в себя. Но ненадолго. И опять начался великий ублев. Вот кто не пил портвейн, тот и блевал. Я говорю, пила бы Зинка, не блевала бы нихуя. Все ее были. Все, вся параша, блядь. Когда я сказал, иди сюда, пизда, смотри, блядь, бакланы летят. Пока бакланов кормили, блядь, бабушка сидит, чихает, блядь. Один какой-то мальчик говорит, будь здоров, бабушка, говорит. Да я, говорит, сынок, так, я табачок просто нюхаю, поэтому чихаю, это не от здоровья. Он говорит, ты хоть хуй соси, говорит. Только, говорит, я же пионер, я, говорит, должен быть внимательный к старости, блядь, ёпты мать. И сидит так же, бля, о, бля. Да ты нихуя не понимаешь, бля, Колян, вот ты нихуя не помнишь старого доброго юмора. С тобой как-то хуёво, наливай в пизду.
3: Так что вот, Коля, корешь с тобой драгоценной. Ведь жизнь такая штука, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь. Вот что получается, понимаешь ты? Так что ты, Коля, я тебе так скажу. Ты вот даже если обливался, бля, вот ты обливался, да? А ты не горюй, урод на сих пор. Скажи спасибо, что не обосрался. Так что не горюй, Колян, давай намазывай бутерброд и наливай.
1: Вот так они и думали, бля. Думали, думали, блядь, и придумали, сука. Ну, автомобиль-то они пиздили, ну и спиздили. На свое горе, блядь. Бумер это, блядь. БМВ, причем как пиздил, знаешь? Дверку прикрыли, блядь, в подъезде, блядь. Шарфиком заботали, чтоб хозяин не вырвался нахуй. Ну, если проснется, а кто побежит, там еще и пизды получит, блядь. А как же так, думаешь? Что, пиздят просто так, что ли, блядь? Там подготовленные товарищи, блядь. С дубьем, с дрекольем, а то и, блядь, с волыной, нахуй. Ну и выбежишь ты. Караул грабить и получишь пизды, блядь. И будешь сидеть, хуй сосать потом. Ну, не знаю, сосал ли товарищ, у которого спиздили этого бумера, хуй. Не знаю я, там потом не показывали нихуя. Но бумер спиздили и уехали, нахуй. На хули там за сигнализацией стоял, я не знаю, блядь. Ну уж явно не мангуст, блядь. Какая-нибудь хуйня. Самопал какой-то. То ли он его только купил, не успел поставить, там местная какая-то была своя, блядь. Ну не знаю, короче, не знаю. Спиздили они этот бумер и упиздавали к этому чуваку. Уже каждый подумывает о хорошей жизни, бля. У одного девочка Настя, блядь. Ну ёпта и мать, прям просто аленький цветочек, блядь. Ну, сука, куда ни сунешься, везде русская тема, Коля, блядь. Она говорит, нахуй тебе, говорит, Котя, блядь, его Костя звали там, Кот его они зовут там, блядь. Ребята такие симпатичные, видные. Кстати, блядь, актеры-то играют какие, блядь, ты знаешь? Молодые, бля, продвинутые ребята. Очень, очень милые, бля, ребята. Не знаю, как у них там, где они, в каком театре или что, вряд ли, блядь, наверное, сымаются, блядь. Сыматься, ну, сейчас моднее, блядь. Тебе и поебало узнают, понимаешь? И прочь, и прочь. О, артист, мол, идет. Ну и хуль артист, блядь. Артист, блядь. У нас один был, говорит, ты артист, говорит, артист. Ну-ка прикинься, нахуй. Прапорщик, блядь. И прикидывайся на полах, нахуй, как артист, блядь. Вот так вот, блядь, артист. Вот, Коля, кореш ты мой драгоценный. Я тебе так скажу. Когда заканчивается половая зрелость,
3: Начинается половая сумятица. Вот и Филиппов все мечется в поисках какого-то большого внутреннего клада, но никак не может найти. И предлагает такой безвозмездный вариант, что у меня мурашки по жопе просто.

0: Я помню тот Ванинский порт и гул пароходов угрюмый. Как шли мы по трапу на борт в холодный...
1: Я такой, Олег Иванович, блядь, может зажимать свой «Спартак». Так за яйца, что он играть перестал, блядь, от боли. Совсем нахуй. Все больные, блядь, все разбежались, разблились, блядь. Хорошо, «Локомотив» хоть, блядь. А ведь что, «Локомотив» всегда был филиалом «Спартака». Если ты помнишь, а, Коль? Ну, ёпте. Всегда, блядь, все из «Спартака», блядь, в «Локомотив», нахуй. Ну, там Аксёненко себя вышел, говорит, ребята, за такие бабки надо пахать. И пасут. А что, думаешь, в «Спартаке» нет бабок? Есть. Но там, блядь, тенденция. И тенденции хуёвые, Коля. Задавить, затоптать, блядь. Кто здесь хозяин? Кто в доме хозяин? Те журналистов нахуй? Чё? Кто в доме? Я хозяин. Ну, дело-то не в хозяйстве, ёпты. Тренировать надо, пизда. Тренировать, людей подбирать, кадры расставлять, ёпты. Смотри, сколько молодёжи, блядь, киснет, блядь. Почему тебя Сычёв убежал? Ответь. А должен был работать, блядь, на тебя, сука. Даже договор нарушил, ушел, бля, в казино, бля. Метрополь сидит, дуется бедный мальчик. А в это время тренироваться ему надо, бля. А вот сейчас закончил в январе, глядишь, куда-нибудь убежит в «Локомотив» тот же, бля. А этот прямо сказал, мне понравилась его прямота, вратарь ихний. Как его? Это вратарь-то, Пшеничников, Рукавишников, как его? Говорит, не нравится тебе «Спартак», блядь, и все нахуй. Ебал я его в рот. О, как. Думаю, вот это да, я ведь сам-то я за «Спартак» болею, Коля, блядь. В отличие от тебя, ты все же ЦСКА, сука, тоже получил вчера по яйцам, бля. Я порадовался, бля. Один «Локомотив» все-таки это паровоз, конечно. Нас паровоз вперед, лети, прилетел. Ну, конечно, играли, блядь. Но опять тенденция, Коля. «Спартак» всех своих негров разогнал. Уж у нас был какой этот, бля, Робсон, бля, а? Да не Поля Робсон, пизда. Ты еще Поля Робсон помнишь? Нихуя ты старый какой, бля. Поля Робсон, помнишь, пел? Бля, бас ломовой, бля. Широко страна моя родная. Я говорю, блядь, страна родная, блядь. У тебя другая страна, пизда, Марья Ивановна, блядь. Моя широка, бля. Много в ней полей, лесов и этих всяких. Бугров, ёпты. Короче, бля, Робсон на нахуй этого футболиста. Он в Японии уже играет, блядь. А в «Спартаке», видите ли, он не прям. Сколько забивал, блядь. Так ты видишь, нет? Все негры оказались в «Локомотиве», нахуй. И что творят, блядь? Один этот, Ликхета, блядь. Хуя, как носятся, блядь. И там, дорогие, пизды дать кому-нибудь еще. И так, и сяк, блядь. Такой, сука, верткий, блядь. Ну, там этот у них еще был, блядь. Тот, правда, вчера не бегал нихуя, что-то не бегает, не догоняет. Ну, может, больные дни, может, хуй его не знаю, что у него там было, блядь. Понимаешь? Ну, Ликхета, блядь, зверь. Так у них 4 негры, блядь, их там. Сука, ой, как играют, блядь. Но и наши не отстают, я тебе скажу. Лоськов как лось, бля. Имел шанс еще забить, бля. Значит, тенденция есть. Играли красиво, хорошо, упорно, бля. Пожелаем, блядь, других тенденций. Ну, ЦСКА проиграл, ничего, нихуя. Армейцы, бля. Они в армии армейцы, бля. Хули там говорили, бля. Вот как определяться с военной системой. Иванов выступил, говорит. Вот определимся, бля. Наберем, значит, этих вот, на эту службу, бля, которые контрактники, хуякники, блядь. Вот другое дело, и мы за детей будем человек спокойны. Хотите, дети, идите воевать, хотите, не идите. Есть такие бойцы, знаешь, по жизни. Вот без пиздюлей, как без пряников, понимаешь? Хочу воевать, блядь, сука, хочу всем пизды давать. Давай на здоровье. На тебе деньги, иди всем давай пизды. Но и тебе могут дать, не забывай об этом. Вот так я тебе скажу, Коля. И это будет справедливо. Сам хотел, сам получил. Такая тенденция мне нравится. Так что и тенденции наш футбольный. Хоть и «Спартак» всех негров раздал и остался в жопе. Я не к тому, что все негры должны играть, но и тоже давить на команду, наверное, так, наверное, нельзя. И вообще, Коля, я тебе скажу, это философия большого спасибо, когда вначале человек является двигателем прогресса, он двигает какое-то время, а потом перестает двигать и становится тормозом. Вот это мы и наблюдаем в данной тенденции этого года в «Спартаке». Вот. А это, Коля, сейчас мой телефон звонит, блядь. Я его тоже не выключил. Много там в жизни утверждающих эпизодов, корешки мои драгоценные, много. Как народ все-таки стремится сохраниться и выжить, бля. Ну, как везде, в средние века ругались просто рядом, кругом замки были, блядь, построены, да? Вот в одном замке

0: один хуй, в другом замке третий хуй, феодалы. Феодалы, и сами они, блядь, значит, там друг друга пиздили периодически. Пикрохол там какой-то, блядь, царь. Вот, он говорит, это, вот у нашего там какого-то хуя отняли какую-то, блядь, там, какую-то хуйню. Ему уже, говорит, там, мы собрали, говорит, уже ему два ваза этого говна. Лепешку какую-то у него съели, блядь. Чел там какой-то хуй, кто-то у него там отнял лепешку, говорит, из-за этого война началась. Говорит, да мы вот пять вазов вам этих лепешек, и лично один воз этому хую, блядь, с этими лепешками. Давайте, говорит, не будем воевать, ну его нахуй лучше выпивать. Это логично, правильно, Коля? Хули там тратится, блядь. Народ тоже тогда был бдливый, тоже не особо уж прям, чтобы хотелось прям ему сраку-то, блядь, отрывать и бежать куда-нибудь с копьем налететь, блядь, с ковчем на брагу, блядь. Ну, говорит, нет, сука, бля, мы пойдем, мы, блядь, мы не такие, бля. Знаешь, некоторые тоже в крутых любили поиграть, любили, бля. Ну и находили, блядь, все надо, бля. Без пиздюлей, как без пряников, понимаешь, ёпта, Коля. Ну, пока там перлись они на эту войну, блядь, налетели на какие-то, блядь, монастырь, там, виноградников духуя. Монахи, они всегда были-то народ такой, блядь. Они истину-то искали. Они в эту божественную бутылку, ой, заглядывали. А там виноградники. Это самая Франция, лучшее виноградное вино. Там все, естественно, натурель, сухое, блядь, или просто какой-нибудь там еще, блядь, там, ну, какой-нибудь там когорчик, блядь, так покрепче, блядь. Лакернуть, понимаешь, тоже употребляли, блядь, лакировочки, блядь, они монахи вообще. Во многих, кстати, блядь, этих средневековых байках монахи всегда прослывали такими, знаешь, балагурами, раздеваями, говорит, ну что, говорит, монах, говорит, ты, говорит, вот свою плоть чем иссушаешь, говорит, блядь. Один даже написал, как к нему баба попала, к несчастному, он так ее иссушил, блядь. Все уже у него, не то что там хуй, у него яйца уже, блядь, прозрачные стали, так она его заебала. И этот монах говорит, вот так и надо иссушать плоть, ты, говорит, хочешь, говорит, раз 25-30 на дню. И ты ее иссушил полностью. Нехуй, говорит, и в пустыню ходить, бля.
1: Вот, говорит, пустынники. Они, говорит, идут туда, сидят там и иссушают свою плоть. Иссушают.
0: Ёпта.
1: Вот у каждого свои подходы. Вот это здоровый подход, понимаешь? Не убогий, если сидит там, блядь, и боится, бля, к хуй прикоснулся, блядь, а то, говорит, не дай бог, кончишь, блядь, поссать, пойти, и то за хуй не может взять, потому что там уже все на грани, бля. Ну так, кстати, тоже нельзя. А этот, говорит, вот и сусять, так и сусять, и сабу, и, говорит, или, говорит, это, как это говорят, или хуй в дребезги, или пизда пополам, блядь, или наоборот, как там, блядь. Вот это и сусили, понимаешь ли. Вот это здоровый ревлезианский образ и сусения, блядь, монах. Там брат Жан такой был, блядь, монах какой-то, блядь, ух, такой, сука, сустрый, как веник, блядь, как же так, так, сука, зимой же пить нечего будет, они весь виноград сейчас потопчет у меня, блядь, в пизду. Он куда? Ну, за истину-то, блядь, думал. А эти все молятся, понимаешь, там, включая этого аббата там, кого его там, этого монастыря, бля, вот они все молятся, и хули молиться, дверь с петель снял, как начал хуякать этих, блядь, бедных солдат, блядь, которые там это виноград-то, блядь, топчет, блядь, и этой дверью он их, значит, побил, ну, где-то, говорит, 1300 с чем-то человек, блядь, а эти, которые бежали, он все под сраку этой дверью поднадавал, блядь, вот какой здоровый образ жизни, Коля, и показал, что нехуй тут выебываться, а то, если мы возьмемся, то это, блядь, это мы пока так тихо вот молимся, блядь. Вот это здоровый образ жизни. Дверью по сраке, и все виноградники спасены. И зимой есть что выпить, и опять-таки, Коля, кореш мой драгоценный, прикоснуться к истине.

Ну что, блядь? Колян, кореш ты мой ненасытный, блядь. В рот я чихпых, ну... Что ты, блядь? Ты сидишь уже, жопу не можешь оторвать от стула, блядь. Ты за портвейном ходишь, что, блядь, поближе норовишь, чтоб... А там хуёвый продаётся, всё равно хуёвый портвейн, блядь. Вот у тебя нету, блядь, фантазии, полёта. Всё тебе расскажи, покажи, блядь. Всё тебе объясни, блядь. Последние события, блядь, тебе расскажи, блядь. Почему японцам, блядь, маленьким пизды дали, блядь, на конкурс Чайковского? Ёб твою мать, блядь. Вот всё тебе объяснить. Хули тебе объяснять, блядь? Сам не понимаешь нихуя. Ты, блядь, головой-то, сука, шевели, ты ногами хоть не двигаешь, блядь, жопой, блядь, сидишь, блядь, на одном месте, блядь, попёрдываешь, блядь. Ну ты хоть головой, ты портвейн-то всё-таки пьёшь, блядь, он же мысль разгоняет, блядь. Ну, хороший портвейн, он сильнее разгоняет, а вот хуёво и хуёво разгоняет, блядь. Ты видишь, нет, блядь. А у тебя, сука, блядь, ты какой нынче принёс, блядь? Чего это у тебя таком такой, блядь? Ну, ёб твою мать, ну это ты такую я уже давно не пью, блядь. Вот Массандру принёс бы, ёб твою мать. Ну что ты, блядь, куришь, мой драгоценный? Не знаешь ты моих дел, что ли, блядь? Ну ладно, ты себе этого налей, у меня тут, блядь, припасено вон тут, блядь, под тумбочкой сейчас, сука, блядь. Вот я себе немножко вот этого, блядь, пиздану, блядь. Это Массандру красненький, хороший, это не то, что у тебя, блядь, розовый какой-то, блядь, аж сводит сраку, блядь, как посмотришь, блядь, слюня аж до колен, до пола опускается, блядь. Тут нужен витамин, пизда. Весеннее голодание, ты чувствуешь, нет? Наваливается, бля. На тебя навалилось, нет? А, сука, на меня навалилось, блядь. На меня вся разинка навалилась, а я нихуя, блядь. Голодание, блядь. Весна, витамины, отсутствие полные, дождя нету, травы пожухли, блядь, все посохло, блядь. Ты понимаешь, нет? И у меня тоже посохло, сука, от хуёвого портфеля твоего, блядь. Больше не раз и нихуя такой. Нихуя тебе сказки рассказать не буду, блядь.

0: Вот. И стал я тут Колян похасливать по театрам, приглядывать, посматривать, бля. Тут одни тоже, блядь, из Эрмитажа доеблись, бля. Ребята знакомые появились, зовут, говорит, Сёра, бля, мы тебя завозали, бля, в рот на всех пых. Давай к нам, сука, чего, я говорю, вас там дают-то, блядь. Мы Толстого ставим, блядь, говорит, чего, я говорю, живой-то руб, ебать мои старые костыли. А у них, главное, ты понимаешь, блядь, сегодня название, то нахуй живой труп, то, блядь, до свидания, мертвецы. То, блядь, ебать на всех в сраку, короче, смерть к всем, бля, к лопам и мухам нахуй. Я говорю, да вы что, ребята, блядь, так не выживешь нихуя, надо об жизни подумать, ебать меня в сраку, блядь. Веришь, нет, чувак, перед тем, как посетить театр, блядь, посмотреть на этого живого трупа, блядь. Думаю, надо посчитать хоть Льва Толстого, блядь, что он там ставит-то нахуй, блядь. Достал книгу, блядь, толстую, сел, блядь, надулся, блядь, и давай читать. Вот, ты веришь, не, Коля, вот Толстой, блядь. Так он не тебе ни хуй собачий, блядь. Гений, нахуй. Гений русской революции, блядь. Его назвал Ленин, блядь, зеркало. Ну, он был чистый, мылся, конечно, блядь. Не так блестело все прямо, как зеркало, блядь. Но, бля, Ленин, он, сука, смотря в корень, блядь, в кость. Он говорит, вот, заебать вас всех в сраку, Толстой и зеркало русской революции. 1905 года. Почему зеркало, блядь? Потому отразил все, как в жизни, блядь. Как кто куда ходил, нахуй, все видел, все делал. Блядь, писатель, ёб, гений, нахуй. И он был очень писучий, блядь. Он мог за одну, блядь, ночь там, ну, столько наебенить. Ты понимаешь? «Войну умер» написал, блядь. «Война и мир» — пиздец. Там про один дуб, блядь, страницы на три, нахуй, как дуб произошел. Ты понимаешь? А сам роман? Ебать тебя в сраку, Колян! Ну, тебя... Мочи не хватит, блядь, даже приступить. И Лев Николаевич Толстой, Колян, писал эту историю, ты веришь, нет, почти всю жизнь, блядь. И вот жена ему очень в этом деле помогала, блядь. Почему, блядь? Ну, во-первых, она собирала все бумажки, хуяшки, переписывала. А потом вот, хочешь ему простого, доброго русского слова, а сказать некому, блядь. Кто? Жена, блядь. Он говорит, пись, пись, потом поднимет голову. Соня! И вдруг оттуда издали. Он говорит, хуйна! И пиздец. И уже спокоен, блядь. И дальше еще, блядь, страниц 500, как заебенит. Гений, ёптать, Колян! Он в сортира над ним. Он заебался от нее, блядь. Он говорит, Соня, оставь меня в покое, блядь. Я имею право на личную жизнь, блядь. Она говорит, Лёва, хули, блядь, ты мне мозги ебешь, блядь. Имеешь право на жизнь, но личные деньги моей семьи... Нихуя никому не давай, блядь. Они нам самим пригодятся, блядь. А он что делал, блядь? К нему, блядь, паломники хуярят, блядь. Он говорит, Соня, прими, денег дай и пошли нахуй. Ну и, естественно, Софья Андреевна совсем нахуевшая, блядь, от этих ходоков, блядь, от этой правды матки, блядь. Она говорит, Лёва. Она просто говорит, Лёва, охуел ты, что ли, блядь? Ну нам самим, у меня 5 детей, пизда, и я сама тоже нихуй собачий, блядь. Как же ты деньги-то все наши раздаешь? Ну у нас что, блядь, мы что, 50 им, что ли, нахуй, блядь? А вот Лев Николаевич нихуя этого не понимал. Потому что был гений, блядь. Он говорит, а идите вы все нахуй. Он говорит, Соня, Соня! Говорит, не бзди, Соня, блядь! Прям при обслуживающем персонале. Ебать тебя в сраку, блядь. Я зеркало, зеркало русской революции, блядь. Зеркало, понимаешь, блядь? Вот смотри в меня, блядь, нахуй. Ты что видишь? Свое ебало, блядь. А меня-то даже не видишь нихуя. Значит, я тем более зеркало, блядь. И нехуй гнать этих нищих, блядь. Всех пригреть, накормить и нахуй. Как Ленин, блядь. Абсолютно Ленин так же принимал. Ходаки к ним придут, накормить и к ебень матери. И нахуй, говорит, всех все кепки попиздили с вешалки, блядь. И к ебень матери, говорит, Лёва, на деньги моих детей, ебать, я всех. Баб всегда думает примитивно, блядь, как жить дальше, блядь. Как ей жить дальше, блядь, как ей... А Лёва нихуя не думал. Он так под конец пизданулся совсем, он уже не помнил, чего ел, когда ел, сколько ел. Ему, блядь, привязывали к брюху нахуй камень, как пизданет по яйцам, значит, наелся, блядь. И не думал так долго, что, когда помирать собрался, встал и пошел нахуй, к ебень матери из дома, блядь. И на станции Остапов дал дуба, блядь, врезал, блядь. А этим побежали все, Лёва, Лёва, где ты, Лёва? Хуёва, ёпта, Лёва. А Лёва Остапову уже дуба дает, блядь. Бабу мою не пускать нихуя, запрещаю. Она в окно скребет, Лёва, я ж твоя жена, я с тобой прожила всю жизнь этих детей. А он говорит, пошла нахуй. Во как дожился, блядь. Ну это бабу свою,
1: проклял нахуй, пошел нахуй, говорит. И пойдите вы все нахуй, говорит, блядь, прям Гамлет нахуй.
0: Гамлет, ёпта мать, нового времени, блядь. Короче, блядь, он, конечно, он тяжело пережал всякую жизнь, но написал такие, блядь, вещи, нахуй. Живой труп пьеса, блядь, пиздец. Федя Протасов тоже, блядь, новый Гамлет. Он говорит, я не могу, говорит, бабе все время. Это я тебе сейчас рассказываю, я пришел, сука, посмотреть. Пришел там в сад, там, где собаки сад, и хуй знает какой-то сад, блядь, напротив прямо нашего Мура, блядь. Напротив Мура там такие, сука, крутые кореша, блядь. Там, сука, блядь, царит искусство в рот мясих пых. Вместе с пивными заведениями, блядь. Хотя на Медне я слышал, что пиво – это тоже искусство, блядь. Какой-то хуй мне сказал. Пиво, говорит, это жидкое искусство, блядь. О, блядь, как я его понимаю. Жидкое искусство тоже хорошо, блядь, потреблять нахуй вы временно, блядь. Я жидкое искусство потребил и пошел на живой труп, блядь. 3 часа меня пытали, блядь. 3 часа львом толстым. Блядь, впечатляет, сука. Ну, у них режиссер, конечно, блядь, явно в законе, сука, чувак. Лысый, блядь, лысый. Весь бритый, блядь. Вот... Только пальцы не веером, а карандаш у него, блядь. У него карандаш, и он так карандашом норовит, блядь, кого-нибудь прям въебало, блядь, карандашом, блядь. Говорит, как я вас всех, блядь, эту публику ебаную ненавижу, блядь. Хуй пришли, блядь, в театр, сука. В мысли мои хотите вкрадучись, блядь. Хуй вам вкрадучись в мои мысли, блядь. Читатель его Толстого, блядь. Нехуй вам в театре делать, блядь. И ты знаешь, правда, народу немного, блядь. Народу немного, видать, они на подходе к театру все это просекают, блядь. И когда у них рубь-то в кассу, у них рука сразу, блядь, дрогнет, думаю, ну ее нахуй, блядь. И уходят в соседние театры, блядь. Ну, а лучше посидеть просто в павильоне Балтика, пососать пивка, блядь. В рубь вообще никто хоть нахуй не посылает, ёпта мать. А тут что не материал, все нахуй. Это пиздец. Не забуду никогда, блядь. Один пизденок мне понравился, там, блядь, такой, сука, завиальный, но мало, блядь. У него там буквально появился, нахуй, кореш его был, Федьки, блядь. Кореш, блядь, появился, блядь, говорит, о, говорит, Федор, пошли всех нахуй в рот, жизнь хороша, блядь, и исчез. Блядь, ну так мне понравился, сука, блядь. А остальные там пиздец, пиздец. Федя, блядь, вернись к семье, он говорит, пошли вы все нахуй, блядь. Это Лев Николай Толстой. Он говорит, да иди во все на, Гамлет нового времени, блядь, на театре, блядь. Артист сильный, блядь, играл. Артист сильный, блядь, из боксеров бывший, блядь. Нос сплющенный весь такой, блядь. И чувствую, поебалу кому-то норовит дать. То ли режиссеру, то кому-то, блядь. Но на кого-то у него накоплено, блядь. Ну, может, Льву Николаевичу хотел дать. Нихуя, блядь. Но сыграл, блядь, все серьезно, блядь. По полу катается, пятками стучит, голыми ногами, блядь. Карате какая-то, блядь. Прям вышибает все, блядь. И все они там точно голыми ногами там сычат, блядь. И говорит, норовят, говорит, блядь. А сейчас, говорит, придут цыгане. Вот тут Колян, я додумался, блядь. Ну, цыган-то я знаю, блядь. Каюне, ромалы, каюне. И вдруг, ебать мои старые костыли, цыгане-то, блядь. Одна цыганка там, которую он любил-то, блядь. Как запоет, блядь, ты знаешь, как же она запел-то, блядь. Ёпадро, Марината, хуёв вам всем в сраку. Я говорю, ёбаный канаток, на каком же она языке-то, блядь? А мне прям говорит, пизда ты, блядь, непросвещенная. Это же, сука, блядь, итальянский язык, ёбаный рот. Это объёбка, блядь, зрительского и этого ёбаного интеллекта, блядь. Это режиссер специально придумал, потому что это нихуя не цыгане, а вообще Пьяццолла, блядь. Есть такой, был такой, блядь, Астор Пьяццолла, который, блядь, дал дубы там хуй знает когда и все время пел на итальянском языке, блядь, в рот мяч их пых. А сам он из Бразилии, блядь. Я говорю, где много детей обезьян? Он говорит, да. А где цыгане? Говорит, а цыгане ищите в другом театре, нахуй, идите в пизду, блядь. Хорошо, хорошо, что этот, блядь, не вышел, сука, лысый, блядь, главный, нахуй. Я даже запугался, нахуй. Карандашом, да он проткнет нахуй, блядь. Он говорит, чего, блядь? А у него прям в глазу, я уже чувствую, он оппонирует, блядь. Что, непонятно, блядь? Идите все нахуй отсюда, блядь, вон. Иди в соседний театр, блядь, в сферу, нахуй, все. В сферу, блядь. Ну, крутой, крутой, ну, там новый русский, блядь, лысый, лысый, блядь. И на газели ездит, блядь, на газели с пулеметом, блядь, в рот на всех пых, блядь. Личный шофер возит, блядь. Вдали на 7-м месте в газели, блядь. чтобы, блядь, не достали пули врага, блядь. Но, блядь, талантлив собака, блядь, талантлив, блядь. Как пизданет, блядь. Ты веришь мне? Я потом посмотрел все это представление, нахуй.
1: Колян, ёпта, да сегодня снова сезон, блядь, откроется, посмотрим, бро, мячик, блядь.
0: А тут-то, блядь, пойду в Сен-Сер в оперу, блядь. Там спокойнее я. А у нас еще есть один очень интересный. Колобов Женя, блядь, мой кореш лучший. Сегодня пришел, говорит, приходи жить на тривиату. Я говорю, а это что за хуйня? Он говорит, блядь, там увидишь, нахуй. Вот и все. И пойду к нему на тривиату, блядь, в роме чихпых.
1: Иду смотреть про высокий, про хороший театр, блядь.
0: Ну, а хули, пока то все, блядь, суть да дело, блядь. Морфи узнал, что с ними биться-то с этими агентами нельзя. Он говорит, они же, блядь, голой рукой, нахуй. Просто провода, блядь, держат, блядь, высоковольтные, нахуй. Все похую. О, начал с ними драться, ну когда, пизды получил такой, нахуй, ёб твою мать. Короче, его взяли, пытают, укольчик ему сделали, блядь. Говорит, ну что, сука, будешь сознаваться. А для чего укольчик? Говорит, а чтобы усыпить, блядь, ему бдительность, нахуй. Давай, говорит, кот, говори, пизда, кот мне, блядь. Говори мне, кот, сука, блядь, говорит, что-то укольчик не действует нихуя. Этот агент сидит, размышляет, пиздит, блядь. Напиздил, ну, хуй его тушил, нихуя непонятно, блядь. У меня своя теория, блядь, я вот тут нахуй там. Запутал все мозги, блядь, и все жизнь заплел нахуй мне. Говорит, думаю, ты пиздишь, блядь, давай по сути дела, блядь. Укольчик не я, мы, говорит, наверное, не так, блядь, его спрашиваем. Он говорит, так, выйдите все нахуй, я сам с ним поговорю. Говорит, и тут его прорвало нахуй, говорит. Морфеус говорит, это сука, говори, блядь. Я говорю, охуел от вас, я вас ненавижу, блядь, людей. Вы, сука, все воняете, блядь, вы все говнюки, блядь. Я, сука, хочу на Зион, давай, кот, сука, блядь. Съебаться хочу, блядь, отсюда, нахуй, с вашей земли ебучей. Надоело все, блядь. Я думаю, кто ты такой-то, нахуй, где ты, откуда ты хуй взялся? Мы тут, мы такая нация, блядь, раса, блядь. Мы, сука, кто вы, блядь, откуда они, нахуй? Так осталось без ответа. Понимаешь? А фамилия моя Смит, блядь. Я говорю, как у нас Иванов, нахуй. Ёпта, у нас Иванов дохуя, а там Смитов тоже. Как Вессонов, нахуй. Обоссаться, понимаешь ли? Я Смит, Смит. Ну, хуй, Смит, ну, Смит. Ну, ебись ты в рот, блядь. Короче, блядь, Морфеус нихуя не сознается, в несознанку, блядь, плывет, блядь, они. Говорит, ну, сука, что делать? Ну, что, сказал? Говорит, да нет, нихуя. Говорит, ну, неправильно спрашивай, поди. Они, говорит, уже за ним идут, ёпта, мать. В это время на корабле там, сука, когда они вернулись туда, блядь, Нео, блядь, с этой, Серенити. Тринити говорит, блядь, Нео, блядь, я тебя люблю. Я хуеваю, блядь, говорит. Вот подожди, говорит, не время, говорит, блядь. Нео, говорит, давай, говорит, Морфеуса отключать. Газманов предлагает. А что делать, говорит, блядь? Он сейчас все расскажет, блядь, проболтается нахуй. Хороший мужик, блядь, а что делать, блядь? Мы не можем тайну продать, блядь. Морфеус, отключай нахуй, и все. Не, говорит, последние мысли, говорит, нет, он уже дернул, было за это, шнурки, блядь, за эти. Он говорит, нет, блядь, оставь, я пойду сам туда. Я все свое предназначение, я там всем пизды наваляю. Говорит, да куда ты нахуй, блядь, не сиди дома, блядь. Я, блядь, Тринти, говорит, я же тебя люблю, нахуй, блядь, вроде как. Ну так, глазком показывает, блядь. Тот говорит, нет, нет, нет, говорит, мне баба сказала, это пифия, блядь, что ты должен там, либо Морфеус за тебя погибнет, либо ты за него, блядь, я, сука, всем яйца разорву, блядь, пойду всех этих агентов раскидаю. Но ты, говорит, я сегодня подготовлен, блядь, по боевым искусствам. Говорит, ебу я все эти искусства, блядь, как, давай, говорит, подключай, нахуй, вперед, блядь, и мысли. А, говорит, я с тобой, блядь, Тринити, говорит, сука, я старший офицер корабля, я имею право нехуй тут выебываться, блядь. Как пиздарут они, значит, опять в пространство, появляются там, и эти говорят, агенты, говорит, они уже идут. Чуют, суки, блядь, лучше собак. Идут, говорит, сука, блядь. А как они пойдут? Нам, говорит, оружие надо дохуя. Да море, нахуй, как полки на них наехали, все хоть бери, блядь. Хоть атомную бомбу, нахуй, блядь. Похватали пистолеты, автоматы, блядь. Врываются, говорит, вы, говорит, товарищи, блядь, металлические из себя вещи выньте, там охрана, нахуй. Он открывает пиджак, а там одни металлические вещи, блядь. Он весь из металла, реально, одни пестики, блядь, наганы и всякая хуйня, весь обвешан. Тот говорит, ой, блядь. Он говорит, хули, блядь, толки он нахуй, тут и полетел в пизду, блядь. Тут охрана выскакивает, как начали стрелять, а там такой отельчик, знаешь, блядь. Все обрисовано мрамором, блядь. Мрамором, колонки, все. Как они начали, Коля, хуярить, блядь. Весь этот мрамор как полетел в крошку, блядь. Думаю, сколько крошки, можем всю Москву было зимой посыпать, ёптвою. Вместо того, чтобы солью, нахуй, мраморной крошкой этой, блядь, когда кино снимали, столько набили, блядь. Ну, на Финляндию точно хватило бы на 5 лет. Они там крошкой посыпают все, блядь. Там поумнее живут, блядь, чем у нас, блядь. У нас солью ты похуй все, понимаешь?
2: сами себя засолят, блядь, сами себя съедят, нахуй, солеными, блядь. А там мраморы крошки, я все думаю, блядь, как же это нерентабельно они поступили, блядь. Потом, думаю, может, кому продали, нахуй, крошку-то мраморную. Ну там в пиздец, колонны все обрушились, нахуй. А эта баба по стенкам бегает, по потолку бегает, всех хуярит, блядь. Короче, захуярили всю охрану, нахуй. Ну всю, блядь! Тишина возникла, крошка оселась, блядь, пыльца утряслась, вестибюль затих. И вестибюль, наверное, думает, ой, блядь, наконец-то, сука. Хоть и расхуясили меня вестибюль, но, блядь, я хоть как-то, блядь, хоть тишина, блядь. Хуй-то, садятся в лифт, доезжают до какого-то 41-го этажа, останавливаются, достают какую-то хуйню, вылезают на крышу лифта, блядь. Хватаются за тросы, блядь. А ты видел тросы в лифте, нет, Коль? Они же все в масле, блядь, ты представляешь, нет? Там не то, что уцепиться, блядь, там, сука, соскользнешь, как гондон, блядь, понимаешь, хуя. Только так. Нет, прицепились, висят. Кино, ёптать. Матрица, блядь, поднимаются нахуй дальше, вися на этой хуйне. То есть на лифте они как бы доехать не могли. Они решили так, блядь, на крышу забраться, блядь. Понимаете, таким способом. Ой, блядь, думаю, поднимаются. А в это время лифт-то они отрезали. И вот вестибюль стоит в тишине, блядь, отдыхает. Вдруг лифт, хуяк, блядь, сверху. И... ну, вестибюль думает, ну, ёб твою мать. Как тот салат, знаешь, который лежит в желудке, блядь. А на него раз, хуяк, 100 грамм. Говорит, вы за кого, нахуй? А мы за Иван Ивановича. Ну, ёб твою мать, я только, говорит, тут заснул, блядь, салат. Опять хуяк, 100 грамм. И так 3 раза, блядь. Ну, когда уже третий раз пизданули, он говорит, да что ж там такое за Иван Иванович, надо выйти поглядеть, понимаешь, салат? И полез он даже назад. Так и тут вестибюль. Мы в тишине, вдруг хуяк, лифт еще, как ебанется, блядь. Ну, те на крышу, блядь, а там, блядь, уже такие агенты, нахуй, блядь. Он говорит, что, сука, блядь? Он говорит, да мы агенты, мы на все хотим. Все хочешь тут делать? Хочешь от пули уклонюсь, блядь? Как начал мотаться, как говно в рот. Тот не стреляет, а нихуя отклоняется, блядь. Тут и, блядь, ну, я тоже думаю, а я тоже могу так, нахуй. Как начал, блядь, отклоняться, прям стоит весь и склонялся, блядь, нахуй. А это, блядь, агент, нахуй, говорит, он кричит, блядь, мол, выручай, подруга, трените, блядь, иначе пиздец, я уже устал отклоняться, нахуй, блядь. Как пружин туда сам мотаюсь, блядь. Ну, тут, значит, она подходит сзади к этому агенту, блядь. Тут только повернулся. А вот попробуй, говорит, увернись, как ему въебало, въебет весь заряд. О, блядь, ну, хуй, тот готов. Улетел, нахуй, конечно, блядь. Ну, говорит, слушай, Нео, да ты, блядь, точно избранный, я такой реакции не видел, как ты от пуль отклонялся, блядь. Говорит, да хули тут поживешь с вами, блядь. Живучи на веку, повертишься на жопе и на боку, блядь, нахуй. Хочешь узнать, что такое матрица, блядь. Так и извертелся весь бедный, блядь, сука, блядь. На крыше, говорит, так, вон вертолет стоит, пойдем, нахуй. Да я, говорит, не умею на нем летать. А хуйня, говорит, Газманов. Он говорит, слушаю вас, оператор на связи, блядь. Ну-ка дай-ка мне, нахуй, в голову, нахуй, чтоб дым пошел, блядь. Как это управлять бомбардировщиком, этим ебаным, фу, бомбардировщиком, блядь, этим ебаным вертолетом, нахуй. Тот ему, я ей информацию всю спустил, ух, слил, она говорит, о, знаю, блядь, пошли, садимся, нахуй. Сели, блядь, прилетают к окну, нахуй, там Морфеус сидит в окне, пытливые, блядь, пытают его, нахуй. И эти пытливые, блядь, агенты, Смитты, Шалевич, блядь, и компания. Хули, говорит, блядь, ну говори, ёпты, да они уже вот, они, говорит, подлетели, нахуй. Там, блядь, нихуя, хоть тебе компьютер-компьютер, блядь, а там пулеметик такой стоит, блядь. Такой наш Максим, блядь, понимаешь? Только крутится у него все. Как начал хуярить этот Нео, и дождичек пошел, блядь. Почему-то с потолка у них дождичек идет, блядь. Как так получилось, не знаю. И вот под этот дождичек он расхуярил все стекла, блядь, там. Все нахуй, те все в лужах, блядь, куда-то разбежались, блядь. Ну их, блядь, нихуя не берет, блядь, этих агентов. Кого-то берет, а кого-то не берет, нихуя. Ускользают, суки. Говорит, Морфеус, кончай нахуй, иди сюда. Тот говорит, ну хули, блядь, цепи рвет нахуй, рабство, блядь, встает, хуяк в окно. Он говорит, не долетит нихуя, и к нему навстречу, блядь, на фале, блядь. На фаллическом, блядь, конце. Прицепился за этот мотороллер, блядь, этот ебаный вертолет. Уцепил его за руку. Висят они, значит, на высоте, хуй знает какой, блядь. Их все похую. А эти, значит, агенты... по бензобаку, блядь, пробили бензобак, блядь, вертолет нахуй летит, пошел, ну, на крен. Те на крышу спрыгнули, блядь, она говорит, о, Тринити, блядь. Тринити тут же сообразила, вертолет нахуй, за фал вцепилась, а этот, сука, держит. На крыше стоит и держит, я, говорит, действительно избранный, я теперь понял, блядь, что я могу всех удержать, вместе с вертолетом даже, блядь. Ну, вертолет, конечно, пизданулся, блядь, Тринити выскочила, нахуй, все в порядке, блядь. Ой, бля, Коля, эта сука все же творится, говорит, блядь, ёб ты мать. А ему все говорят, ты с ними, блядь, не борись, с этими агентами. Уёбывай, все по-простому, блядь. Беги нахуй, блядь, и все, говорит, блядь. Нет, сука, я с ними еще поборюсь, блядь, понимаешь, там, вся эта хуйня, блядь. Ну, короче, блядь, все, убедились они, так и знал, избранный, блядь, все. Но этот, говорит ему Морфеус, знать путь, говорит, блядь, это еще не значит его пройти, блядь. Ты веришь, нет, Коля? Философия, ёпта мать. То есть жизнь прожить не поле перейти, понял, нет? А, хуй мамин. Ты наливай, ёпта, выпей чуть-чуть. То я тебе уже так заговорил, у тебя глаза соловели, блядь, подожди. Что такое матрица? О, блядь, я тебе скажу, сейчас что такое матрица, блядь. Долго будешь помнить, если разберешься, блядь. Короче, блядь, там уже, блядь, говорит, давай охотников, нахуй, агенты, охотников, блядь, то есть на этот корабль, чтобы они его обнаружили там в этой и реальной реальности, блядь, и разъебешили, блядь. А вы, говорит, тут товарищи уебываете, мол. Короче, пока эти уебывают, им, значит, Газманов на водку дал, идите в метро, нахуй, там будка автомата, блядь, туда в телефон и туда, нахуй, все пойдете. Значит, Морфеус, блядь, очнулся, бегут они нахуй, блядь, Нео бежит, баба бежит, Тринити нахуй. О, а в это время охотники на корабль уже зарываются, а те, говорят, отключиться мы не можем. Если бы они выключили все нахуй, да, эти бы их не заметили. Мы, говорит, не можем отключиться, потому что нам этих надо вызволять, друзей-то, блядь, мы их на водку, блядь, им же, блядь, всю собьем, нахуй. И эти уже, эти охотники их нашли и начали корёжить кораблик, блядь, нахуй. Говорит, уже разметеризация, блядь, уже все, блядь. Хотя какая там, они в какой-то канализации на этом корабле летают. Все какие-то коридоры, углы, блядь, хуй поймешь, Коля, блядь. Короче, как это назвать тебя? Разгерметизация в канализации получилась, понимаешь, нет? Такая хуйня. В это время эти прибежали, блядь. Метро там подземка, блядь, андеграунд, понимаешь ты, блядь. Что, не знаешь, какой андеграунд? Подземное метро, пизда. Поезд подземный. Ну, метро народу никого вообще нахуй. Не то, что у нас, блядь, битком. Давка, блядь. Там вообще никого. Тишина, блядь. Один дедушка, блядь, очумает такой, блядь, на матрасе бомж, блядь. Увидел глазенками хлоп-хлоп, испугался вроде как. Самогонский выпил, успокоился, блядь. Они, значит, ну, говорит, давай, Морфеус, первый, хуяй. Он раз в трубку и ушел. Ну, ладно, короче. Ну, сидит она, значит... И комарик ей на сраку сел. И крупным планом, блядь. А он любит еще крупным планом показать. Так вот прям как через микроскоп, нахуй, блядь. Он хуил свой достает, блядь. И прямо в пору ей как въебенит. Ну, получилось, что действительно в пору. Пора ей было просыпаться, нахуй, понимаешь? Потому что там еще один хуй сел ее ебать. И вовремя она проснулась, блядь. От комарика-то, блядь. Вздрогнула, пернула. Ой, где я? Потом у нее сознание-то.
1: 4 года не думавши, Коля. Представляешь, как у нее заскрипели эти вот все жернова, шестеренки в голове.
3: Ой, за живот, хватит! Где плод, блядь? Плод моих выделений, ребенок-то где, блядь? Нету. Хуяк, она упала. Думает, куда же его дели, наверное, вытащили собаки или спиздили, блядь.
1: Да, ну она, сука, знаешь, еще, блядь, такая была ушлая, блядь. Когда она упала, знаешь, опять на руки на свои смотрит, блядь.
3: О, блядь, прошло 4 года. О, ребенка-то уже, блядь, почти 4 года. Как она догадалась, сука?
1: Оказывается, у них в этом, видимо...
3: Как я понимаю, опять-таки, Коля, я догадываюсь, что у них в этих гюрзах, эти ужас ночи, нахуй, в этих убийцах, бля, и учили, блядь, по коре дуба. Знаешь как, кольца, блядь, дерево срезаешь, сколько дереву лет по кольцам, а она по своим кольцам, по рукам посмотрела, их, блядь, прошло 4 года. Нихуя я залежалась, блядь.
1: Ну, только она ебала-то, а в это время тук-тук, вам письмо, чик-трак, входи нахуй. Вот она, говорит, лежит. Доставай, товарищ, хуй и ебите ее с удовольствием, блядь. А сколько это стоит? Да $70, дай нахуй, пизду. Да, говорит, у нее со смазкой там хуёво, вот тебе баночка, блядь, там, сделай все как положено, бля. Ну, а тому, сука, ласки захотелось, пидорасу, блядь.
2: Понимаешь, он на нее налез, блядь. И давай, как ее поцеловать, блядь. Она глазки закрыла, говорит, я еще, мол, как будто сонная. Так эта пизда, как его за язык, укусит нахуй. Ну, естественно, все, он помер сразу. Обоссался. Я помню, только он лежит, блядь, и у него на груди красное большое пятно. Думаю, нихуя, как язык рвануло, блядь. Она прям за кончик. Ядовитая, блядь. А, хуяк, видать, там яды какие-то у него вырвались. Короче, чувак так лежит, нахуй. А хуй там спрашивать? Чего другой вскочил, без языка убежал бы, нахуй. Не, этот сразу насмерть, нахуй. Вкусила смертельным ядом. Тут санитар приходит. Ну как вы тут наебались, блядь, товарищ? И поебал у дверью. Хуяк ему, блядь. А у нее, блядь, 13 нихуя не прошел. Она долго, видать, тренировалась. 4 года нихуя не дали. То есть она еще сильнее стала, блядь. Так у Некрасова, блядь, весне и горе мало. Умылась в снегу. И лишь прекрасней стала наперекор врагу, блядь. Может, еще и сказать, что Квентина Буратино Некрасова читал, блядь? А, Коля, как ты думаешь, нахуй? Пиздасова он читал, блядь. Он и не знает, кто это такой, где он когда был и родился, нахуй. В России. Короче, блядь, ебало санитару расхуясило, и вдруг явно ей вспоминается, что и этот хуй меня ебал, блядь. Будучи в коме. Ну и совсем она ему ебала, тогда раздвоила, нахуй. Взяла ключики от машинки, а там написано «пум-пупсик», блядь, какой-то, нахуй. Машинка называется. О, говорит, она не так и написана. Пум-пупсик на машинке, блядь. Она села на этом пум-пупсика, блядь. Пока легла, значит, ну, 4 года все-таки лежала, блядь. Питание хуевое, блядь, все-таки не получала нихуя. Тут на тебе, блядь. Такой экзальтаж, нахуй. Пока дверку открыла, упала, сил нет нихуя. Пролежала 10 часов. Там написано, прошло 10 часов, нахуй. И никто ее не хватился, нахуй. И санитара с разбитым ебалом никто не хватился. Короче, блядь. Ну, как в кино все, понимаете, да? Она в гараже себе лежит, поспала, пришла в себя. Так, сделала, значит, эту художественную гимнастику, нахуй. Пальцев, блядь. Большой ноги, говорит, стоять, сука. Они не шевелятся нихуя. Ну, не ходят они у нее нихуя, они уже отвыкли, блядь. И она, говорит, смотрит на этот палец. Ну ты, сука, палец, блядь. Шевелись, блядь. Палец нихуя. Палец. Шевелись, блядь. Нихуя. Ну, если ты сейчас не пошевелишься, блядь, сук, я тебя рубану, нахуй. Палец обосрался и зашевелился, нахуй. Зашевелился, блядь, она встала и пошла.
3: О, какой силы воли женщина, блядь. Похуй ей ее пальцы.
1: Мстить, говорит, пора. Хватит, нахуй, лежать в коме.
2: За что, кому все?
1: Ну, за то, что отпиздили, мол, меня. Сама с собой разговаривает, потому что больше никого в округе нет у них. Сел в этого пупсика-мупсика, бля, машинку, и попиздовала. Сразу прям, по указанному адресу, где она его взяла, хуй знает.

0: Буба-буба-буба-буба.
1: Коля, вот я тебе говорю, ты вот сидишь, блядь, сука, телевизор смотришь, блядь, глазами лупаешь, блядь, жара, лето, блядь, залупа слиплась, блядь, яйца прилипли к стулу, нихуя не понимаешь. У нас все почти как на Кубе, Колян, блядь, жара, блядь, в Москве, все, блядь, подмышки слиплись, блядь, яйца прилипли, залупа, блядь, не открывается, все, понимаешь? Коля, на как на Кубе, блядь, влажность, блядь, победила, нахуй, понимаешь? Поэтому ты нихуя, вот ты смотришь рекламу, блядь, телевизор, ты нихуя не понимаешь. Ты не можешь философски, блядь, это все анализировать и подвести базу, блядь. А для этого у тебя Сюра существует. Он все это может, блядь, он мозги, блядь, не пропьешь, сука, талант, философия, бля, Коля, сука. Поэтому, сука, ты веришь, нет, ты по рекламе смотри. Вот смотришь, например, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь. Ага, сука, блядь. Мало того, ебальщик, блядь, там такой бегает, блядь. Он верится, он весело, блядь. И голос такой, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь. Один кореш мой знакомый, сука. Короче, он сидит, блядь, и голосом валуна все это, блядь, сука, звучит, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь, очень любил пиво пит. Поэтому и правильно родилась дальше, блядь, реклама, нахуй. Пиво пит, говорит, блядь, водку жрат. И, говорит, жену помещика Козявкина все ебат. Догадался, Коля, блядь. Ну, ёпты мать, ну как тут быть еще иначе, блядь? На то она и реклама, сука, чтобы вызывать шутку юмора, блядь. Вот ты смеешься, бля, радостный, бля. И я тоже радостный, бля. Вот и посмеялись, бля, наливай, сука, пивка-то, бля. Да ты, а, пит, ёпты мать, ну какого хуя, блядь, наливай пит, блядь. А вот тебе еще, Коля, пример, блядь, как воспринимает рекламу, вот как ты, блядь, впрямую, сука, блядь. Покупайте валенки, блядь. Ну ты, нахуй, смотрю, валенки бежишь покупать, нахуй. Покупайте, нахуй, блядь, там, кеды, блядь, и кеды побежишь. А тут не в этом дело, пизда. По области -27. Ну и ёб твою мать, является хуй. Все, блядь, на прогулку, нахуй, в шортах, блядь, с ракетками, нахуй. А является хуй в шубе, бля, в шапке, нахуй. С какого ты хуя, бля? Вот тут по области, говорит, 27 минус обещали, говорит, блядь. Ты представляешь, до какой степени допился чувак, блядь, а? Коля, насколько он омудел, чтобы воспринимать, что... Так он же по улице прошел, он же видел, что на улице жаркое лето, блядь. А? Коля, ну представляешь, какой мудак, блядь. Верить рекламе нельзя, сука, так вслепую верить рекламе. Оказывается, -27 скидка, пизда, процентов, нахуй, для абонентов этого ебы, Билайна, ёпта мать. Ну вот тебе еще, блядь, сука, один МТС, блядь, ну, все же, сука, ну помер, блядь, на МТСе оператор сидел, блядь, кнопки нахуй соединял, блядь, говорит, ему, говорит, сука, ну какой, говорит, наказание выбираешь, блядь, в горшке кипеть там, еще где-то, блядь, там, говорит, этими самыми, говорит, блядь, этих кнопок в жопу, говорит, ну лучше кнопки, конечно, в жопу, блядь, которые, блядь, учителям под стол подкладывают, под стулья, блядь, ну кнопки, на, ну хули, говорит, выдержи нахуй, блядь. Раз, бля, вечерком приходит там, черт, бля, ему как, блядь, гвоздь нахуй захуярить сотку, блядь, 120 в сираку. Он говорит, блядь, вы все кнопки обещали, нахуй, а вы гвоздь, бля. А это, говорит, НДС, блядь, говорит, блядь, сука. Веришь, нет, Колян? Конечно, по рекламе клинское пиво всех дольше заебало, бля. Сука, клинского так вот все пьют, бля. Ему надо вместе с памперсами, нахуй. Реклама, бля. Клинское и памперсы, бля. Две вещи, блядь, совместные, нахуй. Гений и злодейство, две вещи несовместимые. А клинские памперсы совмещаются всегда, блядь. То есть ты отходишь, бля, не отходишь, бля. Короче, наоборот. Ты, блядь, пьешь пиво, не отходя от лавки, нахуй, блядь. Так что ты, Колян, ты вот хоть и смотришь все это, блядь, вот понимаешь? Но ты хоть шлифуй, бля, мозги-то, пизда. Так и будешь, блядь, летом в шубе ходить, блядь. В памперсах, блядь, с клинским полны карманы, нахуй, блядь. И будешь, блядь, ссать куда ни не попади, ёпта мать. Или будешь злобным, как тот дедушка, который, говорит, блядь, ему внучок принес, говорит, хуй ты мне принес, блядь. Ты мне что, сука, химию принес, блядь. А не смотри, сука, все глянцевые, блядь. Это он имел в виду журналы, что ли, последние, блядь. Это, сука, глянцевые обложки, сука, блядь. Он говорит, ты смотри, я, говорит, свою, говорит, яблоньку химии пою, блядь. Так пасу под нее несколько раз, блядь, после клинского. И больше нихуя. Так у меня и они, смотришь, какие сморщенные, блядь, все. А только принес глянцевые, блядь. А сморщенные они лучше, блядь, они роднее, блядь. Потому что это родина, блядь. Так что чувствуешь, когда плохо с мозгами, бля. Понимаешь, что ты не понимаешь, бля. Что ты там уборливый в этих всей этой рекламы, ты не понимаешь, нихуя. Обратись к Сюре, блядь. Сюра всегда, блядь, стакан протиску засадит, трезво оценит, блядь, все тебе расскажет, все тебе корешу, моему драгоценному объяснит и на место поставит, блядь. Вот чувачок ты мой драгоценный, вроде на сих пых, я тебе такую сейчас историю расскажу, бля. Я опять вернулся, бля, к любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Я ему даже стих посвятил, бля. Александр Сергеевич Пушкин был обычным из людей. Он писал про поебушки, про царей и про бледей, вроде на сих пых. Был вообще мужик не глупый. И пизда-то рисовал. А если кто-то лез в залупу, на дуэлях вызывал. А его старушка-няня говорит: «Тонка киска написать мне сказку, Саня, золотого петушка!» Нехуй делать! Это плюва! Как два пальца обоссал! Заебательски и клёво Пушкин сказку написал. Вроде золотой петушок, бля. Ты знаешь, ну, как всегда, царство, государство, в рот мячих пых, бля, и там царь правит, долдон, бля. А он ленивый, нахуй, дитячий, чешет, бля, чешет, нихуя вставать не хочет, бля. Ну, бля, живет, все время набеги какие-то, бля, происходят, бля. Татарцы, нанайцы, бля, налетят. Блядь, отдай скотину, сука, яйца всем порежут, баб всех поебут и опять нахуй сесть, блядь. Вышку построил, блядь, туда посадить одного, блядь, он ёбнется, блядь, ветром сдует нахуй. Еще кого посадить, ёбнется, блядь, да ёбте, блядь, это членовредительство, блядь, одно спасное, блядь, в государстве, блядь. И все, когда тук-тук нахуй ворота, блядь, кто там нахуй еще пизду, блядь, не на тебя, блядь. Открывай, блядь, я экстрасенс, блядь, по ихнему следочёт, блядь. Кашпировский, блядь, ебло, блядь, брови как вышел, блядь. Спать всем, блядь. Ой, блядь, все попадали на пол. Все, можешь не доказывать, блядь. Верю, экстрасенс, блядь, пиздец. Значит, что будем делать, блядь, товарищ экстрасенс, блядь? У нас набеги, блядь, как пробегут, блядь. А я все время в них сносил, блядь. Я сплю, все, а тут, блядь, как набегут, блядь, всех попыбут, все нахуй, пошли. Скот весь угонят, в пизду, жрать нечего, нихуя, ебать. Нет, блядь, что такое? Помоги, можешь помочь? О, он говорит, так, нахуй. Раз, бля, и достает так мешочек, бля, такой. Хуяк, блядь, и птичку, бля, петушок, бля. А золотой петушок, золотой, блядь, из чистого золота сырака отвисает, блядь, у него золотом все усыпано, бля. Он говорит, веришь, не? Хочешь такого, бля? Он говорит, а ну хуй мне сдался, бля. Он говорит, это золотой петушок, в рот меня всех пых. Он говорит, да хоть серебряный, блядь, хоть у него яйца изумруды, блядь, звенят, бля, в рот меня всех пых, бля. Говорит, нахуй мне сдался, бля. Я его нахуй не продам, что на валютный обмен нихуя, блядь. И так у самого нихуя нету, блядь. Все обменные пункты закрыты, все в пизду. Говорит, золотой петушок, он жрать не просит, блядь. Сидит на одном месте, блядь. И тебе будет говорить, бля, кто, сука, к тому царству подкрадается, пиздюк ты малосольный, блядь. О, прости, бля, не понял, нихуя, говорю, блядь. Это значит, что за, ты мне ударишь, бля. Говорит, ну, бля, в руках дарю, но спа. А что с понтом, говорю, блядь? Все, ты, блядь, ты что-то темнишь, бля, экстрасенс, сука, бля. Говорит, ну, блядь, я потом приду, говорю, блядь. И сразу тебе не скажу, что мне надо за этого золотого петушка-то, блядь, гребешка, блядь. Говорит, ты, ай, чем его кормить-то, в рот, блядь, сик, блядь. Нихуя он, блядь, не голодный, нихуя кормленный, блядь. Живет, да хуя, блядь, говорит, нихуя не жрет и не серит, главное, блядь. Все характерно, блядь, он тебе шпиль не обсерит, блядь. Храм не загадит, блядь, и тебе на голову срать не будет. Это самое характерное, вот. Таких голубей бы у нас в Москве завести, блядь, чтобы они, сука, на память не срали, бля. Пушкин стоит, мой любимый. Весь я босер, Пушкин. Я прохожу по Пушкиной площади, бля. Александр Сергеевич, блядь. Вы рот без их пы. Хочешь подняться, высоко, сука. Хоть голову протереть, блядь. Они, сука, сидят, а серут, блядь. Серут они, блядь, жирные все, сука, блядь. Голуби эти, ёпта, сраки им позатыкать. Все, которые по Пушкиной площади летают, блядь, всем сраки позатыкать. Хотя бы в годовщину, блядь, 200-летие, бля, Пушкина, бля, урод, бля, сих пых. Это здесь видно, нахуй, все, это обсер такой, блядь. Ну ладно, это стороны, блядь, это отход, блядь. Ну и царь, как, блядь, говорит, хорошо, спасибо тебе. И этот петушок, честно, бля, как этот астролог ебаный, блядь, сказал ему, блядь. Петушок тебе все сообщит, блядь. Тот, только, бля, летел. Кукареку, бля, вставай нахуй, сирик, пиздик, куку набег, блядь. Он говорит, ёпте, мать, тот схватает, блядь, меч, бля, выскакивает нахуй с дружиной, хуяк-хуяк, всех разобьет в пизду. И несколько раз так было, бля, продолжалось, сука, несколько раз. Всех побил, летит довольный, и только тебя, петушок только, бля. Чирик, хуяк, пиздик, куку, чертвы лежа на боку, блядь. Он и на боку лезет. Перевёшь на другой бочок, он говорит, чирик, хуяк, пиздик, куку, чертвы лежа на боку, бля, опять лезет, бля. И ни в хуй не дует, блядь, долдон, бля. Ой, ой, житуха, блядь. Петушок-то тут как-то, блядь, кричит, хуяк, чирик, пиздик, куку, блядь. Говорит, набег, блядь. Тот говорит, да ёпта, я уже устал, блядь, уже давно лезу, блядь. Ну, говорит, сынок, говорит, там, Сеня, блядь, иди в рот на всех пых, разберись там с этой хуйней, блядь. Сеня раз и исчез, блядь. Хуяк, блядь, день нету, блядь, два не в рот не сел, долдон, блядь, все такое, блядь. Говорит, Ванька, ёпта, там, второй, блядь, сынок, блядь, поди разбери, блядь, где Сенька-то, ёпта, мать, пошел, блядь. День нету, блядь, Ваня, вроде себе, да что за ёб твою мать, долдон уже охуел, говорит, ну что, самому, что ли, бля, партии надевал, говорит, ёпта, как неохота, бля, а петушок, бля, кричит, пизды, ку-ку, блядь, тревога на, говорит, о, блядь, вот зиту, я тебя вся спизданул бы с этого верха, бля, надоел ты мне, заебанец ты, блядь, вот подарил, сука, этот ебаный экстрасенс, ебать его в сраку, блядь, на лось его закинули, пиздец, пошел сам, блядь. Ну хуй тут, хуясит, блядь. Километр, два, блядь, три, сука, блядь. Ну, четыре, блядь. Пять, блядь, десять, сука. Выезжает, сука, где-то. Какой-то, блядь, вроде как лукоморье, блядь, такой. Знаешь, блядь, дуб зеленый, всякая хуйня, блядь. И сотерщик, блядь, стоит. И вдруг, блядь, Сеня лежит, блядь. Убиенный, нахуй, полностью, блядь. Ваня, блядь, причем они рядом, блядь, и вроде такое ощущение, что они вроде как друг друга и порубали, блядь. Говорю, ёпта, говорю, бля, а что тут для шатер-то, бля, в рот на всех был. Хуяк туда, блядь. Эпическая сила, там баба голая, блядь. И причем в такой позе он ее заскал, блядь, все у него сразу, блядь, ебло раскрылось, блядь, все упало нахуй, блядь. Я имею в виду, упало все это, ебаная амуниция, блядь, меч выпал из рук, блядь. Все. И так он с открытым еблом. И забыл про детей убиенных, нахуй. Говорит, ты кто, блядь? Она говорит, самоханская, блядь, царица. Говорит, кто, блядь? Не, блядь, говорит, ёпта мать, самоханская царица, я врага всех пых, блядь. Посмотри внимательно. И сракой так к нему поворачивается, блядь. А там все просвечивается. Я так понял, там все просвечивается. Он видит вот эти вот все эти вот дела, блядь. И естественно, хоть он и всех пожалуй, блядь. И только что увидел убиенных детей. Он совершенно охуел. Я потом понял, блядь, Коля. Это пизда, это Паша, у него

0: срод меня этих пыгарь, блядь. Ну, выходи же меня замуж, блядь. Что ты тут делаешь в шатре, блядь?
1: Говорит, да. Она такая, сейчас пизда. Да.
0: А что там мы с тобой будем делать, блядь?
1: Он говорит, как что, блядь, жить у меня Сашва, блядь. У меня Саша хуитель долдона, блядь.
0: Говорит, а, ну, блядь, а у тебя, мол, типа намекает, у тебя, мол, стоит, блядь? Он говорит, ну, не стоит, ну, хуй с ним, мне что-нибудь придумаем, блядь, там... Там как-нибудь, бля. А ты что, тебе надо, что ли? Ты же царица, бля. Он говорит, ну хочешь царица, ебать, все равно хочешь, бля. Он говорит, ёпта, ну, отструзим какую-нибудь, блядь, хуёвинку, блядь, там. Я сделаю тогда этих, не было этих хуёв-то, блядь, царь. Задаю в любой магазин, блядь, там, хуёны тебя с потолка падают, блядь, это. В общем, хороший, он говорит, что будем делать-то, блядь, царитёк?
1: Он говорит, ну хули, блядь, я тебя буду носить на руках, блядь.
0: Мы же икру жрать, блядь. Он говорит, да мне икры вон, блядь, сука, холодильник, кстати, все забито нахуй, блядь, вы сотре, блядь.
1: Ну я тебе, блядь, сегодня все, блядь, придумаю.
0: Говорит, да хуй ты придумаешь, там рот осипых. Как скучно с тобой, дедушка, блядь. А сама провоцировать что-то, блядь, такое. Все же какая-то, блядь, неправда, блядь. Ну ладно, хуй с тобой соглашаюсь, вези меня. Так этот, сука, блядь, дождь детей не позвоним, блядь. Схватил эту пизду и бежать с нею, блядь, прижимает, прям за сраку ее схватил, прижимает, блядь, она здоровая, руки не сходят с нихуя, там, блядь, уронить нахуй, блядь, вот на лошадь посадил, говорит, вперед, сука, вперед, блядь, ты кот, выясняйся, блядь, все, я понял, все, от этой пизды, оказывается, исходило все, блядь, это хуя-то, петушок, кукурику, блядь, провокатор ебаный, блядь, в параше его нахуй столкать, блядь, хоть он и золотой, блядь. Ну хуй с ним, кроме всех пых. Короче, все, ребят, охуел совершенно, блядь, там. Говорит, все, долдом, блядь, готовлю, блядь, все. Царство, блядь. Все, надувай все нахуй. Шары, блядь, ленточки, хуёчки, блядь. Бутылки заливайся, будем гулять, блядь. Будем самохаться, жариться, блядь. Жениться, нахуй. И тут только самый торжественный момент, блядь. И входит, блядь, этот хуй экстрасенс. И говорит, ну что, блядь, сука, пора платить по ГКО, блядь.
1: То есть, по зарплате, блядь. По какой пизде, говорит, зарплате? Говорит, а потому что, бля, мы с тобой как, ты говоришь?
0: Ты говорю, все, что хочешь, бля. Он говорит, да, блядь, я и сейчас ни от слова не отказываюсь, блядь. Долдон говорит, все, что хочешь, бери, блядь. Вот, Саша, хочешь, блядь, бери нахуй. Хочешь, все хочешь, вагон водки, блядь, бери нахуй, блядь. Меня свои тут делают, бля, по-дельски, блядь, сука. У меня водяр льется рекой, бля. Зайцев тебе, блядь, сука, целую лодку, бля, подарю, сука. У Мазая отниму нахуй, пошлю Мазая, бля. Зайцев тебе подарю, бля, на шапке, бля. Нихуя, бля. Уровня сих пых. Мне Мазай по пизде мешалкой, бля. Ты, говорит, мне, говорит, вот эту, говорит, пизду отдай, бля. И показывает прям пальцем, блядь, своим бородавчатым прям на нее, блядь. Точно ее пизду прям показывает. Она так, она даже не стесняется нихуя, у них явный сговор, блядь. Она уже припасла у нее массу бабок, блядь. Баксы все под матрасом рассюхала, блядь. Она уже, бля, в полном порядке, блядь. Он говорит, давай мне эту пизду. А вот этой-то пизды ты и не получишь, блядь. Ты просто получишь пизды. Ты просто получишь пизды, и сейчас выйдешь нахуй отсюда, блядь. Понял, да? Вот тебе, бля, бог, а вот порог нахуй. Пошел нахуй, блядь, отсюда.
2: Тот, блядь, он, блядь, не то что позеленел, блядь. Он даже, он хотел обосраться, блядь.
1: Но не получилось, нихуя не ел. Наверное, блядь, дорога длинная, блядь. Только пернул, блядь, с горя, блядь. Говорит,
0: в рот мячик пыхнутый долдон. Ты же мне обещал,
1: блядь. Пошел ты нахуй, блядь, молчу, я обещал, блядь. Дай ему, говорит, мою самую, блядь, сладкую пизду.
0: Ты, говорит, долдон и гондон.
1: Ну да, я гондон. Бурмящих пых. Ну и хули. Все, блядь.
0: И вдруг, блядь. Хуяк сверху, блядь.
1: Блядь, бум, шуму, блядь. Что?
0: Все ебал-то подняли наверх, блядь. Один долдон все на своей пизде смотрит, блядь. Ой, блядь, какая все красивая это, блядь.
1: И в это время, блядь, как будто ему ломом по еблу. Хуяк в затылок, блядь. Он говорит, что такое, в чем дело, блядь? Хуяк второй раз.
0: И он уже больше ничего не думал, блядь, потому что наступил ему полный пиздец.
1: Это наш уважаемый золотой петушок. Слетел с этого, блядь, пика и ёбнул долдона прямо в теме. Хуяк, блядь, и у Пушкина главное все в рифму, блядь. Хуяк, блядь, и пиздец. Так вот ты пойми, ёпты, в ропе, к чему я все это рассказал-то, блядь?
0: Ты мораль-то ждешь, блядь, наверное, да? Я тебе так скажу. Здесь мораль такая, блядь.

0: Как в русской народной поговорке говорится, блядь, сколько волка не корми, а у слона все равно хуй толще, блядь. Я тебе сейчас сказочку расскажу, блядь, еще одну, сука. Это было, Колян, ты знаешь, когда это было? Это было в эпоху, блядь, царя Бриденея, о, пизю. Бендерея, нет, блядь. Сука, хуй выговоришь, наливай еще, блядь. Так не выговоришь, нихуя. Ну-ка, сейчас ебанем, ага, вот так. Бериндея, ёпты мать. Бериндей, брат, царь, блядь. У него народ там, блядь, их звали честные бериндеи. Все, знаешь, они... Понимаешь, у меня есть догадка, Колян, что они все прыгачи одним пальцем сделаны, понимаешь, блядь? Одним, то есть, бериндеевским хуем сделаны, блядь. Ты понимаешь, блядь, какая штука, блядь? И весь народ, поэтому и честные бериндеи, блядь. Вот, но поскольку они язычники, блядь, язычники, понимаешь, вот эти вот, блядь, у них был самый главный, блядь, вот бог Ярила, блядь, Ярила, значит, это вот... О, блядь, ты чё сюда? И название какое, как разъярится, блядь, он всем пиздюлей. Солнце, блядь, понимаешь? Они, конечно, ему поклонялись, потому что от него зависела, блядь, молокоудоимость, блядь, и всякая урожаемость, блядь, ты понимаешь? И у них был специальный день, Ярилин день, когда они все, блядь, в лес и ебаться, ебаться, ебаться, блядь. В этот день, говорит, если, блядь, все будет прекрасно, блядь. Вот такая история, ты понимаешь? И тут, сука, такой следственный эксперимент, блядь, устроил весна с Дедушкой Морозом, блядь, ты понимаешь? Нет, нахуй. Это, знаешь, наверное, произошло тогда, когда, знаешь, вот бывает праздник такой Сретенье, блядь. Вот когда зима встречается с весной, блядь, понимаешь? И у них такая разборочка идет, блядь. Кто главнее, а весна уже вроде пора, блядь, а зима еще нет, ну-ка нахуй, блядь, понимаешь? Ну вот Дедушка Мороз уже старый пердун, блядь, понимаешь? Он, блядь, вот ходит нахуй. Вот когда, знаешь, когда морозы, это, значит, Дедушка Мороз зиму ебет. Крепко ебет. Как вот теперь, значит, ушел, блядь, перестал. А тут и весна, блядь, понимаешь, как говорится... Сраку показывает, а дедушка без разбору как ей впердолил этой весне-то, блядь. А Ярила сверху, вы что, говорит, охуели, говорит, Ярил, не до тебя, нахуй, ты еще не выглядывай в пизду, лето еще не пришло красное, блядь. Он говорит, ну я все равно бог, блядь, я это, блядь, безобразие прекращу, блядь. Что же у вас получится, говорит, ты что, против эксперимента, блядь? Он говорит, я эти эксперименты ебу, Ярила говорит, блядь, ты понимаешь, это к чему они нас приведут, нахуй, что у вас будет, блядь, родишься какая-нибудь, хуй знает что, блядь, а? Говорит, хуй не хуй, блядь, пока говорили, спорили, уже родилось. Назвали Снегурочка, блядь, ты понимаешь, нет? А я догадываюсь, Колян, от чего это. Потому что сосчитаюсь так, типа, Снегурочком, блядь, понимаешь, то есть Дедушка Мороз. Застал, значит, эту матушку весну, блядь, когда она, значит, в раскоряску-то, блядь, выползала, только пробовала жопой своей, холодно или нет, блядь. И впердолил, и в Лапландию пизданул. На лето, блядь, понимаешь, они там отдыхают. То есть, ну хуля, то здесь можно расставить в пизду. Да еще Ярила, блядь, обрушил на них гнев такой, говорит, я вас, блядей, всех растоплю. Это тут зимование мне устроили, блядь, говорит, а как же, вот дочь родилась, ёпты мать, Снегурочка, назвали так. Потому что Снегурочку, блядь, а? И, ай, тут еще великий композитор Римский Корпусов. Говорит, какая история, блядь, душу забирает, напишу оперу, блядь. А, сука, засутился, Колян. Любишь ты опера нашего, блядь, Кузьму Николаевича, блядь? Ох, как ты его любишь, блядь. Не бзди, опера, я тебя, блядь, это же, блядь, драматические повествователи произведений музыкальные, блядь, пизда. Эпохальное произведение, блядь, Снегурск создал, блядь, понимаешь? Он там все перепевы народные, там, сука, блядь, там такие партии арии нахуй. Ну, это опера, блядь, я тебе говорю, это версия. Это версия, но очень сильная версия. Я тебе так скажу, блядь, версия более правдоподобная, чем вот эта всякая хуйня. Знаешь, там, ну, мультик там показывает, как она хуяк-хуяк через костерчик прыгнула. Хуй-то! Костерчик, там Ярила, блядь, мстил. Во кто, блядь. Через костерчик, смотри, пизду обожгла, ёб твою мать. Какая хуйня, понимаешь, блядь? Это вот сейчас это прыгает, пизденка, блядь. Видел, не? По телевизору рекламу показывает. Хуяк, и одна прокладка осталась. Олвис, блядь, о, сука, и все впитала нахуй. Все впитало, лежит, жирная, блядь. А там Снегурочка над ней, блядь. Вся. Впиталась нахуй. Через костер. Ой, юмор-то, блядь, да? Так вот я тебе про эту правду, блядь, ты понимаешь, матку, блядь, я его, сука. Вот он им Ярила так и, блядь, по правде всем говорит, нахуй ваши, говорит, эксперименты к всему приводят, блядь. Говорит, а куда девочку девать? Ёбан, вот она, Снегурочка. А хорошенькая, блядь. Хорош. Реснички, щечки, красненькие, все у нее. Зёпочка. Ну, наверное, все там, как положено, сделано, блядь. Природа-то, ёпта. А более того, полагаю, все, от чего гнев-то этот Ерилин? Он ее весну-то, наверное, тоже, блядь, понимаешь? Только не в снегу, а в травушке уже, блядь, рачком. В травушке привык, блядь. Лучиком, блядь, пустит и хуярит себе потихонечку, блядь. Вот так. И цветочки распускаются. Природа, блядь. Понимаешь? Простота природы, Колян, до чего она приводит, блядь. Конечно, он ревновал, блядь. Какой-то хуй, блядь. Ледяной палкой своей отхуярил весну, блядь. Ведь Кирилл все сказал. Я, говорит, ее сейчас пока достать не могу, эту, блядь, снегурочку маленькую, блядь. Потому что она снегу, она как бы от богов, блядь, произошла. Но если она, сука, блядь. Вот, сука, зуб даю, блядь. Козлом вонючим буду, блядь. Если она, сука, вот каким человеческим чувством, блядь, воспылает, пиздец ей. Пиздец ей, сразу одним лучшим пиздану, и все готово. Вот, ну, тут, блядь, тогда девочка морозит. Он упиздавал и телеграмму шлет оттуда, блядь. Лес ему, блядь. Ты! Уебень пиздоголовый! Следи за Снегурочкой, блядь! Ты там в лесу совсем охуел следить Берендеев, блядь! Следи, как только увидишь, что он к ней с хуем, прям похуй ему сразу, блядь! Отрубай нахуй или вези узлом, блядь! Он говорит, будь сделано нахуй, Дед Мороз, пиздец! И уебень пиздоголовый исчез, блядь, в пенёк, нахуй! Он так по праздникам только выскакивал, блядь! Все нахуй! А кому отдадим? А там вот живет бабыль с бабылихой, блядь! Их так звали, потому что у них нихуя не было детей, блядь, понимаешь? Все, она ходит, блядь, глазками хлоп-хлоп, блядь. Хуё-моё, а у них это уже, блядь, этот Ерилин день-то близится, блядь, понимаешь? А в нее там, блядь, ребята, блядь, поглядывают, сука, она запасенькая такая, блядь, аппетитная, сука, ну, Снегурочка, ну, хуй с ней, понимаешь? А у нее же все есть, блядь, ну как? Она нихуя, блядь, она, блядь, холодно так на всех смотрит, блядь, хоть гуляет. И вот нам смотрины, блядь, они там к этому дню все друг друга разбирают, понимаешь, эти бериндей-то, блядь. Одна баба, значит, уже на примете у от другого, да, ее зовут Купава, бля. И ее, значит, это, зафоловал этот хуй, Мизгирь, блядь. А тут Снегурочка мимо хуяк, он говорит, ёб твою мать. Кто же это такая за пизда? Говорит, ну, насчет пизды еще неизвестно, ей народ говорит ему, блядь. А вот насчет того, что это Снегурочка, блядь, вот это мы тебе отвечаем, блядь. Вот, зуб даем нахуй, вот, зуб нахуй, пиздец. Говорит, ой, блядь, Купава, пошла ты нахуй, блядь, не до тебя. И так за этой Снегурочкой так и попылил, блядь. А Снегурочке похуй. Он говорит, Снегурочка, блядь, да я все бросил нахуй, Купаву в пизду пошлю. Ты, говорит, будь ты моей, блядь, вот. Она говорит, а это как нахуй? Это каким способом, блядь? Нихуя не понимает, блядь, по-человечески, понимаешь? Ну, ей, блядь, она отмороженная, пизда, понимаешь? Да люблю тебя, говорит, а это как? С какой стороны, блядь? Каким боком, нахуй? Чем, блядь? Тут он понимает, что у нее громадный пробел в этом образовании, блядь. То есть нету, блядь, природы не дадено нихуя. Ты понимаешь, блядь, какое горе, блядь, у него. Он охуевает, ходит, блядь, кричит, блядь. Ой, блядь, любовь пропадает, все в пизду. Купава тоже охуела, блядь. К царю бежит, говорит, батюшка, царь, меня надругались, блядь, бросили. А у них не положено, понимаешь? Если он как челочку сломал, блядь, женись нахуй. Пиздец, блядь. Тогда строго, блядь, было. Он уже подарки принес, принес карте место, блядь. Карте место. Ответ за наколочку, блядь, Мизгирь, ебать тебя в сраку, блядь. Он говорит, хуй с ней с наколкой, вся с кожей сдеру нахуй вместе с наколкой, блядь. Понимаешь ты или нет, блядь? А вот такая история, блядь. А Мизгирь тоже приходит к царю, говорит, нихуя не могу сделать, блядь. Хочу, говорит, Снегурочкой, причем тоже, говорит, Снегурочком, блядь, вот так. Пришли бабыль с бабылих и привели Снегурочку, нахуй. А-а-а, царь-то, блядь, оценил, хоть и старого, понимает же, ёпты, сколько переёбано, ёпты мать. Коля, блядь, сколько выпито, ну ты, кстати, наливай, это у меня пересохло уже в горле, блядь, ну, твоё здоровье, давай. А вот, сколько это все у него все, знаешь, теплота зашевелилась, блядь, говорит, ёбаньки, я, говорит, блядь, сейчас бы и тебя, девочка, блядь, приголубил, нахуй, понимаешь? Ты мне тоже какой-нибудь берендеёнка, а еще неизвестно, есть ли у тебя тут орган, и решил по наводящей пойти, говорит, она у вас, говорит, селёдочку-то ест, блядь. Вася, дочь-то. Ты, говорит, так иногда, говорит, рыбки поймает, вон бабыль притащит, блядь, вроде сберляет. А, солененькая ест, ага. Значит, пьет, да? Ну, водичку пьет, чаек там, это вот, пьет. А, значит, и сыт, блядь, а? А раз сыт, значит, пизда есть. Вот так он вычислил логическим способом, что у нее все-таки пизда-то есть. Вычислил, потому что логикой обладал, блядь. А в логике вся наша сила, Колян, понимаешь ли, блядь? Короче, блядь, он говорит, Снегурочка, ну у тебя это вот. Есть у тебя хуня-то? А чё ж ты, блядь, не проявляешь никакого интереса? Она говорит, а я, блядь, нихуя и не проявляю, блядь, у меня и нет нихуя, блядь, такого интереса. Как же так, блядь? Вот это называется, блядь, единство и борьба противоположностей, блядь, закон, сука, блядь, философия. У одной пизда есть, а желаний нету. А у другой желания есть, пизды нету, блядь, понимаешь? О, блядь, как бывает. Ну что делать, блядь, Мизгирь вообще хуел, говорит, блядь, ну, блядь, Купава там мечется, блядь. Он говорит, так, нахуй. Вот сейчас, блядь, будет Ерилин день, он мудрый, блядь, царь. Вот все нахуй носиску ебитесь, блядь. Все кусты забиты, блядь, там срака торчит, там еще что-нибудь, блядь, всю ночь. А утром наш царь спускается, блядь, и говорит, ну какие у вас тут дела, кого будем прописывать нахуй? Во, они парами уже все, вот здесь, мне вот это понравился мазь, а мне вот эта девочка, блядь, а там вот это еще ходит молодой пастух, блядь. Поет, блядь, заливается. А за ним бабы прям, блядь, он молодой, сука, у меня хуй-то саибра, хорошо, они чуют, блядь, яички звенят, блядь. То есть, как говорится, ядра чистые, изумруд, блядь, говорит. Не, а, это я тебе проверил. У него яйца чистые, изумруд, яйца, блядь, и звенят, когда ебут, понимаешь, блядь? А им нравится мудозвон такой, блядь, молодой, блядь. Блом-бом-бом-бом-бом. Вот так вот все, понимаешь? И вот они этими, блядь, он своими звенелками им по жопе как насует, блядь, понимаешь, они, блядь, счастливы, сука, блядь. А Снегурочка как-то подневольно тоже, ну как все, блядь, ходит за тоже, ебальца раскрыла, блядь, и все девки за этим лелем, блядь, гурьбой нахуй, и она ебальца раскрыла, лель, вот возьми меня, блядь, потанцевать, попрыгать, он говорит, да нахуй ты мне нужна, блядь, пизда ледяная, блядь, понимаешь, вот так я отвечаю. Короче, блядь, там уже все всполошилось, блядь, леший этот, блядь, уебень пиздоголовый, прыг-скок, блядь, чувствует неладное, а лель говорит, она ему цветочек подарила, а Лель говорит, да ну тебя нахуй, блядь, смотри, сколько баб, блядь, это действительно, блядь, ты со своей ледяной пиздой, ты здесь тут для тебя еще тут, блядь. Я вон лучше Купаву возьму, блядь, я за нее заступлюсь, блядь, она несчастная девушка, блядь. И царю говорит, я Купаву, говорит, беру нахуй. Блядь, а Купаву-то, говорит, а хули делать? Этот мизгир за Снегурочкой, в счастью, блядь, она обезьянь, она нихуя не понимает, что он от нее хочет, блядь. А Леший в это время, блядь, ой, уже ждет, когда мизгир-то хуишка достанет, сейчас ему, говорит, похуй-то дам, блядь. И она взмолилась, говорит, да, блядь, матушка Весна, ты где нахуй? Она говорит, тут я где-то, говорит, блядь, витаю в каком-то пространстве. Ты меня слышишь, блядь, она говорит, слышу, блядь, ну сделай ты, блядь, так, что я поняла, что от меня люди-то хотят, нахуй. Говорит, о, милка моя, куда ты, блядь, захотела? Если ты, я тебе сделаю, то тебе пиздец, понимаешь? Ты с первым лучом ярилы этого, блядь, нашего хуя, блядь, отца кормился. Пизданешься, накройся медным тазом и останься от тебя одна, а это вот прокладка Ольвис Плюс, блядь, пиздец. Она говорит, ну и хуй с ним, я ничего не понимаю, я не могу так жить. Трагедия, блядь, девушки, понимаешь? Хочу понять, чего от меня хотят. О, блядь, ты поймешь, сука, блядь. По бабье пожалела вроде как, ну девушке-то надо же ей тоже половая жизнь, блядь, не ебамся, ты как же так, блядь, ну что же она, блядь, понимаешь, действительно, блядь. И говорит, ну ладно, хуй с тобой, ебись, блядь. Она, но только, бля, у меня не обессудь. Жалко тебя, доча, блядь. Ну хули, тут боги нахуй, куда с нахуй с ними связаться, блядь. И пиздец, пошпарила она в лес, блядь. У нее сердце, где ты нахуй, мизгирь? Уже ей этот лень по пизде мешалкой, понимаешь, нахуй. Говорит, мизгирь, говорит, ты меня любишь. Она говорит, о, люблю, Снегурочка, что мне теперь делать? И я тебя люблю, как только сказала, блядь. Тут такое началось, блядь. Солнышко, солнышко, Ярил-то, блядь. Ага, блядь, вот теперь я вам всем и отомщу, блядям. Выскочил, блядь. Она говорит, ой, мне надо сейчас убегать, блядь, от солнышка, блядь, куда спрятаться, блядь. Мизгирь говорит, да куда тут нахуй, блядь, любовь, он счастливый, у меня хуй стоит, он лица, наверное, в кусточке, я уебу. Только он, значит, это вот. И тут лучиком-то, Ярил-то, хуяк. И она, блядь, прям в самом... Соку, блядь, только у нее все пошло, блядь. Хуяк и растаял в пизду. Ты понимаешь, нет? И этот мизгирь-то стоит, держит ее, труси в руках. Ёб твою мать, говорит, что случилось? Какая беда, блядь, как снегонёк нахуй, прям в эту, в пруд нахуй там, озеро, блядь. Хуяк, Снегурочки, нет, блядь, мизгиря, нет, блядь. А Берендей, блядь, нихуя, все рыдают, он говорит, тихо, нахуй. Граждане Берендеи, блядь. Нихуя тут особенного, говорит, не произошло. Нехуй удивляться, блядь. Потому что теперь, блядь, он, сука, всегда вдаль глядел. Это настоящий правитель всегда вдаль смотрит. Запомни, Колян. Вот что значит, настоящий, который логикой владеет, логикой, Колян. Нехуй тут убиваться, блядь. Теперь что мы с этого имеем? Ярил-то, блядь, успокоился, пизда. От него вся урожайность, блядь, молокоудоимость и всякая хуйня. Все говорят, да, действительно, хули мы загоревали. Это же радость, блядь. Это, блядь, мутантка куда-то нахуй исчезла в пизду несчастная, блядь. Ну, хоть чувство поняла, блядь. Ну, не выеблись, жалко, конечно, блядь. Не получилось, блядь. Ну, ничего, блядь, все переживай. Мало ли кого мы не выебли еще, блядь. Выебем еще, подожди. Так вот, Колян, я тебе скажу, логика и логический подход, особенно когда ты экспериментируешь над людьми, очень важное значение имеет, блядь. Логика, Колян, это залог, блядь, будущего нашего. Вот что, а не просто два раза сходить посрать, ёб твою мать, понимаешь?
1: Ну, ребятам пришлось, блядь, не сладко, нахуй. Короче, блядь, объебали ментов, туда-сюда, короче, приезжают с этими еще, блядь, дальнобойщиками, а там целая орава, блядь, с бабами сидят, покоцанные все такие, ну, тоже на воздухе живут, ёптать, люди, блядь. Один говорит, ну, ёптать, что делать, надо деньги отдавать. Он говорит, пошли нахуй они с этими деньгами, мы их сейчас там покоцаем, цепи взяли, всякую хуйню, говорит, пошли, блядь. И на нашу братву надвинулись, блядь. И давай колеса им тыкать, блядь, колоть, сука. Тут тоже есть всякие нестыковочки, я заметил в этом кино. Кололи передние, а меняли они потом задние, блядь. Но это уже недогляд помощника режиссера, блядь. Это точно недогляд, блядь. Это такое бывает, бывает. Выходит в одном пальто, а входит в другом, блядь. Были такие фильмы, сука. А уже переснимать хуй, сезон прошел и денег нету. Вот так всегда и бывает, блядь. Ебалом щелкают, блядь, а, блядь, вот помощник режиссера сидит. А в чем вы снимались позавчера, блядь? Угу, то-то, блядь. Ну тут не доглядели нихуя. А, заднее колесо сменили, один хуй, ну ладно. Причем сменили-то как? Из какой-то, блядь, где-то в этой деревне глухой, блядь. Чуть ли не с комбайна он снял это колесо. Какую-то нашел такую шалагу, чтоб на BMW 710-ку, блядь, подошло такое колесо. Ты ебать колотить, блядь. Это неправдоподобие. Вот здесь неправдоподобие. Позвольте, товарищ режиссер, с вами не согласиться. И вы, товарищ сценарист, тоже. Примите, блядь, во внимание, сука. Больше такое не пишите, нихуя. Ну, короче, ребята, бля, едут нахуй туда-сюда. С этими начали разбираться, блядь. Что, блядь, куда нахуй? Это, блядь, когда уж колеса стали колоть, этот, блядь, его уже достал волыну, блядь. Давай хуярить, блядь. Короче, похуярили, но все-таки нашему братку одному вот этому, из-за которого весь сыр-бор-то начался, блядь, у которого белый мерседес отнял, это из-за него, у Димона, блядь. Ему, сука, отверткой заебенил один этот мелкий вот этот вот чувачок, блядь, сиплый, блядь. Заебенил отверткой ему в живот, блядь, или в бочину куда-то. Ой, блядь. Сука тот стонет, они, значит, на машине уёбывают, блядь, а этот, значит, потом, этот сиплый, тоже, значит, ему тоже как бы за это пришлось. Он решил с бабой там поразвлечься, блядь, а та, значит, уже сиськи распустила, вот такая медовая такая бабина, блядь, прям в кабине, нахуй. А это что за отвертка? Раз её в окно, он говорит, «О, пошла ты нахуй мою отвертку, блядь, ты что делаешь, сука, блядь?» Ну, я понял, что он никакой нихуя не мужик, и ебаться ему совсем не хотелось, блядь. Думаю, зачем она сиськами над ним трясла? За отвертку бабу прогнал. А он, оказывается, этой отверткой пизданул-то, бля. Ну, он, значит, один вроде как поднялся, кабину поднял, эту хуйню, да? А там у него нету штопора, он поставил туда какую-то палочку, блядь. А на палочке хуяк, он туда залез, и она ему по ногам хуяк! И, как понимаем, опять показывают ретроспективу, блядь. Что прошло, мол, столько лет, он остался инвалидом. Он сидит, блядь, обезноженный, еще и мычит. Он еще и без речи. А в это время баба его тащит домой какого-то хуя. И прямо у него на глазах собирается, можно сказать, прелюбодействовать. Вот как он оказался наказан, блядь. Ну, не знаю, может, для кого наказание, а для кого и что, блядь. Не в этом дело.
0: А наши еще стали делать карлик-нос, ты понимаешь? Карлик-нос. А это уже кто? Это уже гаук какой-нибудь. Гаук — это немец, понимаешь? Или Гауф, как его там. А другой еще этот Гофман, Этель, Лилиан. Можно сказать, Войнич, блядь, Гофман. Как его, не Войнич, фу, это овод, пизда. Все смешалось в доме, блядь, Облонский. У меня в голове такой сейчас раскардак-разбардак, понимаешь, нет? Ну, короче, Гофман, блядь, Гаук, все эти сказки братьев Гримм, понимаешь? Ну, чего вам нас-то не идет? Все вы всю за немецчину за эту беретесь? Объясню почему, сука, у них продюсеры немцы, блядь. И вот уж сделали они этого карлика носа уже с таким носом, блядь. И с ним и остались, блядь, потому что немецкие продюсеры послали их нахуй. Нет, опять пиздю, опять Коля пиздю. Не карлик остался с носом, он остался с хуем, понимаешь? А эти щелкунчик еще они делали, понимаешь? Что же, блядь, братьев Гримм, ёптать, Гауф какой-нибудь, блядь. Вот они, щелкунчик-то и остался с хуем. Карлик с носом, а щелкунчик с хуем.
1: Что-то не уторговались немцы, народ у вас такой привередливый, нехуй с немцами связываться в этой истории. Надо самим, блядь, самим, как наши, блядь. Вот столичный сувенирчик. Там уже клепочек уже посел везде. Сяська Лазарев-младший бегает, рыбаков спасает, блядь, из пучины. Вытягивает собственными руками, блядь. Сети с рыбаками, блядь. Все крутится, вертится. Вот это вот уже, блядь, отечественная мультипликация, понимаешь. И много таких я знаю вот этих вариаций, когда народ рисует классно, понимаешь. Классно рисует, но не находит денег продолжить проект. А в бабки упирается очень много, вот поэтому немецкие продюсеры выебываются, как мухи на стекле, бля. А были бы наши ребята, там скромнее, бля. Там, в Ростове, все скромно. Партийску налили, выпили, блядь. Зевнули, пукнули, блядь. И дальше рисовать. Рисовать, рисовать, рисовать. И мультик получается красивый, бля. Там все, чё-чё не так, блядь, а ты партийскую ёбни. От сюра каретного, блядь. Ёбни чуть-чуть, всё будет окей. Как наебалься на этикетке, посмотришь, интеллигентный человек. Интеллигентщик только и пьет такой портфель интеллигентщик. Вот так я тебе скажу. Корешки, мой драгоценный. Так все, с мультиками, у нас все будет с тобой в порядке, бля. Я тебе гарантирую, корешок ты мой драгоценный. Ждем премьеру нашу, блядь, столицу сувенира, блядь. Наливай нашего портвейну. Отдыхай, Коля, ты славно поработал. Ты долго шевелил ушами и слушал все, что я тебе здесь сейчас в ебалов твое втолковывал, блядь. Умница ты моя, да, я тебе в лобик поцелую. Вот так.

0: Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю. Значит, этот таможенный городочек, блядь, построили, все такое, блядь. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались, пизду. Ну, не все, конечно, были, которые, ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь, смоляные ребята, блядь, тебе бежать нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью. Пиздят. Пиздят, мне один висюн рассказывал, пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков, капиталистов и прочих, блядь. Ну, капиталистов тогда еще не было нихуя, но помещики были, блядь. И кровь они из них, конечно, пили, говорит, поди туда, нахуй, поджопник с утра. Не похмеляли, блядь, жуткое дело. Встает, например, там раб, да, блядь, вот ты раб, например, нахуй. Ты, мол, хуль то-то-то, блядь. Мол, отсёс Петрович, не хочешь, блядь, у барина, блядь? Пивка бы, блядь, хуйка в зубка, понимаешь? И пизду я отсюда в поле, нахуй, снопы вязать, блядь. Ты же мне и потеть-то не о чем, блядь, сейчас умру, нахуй. Хуй, похую, ты раб, блядь, умирай. Вот такой посёл снопы вязать и уебешил, блядь, на юг России, блядь. Как будто не вернулся, блядь, забыл, нахуй. Все, он вернулся, говорит, мне там похмеляться не дают, а я в вольницу, блядь, в хлебопашество, город Азов там, нахуй, был. Там турки тоже пиздавали, так Александр Васильевич Суворов и там им пизды дал в свое время, блядь. Говорит, нехуй сюда соваться. Далеко ебанули, блядь. Мало того, что вы всю Нахичевань, нахуй, там перерезали в пизду. Они армян, знаешь как, блядь? Прям как увидят армян, так резать, нахуй. Армяне уже взмолились, говорит, хули вы до нас доебались, турки, блядь. Ну тут, вы хоть Османской империи, ну мы-то, блядь, маленький народ, что вы нас заебали? Одни во Францию пизданули, до сих пор там живут, нахуй. Говорит, хоть турков там нету, они и там сейчас уже, блядь, турки-то. Говорит, там, Шарль Азнавур, блядь, великий певец, говорит, вот я организовал тут колонию для всех, говорит, которых перерезали турки, блядь, приходите, нахуй, в пизду. Они все туда, армян-то. Да не все туда, конечно. Ты знаешь, что 20% населения, сука, в Ростове армяны? А, бля. И Нахичевань там есть, сука, они перенесли с собой. Ну, когда их оттуда погнали, они Нахичевань схватили, нахуй перенесли, говорит, Нахичевань на Ростове-на-Дону, бля. Ну, в смысле, на Дону. Вот так, блядь. Почему? Армянцы потому что, бля. О, их же тоже, блядь, можно понять. С их бэбихами и делами, блядь. Куда нам деваться, нахуй, там турки пруд жмут, блядь. Александр Васильевич Суворов им пизды дает периодически. Но периодически, а периодически они дают пизды нам. И начинается пиздосплетение, блядь, Коля. Хуйня полная, блядь. Борьба миров. Сука, турки туда, наши оттуда. Туда-сюда, блядь, туда-сюда. Сновали-сновали, пока, блядь, все это не закончилось. Городом Ростовом-на-Дону, блядь. На-Дону, потому что если Ростов, еще и великий. Опять тебе напоминаю, пиздадуй. Чтоб ты понял и помнил, сука. Je parle français, l'amour
1: toujours français. Простота и натуральность в моем сексе опостылила и наскучила. Айша Тум пропела сотни моих песен, только их одни всегда раскручивала. Наконец тебя нашла, не нужно делать вид, что ты крутой.

О, а я бы спел. Куда ты, Колян, бля? Вот куда ты скосил, бля? Наверное, точно почувствовал, сейчас будет проигрыш охуительно длинный, бля. Вот ты и скосил, бля. Иди, пока проигрыш, возьми бутылку, открывай, наливай, нахуй. 100 раз можно выпить, бля, с этим проигрышем.

0: Диджей, блядь. Ой, ёпь, кидал ты меня нахуй, блядь. А это Ге.
1: Едай, блядь, едай, блядь.
0: Падла. Это падла, бля,
1: блядь. Едай, блядь, едай, бля.
0: Какой-то хуй. О, пидорас, блядь.
1: Едай.
0: Бу-бу-бу-бу. И по-заебу. А, говорит, падла, бля, попалась.
1: Едай, блядь, едай.
0: А, наступил?
1: Едай.
0: На залупу, блядь. О, пидорас, блядь. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще.

0: Позаебу. И позаебу, и позаебу.
1: Диджей
0: бубу, и позаебу.
1: Диджей
0: бубу, и позаебу.
1: Диджей бубу.

Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь.

0: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, блядь, выпускаем мы в свет альбом Левончика, бля. Он увлекся творчеством Сюры, бля, то есть меня, бля, кореш, на меня смотри, пизда. Хуль ты за бутылку цепился, блядь. Оставь, когда святом говорят, блядь, оставь. Вот и все, пизду. Сейчас вместе выпьем, ёбнем, блядь. У тебя сосисалось в жопе, да? Зазудело, блядь. 77-го портвейна ему, блядь, от чаковского разлива захотелось, блядь. Хуй нихуя, 40 рублей отдай, блядь. Бутылка нахуй. Какая Массандра, пизда, блядь. Сидим на такой мели, блядь, с тобой. Вот я так тебе скажу. Кореш мой драгоценный, блядь. Не до Массандры, блядь, до Ливончика, блядь. Вот себе поставь этот диск и хуярь, блядь. Секс энд рок-н-ролл, блядь. Хотя рок-н-роллом тут нихуя и не пахнет. Я бы сказал даже, блядь, это даже не этот самый ебаный стиль такой был, блядь, у нас в 90-е годы. Ритм энд блюз, блядь. Это же не блюз нихуя. Это просто совершенное, блядь, вот это вот терракотина, блядь, как это? Дискотека, ебать ее колотить, блядь. Диско, блядь. Вот, бери диск, хуярь в дискотеку, и там получишь полную дискотеку, блядь. Это не авария, нахуй. Авария. Пизда с жопой, разговаривая. У Ливончик познакомились мы с ним в метро, бля, проездом, сука. Говорит, Сюра, я говорю, да, блядь, хули, буду кривить душой, что ли, бля. Я говорю, а ты кто? Я говорю, я Ливончик. Я говорю, ебать, хватит, ну и все, блядь, Ливончик, блядь, ты от меня хочешь, говорит, хочу, говорит, твои, говорит, цитат. Я говорю, сейчас цитатами все захуярю, блядь. Уцитатю, блядь, всю метро, блядь. Благо, что редко езжу, бля, в метро. А сейчас я сейчас ездить, потому что запоры кругом на дорогах, блядь. Не просерются дороги нашими машинами, бля. Кореш ты мой драгоценный, блядь, не просерются. Хоть бы понос прохватил всю эту ебаную систему, блядь, чтоб все пролетело. Понос, конечно, прохватит, когда гололедица настанет, блядь. Тогда нам пиздец всем. Ты на марке целуется, ебать, колотить. А он ли вот, я говорю, цитатами сейчас буду пиздярить. Цитатами, я говорю, ну пиздярь. Кореш мой драгоценный, он говорит, а вот я бы беру, например, цитату, блядь, там, из какого-нибудь великого моего произведения, неиспорченного Шекспиром, блядь, ну как Гамлет, например, блядь. Он говорит, ну, типа там, ебать, колотить. Я говорю, ебать, колотить можно взять. Это классика, блядь. А вот это вот в сраку, а и в сраку, я говорю, можно. Только не мне, пожалуйста, а другим товарищам, блядь. А вот это вот, все возможно, товарищ Кореш мой драгоценный. И он начал творить, блядь. Мало того, Коля, сказать, творить, начал вытворять, блядь. И вытворил, пизда. Он, конечно, не пизда, он, конечно, хороший человек, он нормальный парень, музыкальные уши развесил, блядь, туда всякие инструменты запердолил. И получился очень интересный опус. Знаешь, композиторы, когда не знают, как назвать свою хуйню, они называют опус, блядь, да еще номер ему прихуярят, типа опус номер 2. То есть такой жопус, понимаешь, получается, блядь. А когда не знают даже и опусы, ну... Хули делать, надо как-то назвать, блядь. Ну и решили назвать секс и рок-н-ролл альбом. А хули? Хули нам, правда, мам? Вот, вот у нас тут получился опус номер 1, блядь, сука. Да я бы сказал, да, с цифрой плюс, блядь. Сначала, конечно, там он пытался мне что-то доказать, блядь. Он пытался там попердеть, там что-то типа, ёпта мать. Я говорю, да ёпта мать, каждый может говорить, блядь. А ты мне мысль подай, которая соответствовала бы моей седой бороде, блядь. И, сука, в результате все тебе нахуярил, блядь. Углубился, блядь. Или, как говаривал, блядь, у нас Михаил Сергеевич Горбачев, углубился. Он вылез из глубины, совершенно просветленный, и написал вот такую вот поеботину. Это я так мягко отношусь к нашему творчеству. Такая поеботина, она и пригодится для хорошего настроения. А если еще и секс подключить, блядь? Ну... Секс в каждом молодом человеке, бля, есть. Ёб твою мать, ты что, не помнишь, как дрочил, сука, на кухне, когда я тебя застал, блядь? Вот, блядь, на раковину залюбовался, блядь. Ты, Коля, мне молчи, блядь, потому что у молодого человека ему хуй любоваться. Он на свой хуй залюбуется и будет дрочить. Так и я вам, кореша, мои драгоценные, желаю. Любуйтесь, блядь, своим хуем. Это секс. А насчет музыки... Слушайте ее спокойно, блядь. Подрочил и успокоился, блядь. А то еще и впердолил, блядь, кому-нибудь, глядишь, рядом под рукой оказалась, бля, проходящая мимо, сука, со сковородкой жена, бля, или девушка просто, которая там осталась вдруг на утро, бля, это много интересного в этом. Так что, кореша мои, рекомендую вам послушать данный диск от Лимончика, блядь, в исполнении, неожиданном исполнении Сюры, который хуй знает, откуда взялся в этом исполнении. А ведь если ты бы взялся сам, своей вот головой своей, понимаешь, молчаливый, все это читать, ну, ты бы, конечно, не то чтобы охуел, ты бы очень сильно напрягся, корешок там драгоценный, очень напрягся, ты бы бросил сразу читать все в пизду, схватил всякие словари и начал копаться в них. Что и это такое, что это такое, ты понимаешь, ведь он же, этот, Рабле, строит все на близких ему темах, которых мы-то ни хера не знаем, корешок там драгоценный. Кто там, когда, какой, блядь, у них же все это тогда было рядом. Это же Ренессанс, это же Боккаччо, блядь, о здоровом образе жизни, понимаешь? Как кого в какой бочке выявили, понимаешь? Ты же понимаешь, о чем я говорю? Вот здоровый, говорит, должно быть здоровым. В смысле, и большим, и мощным. Имеет, кажется, здоровое начало, ну, естественно, здоровый конец. Ну, естественно, вот люди описывают, например, да? Вот эта бутылка, значит, когда они пришли к оракулу с этой божественной, которую звали Бакбук, бля, почему-то. Не Бамбук, ёпта мать. Бакбук, ну так назвали, ёпта, у них такие имена тогда были, бля. Бакбук в одно слово, через тире это она была бы китаянка, нахуй, или японка в пизду. Ну, в лучшем случае, кореянка, бля. А так она, Бакбук такая была, сама по себе. Жрица. Она говорит, сейчас я вас отведу к божественной бутылке. Подходят они, говорит, там, великолепный бассейн, фонтан, семигранной формы, выполненный из великолепного алебастра. Если бы я вот эту лапшу начал на уши вешать, ты меня уебал бы, блядь, через 15 минут, нахуй. Сюр, ты охуел своим алебастром, блядь. Вот я тебе просто, вот, чтобы ты понял, как ты наебешься, если сам будешь читать. Когда песня была спета, Бакбук что-то бросила в фонтан. Это я уже тебе цитирую, уже прямо вот читаю, бля. И вода внезапно забурлила, как в большом бурьейском котле в праздник жезлов. Панурх молча слушал одним ухом, Бакбук по-прежнему стоял рядом с ним на коленях, и вдруг в священной бутылке послышался шум, как от пчел, народившихся из тела молодого бычка, убитого и разделанного по способу, изобретенного Аристеем, или же от стрелы, выпущенной из арбалета, или же от неожиданно хлынувшего летнего ливня. И тогда послышалось слово «тринк». Эта бутылка пизданулась. У нас, говорит, так бутылки, говорит, бьются, говорит, блядь. Панурка, говорит. Она говорит, нет, это она не дриснулась, блядь. Это она сказала, тринк, говорит, мол, пейте. Вот я вижу сразу надревшие твои вопросы. Во-первых, что такое бургельский котел? Что такое праздник жезлов? Кто такой панурк, блядь? Я из каких пчел народившегося молодого бычка, блядь, убитого, разделанного по способу, изобретенного Аристеем? Кто это такой? Ну, внезапно хлынувший летний ливень, я думаю, тебе понятно, блядь. И арбалет тоже, из всего этого длинного предложения. Так вот, Коля, ты эти самые не самые простые, ты самый простой прочитал, пизда. Ты понимаешь, куда, да Коля и как? Это же полный пиздец. Поэтому в конце сказал, тринкнем, говорит, блин, панур. И тринкнули, как и мы с тобой. А я тебе просто говорю, Коля, наливай, ёпта мать, пизданем и делать в стороне, блядь. О, добрый Бахус, в честь твою я тринкну в чарку разобью. Ха-ха, хо-хо, недолог срок, и снова будет тверд. Как рок, привесок нерадивый мой. Ты не спрашивай меня, я сам нихуя не понимаю. Теперь я верю всей душой, что, вратясь в наш край опять, отцом смогу я тотчас стать. А, ну правильно, прохуй. У него, видать, импотенция была. Что мне женитьба суждена, что попадется мне жена, с которой буду я охоть в любовный бой вступать всю ночь. Это, кстати, хуевая привычка ебаться по ночам, блядь. По ночам спать надо, блядь. Предвижу я, что распасю не раз мой сад и оросю его обильно, ибо я примерным стану вам музья. Примером стану вам. И буду лучшим из музей, хвала тебе, о Гименей, ебать, ну как. Супружеству хвала и честь. Брат Жан, готов тебе принесть, я клятву всем, кто пожелает, что сей оракул обладает непогрешимо вещим даром. Вот что значит, приложись к бутылочке. Сразу, жениться захотелось, бля, уху, мол, стоит и прочее. Вот это... К истине уже ближе, ближе, ближе. Так что, кореша мой драгоценный,
1: не буду я тебе мозги ебать этой всей этой, вот этой философией, блядь, я тебе просто скажу. Живи здорово, грубо, здорово, но честно, кореш мой драгоценный. И тогда, глядишь, хоть за себя ты ответишь перед Богом, елки-моталки. Так что, Коля, я тебе так скажу. Есть вот в этом вот возврате к каким-то старым книгам что-то интересное. Я вдруг для тебя понимаю, что все, оказывается, уже было, было, было. И я вдруг ясно представил, что я, наверное, живучи в те времена, был бы таким же распиздяем, как Франсуа Рош. Извини за сравнение. Примазался к чужой славе. Но что делать? Вот чувствую я в себе это раблезианство, и никуда ты от него не уйдешь. Наливай в пизду по пятой, блядь.

0: Да, до этого... О, бля, я тебя забыла, сука, рассказать. До этого же менты их хотели кинуть, но они их кинули тоже, бля, сука. Один посрать захотел, бля, раз в кукурузу, блядь. А уже осень, сука, там, блядь, где-то нашел какую-то. Стоит кукуруза, побежал. А тут менты едут, блядь, на там, на УАЗике, бля. Раз тормознулись, говорит, бля, ну-ка, ребятки, документы тут то все, блядь. Да тут случилось, говорит, да, блядь, а что такое, блядь? Ну вот тут, блядь, тут кое-какое дело произошло, мы тут в розыске, блядь, туда-сюда. Посмотрел, ну, документы у вас в порядке, а ты, говорит, там, типа, сержант, посмотри, что у них там в багажнике, блядь. Ну, говорит, а у вас это открывается, говорит, хуйня. А их до этого еще менты уже накрывали, говорит, они им полторы штуки, все у них было, отдали, все бабки, блядь. Ну, говорит, все отдали, у них даже на бензин поэтому не было нихуя, они этот приемник-то, сука, совали, блядь. Ну, их, короче, менты уже раз ободрали, бля, гаишник, бля, полторы штуки, говорит, и все, говорит, сука, просил полторы, ну, на косарь согласился, говорит, больше нет, нихуя, ёпта мать, пойми наш-то тоже, блядь. Короче, ебать колотить, блядь, все обирают нахуй кругом. Этих, блядь, те этих, блядь, ну, как в природе, блядь, понимаешь? Букашка ест моську, моська, блядь, картошку, блядь, Коля ест, блядь, любезный друг, блядь, а Колю кто ест, блядь, а, сука, а Колю Сюра, блядь, сидит вот так вот и мурыжит, блядь. Короче, все кого-то едят, блядь, закон про обмен веществ, понимаешь, круговорот воды в природе, блядь. Вот эти менты, сука, все устроили, они им подложили, блядь, да еще в газету «Сельская жизнь».
1: А это, говорит, товарищ капитан, какая-то дурь, у них тут трава, блядь.
0: Это как корешу моему, Николаевичу, помнишь, блядь, я рассказывал тебе, блядь, в станице-то, блядь, в этой ёбаной, когда он ехал отдыхать. Хорошо, у него карманы были зашиты, блядь, ему совали, блядь, наркоту. Все пиздец, и не отбояришься, блядь. Да вы что, ребят, я, говорит, таких газет сроду не читал, сельская жизнь, блядь, откуда вы взяли, да нахуй? Ну, вынимай, ну, бросьте вы нахуй, блядь. Ну, ладно, короче, блядь, тут подходит братан посрамший. Ихний. И говорит, ну чё тут, ребят, я, говорит, вот тот его шар, а, блядь, заломил, говорит, ну что ты, сука, давай разбирайся, блядь. А, сука, блядь, взял деньжата, у него какие-то достал, ты, говорит, деньги-то что, в бумажнике не носишь, да? В заднем кармашке таскаешь, так, отсчитал себе, говорит, ну ладно, вот и разобрались, заплатил, мол, ты, на тебе еще две штуки, блядь, мол, там, ну, две сотенки кинул ему, остальное забрал себе и поехали они нахуй. Оставили их похую им все. Кто там, блядь, какая БМВ, краденая, не краденая, каждый работает на себя, блядь, вот это четко в этом фильме показано. Но я не говорю, что все такие ответственные работники милиции и прочей прокуратуры и всякой другой, но сколько такого народа там, блядь, ты знаешь, блядь, сука, в этом кино показывают, как каждый получает, бля, свое, сука, так жестоко, правда, получает, но этот, правда, поехал, они говорят, а где бабки-то, блядь, сержант, у них за козырьком лежали, блядь. Ой, блядь, а я говорю, нету, а где же они, блядь? Оказывается, этот, который посрамший, котя-то, блядь, он увидел такое дело, засел, блядь, и спиздил у них эти бабки, и им же эти бабки им отдал, блядь, ты понимаешь, веришь, нет? А братва на него, слушай, а чё ж ты с бабками, а мы там на колонке, блядь, мытарились, доказывали, что мы не обосрались, блядь. А потом, когда он им объяснил, да я, говорит, спиздил у них и даже им этим ментам. Ой, блядь, смех и грех. Но этот мент с горя нажрался, говорит, блядь, и у них там ментовская вся гудит в какой-то, блядь, ну такой, значит, маленький какой-то, блядь, такой, ну, блядь, это провинция какая-то, хуй знает, ты знаешь, как у нас там. Они все менты там сидят, о, пьют, а этот нажрался, пошел поссать, блядь, с этой паленой какой-то, блядь, купюрой, блядь. Он кричал, все нахуй, поссал и уронил ее, блядь. А там оказался капкан на медведя, блядь, замороженный. Он за ней полез, рукой-то с пьяну упал. Как он его ебанет, этот капкан. Как же он, сука, катался, блядь. Все менты повылезали из окон, нахуй. Все протрезвели. Как он выл, бля, Коль. Я представляю, таким, блядь, заебенить по рукам. А, не бери, сука, блядь. Этими руками. Даже вражки деньги, блядь. Как будто ты в общак, можно сказать, влез, блядь. А хуй тебя не знать. Не лезь, не твое, блядь, сука. Причем такими способами, блядь, подкинуть там наркоту, дурь, бля. О, сука, это же нехорошо. Причем знают, блядь. Тут сообщили, у вас там такое творится, бля, в главное управление, блядь, сука, на Петровку. А мы, говорит, знаем. А что ж вы, блядь, ничего? А подождите, блядь, это уже другой разговор. Вот так вот нахуй, Коля, блядь.
2: Ну, та вышла, говорит, хули. Народ никого нет. Хозяйка бегает, блядь.
0: Она говорит: так, вы хуи мамины. Кто живой там есть, блядь? Забирайте свои... Нет, не забирайте нихуя. У кого пол яйца отрезаны, пол ноги, пол руки, все оставляйте мне. А ты пизда, Соня. Иди сюда, блядь. А вы, говорит, идите нахуй. А это все мое оставьте мне. Куски эти, блядь. Я их потом пожарю, съем нахуй. Мстить-то уж до конца. Ну хули, так она, может, не сказала, но мне так подумалось, блядь, Коля. Подумалось, потому что я везде все додумываю нахуй. Нахуя я и думаю эти куски? Куда их девать? Это, блядь, хозяйка китайка воет, плачет, блядь, бедная, заебанная. Говорит, вот это нихуя погуляли, говорит, блядь. Все исхуячили. Всю рисовую бумагу, блядь, по стенам размели нахуй. Не говоря уже о конечностях, блядь, валяющихся кругом, блядь. Пупках, блядь, руках и прочих делах, блядь, хуях. Ужас, ужас, блядь. Ну, Соня, говорит, иди сюда, пизда. Она говорит, да пошла ты нахуй. Говорит, ой, ты пожалеешь, блядь, пошла нахуй. А та-то без руки все лежала. И никакой нахуй потери крови, Коля, блядь. Так из нее било, блядь. Фонтаном-то. Нихуя, блядь, где ты сил взяла? Остановила кровь умыслом. Говорит, все, не лейся кровь, я, блядь, хочу жить. Короче, она ее в эту машину куда-то отвезла, говорит, ну ты пизда, если ты мне не скажешь, где находится, блядь, дорогой сер, который вот всю эту хуйню устроил, блядь, товарищ Билл, блядь,

0: Как же ты, пизда, рассказала, где я нахожусь. Говорит, тебя бы за хуй так вот взяли, блядь, и резали тебе залупу на части, блядь. Я бы на тебя посмотрела, хуй милый. Ну, правда, она не так уж агрессивна, она сказала, да я не могла, мне всю матку изрезали нахуй. Хорошим мечом, блядь. Мне сначала жопу побрили всю, блядь, этим острым мечом, а потом начали полбулочки отсекать. Ну как это у живого, блядь? Говорит, больно нахуй. Ну ладно, говорит, блядь, что же делать? Мы ей устроим козью морду. Сказал Билл Коля, и на этом первая часть фильма кончилась, блядь.
1: Вот, Коля, ты сидишь, пьешь сейчас мой портвейн, а на нас в это время сеть упала. Понял, да нет? Да не ворочься глазами, пизда. Сеть интернета упала на нас с тобой, значит, хуй нам выбраться отсюда, блядь. Ну что, кореш ты мой драгоценный Коля, радуйся в рот мячих пых. Выходим, ёптать, в мировую сеть, блядь, в интернет выходим. Ебать всех в сраку, блядь. Будут знать, как ты встал, как ты поссал, посрал и прочее, прочее, блядь. Ты будешь сообщать всем в интернете. Здравствуйте, дорогие друзья. Наш канал будет либо в онлайне, либо в реал-тайме, блядь. Понял, да? Гвоздец. Вот это будет наш. И пришел тут кореш, блядь, и все, говорит, мы с вами, ребята, говорит, мы все раскарпали, разбросали, блядь. Я говорю, ёб твою мать, я еще успел проснуться, уже страницы готовы, блядь. Вот, пришел кореш, блядь, значит, пока мы воспользуемся их страничкой, блядь. Страничка называется Грэмми.ру. Понимаешь, Коля, наливай в пизду. Короче, блядь, вот такую борьбу с листами мы завели, блядь, на местном вот этом нашем, блядь, сайте, блядь. Там будет все. И анекдотики, и хуётки, и прочие дела, и жестики, зойщики, блядь, игрушечки, хуюшки. Не смущайтесь, пользуйтесь, блядь, общением, сюры. А сколько мы с тобой, Коля, напиздили, ты понимаешь, это все не записано, блядь. Ну, Зинка, сука, записала все на газету, блядь. Вот это все может быть опубликовано, блядь. В ромящих пых, блядь. В общем, короче, интересуйтесь, кому интересно. Целую и люблю в ромящих пых. Кстати, ёпты! Вот, чего я забыл, Коля. Благодарность родному РОПу, что он левых всех выебал в жопу, блядь. О, как, сука, у меня стихи прям сразу пошли, блядь, наливать, сука, блядь. Ты что, бля, какое такое было, бля, наши прибежали, сука, бля. Ты случайно на складе, блядь. Говорит, блядь, сюра, там твоего товара заебись. Я говорю, ты что, не понял? Я тебе говорю, левый товар был, блядь. Они, сука, наштопали. Знаешь, этот, сука, наш, этот Андрей ебаный, блядь. Пиздюк, псевдоним Хуев, блядь. Это записки из публичного дома. И мое ебало, бля, прямо на самом этом самом. То как ты думаешь, блядь, к этому относиться, блядь? Клян, если его назвали тоже, сука, АО, АО у них, блядь. У нас ООО, блядь, О даже. А у них АО, блядь, жирафик, блядь. Ну куда это нахуй, блядь? Хуяфик, хуй тебе в график, блядь. Так я бы сказал, блядь. Ну ты веришь, нет, Коля, ты понимаешь, что менты, конечно, блядь, ну менты, они, сука, висят на наших руках и ногах, как гири, блядь, гири к земле тянут. Ну вот 21-й отдел, РОПа. Выебал всех в жопу, блядь. То есть он выебал так молниеносно, что они даже не успели сообразить, блядь. Пришли, сука, блядь. Пришел, увидел левые кассеты, сука, и поебалу, и поебалу. И правильно, нехуй левую, блядь, товар печатать, сука, блядь. Но здесь я должен низко поклониться и снять шляпу, блядь, если она у меня была бы нахуй. Низко поклониться и сказать спасибо, товарищи менты. 21-го дела, что взяли и накрыли эту лавочку, которая меня заебала, они из меня всю кровь выпили, Коля.
0: Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю. Значит, этот таможенный городочек, блядь, построили, все такое, блядь. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались, пизду. Ну, не все, конечно, были, которые, ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь, смоляные ребята, блядь, тебе бежать нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью. Пиздят. Пиздят, мне один висюн рассказывал, пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от Московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков.

0: капиталистов и прочих, блядь. Ну, капиталистов, да, еще не было нихуя, но помещики были, блядь. И кровь они из них, конечно, пили, говорит, поди туда, нахуй, поджопник с утра. Не похмеляли, блядь, ужутые дела. Встает, например, там раб, да, блядь, вот ты раб, например, нахуй. Ты, мол, хуль то-то-то, блядь. Мол, отсёшь Петрович, не хочешь, блядь, у барина, блядь. Ну, пивка бы, блядь, хуйка в зубка, понимаешь? И пизду я отсюда в поле, нахуй, снопы вязать, блядь. Ты же мне и потеть-то не о чем, блядь, сейчас умру, нахуй. Хуй, похую, ты раб, блядь, умирай. Вот такой пошел снопы вязать и уебешил, блядь, на юг России, блядь. Как будто не вернулся, блядь, забыл, нахуй. Все, он вернулся, говорит, мне там похмеляться не дают, а я в вольницу, блядь, в хлебопашество, город Азов там, нахуй, был. Там турки тоже пиздовали, так Александр Васильевич Суворов и там им пизды дал в свое время, блядь. Говорит, нехуй сюда соваться, далеко ебанули, блядь. Мало того, что вы всю Нахичевань, нахуй, там перерезали в пизду. Они армян, знаешь как, блядь, прям как увидят армян, так резать, нахуй. Армяне уже взмолились, говорит, хули вы до нас доебались, турки, блядь. Ну тут, вы хоть Османской империи, ну мы-то, блядь, маленький народ, что вы нас заебали? Одни же во Францию пизданули, до сих пор там живут, нахуй. Говорит, хоть турков там нету, они и там сейчас уже, блядь, турки. Говорит, там Шарль Азнавур, блядь, великий певец, говорит, вот я организовал тут колонию для всех, говорит, которых перерезали турки, блядь, приходите, нахуй, в пизду. Они все туда, армян-то. Да не все туда, конечно. Ты знаешь, что 20% населения, сука, в Ростове армяны? А, бля. И Нахичевань там есть, сука, они перенесли с собой. Ну, когда их оттуда погнали, они Нахичевань схватили, нахуй, перенесли, говорит, Нахичевань на Ростове-на-Дону, бля. Ну, в смысле, на Дону. Вот так, блядь. Почему? Армянцы потому что, блядь. О, их же тоже, блядь, можно понять. С их бэбихами и делами, блядь. Куда нам деваться, нахуй, там турки пруд жмут, блядь. Александр Васильевич Суворов им пизды дает периодически. Но периодически они дают пизды нам. И начинается пиздосплетение, блядь, Коля. Хуйня полная, блядь. Борьба миров. Сука, турки туда, наши оттуда. Туда-сюда, блядь, туда-сюда. Сновали-сновали, пока, блядь, все это не закончилось. Городом Ростовом-на-Дону, блядь. На-Дону, потому что если Ростов, еще и великий. Опять тебе напоминаю, пиздадуй. Чтоб ты понял и помнил, сука.
1: Да ебать ее колотить, сейчас лучше, блядь, по магазинам ходить, ты знаешь, Коля? Какая красота, бля. Открылись разные, блядь, магазины. Вот это я люблю, бля. Вышел, да? Думаю, пойду-ка я в Пятерочку, блядь. Потом думаю, нет, выходной, там народ дохуя, бабушки-старушки, кассы, блядь, у них хуёво работают. Там три пизды сидит, блядь. Хуёво считаю. Долго, нудно. Думаю, пойду-ка я в Семёрочку. В смысле, в Семой континент. Там салаты, хуят. Но дороже, заметь, там гораздо дороже, чем пьёр. Или я, пойду-ка я в Копеечку, блядь. Или я, пойду-ка я в Самохвал, блядь. Вот какая свобода. А не хочешь в Самохвал? Иди нахуй. Понимаешь? О, тоже воля, блядь. Свобода, Коля, осознанная необходимость. То есть не хочешь в Самохвал, иди нахуй. О как!
2: Ёпта мать, это же, блядь, где такое было когда? При старом призиме, блядь, да? При Софье Власине.
0: Не было такого никогда.
2: А вот если ты себе президента хорошего выберешь, сядешь, блядь, он тебе по телевизору скажет, я обязуюсь, блядь, защищать ваши права. И не только права, но и обязанности, блядь, ваши защищу, блядь, и потребую, блядь, от вас, пидорасов, блядь.
0: Это уже нетерпение уже, блядь.
2: Когда у президента нетерпение, он скажет, блядь, как вы меня заебали.
0: Но желание власти – дело сильное, корешки мой драгоценный.
2: Так что я тебе так скажу. Вот как ты думаешь, не знаю, блядь, но хочется мне за женщину проголосовать.
0: Как-то у нее мягче, наверное, будет желание славы. Мягче, понимаешь?
2: Ну, понимаешь, что у мужика тверже, да?
0: А у женщины мягче. Она вообще из этого как бы и состоит, из этих вот всяких из чего же, помнишь, да? Сделаны наши мальчишки, блядь, из рогаток, хуяток, пиздаток и всяких палочек-точек, блядь. А девочки что делали? А? Коля!
2: Из дырочек, блядь, девочки-то сделаны, ебать их колотить. Ну, я не призываю сейчас прям ебать их и колотить. Я имею в виду, что они из дырочек и из всяких других вот этих вот, как говорится, да не панели, ёптай мать, что ты, блядь, на меня смотришь, как... Да это я так руками развожу, пизда. Ну, для широты мысли, типа, как бы, мол, ну, у них свои дела там, понимаешь, челочки, носочки, блядь. Веревочки, блядь, волосики, блядь, и всякая хуя. Вот, я не к тому к тебе, блядь, я вернулся к этой теме, потому что, блядь, ну, как сказать, ну, если мне маленько тут наболело, блядь, то все, думаю, хватит уже воевать, ебать ее колотить, пацаны подрастают в армию, блядь, опять, хуё моё, ну, куда же это можно? Ну, ёптё. Ну, короче, Коля, я так предлагаю, мы сейчас с тобой пизданем за будущие выборы. Каждый, блядь, выбирает, как он хочет. Но я боюсь за красный пояс, Коля, блядь. Красный пояс – это хуже, чем черный, блядь. Черный пояс, ты знаешь, у кого? У самых каратистов, блядь. А красный пояс у кого, знаешь, нет? У России, блядь. Этот красный пояс, блядь. Со всем этим, блядь, несчастным, блядь, народом, блядь. Который, сука, блядь, огурцами, блядь, и капустой пробирается. У которого последние сбережения были спизжены в момент перестройки. А китайцы говорили, блядь, самые ужасные жить в век перемен, блядь. Врагу не пожелаю, говорит, жить в век перемен. А нам-то досталось с тобой, Колян. Перестройка, перестройка, блядь. Солнце грянул лучом, блядь. Так вот, ёпты, китайцы, блядь, китайцы. Уже давно поняли, что нехуй, говорит, жить. Врагу не пожелаю. Кто у них враги? Как ты думаешь, у китайцев? Не знаешь, нет? Поди индусы, думаешь, хуй-то. Кто у них враги? У них нет врагов нихуя. Так они врагу не пожелают, блядь. А мы с тобой прожили эту хуй перестройку. И кто-то там, блядь, при совке, бля, книжку имел, бля, говорит, меня, сука, говорит, блядь, там 40 тысяч лежало, бля, у меня на 5 автомобилей, блядь. Жигулей, в смысле. Я говорю, да нахуй тебе такие автомобили? Ты говоришь, да мне уже по пизде мешак, у меня и денег-то уже, говорит, нет, нихуя. Все сгнило, пизду. Ну, конечно, к 80 годам ему восстановят, блядь. Но это похоже на то, что, блядь. Говорит, у нас, говорит, тут льготы, говорит, этим ветеранам, говорит, этой, блядь, Куликовской битвы. Справку давайте, говорит, что вы ветеран Куликовской битвы. Говорит, где же, кто же мне даст, ёпты мать, где я же, блядь. Говорит, не знаю, татары приносят. Татары приносят, блядь. Вот в чем история, Коля, корешка мой драгоценный, блядь. Это ведь, сука, блядь, ты понимаешь, хоть с этой стороны посмотри, хоть с той, блядь, все. Цей же хир, тильки в другом козюхе, как говорят наши друзья-украинцы, блядь. Пидорасы тоже известные в некотором случае, блядь. Но они тоже были поставлены в определенные обстоятельства. И не было бы всей этой хуйни, с Крымом, с Хуимом, ну, они тоже не виноваты. Они все говорят, вот москали, бля, вот москали. Все москали, блядь. Спасли их от польского ига, можно сказать, блядь. Тут, как говорится, и, ну, Мазепа понятно, блядь, Мазепа. Ну, ты не знаешь Мазепу? Пизда, гетман, бля, Мазе, он там... Ой, такой вертун, блядь. И к царю к нашему прибежал, и там напиздил, и там... Очень хорошо провернулся, блядь. Ну, а Богдан Хмельницкий, блядь, ему и памятник стоит, блядь. Поди ему сейчас смели, блядь, сука. За самосеянность? Нет, не смели? Коля, ты видел, да? Стоит. А значит, еще чего-то осталось, бля, в народе. Чего-то осталось, бля. Стоит Богдан Хмельницкий, бля, говорит. Давайте, говорит, жить дружно, ребята, говорит, бля. Хоть мы в Ростове, хоть в Нахичеване, бля. Хоть в Днепропетровске, бля. Хоть в Харькове, бля. Хоть в Киеве. Киев-то, блядь. Мать городов русских, Киев-то был, Коля, блядь.
3: Песня просто отпад. Да, отпадная песня. Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много бакса.
4: Да, очень-очень много.
3: Знаешь, Молти, а у меня в школе по рисованию была двойка.
4: Пиздец, Йоксель! В шоу-бизнесе тебе делать нечего.

0: Ну вот, Коля, мы с тобой тут сидим, партисёк, понимаешь, потребляем, культурно отдыхаем, как мы считаем. А диджей групп не унимается. Требует наследия Сурины для дальнейшей техносуиты, блядь. Ну что, я говорю, я в этом нихуя не понимаю. Я говорю, возьми диджей, неси в массы Сурины слово. Хотя бы даже посредством рэпа или дискотеки. Танцуйте, ёптать, расхочется, блядь. Ну разве подходит? Я говорю, почему нет? Он говорит, а вот ты, Сура, можешь пойти и сам посмотреть, как это все получается. Только для этого надо идти в клуб. Я говорю, о, я в клубе был, ёптать, у нас в сельском клубе, блядь, столько было веселого. Говорит, это не такой клуб, пизда. Там, говорит, все чинно, блядь, там еще пройти надо. Я говорю, ну у нас, блядь, сука, за 20 копеек всех пускали нахуй. Еще так, помню, одна у нас была девчина, такая, говорю, была робкая. Она говорит, Ваня, ты в клубу был? Он говорит, ну, был. А кучу около клуба видел? Ну, видел. Так это я. Ох, кокетка, бля. А как кокетливые бабы у нас были такие? Раньше-то как, пойти, говорит, там... Нахерачиться, бухнуть, отдохнуть, блядь. А сейчас молодежь, говорит, оттопырится, блядь, отколбасится, отплющится, блядь. Между прочим, оттопырится, это неправильно, это медицинский термин. Это друзья мои медики говорят, когда, говорит, больной Богу душу-то отдал, они, говорит, больной оттопырился. Конечно, это может быть цинизм, Коля, с некоторой стороны, но зато это профессиональное слово, чтобы сильно не горевать. Потому что если по поводу каждого больного горевать, то представь, как придется самому оттопыриваться. Так что вот так вот, а они сейчас, значит, плющутся и колбасятся. Ну и пошли мы к этому диджею, понимаешь, поколбаситься. Зинка, я говорю, Зинка, надень что-нибудь поприличнее, блядь, чтобы легче было. Тяжелого не надевай ничего, блядь. Да куда тут нахуй ей всю жопу обследовали этим... металлоискателем, нахуй. Я говорю, Зина, как бы там спираль у тебя не звенела нихуя. Ты, говорит, давно ее не меняла, там, наверное, блядь, уже, сука, такие, блядь, килограммы наросли, бля. Не, не звенела нихуя. Я говорю, ух ты, жопа, это не железная нихуя. И меня заебало сразу. Чоп, блядь. А меня, сука, раз, блядь, тоже, сука. Ой, по рылу поводили, говорит, сука, не несу я чего-нибудь, блядь. В этих, в залобных пазухах каких-нибудь, блядь, металлов, сука, тяжелых, блядь. Ну все, говорю. Я говорю, закончили? Он говорит, закончили, можете, говорит, гулять. Располагайтесь. Я говорю, палец из жопы только вынь, пожалуйста, блядь. Чтоб я прошел это, блядь, сука. У меня там алмазы, наверное, искали, мух. Блядь, ну, сука, хули, фейс-контроль. Но жопу совсем трогать, в рот меня сих пых. Блядь. Сука, пидорасили, короче, на входе, блядь. Ну, во все, ладно, бля, располагайтесь, говорит, тут народ гуляет. А там, сука, дым коромыслом, бля, говорю, да тут присесть-то, сука, блядь, в уголок куда-то забился, нахуй. Сижу, официантка подходит, блядь, я говорю, портвейну. Говорит, блядь, а у нас как портвейну нету, портвейну, блядь. Как портвейну нет? В клубе, блядь. Правда, у нас тоже в клубе портвейну не было, мы всегда в магазине брали, сука. Я говорю, я не знал, что у вас такой же клуб, блядь, как у нас, сука. Я говорю, взял, бля, в магазине портвейну, сука. Говорит, не, у нас, говорит, вот тут коньяки, блядь. Говорю, какие у вас там коньяки? Ебать, колотить. Ну, цены, я тебе скажу, Колян, такие коньяки пускай пьют хуяки, блядь, ты понимаешь? Взял я пивка, кружечку с зиркой на двоих и трубочки попросил засунуть, будто по трубочке и сосем сидим. Потому что на вторую кружку хуй я не наскребу, блядь. Там и ну народ пошел, во оттягивайся, и все в темных очках, сука. Темно, как в жопе у негра, ничего не видать. Они все в темных очках. Ну как же вы, сука, не падаете, блядь, а? Ну это там вспышки редкие, знаешь, пых-пых-пых-пых на марше происходят, блядь. И они, значит, очками прикрываются. Это все, в общем-то, правильно, бля, прикрываются, сука. Думаю, я бы тоже прикрылся, блядь. Заебали, у меня уже в глазах тик начался. Слышу, руки вверх, блядь, я, сука, блядь, заметался, блядь. Думаю, ну, сука, думаю, облава, блядь. А это так диджей работает, народ пугает, блядь. Типа, мол, оттопыривайтесь. Этот, блядь, там музыку хуярь, говорит, и слушай, говорит, слушай, говорит. Ну, чувствую я, сука, что-то мне не по себе как-то, блядь, такое чувство внутри. Хуёво возникает, думаю, потом думаю, ну, блядь, тут девочка какая-то подходит, блядь, такая маленькая, какая-то сопля, блядь. Таблетки есть, блядь, я говорю, всё, я да, похож на врача, блядь, этого нахуй. Уролога, блядь, или кого я, нахуй, напоминаю тебе, какие таблетки, блядь, сука. А, бля, мне говорят, объясняют, тут, блядь, таблетки эти, блядь, выпил нахуй и всю ночь дрыгаешь ногами, как сучара, блядь, понимаешь? То есть судороги тебя, блядь, бьют всю ночь, а потом ты, сука, лежишь, двое суток, блядь, глаз не можешь открыть, блядь, потому что у тебя все силы выпиты этими таблетками, блядь, сука. Коля, мы, блядь, мы по сравнению с этими детьми, дети, блядь, младенцы мы с тобой, сука, в пеленках, сёчку сосём с портвейном, нахуй. Так у нас один тоже, блядь. У них ребёночки не засыпал, они ему хуяк водочкой помочат, блядь, сосочку, он и готов, нахуй. Я говорю, что ж вы делаете, бляди? Блядь, хоть портвейн помочили, блядь, а вы водяры, блядь. Он, говорит, так быстрее забирает, говорит, блядь, ребёночка. А сами хуярят на дискотеку, блядь. Ребёночек в экстазе, а потом, говорит, что ж ты, ребёночек, у нас так пьёт в 5 лет, блядь, ебать его колотить, блядь, всё. Все деньги спиздил и на водяру перевёл, блядь. Вот пускай потом не удивляются, сука, в каком-нибудь клубу, блядь. Ну, короче, смотрю, какая-то труба блестит, блядь, этот ёбаный столб. Выходит такая бабец, бля, ну, сука. Ну, так, вроде, в каком-то сарафанчике, блядь. И начинают туди-ля-ди-ля-ди-туди под мою техносюиту. Где в основном ебать колотить и прочие дела. Она начинает колотить, блядь, но ебать не дает, блядь. Потому что ты стриптиз, Коля, оказывается, там ебать нельзя. Она свои сестры распахнула, они у ней, блядь, ниже пупка как рухнули, блядь, и на мохнатку аж опусть. А там мохнатка, блядь, такая, сука. Это все бы ничего видно не было, понимаешь? Естественная защита, блядь, мехом. Она защищает своим мехом, дабы у ней пизди не было видно, блядь. А те извращаются, лезут и под коленку ей заглядывают. И так думают, где же у ней там эти вот, которыми она жует-то, блядь. Всякие малые, большие половые губы, блядь, располагаются, блядь. А там хуй увидишь, защита, блядь. Вот так вот, блядь. И давай они совать в эту мохнатку всякие доллары, блядь. И туда сунули, туда. Напихали полну пизду. Даже кто-то в сраку умудрился засунуть, блядь. $10, как сейчас помню. Торчат прям 10 цифр. Из сраки, блядь. Так что ты, кореш мой драгоценный, техносюита нам. О, блядь. Ну, в общем, короче, диджей музыку крутит, блядь, у меня разрыв мозгов, блядь, тут все уже, эмоций никакой, я говорю, нет, нахуй, я все-таки автор спокойный, творчество у меня спокойное, конечно, если кому-то нравится, пускай себе заебенивает в каком-нибудь клубу под эту техно-сиюту, а я в ней нихуя не понимаю, Коля, кореш самый драгоценный, взял я Зинку нахуй под руку и пошли мы с ней, блядь, хорошо, что магазин не закрылся, взяли партийску и на скверике, так хорошо оттянулись под весну, и почки только так на соседнем тополе щелкали, Коля, ебальцами своими масляными. Весна наступила, Колян, ёптай мать, а ты техносюита, техносюита. Заводи ебенки, если нравится. Короче, мы, блядь, переночевали там в гостинице. Народ побежал, блядь, в розовый квартал. Я говорю, что я баб голых не видел, что ли, ёпты. Заебитесь вы в рот. Включаю телевизор. А там Коля ёбово идёт, блядь. Но коротко. Оплати, тогда смотри. Я включаю. Как же так, блядь? Только хуй какой-то мелькнул. Ой, ёпты. Опять пауза, говорит. Оплатите, товарищ, блядь, типа. Тогда будете смотреть. Ну, думаю, хуй, не знаю, сколько стоит. По-английски не понимаю, по-голландски вообще нихуя. Думаю, ну и хуй с ними, с хуями, блядь. Я еще пока свежий, блядь, только что из дома, ёптать. Зимку-то, блядь, всю ночь терзал. Месяц впереди, ебать, тё в сраку. Так что я усталый, довольный, блядь, сижу и похую. Взял пивка, сел, блядь, гуляйте там, нахуй. Там народ гуляет. Ну, смотрите, ваш Амстердам, всё, не видал я Амстердама, что ли, блядь. Я готовлюсь, блядь, на дальнейшую поездку, блядь. Там впереди все такое творится, блядь. Короче, на Курасаву прилетели все в поту, нахуй, все. Красиво, блядь, маленькая Голландия, блядь, все такое, они называют маленькая Швейцария, хотя дома явно голландские, блядь. И колонии якобы этот остров голландская. Ходит доллар, блядь, вчистую нахуй. Американский доллар нехуй выдумывать, блядь. Плати долларами и все похую. Тут я, блядь, ломанулся, блядь, смотрю там, ну все там у них там, майки какие-то, красивую рубаху у нас себе купил. Кореш у нас драгоценный, наш руководитель. Ой, как красивую рубаху, блядь. Тут подходит хуй какой-то, блядь, у него, это, ящер сидит, блядь, на голове. Ягуана, блядь. Страшная, блядь, думает, так, блядь, как вопьется. Она такая добрая оказалась, блядь. Такая сидит ей похую и головенку трясет, блядь, вот так вот. Я говорю, ну давай за доллар-то я сниму тебя с этой крокодильцей-то, блядь. Он говорит, хуй-то пять, блядь. Я говорю, да заебись ты в рот, вот тебе тут, блядь, ужмусь, но не дам, блядь. А мне говорят, ты не бзди, говорит, Сюра, говорит, мы будем еще, говорит, там в одном городе, там просто парк, там этих ягуан, как собак нерезанных, блядь. Ходят прям по людям, блядь. Я говорю, ну во, и пошел ты нахуй, блядь. $5 ему подавай. Жадность фраера сгубила, блядь. Купил себе на эти деньги майки, блядь, и уехал нахуй. Из курса вылетел в пизду. Это вот я еще был поэт этот ебаный, блядь. Ой, хороший мужик, блядь. Я почитал тоже, я когда в библиотеке сидел, и попал ты мне, блядь, глядя, говорит, задумчиво, в небо, говорит, небесное, блядь. Оказывается, я выяснил, блядь, Тургенев, блядь, Тургенев, ёпт, Муму написал. Муму, самый любимый рассказ, бля, мой. Вот это, бля, меня поразила история, ну просто, блядь. За душу взяла, блядь, за душу. Ты веришь мне? Вроде нехуй. Вот Бобби кончил, сучки слез, и вместе с ней помчался в лес. Хули ты про собаку, блядь? Собаку звали Муму, блядь, ты понимаешь? А так, блядь, сука, знаешь, заныло, блядь. Там такие пласты, блядь, наслабания, всякие напластения, блядь. Эти ямки, блядь, выебанки, блядь, и всякая хуйня, блядь. Ну, с ним вроде, блядь, сих пы. Чувак, да, крепостной, блядь, ну, знаете, это, блядь, в крепости, знаете, бля, ну, сука, сидел в крепости, бля. Ну, там не крепость, там замок, бля, ну, хуй с ним. Ну, с ним он служил там бабе какой-то, бля. Да они там мало там, хуё моё там, балы, три балы, бля. А он там живёт, в конторочке в какой-то, блядь, под лесенкой там, подметёт там, блядь, там всё. Польётся, док, бля, там. А здоровый, бля, чувак, здоровый, русский крестьянин, бля. Ну, русский крестьянин, бля. Но не мой. Не мой нихуя ни слова, бля. Более того, глухо не мой, ёпты. То есть ему, мол, Герасим, бля, его звали Герасим, бля. Мол, Герасим, а он нихуя. А он говорит, бля. У меня, сука, были ребята, один, вот тоже не мой, бля, здоровый, сука, бля, татарин, бля, ух ты, бля. Они, понимаешь, они молчат все время, бля. У них силы, блядь, да хуя. У них той силы, блядь, необоснованно, бля, много. Вот мы с тобой, корешок, тратим всю эту хуйню, бля. Вот это пизю, пизю, сижу, бля, пизю рассказываю, бля. Я силы теряю, бля, ты все весь вспотел, бля. А он, сука, молчит и молчит, бля. А силы-то у него остаются. Остаются силушки-то, бля. Он как, сука, впердолит, мало не покажется, бля. Он, сука, здоровый, блядь, кирпич, блядь, такой, сука, ты че, ты его, блядь, не обсеришься неделю, бля, он здоровый гад, бля, понимаешь? Ну, правда, хороший, добрый мужик, он молчит, бля, молчит, бля. Собачка бежит, бля, он говорит, муму, бля, она к нему хуяк, бля, подбежит, он говорит, муму, бля. Ну, она поняла, что она муму, бля. Знаешь, она ему как родная, бля, у нее подобрала, у нее детей-то нету, блядь, никого нету, бабы нету, блядь, а и вообще хочешь, там, понимаешь, бля, и сил делать некуда, блядь, хоть, блядь, после зёпой, блядь, об стенку хуячься, блядь, и в муму все, блядь, и силы, блядь, ну, я не думаю, что он, конечно, занимался с ней, блядь, какой-то скитоложеством, блядь, каким-то, сука, вроде сих пых, блядь, она маленькая собачка, куда нахер, блядь, хотя хуй его знает, блядь, ты же тоски, блядь, ведь и хуй им две тоски, блядь, выше без сна. Ну он, вот она у него сидит, бля, срет, чё, бля, слушай, Герасим сам нихуя не жрет, бля, нихуя, бля. У гороху, блядь, нажрется, блядь, напердит, бля, на сука, бедная шаровать и падает, бля, сука. И тоже гороху ей дашь, бля, она серит с него и серит, бля. С травы какой-нибудь, блядь, бузины, хуй знает, чего она дает, бля. Она все подряд жрет, блядь, жрет, бля. Ну хули делать, бля, и Герасим тоже, бля, здоровый, сука, одну зелень только сра, блядь. Как, блядь, сука, помидоров нажрется, бля, выйдет, сука, бля, как перни, бля, хорошо. Барня, блядь, с антресолей падает, блядь. А раньше, блядь, и поверь мне, нет, ты не поверишь нихуя, сосиски, блядь, в деревне продавались, блядь, так же, как и в городе, блядь. Ты веришь мне? И они, отрёв, падлы, там жили, бля.
1: жили, сосиски, сардельки, бля, все было, бля, бананы, сука. Это сятер, ебай, бля, мамай губастый. Ты сейчас сидишь, мои сардельки, ты жрешь, бля, колюха, бля, ебаный. Ну, короче, раз барни выходит, блядь, а тут, блядь, бедный этот дед, муму ёпнет, собачка, бля. Ну, дриснула, бля, подпрыгнула, бля, хуяга, обдрисалась, это гороху, бля. Она хуя пискнула, как пизданется, бля. Ой, ёпты, Герасим, бля, скорее, бля, он нихуя не слышит, бля, он там кушает, бля. Она говорит, кто насрал, бля, бля, пальцем покажет, бля, вот я тут пистанулась, ну, объясняет, ну. Ой, бля, муму, бля, ой, ёпты. А, муму насрала, блядь. Ах ты, сука, ты сраная, бля. И знаешь, муму хватает, бля, говорит, что вы, сука, это, блядь, не было здесь никакой муму, бля. Я здесь не буду со своей муму. Тетка старая такая, бля. Ну, вроде как, я так понял, что она старая, бля, нас снять. Когда-то я, говорит, была молодая, бля. И меня ебли, говорит, во все хуев. А сейчас, говорит, никому нахуй не нужна, бля. Говорит, все бы здесь не было, муму, сейчас у меня бал. Бал, бля, приедут, бля, джентльмены, всякая хуйня, бля, навалятся, бля, и будем здесь, бля, тусоваться, бля, туда-сюда, вертеть, пердеть, бля. А тут вот, бля, непонятная вещь, может, какой кабель забегал, бля, все равно, бля, ну, подставил собаку, бля, муму. Восемь, короче, вертели, бля, приехали, бля, все. И опять какая-то падла, бля, насрала, бля, на крыльце. Ну, вроде, опять князь выходит, пиздык, бля, на говне. Ебическая сила, бля. Ёбнулся, блядь, сыраку разбил, ебалом ебанулся, говорит, я в этот дом не ногой. Пиздец. Не надо мне, блядь, вот это вот гнать, бля, вот этого паука, нахуй, мне на шею, бля, вешать, бля. Я, говорит, больше сюда, сука, в эти, блядь, ваши Палестины, блядь, не ногой. Кто вас все время здесь сидит? Кто все время сидит на крыше? Парни, задалась вопросом, бля. Герасим, бля, кто, сука, сидит на крыше?
2: Муму.
1: Ебать тебя в сраку, блядь. Да что ты, бля, на муму, блядь, сука? Он муму, он больше нихуя сказать-то не может, бля. Вот в чем, блядь, парадокс, бля. И трагедия, блядь, этого высокого рассказа моего, бля. Трагедия, говорит, ну ёптя, говорит, понять сам муму, нахуй. Вот что ты серишь, блядь, собака. А собака, ну-ка, не понимает, она ветвит. Ну, маленький, бля, глазенки такие, бля. Ну, ретирпир, бля. Иди нахуй, мы, говорит, пишем записку. Утопить пизду. Неси куда-нибудь, бля. А Герасим-то нихуя, блядь, у него мозгов-то нихуя не, бля, му-му-му-му, бля. Вот, ну, сука, все, надо ее утопить, бля. Он такой был максималист, сука. То есть, либо, блядь, так, либо нихуя. Вот максимализм, кстати, Коля, блядь, вот максимализм это хуйня. Потихонечку надо, бля, по жизни, сука, сориентироваться, дай всем жить, вроде на всех пых. Все сразу мочить-то, бля. Вот он эту муму, давай же мочу, бля. Значит, он не мог, бля, тут весь, чтобы она побежала какой-нибудь сама по себе жить, бля, какому-то другому там чуваку, бля, и все. Вот, сука, какой, блядь, был злобный, бля, чувак, русский, бля. Но она напоследок на него так посмотрела. И во взгляде, бля, вот точно я, блядь, как Тургенев, блядь, так написал, говорит, в рот мне всех пыль, Герасим, хули эти маленькая тварь-то сделала, блядь, что ты меня мучаешь, блядь, что я родилась, блядь, здесь, блядь, на твоей территории, блядь, в рот мне всех пыль, чем-то я виноват-то, блядь. А Герасим, блядь, вот так на нее посмотрел и говорит,
2: му-му.
1: А у него все остоебло, блядь. Он его хуяк, блядь, вместе с мешком, блядь, бросил в пизду, в озеро, блядь, пиздец, как муму, блядь. Вернулся назад, говорит, блядь, мешок бросили. Тут его, блядь, совесть, блядь, как заглохло, блядь, заглохло. Что же я, говорит, мудак сделал, просто мудак. Что же я просто мудак сделал, блядь, он начал метаться, блядь. Совесть, муму, муму, блядь, где ты, мол, нахуй, блядь, где ли она? Пары попалась чему-то, блядь, он как поебал я, ебанё. А там гости, блядь, там бы кого в сыраку, кого в жё. Блядь, разогнал весь особняк к ебени матери, блядь. Ты что, Герасим, охуел уже, не слышишь, нихуя? Ну, блядь. Так вот тебе кореш мой, я тебе скажу, всё такую штуку, блядь. Вот у тебя есть кореш, блядь, вот сурка каретная, блядь. Неужели ты, сука, меня вот так вот сможешь, блядь, подставить, блядь? Так что ты пойми, блядь, меня, сука, пойми, почему мне так взорвало душу эта история, блядь. Ты корешей своих, блядь, цени, люби, блядь, уважай, но никогда не мочись, речи.

0: Чего ему так все это преувеличение нужно было, да? А я тебе скажу, корешок ты мой драгоценный, опять же, блядь, скажу, веяние времени, бля. Тогда ведь этот клерикализм этот, блядь, средневековый, он, сука, ох, блядь. Кругом ведь эти костры инквизиции, блядь, индульгенции, пропердентции, блядь, индульгенции, не знаю, что такое, ну, блядь. Идешь, блядь, там на паперке стоит хуй, говорит, так, индульгенцию мне, блядь, там написано, за все тебе прощается, блядь, иди греши дальше в пизду, только денег дай, блядь. Заплатил, пошел, все. Даже не то, что там замолить грехи, там все про... Они индульгенциями торговали. Это уже вообще пиздец. Полный цинизм, блядь. А народ жгли, палили, блядь, пидорасы, блядь, а? Вот, сука, как понять? Как совместить это, блядь? И этот бедный, блядь, Рабле тоже скакал, бегал от них, как сука, блядь. Он отказывался, блядь, и от одного романа, и от другого, блядь. Говорит, я этого не говорил, я этого не писал, блядь, все будет. Да мне доебались, блядь, и норовили за старковь схватить. Как-то выскочил, блядь, как-то он вот кореша сожгли, а он выскочил, блядь, как-то, понимаешь? И вот в этом преувеличении было какое-то освобождение от всего этого вот этой зануди, блядь, этого серого, блядь, понимаешь, вот этой вот псевдоверы, блядь, все это, блядь. И все, говорит, как бы в здоровом теле здоровый дух, блядь, было бы здоровое тело. И он нарисовал здоровое тело, естественно, сиськи до полу, блядь, срака здоровая, значит, в этом будет все хорошо. Вот я к чему начал все это тебе говорить-то, понимаешь, кольц мой драгоценный, раблезяш. Вот мы и давайте приближаемся, прям у нас сейчас такой период. А народ всегда наш, всегда народ, он всегда стремился к здоровому, бля. К здоровому, кореш его драгоценный, как говорил мой дорогой Петр Федорович в деревне, бля, Ваганова, говорит, во всем нужен ум да берись, а то сядешь срать и хер обсерись, понимаешь? Бля. Здоровый в народе живет, бля. Тяготение к этому есть, бля. В этом я и вижу, бля, здоровье общества.
1: Я, конечно, не призываю пердеть за столом, как это в Германии делают, блядь. Или баба идет на улицу, как пернет, бля, как рыгнет. Думаю, ой, милка ты моя, я только на нее так посмотрел с интересом. Думаю, о, не, бля. Со звуком ты, конечно, справилась, а с запахом, блядь, уже это все, бля. Ну и как ты думаешь, это уже перераблезянство, бля, пере. А пере это всегда плохо, блядь. Я имею в виду, идите на лоно природы, бля. Занимайтесь спортом, бегайте от инфарктов, бля. С детьми, блядь, куда-нибудь в походы, бля. Не сидите в этих затхлых, блядь, квартирах, блядь. Я не к тому, что, блядь, мол, сам сидит портвейн, он глушит, блядь, а сам нихуя, нихуя подобного, сука, я в теннис играю, блядь. Ты знаешь, Коля, я взял третье место в нашем, блядь. Сейчас, бля, мне ракетку подарили, нахуй, хотя она мне нахуй не нужна, бля. У меня своя есть, блядь. И не то, что там я сижу и пизжу, мол, одним портвейном только напитан, блядь. Что из меня ткни прям портвейн так потечет. Нихуя. Я периодически просыхаю, блядь. Всего и всем остальным желаю. Надо просыхать, иначе это очень тяжело. Вот в этом и есть, блядь, где-то вот такой вот переход к истинному положению вещей, блядь, Коля. Драгоценный налей чуть-чуть так, чтобы прошло хорошо, блядь. И понимаешь, я тебе так сказал, лучше уж требухой обожраться, чем гамбургерами, блядь. В требухе хоть какая-то, блядь, там истина сквозит. Но в гамбургах ты сам посмотри на американцев. Посмотри на простой народ, блядь. Я не говорю там на Шварценеггера посмотри, там на какую-нибудь там фотомодель какую-нибудь, блядь. Ты возьми простую американку, блядь. Он найдет срака вот такая, блядь, и ничем она от немок не отличается. Только тем, что немки, конечно, есть здоровые, но они все-таки такие, более такие подобранные такие, блядь. Мускулистые, я бы сказал, понимаешь? Американка вообще есть просто пузо наружу, сиськи никакие уже повисли ниже колен, блядь. Вот это все гамбургеры, фуд эти, блядь, как они там их называют, фуд хуют, блядь, не выговоришь нихуя. Ноги, короче, едят какие-то, блядь, не поймешь ничего. Так лучше уж требухи обожраться и раблезяться по-настоящему, блядь. А это не раблезянство, это не путай, блядь.
0: Ой, Колька, корешься, мой драгоценный, как ты вот умеешь вовремя все это, блядь, понять, сука? Ну, конечно, мы с тобой уже живем, блядь, рука об руку, нога в ногу, блядь, хуй знает сколько, блядь. Ты ведь понимаешь, сколько мы с тобой этих кинов рассказал этих вот? Кино, блядь. Ты наливай, наливай. Короче, блядь. Тут тоже гений, понимаешь, один, блядь. Сергей Эйзенштейн, блядь. Короче, блядь. Дело вот в чем. Эйзенштейн решил снять, блядь, фильм, сука, «Броненосец в потемках», блядь. Ты понимаешь, нет? У него и получился в потемках, потому что черное-белое кино, блядь. Ну, Коль, ну ёпта мать, ну я пошутил в потемках, бля. Потемкин, конечно, броненосец Потемкин, пизда. Ну, князь такой был, назвали. Имени Потемкина, блядь, броненосец, блядь. Он был бронированный весь, блядь, то он торпеды, отлети нахуй в пизду куда-нибудь, блядь. Понимаешь? Так вот, сука, Зинсен. Вот он, сука, блядь, снял. А дело-то было в 1905 году, нахуй. Моряки, нахуй, ну плавали, блядь. А у нас моряки всегда хуёво жили, блядь. Все, ты думаешь, все, лучше стало, что, блядь. Вон, Курск утопили, нахуй, к ебень матери, блядь. Это, блядь, современная техника, а тогда, блядь. Броненосец в потемках, нахуй, нихуя не видно, света нет, он хуярит, блядь. Почему? Потому что броненосец, блядь, куда въебенится, он, блядь, нихуя, с ним не случится, нихуя, понимаешь, блядь? И Зинсен снимает, как они там плывут, все, сука, идут. Ну, плывет говно, правильно, говорят, моряки говорят, плывет. А мы ходим, ну, идут они, значит, блядь. По Черному морю пиздуют, броненосец, все, нахуй, в сраку, в сторону, только сопли летят. И что ты думаешь, блядь? Жили нормально, хорошо, блядь, припеваюсь, жили, блядь. Какой-то хуй. Нашел у себя червячка, блядь, мясного. В тарелке, блядь. Ну, ковырял, сидел, блядь. Говорит, блядь, Вася, глянь-ка нахуй. И вот, знаешь, он снимает тот Зинсен, блядь. Ой, смешной, сука, блядь. Вот, вот все куда-то носятся, нахуй. Попал, побежали, блядь, как тараканы, нахуй, сверху все. Куда-то туда ломанулись, назад ломанулись, все бегают, блядь, суетятся, нихуя не поймешь. Но вот когда он, блядь, наш там один хуй закричал, караул, блядь, нас травят червями, блядь, нам червивое мясо подсунули в суп, блядь. Я говорю, ёпты мать, так они жварёные, ёпты, чё суетишься, нахуй. А с другой стороны, блядь, пектины, нахуй, нуклеиды, блядь, протеины, блядь, все такое. Знаешь, как в Африке все ценят это, блядь? И хуй, знаешь, как стоит, Коля? От этого червя... О, бля! А эти мудаки наши, блядь! Потому что яйца перегрелись, блядь! Потому что вошли в Черное море! А были бы, нахуй, на Неве, все мягче было бы, блядь! Ведь, кореш ты мой драгоценный, все тебе расскажу, Коля, блядь! Ведь все революции, они от яйца перегрева, блядь, начинаются, блядь! Ты пойми, блядь! Я это понял для себя, как вот, сука, отче наш, блядь! Ты понимаешь? Вот смотри, где все революции, блядь? Сука! Ливан, блядь, ёптить там Израиль, блядь. Подожди, пизда, Латинская Америка, Куба, блядь, где жара, блядь, понимаешь? Ты когда-нибудь великую эскимосскую революцию видал, нет? Ты слышал об этом, нахуй? Эскимосам им, нахуй, в голову не придет. Они думают, как бы, блядь, не съебаться тут, не окочуриться, блядь. Какая революция в пизду? А у этих перегрев в Италии, блядь, Муссолини как перегрелся, нахуй, как начал пиздосить всех, блядь. А в Испании, блядь, а в... Ёптый, в Бразилии. А в Бразилии просто стали делать нахуй. Как чувствуют, блядь, яйца перегреваются. Карнавал. Пиздец, все на карнавал. И у них то карнавал, то футбол. То карнавал, то футбол. Яйца перегрелись, футбол. И у них нихуя никаких революций. Коля, блядь, ты заметь, ты, сука, как я правильно мыслю, ты заметь. Наливай, наливай пизду. И если глубже, Коля, ковырять, то, конечно, ген революции обязательно сидит в яйцах, блядь. Это вообще пиздец, блядь. Смерть клопам и мухам, нахуй. Он в Питере, а там тоже прохладно. Но не забудь, Коля, я задавался таким вопросом, блядь. Почему в Питере вроде холоднее? Хуй-то в Москве холоднее. А у них Гольфстрим, пизда, обмывает, блядь. Пиздец, из-за этого все в Питере революция, нахуй. Ну, в общем, это не главное. Я тебе не об этом, Коля, хочу рассказать. Товарищ Че, блядь, его звали, товарищ Че. Че Гевара, ебаный, блядь. Че Гевара, блядь, такой был, мошенник, блядь. Пиздил всех, нахуй. Он без пиздюлей, как без пряников. Его, сука, блядь, этот самый, ну, сука, кубинский лидер, бля, бородата, да, блядь, Фидель Кастро, бля. Федька, бля, Кастров, нахуй, блядь, он пиздец. Он говорит, товарищ Че, блядь, ты с нами, блядь, ты кого хочешь запиздоришь, блядь. А он говорит, да, а ему хлебом не корми, нахуй. Футбол не умеет играть нихуя, на карнавале не пляшет нихуя. Яйца все время горят, блядь. Вот и пиздец. Революционер, нахуй. Номер один, блядь. Еще такой террорист, блядь. Как в Боливии, где его, нахуй, там съебали. Поймали, нахуй, яйца оторвали. Пиздец, утихомирился. Так вот, нахуй, чеченцы у нас там сидят тоже, блядь. Все, им там тепло, жарко, блядь. Их бы, нахуй, на Северный полюс отослать. Все, пиздец ваххабизму, нахуй. Отмучились, блядь. Яйца замерзли, голову нихуя не думают. Где бы, блядь, сберлять какой-нибудь рыбки, блядь. Чтоб дальше протянуть. Вот так, сука. А силы боятся, блядь. Как по пизде ему дашь мешалкой, блядь. Затих, блядь. О, ты сильней, прости, уважаю, блядь. Ты наливай, наливай. Вот, поменьше, блядь, половинь, сука. Червяки-то от жары плодятся, там жарко. Ну, холодильников-то не было, пизда. Ты пойми сам, вот ты, матрос, хуев. Хорошо, что мясо было, блядь, пизда. Так нет, блядь. Долой нахуй, нас засилили, замучили. И Эйзенштейн крупным планом этого червяка показывает. Людей, знаешь, как сопляков, муравьев, бля, который ползает от червяка крупным планом, какой он жирный. И вот с этого червяка все начинается, бля. Долой всех капитанов нахуй. Капитан говорит, в чем дело, матросы, блядь, вы что, блядь, сука? А говорит, мы ебали тебя в рот, блядь, мы не матросы нихуя вообще, мы революционные солдаты, блядь, ебать тебя в срак. Мы массы, блядь, во, церковые массы, а церковые массы нихуя не понимают, нихуя, куда они бегут нахуй. Вот это был пиздец, Коля, как они опять начали бегать по кораблю, и все, офицеры хватали, хуяк за борт, хуяк за борт, хуяк за борт. Говорит, в чем дело, товарищ, господа, в чем дело, какой мы нахуй тебя, господа, мы товарищи, блядь. И только один, блядь, этот... Отто Юлевич Шмидт, блядь, царство небесное, блядь, присоединился к этим массам, церковым, блядь, церковым, блядь, и бегал вместе с ними, нахуй, там, и кричал, я Отто Юль Шмидт. Да, он изюм, изюм, блядь, в церковой массе, блядь, Отто Юль Шмидт, блядь, оказался, нахуй. Ты, культурный человек, как тебя потянул на эту хуйню? Тоже что-то, блядь, яйца перегрелись, блядь, вовремя ебаться надо, вот что, блядь. Вот, Коля, я тебе говорю, все революции от недоеба. Кто у нас? Кто? Ильич? Пиздец. Инесса Арманд он любил, обожал ее, химически просто трясся над ней. А Надежде Крупской он может передолить, но не хочет, блядь. Она говорит, Вова, ты меня не любишь. Он говорит, не люблю, я люблю революцию, блядь. Но стеснялся сказать, что любит только Арманд. Блядь, он не мог ей сказать прямо в глаза, в ее выпущенные глаза, блядь, у нее пиздец был, блядь. Базедова болезнь. Говорит, если тебе Надя в передоль, у тебя глаза выскочат нахуй, блядь, ты понимаешь, нет? Это же, блядь, трение нахуй. Как насос. Он ее берег, блядь, как жену, как подругу, блядь. А Инесса Арманд, у нее глаза нихуя не выскакивали. Она, наоборот, втягивала нахуй все в себя, блядь. Вот, сука, химия, Коля, блядь. И ебало так, что, блядь, все, Ильич, он полысел рано, блядь. Это, знаешь, когда вот финские женщины приглашают все грузинов, блядь, и говорят, вот у нас горячие финские парни нас так уже... Не доебали, блядь. За период прошедшего времени, что тут горячие грузинские парни должны поработать, блядь. Когда грузины приезжают, сука, с туристическими путевками в Финляндию, блядь. Ну, сука, там начинается, блядь. Они выезжают оттуда на карачках, нахуй. И теряют остатки волос, блядь. Понимаешь, потом лысеют просто на половой почве, блядь. Ты видел, все грузины лысые почти? Потому что, блядь, все такие ебаки, блядь, понимаешь? Они... Любит влупить, блядь, уже по самой передать невозможно, а волосы теряют, блядь. Я тебе просто скажу, Коля, блядь. Все эти наши, блядь, это, блядь, прямая зависимость. Я же, прости, рыгнул. Вот это у меня сейчас красный выходит, блядь. А, хорошо, хорошо. В общем так, ты пойми, вся эта хуйня, от чего начинается? Недостаточность, блядь. Вот если ты ебешься, нормально, блядь, ты живешь половой, вот захотел, блядь, баба, страсть, блядь, сука, обуял, все. У тебя все в порядке, блядь. Только не достаться. Пиздец. Обязательно ты, блядь, что-нибудь сделаешь, блядь. Вот Че Гевара тот же, блядь, этот ебаный, блядь. Террорист, нахуй. Явно не ебался, блядь. Явно, блядь. Ты понимаешь? Он пропускал момент, блядь. То есть у него, может, и было желание, а у него желание все выкомнить, дать пиздюлей, блядь, взорвать что-нибудь, побежать. Нету бабе отдать все это, нахуй. Каждый человек должен свои страсти, чтобы они выходили, блядь. Поэтому так. Понимаешь, вот в Бразилии определились карнавал и футбол. Ебаться, ебаться и еще раз ебаться, блядь. После карнавала и футбола. Тогда никакой революции. Ты что, блядь, какие силы, нахуй, какая революция в пизду? И значит, фильм черно-белый, так эти, сука, подняли красный флаг в Одессе, блядь. Так что ты думаешь, Эйзенштейн? Чтобы этим, блядь, вот угодить нахуй этим, блядь, Сталину, блядь, и всякой хуйне, блядь? Он взял лично, блядь, красный карандаш, Коля, блядь, наслюнявил его, блядь, своими слюнями, потому что химически нахуй. И чтоб не стерлось, блядь, и покрасил каждый кадр, блядь, красным цветом. 25 кадров в секунду пиздярить, ты представляешь, сколько там кадров? Ну-ка, посчитай. Да хуя, он сам красил и на мотоцикле возил, блядь, в Смольный. Смотрите, товарищи, усмиритесь. Красный флаг. А те чуть не охуели, чуть со стульев не попадали. Они не привыкли нихуя. Фильм-то черно-белый, и вдруг красный флаг как пизданет, блядь. Да здравствует Потемкин, броненосец, блядь. Не князь же Потемкин. Ну, кому он нахуй нужен, блядь? Естественно, революционный народ, ура, в пизду долой, слава, блядь. И прочая хуйня. Полный разврат, Коля, блядь. Разврат. Ну, конечно, ему, конечно, низкие поклоны за стену ответили, блядь, пизды там дали хорошие ему, блядь. Хотя ему нахуй не нужна она, блядь, он пидорас. Ну, все равно взял, пошел, блядь, куда-то отвел, нахуй. Использовал, может, нет, может, ему подарил, блядь. Ну, и за стену дальше снимает фильм. Червяка снял крупным планом и пошел дальше хуярить, блядь. Но эти посмотрели, делать нехуя, блядь. Понимаешь, народ разбежался, всех распугали в пизду. Революционные моряки-то, блядь. Массы революционные, слерковые, блядь, массы, нахуй. Они не знают, что им делать, нахуй. Ёб твою мать. И вот, короче, блядь, когда они, значит, броненосцы эти Поноскин, блядь. Ну да, червей-то нахуярились, блядь, а протеину до хуя, понимаешь, и все как пошло у них калом, блядь, стулом выходить, блядь, жидким, понимаешь? И весь броненосец вот такой звук издавал. От него все разбегаются, акулы все расплылись, блядь, все нахуй. Вот они после этого, говорит, назвали его броненосец Поноскин, а с этим именем никто их нихуя в порт не пускает, нихуя. Говорит, пошли вы нахуй, у нас своих серунов до хуя, блядь. Не знаем, куда, говорит, блядь, фекалии, блядь, девать нахуй, а честные сооружения не работают нихуя. В пизду вас всех. Они, говорит, походили в какой-то, блядь, пристали, блядь, к Румынии, блядь. Те, говорят, ну ёб твою мать, все к нам, нахуй, как говно, все к нам, блядь. Ну, они по лесам разбежались и нахуй. Потом кто это из остатков, блядь, в Болгарию приплыл, говорит. Оставили, говорит, это вам, говорит, на сварочные работы, блядь, на металлолом сдали нахуй. И кто в Турции, кто куда. Из 905 года они вот пиздавали письком до России, блядь, мудаки. Доперли до Питера нахуй, увидели крейсер «Аврору» великий, блядь, думают, о, Потемкин, блядь, о, залезли, а с дуру не поняли, хуй, как пизданут по-зимнему, ёб твою мать. Тут все и началось. Пар надо выпускать, Коля, вовремя из народа, блядь. Тогда у него все будет в порядке, сука. Подкорми его, блядь. Скажи, ну-ка, мол, народ, как ты там нахуй? Не охуел совсем? Карнавал, ёб твою мать.
2: И обязательно поебаться.
3: Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много баксов.
4: Да, очень-очень много.
3: Знаешь, Молти, а у меня в школе по рисованию была двойка.
4: Пиздец, Йоксель! В шоу-бизнесе тебе делать нечего.

Но нахера такого он сделал здоровый-то, блядь? Но не какой-нибудь, блядь, маленький, а, сука, такой гигант, заебе. Это, бля, мало не покатится, в рот мячих пых, блядь. Они, сука, туда столько металлу, блядь, всю Африку изрыли, блядь, блядь, все золото все оттуда вынули, нахуй, чтобы это, блядь, вот хуил это сделал. И назвал как? В рот мячих пых карать, блядь. Столько металлолома хуячил и назвал «Титаник», блядь. Ты веришь, не, у нас титан там стоял, блядь, для кипячения воды, блядь. Не назвал его даже титан, блядь, а назвал Титаник, ёпта. И этот гигантский, блядь, Титаник с таким именем, блядь. Куда же он нахуй денется, блядь? В рот мясих пых. Куда он доплывет, нахуй? Да какой Америки в рот мясих пых? Назвал бы хоть Титанище, блядь, или там Титанище, блядь. Ну, в рот мясих пых поставь ударение там, блядь, на борту, блядь. Если ударение поставишь, там, доберешься, бля, до этого борта, бля, небоскреб, ёпты, гигантомания, бля, зачем такую хуйню делать, бля? Я вот тебе веришь, нет, бля, когда читаешь всякие, бля, вот я как в библиотеке сидел, бля, читал, бля, сука, так я прочитал там, сука, вот этот, бля, ковчег сделал, бля, так ему, сука, сверху пришло, бля, сверху, сука, будет потоп. Опять, блядь, он не верит, говорит, будет потоп, блядь. Ему опять поебал, будет потоп, блядь. И случился потоп, блядь, в рот мясих пых. А он уже, сука, подготовлен. Он подготовлен, блядь. Он сделал ковчег, блядь, называть ковчег. То есть здоровую, блядь, засандалил, блядь, такую.

0: блядь. То есть, сука, бревень достал. Готовил долго, блядь. Ему за год дали знать. За год. Господь сверху, блядь, дал за год знать, блядь. Будет потоп. И, блядь, и он нас бревен, блядь, там всех своих баб, блядь. Не ебет он их нихуя, блядь. Ведь бревна таскать, блядь. Они говорят, блядь, мол, это вот. Они говорят, нихуя. Нихуя. Таскай бревна, сука, нас и погибнем все в рот, мя всех пых, блядь. И взял туда. И как написано, блядь, у него каждой твари по паре, блядь. Это значит, чтобы они могли, значит, в рот мясных пых. Ты понимаешь? Я не буду об этом говорить, это интимная вещь, блядь. Интимная вещь. Значит, они в рот мясных пых там, значит, выкуплялись бы. Но, говорит, сука, запретил размножаться, блядь, на ковчеге. Иначе, говорят, не выдержать, блядь. Треснет нахуй. Всем презерватива нахуй надел, блядь. Только когда говорит, потоп кончится, блядь, тогда, сука, приплывем нахуй. Вот, сука, расселяйтесь, и там все в кустах, что делаете, что хотите, блядь. Размножайтесь, плодитесь, вот они так и все. Во, какой был мудрый человек, но ему сверху пришло. А это все, что, блядь, он сделал такой гигантский корабль, блядь, больше этого ковчега на в тысячу раз, блядь, из железа, блядь, из железа и плывет, блядь, и думает, нихуя мне, никто мне, блядь, нихуя, бля. Я плыву, бля, просто разоди все, бля. Эти все пиздюки. Вавилон нахуй строили, бля. Начали воротить, блядь. Да мы, говорит, до неба доберемся, бля. Нахуя, спрашивают. Вот по-русски, блядь, я тебе. Или с татарским акцентом скажу. Нахуя. И добрались, блядь. Только доверху. А там сидит этот... Тот же, бля, Господь, хуяк полбу, бля. И весь Вавилон пиздой накрылся, бля. Еще два города были, Содом и Гоморея, бля. И Гоморея тоже накрылся нахуй, пиздой. Ну что, говорит, осадомели, что ли, бля. Он им, ну, Господь, бля, я вас предупреждаю, бля. Раз предупредил, два, блядь. Все вы, блядь, сука, гомосексуализм он тут, блядь, занимает. Блядь, петушки все, бля. В рот на всех пых все там друг друга норовя, бля, сука, в сарак. Вот предупреждаю, блядь. Заканчивайте эти дела, блядь. То есть время иссякает, блядь. А те все, блядь, да в рот мя сих пых. Он как пиздец, двумя стрелами, блядь. Куяк, пиздец. Ни Содома, ни Гоморреи, блядь. Вот, сука, в гонореи осталось, блядь. И ты, сука, тоже за гонореи сиди, блядь. Предупреждаю тебя, Колян. Презерватив всегда с собой носи, блядь. Я к чему говорю-то, блядь, все это? Все нельзя, блядь, это вот громадное, создавать все это, блядь. Природа, она любит, блядь, все маленькое, любит хорошее. Вот сел ты с чувихой в лодочку, в долбленочку, отвез ее на бережочек, отшпандорил потихонечку, водочки выпил, комарик тебя в жопу укусил. Ты ему, блядь, все, спасибо, комарик, блядь, отсосал кровушки, плохой, блядь, у меня в рот мясных пых. Ты понимаешь, и чувиха тебя довольна, бля, и все довольны, бля. Куда ты на такой корабль, бля, засадил? Тысячу народу, тысячу. И нихуя не доплыли, нихуя, никакого рекорда, бля. И все, веришь, нет, чувак, все характерно. Блядь, ты знаешь, потому что нельзя, бля. Я еще раз говорю, потому что нельзя. Блядь, фразы как эти ебаные. Ой, блядь, тут меня заебал один с этой фразой, блядь. Потому что нельзя, потому что нельзя. Да что ты, блядь, я сижу, с утра встал посрать, блядь. Сел спокойно, блядь, точечный массаж себе делал, блядь. Все нормально. Бля, пора в кухне, потому что нельзя. Говорю, все нельзя, в рот меня сих пых. Все нельзя-то, сейчас все можно, блядь. Деньги есть, все можно, блядь. Пошел ты нахуй. Чего, бля? Он говорит, опять, потому что нельзя, бля. И главное, не говорит, чего, бля? Я заебал. Я, бля, просрался, блядь. Вышел, бля, яйца почесал. Минут 10 я сидел, бля. Выхожу на кухню, бля. Потому что нельзя. Да чего нельзя-то, бля? У меня эти парки, бля, свалились нахуй. Я говорю, чего нельзя-то? Расскажи, наконец-то, бля. Вот меня все. И что ты думаешь, он сказал? В рот меня чих пых. И, бля, потому что, говорит, нельзя быть красивой такой. Нихуя себе, блядь, отмочи. Ты что, бля, мальчик? Что, тебе каракатиться нахуй, да? Раком поставить, блядь. Ты, значит, красивую девушку уже не можешь, блядь. тебе, значит, горбатеньку, блядь. Есть такие ребята с отклонениями, блядь. Тебе горбатеньку, блядь, там, с мозольщиками, блядь, на жопе, блядь. Ну, наоборот, меня чихпых. Ну, все. И, блядь, по радио России, блядь, перед. Это в рот мне хихпых. Это все же мы с тобой, Колян, слушаем, бля. Я, сука, выключил сразу. Залез на антресоли, блядь. Радио оборвал нахуй. Если вы такие песни будете петь, блядь. Че? Че я в рот мне хихпых? Я хочу красивую, бля. Красивую, хорошую бабу. Чтобы пахло хорошо. Чтобы нормально было. Клевая, красивая баба. Какой там Титаник? В рот мне хихпых, бля. Нормальная женщина, бля. Потому что нельзя делать все, блядь, через жопу, блядь. Нужно все делать впрямую, блядь. Нельзя изобретать такие гигантские, сука, штуки, блядь. Небось, все это ёбнется. Поверь, блядь, мне. Вот ты, Колян, поверь, все ёбнется. Венца сделал. Полидровочка. Минимум 0,75. Больше сделаешь, пиздец. Расшибется нахуй. Расшибется, блядь. Сделай 0,75. Все проверено, в роме сихпы. Дел 2 литра, бля. Пиздец. Все, ебнется. Или пластмассу бутылку наливай. Тут, блядь, сука, еду, блядь. И ты веришь мне? Приезжаю к своей ребятне, блядь, сука. Взял бутылочку, блядь, этого ебаного, блядь. Кока-кола, блядь. Ну взял, сука, кола, блядь, эту всю хуйню. Ответ, твой ответ, Сван, сука. Какой ответ? Пизда. Какой ответ солнцу, бля? Смотрю, там написано. Велосипед, бля. Ёб твою мою, я обрадовался. Обосрался, бля. Ребятам велосипед себя привезу. Прихожу, они говорят, папа, хуйня. Говорит, надо вторую, говорит, половинку найти, бля. Говорит, в рот меня чихпых. Да вот же половин. А там, говорит, ты видишь, половинка велосипед. Только, блядь, до руля нихуя не дошло, бля. Ёб твою мою. А где же руль взять? Говорит, сука, коко, соло все это надо выпить, к ебе не мази, ребята. Я говорю, ребята, ёбнемся, блядь, я столько не выпью, блядь. Ёбнемся, не выпью, блядь. Это все же соло, блядь. В рот она чих-пых, блядь. Лучше квасу нашего родного, блядь. Кваску пизданёс, блядь. После баньки тут мы с Митьком ходили, блядь, как пизданули. Банька, все нормально, блядь. Кваску, блядь. Потом водочки потихоньку набираешь, бля. Набираешь, и все нормально, бля. А это вся хуйня, это все сосело, блядь. Сосала она хуй, блядь, у горбатого медведя, блядь. В холодном парадном, блядь. И все, никогда не снилось, когда наши квас варили, блядь. А тут мужики что затеяли, бля. Мухоморчики, бля, варить. Сука, берут мухоморы. Сука, Ленин, говорит, любил. Вот поэтому революцию ты заебенил, бля. Он говорит, мухоморщиков напиздюкается, бля. А что делал, сука? Не иначе настой, бля. Иначе так пиздец, сгинул нахуй. В этом. Сука, какое село, бля, Сюсинское, бля. В этом Сюсинском мухоморы, бля, вот такие, сука. Сука, так что он делал? Наберут мухоморщиков. Мухоморщики пропарит три разика, блядь, нахуй. Все, сольет водичку, бля. А там дуря сольет, а в дуре, бля. Замачивает, блядь. Потом... Хуяк, щепочку на ночь, блядь, и революция. Щепочку на ночь мухоморной воды, блядь, с водочкой. Революция, блядь. Я бы запретил, блядь. Мухоморы, блядь, известь. Тут мужики сделали, блядь. И что ты думаешь, блядь? Сделали, блядь. Правда, революции нихуя не было, охуели все, блядь. Они съездили, три раза отварили. И сделали себе мухоморку. Бля, ну стояли, бля, неделю. Стопку, бля, 100 грамм. Неделю выходной, блядь, пиздец. Неделю выходной один ходил, пиздец, бля. Других в реанимации, нахуй. Самый крепкий ходил неделю, бля. Потом, говорит, вышел, бля, говорит. Ну, говорит, привезли этих из реанимации. Говорит, мужики, нужно делать. Какая тяга, сука, к наркотикам, блядь. Что это такое, бля? Это наш наркотик, мухомор. Владимир Ильича Ленина, блядь, мухомор. Любимый наркотик, блядь. Так что, ребята, давайте так. Наркотики не потреблять. Нихуя. Гигантские судна не строить, блядь. Никаких лодок, блядь, не изобретать, блядь. Все уже изобретено. И не надо тебе на этот Титаник. Вроде вот чих-пых. Он все равно потонет. Он изначально обречен. он изначально обречен. И вот я тебе скажу, Коля, что все это вот годжелизм, блядь, тинентилизм, блядь, и вся эта хуйня, вот туда бы вы не придете.
1: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
0: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, бля. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат, в ротом вот всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля. Ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну вроде. Ты уже как его... Гладиатор, ёптай мать! Гладить, блядь, только можешь, блядь! Ты гладиатор в натуре, блядь! Ну, дело на Руси, все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит. Люда, в рот мячих пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебе это славного богатыря, бля, Руслана, бля. Хотя имя не русское, бля, явно татарское. Ну, хуй с ним. Ну, не наши это, бля. Ну, Руслан Аусов, бля, хуя. Ну, хуя, не наши они, бля. Хуй, откуда они взялись, бля. Хотя раньше назывались этим говном. Там, типа, было, ну, там, Акакий, бля. И вот они, сука, они как ополосовали нашу Русь, бля. Вот, сука, нарет, бля, в рот мяч всех пых, бля. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Ну, нихуя, остановили мы их указания, бля. Это... Царицу, блядь, сука, я еще читал, бля, когда сидел, бля, семь мотал, бля, я еще много прочитал, блядь, им Иван Грозный въебал, бля, Казань срубовал, все нахуй. Ну, все равно они распространились, естественно, живут, бля, в Крыму особенно. Ну, ничего, ничего. Они вернулись, народ ничего неплохое. У меня сколько их знакомых, бля, вот такие мужики нормальные, бля, боевые ребята, бля, все окей, бля. Один историк даже есть, бля, на клипе хуячит, бля, и в теннис играй хорошо, бля. Ну, короче, бля, свадьба. Все, бля, и только они, говорят, на палате, на слоновой кости удалили молодых, бля, остали одних. И только он на людьми, блядь, а его за сраку кто-то херак, бля, стащил, бля, у него хуй со лбом, бля, он никогда не поймет нихуя. Караул, бля, ебут. Он думал, что, бля, мол, это, гомосеки, бля, налетели, сука. А там его скинули нахуй. И он раз, бля, а Людмилы-то и нету нихуя. Представь, и какой-то хуй, только, блядь, метнулась мелкая вроде как тварь какая-то, бля, весь уволок. И главное, перед этим, бля. Смерть, бля, все как положено, ты знаешь. Налетела, бля, буря злая, все, потемнело чисто поле. Нет уж ни этих светлых боли, бля. И не под каждым кустом уже никто никому не дает, вроде этих пых, бля. И все, и Руслан охуел. А представляешь, у него какая штука, бля, я так понял. Вот помнишь, когда ты Надьку, бля, хотел, да? Она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля. И она не дает, бля. И все, вот как... Кому ты хочешь стрельнуть, бля, а за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, блядь. У тебя же кровь пошла. Кровь пошла, она может в голову ударить, а и разорвать может. И голову разорвать может к ебени матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, бля, да грубая, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит, нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь. От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй ее взять. Грязные бабы были, знаешь, какие, блядь. А это была чистая. Чистая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну, она там мелькнула, бля, пару раз. Ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Ну, вроде красивой должна быть, блядь. Я не разглядел нихуя. Ну, знаешь, раз... Папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, мне нихуя спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда Колян гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брягу, бля, вот которую, блядь, в деревне, блядь, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выжат, они не успокоятся, обоссутся этой брагой, бля. Вот все какой народ, ну русские, бля, наши люди, бля. Ну наши люди пили до потери сознательности, то есть... нахуй все, блядь. Вот пока я спою, блядь, и все, блядь. Это, сука, что, Горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец, похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, блядь. Хотя где-то на юге живет, блядь. Где-то на юге и явно еще его и... А, его и, блядь, на Черном море, ёпта его. Его и зовут Черномор, в рот мне сих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, блядь. А нихуя, а хуй-то нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь, силы некуда девать, блядь. Охуни стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, сколько народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку покажет в камере, блядь, козёл, в смертниках следит, блядь, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козёл, блядь, в рот мне чих-пых, блядь. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту вот хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, блядь, старуха, извини, не получилось, а? Ну и также, блядь, естественно, Руслан, блядь. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, блядь. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? Там еще три каких-то хуя, блядь. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, блядь. Ну вроде один татарин, точно, блядь. Радволк какой-то, блядь. Их четверо, четверо. И они тоже бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав, Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля, такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу, там тоже, бля, волшебница, блядь. И как ведь лихо закручено, в рот меня сих пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее, хуё, как жену президента Ельцина, Наина, бля, Наина. И это Наина в рот мне чих-пых и говорит, Фарлав, ну все, блядь, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, блядь. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, блядь, наверное, не такая, блядь. Я чувствую, по ней. Я по ней чую, она баба горячая, там, ебать, блядь. Ой, как... Песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хуй жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросил, бля. Хуй, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный у меня ассоциируется, бля. И он... Он-то, бля, у меня питание какое, бля? Меды, орехи. А нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, блядь. Природа, бля, ска, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, блядь, и низи. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, блядь, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл, ты понимаешь, бля? Какая история? Он на него набрёл. Старец, ёпты мой. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот ебаный Черномор, бля. Горбат такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя. Я говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, вроде меня сих бы уволок туда, бля. Там Руслан ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, Руслан, у того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он об холку ей все обтер, бля, он ее заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля, ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Знаешь, как это вот, бля. Белый солнце пусть, не помнишь, бля, чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну маленький, бля. А это не его, бля. Молчит, сука. И здоровый, блядь. Ну как вот, домище свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь. Он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь, он хуй ему так и снес, блядь. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя всех пыл, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, блядь. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колени. Говорит, что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он за счет залупы держит, бля. Держит за счет залупы, бля. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь. Травы, блядь. Все полегло. Стоит Руслан, бля. И елдой, бля. И елдой по этой голове. Она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем он охуел. Голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у него, блядь, видать, звон пошел, бля, в ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, бля, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь. Тут же на коня, бля, конь так еще ковыряется, блядь, так и вертит, бля, ушел. А куда, бля? Ну туда! На Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, блядь. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, бля? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спиздит в электричке, блядь. Сцена аппаратура, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше всего двуспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть в это, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, блядь. Там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля. Тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает. Вот чует, блядь, уже. Он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает, бля. Волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля. Черное море-то, бля. Не скоро. А то кажется, что близко, бля. Мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь в Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Радмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля. Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, откосы с какого-то он его молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, столько не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, бля. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, блядь. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Что я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не жрамся, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёл себе какую-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, все нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбросишь, нахуй. Бросил, и все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь, тут тяни до полной лямки, блядь. И он, значит, блядь, у него все, ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим, ёпт. И он, значит, блядь, туда уже, блядь, к людям. И вроде, блядь, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло, какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, о, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь, ну хули импотент, Черномор, блядь. И он квасит, и периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях, кругом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь, и в эту... И в ворота как въебенится, блядь, на конь уже охуел совсем, говорит, блядь, Руслан, говорит, блядь, пиздец, у меня приходит коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, переезжали через степи, блядь, через степи ехали, там все посохло, блядь, и там вообще, ну, Черное море, воды попить, а там соленая, блядь, ты соленая вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, бля, готов. Руслан говорит, бля, ну сука, я-то ногами, бля, на стену залезать, прям на стену. А Черномор, бля, сивует, бля, у него, ну как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, сейчас я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. Знаешь, там, с мечом, бля, взлетает, бля, и полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот импотенция, блядь. Летают все, блядь. Летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь. Смотри, каким. А слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный. На С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, бля. Мол, все тебе, бля. Во как уважала, бля, мужика, бля. голова, бля, гений, бля, гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Этот пизданулся можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его у синита приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись, ебись, раз хочешь, бля. И никакого, бля, чтоб такого, знаешь, а что ты меня, мол, не еб... Он ее ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенс, но не летал, изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И наш Руслан-то, блядь, а, ну, мол, набой, блядь, набой, говорит, ты где пиздюк, блядь, Людмилка спрятал, блядь. Хуня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслана, чтоб тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь. А Руслан, стоп, блядь, говорит, стой, сука. И так вцепился, блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызгили. Летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, блядь. И он взмолился, блядь. Ой, говорит, блядь. Не могу, бля, а мелкий хули горбатый, мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, смесь всего, бля, с картин такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля, он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтоб не ебнуться об асфальт, ёпты, жопой, бля. Он понимает, бля, а нахуй ему тогда Людмила уже, пиздец. Он аж хуяк ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля. Тут говорит, тормози, ёб твою мать. Тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля. И так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля. Колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила. Сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать. Он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля. Хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее, ой, блядь, что творится? Ну, Восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, идет. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я и успокоил. Полгода не ебамшись, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал-спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк-толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Руслановская едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сядам. Все на зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп-хлоп, схватил ее. Она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь. Он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля. У него конь-то хули, блядь, стоял полгода, бля. У этого ездил, бля, сдох нахуй. А у этого все, бля, все рассчитано, бля. Раз ее на коня поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты. Княжна, бля. А в это время, бля, а старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля, вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Уебали, черечок, уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, блядь, дорогого стоит. О, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданул, говорит. Ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Руслановская, бля, в рот меня всех пых, чуть не изнасиловали, не успел, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он сняет, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя. Он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых! Как же я соскучился, блядь! Как он сказал вот это вот, блядь? Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, потому что все соскучились, там дочь, пацаны, блядь, в рот меня чих-пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, блядь, все. Это как он придет, блядь, хуило, блядь, и потащил, блядь. Жизнь, жизнь. Так вот ты мне, блядь, в рот чих-пых, мой кореш и мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... сентенции, что ли, бля, все эти истории, бля, то есть, когда у тебя, блядь, тут маленькая, бля, головка, бля, торчит, хочешь, бля, ты можешь быть большую переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй когда Людмилу, блядь, спас.
2: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе на

0: Как бы мне хотелось...
1: В самую...
0: Ой!
1: Ой! В самую сраку! В самую сраку!
2: Да! Щука! Да! Щука! Веры нету!

мне лярва ноги целовала, как шальная. Одна вдова со мной пропила отчий дом, а мой нахальный смех всегда имел успех. А моя юность полетела кувырком, а мой нахальный смех всегда имел успех. А моя юность полетела кувырком. Сижу на нарах, как король на именинах,

0: когда качаются фонарики ночные, и черный кот бежит по улице, как черт, я из пивной иду. Я никого не жду, я навсегда побил свой жизненный рекорд. Я из пивной иду, я никого не жду, я навсегда побил свой жизненный рекорд.
1: Ну что, корешок ты мой драгоценный, налил? Выпей, ёпты. И нехуй на меня пучиться своими, бля, глазенками. Я тебе вот что забыл там сказать-то. Когда они с этими черепашками супер-ниндзя, бля, накатались до усёру, понимаешь, на спинах у них, и так и эдак рассекали все, понимаешь, всё сторону сиднее вроде как движутся, бля. Так там еще чудо-юдо рыба-кит, ёпты. Схавала их, сберляла. Причем, понимаешь, у него ведь у кита как устроено, ебать. У него там, блядь, китовый ус, чтобы всякие, знаешь, крупногабаритные предметы не проходили. Всякая, знаешь, хуйня, а то можно нажраться чего угодно в этом море, бля, ёпта, бля. Как банку консерву проглотить, еще что. Несварение желудка, пиздец, понимаешь? Так у него у кита так устроено, он через ус все цедит, бля, ебать, раскроет и всасывает, всасывает. А что не нужно, то не всасывается нихуя. Так то ли у него кариес, блядь, в этом китовом усе. То ли какая хуйня, понимаешь, щель такая высокая, они туда и проскочили с этой пиздой Марьи Ивановной. Значит, папа этого бедного Немо, блядь, весь в поисках, блядь, и эта пизда, как ее, блядь, Клара, ёптай мать, тоже, блядь. И вот они оказались у него в утробе, как и он, понимаешь ты, в утробе китовой. И туда зырь-зырь, а там вроде когда светло, понимаешь, все подсвечено, а это подсвечено, потому что мириады всякой вот этой хуйни мелкой, которой он берлял, понимаешь, этот, как он называется, криль, ёптаки, или как он там, планктон, ебать, ёптак, он светится, сияет, блядь, наверное, от этого, что ли, не знаю, а только, может, так просто, игра воображения художника, блядь, подсветила, что в пасти у кита все видно хорошо, а может, они там сами рыбёшки такие, глазастенькие, блядь, все видят инфракрасным излучением каким-нибудь, блядь, излучаются. Вот они там сясь-хрясь, и тут же сообразили, что, понимаешь, сейчас кит будет делать отсос планктона, блядь. То был отсос Петрович, понимаешь, отсос Петрович, блядь. А тут отсос планктоныч, блядь. Он же ведь как, он его раз и отжимает языком, прижимает, значит, к небу. А потом херак и берляет, а воду, которая остается, которую он процедил, через дышло, блядь, свое, на спине у него дырка, как хуякнет фонтаном, блядь. Ему же тонны надо съесть, тонны, там струя, знаешь, какая бьет из этого, этой дырочки, блядь. О, ёпты. Ну, короче, они зацепились за какой-то бугорок его языка и не соскользнули с этим планктоном. А он в это время как даванул, блядь, как даванул они, как фонтаном, как пизданули в небо, блядь. И прямо у самого Сиднея и оказались. Вот что делает сообразительность, Колян. Ты у меня соображаешь, нет? Соображай, блядь. Наливай, ёпты мать.
2: Наливай, пизда. Наливай, нахуй. Наливай.

Ну что, Коля, кореш-то мой драгоценный, любопытный-то мой, сидишь у себя на кухне, дуйся тут, как мышь на крупу, бля. Ждешь меня, да? А вот и я с партишком, с родным, бля. Вот, сука, Коля, я все удивляюсь, почему, блядь, я рекламу не пишу, а? Как бы я мог стихами пиздануть, а то и прозой какой-нибудь? Ведь куда ни глянешь, ну так... Такую хуйню лепят, такого горбатого. Вот, например, если я бы хотел бы наш вот партишок, да, например, дать рекламу, я бы, блядь, написал. Нарисовал бы, бля, конечно, бутылочку, блядь, там с моим автопортретом, бля, я бы сказал. И написал бы внизу, например, наш ростовский портвишок достает аж до кисек. Ну, а? Плохо разве, бля? Ну, например, аж... Ну, хуёво так, если как поэт сказать, ну, хуевато вот это аж, тогда можно что-нибудь придумать другое. Например, наш ростовский портвишок забирает до кисёк. О, как! Чистая рифма, ёптать! А то, блядь, сука, слушаю, очень, говорит, модненький мир кожи в сокольниках, блядь. Ты как, ты такую рифму, блядь, ты как-нибудь представлял, нет? Коль? Даже бы ты, блядь, не мой, ты мой кумир, блядь. Ты бы такое раз написал бы, блядь, а? Ну, попросили бы Сюру, ёб ты мать. Сюра бы, блядь, ну что, на Сокольнике нет рифмы, что ли, блядь? Да? Мол, ходят туда не только школьники, блядь. В мир кожи, в Сокольнике, блядь.

поля боков нахуй. Колобок, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, не хоть колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна извилина там, на царате, блядь.

0: О, какой щука колобок. О, какой щука колобок. О, какой щука колобок. Отморозился по полной программе.
1: Ты пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький, пиздец, блядь. Я самый крутой, блядь. В общем, бля, короче, бля. Хуяк, блядь, меня отпустила нахуй, блядь.
2: Ой, блядь.

0: гладенький, я гладенький.
1: Ты ешь, блядь?
0: Я ж гладенький, я гладенький.
1: Ты ешь, блядь?
0: Я ж гладенький, я гладенький.
1: Ты ешь, блядь?
0: Я самый крутой, блядь.
2: Потерял бдительность, блядь.
0: Хоть и крутой.
1: Все хорошо в миру, блядь.
0: А как ты ешь?

дам. Но Наде большую тревогу внушал его быстрый отъезд. Железную строить дорогу он ехал в Уржумский уезд. Далеко в трактире симбирском с подрядчиком он закутил.

летели шурша 100-рублевки, как рой легкомысленных пчел. Но как-то под вечер в биржовке отдел происшествий прочел. Вчера Полякова Надежда спрыгнула с Тучкова моста. Ее голубая одежда

0: Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю. Значит, этот таможенный городочек, блядь, построили, все такое, блядь. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались в пизду. Ну, не все, конечно, были, которые, ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь, смоляные ребята, блядь, тебе бежать нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью. Пиздят. Пиздят, мне один висюн рассказывал, пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков, капиталистов и прочих, блядь. Ну, капиталистов тогда еще не было нихуя, но помещики были, блядь. И кровь они из них, конечно, пили, говорит, поди туда, нахуй, поджопник с утра. Не похмеляли, блядь, ужутые дела. Встает, например, там раб, да, блядь, вот ты раб, например, нахуй. Ты, мол, хуль то-то-то, блядь. Мол, отсёс Петрович, не хочешь, блядь, у барина, блядь. Ну, пивка бы, блядь, хуйка в зубка, понимаешь? И пизду я отсюда в поле, нахуй, снопы вязать, блядь. Если мне и потеть-то нечем, блядь, сейчас умру, нахуй. Хуй, похую, ты раб, блядь, умирай. Вот такой посёл снопы вязать и уебешил, блядь, на юг России, блядь. Как будто не вернулся, блядь, забыл, нахуй. Все, он вернулся, говорит, мне там похмеляться не дают, а я в вольницу, блядь, в хлебопашество, город Азов там, нахуй, был. Там турки тоже пиздовали, так Александр Васильевич Суворов и там им пизды дал в свое время, блядь. Говорит, нехуй сюда соваться, далеко ебанули, блядь. Мало того, что вы всю Нахичевань, нахуй, там перерезали в пизду. Они армян, знаешь как, блядь, прям как увидят армян, так резать, нахуй. Армяне уже взмолились, говорит, хули вы до нас доебались, турки, блядь. Ну тут, вы хоть Османской империи, ну мы-то, блядь, маленький народ, что вы нас заебали? Одни же во Францию пизданули, до сих пор там живут, нахуй. Говорит, хоть турков там нету, они и там сейчас уже, блядь, турки. Говорит, там Шарль Азнавур, блядь, великий певец, говорит, вот я организовал тут колонию для всех, говорит, которых перерезали турки, блядь, приходите, нахуй, в пизду. Они все туда, армян-то. Да не все туда, конечно. Ты знаешь, что 20% населения, сука, в Ростове армяны? А, бля. И Нахичевань там есть, сука, они перенесли с тобой. Ну, когда их оттуда погнали, они Нахичевань схватили, нахуй, перенесли, говорит, Нахичевань на Ростове-на-Дону, бля. Ну, в смысле, на Дону. Вот так, блядь. Почему? Армянцы потому что, блядь. О, их же тоже, блядь, можно понять. С их бэбихами и делами, блядь. Куда нам деваться, нахуй, там турки прут, жмут, блядь. Александр Васильевич Суворов им пизды дает периодически. Но периодически, а периодически они дают пизды нам. И начинается пиздосплетение, блядь, Коля. Хуйня полная, блядь. Борьба миров. Сука, турки туда, наши оттуда. Туда-сюда, блядь, туда-сюда. Сновали-сновали, пока, блядь, все это не закончилось. Городом Ростовом-на-Дону, блядь. На-Дону, потому что если Ростов, еще и великий. Опять тебе напоминаю, пиздадуй. Чтоб ты понял и помнил, сука.
1: Наливай! Наливай!

0: Слышь, Мокси, тут нашу кассету типа врубили.
1: А кто?
0: Не знаю, отсюда не видно. Какой-то крутой.
2: Да, настолько крутые слушают.
0: А давай ему сразу какую-нибудь хорошую песню вставим. Ну, типа, чтобы он нас не вырубил.
1: Давай, вставляй.

весенний и тлетворный дух. И снова в зареве багряном, и снова в шорохах аллей, гражданкам честным и гражданам покоя нет от лотерей.

0: Ну, здорово, кореша, мой драгоценный Колян. Ну, всего сидишь, делать меня небось, бля. Хорошо, чего взял-то? О, Агдам. Агдам, правильно, смотри, и правильно взял. Сколько градусов? 19. А то есть такой, знаешь, Агдам. 18. Такого Агдама, запомни, не бывает нихуя никогда, бля. Все, не знаешь нихуя? А, пизда. Если б не я, б ты его и Пушкина не знал, блядь. Я еще про Лермонтова тебе расскажу, пизда ему. 185 лет со дня рождения. Да не, он не живет нихуя. Ты что, блядь, убили на дуэли, блядь. Вот я тебе про дуэль, блядь. Дуэль — это такая сука, бля, была штука, бля. Это сейчас тебя нахуй послали в трамвай, и ты говоришь, это сам пошел нахуй, блядь. И никто нихуя. А тогда нахуй ответь, блядь. Как нахуй, блядь. Да нахуй вообще, сука, знаешь что? Замесишь шпагой нахуй напополам распилить пизду, блядь. Выбирай оружие производства нахуй. Либо, говорит, на шпагах, либо ну, на этих пистолетах, блядь. А пистолеты такие здесь были, блядь. Камень заложишь, он все это, сука, как пули дум-дум, всю ебалу разворотит нахуй, блядь. Понимаешь? И летит медленно, сука, и вращается, бля, Коля. Ебать ее, сраку, там пороху как напиздуть, а порох, знаешь, такой, блядь, это сейчас без дым. А так дымные все задыхаются нахуй, секунданты падают в обморок нахуй, доктора не знают, кого откачивать в пизду.
1: Колян, ёпты, врубай чихпых.
0: Дуэль — это трагедия русского народа. Вернее, не народа, нихуя, верхушки. Верхушки русского народа, бля, где всё это, блядь, копошилось, звенело, бля. Это наши лучшие поэты. Пушкин, Саня, бля. Миша, блядь, Лермонтов, бля. Врубай, в такие годы отдать концы, Колян. Вот мы сейчас с тобой сидим, блядь, яйцами трясём на нашей кухне, блядь. У тебя уже, вон, даже волосок седой отсутствует. Вон, из-под трусов, я вижу, блядь. Смотри, мудя посидели. Колян, поздравляю, бля. Мы уже с тобой посидели в пизду. Не, не в пизду, а нахуй. О, это так ей будет сказано. Посидели нахуй яйцами, бля. Вот так вот, наливай. Вот я тебе сейчас скажу. Я ведь после Крыма, бля. Я ведь, сука, по грибки сходил, блядь. А грибки, сука, это великая русская охота, бля. Вот ты по рыбалочку похуялся, да? Крепси очи, блядь, золотая десна, новый русский, пизда. Ты иди нахуй, надень, бля, кирзовые сапоги по утрянке, блядь. Ну, надень так, чтоб тебя в сраку комары не жалили, бля. Что-нибудь такое погрубее, бля. Только грибки, они столько повылазили, у них только залубки показались, блядь, понимаешь? А я их хуяк под залубку, хуяк, и собираю, бля.
2: Вера, вот ты сейчас берляешь, да, сидишь? Ты закусываешь, да, протечок, бля? Это мы с чем ты закусишь, бля? Вот это вот, что это такое на тарелке лежит, бля, вот это вот. Грусть, пизда! Грусть самый настоящий в Владимирской области, блядь, собранный, блядь. Мной засоленный, блядь, сурый, блядь, понимаешь ты? Вот и если ты не рыгаешь нихуя, нет? Ешь, потому что водочку пьем, пизда. А ведь ты знаешь, что я любитель портвейна? А почему здесь водочка, бля? А потому что грибок, блядь. Да не грибок, сука, на ногах, блядь, грибок. Это гриб, ёпта мать. Грибок другой, нахуй. Вот смотри, ты берешь, например, грибочек, да?

0: Вот культура, бля, русского, бля, поедания гриба. Ты знаешь, нет? Нихуя не знаешь, бля, пизда. А, блядь, а я тебе скажу, блядь. Вот ты выпиваешь когда водочку, нахуй, обязательно с грибком, бля. А грибок какой должен быть? Масленочек, мой такой маленький, блядь, как залупа, блядь, маленького мальчика, блядь. Вот такой залупочка такая, блядь. Он сука, ты его опускаешь, берешь за ножечку его, блядь, он обрезанный, блядь. Короче, блядь, ты берешь его, нахуй, в горлышке-то хуяк, а он стоит, только начинает потихонечку проскакивать. Так чтоб его задавить, собаку, ты берешь 70 грамм водочки. Не 100, Колян, а 70 грамм водочки. Уяк! И водочка на него давит. И он туда тебе, блядь, в желудочке. Хуяк! И падает. И лежит, как собака усопшая, блядь. Он лежит, как мертвый, блядь, камень в степи, блядь. Но если ты все грамотно делаешь, понимаешь? Вот чтобы у тебя грибок не вышел посмотреть нахуй наружу, блядь, его надо аккуратненько заложить, бля, водочки, и не перебарщивать, блядь. И вот заметь, только у нас, у русского народа, с водочкой закусить грибком, блядь. Встретил тут кореш одного, блядь, Серегу, блядь, нахуй. Я говорю, Серега, все как здесь, блядь, все, блядь, не виделись, нахуй? Он говорит, сука, только что из больницы, Сюра, блядь. Я говорю, как нахуй из больницы? По тебе не скажешь, лицо вроде нормальное. Он говорит, грибками на медне закусил и пиздец. И говорит, по-настоящему, как у великого Ленина, блядь, с галлюцинациями нахуй. Что ты съел, мухоморы, что ли, пизда? Дедушка Ленин любил мухоморы, блядь. Кстати, насусил, блядь, втихаря, да? Он говорит, блядь, сам не заметил, как схуячил. Я говорю, ты водочки-то выпил, пизда? Он говорит, не, нихуя, говорит, я сейчас не пью, я в завязке. О, пизда! Кто ж так делает, блядь? Я ему говорю, пизда. Ты сам пойми, кто же грибки, блядь, без водочки ест, бля? Только с водочкой грибочек идет. Даже жареный, бля. О чем говорить, Колян? Так что я это вот дело, тихую охоту, я ее, блядь, обожаю. Но только с водочкой, блядь. С водочкой, Колян, блядь. Если ты его под водочку, все нормально, блядь, сука. Я дизентерею, блядь. Мы, сука, подыхали нахуй в одном селе, в каком-то, блядь, на Рязанщине, пизданщине. Грязь, блядь, снякать. Дрищем все по носам, блядь, со всеми корешами. Один говорит, нахуй, водки, блядь, и соли туда. Как заебенили, блядь, так замешало. Не просрались неделю, блядь, остальные все заболели, нахуй. Все лежали, блядь. Ты пойми, Колян, не за столом будет сказано, блядь, водка на глиста, сука, убивает, глиста, понимаешь? Сам выпадает и еле-еле на ногах отскакивает, нахуй. Не говоря уже про микроба. Вот, я понимаю, с водочкой сегодня. Она глиста на лету убивает. Он не успел в киску винтиться на его хуяк. И он уже из страки выпал, блядь. В обмороке нахуй. Сотрясение мозга, пиздец. И он даже не отползает, блядь. Вот так, сука, поймешь. А плесень, блядь, это, сука, грибок мелкого класса. Один ученый из него начал делать пенициллин. Пенициллин, который тебе в сраку, помнишь, кололи, блядь, которая свинка была, блядь, в детстве. И скарлатина, и коклюш, и тебе все ебенили в сраку. Вот всю эту плесень тебе вогнали. Вот ты весь до сих пор зеленый весь, блядь, оплесневел, понимаешь ты, блядь? Ну, зато ты жив, здоров, блядь. А вот ты, кстати, Колян, совершенно, блядь, вот с плесенью не употребляешь нихуя. А ведь надо, бля, я тебе говорю, я сначала под сальным был тоже, думаю, что такое, бля? Сыр, говорит, ракфор. А я говорю, что он такой зеленый-то, блядь? Он плесневый прям весь, нахуй. Он говорит, в этом-то весь и кайф мне, объясняет мой кореш, бля. Говорит, ты там же все, блядь, там микробы, витамины, белки и углеводы. Я говорю, какие там нахуй белки, блядь, говно одно. Говорит, ты попробуй, пизда. Пахнет так. Говнисто, ну знаешь, что-то в этом есть, бля. Этот сыр, он естественным путем возник, понимаешь? Мальчик, блядь, забыл в пещере там этого вот, ракфора, блядь. Пошел овечек пасти, блядь. Ну, ему мама дала, на тебе сырку овечьего. Овечьего, заметь, блядь. Значит, из овечьего молока сделан, блядь. Он оставил, забыл, пришел на следующий день. А там все зеленое, блядь. Только что червяки не лазят, а сырков нету, блядь. А зеленый, он говорит, а есть хвостик, он говорит, забыл, след, взять. Он говорит, попробовать что ли, блядь, или нет. Сука, не подохну ли я нахуй, мальчик, блядь, молодой. Он говорит, ну не сошнит, нет. Говорит, а потом говорит, ой, блядь, как хорошо-то. Ой, как вкусно-то, бля, и схуячил все. Да, не, а кусочек принес батя, говорит, батя, посмотри, какой сырок. Он говорит, пошел ты нахуй, сынок, блядь, принес какое-то говно, блядь, зеленое. Он говорит, ты, батя, попробуй, я попробовал, мне даже силы прибавилось, блядь. Прям я бегаю, блядь, овечек пасу, всем пизды даю. Он говорит, ну-ка, дай попробуй, блядь, может, я матери пизды наваляю. Говорит, как съел, говорит, ооо, Ой, это Рокфор. Но ты знаешь, вот Колька, я тебе скажу, я с него серу. Блять, у меня такое расстройство. Видать, эти микробы, сука, проникают, когда водяру не пью. Понимаешь, какая история, блядь? Знаешь, как это, блядь, тоже, блядь. У каждого свои дела, блядь. Вот одну бабу пригласил, блядь, говорю, пошли нахуй, блядь, говорю, посидим, попизим, блядь. Взял шампанское в бутылочку, она говорит, хорошо, что шампанское взяли. Она со мной на вы, говорит, блядь, а с пива я пердю, ёпты мать. Я говорю, нихуя себе, блядь, откровение, пизду. Как мне с ней после этого быть? Такие простые люди, блядь, тоже кефир пьет, небось, нахуй. Причем кефир, ты знаешь, тоже, блядь, по-разному бывает. Это какая-то княжна пизда, где в горах Кавказа, ее уёб какой-то, блядь, кавказский князь, блядь, в результате она ему подарил какую-то пизду, эти палочки, нахуй, эти ёбаные, как эти, дифтерит ебучий, блядь, микробы, блядь, эти вот хуёбы, блядь, бактерии, блядь, эти ёбаные, блядь, в стакане она с собой носил где-то между сиськами, блядь, она, это, великую тайну кефира везла, блядь, куда ты везла его в пизду? Из Голландии, из варяг в реке, нахуй. Везла, довезлась ее. Выебли нахуй ей. Своих микробов надавали. Она этими микробами расплатилась с ним, блядь. И говорит, на, получи, блядь, тебе кефир, нахуй. Брось молоко и будь такая... Какое говно, блядь. Вот, сука, он бросил, блядь, и правда говорит, ой, ну и говно. А с утра попил, вроде полегче стало, с перепоя, блядь. А там по-разному, когда кефирчик свежий, он, блядь, значит, завязывает. То есть ты серишь круто. А когда кефирчик уже старенький, то тут ты так дрищешь с него, блядь, что тебе мало не покажется, Колян. Так что я кефир не пью, блядь, хуй знает сколько. Да хуй мы про кефир с тобой здесь пиздим. Наливай, блядь, портвейну нахуй, ёбнем, да и все в пизду. Ну, а хули, пока то все, блядь, суть до дела, блядь. Морфи узнал, что с ними биться-то с этими агентами нельзя. Он говорит, они же, блядь, голой рукой, нахуй. Просто провода, блядь, держат, блядь, высоковольтные, нахуй. Все похую. О, начал с ними драться. Ну, когда пизды получил такой, нахуй, ёб твою мать. Короче, его взяли, пытают, укольчик ему сделали, блядь. Говорит, ну, что, сука, будешь знаваться. А для чего укольчик? Говорит, это чтобы усыпить, блядь, ему бдительность, нахуй. Давай, говорит, кот, говори, пизда, кот мне, блядь. Говори мне, кот, сука, блядь, говорит, что-то укольчик не действует нихуя. Этот агент сидит, размышляет, пиздит, блядь, напиздил, ну, хуй его тушил, нихуя непонятно, блядь. У меня своя теория, блядь, я вот тут нахуй там, запутал все мозги, блядь, и всю жизнь заплел нахуй мне. Говорит, думаю, что ты пиздишь, блядь, давай по сути дела, блядь. Укольчик не делал, мы, говорит, наверное, не так, как бы его спрашиваем. Он говорит, так, выйдите все нахуй, я сам с ним поговорю. Говорит, и тут его прорвало нахуй, говорит. Морфеус говорит, это сука, говори, блядь. Я говорю, охуел от вас, я вас ненавижу, блядь, людей. Вы, сука, все воняете, блядь, вы все говнюки, блядь. Я, сука, хочу на Зион, давай, кот, сука, блядь, съебаться хочу, блядь, отсюда, нахуй, с вашей земли ебучей. Надоело все, блядь, я думаю, кто все такой-то, нахуй, где ты, откуда ты взялся? Мы тут, мы такая рация, нация, блядь, раса, блядь. Мы, сука, кто вы, блядь, откуда они, нахуй? Так осталось без ответа. Понимаешь? А фамилия моя Смит, блядь. Я говорю, как у нас Иванов, нахуй. Ёпта, у нас Иванов дохуя, а там Смитов тоже. Как Вессонов, нахуй. Обоссаться, понимаешь ли? Я Смит, Смит. Ну, хуй, Смит, ну, Смит. Ну, ебись ты в рот, блядь. Короче, блядь, Морфеус нихуя не сознается, в несознанку, блядь, плывет, блядь. Они, говорит, ну, сука, что делать? Ну, все, сказал, говорит, да нет, нихуя. Говорит, ну, неправильно спрашиваешь, поди. Они, говорит, уже за ним идут, ёпта, мать. В это время на корабле там, сука, когда они вернулись туда, блядь, Нео, блядь, с этой, Серенити. Тринити говорит, блядь, Нео, блядь, я тебя люблю. Я хуеваю, блядь, говорит. Вот подожди, говорит, не время, говорит, блядь. Нео, говорит, давай, говорит, Морфеуса отключать. Газманов предлагает. А что делать, говорит, блядь? Он сейчас все расскажет, блядь, проболтается нахуй. Хороший мужик, блядь, а что делать, блядь? Мы не можем тайну продать, блядь. Морфеус, отключай нахуй, и все. Не, говорит, последние мысли, говорит, нет, он уже дернул было за этот шнурки, блядь, за эти. Он говорит, нет, блядь, оставь, я пойду сам туда. Я все свое предназначение, я там всем пизды наваляю. Говорит, да куда ты нахуй, блядь? Ну сиди дома, блядь. Я, блядь, Тринти, говорит, я ж тебя люблю, нахуй, блядь, вроде как. Ну так, глазком показывает, блядь. Тот говорит, нет, нет, нет, говорит, мне баба сказала, это пифия, блядь, что ты должен там, либо Морфеус за тебя погибнет, либо ты за него, блядь, я, сука, всем яйца разорву, блядь, пойду всех этих агентов раскидаю, но ты, говорит, я сегодня подготовлен, блядь, по боевым искусствам, говорит, ебу я все эти искусства, блядь, как, давай, говорит, подключай, нахуй, вперед, блядь, и мысли, а, говорит, я с тобой, блядь, Тринити, говорит, сука, я старший офицер корабля, я имею право нехуй тут выебываться, блядь. Как пиздарут они, значит, опять в пространство, появляются там, и эти говорят, агенты, говорит, они уже идут. Чуют, суки, блядь, лучше собак. Идут, говорит, сука, блядь.
1: А как они пойдут? Нам, говорит, оружие надо дохуя. Да море нахуй, как полки на них наехали, в чё хоть бери, блядь. Хоть атомные бомбы нахуй, блядь. Похватали пистолеты, автоматы, блядь. Врываются, говорит, вы, говорит, товарищи, блядь, металлические из себя вещи, выньте там, охрана нахуй. Он открывает пиджак, а там одни металлические вещи, блядь. Он весь из металла, блядь, одни пестики, блядь, наганы и всякая хуйня, весь обвешан. Тот говорит, ой, блядь. Он говорит, хули, блядь, толк его нахуй, тот и полетел в пизду, блядь. Тут охрана выскакивает, как начали стрелять, а там такой отельчик, знаешь, блядь. Все обрисовано мрамором, блядь. Мрамором, колонки, все. Как они начали, Коля, хуярить, блядь. Весь этот мрамор как полетел в крошку, блядь. Думаю, сколько крошки, можем всю Москву было зимой посыпать, ёпта. Вместо того, чтобы солью, нахуй, мраморной крошкой этой, блядь. Когда в кино снимали, столько набили, блядь. Ну на Финляндию точно хватило бы на 5 лет. Они там крошкой посыпают все, блядь. Там поумнее живут, блядь, чем у нас-то, блядь. У нас солят и похуй все, понимаешь? Сами себя засолят, блядь, сами себя съедят, нахуй. Солеными, блядь. А там мраморная крошка, я все думаю, блядь, как же это нерентабельно они поступили, блядь. Потом думаю, может, кому продали, нахуй. Крошку-то мраморную. Ну там в пиздец, колонны все обрушились, нахуй. А эта баба по стенкам бегает, по потолку бегает, всех хуярит, блядь. Короче, захуярили всю охрану, нахуй. Ну всю, блядь! Тишина возникла, крошка оселась, блядь, пыльца утряслась, вестибюль затих. Вестибюль, наверное, думает, ой, блядь, наконец-то, сука. Хоть и расхуясили меня, вестибюль, но, блядь, я хоть как-то, блядь, хоть тишина, блядь. Хуй-то, садятся в лифт, доезжают до какого-то 41 этажа, останавливаются, достают какую-то хуйню, вылезают на крышу лифта, блядь. Хватаются за тросы, блядь. А ты видел тросы в лифте, нет, Коль? Они же все в масле, блядь, ты представляешь, нет? Там не то, что уцепиться, блядь, там, сука, соскользнешь, как гондон, блядь, понимаешь, хуя. Только так. Нет, прицепились, висят. Кино, ёптать. Матрица, блядь, поднимаются нахуй дальше, вися на этой хуйне. То есть на лифте они как бы доехать не могли. Они решили так, блядь, на крышу забраться, блядь. Понимаешь, таким способом. Ой, блядь, думаю, поднимаются. А в это время лифт-то они отрезали. И вот вестибюль стоит в тишине, блядь, отдыхает. Вдруг лифт, хуяк, блядь, сверху. И... ну, вестибюль думает, ну, ёб твою мать. Как тот салат, знаешь, который лежит в желудке, блядь. А на него раз, хуяк, 100 грамм. Говорит, вы за кого, нахуй? А мы за Ивана Ивановича. Ну, ёб твою мать, я только, говорит, тут заснул, блядь, салат. А опять хуяк, 100 грамм. И так 3 раза, блядь. Ну, когда уже 3-й раз пизданули, он говорит, да что ж там такое за Иван Иванович, надо выйти поглядеть, понимаешь, салат. И полез он сейчас назад. Так и тут вестибюль. Мы в тишине, вдруг хуяк, лифт еще, как ебанется, блядь. Ну, тебе на крышу, блядь, а там, блядь, уже такие агенты, нахуй, блядь. Он говорит, что, сука, блядь? Он говорит, да мы агенты, мы на все хотим, все хочешь тут делать. Хочешь, от пули уклонюсь, блядь. Как начал мотаться, как говно в рубль. Тот не стреляет, а нихуя отклоняется, блядь. Тут и, блядь, ну я бы тоже думал, а я тоже могу так, нахуй. Как начал, блядь, отклоняться, прям стоит весь и склонялся, блядь, нахуй. А это, блядь, агент, нахуй, говорит, он кричит, блядь, мол, выручай, подруга, трените, блядь, иначе пиздец, я уже устал отклоняться, нахуй, блядь. Как пружин туда сам мотаюсь, блядь. Ну тут, значит, она подходит сзади к этому агенту, блядь. Тут только повернулся, а вот попробуй, говорит, увернись, как ему въебало, въебет весь заряд. О, блядь, ну хуль, тот готов. Улетел, нахуй, конечно, блядь, ну, говорит, слушай, Нео, да ты, блядь, точно избранный, я такой реакции не видел, как ты от пуль отклонялся, блядь. Говорит, да хули тут поживешь с вами, блядь, живучи на веку, повертишься на жопе и на боку, блядь, нахуй. Хочешь узнать, что такое матрица, блядь, так извертелся весь бедный, блядь, сука, блядь, на крыше, говорит, так, вон вертолет стоит, пойдем, нахуй. Да я, говорит, не умею на нем летать. А хуйня, говорит, Газманов. Он говорит, слушаю вас, оператор на связи, блядь, ну-ка дай-ка мне, нахуй, в голову, нахуй, чтоб дым пошел, блядь. Как это управлять бомбардировщиком, этим ебаным, фу, бомбардировщиком, блядь, этим ебаным вертолетом, нахуй. Тот ему, я ей информацию всю спустил. Ок! Слил, она говорит, о, знаю, блядь, пошли, садимся, нахуй. Сели, блядь, прилетают к окну, нахуй. Там Морфеус сидит в окне, пытливые, блядь, пытают его, нахуй. И эти пытливые, блядь, агенты, Смитты, Шалевич, блядь, и компания. Хули, говорит, блядь, ну говори, ёпты, да они уже вот, они, говорит, подлетели, нахуй. Там, блядь, нихуя, хоть тебе компьютер-компьютер, блядь, а там пулеметик такой стоит, блядь. Такой наш Максим, блядь, понимаешь? Только крутится у него все. Как начал хуярить этот Нео, и дождичек пошел, блядь. Почему-то с потолка у них дождичек идет, блядь. Как так получилось, не знаю. И вот под этот дождичек он расхуярил все стекла, блядь, там. Все нахуй, те все в лужах, блядь, куда-то разбежались, блядь. Ну их, блядь, нихуя не берет, блядь, этих агентов. Кого-то берет, а кого-то не берет, нихуя. Ускользают, суки. Говорит, Морфеус, кончай нахуй, иди сюда. Тот говорит, ну хули, блядь, цепь рвет нахуй, рабство, блядь, встает, хуяк в окно. Он говорит, не долетит нихуя, и к нему навстречу, блядь, на фале, блядь. На фалическом, блядь, конце. Прицепился за этот мотороллер, блядь, этот хебаный вертолет. Уцепил его за руку. Висят они, значит, на высоте, хуй знает какой, блядь. Их все похую. А эти, значит, агенты по бензобаку, блядь, пробили бензобак, блядь, вертолет нахуй летит, посел ну, на крен. Те на крышу спрыгнули, блядь. Она говорит, о, Тринити, блядь. Тринити тут же сообразила, вертолет нахуй, за фал вцепилась, а этот, сука, держит. На крыше стоит и держит. Я, говорит, действительно избранный. Я теперь понял, блядь, что я могу всех удержать. Вместе с вертолетом даже, блядь. Ну, вертолет, конечно, пизданулся, блядь. Тринити выскочила нахуй, все в порядке, блядь. Ой, бля, Коля, эта сука все затворится, говорит, блядь. Ёб ты мать. А ему все говорят, ты с ними, блядь, не борись с этими агентами. Уёбывай, уёбывай, все по-простому, блядь. Беги нахуй, блядь, и все, говорит, блядь. Нет, сука, я с ними еще поборюсь, блядь, понимаешь, там, вся эта хуйня, блядь. Ну, короче, блядь, все, убедились они, так и знал, избранный, блядь, все. Но, этот говорит ему Морфеус, знать путь, говорит, блядь, это еще не значит его пройти, блядь. Ты веришь, нет, Коля? Философия, ёпты мать. То есть жизнь прожить не поле перейти, понял, нет? Хуй мамин. Ты наливай, ёпты, выпей чуть-чуть. То я тебе уже так заговорил, у тебя глаза соловели, блядь, подожди. Что такое матрица? Ну, блядь, я тебе скажу, сейчас что такое матрица, блядь. Долго будешь помнить, если разберешься, блядь. Короче, блядь, там уже, блядь, говорит, давай охотников нахуй, агенты. Охотников, блядь, то есть на этот корабль, чтобы они его обнаружили там в этой... И реальной реальности, блядь, и разъебешили, блядь. А вы, говорит, тут товарищи уебываете, ему. Короче, пока эти уебывают, им, значит, Газманов на водку дал. Идите в метро, нахуй, там будка автомата, блядь, туда в телефон и туда, нахуй, все пойдете. Значит, Морфеус, блядь, очнулся, бегут они, нахуй, блядь, Нео бежит, баба бежит, Тринити, нахуй. О, а в это время охотники на корабль уже зарываются, а те, говорят, отключиться мы не можем. Если бы они выключили все, нахуй, да, эти бы их не заметили. Мы, говорит, не можем отключиться, потому что нам этих надо вызволять, друзей-то, блядь, мы их на водку, блядь, им же, блядь, всю собьем, нахуй. И эти уже, эти охотники их нашли и начали корёжить кораблик, блядь, нахуй. Говорит, уже разметеризация, блядь, уже все, блядь. Хотя какая там, они в какой-то канализации на этом корабле летают. Тут все какие-то коридоры, углы, блядь, хуй поймешь, Коля, блядь. Короче, как это назвать тебя? Разгерметизация в канализации получилось, понимаешь, нет? Такая хуйня. В это время эти прибежали, блядь. Метро там подземка, блядь, андеграунд, понимаешь ты, блядь. Все, не знаешь, какой андеграунд? Подземное метро, пизда. Поезд подземный. Ну, метро народу никого вообще нахуй. Не то, что у нас, блядь, битком. Давка, блядь. Там вообще никого. Тишина, блядь. Один дедушка, блядь, кочумает такой, блядь, на матрасе. Бомж, блядь. Увидел глазенками хлоп-хлоп, испугался вроде как. Самогонский выпил, успокоился, блядь. Они, значит, ну, говорят, давай, Морфеус, первый, хуяй. Он раз в трубку и ушел. Чего ему так все это преувеличение нужно было, да? А я тебе скажу, корешок ты мой драгоценный, опять же, блядь, скажу, веяние времени, блядь. Тогда ведь это клерикализм этот, блядь, средневековый, он, сука, ох, блядь. Кругом ведь это костры инквизиции, блядь, индульгенции, пропердентции, блядь, индульгенции, не знаю, что такое, ну, блядь. Идешь, блядь, там на паперке стоит хуй, говорит, так, индульгенцию мне, блядь, там написано. За все тебе прощается, блядь, иди греши дальше в пизду, только денег дай, блядь. Заплатил, пошел, все. Даже не то, что там замолить грехи, там все про... Они индульгенциями торговали. Это уже вообще пиздец. Полный цинизм, блядь. А народ жгли, палили, блядь, пидорасы, блядь, а? Вот, сука, как понять? Как совместить это, блядь? И этот бедный, блядь, Рабле тоже скакал, бегал от них, как сука, блядь. Он отказывался, блядь, и от одного романа, и от другого, блядь. Говорит, я этого не говорил, я этого не писал, блядь, все будет. Да мне доебались, блядь, и норовили за старков схватить. Как-то выскочил, блядь, как-то он вот кореша сожгли, а он выскочил, блядь, как-то, понимаешь? И вот в этом преувеличении было какое-то освобождение от всего этого вот этой зануди, блядь, этого серого, блядь, понимаешь, вот этой вот псевдоверы, блядь, все это, блядь. И все, говорит, как бы в здоровом теле здоровый дух, блядь, было бы здоровое тело. И он нарисовал здоровое тело, естественно, сиськи до полу, блядь, срака здоровая, значит, в этом будет все хорошо. Вот я к чему начал все это тебе говорить-то, понимаешь, Кольц мой драгоценный, раблезяш. Вот мы и давайте по-ребульзианству. Прям у нас сейчас такой период. А народ всегда наш. Всегда народ, он всегда стремился к здоровому. Бля. К здоровому. Корень его драгоценный, как говорил мой дорогой Петр Федорович в деревне, бля, Ваганов, говорит, во всем нужен ум да берись, а то сядешь срать и хер обсерись, понимаешь? Здоровый в народе живет, бля. Тяготение к этому есть, бля. В этом я и вижу, бля, здоровье общества.
2: Я, конечно, не призываю пердеть за столом, как это в Германии делают, бля. Или баба идет на улицу, как пернет, бля, как рыгнет, думаю, ой, милка ты моя, я только на нее так посмотрел с интересом, думаю, о, не, бля. Со звуком ты, конечно, справилась, а с запахом, блядь, уже это все, бля. Ну и как ты думаешь? Это уже перераблезианство, бля, перья. А перья — это всегда плохо, блядь. Я имею в виду, идите на лоно природы, бля. Занимайтесь спортом, бегайте от инфарктов, бля. С детьми, блядь, куда-нибудь в походы, бля. Не сидите в этих затхлых, блядь, квартирах, блядь. Я не к тому еще, блядь. Мол, сам сидит портвейн, он глушит, блядь, а сам нихуя, нихуя подобного, сука, я в теннис играю, блядь. Ты знаешь, Коля, я взял 3-е место в нашем, блядь. Сейчас, бля, мне ракетку подарили, нахуй, хотя она мне нахуй не нужна, блядь. У меня своя есть, блядь. И не то, что там я сижу и пизжу, мол, одним портвейном только напитан, блядь. Что из меня ткни, прям портвейн так потечет. Нихуя. Я периодически просыхаю, блядь. Всего и всем остальным желаю. Надо просыхать, иначе это очень тяжело. Вот в этом и есть, блядь, где-то вот такой вот переход к истинному положению вещей, блядь, Коля. Драгоценный налей чуть-чуть так, чтобы прошло хорошо, блядь. И понимаешь, я тебе так сказал, лучше уж требухой обосраться, чем гамбургерами, блядь. В требухе хоть какая-то, блядь, там истина сквозит. Но в гамбургах ты сам посмотри на американцев. Посмотри на простой народ, блядь. Я не говорю там на Шварценеггера посмотри, там на какую-нибудь там фотомодель какую-нибудь, блядь. Ты возьми простую американку, блядь. Он и найдет срака вот такая, блядь, и ничем она от немок не отличается. Только тем, что немки, конечно, есть здоровые, но они все-таки такие, более такие подобранные такие, блядь. Мускулистые, я бы сказал, понимаешь? Американка вообще есть просто пузо наружу, сиськи никакие уже повисли ниже колен, блядь. Вот это все гамбургеры, фуд эти, блядь, как они там их называют, фудс, хуюц, блядь, не выговоришь нихуя. Ноги, короче, едят какие-то, блядь, не поймешь ничего. Так лучше уж требухи обожраться и пораблизиаться по-настоящему, блядь. А это не раблизианство, это не путай, блядь.
0: Все, пошел наш рассказ, блядь. Значит, Коля, корешь ты мой драгоценный, ты меня спрашиваешь, что такое матрица? И не ты один, блядь, задаешься таким вопросом. Я, правда, нихуя не задавался таким вопросом, блядь. Но когда посмотрел фильм, думаю, действительно, а что ж такое матрица, блядь? Вот ты вот хочешь получить ответ сразу, блядь, да? Не впадая в страдания, блядь, чтоб тебя в унитаз не спускали, блядь, не кололи тебя в сраку каким пером, блядь, в голову тебя не дырявили, блядь, не ширяли, блядь. Вот ты сидишь, пивко посасываешь, и хуй с ним, да? Выбрал хорошую, блядь, ты ситуацию. Мол, ты, Сюра, тут ебись, блядь. Я пока посмотрел 3 раза всю эту хуйню, ты понимаешь, нет? Я меня как будто самого всего исширяли, блядь. У меня мозги расплавились, блядь, раком просто, блядь. Это же, бля, усилие. Так что ты так тоже соберись внимательно, блядь, чтобы получить неравнозначный ответ, блядь. Что такое матрица, блядь. Сейчас по ходу дела и сориентируемся. Я тебя буду спрашивать, понимаешь или нет, блядь. А ты мне отвечай, блядь, что чувствуешь. Понял? Ну давай вот так, сука, Надель. Значит, естественно, блядь, фильм, сука, блядь. Ну, ломовой, блядь, там... Сука, навертели, конечно, блядь. Ну, как бы, блядь, реальное с виртуальным мешается все, блядь. Компьютеризации полная, нахуй.
2: То есть в компьютер прям, блядь, нахуй заряжают, блядь. Входят, выходят, куда хотят, нахуй, месяца. Ну, ты на это внимание не обращай, нихуя. А то потеряешь канву, блядь, нить, нахуй.
0: Ты смотри, кто куда, зачем и чего, блядь. И почему, блядь. И все-таки в результате думай, а что же такое матрица, блядь. Пока не поймешь. Вот, значит, так. Там, значит, ну, такие, основной там, ну, там, основной такой, хуй такой, знаешь, блядь.
2: Ну, конечно, негр, Коля, как ты догадался, блядь? С первого раза, блядь, ёпта мать. Ну, только он не синий такой, а такой лысый коричневый негр, блядь.
0: Губасенький такой, щербинка такая между зубами, блядь, такой.
2: Ну, такой обворожительный, так еще ебать иногда сделать, блядь.
1: Типа, ну я вообще от всех, сука, тут. Ну, в общем, такой обаятельный, сука, негр. Баба такая худенькая, кривоногая такая, блядь. Ну, такая хваткая, блядь. Брюнетка такая, знаешь, Никита такая. Только черненькая, черненькая такая, блядь. Вот она, значит, хваткая, блядь. Мужиков пиздит, блядь, только так. Выясняется, что у нас еще старший офицер на корабле, блядь. На каком корабле, блядь? Колумб, ёб твою мать. Потом скажу, как корабль называется. Хотя могу тебе сказать сразу, блядь, пока не забыл. Новуходоносор, блядь. Что? Охуел? То-то, блядь. Почему так назвали? А царь такой был, блядь. В Междуречье, блядь. В Персии, хуй знает в какие годы, блядь. Новуходоносор, блядь, понимаешь? Насрал где-то, блядь, и назвали его так, сука. То ли на муху насрал. Не знаю, блядь, короче, блядь. Это же персидский язык, ёпки. Фарси, хурси, блядь. Там хуй поймешь. Может, по-ихнему это цветок в пыли называется, блядь. Или как-то так. А тебе все насер, блядь. У нас другие, понимаешь? У нас называют на фамилию, ёпта, американская, блядь. Лис Хёрли, блядь, ну. Хёрли ты лис, блядь, хочешь сказать. Фамилия такая Хёрли. Ну, не веришь нихуя? Я тебе заметку принесу, блядь. О чем думает лис Хёрли, блядь. Ну, если у них Хёрли фамилия, то ты веришь, нет? Все же у них тогда Хёрли. По-настоящему будет. Какая разница в языках? Так что ты не пизди, слушай, сиди спокойно, блядь. Внимай, блядь, нахуй. Вот эта баба, зовут ее Тринити, блядь. Я сразу запомню, потому что Тринити Моторс, блядь, компания, блядь, по продаже автомобилей, нахуй. Вот это Тринити Моторс, блядь. В кожаном всегда, ножки кривенькие такие, блядь. Летает по стенкам, любит бегать. Ох, любит бегать по стенкам, блядь. Как ебанет по стене, блядь. Опа. И стоит, нахуй. Ебанет по стене. Или зависнет, блядь, как... Бля, как паук, нахуй. Зависнет? Зависает, ёпты мать. Ну, короче, блядь. Этот, значит, Морфеус, негр, блядь. Морфеус, понимаешь, да? Морфий, блядь, сон туда-сюда, бог Морфей. Тут что-то наворочено, блядь. Она, значит, Тринити Моторс, блядь, и там еще чувачок один, блядь. Его вообще так... Андерсон, блядь, наш швед, ёпты мать. Том Андерсон, блядь, по кличке Нео, блядь. Ну, значит, неофашисты, блядь, неонацисты, блядь. А он просто Нео. Значит, новый, как бы. Новый такой паренек, блядь. Ну, мы сначала его не видим нихуя. Короче, блядь, тут, значит, такая щебутня, блядь, щепутуха, блядь. Короче, ломятся какие-то полицейские куда-то в подвалы, блядь, в канализацию. Там вообще часто в канализацию потягивают всех, блядь. Ты знаешь? Видимо, там просторно, блядь. Или все, запахи там такие все. Тянут туда, все туда тянет. Компьютер туда в канализацию, блядь. Все туда спускаешься, нахуй. Так дверка, блядь, они говорят, мы, сука, сейчас, блядь, руки вверх, нахуй, блядь, дверь вышибают, берем, нахуй. Она так руки поднимает, и баба, блядь. Ну, первый раз мы ее видим, нахуй, такая черненькая, в кожаном, блядь, вся такая стройненькая, глазки голубенькие, брюнетка, блядь, Тринити, нахуй. Потом узнаем все это, Тринити, блядь. Значит, а там, значит, сверху такая история, блядь, подъезжает лимузин, выходит, блядь, три хуя, очень похожи на Шалевича, блядь. На Славика, блядь, в молодости, блядь. Смесь Толера Масляного с Шалевичем, короче, блядь, такой выходит, такой Шалевич, блядь, и говорит, лейтенант, нахуя эта самодеятельность, бля? Он говорит, да мы ее сейчас, блядь, отхуярим так, что, блядь, мало не покажется, блядь, куда ей нахуй бабе деться-то, блядь, у нас, блядь, взвод нахуй. Он говорит, взвода уже нет, пиздец взводу. Как, блядь? А вот так, сел в машину и нахуй. Не, говорит, нет, говорит, вернулся, нахуй, сейчас сам пойду. Я вам говорил, хули вы лезете не в свое дело, блядь. Ну, мы полицейские, ну идите вы нахуй, говорит, полицейские, блядь, хули вам тут делать, блядь, тут пахнет, блядь, сука, я не знаю, чем, блядь. Матрицей. Пахнет, блядь, чувствуешь, нет? Он говорит, а кто это такой, блядь, я не знаю, нихуя, блядь. Потом расскажу, блядь, сука. Спускается в подвал, говорит, и... А баба-то, блядь, в это время этих полицейских пиздит со страшной силой. По стенкам бегает, над одним зависла, блядь, ноги раскорячил, думаю, сейчас обоссыт. Нет. И поебалу ему ногой, блядь. И туда-сюда. Всех переселял нахуй. Пс. Говорит, сматывать удочки надо, блядь, нахуй. А я тут, блядь, и на кры. Она нас ломанулась, блядь. А эти мужики тут эти вот, блядь, в цвета хаки, блядь. У них костюмчики такие, блядь. Цвета картофельной батвы, блядь. Это не за ней, блядь. Как ломанулись, блядь. Описал. Когда он все описал, ой, хвостель там писала. Когда все пишешь, блядь, действительно хуёво. Про это и не думай. Но Чехов родился на роге. Это в Ростовской области, блядь.

0: опустился Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь. Только слышно по улице где-то одинокая бродит гармон.

0: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
1: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная да безобразие. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, бля. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат, в ротом от всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля, ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел, получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну в рот. Ты уже, как его... Гладиатор, ёб твою мать! Гладить, блядь, только можешь, блядь! Ты гладиатор в натуре, блядь! Ну, дело на Руси, все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит. Люда, в рот мячих пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебя до славного богатыря, бля, Руслана, бля. Хотя имя не русское, бля, явно татарское. Ну, хуй с ним. Ну, не наши это, бля. Ну, Руслан Аусов, бля, хуя. Ну, хуй там, не наши они, бля. Хуй откуда они взялись, бля. Хотя раньше назывались этим говном. Там, типа, было, ну, там, Акакий.

блядь. И вот они, сука, они как ополосовали нашу Русь, бля. Вот, сука, нарет, бля, в рот мне всех пых, бля. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Ну, нихуя, остановили мы их указания, бля. Это царица, бля, сука, я еще читал, бля, когда сидел, бля, семь мотал, бля, я еще... Много прочитал, блядь, им Иван Грозный въебал, бля, Казань штурмовал, все нахуй. Ну все равно они распространились, естественно, живут, бля, в Крыму особенно. Ну ничего, ничего. Они вернулись, народ ничего неплохой, я. У меня сколько их знакомых, бля, вот такие мужики нормальные, бля, боевые ребята, бля, все окей, бля. Один историк даже есть, бля, на клипе хуячит, бля, и в теннис играй хорошо, бля. Ну вот, короче, бля, свадьба. Все, бля, и только они, говорят, на палате на слоновой кости удалили молодых, бля, остали одних. И только он на любви, блядь, а его за сраку кто-то херак, блядь, стащил, бля, у него хуй с лбом, бля, он никуда не поймет, нихуя. Караул, бля, ебут. Он думал, что, бля, мол, это, гомосеки, бля, налетели, сука. А там его скинули, нахуй. И он раз, бля, а Людмилы-то и нету, нихуя. Представь, и какой-то хуй, только, блядь, метнулась мелкая вроде как тварь какая-то, бля, весь уволок. И главное, перед этим, бля, смерть, бля, все как положено, ты знаешь? Налетела, бля, буря злая, все, потемнело чисто поле, нет уж ни этих светлых боли, бля, и не под каждым кустом уже никто никому не дает, вроде этих пых, бля. И все, и Руслан охуел. А представляешь, у него какая штука, бля, я так понял. Вот помнишь, когда ты Надьку, бля, хотел, да? Она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля, и она не дает, бля. И все, вот как... Кому ты хочешь стрельнуть, бля, а за тебя что-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, блядь. У тебя же кровь пошла. Кровь пошла, она может в голову ударить, а и разорвать может. И голову разорвать может к ебени матери, блядь. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, блядь, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, блядь. Там любовь, блядь, да грубость, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит, нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь? От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй ее взять, грязные бабы были, знаешь, какие, блядь? А это была сисая. Сисая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну, она там мелькнула, бля, пару раз, ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Ну, вроде красивой должна быть, блядь, я не разъяснил нихуя. Ну, знаешь, раз... Папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, не, нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда Колян гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брягу, бля, вот которую, блядь, в деревне, блядь, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выжат, они не успокоятся, обоссутся этой брагой, бля. Вот все какой народ, ну русские, бля, наши люди, бля. Ну наши люди пили до потери сознательности, то есть... Нахуй все, бля. Вот пока есть, пью, блядь. И все, бля. Это, сука, что, Горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец. Похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, блядь. Хотя где-то на юге живет, блядь. Где-то на юге и явно еще его и... А, его и, блядь, на Черном море, ёпта его. Его и зовут Черномор, в рот мне сих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, блядь. А нихуя, а хуй-то нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь, силы некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, сколько народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку покажет в камере, бля, козёл, в смертниках следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козёл, бля, в рот мне чих-пых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь, это, блядь, мужелотство, это, блядь, эту хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, бля, старуха, извини, не получилось, а. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? А там еще три каких-то хуя, бля. Радгол, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знать. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радгол какой-то, бля. Их четверо, четверо. И они тоже бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав, Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля, такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь,
волшебница в лесу, там тоже, бля, волшебница, блядь, и как ведь лихо закручено, в рот меня сих пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее хуёв, как жену президента Ельцина, Наина, бля, Наина. И эта Наина в рот меня сих пых и говорит: Фарлав, ну что, бля, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, блядь. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, блядь, наверное, не такая, блядь. Я чувствую, по ней. Я по ней чую, она баба горячая, там, ебать, блядь. Ой, как песня была хорошая, вот любить, так любить, уж ебать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хуль жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросил, бля. Хуль, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный у меня ассоциируется, бля. И он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, блядь, природа, бля, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, блядь, и низи. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, блядь, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, бля, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл, ты понимаешь, бля? Какая история? Он на него набрёл. Старец, ёпты мой. Я говорю: Людмила, бля. Он говорит: все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот ебаный Черномор, бля. Горбат такой, да, бля? Он говорит: я не заметил нихуя. Я говорю: бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю: вот, город мне сих бы уволок туда, бля. Там Руслан и ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, Руслан, он того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он об холку ей все обтер, бля, он ее заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля, ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Знаешь, как это вот, бля. Белый солнце пусть, не помнишь, бля, чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не его, бля. Молчит, сука. И здоровый, блядь. Ну, как вот, домишки свой, блядь, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь. Он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, бля. Он хуем ему так и снес, бля. А голова сначала говорит: вроде, да в рот тебя всех пыль, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, бля. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колени. Говорит: что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он за счет залупы держит, бля. Держит за счет залупы, бля. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь. Травы, блядь. Все полегло. Стоит Руслан, бля. И елдой, бля. И елдой по этой голове. Она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем, он охуел. Голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у нее, блядь, видать, звон пошел, бля. В ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит: о, бля, пиздец, погибаю. Он говорит: ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь. Тут же на коня, бля, конь так еще ковыряется, блядь, срак и вертит, бля, ушел. А куда, бля? Ну туда, на Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, бля? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит в электричке, блядь. Сцена аппаратура, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше всего двуспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть мне, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, ты Китай заебешься вообще ехать, бля. Там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля. Тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает. Вот чует, блядь, уже. Он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает, бля. Волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля. Черное море-то, бля. Не скоро. А то кажется, что близко, бля. Да? Мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Радмир, ёб твою мать. Руслан говорит: Радмир, с дороги нахуй, бля. Радмир говорит:
Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, откосить какого-то, он его молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, только не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, бля. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну хули там, так, поехал, бля, достал, принес, бля. Хуня, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, блядь. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Что я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не жрамши, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёл себе какую-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, всё нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбросишь, нахуй. Бросил. И все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь. Тут тени до полной лямки, блядь. И он, значит, блядь, у него все... Ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим. Ёпты. И он, значит, блядь, туда уже, блядь, к людям. И вроде, блядь, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло. Какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, о, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь, ну хули импотент, Черномор, блядь. И он квасит. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. Кругом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь. И в ворота как въебенится, блядь, на конь уже охуел совсем, говорит, блядь, Руслан, говорит, блядь, пиздец, у меня приходит коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, переезжали через степи, блядь, через степи ехали, там всё посохло, блядь, и там вообще, ну, Чёрное море, воды попить, а там солёная, блядь, ты солёная вода, ёпт. Ну куда, конь? Пиздец, сдох, бля, готов. Руслан говорит, бля, ну сука, я-то ногами, бля, на стену залезать, прям на стену. А Черномор, бля, сивует, бля, у него, ну как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. Знаешь, там, с мечом, бля, взлетает, бля, и полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, блядь, гравитация, блядь. Вот, импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, каким... А, слушай, а какой был ебака, блядь, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей. Блядь, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, блядь, мол, все тебе, блядь. Во как уважала, блядь, мужика, блядь. Голова, блядь, гений, блядь, атомную бомбу изобрел, блядь. Это пизданулся можно, блядь, расщепление, блядь, металлов, нахуй. Какое, блядь, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его у Синита приходит, блядь, Тарас из дома, блядь. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там, Костя, блядь, Вася. Ебись, раз хочешь, блядь. И никакого, блядь, чтоб такого, знаешь, а чё ты меня, мол, не еб... Он ее ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенция, но не летал, изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И начали Руслан-то, блядь. А, ну, набой, блядь, набой, говорит. Ты где пиздюк, блядь, Людмилка спрятал, говорит. Хуня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслана, чтоб тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь. А Руслан, оп, блядь, говорит, стой, сука. И так вцепился, блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызгили. Летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, блядь. И он взмолился, блядь, ой, говорит, блядь. Не могу, бля, а мелкий хули, горбатый, мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, с мечом, бля, с картин такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля, он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтоб не ебнуться об асфальт, ёпты, жопой, бля. Он понимает, бля, а нахуй ему тогда Людмила уже, пиздец. Он аж хуяк ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля, тут, говорит, тормози, ёб твою мать. Тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля, и так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля. Колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила. Сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Ру,
Руслан, ёпте мать! Он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, блядь! Хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, блядь. И тут же её имя. Ой, блядь, что творится? Ну, Восток, ёпте, дело тонкое. И значит, он её, блядь, обнимает, говорит, идёт. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я и успокоил. Полгода не ебамшись, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время мудак-то спал-то, блядь. Ну, это толстый, бля, Фарлав. Нет,

0: шарахнул на коня поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она охуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты. Княжна, бля.
1: А в это время, бля?
0: А старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере, вот и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пола, ты знаешь, бля, вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля, Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас было-то? Уебали, черечок, уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля, хорошо, он не расчинил, бля. Ящина тоже, блядь, дорогого стоит. О, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданул, говорит. Ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля, чтобы не ноги, Люда, так говорит, блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых, чуть не изнасиловали, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная, то есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел, а целка осталась, она целомудренная, и вот он сюда, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя... Он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых, как же я соскучился, блядь. Как он сказал вот это вот, блядь. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, потому что все соскучились, там дочери, пацаны, бля, в рот меня всех пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, бля, все. Это как он придет, бля, хуило, блядь, и потащил, бля. Слышь. Так вот ты мне, бля, в рот всех пых, мой кореш и мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... сентенция, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, блядь, тут маленькая, бля, головка, блядь. Торчите, хоть и, бля, ты можешь быть большую переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй когда Людмилу, блядь, спас.
2: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе наш.

0: самую. Ой. Ой. В самую сраку. В самую сраку.
1: Щука, щука, щука. Веры нету.

0: вроде.
1: Вот. А слушай, вот тут дело было, бля, другое, бля. Сука, история, бля, но это дело мокрое, бля. Классик какой-то, сука, наш русский классик, бля. Тоже сам, говорит, сидел, на зоне был, в рот мячих пых. Ну и кино я видел, вроде как по классику, бля, он дело знает, вот так. То дело знаю, бля, сам просидел, все, у параши, бля, все сидел, все, бля. О, значит, и там наш гвардейц, он, как я, сука, бля, забыл его фамилию, так, бля, ты, как его, бля, перетыкер, бля, какой-то, ты, Тараторкин, во, бля. Ой, он такой ебащий такой, бля, он интеллигентный, бля, такой, сука, такой высокий, бля, видно, ну, в кино снимают, видно, ты понимаешь, я, ну, соплю всякую снимать не буду, вот, бля, Тараторкин, бля, у нас, вот там, дело в Питере происходит, блядь, ну мороз там, слякоть, бля, грязь какая-то, сука, пьянка поголовная, бля, кругом, сука, там, сука, на, бабы, блядь, какие-то все, блядь, обоссанные, бля, ходят, сука, вот он одну тоже любил, там, Соня какая-то, бля, карамель, какая, сука, конфетка,

какая-то, блядь, Мармеладкина, блядь, вот, вот Сонька была Мармеладкина, она приходит, она как-то обоссанная какая-то, блядь, то ли от недоедания, блядь, хую поймешь, ну что ты в ней, блядь, думаю, нашел, блядь, он, а он сам какой-то весь обоссанный, блядь, хоть, блядь, денег нет никакого, студент, бля, он студент вроде как. А чему учишься, никто нихуя не знает, что ты учишь там, в рот мне всех пых, бля. Все, историю партии, бля, ну что ты учишь, бля, политэкономию, нихуя не знаю. Вот учишь ты, блядь, и все, работать нихуя не хочет, сука, и воровать не идет, бля. Иди воруй, сука, форточником, бля. Не, форточник из него нихуя бы не получился, больно длинный, здоровый, бля. Форточник маленький обычно, а вот пальчики сипачом был бы хорошим, бля. Пальчики хорошие, я вижу, Тараторкин, пальчики хорошие. Сипач из себя получился в натуре нормальный, бля. Но не идет, сука, лень, стремается, стремается. Но на что пошел в результате, старик? У меня волосы, бля, последние на сраке дыбом встали, бля. На что пошел? На мокруху, бля. По черному пошел на мокруху, бля. А что все почему? Студент, ёпта. Все время, блядь, думает, бля. Думай, куда ты думаешь? Действуй, ёпта. Живи, бля. Жизнь наслаждайся, бля. Хотя там хуй насладишься в Питере в этом диком, бля. Питер, бля, страшное дело, бля. Поголовно пьянка, бабы все пьют, бля. Все боссаны, бля. Ходят, бля. Пристают. Все, шмык, бля. Тени все. Тени, бля. Полутени, сука. Да в такой стране жить, блядь, сука, бля. Бля, как у Гамлета, сука, в Дании, бля, и то веселее, бля. Там хоть, сука, на шпагах, бля, хуячутся, бля. А тут, бля, все ходят, сука, как тени, бля. Никто никому не здрасте, бля, не до свидания. Все плачут, блядь, рыдают все, обоссаны, обоссаны, бля. Ну хули это за жизнь, Колян, скажи ты мне в рот мне всех пых, бля. Ой, я смотрю, сука, мне их всех жалко, бля, жалко. А этот мудак, блядь, этот студент ебаный, бля. Это, ой, это, бля, ну Тараторкин его играл, бля. А его как-то фамилия-то, блядь. Расколотый, бля. Он раскололся в результате, бля. Вот он точно дал ему. Раскололся, сука. Ну, это потом, сука. Он у нас ходит там, и бабушка одна живет, бля. Бабушка такая, ну, бля, бля, дуванчик, бля. Ну, ей было тоже такое, бля, не внушает, да. Ну, она злобная такая немножко, бля. Она деньжата, деньжата, бля. Под проценты, бля. Ну-ка, нахуй, раз. Дай пятачок, блядь, давай десяточку, бля. Раз пятачок, давай десяточку. А студент, ну, хуй, ходил, ходил. Хули я ей все отдаю, бля. Сука, блядь, силу проверю, хочу, блядь, силу проверить, нихуя не отдам тебе, нихуя твой пятачок, блядь. Приходишь на руку, блядь, пошла нахуй, блядь, пятачок тебе не отдам. А сам топориком, блядь, топориком у него трясется, обосрался уже, блядь, когда входил, блядь, но хочет силу проверить. Вот он уже весь вспотел, бля. А старуха как чует, чует, сука, что сейчас он ее замочит, бля. Чует, блядь, а сама так старуха, ну, мол, давай деньги-то, милок, блядь. Ну, бабка тоже, бля, понимаешь, она тоже, бля, ну, сука, жадность, бля, сгубила, сука, фраерицу. У тебя, говорит, бизнес, ты барыга, занимаешься, бля, ну, веди себя, бля, как нужно все, соответственно, бля, ну, если у тебя бизнес, бля, понимаешь, позови ребятишек, бля, все, ну, тут дверки, бля, ты кто, сука, бля, Тараторкин, бля, заходи, бля, все, взял девушки, бля. Покажи, бля, ага, пистолетика газовая нет с собой нихуя, ага, ну так, знаешь, бля, проходи, выходи, а тут с топором, ёпты, тут пистолет, бля, с топором прошел, бля, он подождал, она нагнулась к сундучку-то, бля, мол, это, а он ее, хлобыш, бля, да так неудобно, неловко, сука, попал как-то, бля, сука, она вроде дергается, бля, туда-сюда, ну, мокрушник из него не получился нихуя, студент был хуёвый, бля, и учился, наверное, хуёво, бля, ничего он не понимает, бля, сядь трясётся, бля, а он не рассчитал нихуя на эту ситуацию, бля, прочей, одна дома, бля, кто в доме, сука, там, бля, дом рабочий, боже, она входит, бля, раскольник, она, ор, как знает, даже, ор, как симпатизировала ему, бля, ор, раскольников, студент нам пришёл, а хули делать, бля, а он обосрался так, что, блядь, у него судороги, блядь, начались вместо того, что, мол, кочумай, по-моему, бабушку отнесем, бля, вместе поделимся, бля. Ну, другое сказал бы, мол, там, как ее, Арина, там, как ее звали-то, бля. Арина Родионовна, бля, какая-то. Ну, она выходит, святой человек, бля, в передничке, ну и хули, бля. И как хуяк, и по камере, главное, по камере, бля, вот так, струя, бля, хуяк, ты чего, бля. Прям по экрану, бля, показывают, вот, сука, снимают, блядь, а. Думаю, как за ней, блядь, так снимать? Прям струя, бля, кровь густая, бля, потекла. Думаю, ёб твою, какой натурализм, ёбаный. На зоне даже такого не показывают. Блядь, так, на зоне такого не бывает, блядь. Какой натурализм, блядь, снимают, сука, нам пока. Этот, сука, блядь, студент, хуяка её, блядь, замочил эту, блядь, домработницу, бля, все они лежат там, бля, он, бля, и ушел так тихо, бля, скорее по лестнике бежит, бля, домой прибежал, думает, ну все, пиздец, разбогател, хуюшки, бля, хуюшки вашей дунюшки, бля, разбогател, бля, лежит, бля, так, блядь, сука,
Все ведь, блядь, заворочилось. Что ж я наделал, пидорас старый, блядь? Ну, он не старый, он на всех. Что я наделал, сука, я такая, бля? И, бля, как хочется пойти посмотреть, блядь. Ну, как назад вернуть, мула, хуй назад не вернешь, нихуя. И он его на место преступления тянет. Бля, пойду посмотрю, сука, как тянет на место преступления, говорит, вора. Ну, какого настоящего вора, сука, тянет на место преступления? Коля, ты, бля, сука, когда-нибудь возвращался, бля? А, сука, бля, вроде бы все, а это, ну, сука, дилетанты, ёпта, ну, сука, замочил топором, пойду, говорит, посмотреть. Заглянул, ёба, хуй там смотреть, ёпта, кровища, бля, кругом, сука, тела лежат, бля, топорище, бля, бросил он, обосрался, хотел топорик, бля, припрятать, потом говорит, ёб, куда его деть-то, блядь, отпечатки пальцев, блядь, стирать-то, нихуя, бля. Тут, конечно, следствие там, все такое-такое. Следователь, бля, тот, сука, как у нас на зоне кум был. Глаз, бля, квадратный, сука, вроде всех. Мол, я всех вас, сука, насквозь вижу, бля. Насквозь вижу, все про вас знаю, бля. Все ваши гениталии, бля, сука, вроде всех. Сидит, и вот ему мозги въеб. Парю. А этот еще пока держится, не признается нихуя. А хочет, у него же тянет, бля, тянет. Он говорит, этот Порфирий его, Порфирий, блядь, Порфирий звали. Он говорит, а мол, а хули вы делали, блядь, 3-го числа, блядь, в 5:30, блядь, вот на такой-то улице у такого-то дома, блядь, урод. И он так, и доволен, блядь, все ебло доволен, как, мол, я тебя поставил, блядь, а нихуя, говорит, не делал. А как я, мол, тебя тебе? Нихуя, говорит, не делал. Держится, еще держится, отбрыкивается. А хули, говорит, ты делал такого-то в таком-то месте, бля, при таких-то делах, бля. О такой-то старушке, бля. Ой, хули, денежек занял. Нихуя больше. Занял денежек, в рот мне сих пых. Да, бля. И что даже не стратил, его могу показать, бля. Вот они, сука, бумажки-то, вот они, бля. И показывает вот так вот. Говорит, ладно, бля, а тот, сука, нихуя просекает. И так он подгоняет, бля, ну такой пидорас, бля. Он ему всю душу уже вынул, бля. И, сука, ты веришь мне, он его так достал, бля, ну то этот, сука, наш кум отдыхает, бля. Он достал его так, бля. Он говорит, блядь, замочил бабушку, бля, не по злобе, блядь, хотел силу проверить. Он говорит, да ты пиздишь, стричок, бля. Ты что, вроде не в себе, что ли? Он говорит, не в себе, говорит, бля, все. А уже видно, все, глаза бегают, бля. У него уже от этих фантазий, блядь, от этих вот привидений, явлений, бабки, бля. Все, уже пошла крыша, поехала, сука, без остановки едет, бля. Он говорит, да в рот меня чих пых, ну убил, бля, замочил, отъебись от меня, заебал ты меня, блядь, давай в Сибирь пойду к тебе, не мать. О, бля, как достал, так умеют, блядь, некоторые следуют, аля, блядь. А говорит, о, он говорит, вот это я, говорит, и хотел, говорит, от тебе, говорит, Раскольников, услышать, бля. Услышал, бля, я от тебя дел. Теперь спокойно, бля. Сюда дело, бля, и замочили его в Сибирь, бля, по всему этому делу, бля, он там... Страдает, блядь, в кандалах ходит, у параши спит, блядь, и все видение. Бабку приходится. Бля. И все. О, бля. А чего, блядь, спрашивается, бля? Колян, я тебе изначально спрашиваю, на кой ты хуй старушку замочил, бля? Не умеешь, бля, не бери, сиди, сука, студент, ебаный в рот, бля. Газеты продавай, бля. Учись, ёптать, жизнь. Фордочки, сипачил, у него сипач, из него отличный, получился сипач, бля, не посевал, сука. Жадность, бля, жадность фраера сгубила, бля, и неху тут силу проверять, в рот мне чих-пых, бля. О, сука, проверил совесть, я тебе говорю, Коля, бля, никогда не проверяй, не лезь, сука, не в свое дело, бля. Имей свою эту вот, как ее называют, бля, эту вот, бля, ориентацию, ёптай.

0: видосик ставить.
1: Все, сука, страшно, бля.
2: Куда нахуй? Стоять, бля.
0: Ёпта, страшное дело, мужики, бля. Ну это страшное дело, бля.
3: Эх, доча, бля, ёп твою. Что за хуйня?
0: Вот ты какой, бля, цветочек аленький. В рот мячих пых. Очнулась она на острове, бля.
3: А этот, сука, значит, за кустом, блядь. Ну видно, что там у нее все в порядке.
0: Настя, ёпта. Думал, медведь, бля, бля, а остров, чой, бля, не боись, сука, страшный жар, бля, волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля, какой квазимода в пизду, да, будь наши нарисовали, так нарисовали, бля, какой там нахуй, отверни глаза, бля, это я, кто я, ёпты, головка отходит, куда ты нахуй выпал, бля, куда ты нахуй выпал, бля, куда ты нахуй.

0: Это, блядь, что,
1: блядь? Коля, я тебе так скажу, а тенденция глобального потепления... Ты почувствовал, нет? Какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе. Ну, как бы по суше, потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, ты понимаешь? Что-то как-то тут начинает теряться. Вроде ноябрь, похоже на март. Коты, понимаешь, теряются, начинают орать, блядь. У меня тут котейка, он тоже, блядь, бегал тут вон он. Яйца драл, драл, блядь, потом куда-то он ушел, блядь, заспал, наверное, блядь, перепутал, ночь днем уже, блядь. Хотя коты помногу спят, им полезно, блядь. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, блядь, к зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь, может, с возрастом, понимаешь? Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и два месяца, может быть, между прочим, он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь? Тоже грех, понимаешь? Так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, блядь. Так что тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь? Все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь? Не выдерживают от теплоты, а там... 1 градус, и пошло. А сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор, пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки, да и хватит вообще на юг лазить лучше. У нас возраст другой, сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты со своим телефоном, да выключи его нафиг. Айсберги, Коля. Они же и тогда еще, помнишь, Титаник-то, забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь вся эта Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуйся, что ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, блядь. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, море. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, блядь, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, нихера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускаешь, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь, чтобы похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, бля. Ой, блядь, если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися, я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть. Так, ну а сейчас, коротко, сжато рубленым текстом. Тезисы, блядь. Апрельские тезисы мои, блядь. Коротко, зада. Знаешь, что, Колян, такой тезис, блядь? Тезис это коротко, блядь, и сложно. И то, что я тут пиздел 3 часа, блядь. Сейчас пойду по тезисам. Значит, предвыборные тезисы Сюры Каретова, блядь. Финансовый край, блядь, берем. Берем финансовую, сука, структуру, блядь. Первая, сука, значит. Исходный, блядь, базис. Ты понимаешь, поймешь потом, считай себе книги, блядь. Значит, базис такой, сука, он же тезис, блядь. Он же, сука, катехизис, блядь, и хуй знает что, блядь. Чем крепче хуй у президента, блядь, тем крепче национальная валюта, блядь. Это я могу доказать, сука. Вот что же все от ада я, блядь, и пиздец. Так, второй, блядь, сука. Каждому славянину, блядь, побелазу. Побелазу каждому, блядь. Границы будут все славяне вместе, блядь, в союзе, блядь, и с белазами, блядь. Будем давить всех нахуй подряд, блядь, не разбирая, блядь. Вот, сука, так. И третье, поскольку такое возникает, блядь, экспортируем, сука, только говно. Поскольку мы обосрались неоднократно и крупно, блядь, По правительственному, бля, по большому говна одевать у нас, ребята, блядь, в стране некуда, блядь. Все заложено говном, блядь. А там, понимаешь, и в Бразилии, блядь, сука, кофе нечем удобрить, блядь. Вот мы, сука, туда, они нам кофе, блядь. Но бензин, сука, нефть не высылать. Иначе пиздец, мы на Белазах уже нихуя. Отъездились, блядь. Бензин только для Белазов, блядь. Это, сука, финансовый у меня, блядь, блок, сука. Теперь о социальной, блядь. Подумаем о наших старушках, блядь, о бабушках, дедушках, блядь, сука, в рот мячих пых, блядь. Защитим, сука, незащищенные слои населения. Защитим, блядь. Главное, сука, у стариков спокойный сон, блядь. А когда уже все болеть грудь, болеть срака и прочее, прочее, сна-то нет никакого. Мы сделаем так, бля. С каждой выдачи пенсии выдавать кассеты с фильмами «Титаник», блядь, «Годзилла», блядь, и «Лолита», блядь. Вот пусть они посмотрят, бля, будут спать как убитые, бля. Спать как убитые. Все непонятно, ко мне, сука, в ящичек, блядь. Сюра все объяснит, расскажет все всему, какие концепции, какая хуйня, блядь. Так что так. Теперь а все остальное, блядь, в социальном блоке, я это долго, блядь, не могу в одном тесте сказать, блядь. Буду в телеобращении к народу, блядь, говорить. Я думаю, сука, мне дадут, блядь, минуточки 3-4, блядь. А то и 5, сука, блядь. Я все скажу к народу, блядь. Обращусь и все скажу. Теперь все, значит, у меня в сфере международных отношений. Тут, сука, ребята, блядь, не разводите руками, блядь, дальше иностранцы, блядь. Организуем для вас сдачу норм ГТО, блядь. Вот кто ждал, прошу, милости прошу на внутренний рыночек, блядь, к нам, сука. Тут, сука, Мерседес не допустили нихуя, блядь. О, какое недоверие, блядь, у них, сука. У этих, блядь, у нас всяко, блядь. А я, сука, как это Мерседес не допустить? Пусяй, блядь. Стал нормой, ГТО? Ты Мерседес? Давай заходи. Заходи на внутренний рынок, блядь, в рот таких пых. А это, блядь, кто там, чего, блядь? Главное, чтобы сдал нормы ГТО. Это не хуй собачий придумал, блядь. Это нормально у нас, мы так жили в этой жизни, блядь. Это полезно, а то хоть, блядь. Пузами трясут, блядь, давай мои деньги, блядь, давай мои эти ГКО, блядь, проценты, блядь, а хуй вам в сраку, блядь. Ладно, блядь, там разберемся, блядь. Теперь политический, сука, блок. Ой, блядь, сука, блок политических моих, блядь, заявлений, блядь. Так, блядь, Думу, сука, на каникулы отправлять на сбор кофе, блядь. Бразилию и прочую Латинскую Америку, блядь. Пускай, сука, приносят пользу, они столько кофе не тоят, блядь. Тут, сука, в стране нихуя вот не осталось, блядь. Они пьют и пьют, пускай там обопьются, блядь, пока у них, блядь, глаза на сраку не полезут, блядь, от этого кофе, блядь. Вот так, сука. И еще, блядь, одному там человеку, блядь, который мечтает, сука, все, блядь, помочиться, блядь, в Индийский океан, блядь, или там сапоги помочить, ху там не спать, пускай насыть в сапог, блядь, отправь этот сапог в Индийский океан, пусть он успокоится, к тебе не матери мой. Вот так все, блядь, кореша, ну наливай нахуй, блядь, и все тезисы закончились, пизду.

Вот, Коля, корешня мой драгоценный, я тебе так скажу. Когда заканчивается половая зрелость, начинается половая сумятица. Вот и Филиппов все мечется в поисках какого-то большого внутреннего клада, но никак не может найти. И предлагает такой безвозмездный вариант, что у меня мурашки по жопе просто

А ведь если ты бы взялся сам, своей вот головой своей, понимаешь, молчаливый, все это читать, ну, ты бы, конечно, не то чтобы охуел, ты бы очень сильно напрягся, корешок там драгоценный, очень напрягся, ты бы бросил сразу читать все в пизду, схватил всякие словари и начал копаться в них. Что это такое? Что это такое? Ты понимаешь, ведь он же, этот, Рабле, строит все на близких ему темах, которых мы-то ни хера не знаем, корешок там драгоценный. Кто там, когда, какой, блядь, у них же все это тогда было рядом. Это же ренессанс, это же Боккаччо, блядь, о здоровом образе жизни, понимаешь? Как кого в какой бочке выявили, понимаешь? Ты же понимаешь, о чем я говорю. Вот здоровый, говорит, должно быть здоровым. В смысле, и большим, и мощным. Имеет, кажется, здоровое начало, ну, естественно, здоровый конец. Ну, естественно, вот люди описывают, например, да? Вот. Эта бутылка, значит, когда они пришли к оракулу с этой божественной, которую звали Бакбук, бля, почему-то. Не Бамбук, ёпта мать. Бакбук, ну так назвали, ёпта, у них такие имена тогда были, бля. Бакбук в одно слово, через тире тогда была бы китаянка, нахуй, или японка в пизду. Ну, в лучшем случае, кореянка, бля. А так она, Бакбук такая была, сама по себе. Жрица. Она говорит, сейчас я вас отведу к божественной бутылке. Подходят они, говорит, там, великолепный бассейн, фонтан. Семигранной формы, выполненной из великолепного алебастра. Если бы я вот эту лапшу начал на уши вешать, ты меня бы уебал бы тебя через 15 минут, нахуй. Сказал, Сюр, ты охуел своим алебастром, блядь. Вот я тебе просто, вот чтоб ты понял, как ты наебешься, если сам будешь считать. Когда песня была спета, Бакбук все-то бросила в фонтан. Это я уже тебе цитирую уже, прям вот читаю, бля. И вода внезапно забурлила, как в большом бургейском котле в праздник жезлов. Панурх молча слушал одним ухом, Бакбук по-прежнему стоял рядом с ним на коленях, и вдруг в священной бутылке послышался шум, как от пчел, народившихся из тела молодого бычка, убитого и разделанного по способу, изобретенного Аристеем, или же от стрелы, выпущенной из арбалета, или же от неожиданно хлынувшего летнего ливня. И тогда послышал слово «тринг». Эта бутылка пизданулась. У нас, говорит, так бутылки, говорит, бьются, говорит, блядь. Панурх-то, говорит. Она говорит, нет, это она не дриснулась, блядь. Это она сказала, тринг, говорит, мол, пейте. Вот я вижу сразу надревшие твои вопросы. Во-первых, что такое бургельский котел? Что такое праздник жезлов? Кто такой панурк, блядь? И из каких пчел народившегося молодого бычка, блядь, убитого, разделанного по способу, изобретенного Аристеем? Кто это такой? Ну, внезапно хлынулся летний ливень, я думаю, тебе понятно, блядь. И арбалет тоже, из всего этого длинного предложения. Так вот, Коля, ты эти самые, не самые простые, ты это самое простое прочитал, пизда. Ты понимаешь, куда, да коли и как? Это же полный пиздец. Поэтому в конце сказал, тринкнем, говорит, блин, панура. И тринкнули, как и мы с тобой. А я тебе просто говорю, Коля, наливай, ёпта мать, пизданем и дело к стороне, блядь. О, добрый Бахус, в честь твою я тринкну в чарку разопью. Ха-ха, хо-хо, недолог срок, и снова будет тверд. Как рок, привесок нерадивый мой. Ты не спрашивай меня, я сам нихуя не понимаю. Теперь я верю всей душой, что, вратясь в наш край опять, отцом смогу я тотчас стать. А, ну правильно, прохуй. У него, видать, импотенция была. Что мне женить бы суждена, что попадется мне жена, с которой буду я охоть, в любовный бой вступать всю ночь. Это, кстати, хуевая привычка ебаться по ночам, блядь. По ночам спать надо, блядь. Предвижу я, что распасу не раз мой сад и оросю его обильно, ибо я примерным стану вам мужья. Примером стану вам. И буду лучшим из мужей, хвала тебе, о Гименей. Супружеству хвала и честь. Брат Джан, готов тебе принесть, я клятву всем, кто пожелает, что сей оракул обладает непогрешимо вещим даром. Вот что значит, приложись к бутылочке. Сразу, жениться захотелось, бля. Уху, мол, стоит и прочее. Вот это... К истине уже ближе, ближе, ближе. Так что, кореша мой драгоценный, не буду я тебе мозги ебать этой всей этой вот этой философией, блядь, я тебе просто скажу. Живи здорово, грубо, здорово, но честно, кореш мой драгоценный. И тогда, глядишь, хоть за себя ты ответишь перед Богом, елки-моталки. Так что, Коля, я тебе так скажу. Есть вот в этом вот возврате к каким-то старым книгам что-то интересное. Я вдруг для себя понимаю, что все, оказывается, уже было, было, было. И я вдруг ясно представил, что я, наверное, живучи в те времена,
был бы таким же распиздяем, как Франсуа Рош. Извини за сравнение. Примазался к чужой славе. Но что делать? Вот чувствую я в себе это раблезианство, и никуда ты от него не уйдешь. Наливай в пизду по пятой, блядь.

0: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот мне чих-пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь, сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, полмесяца, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чих-пых, блядь.
1: Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры, ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля, посмотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь. На праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация, соскучились и деньги считать, пора и походить, повыёбываться, на знамена посмотреть, в рот меня чих-пых. Ну а я чё, блядь, я человек простой, а чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь. В страну социализма. Ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, бля. Так вот, я говорю, кореша мои, нахуя, говорю, кореша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорю, ты что там, знаешь, Федька Кастров, бля, ёптель, Фёдор, ёптель, Фёдор Кастров, бля, сука, он ещё и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь, абсолютно русский человек, бля. Короче, я не об этом, Коля, бля. Они говорят, поехали, говорит, поехали. Чувствую, у меня сердце, бля, всё это вот... Свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть погода всегда одинаковая, зимы нету, бля. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, бля. Я говорю, о, бля, хорошо, что дожди пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь, чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпты мать, куда ты деньги деваешь, нахуй, народные, блядь? Нет ответа. Опять, Фидель, ебать тебя в страху, где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут, Коля, я вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал, Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь! Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. И Фидель Кастер Рус тоже не дает нихуя ответа, блядь. Когда я начал разбираться, блядь, я говорю, блядь, как же вы тут на Кубе живете-то нахуй? Когда меня первый раз за жопу схватили, мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь. Я говорю, как мыло нахуй? Я говорю, я с собой нихуя не взял. Я сейчас не мыться нихуя, блядь. Они говорят, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают, говорят, савон, савон. Я говорю, какой нахуй савок, блядь, пизду еще, говорю. У вас тут кругом савок, блядь. Говорит, савон, савон, мыло, блядь. Я говорю, блядь. А мне кореш один говорит, ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла, нахуй, блядь. А лучше два. То есть, ты за это мыло, нахуй, можешь бабу там мылить целый день. Я говорю, ёптва, неужели, блядь, такое возможно? Я говорю, плесинки, говори, нихуя, блядь, блядь. И забыл я все, мыло, нахуй, блядь. Ну, привыкли к хорошему, ёб кругом мыло, нахуй, на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый слад лежит, блядь, в подвале, как откопал, нахуй, оно уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло, нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь.
2: Ну, ты, Рому-то наливай, ёптай мать, ты поменьше половины, он же тоже забористый, пиздатый, так особо-то стаканами-то не дуй, ёптай мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёптай, Коля. Вот, что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну, ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так, уже обосратый такой. А у нас, когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь. Ну, у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный тростник, блядь. Насчёт самогона у них в этом отношении, блядь.
0: Брашку на базаре продают, самогон продают, всё прекрасно, сука. И причём... Пиво сколько?
1: Доллар, блядь. А мясо, блядь. А доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй.
0: Все с неба падает, блядь.
1: О, ты точно понял. Просек, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь,
2: Вот автобусы, типа, заресоченные, блядь, они туда залезают, и все за решетку держатся, блядь, и жопа к жопе. И всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь. Просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь. Ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука. Но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Железнодорожье, блядь. Коля, не поверишь нихуя. В 5-этажках, блядь, только они 4-этажные. Наши строили, блядь, панели, блядь. Сука, вот, блядь, я вот маляр, сука, по зоне 2-го разряда, сука. Я посмотрел, блядь, ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну здесь, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь, а там другие 2 кореша, блядь. А между ними вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ебаного такой фанеры, блядь. Ее повело уже, блядь, ну не знаю, с какого года, нахуй. Один раз, блядь. Это, сука, доказательство лишнего кубинского темперамента. Это я сглазил, Коль, я всегда нахуй сглажу, блядь. Я говорю, сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь. Вот такие, сука, и сели, блядь. Там, сука, блядь, не то что тараканы. У них тараканы, блядь, кукарача, нахуй. Там, блядь, такой, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй. Бля, не то что, блядь, глиста не пролезет, блядь. И так тихо, блядь, и вдруг я слышу. Только лег, ебать тебя в сраку, блядь. Я говорю, блядь, кому-то плохо, нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит, нахуй, говорит, это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю, как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару можно кого-то ебать, блядь? Говорит, мужик орёт, я говорю, блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю, дух, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ебаный кондиционер, ебать, в сраку бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю, блядь, я не уснуть, сука, я не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш ты мой драгоценный. Я говорю, может, выключим нахуй, мне в уши надуло, блядь, у меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, значит, сейчас залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь. Я говорю, вот оно, легче. А в это время, блядь, у них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело. Я говорю, ну, сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А кореш, говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну, не ебут. Я говорю, надо сосуд, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, блядь. Час она ему сосала, блядь. Это какое долготерпение. А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли. Как? Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, сейчас он стенал, блядь. Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. Питание хуёво, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь, нет? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли мы в магазин, бля, Колян, ёб твою мать, наливай. Плохой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю. Универсам. Там нихуя. Просто вот них, вот то сделай сам называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь нахуй, сам себя нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка золотого самогона, блядь, говорю. Ну-ка дайте-ка мне нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Хе-хе-хе-хе. Вижу, блядь, пиво стоит, нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо. Ёптая мать, я говорю, это копейки, нахуй. Я говорю, даю 20 песо. Я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, блядь, 2 бутылочки. Она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда, нахуй, менять пошла, что ли, блядь, слышь, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет, нихуя, блядь, но. Я говорю, как но, блядь? Я деньги даю, блядь. Потому...
0: эталоном, блядь, ебать, все в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь, какой войны, хуй, никому не известно, нихуя, только для членов профсоюза, блядь.
2: Ну так, и куда ты встал, попиздовал, скажи мне, блядь, сюда? Поссать! О, блядь, сырома раз так сейчас сосут, блядь, такого не бывает нихуя, блядь. Только с пива с хуёвого только так сосут, блядь. Садись, блядь, я дальше рассказываю. Мудель горемычный, блядь. Море далеко, блядь, километров 60. Ну, это недалеко для нормальной церкви, блядь. Но на этом дрындулете, блядь, на который нас посадили...
3: Кой, блядь?
2: Коля! Я у меня сраку всю растрясло, блядь. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не выживешь, нихуя, блядь. А это пердит перда, блядь. Сейчас 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда не кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь. И тут все было забыто, блядь. Пляж, блядь. Пляж, сука, называется Гварда Лавака, нахуй. Я говорю, что такое, блядь, Гварда Лавака, нахуй. Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову. Я говорю, нихуя, если коров здесь хранили, что ли, блядь. А песочек мелкий, блядь. И, да, блядь, пальмы, блядь, чем хорошо. Прям в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза, да, блядь, разъедает, на. Говорю, нырнули, блядь, это все океан, тихий. Я говорю, ёпта, он действительно был тихий, блядь. И эти, блядь, только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы, нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы, говорит, тут моя кореша, говорит, ты что, мудила, ты до акул там будешь плыть, блядь, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет, чувствую сейчас, блядь, а это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Я, блядь, вижу, что их хуй возьмешь, блядь. У нас вот сочевелись, вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься там, как ты живешь, блядь. Пидор ты гнойный, блядь. Еж не отвечает, молчит, нахуй, все. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, бля, ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля, она поебала. И так, звезды, блядь, вот такие выскакивают. Вот такие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь, остроконечные, нахуй, а мять, такая хуёвенка, она не как цветочек, блядь, нарисован. Ведь прям цвету красоты, блядь. Вот то, блядь, это вот точно, Коля, аленький цветочек, блядь, буду. Только Настеньки не было нихуя. Все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел... Прости, не то сказал, блядь. Вот я чую-чую, что это наш, блядь, тогда... Наш купец, ебать его в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Это вот далеко, это все такие, блядь. Это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке такой отразится. Это, блядь, на этом нахуй. На судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь, наш купец. Ну, хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуяришь, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй, вот Сантьяго, хуяго, блядь, это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспортом потрепали. Они сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь, это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно, ну как же Маяко, как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал... У белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со сеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со сеткой. Он стоит со сеткой, но уже нигде, просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял. Там ему и хоть денег дадут, блядь. А тут просто хуй покажут, блядь. Ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты, может, конечно, удивишься, налей вот сейчас чуть рому, блядь, потому что ты просто охуеешь. Я еще на камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, блядь. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёпта. У нас камера своя, блядь. Я имею в виду Panasonic, ёпта, пизда. Просто компакт-диск, нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским зёпам, бля. Ой, блядь, это что? Ну, ты знаешь, нет? Ты знаешь, нет? Я тебе так сею. Смех хуёвый, Коля. Ты вот сейчас смеялся, блядь, каким-то, блядь, утробным рыбным смех. Ну, что ты смеёшься, блядь, пизда? Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребёт ею по асфальту, пизда. И более того, сука... Платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй, все на доллары, блядь, покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мои.
1: Не знаешь, что ты леггинсы, блядь? Ну эти, в обтяжку, блядь. То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак у ней, кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую, одна стоит тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сиракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блядь, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блядь. Кореш мне признался один, блядь, драгоценный. Вот чем и держит Фидель. Ох, сука, хитер, блядь. Никаких этих, блядь, законов, блядь, у него, на него Лигачева нету, блядь. Вот Лигачева, блядь, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блядь, а самогон. Народ тут уже, блядь, не выдержит охуительно. И революция, блядь, и пиздец Фиделю, нахуй. Но здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй, самогон свободно. Пиздец, все, все народу надо. Вижу, объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сопру ебаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, все, рис, рис. Какой рис-то, блядь, уже? И китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипед хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь? Ну, сука, и то совесть замучила, блядь, веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Вот чувствую себя просто гадом, блядь. Капиталист, ебанеры режут, пилят, нахуй. Поставили, блядь, борду приклеили. Фидель, пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара, нахуй, на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, блядь, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот, конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот, свободы охуительные, блядь, мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища, потом кому пришел голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь, а такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь, домой нахуй, ну первый я, конечно, закричал, домой, сука, на санки, блядь, хочу, блядь, и заплакал, тут вся наша камера. То есть, ну как, назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры, ебать, все так зарыдало, и из-за шкафа через пролить двое остальных тоже зарыдали, блядь, под эти, под крики, нахуй, этого ебаного кондишена, блядь. Я говорю, дало, нахуй свободу, нахуй такую свободу, говорю, свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать до хуя. Да, поздравляю вас, вы свободны, блядь. От всего, нахуй, блядь. От всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёб твою мать! Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным. Ебическая сила.

0: Ну что, Коля, кореш-то мой драгоценный, в рот мне чих-пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь, сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, полмесяца, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чих-пых, блядь.
1: Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры, ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля.

0: Смотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь. На праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация. Соскучились и деньги считать. Пора и походить, повыёбываться, на знамёна посмотреть. В рот мне чих-пых. Ну а я чё, блядь, я человек простой. А чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь, в страну социализма. Ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, блядь. Вот я говорю, крыша мой, нахуя, говорю, крыша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорю, ты что там, знаешь, Федька Кастров, бля, ёпта, Фёдор, ёпта, Фёдор Кастров, бля, сука, он, и всё, и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь, абсолютно русский человек. Короче, я не об этом, Коля, бля, они говорят, поехали, говорят, поехали, чувствую, у меня сердце, блядь, всё это вот свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть погода всегда одинаковая, зимы нету, бля. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, бля. Я говорю, о, бля, хорошо, что дожди пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь, чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпты мать, куда ты деньги деваешь, нахуй, народные, блядь? Нет ответа. Опять, Фидель, ебать тебя в сторону. Где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут, Коля, я вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал, Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь! Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. И Фидель Кастер Рус тоже не дает нихуя ответа, блядь. Когда я начал разбираться, блядь, я говорю, блядь, как же вы тут на Кубе живете-то нахуй? Когда меня первый раз за жопу схватили, мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь. Я говорю, как мыло нахуй? Я говорю, я с собой нихуя не взял. Я с ним не мыться нихуя, блядь. Они, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают и говорят, савон, савон. Я говорю, какой нахуй совок, блядь, пизду еще. Говорю, у вас тут кругом совок, блядь. Говорит, савон, савон, мыло, блядь. Я говорю, блядь. А мне кореш один говорит, ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла, нахуй, блядь. А лучше два. То есть, ты за это мыло, нахуй, можешь бабу там мылить целый день. Я говорю, ёптва, неужели, блядь, такое возможно? Я говорю, плесинки, не говори, нихуя, блядь, блядь, блядь. И забыл я все, мыло, нахуй, блядь. Ну, привыкли к хорошему, ёб, кругом мыло, нахуй, на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый склад лежит, блядь, в подвале, как откопал, нахуй, оно уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло, нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь.
1: Ну, ты, Рому-то наливай, ёпты мать, ты

Ну, у них свое развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный торсик, блядь. Насчет самогона у них в этом отношении, блядь. Браску на базаре продают, самогон продают, все прекрасно, сука. И причем пиво сколько? Доллар, блядь. А мясо, блядь, а доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй. Все с неба падает, блядь. О, ты точно понял, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь, ура, автобусы типа заресоченные, блядь, они туда залезают, и все за решетку держатся, блядь, и жопа к жопе. И всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь. Просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь. Ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука. Но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Железнодорожье, блядь. Коля, не поверишь нихуя. В 5-этажках, блядь, только они 4-этажные. Наши строили, блядь, панели, блядь, сука. Вот, блядь, я вот маляр, сука, по зоне 2-го разряда, сука. Я посмотрел, блядь. Ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну здесь, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь, а там другие 2 кореша, блядь. А между ними вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ебаного такой фанеры, блядь. О, ее повело уже, блядь, ну не знаю, с какого года, нахуй. Один раз, блядь. Это, сука, доказательство лишнего кубинского темперамента. Это я сглазил, Коль, я всегда нахуй сглажу, блядь. Я говорю, сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь, вот такие, сука, и сели, блядь, там, сука, блядь, не то что тараканы. У них тараканы, блядь, кукарача, нахуй, там, блядь, такой, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй. Бля, не то что, блядь, глиста не пролезет, блядь, и так тихо, блядь, и вдруг я слышу. Только лег, ебать тебя в сраку, блядь. Я говорю, блядь, кому-то плохо, нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит, нахуй, говорит, это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю, как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару можно кого-нибудь ебать, блядь? Говорит, мужик орёт, я говорю, блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ебаный кондиционер, ебать, ё в сраку, бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю, блядь, я не уснуть, сука, я не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш ты мой драгоценный. Я говорю, может, выключим нахуй, мне в уши надуло, блядь, у меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, раньше я залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь. Я говорю, вот оно, легче. А в это время, блядь, у них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело. Я говорю, ну, сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А кореш, говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну, не ебут, я говорю, надо сосуд, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, да. Час она ему сосала, блядь. Это какое долготерпение. А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли. Как? Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, сейчас он стенал, блядь? Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. Питание хуёво, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь, нет? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли мы в магазин, блядь, Колян, ёб твою мать, наливай. Такой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю. Универсам. Там нихуя. Просто вот них, вот то сделай сам, называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь, нахуй, сам себя, нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке

0: Опять рома бутылка, блядь. Большая бутылка желтого самогона, блядь, говорю. Ну-ка, дайте-ка мне нахуй.
1: Дают, блядь.
0: И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Хе-хе-хе-хе. Вижу, блядь, пиво стоит, нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, блядь, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо, ёпты мать, я говорю, копейки, нахуй. Я говорю, даю 20 песо, я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, две бутылочки, она говорит. Сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда нахуй? Менять пошла, что ли, блядь? Смотри, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет, нихуя, блядь, но. Я говорю, как но, блядь? Я деньги даю, блядь. По талонам, блядь, ебать, все в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь. Какой войны, хуй, никому не известно, нихуя. Только для серых профсоюзов, блядь. Ну так, и куда ты встал, попиздовал, скажи мне, блядь, сюда. Поссать! О, блядь, сырома раз так сейчас сосуд, блядь. Такого не бывает, нихуя, блядь. С пива с хуёвого только так сут, бля. Садись, бля, я дальше тебе рассказываю. Мудель горемычный, бля. Море далеко, бля, километров 60. Ну, это недалеко для нормальной церкви, бля. Но на этом дрендулете, бля, на который нас посадили.
2: Кой, бля.
0: Коля! Я у меня сраку всю растрясло, бля. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не вылезет, нихуя, бля. А это пердит перда, бля. Сейчас 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда-нибудь кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас, сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь, и тут все было забыто, блядь. Пляж, блядь. Пляж, сука, называется Гварда Лавака, нахуй. Я говорю, что такое, блядь, Гварда Лавака, нахуй? Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову, я говорю, нихуя. Если коров здесь хранили, что ли, блядь. А песочек мелкий, блядь. И, да, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прямо в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза до бля, разъедает на. Говорю, нырнули, бля, это все океан, тихий. Говорю, ёпта, он действительно был тихий, блядь. И эти, бля, только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы, нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы, говорит, тут моя кореша, говорит, ты что, мудила, ты до акул там будешь плыть, блядь, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет, чувствую сейчас, блядь. А это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Я, бля, вижу, вышло, и хуй возьмёшь, бля. У нас вот сочевелись, а вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься там, как ты живёшь, блядь. Пидор ты гнойный, блядь. Ёж не отвечает, молчит, нахуй, всё. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, бля. Ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля. Она поебала. И так, а звёзды, блядь, вот такие выскакивают. У них какие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь. Остроконечный нахуй. А мять такая хуёвенка, она не как цветочек, блядь, нарисован. Ведь прям цвету красоты, блядь. Вот то, блядь, это вот точно, Коля, аленький цветочек. Блядь, буду. Только Настеньки не было нихуя. Все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел. Прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, все это наш, блядь, тогда. Наш купец, ебать его в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Вот это далеко, это все такие, блядь. Это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке такой отразится. Это, блядь, на этом нахуй. На судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь. Наш купец. Ну, хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуяришь, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй. Вот Сантьяго, хуяга, блядь. Это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспортом потрепали. Они сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь, это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно, ну как же маяко, как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал, у белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со сеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со сеткой, он стоит со сеткой, но уже не просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял, там ему и хоть денег дадут, блядь, а тут просто хуй покажут, блядь, ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты Мошка, если удивишься, налей вот сейчас кисетерому, бля, потому что ты просто охуеешь. Я еще за камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, бля. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёпта. У нас камера своя, бля. Я имею в виду Panasonic, ёпта, пизда. Просто компакт диск нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским жопам, бля. Ой, блядь, это что? Ну, ты знаешь, нет? Ты знаешь, нет? Я тебе так сею. Смех хуёвый колит. Вот сейчас смеялся, блядь, каким-то, блядь, утробным рыбным смех. Ну, что ты смеёшься, блядь, пизда? Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребёт ею по асфальту, пизда. И более того, сука. Платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй. Все на доллары, блядь, ухай, покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мои. Не знаешь, что это леггинсы, блядь? Ну эти, в обтяжку, блядь. То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак у нее, кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую, одна стоит тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блядь, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блядь. Кореш мне признался один, блядь, драгоценный. Вот всем и держит Фидель. Ох, сука, хитер, блядь. Никаких этих, блядь, законов, блядь, у него, на него Легачева нету, блядь. Вот Легачева, блядь, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блядь, а самогон. Народ тут уже, блядь, не выдержит охуительно. И революция, блядь, и пиздец Фиделю, нахуй. Но здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй, самогон свободно. Пиздец, все, все народу надо. Вижу, объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сопру ёбаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, все рис, рис, рис. Какой рис-то, блядь, ублюдок? И китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипед хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь? Ну, сука, и то все замучило, блядь, веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Вот чувствую себя просто гадом, блядь. Капиталист ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь. Потому что так и норовят объебать, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализм обусывает, а я как гад сижу и измываюсь над родным рикшей, блядь, ёптая мать. Он и не негр главный, белый, сука, блядь. Прёт, как собака, блядь. Походу, зарабатывать хочешь себе? И всего стоит доллар. А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю, для тебя главное это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза. Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок нахуй. Мы, говорит, вас приглашаем нахуй на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются нихуя. А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. Вот я сейчас ебу мозги, ты меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю, в толпе стоит. А вокруг него флажками. Все машут, машут, машут. Значит, пули отгоняют нахуй. На него было 605 покушений, пизда, понимаешь, нет? И все машут, блядь, а он так стоит, борду опустил, мрачный, но стоит, сука, не сидит. Жара, блядь! И один хуй какой-то, блядь, не один там их дохуя хуёв. Один, блядь, в пиджаках, все в галстуках, и все пиздячие. И ты веришь, нет, Коля? Я все понял. Пью пиво, блядь, и все я понимаю. Планы мы перевыполнили по сельскому хозяйству столько, тростника собрали столько, столько мы еще заебеним, империализму в жопу засунем, блядь, на самый свободный остров, народ у нас в полном праве, мы всех ебали, блядь, все хорошо. И так, блядь, часами. Часами. Ты веришь, нет? Я тебе говорю, Колян, ты пойми, там везде на каждом углу Че Гевара, блядь, и фигуры, блядь, Фиделя стоят на дороге, блядь, из фанеры выпиленной нахуй. То есть... Помни, где ты нахуй. Ой, блядь, что сказал? Фидель на тебя смотрит. Чего, блядь? Из фанеры, понимаешь? С бородой нахуй. Я говорю, ну это уже, блядь, может быть, кощунство, блядь, из фанеры Фиделя вырезать. Ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы. Ну хоть дорого стоить будет, блядь. Из бронзы, ебать. Из фанеры режут, пилят нахуй. Поставили, блядь, борду приклеили. Фидель, пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара нахуй на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, бля, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот, конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому пришло в голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой, нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера. То есть, ну как, назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры, ебать, все так зарыдало, и из-за шкафа через пролить двое остальных тоже зарыдали, блядь, под эти, под крики, нахуй, этого ебаного кондишена, блядь. Я говорю, дало, нахуй свободу, нахуй такую свободу, блядь, свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать до хуя. Да, поздравляю вас, вы свободны, блядь. От всего, нахуй, блядь. От всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёб твою мать! Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным. Ебическая сила. Коля, кореш, с тобой драгоценный, в рот на сих, посмотри, до чего доводит частое пьянство.
1: Ты мне поверь, поверь, бля.
0: Ты представляешь, нет? Когда мы с тобой отпраздновали мой день рождения,
1: ну ты помнишь, чем мы его праздновали, бля?
0: Вроде бы умеренно, бля. Но, сука, по времени неразмеренно, бля.
1: И когда Зинка вошла, бля, в сортир после меня, она сказала,
0: ой, бля.
1: Только и сказала.
0: А я на кухне сижу, пью кофе, оттягиваюсь, понимаешь? Она говорит, да невозможно войти, Сюра, бля, в сортир. Я говорю, а что такое, бля? А я нормально, бля. То есть, представляешь, у меня уже запахи уходят, старость, блядь. Уже веет, все навевает. Я говорю, я нормально вроде пёрнул, бля. Ну, как поутренний, бля, нормально, по-человечески, по крайней мере, не по-собачески я пёрнул в рот мясных пыр, блядь.
1: Нет, говорит, не войду, говорит, пускай проветрится. Я говорю, а что же я пил? А мы с тобой что пили-то? 77-й? 33-й? 33-й?
0: Блядь, никогда не пей больше, все, нахуй бросай. Тем более, это какого разлива? Ой-ой, нет, нахуй, все, слушай. Вот когда ты вот, когда у тебя йога, блядь, когда у тебя голден виски, ты знаешь, так не пердится. Как-то пробирает, бля, и так берет, сука. Понимаешь, а почему ты думаешь, что я вот фантазирую, блядь? То есть в каком смысле? Как? А, я фантазирую о том, что был. Да не, ну куришь ты, мой драгоценный. Я вообще всю жизнь фантазирую, блядь. У меня же, как назвать это ёбный, наш этот, жанр нашего с тобой разговора? Фэнтези, бля.
1: Фэнтези?
0: Это, бля, великая вещь, блядь. С этим можно творить все, что угодно. Кольца, бля, это можно, блядь, как сказать, ну, сраку разрывать не надо, блядь. Но, по крайней мере, ты можешь быть всегда в порядке, блядь. Вот приходишь ты, например, блядь. В издательский дом, господ, это я не пернул, я плюнул просто, пизда, господ Немеевых каких-нибудь, блядь, и говоришь, хочу издать фэнтези, говорит, а все ваше фэнтези заключается, говорит, а у меня дохуя фэнтези, бля. И представляешь, ему, знаешь, заранее написанный до этого, естественно, пизда, ты же не просто им будешь рассказывать, они же ебнутся, блядь, пизда, ты что, им всю книгу будешь рассказывать, нахуй? Ты напиши сначала, бля, по-моему, принеси книгу, покажи, блядь. Ты придешь, они говорят, нахуй нам ваша книга не нужна. А это фэнтези, блядь. А, фэнтези, тогда другое дело, блядь. А так они не примут нихуя. Это все, говорит, реальность такая, блядь, мол, на улице Сверника, блядь, или на какой-нибудь, блядь, на улице Нагорной жил какой-то хуй с Бугорной, блядь. И вот он влюбился в девушку, блядь, и в конце концов он ее выебал, упал с балкона, блядь, ебнулся, прозрел, блядь. Остался жив, блядь, у него 3, блядь, ноги, блядь, 2 хуя и всякая хуйня. А, засмущался, бля. Так это фэнтези, пизда. А за фэнтези ты можешь выдать все. Понял? Все, не понял нихуя?
1: Опять рассказываю тебе, блядь. Вот смотри, вот история, например, да? Вот, вот у тебя была, например, да? Как ты с Клавкой познакомился? Клавка. Клавка приходит, блядь, ты стоишь, она себе хоромся, прихорошился, бля, галстик надел, блядь, пизду, пизда это у нее. У тебя такой, ты лобок причесал, блядь, волосы побрил, блядь, сука. А, брил, когда мандавосик выводил. Пизда ты, ёпта, блядь. Что ты с своими мандавошками для меня заебался, блядь? Ну хуй с ними с мандавошками, блядь. У каждого были мандавошки, блядь. Это самое... Как говорится... Ну ладно, не об этом я говорю. Я про фэнтези, пизда. Мандавошки — это не фэнтези, блядь. Это реальность, блядь. Это реальность, реальность, блядь. А тут можно все подать иначе, блядь. Налетели злые, блядь, сука. Летучие тарелочки, блядь, маленькие мандавосочки, блядь, и поселились у тебя на лобке, блядь, понимаешь? Ну они оттуда, из океана, нахуй, какое-то, нахуй, с космоса, блядь, подослали, блядь. Ты говоришь, блядь, ты не знаю, как, блядь, Сюра, блядь, как обращаю, говорю, коси всех, нахуй, косой, пизду. А лучше всего этой ёбаной тяпкой, блядь, ёбни, нет, тяпкой больно будет по пизде, называется мешалкой, блядь, а этой ёбни, говорит, мухобойкой. Хуяк, хуяк их, блядь. Я тебе мухобойкой по сраке, блядь. А они по тебе расползаются, Коля. А ты кричишь, караул, блядь, мандавошки заели. Космические, блядь, пойми. Фэнтези, пизда. Вот это уже фэнтези. А так, когда нормальные мандавошки, это уже не фэнтези. Это так они просто тебя съели нахуй и все. Это грязь, Коля, грязь, блядь. Это значит, не следил за собой и не мыл лобок, блядь, пизда. А вот когда ты будешь слабок, а вдруг налетают, блядь, космические мандавошки. И говорит, у-у-у-у. Мне даже собака боится, пизда. Она прячется нахуй. Я говорю, у-у-у, мандавошки летят. Она, оп, хуяк, на место сразу. Блядь, все, пиздец. Нахуй мне эти мандавошки, нахуй, нахуй. Это фэнтези, блядь, понимаешь? Так вот, пизда. Когда ты будешь смотреть фильм, ты и разбирайся, блядь. Либо ты смотришь мой любимый фильм «Дом, в котором я живу», когда люди, страдания, судьба, когда слеза-то идет сама собой, блядь. Не потому, что жалко, конечно, своего детства, а потому что жалко просто нашу страну, жалко наш народ. Я всегда плачу только от того, что жалею наш народ. Сколько он перетерпел, в рот меня чих-пых, маму, папу вспоминаю. Вот почему я плачу. А тут фэнтези, блядь. Это когда уже плакать уже совсем не хочется, и совсем ничего не дрочится, блядь, ничего не получается, блядь. И тогда человек придумывает. Космические мандавошки. Полпитер, блядь, летит. Пилпотер, блядь. Хуй знает кто, кореш-то мой драгоценный. А вот так вот посмотреть на наше дело-то, блядь. Хуль нам надо-то, блядь. Чистучку спеть какую-нибудь, блядь, про пизду и про хуй сесть. Как интересно, блядь. А? Ёпта, а что нам еще надо, Коля? Кореш ты мой драгоценный, блядь. Налей потихонечку, если тихонечку, блядь. Там уже, синка, за спину, блядь, Ты налей потихонечку, блядь. Дело в том, что дело идет к похмелу. Уже мы приходим к себя, блядь, после дня рождения. Раз приходим в себя, значит, мы еще живем. И чего-то можем, кореш-то мой драгоценный, налей ее. Ёбнем по чуть-чуть. 33 грамма. 33 грамма. Но не этой хуйни, которую ты вчера пил. А вот этой. Вот этой хуйни. Вот этой хуйни и хуйни.

0: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, эй, приболел ты у меня, а?
1: Перемена климата, погоды, Колян, елки-моталки, к зиме ведь готовимся, портвейном запаслись, нет? На зиму. А, надо запасаться, и не только портвейном. У меня вот тут я, Коля, пришел к тебе ведь и навестить, конечно, и дело сделать. У меня тут целая карта вин с собой, кореш ты мой драгоценный. Я вот принес. Вот она лежит. А, междуреченские, понимаешь ли, у нас вина-то идут. Отсюда, каретного. А как ты думаешь, я ведь просто так вот слов-то на ветер не бросаю. Сказал, значит, принес. А чего, кореш его драгоценный, как писал один замечательный поэт из Питера. Погода, говорит, стоит петроградская, на улице грязь и туман. Увы, ситуация блядская. Мучительно нужен стакан. Вот тут стаканом, Колян, у тебя одним не отделаешься, я чувствую. Ох, не отделаешься. Вот, понимаешь, когда сек простывает, берешь, например, вот по карте вин, я тебе смотри. Розовые, белые, сухие, полусладкие. Ну, вообще, для хорошего глинтвейна, который тебе сейчас необходим, конечно, можно взять сапирави, например. Но туда надо добавить водочки, маленько сахарочку, как кардамончику всякого, этой корички, ну это естественно для любого глинтвейна, но разве тебя какой-нибудь сапиравый прошибешь, как слону дробина? Поэтому я, кореш ему драгоценный, тебе вот что принес. Красная три семерки, портвейн крепкая. Чуешь, нет? Вот читай. О, вот это мы уже и без добавления водочки как сейчас согреем. Как туда сейчас всего насуем. И, кореш ты мой драгоценный, потянешь ты потихонечку маленькими глоточками. Один стаканчик, спустя некоторое время второй стаканчик, она такая по горлу к тебе скатится. Вот тебе благородный пот пробьет, тебе станет хорошо. А я тебе скажу, на здоровье, Колян. Кореш ты мой драгоценный, пей хороший красный портвейн. Хорошо, если здоровье нам позволяет, почте печенка, понимаешь, все. Позволяет, потому что во всем соблюдаем меру с тобой, кореш мудрец. Вот я сейчас пойду все это по стаканам разливать, понимаешь, варить, кипятить, понимаешь, добавлять всякие эти вот коренья, соленья, а ты тут сиди, понимаешь, и нос, понимаешь, и наружу не высовывай, кореш мой драгоценный. Вот ознакомься с картой вин. Ознакомься, кореш мой драгоценный, белые и сухие. Пино. Жемчуг, рислинг, мускат, алигате, бьянка, шардоне, аркацители. Все по 0,7, 9, 11 алкоголя. И полусухие белые те же самые в наборе. И полусладкие. Ой-ой-ой, кореш твой драгоценный, оттуда открываешься. Розовые вина, натуральные винограды, розовые сухие, розовые полусухие, розовые полусладкие. Красные сухие. Красные сухие, сапирави, каберне, все правильно. Красные полусухие, опять же, сапирави, каберне. Кореш твой драгоценный, какой выбор большой, а? А донской мускат белый, а донская ночь красный. А старая амфора? Розовая. Но розовая тоже надо уметь потреблять.
0: А Натали? Белая, десертная. Девичий каприз, красная.
1: Подвенечная, красная.
0: Ну и когорчик, естественно, это уже я тебе задам. А из портвейнов три семерочки хиляет. И белый, и розовый, и красный натурально. 18 градусов, все как положено, кореш его драгоценный. Все это вот вина, но вершина всего этого, конечно, чисто каретный портвейн. Это вершина всего междуреченского, можно сказать, этого вот завода. И никуда от этого не денешься, не отопрешься, понимаешь? Там меня художник, знаешь, как изобразил? Просто Пушкин, елки-моталки, бакенбарды, рожа такая интеллигентная, ебальца с этим самым, такое, блядь, с моноклем, нахуй. Смотрю я на все это и говорю, ну, блядь, потребители, потребляйте, ебёнки. И такое лицо благородное, понимаешь, с этим, в котел, не в котелке, а к этим, как его, блядь, ну, наверху-то, нахуй, на голове-то, как его раньше носили-то, пизду эту, ну... Этот ебаный цилиндр, блядь, вот чё, цилиндр, блядь, надели. Надели на меня и все, и такое, ебать, сам себя зауважал. Зауважал. Так что выздоравливай, дорогой ты мой дружок.
1: Сейчас мы с тобой накатим потихоньку, расскажу я тебе какую-нибудь баечку хорошую. Что ты хочешь услышать, а? Про мультики, ёптать, хочешь? Ну, хуй с тобой. Слушай.
0: Сначала, блядь, там своя жизнь идет, блядь. Все, блядь, естественно, без всякого нахуй сюжета, блядь. То есть нахуй сюжет, сказал Квентино Тарантино, посмотрев все фильмы, нахуй.
1: Потому что он решил, а хули сюжет, блядь? Нихуя он не решает. Главное, зрелищность. Зрелищность и вот эта вот сама суть, бля, месть великая, ёптай мать. Ну за что же можно по-великому отомстить? И он, сука, придумал.
0: Ох, блядь, ночи не сипал, но придумал, блядь.
1: Убить беременную женщину, Коля, блядь. У тебя рука поднялась бы, нахуй? Она на полу лежит, блядь.
0: Ну вот за что уважаю, блядь, Ума Турман? Уважаю, блядь. Он ее Квентину любит, блядь. Он ее все фильмы сует, блядь, нахуй. Она у него везде, блядь. То брюнетка, то блондинка, то хуй знает что. Вот за что уважаю, не боится быть страшной, нахуй. Она особо не красотка, конечно, блядь. Ну, там, если ей там тени подвести, веки намазать, бля, губенки подвести, вечернее платье одеть, конечно, может, она и выглядит. Коля, но в кино, вот в этом особенно, блядь, она уж такая страшненькая, бля. Ну, ебало, еще разбитое все, нос раскокоженный, блядь. Ну, она бойчиха была, понимаешь? Не зайчиха, пизда, бойчиха. Билась нахуй насмерть, блядь. Ну, Костя Дзю, ёптай мать. Битва с негром у тебя будет предстоять, нахуй. Кто кого вломит, блядь. Ну и так же они, бабы-то все, они, блядь, детство нахуй не видели, блядь. Какой любви в пизду? Они с этим Биллом там ходили, блядь, мы, говорит, эти гадкие гадюки, нахуй, всех покусаем, нахуй. И вот мочили всех подряд, там заказ, нахуй. Говорит, надо этого убрать. Ну, убрали, блядь. Они самые известные, такие бабы, знаешь, вот, вот они, профессионалки, говорит, вот сейчас едет какой-то хуй. Там даже эпизод показывает. Она сидит на крыше, говорит, она такая известная была, пизда. Спокойно, блядь, с этим, нахуй, с оптическим прицелом. Тот сидит, ебало, развесил, блядь, в каком там Мерседесе, в Лексусе хуярит бронированным. Хуя бронированным, прошибаем все нахуй, блядь. С бабами какими-то бакрасилками, нахуй, сидит. Она, говорит, с крыши как ебанет в стойка, нахуй, да. Не облокотясь даже, блядь. И похуй, и все, только брызги в сторону полетели, нахуй. Ну, профессиональные убийцы, блядь, они. Хладнокровие, блядь.
1: Наливай в пизду.
0: Наливай, нахуй.

0: Но история романтическая, Коля, я тебя приближаю, хуй ты ржешь, как лошадь, бля. История очень романтическая и очень грустная, блядь. Хотя смеяться, наверное, блядь, будешь, как унитаз, блядь, урча. Ну ладно, хуй с ним. Короче, бля, у него все придумано. Ну, Грин, он как засядет стакан, он сразу говорит, так, где пишется? Ну, про себя напишешь, вроде как, мудак, блядь. Не про себя, тоже мудак. Говорит, напишу я просто вообще, блядь. Вот. Приходит в городе в деревне там, ну, деревенька там, Коперна, блядь, как Перна, что Перна, блядь, Коля, что это охуел? Коперна, блядь, ну, называется так, ну, якобы где-то в Крыму, на самом деле хуй его не знает, может, и в Крите, блядь, может, и на Греции, ну, говорят там по-русски, а, Коперна, значит, блядь, бля, нищета, сука, блядь, ну, как-то вот море, бля, рыба, бля, да, рыбалка в основном, конечно, рыбалка, рыболовство, блядь, кто удочку забросит, кто там нахуй опять крючков хуярит, блядь, на резинку, блядь, ну, короче, ебутся как могут, блядь, я когда читаю эту книгу, мне сразу хочется петь. Не понял, да? Не вспомнил нахуй, да? Лангрин опера, блядь, Лангрин, ёптать. Там самка поет в ожидании самца. А ты где ты бродишь? А я вот тут сижу на голом полу, блядь. А потом, потом лирический такой момент, когда она говорит: вернись, мол, молчим, мой хорошо, потом говорит, а потом говорит, не в пизду, не вернешься. И опять и все в пизду. Вот такая история, Коля. Почему она мне пришла в голову? Потому что уже романтическая история, блядь. В ожидании счастья, блядь, называется. Там в ожидании мужика, и в ожидании счастья, это тоже счастье, блядь. Мужик, когда придет, выбит, это тоже для бабы счастье. Причем самое простое и самое верное счастье, блядь. А... мужика, то есть, я говорю, Лейнгрин – это опера, блядь. Но он не имел в виду этого нашего Грина. Сашку-то. Он говорит, блядь, я его знать не знаю, хуй с ним, но у них совпадение, видимо. Они, видимо, один там в Норвегии, блядь, другой на этом ебаном Крыму, блядь, нам около Феодосии все прихуярился. Короче, где вино делает, он все равно там ходил. Жил там, ему сейчас музей поставили. Вот здесь выпивал Александр Грин, блядь, это писал. Писал, вот написал свои шедевры, но это все губричная проза, блядь. То есть ему не хватало по жизни, конечно, глубокой веры в людей. И он ее придумывал. Придумывал корешем и драгоценной. И замечательно придумывал. И придумал этого Лангрена, значит, мужика, который с руками, с хуем. Ну, тут хуй не имеет никакого отношения. С руками, с ногами, блядь. Уходил надолго в плавание. Когда уставал, приходил. Ну, человек был такой серьезный, блядь. Такой, знаешь, типичный романтический, блядь, герой. Мы проветрены, мы просоли. Слышишь песню, моя любимая? Нам ветра нипочем, а после плавания в тихой гавань. Ну и пришел он в тихую гавань, хуль пришел, блядь. Жены нет нихуя. Простудилась в пизду. Пошла к дочке, блядь, за лекарством нахуй. От Коперна-то в другой город Лис, называется Лис там у них. Он все попридумывал, все названия, блядь. Все имена, чтобы никто не узнал. Рассказывал, видимо, близкую историю, кое-что драгоценное. Близкую для себя. Но все попридумал нахуй. Она пошла сначала там к самому богатому чуваку, там, Меннерс, блядь. Знаешь, вот сейчас эти вот продают, блядь, эти ебаные подмышки протирать, нахуй. For Manner, блядь, пишут, блядь. Вот это вот такое вот хуило, блядь. Но он только толстый был, и у него кабак был, понимаешь? Единственный во всей этой Коперне, кабак, все к нему шли, он, естественно, всех поил, обдирал как мог. Ты сам понимаешь, да? Заводяру. Ну, запросили дело, там, ром, там, якобы они пили, блядь. Хотя, не знаю, какой у нас в пизде ром в Крыму. Там, обычно на Ямайке ром пьют, блядь. Ну, хуй, ну, как будто это на Ямайке. Хуй с ним, Коля. Ты, главное, зажмурь глаза и верь все, что я тебе расскажу. Блядь, это романтическая история. Романтическая, охуительная, блядь. Ёбни сейчас, о чем, кстати, с тобой рому надо было купить, блядь, под эту историю. А мы с тобой все рябину на коньяке хуячим. Они там рябин-то отродясь не видали, пизда. Да еще отмороженные, блядь. Ну, ты, матушка, снегири на рябине, бля. Это русская тема, бля. Белая, блядь. Красная, черная рябина, блядь. И снегири. Воспоминания детства, кстати, Коля, блядь, мои. Я, сука, болел тогда, сука, свинкой. Как сейчас помню, освинел, блядь, ебло раздулось. И оказался я на даче, блядь. Да не на даче никаких показаний. В санатории, блядь. Ты знаешь, веришь, нет, такие воспоминания, бля. Узюм давали нахуй. До обеда, блядь. Ну, правда, в обед всякую хуйню, говно я все выливал. Но узюм, блядь, и кефир. До сих пор не забуду. О, блядь, советскому подростку дашь, блядь, изюбу и кефиру. И пиздец. Больше ничего не давай. Помню, как мы, сука, с одним корешем, блядь, слепили кремль с пластилином. Все говорят, о, бля, вот они, говорит, наши герои. А потом нам настопиздило долепливать-то. И до нас уже другие долепливали нахуй. А нас нахуй послали. И даже не вспомнили, что мы основали этот кремль, ебать, околотить с пластилином, блядь. Ну, когда я спал на верандочке, блядь. Полной тишине, я не спал нихуя. Я все подмечал. Все храпят, сопят, обоссутся. А я все подмечаю. Откуда, думаешь, корешем драгоценные усюры? Такая, блядь, вот философская история жизненная идет, блядь, потому что он все подмечал, блядь. Смотрю, снегирь как прилетел. Первый раз я снегиря увидел. Вот такая грудища у него, бля, красная, круглая, как месёчек, бля, сел. Думаю, ах ты, ёпте мать, рябинку пощипать. А там такие какие-то кусочки были. Пощипал, нащипался на еба и улетел, бля. Вот, сука, вот снегири, понимаешь? А к чему я это начал-то, блядь? Ах ты, раздолбай, мамай, губаши, блядь. Это просто ностальгия. Потянуло на зиму, ёптать. Сейчас же холод, блядь. А лето, блядь. А уж мы привыкли, раз холод, на зима должна быть, блядь, пизда. Ну ладно, хуй с ним. Короче, блядь. Этот ёбаный Менерс, блядь. Она к нему. Дай денег, блядь, сосед. Он говорит, а поебаться? Она говорит, ну это совсем не романтично, нихуя. Как поебаться, блядь? А, морщишься, Коля, блядь. Потому что этот человек, блядь, к тебе женщина приходит. Блядь, ну, с пиздой, конечно, она еще тогда была ничего, блядь. Другое дело, если она была блядью. Она пришла и говорит, выебите меня, выебите меня. Выебим, хорошо, выебим, если можем, конечно, бля. Но она пришла с просьбой, помоги, бля. Мне дальше говорит, а я, говорит, тебе рачком, бля. Он говорит, не дам, говорит, потому что я люблю своего Лангрена, бля. А Лангрен в море. Ну и хуй тебе денег, бля, иди куда хочешь, бля. Она обиделась и пошла в лес, в город, бля. А было холодно, темно и хуёво. Короче, простудилась, блядь, и померла. Все довольно реально, кстати, блядь. Пошла, заболела и умерла. Простудилась перед этим. Но не дала. Товарищу Менерсу не дала нихуя. Это уже тоже романтический вариант. Дочка осталась одна. Хорошо, соседка пришла и говорит, ёпты мать, девочка одна, как же так можно, блядь. В доме не топлено, блядь, она не кормлена, обосралась, блядь, опышилась, блядь. Никаких и памперсов, хуям, ничего нету, блядь. Взяла все на себя. Лангрен вернулся и говорит, такая ебота. Вот я ее выходила, с тебя еще тут, сука, прочитается, но если я, конечно, ничего не возьму, я все-таки соседка, бля, все-таки, блядь, не нравится, как мне, блядь, через плетень впердолил пару раз, блядь, я до сих пор не забуду, говорит, можно мы сейчас, я, говорит, не буду. Хуя, говорит, я старый пожилой человек, по канатам налазился, хуй натер, я не могу. Это спасибо тебе за дочку, блядь. Ой, сердечное спасибо, в романтическом стиле, говорит. Давай, дочка, сюда, нахуй, я сам с ней разберусь. Назвал ее Ассоль, блядь, чтобы тоже никто не узнал. Имя зашифровано, Коля. Ассоль, блядь. Все, она привыкает к этому имени. Да, говорит, папа, говорит, я, говорит, Ассоль. Пердит фасоль немножко, блядь. Глазенки такие, блядь. У нее большие, бля. Носик восленький, блядь. И такая видная девчоночка, такая не от этого мира, бля. Ну, романтический, короче, Коля, бля. Коля. И такая замкнутая, как Александр Гриб. Замкнутая, но вина не пьет. Заметь, если бы она вина пила, вообще пиздец. Какой бы блядью было ты все. Там пиздец всей Коперни, нахуй. Короче, он остался с этой осолью со своей, воспитывает ее, кораблики ей всякие делают. Она, в общем, росла в таком романтическом стиле. Кругом кораблики, всякие лодочки, долбленочки, блядь, всякие. А он их продавал, в этот город ходил, блядь. Стоит, как покуривает трубочку, блядь. Он так покуривал много, блядь. Ну, стоит, покурит трубочку, и там что-то буря началась какая-то. Менерс, блядь, этот побежал свою лодочку, якобы. Долбленочку, блядь. Отвезти в сторонку, в безопасное место. Только он туда влез, она как пизданет волна-то, нахуй. И он вместе с цепочкой, блядь, пиздец в открытое море. Он говорит, ой, бля, Лангрен, помоги, бля. Тот стоит, молчит, хоть бы хуй, блядь, подерёт. Даже ни слова не промолвил. Все, сей факт, блядь, совершенно поразил местную публику, блядь. Те охуели, говорит. Ну, блядь, хоть бы ты криком пошел-то нахуй, блядь. Или там, гондон ты штопанный, ты мою бабу, блядь, когда она помирала, блядь, сука, хотел выебать. Нет, нихуя. Романтизм. Стоит и молчит. Попыхивает трубочкой, блядь. А тут, значит, А, блядь, уже скрывается там, знаешь, за последней волной на горизонте, кричит. И этот самый факт всю, конечно, местную публику привел в совершенный экстаз, блядь. И они ему всю жизнь потом, бля, ну, говорит, этот-то как у нас отмочил, блядь, а? Этот подыхает нахуй, потому что это понятно. А когда его баба подыхала, где вы были, пидорасы, блядь? Хочу я сказать совершенно неромантическим, блядь, языком. Вот так народ устроен, блядь. Он живет реализмом, блядь. Такая ебота, Коля, блядь. Кореш ему драгоценный, налить стаканчик не могу, у меня, блядь, в горле пересохло, блядь. Это, блядь, спазма, нахуй. Нашли его, человек, дней он прибило где-то, он голодный, охуевший, естественно, ёбнулся, блядь. Обосрался, естественно, блядь, в лодке все насрано, насрано. Ну, недолго бился старушка, ну, а потому что Господь, он все ему метит, блядь. Он все подметил, сука. Ты, говорит, надсмеялся, блядь, над матерью Ассоли, блядь. Вот он романтизм, Коля, чистой воды. Получи за это удар по ебалу, блядь. И получил. В лодке так дубы и дал. Но сказал, Лангрен меня не спас. Все узнали об этом, и он помер. Как же ты его не спас? Он говорит, да пошли вы нахуй, блядь. Идите вы все нахуй с вашим Меннерсом, блядь. Я вам буду рассказывать, как он бабу мою хотел выбить, как он там, блядь, домогался, как он, сука, мне хлеба не давал взаймы. Да пошли вы все в сраку. И отъединился. Итак, кораблики делает, блядь. А соль продает, в город ходит. Через лесосик, блядь. Когда уже она подросла, можно уже ходить. Ну, выебать все равно, конечно, могут. Папа подумал об этом. Он говорит, ну что делать, блядь? Ну выебут, ну хоть не убьют, блядь. Я же не могу, говорит, с ней, я в это время рыбку ловлю, там хуё моё, там огород пропалываю, блядь, то всё, а ты иди, говорит, девочка с корзиночкой, с корабликами, блядь, пиздуй, она пиздует, не боится, да ты знаешь, она такая, была такая, блядь, бледненькая, нахуй, сначала-то, какой нахуй, сисек нету, жопы нет, её никто и похуй всем, там народ был простой, блядь, он как видит, что срака, о, тогда вперёд, а так, не, не трогали никого, блядь. Ходила она свободно, по ручеёчку там, через лесочек, бля. Несла какой-то кораблик, нахуй, она. Пустила один по речке, тот куда-то уплыл, нахуй. Она за ним погналась. Ой, кораблик, блядь, такой папа делал, блядь, а я его проебала. Раз, я там такой стоит, блядь, с бородой какой-то такой. Типа, блядь, знаешь, блядь, восьмого гнома у Белоснежки, нахуй. Эгль его зовут, блядь. С бутылкой ароматической, естественно, водки, блядь, Коля. Ароматической, простую не употреблял уже все, понимаешь, уже? Геморрой и прочее ему подсказали, давай ароматизируй, блядь. Набзди в нее и пей. Ну как, знаешь, мочи свои пьют, а ты пердок не пробовал пить? Набзди в водочку, блядь, и пей. А кто сказал, что это вредно, блядь? Говно не призываю есть. Но бздёх можно и понюхать. Иногда даже, блядь, это так протрезвляет. Ты знаешь, веришь, нет? Иногда утром, блядь, так хуёво. Пёрнешься, кинешь сверху одеяло, думаешь, о, бля, вот оно, вот оно. Не, у тебя такого не было? А ты сразу обмираешь, блядь. Ну, у тебя вообще бздёк-то воню себе. Ну, ладно, не в этом дело. Я о романтизме, блядь. Что мы все про бздёк, блядь. Но этот Эхоль ей говорит, не бзди, подруга. Все будет хорошо. Явится, говорит, принц, грей, блядь, не иначе, блядь. Да не, говорит, не негр нихуя. Говорит, нормальный, говорит, грей. А почему у него, говорит, такое имя, блядь? А потому что, говорит, он такой. У нас вообще все странно, блядь, нахуй. Я Эхоль, он Грея, пап твой Лангрен, а ты вообще Ассоль. Заткнись, пизда. Слушай, что тебе волшебники говорят. Я волшебник, пизда. Говорит, что, бля, какой волшебник, где ты нахуй? Говорит, а когда где-то матом научился ругаться, девочка, расскажи, бля. А говорит, я и не ругаюсь, это просто слова хорошие. Мой папа всегда так говорит. Ой, блядь, говорит, он понял тут всю пропасть, блядь, возникшую между ними, бездну, блядь, этого романтизма, и послал всю нахуй, сказал. Ладно, крепись, нахуй, придет принц, нахуй. Имя я тебе уже не называю, тебе похую, но с алыми парусами, блядь. Под алыми парусами приплывет, напиздится он принц, а ты верь, верь. Это же романтизм. Слушай, что говорят. Ну, поскольку у Ассоль мозгов не хватило, блядь, усомниться. Она верила. Верила и ходила, блядь. Верит, ходит, блядь. Она ждет, когда дядя принц, ты явишься-то, блядь. А в это время, блядь, в другой сторонушке, блядь, там тоже солнце красное рано встает, блядь. В замке, блядь. Среди всяких, сука, настурций. И полюций, блядь, произрастал, блядь, Эрл Грей. В отличие от Ассоль, блядь, которая прозябала в нищете, он жил очень хорошо. В замке, блядь, лазил там, блядь, всем пизды давал. Но, тем не менее, не злой был мальчик, а такой
1: хороший, добрый, бля.
0: А мама была строгих правил. Она все время говорила: так, Грей, ты, значит, у меня растешь настоящим мужчиной. Говорит, как прикажете, батюшка, бля. Настоящим могу, не настоящим. Говорит, нет, лучше настоящим мужчиной расти, но тебе ни в чем не отказываю. Ни в чем тебе не отказываю. Хоть кораблик, на. Хоть нахуй как бы послать, посылай. Говорит, нет, я лучше, говорит, пойду на кухню. Говорит, нельзя, там всякие бляди, служанки и прочие дела. Говорит, ну я не по этому делу, мама, я такой честный, я такой, блядь, романтический герой, я расту, бля. Говорит, ну расти, родной, расти. Он там служанку одну ошпарила кипятком, я ей сраку, блядь, понимаешь, маслом полил. И как говорится, как, ты прям ее сраку? Говорит, да. Вернее, руку, блядь, это я уже придумал, Коля, сраки не было. Она была хорошая служанка, блядь, и хотела выйти замуж, блядь, за какого-то там, ну, не Васю, конечно, а за какого-то калалоида, блядь. Ты же знаешь, романтические истории, всех имена романтические. Выходит она, значит, замуж, а денег-то нету нихуя. Так этот, блядь, Грей, блядь. Ну, я понимаю, конечно, когда не своими руками заработано, блядь, ковырнул копилку, и все, из копилки я отдал. А там было, извини меня, 100 фунтов стерлингов, нахуй. Отдал, и ей хватило. Он сунул ей этот самый месёсик, блядь, в её, этот, блядь, сундучок и написал: «Бери и не выёбывайся. Будешь выёбываться, а ты му». Ну так, естественно, замолчал и не выёбывался. Они так и женились своим этим высесуалием, блядь, или как его, коллоидом, блядь. Ну, конечно, Грей не потреблял, не. Это романтизм, мальчик тогда не пил. Не пил нихуя. Но потом как-то быстро присортился, научился и нормально пил, кстати, блядь. И никакого алкоголизма, блядь. И рома жрал, и всякую другую мадеру, блядь. И хоть бы все похуй. Потому что ее влекло одно желание, блядь. Овладеть морским делом. Откуда он, хули от моря далеко, блядь, понравился? А у папы были картины везде, знаешь, блядь. Там висит, блядь, там борьба, там струя. Там, блядь, народ эти, блядь, канаты крутит, сканты срывает. Ему все равно было интересно. Вот сидеть в библиотеке у папы, читать спизденную книгу, блядь, которую не разрешали, блядь. Ну, там, какой-нибудь, блядь, там, ну, типа... Ага, блядь, знаешь, такие книги, блядь? «Манон Леско, блядь!» «Тогда ты что, ты достанешь, блядь?» Смотри. Он говорит, и он просунул ей руку между крепких ее тугих, блядь, колен. Она задрожала, и усы у нее вспучились на бороде, и прочее, прочее. Знаешь, там дохуя всего бывает. Ну, короче, тут все, как писатель Грин-то закорешковал, понимаешь, он все это замешал, что идет навстречу друг другу, блядь. Ты понимаешь? Ему приходит, блядь, все там, где-то в романтической глубине сидит какая-то цесарочка, блядь, фазанчик, блядь, и ждет его приход. Говорит, где ты должна быть? Где ты должна быть? Как у него только хуй начал вставать уже непосредственно, блядь, уже по ночам. Все, он решил, надо искать. Надо искать. Но сначала надо построить корабль. Денег было дохуя. Коля, кончится многоценное. Главное, все хорошо. Когда денег дохуя, вот все, что хочешь, можно построить, блядь. Вот тут Грин тоже, блядь, понимаешь, он понял, что если бы он был бедный, этот хуй, Грей, ну хуй бы он сделал, блядь. Ну, лодочку долбленочку, и то бы нихуя не сделал, блядь, как у меня же Гарик, блядь, не приплыл бы он к тебе нихуя. Короче, он выучился, купил себе корабль, блядь, денег дохуя, и назвал ее «Секрет». То есть от кого секрет, блядь, Коля? Ну, ото всех остальных. То есть... Он с секретом принёк был, бля. У него еще был этот такой, там, у него был этот кореш драгоценный. Ну, знаешь, такой, типа, такой этот комендант общежития, бля. Сука, красная заря, бля. Ну, типа замка этого коменданта. Его звали какой-то Пепперштейн, бля. Ну, короче, какой-то Пепперлакер, бля. Ну, короче, да хуя там у него всяких названий таких неизвестных, бля. Ну, в общем, его звали так. Он, короче, там всем приходил, говорит, пойдем, говорит, мол, Грей, погуляем, нахуй. Ну, как всегда, все прогулки заканчиваются около бочки в винном погребе, нахуй. А там в погребе, между прочим, лежали бочки, блядь, с вином, которые его дедушка когда-то закопал. И говорит, чтобы ни одна, блядь, не подходила к этим бочкам, выпьем их только в раю, блядь. Вот когда наступит такое время, говорит, ну, ёпта, там, значит, этот вот пальдесёк, блядь, протвесок, блядь. Он, сука, все норовил. Говорит, ну не, говорит, эти бочки нельзя. Говорит, вот бы попробовать, да я бы всю жизнь отдал за один глоток этого вина. Я говорю, ну ёпта, уж за вино-то отдавать глоток. Коля, кстати, блядь, ты за этот глоток отдал бы, блядь? Нихуя не отдал бы, блядь. Стакан ёбнул, ты хоть бы хуй тебе не поборщился, нихуя. А Эрл говорит, не бзди, говорит, пальдешок, блядь. Выпьем еще, ёбнем. Настанут у нас райские времена. И они настали, Коля. опережая события, сказал, настали, потому что вера охуительная, блядь, в романтизм. И вот однажды, блядь, значит, заплыли они нахуй, вернее, пришли к этой Коперне, блядь, а в это время соль. Очередной раз ее послали нахуй в этом магазине, блядь. Она бежала, бежала, устала, легла на спать, солнышко разморило, блядь, и спит себе посапывать там в этой вот около ручейка, блядь, где Эгль ее в свое время, значит, встретил и сказал: «Не ссы, девочка, блядь, придет тебе счастье, блядь». То есть схуна с алыми парусами придет, на ней будет самый настоящий принц, ебать, ее колотить, со своими корешками, блядь, с оркестром и с прочей хуйней. Ну, когда на папе-то сказал, папа так посмотрел и говорит: «А хуя, нихуя? А может, на карете скорой помощи приедет, нахуй? Какие паруса в пизду?» Он говорит: «Ладно, пускай девочке будет хорошо, я смолчу. Пускай ей будет хорошо. Пускай она хотя бы этим, бля, накушает, потому что жратвы-то нет нихуя. Пускай верит, нахуй. Потом забудет в пизду, там проживет, ну его нахуй, блядь. Там еще нищий какой-то сел, блядь, знаешь, на кладбище. Дрестал рядом ветерок, блядь, с ним море-то разговаривает. Отец, они на окраине жили там, блядь, у них хуй знает что. Бросил дрестать, подошел, говорит: «Дай табачку-то, ёптай мать». Он говорит: «Да, блядь, дочка спит, нахуй. Утомилась, блядь, рассказал мне такой рассказ». Он говорит: «Да слышал я какую-то хуйню, блядь. Дай табачку, нахуй тебе дочка, это, блядь, ты на тебе заебала мозги, бля». Он говорит: «Нет, не могу разбудить. Дочка единственная, блядь, пускай спит, нахуй, устала, бля». Она вообще спать любила, бля. Она вставала, нахуй, пока дойдет до этой самой, там поспит. Потом встанет, опять придет, опять поспит, блядь. Она почти не ела нихуя, как пчелка, бля. Нектаром одним, нахуй, а соль, одно слово, ёпта, Коля. Глазки, бля, большие такие, голубенькие, как небо, в них отражалось небо, бля. Грудки, ну, просто их нету, это романтизм, понимаешь? Сраки тоже нету, потому что она не срет, она нектаром питается. Говорит: «Нет, нахуй», я говорю, «помню, что мне сказал Эгель, блядь, с ароматической водкой». Он сказал: «А соль», говорит, «не бзди». Папа говорит: «Так и сказал, так и сказал, не бзди, я и не бзю». Колышек забило в жопу, блядь, не бзю, не все, все. Один нектар, нахуй. Романтизм. Жду, говорит, великого принца, потому что как срать, когда принц придет с красными парусами, блядь, и скажет: «Ебать тебя колотить, ах ты еще и серишь, блядь, ну как». Романтизм не получается нихуя. То есть об этом ни слова. Ну, короче, блядь, народ-то, блядь, критически относился ко всем этим, блядь, изысканиям, блядь, товарищи, блядь, Лангрин и с его дочкой Ассоль, блядь. И говорит: «Ну их нахуй, они ебанько все, блядь, понимаешь? Ну просто ебанько, блядь». Вот он сейчас, это, нищий пришел, говорит: «О, блядь, пидза, табаку мне не дал, блядь? У меня, говорит, дочка должна, говорит, за этого, за принца выйти, нахуй, как я ее буду будить, она меня еще нахуй пошлет и имеет полное право, блядь». И все рассказал. Ну, народ говорит: «А, дура, бля, какая, сука». Только она, значит, появится там, за хлебушком куда-нибудь сходить, за водичкой, бля: «Пизданутая, пизданутая, пизданутая». Она говорит: «Че это вы на меня так?» «Да если пизданутая». Я говорю: «Ну да, я пизданутая. Но я хорошо пизданутая. Вы еще вспомните, как я пизданута». Говорит: «Дура, дура, ёб твою мать, так, дур ты проклятая, бля, вот, ну, у нас четыре дура, а ты дура пятая, бля, там, типа, что-то такое, знаешь, ну, мальчишки, бля, там, всякой хуйню несут, бля». А она так говорит: «А я на вас не обижаюсь, бля, а я, говорит, я романтическая, мне похую все, идите вы все нахуй, так романтически, значит, мягко посылай, а за что, бля, за что?» Говорит: «За то, что папа меня, нарцисс, затопил, нахуй, и стоял, бля, и молчал, не кричал: караул, помогите, нахуй, как все, блядь». Короче, романтизм. Девочку все отвергают, гонят, топчут, мальчишки дразнят, бля. Очень тяжелые времена у них там, совсем не в пизду все. Уже этот их послал, который кораблики покупал, говорит: «Да я заебался этим корабликом, я не знаю, я их сам по реке уже сплавляю, нахуй, не знаю, куда их деть, пизду. Вы мне задолжали, смотри, сколько я вам уже, бля». Говорит: «Плавки, хлеба нет, нихуя нет, бля. Ну куда, говорит, наверное, я пойду нахуй», сказал Лангрен, блядь. И пошел в море, бля. Говорит: «А куда нахуй деваться, блядь?» А в это время, бля, в родимой сторонушке, бля, кораблик подплыл, значит, там, блядь, вышел, блядь, этот Грей, блядь, со своим другом-корешком-матросиком, бля, Летикой, нахуй. Летика, бля, говорит. А я, говорит, Летика, политика, говорит, блядь, он так еще сиськи сочиняет, такой пиздадуй, знаешь, бля. Ну, они пошли рыбки половить, нахуй, говорит, хуй там. Давай вон речушка, ручеек, бля. Смотри, там девушка лежит, бля. Ну, сука, аленький цветочек, блядь. Спит, пригорит. Блядь, локоточек подложила. Ресницы аж прям по щекам у нее, бля. Ну, романтизм. У нее юбка задралась, пизда мокрая. Эти мухи ползают, бля. Ой, блядь, такого я никогда не видел. А он и правда пизды никогда не видел так близко. Вот ёпты, мать, закрылась кустами, блядь. А ей хоть бы хуй по деревне. Она привыкла. Она с животными... Блин, ну не с животным, конечно, блядь. С мухами там она привыкла жить, как бы. Ну, В общем, она, короче, лежит, бля, отдыхает, бля, спит, нихуя не слышит, блядь, тут матрос подобрался, говорит, хозяин, ебалась, вытаращил, говорит, привет, такого дела-то, бля. Ох, нихуя себе, сказал он. Вот и нихуя, сказал Грей, говорит, уебывай отсюда, пойдем. Я за ней и все вернусь. И надел ей на пальцы колечко, блядь.
1: Чтобы ее потом, ну как, распознать-то, блядь. Баб-то дохуя, а колечко одно, понимаешь? Коль, а то он может забудется в толпе, блядь. Ну кому я колечко надел, блядь? Больно хорошо она спала, блядь. Она даже не проснулась нихуя. То есть ее могли и выебать в это время. Она бы нихуя не проснулась, блядь. Такой романтизм. Вот спит, как убитая, блядь. Сиси девственность, блядь. Девственница, блядь. Сиси спит, хоть бы хуй по деревне, блядь. Даже не пукнула нихуя, блядь. Пробочки, да, обитаешься. О, вот спит она, спит. Ну, конечно, просыпаться-то надо, пизда. Сколько спать-то? Все, ну, а впереди, блядь. Проснулась. Ой, что-то пальчик трет, какой-то волосок. Колечко, блядь. И говорит, ой, блядь. И тут она, значит, своей, блядь, безмозглой головкой, блядь, начал соображать. Наверное, к чему-то это все. Короче, блядь. Я, говорит, вернусь, сука. Пошел в этом, блядь, в кабак. Когда они рыбки-то половили, а хули дальше делать, блядь. Корабль там стоит, блядь. Говорит, а что у тебя баба там такая вот лежит, блядь, на этом? Такая, ну, описал тут все, говорит, о, это ебанутая соль, блядь, мы ее знаем. И он так говорит, ебанутая, ну, понятно. Чем же она так ебанута? Да, говорит, вот за ней принц должен приехать с алыми парусами, бля, на вся, на корабле, говорит, бля, ему запало. А ведь понравилась мне, говорит, ее влажная пизденка. Как она, говорит, лежит, блядь.

Такой вот, понимаешь, ты осиротелый жизни, блядь. Когда они просят даху никуда, блядь, они даху не нужны. Говорит, так, снимай текелаж весь в пизду. Говорит, что такое? Инвентаризация в пизду, блядь. Как инвентаризация? Нахуй, нахуй. Говорит, так мы только что новые паруса поселили. Все на парусиновые ботинки, нахуй. И неграм, неграм на парусиновые ботинки. Все, пизду. Говорит, ну ты даешь. А денег дохуя делать нехуй, пришел к одному, блядь. Говорит, ты, говорит, нахуй этот ебаный мясоед, блядь, как тебя зовут? Блядь? Он говорит, там какой-то, блядь, хуякакис, блядь. Он говорит, так, у тебя есть алый парусина, блядь? Он говорит, да нет, парусина у меня нет, у меня щелку. Он говорит, о, щелку хватит нормально. Сколько нужно? Да, говорит, блядь, да хуя. Говорит, ёб твою мать. Говорит, прикинул, как он разбогател, сразу обоссался. Говорит, ну, бери до хуя. Говорит, до хуя ему отвесил, и тут он до хуя забрал. Значит, пришел, бля, ну, романтизм, сам понимаешь, блядь. Сколько? Если тебе сказали, сколько метр стоит, Коля, ты у тебя глаза на лоб, срака бы лопнула, бля. А ему похуй, блядь, из родового имения мама, вышли бабок. А нахуя тебе, говорит, она говорит, я себе красные штаны хотел пошить, блядь. А сам Парусов нахуярил, блядь, там боцман говорит, а, говорит, я понял, сука твою, говорит, шутку юмора, говорит, ты, говорит, блядь. А боцман, ну не романтики кругом, не романтики, нихуя. Ты, говорит, хотел через кордон селк провести бесплатно, нахуй. Надел на паруса, а потом мы пройдем, снимем эту, нахуй, отдадим за хорошие деньги, блядь, в другой стране. А сами поставим другие парусиновые и в них войдем, нахуй. Пока, значит, не шить ботинки для негров, не шить. Он говорит, шить, пизда, нихуя ты не понял, говорит, блядь. Мне, говорит, только, блядь, сейчас алые паруса провозить, да, селк, нахуй. Я, блядь, селк тебе в сраку затолкаю весь, блядь. Вот не романтик ты, блядь, ножа и топора с большой дорогой. Ну, если вы живете реальной жизнью, дайте мне пожить с моей мечтой, говорит. И, говорит, так, это что же евреи, нахуй, там на этом, на берегу бегают, нахуй, с трубами, скрипками. Всех сюда, нахуй. Вы кто такие? Говорит, мы евреи. Мы, ах, мы музыканты. Мы музыкальные евреи. Давай сюда, нахуй. Да, значит, ты что, на чем играешь? На пизде, на какой? На бабьи волосе? А это я, говорит, сам умею играть. Я и собираюсь, говорит, поиграть, но только романтически, нихуя подобного. Нет, не надо, нихуя. Короче, бля, вы все в трюм, нахуй. Там сидеть, воды им дать, блядь, чтобы там не передохли, блядь, все. Эти, блядь, инструменты берегите. Как скажу играть, знать, начали, блядь. Типа, что-нибудь такое, типа, пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам, брям-пам-пам. А, говорит, это Мендельсон. Я говорю, да, песня без слов, пошли нахуй. Значит, короче, Мендельсон, они зарядились, блядь, он алых парусов нашил, и в один момент, значит, сидит, значит, а соль? Ну, красоты неимоверной, блядь, солнышко по ней бегает, блядь, жучок какой-то ползет, блядь. К ней тянулись все, понимаешь, бля, растения, животные, травы, блядь, деревья, листья свои на нее клали, пусек по ней, блядь, жучок ползет. Она говорит, ну что ты меня заебал, жучок, срак его, посраки, блядь. Он опять ползет, блядь, опять прилетит, опять ползет, и она книжку читает, и он все время, блядь, ползет, ползет, и остановился, он говорит, опять ты, говорит, пришел. Он остановился на слове «смотри». Она говорит, ну смотри, хуль толку. Да мужичок и глазенками так поворотил и говорит, блядь, говорит, да я не умею нихуя. Ну, блядь, и насрал на это слово и все, понимаешь, блядь. Мол, вот, усугубил, блядь. Ну, все, на все, и улетел в пизду. О, значит, говорит, надо смотреть шире, блядь, романтически смотреть. Бросила книжку, выходит, вернее, отложила, нахуя бросать. Отложила книжку, там, жучковое говно, чтобы на другой стороне не отпечаталось, блядь. Пускай высохнет, я, говорит, его потом сковырну, все-таки книга денег стоит, блядь. Пошла, идет, блядь, и вдруг корабль подошел, говорит. Да он тут сюда никакая пизда, говорит, не входила никогда, блядь, 100 лет уже, нахуй. И говорит, смотри, говорит, внутренний голос, блядь, вон он, говорит, идет, говорит, алые паруса, блядь, кореш ты мой драгоценный Колян, не могу, сейчас я, блядь, сука меня, блядь, прям пробьет, прошибет на линии, как слезами сейчас вместе зайду, блядь, сбылась мечта-то, пизда, ты понимаешь? Вошел корабль, блядь, в бухту, в которую никогда нихуя не входил, ни одна лодка застревала в пизду. А тут корабль ходит, ведь мне дать ночью, блядь, фарватер расширили, блядь, углубили, блядь. Как говорил наш, блядь, замечательный Горбачев, углубили, блядь, ты понимаешь? Они вот так углубились, что, блядь, корабль просел похую. А там евреи, блядь, со своей музыкой. Та-ра-та-та-та-та-та-ра-та-та. Ты говоришь, бай, блядей, говорит, я вас Мендельсона просил. А говорит, Мендельсон тоже еврей, блядь. По-по-по-по. Бум! По-по-по. Блядь, пизда, это Чайковский, блядь.
Ну, короче, все перепутали нахуй. Музыка ебесит, горожане все высыпали.

0: Блять, что такое случилось? Неужели, блять? Она же ебанутая, зачем вы ее берете? Она ебанько. Он говорит, о, говорит, бля, кому ебанько, а кому и жена родная. О, бля, как, сука, Коля? Кто верит, тот всегда найдет, блять. Ты веришь, нет? А, веришь? Значит, ты тоже найдешь. А они-то, бля, как друг друга нашли. Ну, это же сказка. Корешь ты мой драгоценный. Сказка. А сказка заканчивается хорошо. Понимаешь? Не то, что там какие-то африканские сказки, в которых все друг друга поели, потом и отправились нахуй на покой. Тут другое дело. Тут, когда в одной стороне возникает, и в другой отвечает, понимаешь? Встречное движение возникло. А что он стоит, глаза растопырил? За что же мне, говорит, такое счастье, говорит, блядь?
1: А откуда ты знаешь, что это тебе? Там народ толкается, говорит, может, это нам, блядь?
0: Говорит, да еб вашу мать, говорит, блядь. Чтобы вы понимали в этой жизни, блядь. Вот вы ебетесь, блядь, там, блядь, сука, по разным, блядь, подвалам и этим, блядь, песочницам, блядь. А я, блядь, не еблась. Я романтически ждала и дождалась, блядь. Тут лодочка хуяк. Там знакомый морячок, бля, полетика нахуй, ёбаный, летика, бля. Говорит, ну, говорит, где? А вот хули, по глазам узнать можно. А глазки-то, блядь, горят, блядь, в них небо отражается, бля. Романтизм полный, блядь, ты понимаешь? Тут она говорит, не, невозможно удержаться от такого романтизма, пробочку из попки вынула и пукнула так тихо, блядь, понимаешь? Говорит, вот оно. И по аромату, Коля, блядь, романтическому, он ее сразу обнаружил, бля, Грей. Он в лодке прямо говорит, она. Видимо, к ней ебать кладить, бля. Ой, как, блядь? Да, она. Ты, говорит, кто? Я, говорит, блядь, девушка. Да я понимаю, говорит, блядь, что ты делаешь. Тебя как зовут-то, говорит? Ассоль. Этот к ней, бля, она говорит. Да, говорит, блядь, я тебя ждала очень давно. Мне, говорит, эх, а, говорит, эхали, говорит. Имею в виду своего пыльдесёка, бля. Ну, говорит, такие у нас есть, ребята, говорит, предсказывают. Да, есть, говорит, есть. А насчет, говорит, винища, говорит, блядь, это мы, говорит, сейчас. Ну-ка, говорит, где там бочки были, которые надо пить в раю, блядь? У меня райское совершенно настроение, нахуй. Ты, говорит, этим-то не давай, этим разъебаем коперничным, блядь. Там, говорит, мало народу-то хорошего, все разъебай. Говорит, да ты знаешь, когда такое счастье, хуй с ними с разъебаями. Пускай пьют дедушки на винище, блядь, но сначала экипаж. Напою экипаж. Так, Летика, боцман, нахуй, ты, блядь, так. Жалко, пальдесёк не дожил до этой, блядь. Не выпил он этой хуйни, блядь, вот этой. О, говорит, сейчас я первый пробую. Доставить бочку, блядь. Ну, ты, говорит, согласен, в принципе, за меня замуж-то, блядь. Говорит, а куда же я нахуй денусь? Я романтика, пизда. А, говорит, ну да, я тебя, что я спрашивал, какую-то хуйню, говорит, блядь. Налил такая. О, говорит, нектар, говорит, будешь? Она говорит, не, я не пью. Я и там без того ебанутая, блядь. А, понятно, говорит, а мы выпьем, блядь. Нет, какой романс, этот ром ямайский отдыхает, все в пизду. А здесь их радость совсем другие, так мягко забирает. Пробуйте, товарищи, бля. Все навалились, как хуйнули. Сразу две бочки, как нехуй не было. А им уже похуй, у них рай, понимаешь, блядь. Медовый месяц, Коля, блядь. Вот тут этот романтизм и завершился, корень самый драгоценный. И должен был завершиться, потому что писал его великий романтик Александр Грин. Тут как они схватили друг друга. Ну, на половые темы он не пишет совсем. Якобы у них только романтическое влечение. Но я думаю, что потом, конечно, они, ну, хорошо, поеблись на этом корабле. Салыми-то парусами, знаешь, как вызывает страсть. Алые-то паруса. Ну, конечно, потом продали их нахер. Купили кастрюли, сковороды, блядь, и давай жарить, варить и парить, блядь. Плодить детей, и пошло оно все нахуй. Мы же не инопланетяне, корешь ему драгоценный. Мы просто романтики, да и то с большой дороги, блядь. Вот так что, знаешь, это все понятие относительное, блядь. Романтизм романтизмом, Коля, блядь. А реальная жизнь все равно нет-нет, да и припрется. О, кстати, кто-то звонит, блядь. О, твоя Клавка, нахуй. Вот тебе и реализм, нахуй. Бери и говори ей, что ты завтра обещаешь шкаф на дачу увезти, блядь. Романтик ты мой ебаный. Налей-ка мне, сука, что-нибудь быстренько, а то прям в горле пересохло, блядь.

0: Последние танго.
1: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, а? Как говорится, куда ты без ручки и частюшки в рот мячих пых?

0: Запасись терпением, Колян. Будем рассказывать тебе, блядь, твой фильм, который ты не можешь понять нихуя. Матрица, блядь. Бля, я тут даже конспект написал, чтобы не сбиться в повествовании, куда что, кто куда пошел, кому куда все протянул, какой пизды кому дали, блядь. Это не забывай, это дело очень сложное, бля, непростое. Я, сука, готовился долго к этому нашему дню. Видишь, на улице дождь хуярит, грибы растут, а мы тут с тобой сидим пиздим. Как хорошо. Торопиться некуда, блядь. Суббота, ёптать, все поебать. Бабы на даче, блядь. С котами, с собаками, блядь, с детьми. А мы с тобой тут и потихонечку, блядь, интеллигентненько, блядь. С парангацией, как говорится, блядь. Чуть-чуть водочки, блядь, люкс пизданул. Пивком запил, помягче, блядь. Это когда мы с тобой дурака валяли, блядь. Девяткой запивали, блядь. В молодые годы, сука. Чуть не ёбнулись, блядь. Ты двери перепутал, помнишь, блядь? К соседу ломанулся, блядь. Говорит, вы везде вы живете, а я нигде не живу, блядь. Вот, сука, блядь, помнишь, да? Это же девятный пей никогда, блядь, ерша такого. Ты делай его сам, блядь. Берешь водочки, раз, а огурчиком закусил, блядь, грибочком, раз, закусил, блядь. А потом чувствуешь, что надо продлять, ну, не будешь все время водяру дуть, блядь. Берешь легкого певца, блядь, какой-нибудь там пленский проздрой, блядь. Ну, все, не понял, да? Сложно выговаривай, хуй с ним. Берешь еще легче, блядь. Например, какого-нибудь легкого какого-нибудь, блядь. Доброго, блядь. 4, блядь, в нем процента. Вот это пролонгация хорошая, блядь. А вот если ты 5-6 возьмешь, блядь, там, о, это уже хуевая пролонгация, блядь. Это смесь, блядь, глаза на затылок, бля, утром хуевые ощущения. Вкусовые во рту и в жопе. Ты понимаешь? Так что думай, блядь, когда все выпиваешь. Это дело такое тебе, блядь. Не у Гамлета, блядь, понимаешь, там в замке, блядь, Эльсинор. Там так либо пили, либо не пили. Ну, самогонку гнали, хули, говорит, это, блядь. Виски называется, нахуй. Самогон, ёпты. Посиничка, блядь, смешали, блядь, прорастили. Ебанули в бочку, блядь, и нахуй. Это же, блядь, такое дело, блядь. Так что я тебе скажу. Готовься, бля, Колян. Расслабься, нахуй. Так. Оттопырься потихонечку, блядь. Давай с тобой ёбнемся чуть-чуть, блядь, по стопочке, блядь, чтобы оно хорошо пошло, да? Вот такой пизданём с тобой, так вот, вот. О, блядь, как хорошо-то, бля. Вот ёбнемся чуть-чуть. Вот оно, там падает, падает. А вот там... Закусили. Ты, говорит, Немо, не ходи, говорит, туда, блядь, не трогай эту лодочку, нахуй она тебе сдалась, блядь. Нет, потрогать хочется, блядь. Вот это вот всегда так, Коля, блядь. Вот, вот, ну не слушаешь ты, блядь. Опыт у папы уже какой, бля, маму потерял. Братьев всех сестер твоих, блядь, схоронил нахуй. Ну, и не слушайся, блядь. Раз потрогал, блядь, а его хуяк, блядь, за руку, нахуй. Ну, не за руку, блядь, за плавник. Поебальцу, раз, блядь, и в какую-то, блядь, нахуй пакетик, блядь. О, блядь, ну папа чуть с ума не сошел, блядь, у него волосенки дыбом, говорит, щенок, сука, блядь. И эта лодка как пизданет, блядь, она, кажется, на моторе, блядь, его как заебенило, он за ней, блядь, вплавь, вброд, блядь, огородами котовским куда-то ломанулся, блядь, бежит, сука, глаза сверкают, блядь, ну что ты будешь делать, блядь, стой, говорит, стой, стой, говорит, на какую-то пизду наткнулся, блядь, ты кто, говорит, она, говорит, я, говорит, это, блядь, вот такая рыба, блядь, какая-то, только я, говорит, все забываю, нахуй, ты кто, говорит, нахуй, а ты-то кто, говорит, блядь, хуй в пальто, блядь, я, говорит, ты рыбка, клоун, блядь, за сыном, не проплывал тут, блядь, вот эта лодка какая-то, хуётка, блядь, он говорит, проплывал, я не помню, блядь, не помню, о, не, я видела, блядь, и вот мозги ему заебла тоже, у него это пропадание памяти, нахуй, какая-то рыба сраная, блядь, какая-то синяя, блядь, как её, какая-то, как её зовут, Полли, блядь, Хуёлли, ну, в общем, такая, блядь, тоже, пизда. Завела его куда-то нахуй, говорит, а зачем мы здесь, блядь? Говорит, да я, блядь, за лодкой гонюсь, пизда, Марья Ивановна, блядь, я щенка, блядь, спиздили нахуй, блядь. Иначе как куда-нибудь в аквариум засунут, блядь. Говорит, ну, блядь, надо искать, блядь. А дело, как понимаю, около Австралии где-то происходит. О, говорит, вспомнила, говорит, на ней было написано «Сидней», блядь, на лодке, «Сидней». А еще с лодки маска пизданулась, маска, ну, для ебала-то вот это. Чтоб туда, вглубь-то нырять. И эту маску они нашли, блядь. А она куда-то нахуй как падает туда. А там уже глубина, блядь, давление, сука. А там на этом давлении водятся всякие вот эти вот разъебаи. Рыбы такие, блядь, с такими челюстями, они сидят в тишине. А у него, блядь, тут на лбу такой огонек, сука, горит. И все, конечно, этот огонек темно, как в жопе у негра, блядь. И все, конечно, норовят на этот огонек, а он их хуяк и берляет. Пасть такая, сука, блядь, страшное дело. Ну, в общем, короче, эти вдвоем с этой Кларой, блядь, этот рыбка-то, клоун, блядь, они, значит, его объебали. Поняли вовремя, что это, блядь, этот колокольчик-то, блядь, сука, ведет в пасть, блядь. И они, значит, как начали крутить, и они ему ебал так замотали, блядь, и все этой маской сверху, хуяк, этой резинкой-то, блядь, прикрыли нахуй, он там ебло, блядь, у него скукожил, и говорит, давай уебываем скорей. Ой, говорит, только запомни номер, блядь, вот там написано на маске Сидней, и 555, там 3-1, сука, ой, блядь, какие сообразительные. Ты свой этот адрес помнишь, Коля? Нихуя ты не помнишь, блядь, да когда не болеешь, блядь. А тут рыбки, блядь, адрес запомнили. Да еще это пизда. Мария Ивановна Клара-то, которая нихуя не помнит, блядь, запомнила, блядь. А ты говоришь, блядь, атаку клоунов тебе рассказать. Хуй тебе в сраку вместо мака клоунов. Там хуй все разберешь, блядь. Я сам не смотрел, тебе не советую нихуя. Ну так посмотри кусочек, думаю, блядь. Там оказывается, блядь, там, блядь, 150 тысяч нахуй, блядь, одних этих... ёбаных, как их, компьютерных, блядь, героев, блядь, сука, ты понял, нет? Игрушки, ёптать, поберушки, блядь. Там люди эти раз, два, три, обчёлся, нахуй. Гусеницы какие-то ядовитые, блядь, ползают, всякая хуйня, понимаешь ты, блядь? Ну что я буду эту хуйню смотреть, блядь? На человека мне надо посмотреть, блядь. На человека, на его переживания, на его душу. А там, блядь, мымыри какие-то, ёбаные. Один так, другой так пиздит, блядь, глаза на выкате, нахуй. Ну такого напридумывают, блядь, А с другой стороны, все злобные, блядь. Злоба присутствует, нахуй. Вот такая хуйня. Ну, чего тебе, клоуны? Я тебе как-нибудь потом про них расскажу, блядь. Ну, детский фильм. Я тебе рассказал, блядь, уже и Харю в Поттера, блядь, тебе рассказал, блядь. Ты уже детский. Ну, детский кино, ёп, ну, что тебе было рассказать? Я тебе рассказал, это, блядь, золотой, как Властелин конец, я тебе рассказал. Все, я тебе рассказал. Ну, что тебе еще от меня надо, да? Ну, все, я тебе лучше расскажу, говорю, блядь. Вот смотри, вот сериал был у нас, да, сняли. А ведь тихо так прошло, говорю, так. Как-то не понял. Два раза показали, раскрутку сделали, все. Этот, как он? Этот, Акунин, ёптамай. Сериал, ёптамай. Про Фандорина, бля. Ты знаешь? А идея-то, бля, хорошая, сука, я тебе скажу, бля. Возродить русские традиции, а чё? Все, мы-то не жили, что ли, блядь, до большевиков нихуя? Все, у нас не было хороших людей, бля. Все, Конан Дойль один только написал, бля. Вот, Шерлок Холмс. Да у нас таких Холмс, знаешь, сколько было, бля? Да хуя и больше этих Холмсов, блядь. Это же метод дедукции, понимаешь, блядь? Это все Ватсон пытался овладеть методом дедукции, бля. Он говорит, почему, говорит, Холмс, говорит, вот, говорит, блядь, у женщины, говорит, на лобке волосы такие нежные, блядь, ласковые, блядь, а у мужика такие жесткие, противные. Он говорит, вы не философствуйте, говорит, Ватсон, сосите, говорит, блядь. Вот тебе и дедукция, ёб твою мать. А у нас, блядь, Фандор, он, блядь, это сука, блядь, молодой, блядь, дыханию задерживает на 2 минуты, нахуй. Из-за этого весь сербор, блядь. Его в мешке как ебанули, блядь, под воду, а он там 2 минуты ковырялся, размышлял, как вылезти, блядь, пекал нашел, блядь, извлек, мешок разлил, блядь. Эти уже все давно ушли, уже забыли про него. Он, блядь, хуяк под пристани сидит, притаился, блядь. И так вот выживал, блядь. Он сам себя развивал, сам занимался, блядь, он, потому что он говорит, я, говорит, сыщик, блядь. То есть я могу всякие там и по государственным делам пошел, круто пошел. И вот это вот возрождение вот это вот всех этих традиций наших, русских, блядь. У него там дохуя этих всяких. Вот ты почитай книжек-то дохуя. Ну, много-то читать я тебе скажу, не надо. Ты все равно поймешь там все. Там совсем понятно. Потом что там монашка какая-то, блядь, уже занялась сыскным делом, там хоть все разберешь, понимаешь? Это уже дебри, блядь. Ты в дебри не внедряешься, блядь. Ты почитай основу, блядь. Вот. Первая, блядь, там еще у него там про турецкую войну, блядь, вот это вот. Потом еще этот гибель нашего генерала, там тоже так закручено, блядь, там интересно накрутили они, блядь. Якобы там он, ой, блядь, на бабе помер, ой, блядь, там такого навертели, сука, блядь. А все гораздо проще, конечно, оказалось, блядь, ну, там, типа, якобы она траванула, блядь, я шпионка немецкая, ой, ёпта, ужас. Ну, по крайней мере, это хоть, блядь, сука, в историю, понимаешь, патриотизму поднимает, а тут игра, выеби меня, ну, ёпта, ну, все так. Ну, выеби меня, все там говорю. Выбери меня, или как это там называется, блядь. У них же там все не возьми, все, блядь, из другой оперы, блядь. Ты смотри, все наносное, Коль. Вот приносит ветром, блядь, перемен этих ему. Там уже отработано все. Уже отобрано, обосрано, надо дело уже все. Все к нам, блядь, вот сука. Как какой-нибудь, блядь, какие-нибудь хуяты котлеты прокисли, все к нам, блядь. Вот что ты будешь делать? Сторона большая, говорит, все рассосется, блядь. У них, говорит, все переваривается, говорит, у них кислотность другая, блядь, понимаешь? У нас, американцев, мы, говорит, обосремся с этого продукта. А, говорит, это вот, говорит, они русские, все съедят, блядь. Ты понимаешь, как, говорит, что, говорит, для русского, говорит, хорошо, для немцев смерть, или для американца смерть, блядь, и все, нахуй. Вон они, смотри, эти изобретали, блядь, эти японцы, наверное, какие-нибудь, сука. Сначала они изобрели вот эту вот говорящую пиздёжку, блядь, эту, я. Бля, как попалось, я говорю, ёпта мать, что за хуйня? Ну, говорю, как же это можно, бля? Я, знаешь, как перед ебальцем помашешь вот так, она... Ку-ку, блядь, кукареку, нахуй. На ихнем голосе говорить-то, блядь, язык это, блядь.
1: Сикока сегодня вот это таза, блядь.
0: Я говорю, чего, бля, повтори.
1: Повторяю, говорю, блядь. Сикока сегодня вот это таза.
0: Я говорю, блядь, отъебись. Так, такая маленькая пиздюка, так интересно, блядь, ты понимаешь? И ей там поебалась штука. Она говорит,
1: не бей меня, блядь, такая.
0: Я говорю, ах ты, сука. Или голоса, блядь, раз, он повторяет, блядь, сука. Такую изобрели, бля, ну, пиздюки, бля. Как называть, забыл, бля, ну, это хуй, не знаю, бля. Это такая хуйня, блядь. И все вот это они к нам прут, блядь, с этим, понимаешь, блядь, как в глубине сибирских руд, блядь. Только там старуху прут, а к нам все прут, блядь, вот это все.

0: Ну что, Коля, кореш-то мой драгоценный, в рот мне чих-пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь, сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, полмесяца, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чих-пых, блядь.
1: Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры, ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля, посмотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь. На праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация, соскучились и деньги считать, пора и походить, повыёбываться, на знамена посмотреть, в рот мне чих-пых. Ну а я чё, блядь, я человек простой, а чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь. В страну социализма. Ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, бля. Так вот, я говорю, кореша мои, нахуя, говорю, кореша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорю, ты что там, наш Федька Кастров, бля, ёптель, Фёдор, ёптель, Фёдор Кастров, бля, сука, он ещё и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь, абсолютно русский человек. Короче, я не об этом, Коля, бля. Они говорят, поехали, говорят, поехали. Чувствую, у меня сердце, блядь, всё это вот... Свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть, погода всегда одинаковая, зимы нету, бля. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, бля. Я говорю, о, бля, хорошо, что дожди, пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь. Чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпты мать, куда ты деньги деваешь, нахуй, народные, блядь? Нет ответа. Опять, Фидель, ебать тебя в сорок. Где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут, Коля, я вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал, Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь! Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. И Фидель Кастер Рус тоже не дает нихуя ответа, блядь. Когда я начал разбираться, блядь, я говорю, блядь, как же вы тут на Кубе живете-то, нахуй? Когда меня первый раз за жопу схватили, мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь. Я говорю, как мыло, нахуй? Я говорю, я с собой нихуя не взял. Я с ним не мыться нихуя, блядь. Они, у них, знаешь, как мыл по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают, говорят, савон, савон. Я говорю, какой нахуй совок, блядь, пизду еще, говорю. У вас тут кругом совок, блядь. Говорит, савон, савон, мыло, блядь. Я говорю, блядь. А мне кореш один говорит, ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла, нахуй, блядь. А лучше два. То есть, ты за это мыло, нахуй, можешь бабу там мылить целый день. Я говорю, ёп, тебя, неужели, блядь, такое возможно? Я говорю, плезинки, не говори, нихуя, блядь, блядь, блядь. И забыл я все мыло, нахуй, блядь. Ну, привыкли к хорошему, ёп, кругом мыло, нахуй, на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый склад лежит, блядь, в подвале, как откопал, нахуй, оно уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло, нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь.
2: Ну, ты, Рому-то наливай, ёпты мать, ты поменьше половину, он же тоже забористый, пиздатый, так особо-то стаканами-то не дуй, ёпты мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёптыть, Коля. Вот, что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну, ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так, уже обосратый такой. А у нас, когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь. Ну, у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный тростник, блядь. Насчёт самогона у них в этом отношении, блядь.
0: Браску на базаре продают, самогон продают, всё прекрасно, сука. И причём... Пиво сколько? Доллар, блядь. А мясо, блядь. А доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй. Все с неба падает, блядь. О, ты точно понял. Просек, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, все с утра, все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь,
1: Ура, автобусы типа заресосенные, блядь, они туда залезают, и все за ресоску держатся, блядь, и жопа к жопе. И всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь. Просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь, ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука. Но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Железная где, блядь? Коля, не поверишь нихуя. В пятиэтажках, блядь, только они четырехэтажные. Наши строили, блядь, панели, блядь, сука. Вот, блядь, я вот маляр, сука, по зоне второго разряда, сука. Я посмотрел, блядь. Ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну здесь, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь, а там другие два кореша, блядь. А между ними вот, вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ебаного такой фанеры, блядь. О, ее повело уже, блядь, ну не знаю, с какого года, нахуй. Один раз, блядь. Это, сука, доказать, что лишнего кубинского темперамента, это я сглазил. Коль, я всегда нахуй сглажу, блядь. Я говорю, сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь, вот такие, сука, и сели, блядь, там, сука, блядь, не то, что тараканы, а у них тараканы, блядь, кукарача, нахуй, там, блядь, такой, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй. Бля, не то, что, блядь, глиста не пролезет, блядь, и так тихо, блядь, и вдруг я слышу, только лег, ебать тебя в сраку, блядь, я говорю, блядь, кому-то плохо, нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит, нахуй, говорит, это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю, как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару можно кого-то ебать, блядь? Говорит, мужик орёт, я говорю, блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ёбаный кондиционер, ебать, ё в сраку бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю, блядь, я не уснул, сука, я не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш ты мой драгоценный. Я говорю, может, выключим нахуй, мне в уши надуло, блядь, у меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, раньше раз залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь. Я говорю, вот оно, легче. А в это время там, блядь. У них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело. Я говорю, ну, сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А кореш говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну, не ебут, я говорю, надо сосуд, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, блядь. Час она ему сосала, блядь. Это какое долготерпение. А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли. Как? Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, сейчас он стенал, блядь? Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. Питание хуёво, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь, нет? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли мы в магазин, бля, Колян, ёб твою мать, наливай. Плохой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю в универсам, там нихуя. Просто вот них, вот то сделай сам, называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь, нахуй, сам себя, нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка желтого самогона, блядь, говорю. Ну-ка дайте-ка мне, нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Хе-хе-хе-хе. Вижу, блядь, пиво стоит, нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо, ёптая мать, я говорю, копейки, нахуй. Я говорю, даю 20 песо, я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, две бутылочки. Она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда нахуй? Менять пошла, что ли, блядь? Слышь, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет, нихуя, блядь, но. Я говорю, как но, блядь? Я деньги даю, блядь.
3: По талонам, блядь, ебать, в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь, какой войны, хуй, никому не известно, нихуя, только для серого профсоюза, да.
2: Ну так, и куда ты встал, попиздовал, скажи мне, блядь, сюда? Поссать! О, блядь, сырома раз так сейчас ссут, блядь, такого не бывает, нихуя, блядь. Только с пива с хуёвого только так ссут, блядь. Садись, блядь, я дальше тебе рассказываю. Мудель, горемычный, блядь. Море далеко, блядь, 60 км. Ну, это недалеко для нормального человека, блядь.
0: Но на этом дрендулете, бля, на который нас посадили, Коля, бля.
2: Коля! Я у меня сраку всю растрясло, бля. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не вылезешь, нихуя, бля. А это пердит перда, бля. Сейчас 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда не кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь. И тут все было забыто, блядь. Пляж, бля. Пляж, сука, называется Гварда Лавака, нахуй. Я говорю, что такое, блядь, Гварда Лавака, нахуй. Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову. Я говорю, нихуя, если коров здесь хоронили, что ли, блядь. А песочек мелкий, бля. И, да, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прямо в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза, да, бля, разъедает, на. Говорю, нырнули, бля, это все океан, тихий. Я говорю, ёпта, он здесь был тихий, блядь. И эти, бля... Только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы, нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы, говорит, тут моя кореша. Говорит, ты что, мудила, ты до акул там будешь плыть, блядь, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет? Чувствую сейчас, блядь. А это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Я, бля, вижу, вы хуй возьмешь, блядь. У нас вот сочевелись, вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься там, как ты живешь, блядь? Пидор ты гнойный, блядь. Ёж не отвечает. Молчит, нахуй, все. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, бля.
4: Ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля.
2: Она поебала. И так, звезды, блядь, вот такие выскакивают. Вот какие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь, остроконечные, нахуй. А мясь, такая хуёвенька, она не как цветочек, блядь, нарисован. Ведь прям цвету. Красоты, блядь. Вот. То, блядь, это вот точно, Коля, аленький цветочек. Блядь, буду. Только Настеньки не было нихуя. Все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел. Прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, все это наш, блядь, тогда. Наш купец, ебать, ее в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Это вот далеко, это все такие, блядь. Это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке такой отразится. Это, блядь, на этом нахуй. На судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь. Наш купец. Ну, хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуяришь, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй. Вот Сантьяго, хуяга, блядь. Это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспорт там потрепали. Они сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь, это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно, ну как же Маяко, как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал, у белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со щеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со щеткой, он стоит со щеткой, но уже не просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял, там ему и хоть денег дадут, блядь, а тут просто хуй покажут, блядь, ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты, может, конечно, удивишься, налей вот сейчас чистить рому, блядь, потому что ты просто охуеешь. Я еще на камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, блядь. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёпта, у нас камера своя, блядь. Я имею в виду поношенник, ёпта, пизда. Просто компакт-диск, нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским зёпам, блядь. Ой, блядь, это что? Ну, ты знаешь, нет? Ты знаешь, нет? Я тебе так шею. Смех хуёвый, Коля, ты вот сейчас смеялся, блядь, каким-то... Блять, утробным рыбным смех. Ну что ты смеешься, блядь, пизда? Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребет ею по асфальту, пизда. И более того, сука, платьев-то нет нихуя, дорого стоит, нахуй. Все на доллары, блядь, покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мать.
1: Не знаешь, что это леггинсы, блядь? Ну эти, в обтяжку, блядь. То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак мне кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет, ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую, одна стоит тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блядь, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блядь. Кореш мне признался один, блядь, драгоценный. Вот все мы держим Фидель. Ох, сука, хитер, блядь. Никаких этих, блядь, законов, блядь, у него, на него Лигачева нету, блядь. Вот Лигачева, блядь, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блядь, а самогон. Народ тут уже, блядь, не выдержит охуительно. И революция, блядь, и президент с Фиделю, нахуй. Но здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй, самогон свободно. Пиздец, все, все народу надо. Вижу, объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сопру ебаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, все, рис, рис, рис. Какой рис-то, блядь, уже? Китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипедах хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь? Но, сука, и то все замучило, блядь, веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Вот чувствую себя просто гадом, блядь. Капиталист ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь. Потому что так и норовят объебать, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализма бушует, а я как гад сижу и смываюсь над родным рикшей, блядь, ёптой мать. Он и не негр главный, белый, сука, блядь. Прёт, как собака, блядь. А хоть, зарабатывать хочешь, блядь? И всего сегодня, говорит, ёпта, доллар. А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю, для тебя главное это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза. Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок нахуй. Мы, говорит, вас приглашаем нахуй на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются нихуя. А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. У тебя сейчас ему мозги? Ты меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю, в толпе стоит. А вокруг него флажками. Все машут, машут, машут. Значит, пули отгоняют нахуй. На него было 605 покушений, пизда, понимаешь, нет? И все машут, блядь, а он так стоит, борду опустил, мрачный, но стоит, сука, не сидит. Жара, блядь, и один хуй какой-то, блядь, не один там их дохуя хуев. Один, блядь, в пиджаках, все в галстуках, и все пиздят, сука. И ты веришь, нет, Коля? Я все понял. Пью пиво, блядь, и все я понимаю. Плану мы перевыполнили по сельскому хозяйству столько, тростника собрали столько, столько мы еще заебеним, империализму в жопу засунем, блядь, на самый свободный остров, народ у нас в полном праве, мы всех ебали, блядь, все хорошо. И так, блядь, часами. Часа, ты веришь, нет? Я тебе говорю, Колян, ты пойми, там везде на каждом углу Че Гевара, блядь, и фигуры, блядь, Фиделя стоят на дороге, блядь, из фанеры выпиленной нахуй. То есть... Помни, где ты нахуй. Ой, блядь, что сказал? Фидель на тебя смотрит. Чего, блядь? Из фанеры, понимаешь? С бородой нахуй. Я говорю, ну это уже, блядь, может быть, кощунство, блядь, из фанеры Фиделя вырезать. Ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы. Ну хоть дорого стоить будет, блядь. Из бронзы, ебать. Из фанеры режут, пилят нахуй. Поставили, блядь, борду приклеили. Фидель, пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара нахуй на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, бля, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот, конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому пришел голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой, нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера. То есть, ну как назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры. Ебать, ну всяк, зарыдала. И из-за шкафа через пролезь. Двое остальных тоже зарыдали, блядь. Под крики, нахуй, этого ебаного.
3: кондишена, блядь. Я говорю, дало нахуй свободу, нахуй такую свободу. Говорит, свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать до хуя. Да, поздравляю вас, вы свободны, блядь. От всего, нахуй, блядь. От всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёб твою мать! Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным. Ебическое сило.

А вот эту, блядь, колянку, сука, написал, блядь, наш великий Глинка, блядь. Вот Глин, который, знаешь, это, блядь, песня называется «О встречном реку и узнать о ком», блядь. Паровозе, нахуй, когда изобрели, блядь. Паровоз, веселиться ликует, ведь народ, веселиться ликует, весь собой, птиц, поезд, птиц. Ну, все охуели, понимаешь, поезд увидели, в чистом поле, блядь. Ну, какая песня. Он и, блядь, не Руслан Людмил написал, блядь. Пушкин только не вовремя помер, блядь, вернее, его когда убили его нахуй, а он его уже спрашивал. А я, говорит, переделал, блядь. Вот. А как ты Пушкин хотел бы написать? Он говорит, а хуй его не знает, отвечал великий Пушкин, блядь. Ну ладно, я тебе сейчас про другое расскажу. Вот великий опера Иван Сусанин, блядь, вот. Он же написал, он же, блядь. И назывался она, знаешь как, до 17-го года, блядь. «Жизнь за царя», блядь. Тогда в России был монарх, его все любили, бля, и почитали. Поэтому хули не написать оперу «Жизнь за монарха», бля, за царя, за него, за батюшку, бля. Почему нет? Когда был такой устой, надо было и таким устоем жить, бля. Он написал, бля, и за царя, бля, и Иван Сусанин, и отдал ее батюшка за царя, и ни за какого другого хуя он и не думал об этом, бля. Конечно, он думал, там у него дочка должна была жениться, блядь, и прочая свадьба, блядь. Конечно, ему хотелось присмысливать, блядь. А поляки, они совсем там охуели у себя в Польше, блядь. Сидели нахуй у себя там, блядь. И почувствовали, что у нас на Москве, блядь, место вакантное освобождается, блядь. Ну, короче, какой-то там царь, не царь, безвременье, блядь. Потянуло их, блядь, на морозец, ты понимаешь, блядь, к нам, значит, блядь. А обнаглели так уже, сука, блядь, что дальше некуда, блядь. Они надели свои эти хуюшки, блядь, бурнушки, блядь. И, мол, ну, собрали так народ, что, блядь, попёрлись, блядь. Ну и хуй припёрлись, блядь. Да и потерялись там, нахуй, в Москве-то, блядь. Ходили, блядь, в кабак зашли, и их никто, нахуй, на них не смотрит, и никто нихуя, блядь. Потом, нахуй, о, блядь, мы вас тут завоевали, нахуй, мы вскрались к вам, блядь, а вы что, мы поляки, нахуй, говорит, ну и хуй с вами, что вы поляки, ну и хули, ну и живите дальше, блядь. А потом они стали выебываться, да так завоебывались, колян, блядь, все уже народ, который потрезвее был, говорит, да еб ты мой, да сколько же можно терпеть такое, блядь, хуйню. Да идите вы нахуй, блядь. Заебели, как все было трезвей. Руки им скрутили нахуй и в Кремль заперли, блядь. Вот о чем Собинин-то и спел свои арии, блядь. Мол, враги крепко заперты в Кремле. Там как начинается, блядь. Там, значит, приходит там войско, блядь. А там, значит, все говорят, блядь, тут поляки лютуют нахуй. Надо что-то делать, блядь. И войско приходит, а как там тенор, красавец, блядь. Он говорит, не впервые русским людям гнать врага своим мечом. Как завопил, блядь. Он говорит, да хули. Погоним нахуй, говорит, всех разобьем в пизду, мужики там, с кольями, блядь, с рекольем нахуй. Там, блядь, а говорит, ну мы-то что приперлись-то, блядь, жениться мне надо, ёптать, Иван Сусанин, блядь. Ну у тебя дочка вон, блядь, на выдане, нахуй, как её, Антонида, блядь, хуй. Он говорит, блядь, да, но, говорит, не до свадебной нихуя, в это без времени, блядь. Нивы нахуй растоптаны, блядь, села разорены, пизда. Русь Ярославля в сизах. У него такая трагическая, ну, бас, Иван Сусанин, бас. А то, говорит, и этот тенор-то, я русским как завопил, блядь, у него хуй стоит, прям весь звенит, блядь. Яйца аж звенят точно, блядь. И что ты думаешь, блядь? И Антонин говорит, батюшка, ну разреши-то, ёптая мать. Он говорит, вот настанет день, говорит, врагов побьем нахуй, от разора Руси избавим, пизду. Тогда невесту женихом благословим, и свадьбу справим стихами так охуярим. Вот так вот нахуй, блядь. Ну все тут, о, блядь, да хули, радость, блядь, дружнее, говорит, сейчас все сядем нахуй, как нахуюжимся, блядь. И проще, блядь, говорит, вот когда... Это вот, придет добрая вещь, тогда и нахуй ужимся, блядь. А говорит, как? А говорит, да как, вы расслетали нихуя? Тенор-то нахуй, говорит, блядь. Говорит, враги-то все нахуй заперты в Кремле в пизду. Под замок нахуй, говорит, да ты что, блядь. Не может быть, как раз. Заперты нахуй, сам лично видел, блядь. Ёпти, ну тогда к свадьбе разготовиться, блядь. Ну и понеслась эта хуйня. А тут в это время поляки. У них там бал всех заебал, блядь. Рин-тан-тин-дар-тин-тин. У них это хуйня-то, блядь. Прыгают, скачут, блядь, прям. Такие все спесивые, блядь. Мы этих смердов заебеним, блядь. Нехуй там делать, они кору на деревьях едят, блядь. Вот, вот. Последнее выражение моего лучшего кореша Александра Григорьевича Лукашенко, бля. Вы что думаете, говорит, мы кору едим? Хуй-то, мы уголь грызем, блядь. Мы зубы, блядь, мы черные, блядь. Как у негра, блядь. Мы смерды, блядь, мы русский народ, блядь. Мы соберемся, хуй ты победишь нас, когда нахуй, блядь. И все это в опере, заметь, блядь. Все в опере происходит, блядь. Ну, короче, Иван Сусанин, блядь, готовится к свадьбе. А тут приперлись эти, веди нас нахуй, блядь, на Москве, блядь. Мы должны своих выручать корешей, блядь. Вот, да пошли вы нахуй все, блядь. Не поверил нихуя, я патриот, блядь, Иван Сусанин, блядь. Ну, он же дома сидел, блядь. Ну, кто же выдержит, блядь, ты сам понимаешь, температура-то, блядь, минус, нахуй. Он, конечно, принял ее с самогонки, блядь, ведра три стояла, блядь.
Он, конечно, спрятал, врагам не дал нихуя. Те, когда приперлись, блядь, а мы выручать, нахуй, где Иван Сусанин, блядь? Русский патриот, блядь, мы к нему, нахуй, он все знает здесь, блядь. Он говорит, нихуя не знаю, ничего не скажу, ебитесь вы в рот. А самогонки нет у тебя, нихуя. И взял все ногой, так поддал, нахуй, и она, это, и бедный, блядь, в это, ведро перевернулся, нахуй, и все вытекло, нахуй. Теки, нахуй, врагам только не доставайся, нихуя. Но он, блядь,

0: Пошли, бля, золото предлагают, нахуй. Он говорит, ну, хуй её на свадьбу. Может, и надо, блядь. А сам думает, да хули, куда я их поведу, нахуй, блядь. Заведу в пизду.
1: Ой, пьяный в жопу, блядь. Старик здоровый, блядь. В сраку, говорит, я их сейчас заведу, блядь. А потом втихаря автопарк под ёлочку, под хуёлочку и на карачках, блядь, уползу. А когда спьян-то завёл, блядь?
0: Нихуя понять не может, блядь. Протрезвел с утра, блядь. Ёбаный рот, куда же это я попал-то, блядь? Ау, блядь! Ваня, блядь! Антонида, нихуя никого, блядь! Я вот тут он подохуел, блядь. И пожалел, что этим пиздюкам-то не дал с собой запасов-то, блядь, браги, блядь. А эти тоже, блядь, нашел его, Сань. Куда ты, говорит, завел нас? Не видно, не жди, нихуя. Довольно, Сусанин, ебать нам мозги, блядь.
1: Он говорит, а я и не ебу, блядь.
0: Я нихуя не знаю здесь, я не понимаю, нихуя погибаю. Дайте похмелиться, блядь. Они говорят, а у нас нет нихуя. Говорит, ну вот и погибайте, нахуй. Мне по пизде мешал, я не устал, не а он уже и так помер, нахуй. Всех-то отказала, блядь. 30 грамм надо было дать. 30 грамм самогону. Он с собой не взял и другим не дал. Колян, ты же знаешь сам, блядь. О чем говорить, блядь? А Иван Сусанин тогда не дали капли. У него сердце не выжило, пиздец. И забыл, в каком лесу находился, блядь. Тут Минин Пожарский, блядь, тоже уже, блядь, русские спасители, блядь. Собрали, говорит, все, блядь, золо набрали, народ, все. Свою отдал, нахуй, пошли, парки с себя снял. На войско, блядь, все, пошли полякам пиздюлей навалять. Нехуй в наши, блядь, Палестины лезть, блядь. Надо же все измерять, Колян, блядь, температуру, блядь. В Кракове одно, нахуй, а в Москве другое, Подмосковье, блядь. Ёб ты мать, куда ты, нахуй, ты хуй отморозишь себе, блядь, 100 раз, блядь. Куда ты лезешь, вот спросить тебя, блядь, а? Ебать тебя смерду пердящего, блядь. Неотопляемость какая, блядь, зимой тут дуба, да. Куда ты лезешь, нахуй, блядь. Мало ему там в Польше, в его Кракове, в Сракове, блядь, сидят, а? О, блядь, неуёмность какая. И ты ведь заметь, Колян, что после этого хуй всему истории научила, блядь. Юлиус Фучик, блядь, великий антифашист, сказал, люди, я любил вас, будьте бдительны, ебать вас в сраку, блядь. И хоть бы хуй по деревне, блядь. Ни одна, блядь, никакого урока не извлекла из истории, блядь. Полякам пизды наваляли. Французы, блядь, ну куда вы нахуй, блядь, там шведы, хуй, и всем пизды наваляли, блядь. И все заблудились в бездонных пространствах нахрен России, ебать, в сраку. Куда нахуй? Степь, это степь кругом. Песня так и поется, блядь. Путь далек лежит, нахуй. В той степи давно уж, нахуй, дуба дал ямщик, блядь. Ямщик наш, родной, дал дуба. А если ты хуй дорогу не знаешь, куда лезешь, блядь? Иван Сусанин и тот не вывел нихуя. В родных лесах, где грибочек собирал, нахуй. А зимой пиздец. Одни лоси и тех нихуя не видать, блядь. Сахатые все попрятались, нахуй, блядь. О, блядь, как. А в это время на Красной площади, блядь, пиздец. Ура, ура, блядь!
2: Славься, славься, ты Русь моя! Славься, великая наша земля, блядь!
0: Все, победили, нахуй! Они до них не дошли. Этих, значит, они наши расхуячили. Тут и Минин пришел на подмогу, блядь. Это одним из визитов, хуй там, человек 20, наверное, был-то, блядь. А хули, а где еще, блядь, взять народ-то, нахуй? В такой мороз, блядь, лютый, нахуй. Все попрятались по берлогам, нахуй, блядь. Никого сам не соберешь, а нихуя. Минин пиздюхал аж от самого этого, блядь. Суздаля, блядь! Это я не ебать, сракуша! 5 часов на машине, а туда пешком пиздюхать 5 дней, а то и больше, нахуй. Да по морозу, блядь. Да бездорожье какое, Колян. Вот так, нахуй. А когда все прошли и поляков пленных ведут, их, блядь, бросили, они сока, блядь. Хуёво? Будет еще хуёвей, блядь. Так вот, вот русский патриот Иван Сусанин отдал жизнь на батьку царя, блядь. И нихуя даже не подумал, не пожалел, блядь. Ни про дочку, ни про семью, а вот так вот патриот, блядь, Иван Сусанин. Так что нашего русского человека, блядь, если связан с природой, на природе хуй возьмешь, блядь. Всех победит нахуй, особенно в 40-градусный мороз. Всем пизды. А ведь ты заметь, Колян, недаром аж водочка 40 градусов, блядь. 40 мороз, 40 сюда. Плюс-минус, пиздец, нормальное состояние, блядь. Вот так вот нахуй, от нехуй лезть, блядь. Бога не видит, блядь, все нормально, блядь, все нормально. Короче, блядь, и спортсмен я, оказывается, заебательский, блядь. Вот ты понимаешь, блядь? А я думаю, ёпта мать, блядь, а я действительно спортсмен, сука. Вот некоторые думают, что я только один портвейн тут сижу с тобой, квашу, да? Квашу, это я тебя, сука, столько раз я тебя звал на лыжах прокатиться, блядь. Нихуя не посёл ты, блядь. А на каток, сука, почему не ходишь в парк Горького, блядь? Там сейчас залили дорожки, блядь. Только сраки мелькают, блядь. Все падают вверх ногами, нахуй. Скользко, блядь, на льду, ёптать. Это лёд, блядь. Некоторые забывают со всей хуяк пиздой об дорогу, блядь. А, ёптать, мать. Это лёд, блядь. Коньки надо точить, ёптать.

0: Ты, Колян, вот ты, сука, давно на коньках стоял? А, блядь, у тебя гаги заржавели, твои гаги, блядь. Я их помню, сука, какого города они, хуй их не знать, блядь. Снегурочки твои, блядь. Клавкины, блядь, ты на их тоже пизда не надевает уже 100 лет, блядь, уже. Вот как Снегурочком, это да, пердолли тоже, блядь. Какие были коньки? Гаги, блядь, Снегурочки, блядь, эти, сука... Канады, ну это уже круто, бля, Канады круто. Ножи, блядь, тоже крутые, беговые, блядь, с поном. Да ты хоть какие надень, ёпты мать. Просто щипай, хоть эти, блядь, двухположные, блядь, привинти нахуй к валенкам этой хуйнёй, ты, блядь, верёвочки, палочки, помнишь, крутили, блядь, и по пиздюхал, блядь. О, а ты говоришь, ёпты, когда это было-то, пизда? А он каток-то залит, блядь. Вот я тут, сука, и встретился с одним товарищем, блядь, от спорта, блядь. О как, баба, вот он-то меня и поздравил с днём рождения, в отличие от некоторых распиздяев, блядь, понимаешь ли? Мы с корешами собрались, как же мы можем? Великий праздник, блядь, Сюрин, блядь, это всенародный праздник, блядь. У нас вся крыша, блядь, чуть не съехала нахуй, крыша, блядь. Грибов насолили, блядь. Как мне тут товарищ один написал, говорит, полную бочку хуёв натолкали, блядь. Грибов этих, блядь, ты понимаешь, они как, ядрёные все, блядь. Икры накупили, сука, всё намазали, блядь, и тут является. Кореш этот узнал, откуда-то он меня, блядь, кореш, блядь. Ванька зовут, блядь, я, говорит, спортсмен, говорит, у меня, говорит, там, друзья в газетах, блядь, в спортивных. Я говорю, мы тоже все спортсмены, водку на стол, блядь, все нахуй садись, блядь. Он говорит, я, говорит, из Спорт-экспресса, я, говорит, блядь. Ну да, еще, говорит, я еще самый главный из Спорт-экспресса, блядь, желаю с тобой познакомиться, горю желанием, блядь. Вот так вот, сука, говорю, хочу поздравить тебя, принес, сука. Коробок, бля, еды наворотил, типическая сила. Так мы ее еле-еле, так они съели, бля, такого всего, бля. Ну, сели, бля, мы, конечно, хорошо, под грибки пошла водочка, бля, все. Короче, он говорит, отвечаю за наколочку, зову к себе в кабак. То есть в ресторан, сука, зовет. Когда, говорит, тебе угодно, бля, вот, сука, пожалуйста, бля, такой кабак, бля, Коля. Я тебе задам, ты, сука, такого никогда не видал, бля. Одни сидим, как короли, бля. Короли паркета, сука, все столы пустые, никого нахуй не пускать, блядь. Там Сюра сидит со своими корешами, блядь. С группой товарищей и с Ваней, блядь, ёпты. Говорит, Ваня, говорит, давай-подавай нахуй все, блядь. Говорит, комнатрой, говорит, на ушко все подавать, блядь. И что, извольте, блядь, удочку, блядь, или, блядь, индейку, или, блядь, что-нибудь филе какое-нибудь, блядь. Говорит, ой, блядь, как все поставлено, сука, заебали вопросами. Да несите что-нибудь, не жалко, блядь, нам ничего, говорит, нет для тебя, Сюра, не жалко, блядь. И как понесли, бля, все, сука, что? Потом, говорит, тихо. И, а Ванька, он, бля, он такой, сука, он грамотный, бля, понимает. Говорит, замолкни все. Ся будут си в горшочке, блядь. И ся никак мы, бля, проложили, сука. Ой, только я, правда, бля, Коля, какой же я мудак, блядь. Иногда бываю, блядь, сам себе вот иногда, блядь. Думаю, ну, что ты, сука, виски пил, блядь? Ну, кто же под такую закусь виску пьет? Ёбаный ты, Паратон, да еще содовой, блядь, разбавлял. Ну, такая мочевина, бля, получилась. А водочки надо было выпить. Ну, вот здоровье, блядь, сука, чувство не позволяет. Нажрались так, блядь. Все, сука, даже не продыхнуть, не пернуть просто, блядь, ну. За столом, конечно, мы же не у Пронкиных, ребят. За столом никто пердеть не собирался, бля. Но надо было до воли дойти, бля. До воли никак не доползем, нихуя, бля. Ты веришь, нет, бля. Ну и меня не берет, и их не берет. Они водяры хуяк бутылку говорили, блядь. И все говорили, нихуя. Ни в одном глазу, вот самое обидное, блядь, что. Когда много ешь, блядь, уже хуёво пьёшь, блядь. Вот на голодный желудочек как идёт, выпил стопочку, ещё раз, а хлебушком чуть-чуть, блядь, а хренком, блядь, и кусочек ежечосечка съел, блядь. Оно и аппетит сразу же у нас пошла, бля. А тут как нахуярили, щами покрыли, ещё чем-то покрыли, осетриной, блядь, парной, и хуй знает что, блядь. И то есть ни в одном глазу, Коля, веришь, нет, вот обида, блядь. Ну и что ты думаешь, блядь, чувак? Пришлось, блядь, в другой кабак ехать, блядь, дожирать, блядь. Пока доехали, растряслись нахуй. А потом еще водяра хуяк-хуяк, вот она тогда забрала. Да еще пивком проложили, лачком покрыли, и кореша мои драгоценные тогда уже остались довольны, блядь. И, конечно, утром встали, как всегда, довольны, морды опухшие, голова болит, все трещит нахуй, блядь. Но зато довольны, потому что привычный синдром, блядь. А хмельный привычный синдром, а то хули, блядь, вот закуска навсегда градус крадет, блядь, вот тут вот, все в меру хорошо, блядь, вот так вот. Ну, Ванька дал нам, блядь, просраться с этим делом, бля. И кашне мне подарил на день рождения. Кашне шелковое, блядь, от этого нахуй. Какой-то итальянский распиздяй, блядь, делал нахуй. Он, говорит, это... Какой-то, блядь, гучи-хуючи, бля. Ой, это круто, блядь, ты знаешь, нет. Так что вот мы с ним поговорили, с этим корешем, да. Вижу, чувак, бля, серьезный. Но очень мне хочется корешу ответить за его гостеприимство, бля. Так что вот так вот, друзья мои, ждите новых спортивных сообщений от Суры. Тоже посидел, скучаю, блядь. Наши футбол обосрались. Ну, зато интересные игры сейчас идут. Ёпты, такие игры, блядь, играют, блядь. Посмотришь, блядь, эта сука прям сердце засутит, заколочится, как будто ты сам пробежался по полю, блядь. Ударился к американцы, блядь, смотри, прут, а? А у них, сука, такое небрежное отношение к нашему футболу. Они его, знаешь, как называют? Снукер, блядь. И ебическое. Я как увидел, блядь. Говорю, ах вы, блядь, все унизить норовите, сука, европейцев, блядь. А сами хуярут, играют снукер. Ну-ка, снукер сни мне, блядь. Она кричит, давай пас. Я говорю, а, снукер сни ему, блядь, поебалу, сука, за это. За название такое, блядь. Они, у них, видите, американский футбол. Поебалы друг друга крушат, бля. Решетками все бетонными закрылись, бля, и бегают, нахуй. Таскают на себе все эти бетонки, нахуй, бля. И друг друга поебалу, нравится. Мячик схватит и побежал, а ему посраки. По голове, ногой, блядь. И нравится еще суставы выдернуть, блядь, суставы. А это снукер. Если кто кого, конечно, по суставам ударит, у нас сразу, блядь, желтая карточка, нахуй. А если по двум суставам, то и красная, нахуй, блядь. Если все суставы не сгибаются, пиздец. Выноси святые угодники, нахуй. Вот одного так вынесли, сука, а другому говорит, то есть все, что ему в кости, бля, налетело, а? Копытом в кость, а головой еще поебалу норовит, поебалу, понимаешь, сука? Они опытные там есть всякие, блядь, бойцы. Он говорит, блядь, он ему хотел в яйце, тот коленкой прикрылся, он ему коленку половину снес, нахуй, и поебалу. У того выносит, ну, пиздец, зеленый, блядь, тому красную карточку, игра цветов, нахуй, пиздец. Радуга, блядь, просто радуга на стадионе, блядь, все орут, блядь, зрелище, все пиздят, этот катается, блядь, там, блядь, китайцы, там корейцы, тут нанайцы, блядь, эти, правда, выстрелили в Китае. Ну все, вот эти японцы еще пойдут, подожди, блядь, там такое начнется, они весь стадион вместе с полем, нахуй, знаешь, у них выдвигается, вся пара, блядь. Хуяк, я чувствую, они уедут в пизду. Прям как включить скорость и попиздовали, блядь, а зритель за ними, нахуй, блядь, сука, до самой Кореи проебенят под этим, блядь, под тоннелем-то, ёпта, у них там есть тоннели, блядь, между островами-то. Вот ты смотри, Коль, вот хули вот, например, ну, канал «Культура», например, вот там, блядь, диспуты там министр культуры разворачивает, блядь, как и про что, как дальше жить, блядь. Ну, понятно, хочется поговорить, обсудить, там, ругаться, матом, не ругаться, матом, там, еще чего-нибудь, блядь, когда и где ругаться, если ругаться, понимаешь, тоже где, понятно, блядь. А есть какие-то такие передачки, блядь, ну, там, типа, там, ну, кинцо, какой-нибудь сериальчик такой моченый пойдет, блядь, тут, сука, показали, бля, тут вчера, сука, когда я смотрел, блядь, сука, там, дальше, там, «Тайна госпожи Вонг», бля, я говорю, ооо, ща такую, бля, японку заебеню, или какую-нибудь Таиланд. Смотрю, Мерзиченко, ёптать, Мерзиченко, артистка, бля. Черные волосы, парик ей сделали, бля, сидит под Вонг работать, нахуй. Такой Вонг, Коля, бля, получился. А сейчас Абдулов, бля, под киллера чешет, косит по полной, говорит, я спокойный, бля. Встает, говорит, ну что, говорит, господин Пак. Вот вам и Шпак, блядь, пиздец, Пак аж, блядь, ебал открыл, говорит, блядь, сука, они в карты играют, говорит, блядь, я только эпизод посмотрел, больше не выдержал, сука, блядь, хорошо играют, молодцы, блядь, ну хули как-то, блядь, не могу я долго смотреть эту хуйню, блядь, Пака, значит, заебенили, блядь, кто, Сашка Абдулов, ёптать, подошел к стойке, бля, бутылку взял, сука, чувствую мастер, блядь, так, ковырнул нахуй, поймал, блядь, думаю, не уронил, смотри, блядь, сука, раз, ну, говорит, идите, говорит, Пак, мы свободны, блядь. Сейчас только разворачивается, у него вместо бутылки шпалер. Хуяк, Пак только, бля, оу. Ну, говорит, дайте ему эти деньги, говорит, семье, бля, сука. Семья получит, бля, обрадуется, нахуй, вместо Пака, бля. Такая старая история, ты понимаешь, бля. Только думаю, ну хули тут уже столько всего мафиозного в голове, понимаешь? Всех мочут, дрочут по-черному, блядь. И ну не спрашивают, у меня тут кореша ловили, блядь, такси, сука, на Нагатинской. Бля, подошли, прям сразу поебалу, даже без разговора, бля. Не который час, нахуй, дать закурить или что-нибудь такое, блядь. Прям поебалу, блядь. Говорит, мы не ожидали нихуя, говорит, мы даже сердце не стали, блядь. Давай, поебал, говорит, дали, ушли. Ёб твою, говорю, нихуя себе такой разворот событий, бля. Это надо знать, что же, подходит кто-нибудь к тебе время узнать, это сразу поебал, хуяк. А вот в Корее, ты запомни, Колян, там же поебалу сразу 5 лет. Сразу 5 лет, бля, там никто поебал, никому не дает нихуя. Восток, бля, говорит, дело тонкое, бля, тонкое, сука. У них сразу, что, поебал хоть 6 лет, пожалуйста, бля, казематов, нахуй. Не каких-нибудь там тюрьма, бля, казематы, блядь, в подвал, нахуй. Сгнобить. 5 лет. За 5 лет сгниешь нахуй. Запросто, бля, представь себе, нахуй. А говорит, если ты еще при этом затянулся травой, блядь, какой-нибудь муровой. 6 лет. 6, блядь. Все, без содержания, пиздец, сиди. Вот так. И никто там, сука, бля, не... И все хоть гуляют, бля, футбол идет, а все гуляют, нахуй. Ебалами щелкают, туристы не боятся, все, бля, ходят, гуляют, ебёна мать, развлекаются. Чего ему так все это преувеличение нужно было, да? А я тебе скажу, корешок ты мой драгоценный, опять же, блядь, скажу, веяние времени, бля. Тогда ведь этот клерикализм этот, блядь, средневековый, он, сука, ох, блядь. Кругом ведь эти костры инквизиции, блядь, индульгенции, пропердентции, блядь, индульгенции, не знаю, что такое, ну, блядь, идешь, блядь, там на паперке стоит хуй, говорит, так, индульгенцию мне, блядь, там написано, за все тебе прощается, блядь, иди греши дальше, в пизду, только денег дай, блядь, заплатил, пошел, все. Даже не то, что там замолить грехи, там все про... Они индульгенциями торговали, это уже вообще пиздец, полный цинизм, блядь, а народ жгли, палили, блядь, пидорасы, блядь, а? Вот, сука, как понять? Как совместить это, бля? И этот бедный, бля, Рабле тоже скакал, бегал от них, как сука, бля. Он отказывался, бля, и от одного романа, и от другого, бля. Говорит, я этого не говорил, я этого не писал, бля, все будет. Да мне доебались, бля, и норовили за старков схватить. Как-то выскочил, бля, как-то он, вот кореша сожгли, а он выскочил, бля, как-то, понимаешь? И вот в этом преувеличении было какое-то освобождение от всего этого вот этой зануди, бля, этого серого, бля, понимаешь, вот этой вот псевдоверы, бля, все это, бля. И все, говорит, как бы, в здоровом теле здоровый дух, бля, было бы здоровое тело. И он нарисовал здоровое тело, естественно, сиськи до полу, бля, срака здоровая, значит, в этом будет все хорошо. Вот я к чему начал все это тебе говорить-то, понимаешь, кольц мой драгоценный, раблезианство. Вот мы и давайте приблизианству, прям у нас сейчас такой период, а народ всегда наш, всегда народ, он всегда стремился к здоровому, бля, к здоровому, кореш его драгоценный, как говорил, мой дорогой Петр Федорович в деревне, бля, Ваганов, говорит, во всем нужен ум да бересть, а то сядешь срать и хер обсерись, понимаешь? Здоровый в народе живет, бля. Тяготение к этому есть, бля. В этом я и вижу, бля, здоровье общего.
1: Я, конечно, не призываю пердеть за столом, как это в Германии делают, бля. Или баба идет на улицу, как пернет, бля, как рыгнет, думаю, ой, милка ты моя, я только на нее так посмотрел с интересом, думаю, о, не, бля. Со звуком ты, конечно, справилась, а с запахом, блядь, уже это все, бля. Ну и как ты думаешь, это уже перераблезианство, бля, пере. А пере это всегда плохо, блядь. Я имею в виду, идите на лоно природы, бля. Занимайтесь спортом, бегайте от инфаркта, бля. С детьми, блядь, куда-нибудь в походы, бля. Не сидите в этих затхлых, блядь, квартирах, блядь. Я не к тому, что, блядь, мол, сам сидит портвейн, он глушит, блядь, а сам не ходит, нихуя подобного, сука, я в теннис играю, блядь. Ты знаешь, Коля, я взял 3-е место в нашем, блядь. Сейчас, бля, мне ракетку подарили, нахуй, хотя она мне нахуй не нужна, бля. У меня своя есть, блядь. И не то, что там я сижу и пизжу, мол, одним портвейном только напитан, блядь. Что из меня ткни, прям портвейн так потечет. Нихуя. Я периодически просыхаю, блядь. Всего и всем остальным желаю. Надо просыхать, иначе это очень тяжело. Вот в этом и есть, блядь, где-то вот такой вот переход к истинному положению вещей, блядь, Коля. Драгоценный налей чуть-чуть так, чтобы прошло хорошо, блядь. И понимаешь, я тебе так сказал, лучше уж требухой обосраться, чем гамбургерами, блядь. В требухе хоть какая-то, блядь, там истина сквозит. Но в гамбургах ты сам посмотри на американцев. Посмотри на простой народ, блядь. Я не говорю там на Шварценеггера посмотри, там на какую-нибудь там фотомодель какую-нибудь, блядь. Ты возьми простую американку, блядь. Она найдет срака вот такая, блядь, и ничем она от немок не отличается. Только тем, что немки, конечно, есть здоровые, но они все-таки такие, более такие подобранные такие, блядь. Мускулистые, я бы сказал, понимаешь? Американка вообще есть просто пузо наружу, сиськи никакие уже повисли ниже колен, блядь. Вот это все гамбургеры, фуд-фуды эти, блядь, как они там их называют, фуд-хуют, блядь, не выговоришь нихуя. Ноги, короче, едят какие-то, блядь, не поймешь ничего. Так лучше уж требухи обожраться и раблезианство по-настоящему, блядь. А это не раблезианство, это не путай, блядь.
0: Не в этом дело, Коля. Я о спорте говорил, пизда, ты меня перебил.
1: Сколько тут боулинг, блядь.
0: А в городе Ростове, знаешь, как в боулинг играют тоже? Ой, любят, блядь. Самое козырное место там полярная станция, комплекс.
1: Да не тот комплекс, который ты себе с детства загрузил, что у тебя, мол, хуй маленький, блядь, все чего-нибудь.
0: Не в этом дело, пизда! комплекс имеется в виду, что там все есть, блядь. Все в комплексе, то есть совместно, блядь. Бильярд, хуярд там, блядь, там, блядь. И боулинг, Коля. И ты знаешь, там все характерно, все отсюда призы вручают, блядь. Кассеты, бля, хуё-моё. Я подписывал тут, сука, у меня рука заболела, блядь. Что, не знаешь, что такое боулинг? Пизда, засиделся ты, сука, на этой кухне, ебать тебя колотить, блядь. Боулинг это, сука, это, блядь, это такой спорт, сука. Ну, как тебе сказать, как тебе сказать-то, блядь, как объяснить-то тебе? Ну, как штанга, только живее. То есть, силы тратишь тоже большие, блядь, но это все как-то живяльная игра, понимаешь, катишь ты по дорожечке, блядь. То есть, как колобка. Колобка, помнишь, как мы катали нахуй? Хуя колобок, а он покатился нахуй. Только ты можешь ногой пиздать, а тут рукой надо, рукой, Коля. Рукой, и берешь эту сигуночку, блядь, а там пальчики, сука. Вот как раз для крутых, ты сам понимаешь, да? Для крутых там распальцовочка. Ты туда вставляешь эти пальчики-то, блядь. Только не забудь их разогнуть, пизда, когда бросаешь. А то вместе с этим шариком так и пизданешься по этой дорожке, блядь. Как колобок, блядь. А если выберешь потяжелее, так он тебя и закатать может. Помнишь, как у нас эти, блядь, матросы, блядь, открыли нахуй остров? Как они Кинг-Конгу дрочили. Помнишь, я тебе рассказывал? Не помнишь анекдот, не? Ну, Кинг-Конгу, блядь. Увидели Кинг-Конга, блядь, он говорит, дрочить, сука, блядь. Ну, они всей командой и бросили ему дрочить. А у него, представляете, какой Кинг-Конг, какой хуй-то, блядь. Вот они дрочь ему, блядь, бегают. Потом говорит, что, блядь, боцмана под шкурку закатала, нахуй. Ты веришь, нет? Вот так может быть и там, в боулинге-то. Кинул, нахуй, пальчики не успел выкинуть. Так шариком и закатайся под эти кегли, блядь. А их там 10 штук стоит, блядь, пиздани. Желательно все, конечно. Но это какую вибрацию надо иметь, Коля, Коля, мой драгоценный. Чтобы этот шарик так вибрировал, знаешь, кидать. Я там, сука, как-то посел, блядь, в эту, блядь, звезду, сука. Я говорю, ребята, блядь. Он говорит, Сюра, ебать, Я говорю, колотить меня не надо. Ебать тоже не надо, я ебаный, уже все. Я говорю, позвольте метнуть шар, блядь. А говорит, за что тут брать? Я говорю, хоть за хуй, говорю. У него хуй нет, он кругленький, блядь. Он же этот, как его, колобок. У него дырочки, блядь. Я говорю, о, дырочки, это, блядь, мне знакомо. Дырочная проводимость. Помнишь, по физике, блядь, мы, сука, всем классом лежали, говорю, бля. Мы тогда по дырочкам тоже уже были специалисты, блядь. Ну, сука, короче, беру я этот ебаный колобок, вставляю ему в срак, в эту, ну, в срак, может, попал, хуй, вы не знаете, блядь. Говорит, ты только пальчики да разогни, да, блядь. Говорит, а ты не легкий взял, блядь, там потяжелее есть. Тоже надо, понимаешь ли? В зависимости от твоей махалки, блядь, от той хуйни, блядь, шариком. А ему надо, понимаешь, сбить сразу два. Причем один с этого краю, другой с этого края, блядь. Так что ты думаешь, это как завертел? Метнул, блядь. И вот, веришь, нет, прямо на моих глазах, Коля, блядь, я сука, глаза своим не верю, блядь. Он, сука, хуярит в этот, блядь, в правый. Отскакивает, блядь, в левый и хуярит оба этих ёбаных кегля. Я говорю, товарищ, я вас уважаю. Не успел я к товарищу подойти, какая-то пизда прибегает. Не мешайте тренироваться спортсмену. Куда вы нахуй, блядь? Я говорю, позвольте, я хотел выразить восхищение. Вас да хуя здесь. Говорит, блядь, которые хотят выразить восхищение. Спортсмен тренируется, ебать, колотить. Я говорю, так что это, блядь, что, в Олимпийские игры, что ли, блядь, входит? Говорит, да, скоро войдет. Я говорю, сейчас вот отведу тебя нахуй за стенку и войду, блядь, куда надо, пизда, Марья Ивановна. Почему ты мне не даешь со спортсменом пообщаться? Нельзя, говорит, у него режим, блядь. Я говорю, вы что, Сюри, блядь? Не знаем, не знакомы, блядь, в пизду. Я говорю, ну знаете, блядь, у меня тут призы имени Сюры Каретного выдают, а вы тут все это нахуй. Я говорю, ну и хуй с вашим спортсменом, пускай он ебется без Сюры, блядь. Ну, тут так и остался ебаться, блядь. Он долго потом еще всякие вариации создавал. А я сидел, пил пивко и поглядывал, думаю, нихуя себе, блядь, устроился чувак, да? Шарики катать, блядь. Хорошо, не в чужих штанах, ёптая мать, хоть свои катай. Коля, Коля, все мы драгоценные, плесни мне, блядь, чуть-чуть в горле пересохло, блядь. Я тебе про этот боулинг, как заебал, блядь. Но эффектно, эффектно, заметь, эффект. Феня, сука, тот знает толк в ебове, блядь. Один, знаешь, такой, блядь, одна чувиха, блядь, тоже ебаться, знаешь, как хотела, блядь, сука. Так вся дохуя этих знакомств, ёпты вот этих. Вот она звонит. А у вас, говорит, можно мужика вызвать на дом, говорит, блядь. Ну можно, только денег стоит. Говорит, да ебу я, говорит, мне денег дохуя, блядь. Ебаться хочешь, говорит. Ну мы для этого и созданы, говорит, мы вас должны удовлетворить, блядь. Мы вам пришлем, какого вам надо, блядь. Она говорит, ой, мне знаете, какого надо, говорит. Вот до чего ебать.

0: делать. Не знаете, какого надо, говорит, такого, чтобы который долго не кончает. Вот ебет, вот как финишный сокол, понимаешь, блядь. А он говорит, есть такой, говорит, подороже будет. Да ебу, говорит, мне все равно, говорит, блядь. Только чтобы который долго не кончает. Ну, а есть, говорит. Да, а знаете, вот из тех, которые вот дольше всего не кончают, вот который самый дольше всех не кончает. Ну, ебиться, скончало, как ей хотелось ебаться, Коля. Есть, говорит, такой, но это очень дорогой, говорит, блядь, будет. Ну, баба, когда хочешь, ей по пизде мешал, говорит, все нахуй, говорит, белье себе продам, все, блядь. Говорит, ладно, адресовщик давать через 40 минут, говорит, будет, говорит, блядь. Тут звонок через 40 минут, она охуела, блядь, вся раскрасила, пеньюар, блядь, все постелила, говорит, ну, приготовься к такому. Говорит, блядь, сейчас, сука, я наслажусь, блядь, настоящим хуем финиса ясного сока. Открывай дверь, блядь, ёб твою мать, Коля, финиш ясный сокол точно входит, блядь. Не летит, а входит, блядь, на ногах. Сука, вам кажется, Версаче, блядь, Трусарди, бля, метр, бля, 90 ростом, бля, глаза, сука, бля, такой весь, сука, загорелый, блядь, от него пар, бля. Одеколоны там, нахуй, Трусарди, бля, хуярди, бля, спортивного типа, бля, чувак. Она сразу, блядь, уже подмокла пару раз, пока до спань дошла, кончила два раза, нахуй. Ёптая мать, как, какое счастье подвалило, бля. А этот хуй, говорит, блядь, финиш, ясный сокол, бля, раздевается, сука, и все. Рвет на себе, блядь. Рвет, бля, рубаху, нахуй, разорвал рукава, блядь, вывернул все в пизду, повесил на люстру, нахуй, ботинки, сука, каблуки отгрыз, блядь. Обломал все в шнурки, блядь, разорвал, блядь. Все рвет, брюки пополам. Хуяк, блядь, сука, трусы. Хуя, она говорит, что вы делаете? Что вы делаете? Как же вы? Как же это вы будете потом-то, блядь? И говорит, но он, блядь, отвечает ей, говорит, потому что когда я кончу, блядь, это все уже будет не в моде, блядь. Вот, сука, какую она себе судьбину-то выбрала, блядь. Она не знала, где настоящий финиш ясный сокол таится, блядь. А настоящий финиш ясный сокол, о, блядь. Он, сука, заебет кого угодно, блядь. Поэтому к нему так все и стремятся, нахуй. Вот она этими чугунными пососками, блядь, утюжками дошла до него, блядь. Говорит, пойдешь, говорит, там, говорит, просвирня, говорит, есть. Просвирня, ну, ты не знаешь, ты в церковь не ходишь, нихуя, да? Ну, просвирочки такие дают это. Ну, вот, как каменный вот хлеб как раз, который она ела, блядь. Вот его об дорогу не расшибешь, его надо постараться, вроде как, отгрызть, блядь. Ну, дома в основном молотком хуяк, блядь. Кусочек отгрызть и считай, что ты причастился, блядь. Все, на тебя не зашла, блядь. Это вот божья, блядь, благодать, нахуй. Только пломбы, нахуй, главное, береги. Так. Погрызи, блядь. Ну, запей лучше всего, конечно, когором. Ну, нет когора портфельным, запей хуй там. Вот в этой просвирне они пекли вот эти как раз твердые, блядь, хлеба. Вот эти твердые, которые об дорогу не расшибешь, нихуя. Много пекли. А она еще там, говорит, ухаживала там и все такое, цветочки поливала. Ее, говорит, все полюбили, какая девушка, бля. Говорит, ёпта, не девушка, цветочек, говорит, блядь. А про свирь ей сказали, блядь, намекнули. Там-то финиш ясный сокол, сука, живет, блядь. С кем? С бабой, ёпта. Она говорит, ой, блядь. Хотя ревновать к финишу ясному соколу, все равно к жопе ревновать, блядь, паровоз, нахуй, понимаешь? Да, мы такой общественный муж, блядь. Общественный ебака, блядь. Что делать, блядь? Всем принадлежит он, блядь. Заколдованный волшебник, нахуй, ёпта. Как может волшебник ревновать, блядь? Кому? Вот тоже вопрос, блядь. Тогда надо самой волшебницей быть, блядь. Волшебницей, если она говорит, у меня, говорит, пизда с золотыми краями, я волшебник. Листи, ёпта, блядь. Удивила, блядь, ежа голой жопой, блядь. Волшебница. Ну-ка, прикинься, блядь. Ну-ка, сделай, чтобы у тебя была, как, блядь, мышиный глазок, нахуй. Ну-ка, втянись, нахуй. Волшебница, нихуя не получается, во, блядь, губище развесила, пизда, как у тетки козырек, ёпта. Куда нахуй, блядь, волшебница? Тут надо, блядь, уметь, нахуй. А вот ты заметил, Колян, почему, блядь, мужикам все время хочется, блядь, вот потеснее. Да, русская пословица, сейчас, говорит, сец потеснее, да пизду потеснее. Вот почему? Вот никто не хочет, сейчас побольше бы пиздищу, блядь. Ну, редкие есть экземпляры. Ну и тяжело ведь живется она, это который в голове не укладывается. Понял, Коля, 40 сантиметров, у нас один был кореш, блядь. Ему нашли какую-то, блядь. Тоже, блядь. Ну, они там с проблемами, нахуй, ходят, блядь. В институте его свели с одной. Страшная, блядь! Ну, пизда, как ведро. И как раз ему подходит, блядь. Как же они долго и счастливо жили, блядь. Коля, это просто страшное дело. А он извел всех, ну, как достанет у всех все. Опорок, нахуй. Опорок! Для него все мысленный глаз. Это тоже половает. О, это такая... Все, вот это надо об этом думать, блядь. Это целая система, ёпта. Хорошо, вот это совпало, блядь. А если бы не совпало, что бы ты делал, нахуй? Бля, один приходит, сука, в публичный дом, говорит, мне, говорит, блядь, вот такой, сука, вот пеленочка маленькая-маленькая, блядь. Ну, естественно, говорит, маленькая-маленькая, блядь. А сиськи здоровый-здоровый-здоровый, говорит, сейчас будет. Говорит, а, подожди, а как вы? Да ладно, сиди, говорит, сейчас объявят, блядь. Куда вам идти, блядь, в какую комнату, нахуй? Сидит, ждет, блядь. Вдруг объява, нахуй. Мужчина, говорит, с маленьким хуем и большими руками. Пройдите, говорит, в 32-ю комнату. Ну, ебать, мои старые костыли. За что обили человека, ёпта? Ну, с маленьким хуем. Как ему мужик, говорит, мой мужчиного глаза, блядь. А это природа такая уже, устроена, понимаешь, блядь? Устроена, блядь. Ну, хули, блядь. Большими руками. Представляете, какие у него руки, блядь, большие должны быть. По десятому номеру. Обнять, все, необъятные нахуй. Ну, короче, я про финиш-то идею. Хули там говорить. Короче, там финиш живет с какой-то бабой. Хозяйка, ну не хозяйка, дочка хозяйки, это про свирни, блядь. Она говорит, ой, а это значит так. Ну, как же мне финиш этот залучить, блядь, ну, блядь, сука, что же делать-то, блядь. Она говорит, села как-то она на досуге, блядь, на крылечко, чтобы на виду, блядь, нахуй. На виду она сейчас сидит, пизденка трясет, вроде как проветривает, все, ветерок дует, сарафанчик поддувает. Она говорит, достала вот эту блюдечку, нахуй, с золотым яичком и катает, блядь. Катнет яйцо, хуяк, новое золотое, еще яйцо. О, накатала столько золотого яйца, нахуй, блядь. Эта дочка видит, говорит, ёпты, мать, продай, блядь, такую-то хуйню-то, яйцекаталку-то, блядь. Мы, блядь, с мамой себя, блядь, сука. Говорит, блядь, а ей, знаешь, она, блядь, к мужским яйцам относилась довольно прохладно, блядь. Другая, если мужские яйца-то хорошие, блядь, да, все, золотые все яйца, блядь. А это наоборот, видишь, блядь, природа уравновешивает, блядь. Так, говорит, забери, блядь, золотые, дай мне яйца финиша ясного сокола, блядь. Она думает про себя. Говорит, а что ты хочешь за это, говорит, девушка, за яйца золотые, блядь. Он говорит, позволь мне, говорит, ночь с твоим мужиком поспать, провести вроде как, бля. Прям впрямую говорит, она не стесняется нихуя, вот, знаете, ёбова так. Ой, ёбца, ой, бля, говорит, а та думает, а хули? Яйца у меня, блядь, уже бидон целый, блядь. Мы с мамой заживем, блядь, сука, какая там просвирня, нахуй, ресторан захуярим, блядь. Под названием «Половые игрища», нахуй, что-нибудь в этом роде, блядь. Тут финиш, нахуй. Будем его зарплату сдавать, блядь. Он тут всех выебет, на кого надо, блядь. И кого не надо тоже, блядь. Короче, блядь. Иди, говорит, ночуй. А я, говорит, ему смотворного наконец насыплю, у него не вся нихуя. Говорит, хуй там, блядь, ебатория, блядь. Ну, та над ним сидела, чахла, финиш, блядь, финиш, заху его хватало, блядь. Говорит, ну, говорит, не получается нихуя, блядь, спит нахуй, все. Та села уже на следующий день опять с какой-то хуйней. Там вышивает золотой ниточкой какие-то, блядь, эти вот шкворинки, блядь, хуёринки. Ты знаешь, я даже там так интересно говорится в сказке-то, блядь, я сейчас, сука, книжечка достану, она мне где-то вот тут лежала, блядь. Тут, знаешь, так, вот, сейчас я тебе открою, нахуй, страница. Она, знаете, ему говорит, блядь, эту принесла. Это, как ее? Пялечка, блядь. Это, знаешь, вроде как... Пялечка, понимаешь, напялили кого-то нахуй на пялечка, блядь. Пялечка, иголочка, сама вышивать пялечка. Ну, пялили, короче, блядь. Так, говорит, продай мне, говорит, красная девица, свою забаву пялечка. Говорит, о, говорит, и... я, говорит, для пялечки, блядь, только бы кто бы впялил, блядь, мне, сука, финиш, ясный сокол, блядь. Позволь, говорит, твоим мужиком провести, говорит, ну, Вася, говорит, иди, говорит, муха отгоняй, я ему все равно, говорит, снотворного полведра захуярила, блядь. Он, говорит, не встанет, как ебать ее в сраку. Брому ему, говорит, укол сделали в жопу, блядь. Как в армии, помнишь, нам заебенили все, блядь. А хуй сарос стоит. Ебать ее в сраку, успокоились, а хуй сарос стоит. Вот так вот, блядь. Так усекала она, не доглядел, он же волшебный хуй, ёптым. Какого брому, бля, какой нахуй снотворного ведра, бля. Там нахуй, бля, все предопределено свыше. Недаром все она с чугунными этими, блядь, подошвами туда скреблась, блядь, 3 года, а то и больше, блядь. Короче, блядь, уж на третий раз она у нее еще какую-то хуйню перепросила. Говорит, ну пусти ты, говорит, я его все раз, сука, блядь, выебу, блядь. Ну выебу, я, говорит, его девушка, говорит, блядь. И выебала, блядь, Коля. Слезой, блядь. Слезой на него капнула, блядь. Прямо на залуп попала. Все. Все закончилось, блядь. Чары спали, блядь. Хуй встал, она на него напрыгнула, блядь, выбыл, он ее узнал. По пизде, говорит, узнаю. Узнаю, говорит, я милого по походке. Она, говорит, я тебя по пизде узнал, говорит, ты, говорит, та самая девушка, блядь, замечательная, которым я перышком ебал. Вот такая история, Колян. Перышком, значит, говорит, о, говорит, все. А ты, говорит, пошла нахуй, просвирни, блядь, тебе теперь есть дохуя, говорит, тебя ебать, говорит, неинтересно, ты всем думаешь, как потолки покрасить, как бы там все-нибудь еще, блядь, спиздить, блядь, говорит, ну такая ты, блядь, нетемпераментная женщина, блядь. Обидел, короче, блядь. А то и попизде она не обиделась, нихуя. Попизде висалка, говорит, идите куда хотите, нахуй, ебитесь без меня. Короче, они уехали в пизду, к отцу приехали. Ну, хуй, тоже, блядь, ну, только без этих, блядь, без голос свинцовых, нахуй, без этих пасахов. Они сразу, блядь, такси, блядь, и туда поебенили, блядь. Такси, говорит, приезжают, оказывается, недалеко и был-то, нахуй. На такси-то, ёпты. Потому что ритуал, ты должен своей сракой понять, чего ты добиваешься, Колян. А если легко достается, то легко и расстается, пизда, пойми. Русский надо все понимать.
1: Вот ты, говорит, блядь, ходи вокруг этого дуба, блядь. И кору жри, блядь. Вот 3 года, блядь, жри ее, нахуй.
0: Оказывается, можно было не жрать нихуя, он купил в аптеке, нахуй, блядь. Кору дуба заварил, блядь. Правда, может, сука, сильно, блядь, скрутить. Но, тем не менее, нахуй. Можно и дубы дать, кстати, сказать, блядь. Коля, ты смотри, блядь, вот когда не просерешься, кору дуба завари, блядь. Она, знаешь, как дубильное средство, блядь. Вот вместо того, чтобы тебя поебал убить, например, блядь, тебе кору дуба завари, как дубильный, как будто тебя отдубили, нахуй, блядь. Понимаешь, у тебя будет кожа, как кора дуба, блядь, точно. По цвету точно, блядь. Короче, блядь, приезжают, блядь, позвонили нахуй, во двор входят, блядь. Батя говорит, о, ебать мои старые костыли. Явилась, блядь, не запылилась. Где ты была столько лет, нахуй? Я уж думал, у тебя и в живых-то нет нихуя. Я тебе столько сделал, блядь, 1000 потратил на перышко, блядь. А ты мне такую хуйню. Ну ладно, блядь, рад, что жива, блядь. Русский народ сдержанный, блядь. Еще под сраку дал ей, блядь, сапогом. Говорит, не сказал нихуя, ну что ты, блядь, пизда. Могла записку написать, папа, блядь, я жива, здоров, не ищи. Хочу ебаться, ушла. Клава, блядь, или Катя, как тебя зовут там, нахуй? Папа уже забыл, нахуй, блядь, дочь как зовут, нахуй, блядь. Ну, тогда хули не записывал, нихуя всех, блядь, так назвали, блядь. Ну, ладно, ангельчик мой, давай я покормлю, блядь, а это кто за хуй с тобой, говорит? Блядь, вот, говорит, мужичок, блядь, у меня тут, сука, вроде как, так, проводил меня, блядь. Говорит, иди, нахуй, удачи об землю, блядь, в пизду. Только голову не отшиби, блядь, головку не оторви, блядь. Удачи и преврати в перышки, нахуй, нехуй, блядь, чтоб все на тебя пялились, блядь. Баба, они сразу, понимаешь? Они права начинают качать, мой хуй, и все, блядь. Раз ты, говорит, уже все, говорит, ну ты еще волшебник пока, ну подожди, блядь. Я до тебя доберусь, нахуй, блядь. Ну, эти уехали, блядь, отец с дочерями. Ты, говорит, ну ты с нами поедешь, блядь, там, к заутренних, там, помолиться, блядь, там все. Пора уже, если бы ты грехи замаливать, нахуй, о душе подумать, хуй. Все, все, про пизду ты думаешь, блядь, все. Ну, а, ну, я, говорит, останусь, пока тут посижу, говорит, ну, короче, перышком ёпнуло, финис появился, говорит, финис, ну, что делать-то, блядь? Говорит, ну, хуй делать, ёпты. Надо, говорит, признаваться во всем, хули, в содеянном, да. Сколько мы будем таиться-то? Сколько мне в погребе жить, ёпты, мать? Не возможно нихуя? Там сыро, бля, холодно, нахуй. Лягушки, пауки, блядь. Ну, хочешь, блядь, в конце концов, пожить, я в просвете с бабой жил, нормально, блядь, ёпты. Ну, ладно, говорит, что делать, блядь. Ну, он хуяк там наколдовал, блядь, тут, блядь, тройка, нахуй, бубенцы, они как в церкви-то припиздавали, блядь, говорит, встали в первые ряды, нахуй, вот мы какие, мол, блядь. Ну, тоже любит народ русский, блядь, показать себя, блядь. Мол, у меня вон какой, мол, финиш, а у вас хуй мамин, блядь. Вот. Я с финишем, мол, а вы-то хули. Ну, народ говорит, ой, блядь, смотри, какая красивая пара, блядь, все это такое, блядь, что такое, говорит, блядь, да хули такое, говорит, вот, говорит, и батю увидал, о, блядь, это что ж такое, говорит, ну, батя, что, надо признаваться, все, пиздец, нахуй, говорит, это вот, говорит, мой, говорит, финн сейчас и сокол, говорит, он колдун, ебью, мать, колдун, говорит, в перо заколдован, нахуй, сам себя колдует, говорит, в перо, о, блядь, я говорит, что же нам делать, блядь, с пером. Мы, говорит, блядь, что же? Не, говорит, сейчас мы это перо нахуй сождем, пизду вытянем, и он уже останется навсегда финишем ясным соком. Но он скрываться не будет, он будет здесь со мной, говорит, блядь, ну ебать меня только одну. Сестрам не дам, блядь. Так прямо она, сука. Говорит, да ладно, дочь, успокойся, ёпта, что это тут такая темперамент, блядь. Вот вам Горенко, вот вам Спаленко, живите себе, добра наживайте, говорит, блядь. Короче, там, ну, естественно, если заканчивается, я вроде как там был, блядь, мед, пиво пил, говорит, по пизде текло, и вроде как куда это попало, блядь, и хуй знает что, понимаешь? Я вот к чему, Колян, ты вот сейчас выпиваешь, ты сам что-нибудь понял, нет, что я расстался, да? Нихуя не понял, я нихуя не понял, вот что характерно, блядь. Ну, сука, половое воздержание, блядь. В ранней половой зрелости опасно. Опасно, Коля, вот за это и выпьем, блядь.

Ну что, корешок ты мой драгоценный, налил? Выпей, ёпты. И нехуй на меня пучиться своими, бля, глазенками. Я тебе вот что забыл там сказать-то, когда они с этими черепашками супер-ниндзя, бля, накатались до усёру, понимаешь, на спинах у них, и так едок рассекали все, по всю сторону сидней вроде как движутся, бля. Так там еще чудо-юдо, рыба-кит, ёпты. Схавала их, сберляла. Причем, понимаешь, у него ведь у кита как устроено, ебальца. У него там, блядь, китовый ус, чтобы всякие, знаешь, крупногабаритные предметы не проходили. Всякая, знаешь, хуйня, а то можно нажраться с чего угодно в этом море, бля, ёпта. Какую-нибудь банку консерву проглотить, еще что-нибудь. Несварение желудка, пиздец, понимаешь? Так у него у кита так устроено, он через ус все цедит, бля, ебальца раскроет и всасывает, всасывает. А что не нужно, то не всасывается нихуя. Так то ли у него кариес, блядь, в этом китовом усе. То ли какая хуйня, понимаешь, щель такая высокая, они туда и проскочили с этой пиздой Марьи Ивановной. Значит, папа этого бедного Немо, блядь, весь в поисках, блядь, и эта пизда, как ее, блядь, Клара, ёптая мать, тоже, блядь. И вот они оказались у него в утробе, как и она, понимаешь ты, в утробе китовой. И туда зырь-зырь, а там вроде когда светло, понимаешь, все подсвечено, а это подсвечено, потому что мириады всякой вот этой хуйни мелкой, которой он берлял, понимаешь, этот, как он называется, криль, ёптык, или как он там, планктон, ебать, ёптык, он светится, сияет, бля, наверное, от этого, что ли, не знаю, а только, может, так просто, игра воображения художника, бля, подсветила, что в пасти у кита, все видно, хорошо, а может, они там сами рыбёшки такие, глазастенькие, блядь, все видят инфракрасным излучением каким-нибудь, блядь, излучаются. Вот они там сясь-хрясь, и тут же сообразили, что, понимаешь, сейчас кит будет делать отсос планктона, блядь. То был отсос Петрович, понимаешь, отсос Петрович, бля. А тут отсос планктоныч, блядь. Он же ведь как, он его раз и отжимает языком, прижимает, значит, к небу. А потом херак и берляет, а воду, которая остается, которую он процедил, через дышло, блядь, свое, на спине у него дырка, как хуякнет фонтан, блядь. Ему же тонны надо съесть, тонны, там струя, знаешь, какая бьет из этого, этой дырочки, блядь. О, ёпты. Ну, короче, они зацепились за какой-то бугорок его языка и не соскользнули с этим планктоном. А он в это время как даванул, блядь, как даванул, они как фонтаном, как пизданули в небо, блядь. И прямо у самого Сиднея и оказались. Вот что делает сообразительность, Коля. Ты у меня соображаешь, нет? Соображай, блядь, наливай, ёпты мать.

0: Сына не верю, не верю, обплевалась. Это не значит, что еще жизнь кончилась. Блин. Она еще вся впереди. Вот Кузьма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать?
1: Ведь жизнь такая штука, не знаю, где найдешь, не знаю, где бронишь.
0: Есть евреи на корабле, блядь. Говорю, а зачем вам нахуй? Говорю, я, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. И опять начался великий ублюд. Надо выручать компанию. Товарищи, кричу, тихо! Всем плевать, на местах никому не двигаться! Детей задавим, блядь! Вот на слово «блядь» они сразу откликнулись. И опять начался великий ублюд.
2: Ой!

А ведь это самая правдивая история из моей жизни, блять. До ласточкиного гнезда мы так и не доплыли, блять.

хочешь, сделай же что-нибудь, просто схвати за грудь или за что-нибудь. Если ты не будь, в народе не поймуть,

Короче, поебенила наполовину, блядь. Там еще группа прибежала на мотоциклах. И опять все в костюмчиках, блядь. Якудзи, ёпты. Ну ладно, говорит, когда уж всех попиздякала она, и по перилам она уже и бегала. И кому-то она там, блядь, опять полсраки отсекла, и руку отсекла, и хуй знает все, и осень. Ой, блядь, Коля, у меня волосы дыбом, блядь. Думаю, нихуя себе месть. То есть, какие силы надо иметь? После 4 лет комы опять намекаю, Коля, ебать, ебать и колотить. Откуда были взяты силы? Понял, да? Сообразил? Угу. Санитар помог, блядь. Регулярным ёбовым. Вот оно что происходит. Как регулярная половая жизнь не прекратилась у нее, вот это хорошо. Короче, ебенит она всех. Заебенит там предпоследнего кого-то, последнего посрать, а этому уже плашмя дала. Короче, там, ну что делать? Выходит эта проститутка, бля, в школьной форме, говорит, ну пора теперь мне за тебя браться, пизда ты моя дорогая. И крутит на цепочке такой шишак, как у нас называлось, блядь. Ну, шарик такой с сиськами, ну, по ебалу попадет, мало не покажет. А у него если там раскрываются эти на жизнь, его, блядь, там торчат, можно и пол ебало снести, блядь. И вот он с собой крутит, крутит, машет, машет ей, блядь, и хватает ее там, естественно, и за меч, блядь, и за хуй, и за пизду, и, блядь, короче. Короче, та как-то изловчилась, остатки сил собрала, в муде эти подруги-то вцепилась, как у нас этого, блядь, в луке Мудисева, и, мол, все остальное там оторвала. Короче, она заебенила эту, блядь, проститутку в результате, хотя уже там были моменты, что и та могла. Ну, как в кино, так и должно быть. Больно ей легко все дается. Сейчас и ей достанется. Анхуй, Коля! Месть – дело такое, блядь! Ну, короче, та, значит, помертвела чисто поле, блядь. Подруга-то китайская, блядь, это, мафиозная. Посмотрел на всю эту хуйню, говорит, да. Видать, пора самой браться за дело. Надел белую кимону, носочки беленькие, туфельки эти, как они называются там, как-то кадзё, тадзё, блядь. Ну, эти вот ёбаные на высоком каблуке, блядь. И попиздякала. Ну, короче, там нам-то не видно, что она попиздякала. Это я так предполагаю, опять-таки, что она попиздякала. Потому что когда та вышла в сад подышать свежим воздухом после такого поёбища ледового, понимаешь, блядь? Открыла дверки, блядь, которые из рисовой бумаги сделаны, можно сказать. Все тихо и спокойно. И снежок так, чуть-чуть так, кап-кап, снежочек, все так мягенько. Ночечка такая хорошая, японская. Прямо как на картине какого-нибудь, блядь, там, понимаешь ли, охуяки Мамумури, блядь. Тиха украинская ночь, Коля, блядь. Нет. Тихие японские развалы, нахуй. Короче, блядь. Выходит она, значит, подышать воздухом. Ой, блядь. Я думаю, как ты сейчас дышать-то будешь? Ну, тоже ебало, конечно, раскукоженная. Там где-то для виду ей там кто-то тоже попал. Между врагов. А ей похуй, она страшненькая такая. Ей, она не боится быть страшной, блядь. Актриса, блядь, не боится. Уважать можно. Уважаю, Коля, уважаю, уважаю. Когда баба не боится быть страшной, это значит, у нее еще что-то есть, блядь. А у этого уж точно есть. Ну, не хуй, предположим, но что-то вроде этого. То есть сила мужская, конечно, какая-то есть. Короче, блядь. Да, говорит, голос такой, подружка, говорит, ну что ж, пора, говорит, и нам уже с тобой разобраться. Конечно, там дохуя поебенил народу, блядь, моего. Ну, я думаю, это у тебя была разминка. А я тебе сейчас такой пизды здесь ввалю, что мало тебе не покажется, блядь. А, говорит, меч-то кто тебе, говорит, сделал? У тебя хороший, там вроде меч. Она говорит, да вот, то не дзяки мухаяки, блядь. Она говорит, да, пизди, пизди, приятно слушать, блядь. Она говорит, ну, хуль, приятно слушать. Я тебе говорю, не веришь, вот давай поборемся, нахуй, мечами. Ну, значит, начала тебя рубка. Значит, хуяк-хуяк, по снегу бегают, та, значит, в одних носочках, но в кимоно, блядь. И позы они принимают, и через забор сигают, блядь, и друг за другом гоняются, говорит, ну, короче, та ее достает. Беленькая-то наша якудза, блядь, наша Ума Турман-то, блядь, по спине ей полоснула, блядь, и там где-то чего-то ей надрезала.
Ну, та на снежок упала, к земле припала. Говорит, ну что, пизда. Рано, говорит, сдаешься. Что ж ты хотела отомстить? Говорит, где ты нахуй? Давай, говорит, биться. Та говорит, ну ладно, сейчас, говорит, у земли матушки, говорит, я типа вот наберу сил, блядь. Охлажу раны свои горючие, блядь. Встала, говорит, давай, говорит, борись по полной силе. Я, говорит, готова, нахуй. Ну и по полной силе начали бороться. Та ей поляшки хуякнула. И так у нее из-под кимона, смотрю, потекло. Думаю, о, преждевременные менструации начались, блядь. Что же делать? Это женщинам во многом мешает, кстати. Они вот так вот живут, не ожидают, а у нее опаньки! А она сразу слабнет с менструацией. Возьми любую бабу, теннисистку какую-нибудь, блядь. Да даже Жанну Д'Арк, Коля, возьми. Кореш мой драгоценный, уж какая была. Мечи, блядь, сука, катала нахуй. Но вроде как гермафродитизмом, блядь, отдавал от нее. Но все равно менструации у ей какие-то происходили. И в этот момент ее мог уебать любой. Так она и погибла, блядь. На костре инквизиции, блядь. Со своими менструациями. Извини за такие вот рифмические каламбуры, блядь. Коля, кореш, я буду драгоценный. Короче, блядь, та ей в ляшку, в хуяшку, та говорит, о, сука, блядь, как больно. Ну, давай дальше, говорит, бить. Давай, говорит, по полной. И, блядь, по полной, так как она махнула нахуй, и голова у ей отлетела, как я понял. Ну, я видел сам, Коля, голова, значит, летит. Голова летит, говорит, о, говорит, и голова, значит, говорит, вроде как, в полете. О, говорит, действительно, меч сделал-то не Дзяки Мухаяки. Ты, говорит, права. А потом, значит, тело лежит вроде с головой. Думает, что у тебя, как говорится, галлюцинации, блядь. Грибков я вроде галлюциногенных не ел нихуя, не пойму никак нихуя. Или галлюцинации самого Квентина Буратино, блядь. Короче, голова летела, но опять осталась на шее. Но текст был такой. Ты, говорит, права, это, говорит, меч того самого несравненного. Сестры Вакинавы, блядь, из города Осика, Танизаки Мухаяки, моего учителя, лучшего кореша, драгоценный, прощай, все. Все, пошел, начал рассказ, блядь. Значит, Коля, кореш ты мой драгоценный, ты меня спрашиваешь, что такое матрица? И не ты один, блядь, задаешь.

блядь, я пока посмотрел три раза всю эту хуйню, ты понимаешь, нет? Я мне как будто самого всего исчеряли, блядь. У меня мозги расплавились, блядь, раком просто, блядь. Это же, блядь, усилие. Так что ты так тоже соберись внимательно, блядь, чтобы получить неравнозначный ответ, блядь. Что такое матрица, блядь. Сейчас по ходу дела и сориентируемся. Я тебя буду спрашивать, понимаешь или нет, блядь. А ты мне отвечай, блядь, что чувствуешь. Понял? Ну давай вот так, сука, Надя. Значит, естественно, блядь, фильм, сука, блядь. Ну, ломовой, блядь, там... Сука, навертели, конечно, блядь. Ну, как бы, блядь, реальное с виртуальным мешается все, блядь. Компьютеризации полная, нахуй. То есть в компьютер прям, блядь, нахуй заряжают, блядь. Входят, выходят, куда хотят, нахуй, месяца. Ну, ты на это внимание не обращай, нихуя. А то потеряешь канву, блядь, нить, нахуй. Ты смотри, кто куда, зачем и чего, блядь. И почему, блядь. И все-таки в результате думай, а что же такое матрица, блядь. Пока не поймешь. Вот, значит, так. Там, значит, ну, такие, основной там, ну, там, основной такой, хуй такой, знаешь, блядь. Ну, конечно, негр, Коля, как ты догадался, блядь? С первого раза, блядь, ёпта мать. Ну, только он не синий такой, такой лысый, коричневый негр, блядь. Губасенький такой, щербинка такая между зубами, блядь, такой, ну, такой обворожительный, так еще ебать иногда сделать, блядь. Типа, ну, я вас всех, сука, тут. Ну, в общем, такой обаятельный, сука, негр. Баба такая худенькая, кривоногая такая, блядь, ну такая хваткая, блядь, брунетка такая, знаешь, Никита такая, только черненькая такая, блядь, вот она, значит, хваткая, блядь, мужиков пиздит, блядь, только так. Выясняется, что у нас еще старший офицер на корабле, блядь. На каком корабле, блядь? Колумб, ёб твою мать. Потом скажу, как корабль называется, хотя могу тебе сказать сразу, блядь, пока не забыл. Новуходоносор, блядь. Что? Она, блядь. Она, значит, Trinity Motors, блядь, и там еще чувачок один, блядь. Его вообще так Андерсон, блядь, наш швед, ёпты мать. Том Андерсон.

И баба, блядь, ну, первый раз мы ее видим, нахуй, такая черненькая, в кожаном, блядь, вся такая стройненькая, глазки голубенькие, брюнетка, блядь, Тринити, нахуй. Потом узнаем, что это Тринити, блядь. Значит, а там, значит, сверху такая история, блядь, подъезжает лимузин, выходит, блядь, три хуя, очень похожи на Шалевича, блядь, на Славика, блядь, в молодости, блядь. И смесь Толера Масина с Шалевичем, короче, блядь, такой выходит, такой Шалевич, блядь, и говорит: лейтенант, нахуя это самодеятельность, бля? Он говорит: да мы ее сейчас, блядь, отхуярим так, что, блядь, мало не покажется, блядь. Куда ей нахуй бабе деться-то, блядь? У нас, блядь, взвод нахуй. Он говорит: взвода уже нет, пиздец взводу. Как, блядь? А вот так, сел в машину и нахуй. Не, говорит, нет, говорит, вернусь, нахуй, сейчас сам пойду. Я вам говорил, хули вы лезете не в свое дело, блядь? Ну, мы полицейские, ну идите вы нахуй, говорит, полицейские, блядь, хули вам тут делать, блядь, тут пахнет, блядь, сука, я не знаю чем, блядь. Матрицей. Пахнет, блядь, чувствуешь? Чувствуешь, нет? Он говорит: а кто это такой, блядь? Не знаю, нихуя, блядь. Потом расскажу, блядь, сука. Спускается в подвал, говорит, и... А баба-то, блядь, в это время этих полицейских пиздит со страшной силой. По стенкам бегает, над одним зависла, блядь, ноги раскорячил, думаю, сейчас обоссыт. Нет. Кай поебалу ему ногой, блядь. И туда-сюда всех переселял нахуй. Говорит, сматывать удочки надо, блядь, нахуй. А я тут, блядь, и на кры, она нас ломанулась, блядь. А эти мужики тут эти вот, блядь, в цвета хаки, блядь, у них костюмчики такие, блядь, цвета картофельной батвы, блядь, это не за ней, блядь. Как ломанулись, бля, гонятся, сука, стрельба. Она раз на крышу и по крышам, блядь, и по крышам, блядь. Как это, горки нахуй, блядь, знаешь, по крыше. А потом хуя крыша кончается, она как пизданет, блядь, они за ней. Один чуть нахуй не обосрался, не упал, блядь, забрался, опять лезут. Она опять как пизданет, блядь. Потом как уже так пизданула через все небоскребы, как пизданет. Но это тоже не промах этот, блядь. Шалевич, блядь, Севетахаки, блядь. Как за ней ебанет тоже, блядь. О, блядь, сука. Она хуяк? За уголок он пиздик, пиздик, блядь. Нихуя, блядь. Бежать за ней, блядь. Исчез нахуй. Только, сука, пронырливый, блядь. Пронырливый, сука. Она, значит, раз на улицу, блядь. И бежать нахуй. К будке автомата, блядь. Понимаешь? Они, у них такая фенька, блядь. Они все потом, ну, чтобы исчезнуть нахуй. Как бы из реальности, блядь. Куда-то к себе нахуй. Они, говорит, там, типа, чувак, оператор, блядь, куда мне нахуй смыться? Он говорит, там, говорит, на Уолл-стрит, бля, будка автомата, подходи к трубке, хуяк, и исчезаешь, блядь. То есть она в будку, а тут уже, блядь, бля, фура такая хуярит, блядь, ёб ты мать. А там сидит этот агент нахуй. Агент уже тут, как тут, блядь, как он туда попал, нахуй, не уйдет, блядь, ума не приложу, блядь. Такая виртуальность, блядь, все смещается, блядь. Она раз в трубку-то. А он в эту трубку, как это, ебанет по этой кабине, блядь, машиной. И думаю, ну, пиздец, бабе. Ну, мы же не знали, что она, кажется, через трубку ускользнула, блядь. Исчезла, нахуй. А не раз, бля, на обломке, говорит, пиздец, ушла. Вот, да, ушла, ну и хуй с ней. Мы, говорит, ее еще найдем, блядь. Теперь надо браться за Нео, блядь. Где он, сука?

0: Этот, значит, наша, бля, неуемная Ума Турман несется, блядь, на всех парах с новосделанным мечом, причем в аэропорт, и всем похую, таможня, не таможня, куда ты, мол, с мечом, я помню, я, блядь, фанерные скубы вывозил для детей, блядь, мачете, блядь. Ну, правда, там на дно сумки засунул, думаю, хуй с ним, но там она, хуй, блядь, с эту, блядь, с хуевой душу, блядь. Да еще не заточенная специально, чтобы можно проявить. Ну, вы увидели, нихуя не спрашивали. А тут с мечами заточенными, блядь, за спиной пиздует Ума Турман, блядь, Коля. Через аэропорт Шереметьево, нахуй. В зеленый коридор, все по пизде мешалкой. А, говорит, куда? А, нихуя, не ебет вас, блядь. Это, бля, меч. Вы понимаете, все это достояние республики, нахуй, японское. Как ты несешь этот меч, как ты его вывозишь, блядь? А похуй. А может, там между островами у них так принято, блядь? Мол, это мой меч, я в нем ритуалю, мол. Ну, мол, я периодически должна кого-нибудь ёбнуть, блядь. У меня ритуал такой, блядь. Вот и я сейчас еду на соседний остров кого-нибудь ёбнуть, блядь. Или у нас там самурайские забавы, блядь, типа. Наверное, так объявляет всем таможенникам. Те говорят, ну, знаем, знаем, ни разу пизды получали от вас уже, все. Спасибо, пропускаем, пожалуйста, идите нахуй. Там, видать, часто такое бывает. Таможенники уже все, глаза на эти закрывают просто. У них сами глаза закрываются просто нахуй. Как кого с мечом увидеть, все, пиздец. Глаза открылись нахуй, идите, пожалуйста, блядь. В пизду. Это они не попали на континенталь. Рейс нахуй. Я тебе рассказывал, блядь. Угу. День великого шмора, помнишь, бля? Сука, бля. Ну, короче, это кино, кино. Кино, Коля, в жизни все гораздо иначе происходит, блядь. Тяжельше, я бы сказал. Тяжельше и не так зрелищно. Не так зрелище все это в жизни. А в кино заебешься еще, блядь. Пыль глотать. Короче, блядь, она туда и прям приходит в этот ресторан. А там гигантский ресторан. Как узнала, бля. Где, говорит, эта пизда? Она с группой подхалимов, блядь. Заебателей, прихлебателей, которые унижают, естественно, несчастного хозяина ресторана. Заставляют его чуть ли не хуй сосать, понимаешь, тут. Ну давай нам песни пой, хуй тут выебываешься, бля. Неси нам пиццу. Она говорит, пицца у нас не делается, бля. Пицца в Италии, езжай туда нахуй с вашими деньгами. Она говорит, нет, говорит, ты хамишь, братец, блядь. Ну тут вдруг прилетела стрела. Прям впрямую, в стенку. Хуяк! Известие, блядь. Ну не стрела, там носик какой-то, блядь, вонзился. Ну это пизда с плюсовой челюстью, блядь, проститутка, блядь, в школьной форме. Вылетает нахуй, говорит, где? Ебалом щелкает, понять не может. А Ума Турман над ней висит. Думаю, сейчас обоссытся, не дай бог, блядь. Как польет на нее. Но выдержала, бля. Отвиселась. Та ушла. Та спрыгнула, говорит, и решила в Тубаркас сходить. Все-таки поссать-то надо было. Перед битвой великой, нахуй. Ты же не знаешь, сколько великая битва, нахуй. Ты всего, Коля, бля. Это ты даже, блядь, ну тебе в страшном сне даже не приснится, нахуй. Пошла в тубзик. А там, значит, кабиночка, нахуй. Ну, ее специально так просветили. Для зрителей, все, она там, мол. А якобы ее не видно нихуя. Ну, прием, ёпта, Коля. Киноприем карантины. Приезжает на Кинаву. Ну, естественно, куда она приходит? Ну, куда вот, Коля? Вот с первого раза скажи, куда она пришла? Ну, правильно, в кабак, ёпта. В ресторан. Правда, хуёвый ресторан, потому что там ни одного посетителя, видать, там пизды часто дают всем. Потому что там сидят два кислых друга, говорит, ну ты хуй, иди, дай вон тут, баба пришла, виски ей дай, или как ее, саке, говорит, хочет, саке, тепленького, говорит, погрей ей, у них принято тепленького пить, потому что крепости не хватает, Коля, крепости, вот ты сейчас перчевочки ебнул, и без всякого подогрева, если ты подогреешься, у тебя глаза на лоб вылезут, нахуй, правильно? Правильно, а у них саке, ептемен, 20 градусов, нахуй, греть надо, лучше забирает, блядь, а больше у японцев не получается, не могут они больше градусов нагнать. Такая у них природа, блядь. Спирт у них хуёвый. Острова, ёпты, блядь. Всё разжиженное, нахуй. Короче, блядь. Я, говорит, такая милая девушка, говорит. Кто ж такая, блядь? Саке хочет, говорит. Ну ты хуй, подай ей саке. Я говорю, пошёл ты сам, нахуй, подавай. Такие два кислых друга. Я говорю, всю клиентуру распугали, нахуй. Только одна такая вот дотыристая, долбоёбистая девушка дотырилась до них, говорит, блядь. А вы, говорит, это вот, говорит, тут, говорит, каким боком? Ну, короче, намекает, говорит, мне, говорит, тут кое-что от вас надо. Говорит, а я, говорит, все, я могу помочь-то, блядь, я нормальный, советский, японский гражданин, нахуй. Ты, говорит, вы не совет, вы не японский, говорит, блядь. Нет, вы японский, но вы не простой, блядь. Вы ведь учитель, блядь, Танаки Тапидзаки, блядь. Он говорит, я. Головка от хуя, говорит, давай меч мне нужен, блядь. Нахуя меч, спрашивается? Я, говорит, давно не делаю мечей. Оказывается, вот где собака-то порылась, блядь. Он, оказывается, по мечам специалист, блядь. Да не по футбольным, Коля, пизда, у тебя одни мечи. Эти, ебаные, колоть, резать нахуй. Пики, хуики, блядь. Самурайские мечи такие, блядь. А он, блядь, почему специалист? Потому что у него острее всего, нахуй, получалось. Он сталь эту льет, нахуй, сам. Где они там льют? В муфельных печах, что ли, блядь? Кого это ебет? Короче, где-то он за стойкой бара отковал ей саблю, нахуй. Пошла, нахуй, посмотреть. Вот эту хочу, говорит, это говно. Я, говорит, перед Богом сказал, говорит, Господи, 20 лет, говорит, ничего не выпускаю. Никакой кровавой продукции. Никаких мечей, блядь. А я думаю, вот ты, блядь, какая. Ей пришла в голову мысль, почему именно мечи-то, блядь? Почему мечом надо? Ну, взяла песик хороший, блядь, щебальнула пару раз, и спокойно, блядь, тихо. Ну, прикрутила эту ебаную дуру, блядь. Глушитель нахуй? Куда нахуй? Нет, бля, меч хочу, блядь, изощренно отомстить. И надежда в свои силы. Вера, блядь. Надежда, любовь. Что получится? О, как хочется отомстить, Коля. Аж, блядь, скулы сводит, нахуй. А, говорит, я, говорит, должна отомстить кое-кому. Да причем еще из ваших вроде как даже учеников. Хотя она не сказала, она-то имела в виду бабу, блядь, понимаешь? Там, китайская эту японскую пизду. А он написал ей, говорит, на стекле. Бил. Мол, я все понял. Догадался. Как догадался, не знаю. Японец. Танидзаки Мухасараки. Короче, блядь, такой великий учитель, нахуй. Короче, он говорит, ты поживи у меня месяцок. Похуй, говорит, что я тебя не знаю, блядь. Вот он ей принес, блядь, со своим кольцем, которого все время нахуй посылал. Давай, говорит, меч сюда. Пизда, месяц прошел. Она взяла у него на этом, на чердаке. И, естественно, тщательно тренировалась. Каждодневные тренировки, блядь. Работа с мечом, который еще не был сделан. Но она, видимо, тренировалась с другим, с деревянным. Или там, дохуя висел. Ну, как брать мяч, она научилась, нахуй. Вот так его хуярит сверху. Блядь, там нарисованы, там, мол, там типа лозунг, идите все нахуй, или всех заебу. Ну, короче, блядь, ей меч вручать, говорит, самый лучший мой меч. Я, говорит, отвечаю, за наколочку нахуй зуб даю. Говорит, все. Говорит, ну, беру, говорит, все. Чем она ему отплатила, не знаю, блядь. Он говорит, я, говорит, нарушил клятву перед Богом, потому что подошел к этому философски. Вот как, блядь. Так что, Коля, если философски подходить, то вообще можно всех нахуй посылать, понимаешь? Даже Бога. Понимаешь? Только философски главное подходить, понимаешь, нет? А, пизда. Налей, тогда поймешь. Налей, налей, выпей, пизда. Вот так вот. Вот философски подходи к этому.
1: Клёвая песня! Да, клёвая песня!
2: Мокси, Амуси, я ща тебе загадаю загадку, а ты ее отгадай.
1: Загадывай!
2: Че такое большая, волосатая, всем нравится, на П называется, на А кончается.
1: Ну ты даешь, Юксель, это ж дети знают, пизда это.
2: Угадал? Не совсем, вообще-то это певица.
1: А какая разница, все равно пи***.

0: тебя, сыебу, сыебу, сыебу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, будешь чё ты с этой пулей, бля, мучить все в рот мясих пых. Засунешься в сороку, место могу. Ай, девчата, гуляем, одного живем.
1: Парнишка мой, прикинутый, конечно, я.

Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в родных их-пых. Пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме с моей ездил, бля, и тут охуел совсем, блядь. С этими праздниками, с этими новыми годами, блядь. Поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь. Хорошо, хоть приехал, бля, как там все на брянщине-то, бля? Нормально, сука, все? Картошка есть, бля, все нормально, бля, ну ладно, слава богу, бля. Слушай... Блять, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут меня, сука, я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она вся от меня прячется нахуй под диван, блять. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блядь, принесли. Говорит, на, посмотри хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрыск. Всем пиздец, я говорю. Это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм. Опять какой-нибудь Годзиллу припрете, блядь, сука. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй. Включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь, Мишель? Нихуя! Тогда молчи, нах, наливай портвейн, бля, и в рот всех пыль, бля. О, бля. И ты что, это одна штука, бля? Армагеддон, бля, называй. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочешь прям сказать, бля. Ты что, какой Армагеддон, бля? Нихуя, коль ты не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, бля. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, бля. За всю нашу историю, бля, Нострадамус. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по-латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Значит, Нострадамус, блядь, говорил. Пиздец. А дел давно, блядь, хуй знает когда. Так он, сука, еще Масик говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец, придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. У него записал книжка, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, и тут начали. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они пусть все сообразили, блядь. Чего народу нужно, блядь? Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, буду. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздец, я там дохуя. Но за стеной, Коля, блядь. Я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь. Или, сука, как ее? Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерз, блядь, сука. Да болой! Ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Какие-то комета, ебать, его в сараку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон его называют. То есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь? Какой хуй, блядь? Откуда его взят, она? Кто это, блядь? Певец? Блядь, не знаю, нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая. Ты там на брянщине совсем, блядь. Зеницем, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой с этой, блядь. Он теперь уши все заткнул, нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь. Летит комета, пизда. Ты понимаешь, что она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от земля летит. Тоже, блядь, в пространстве, блядь. Я думаю, ебать, мася, а как снима, блядь, здесь космос, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. И до чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают. Надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, ее расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурень производить, блядь. На чем, блядь? На каком хую, я думаю, какой бурень, в пизду, блядь, в космосе, блядь. Что глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, блядь. Это научное понятие, блядь. Вот и... Да, ну-ка, в пизду. Колян, ты тоже, блядь, ты себя охуел, блядь. Ну, выпивай, да, хуй, слушай, да, себя. Короче, блядь. Говорит, нужно, блядь, специалиста, бурильщика, блядь, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, блядь. Да, пойми, блядь. Таких специалистов проникать у нас дохуя. Кстати, один там тоже был, блядь, специалист. И ебло такой знакомый. Он во всех фильмах, блядь, снимается. Блядь.
И фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллисы, вот, раньше были такие Виллисы, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй, Виллис, блядь, блядь, Виллис, Виллис, он всех все время пиздосит, блядь, взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, во всех фильмах. И он тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все, значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его увидел, блядь, это всем поебал, да, все сделал. И ты что думаешь, точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, скажут, помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, знаешь, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь, он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход, нахуй, хует, заходит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь, причем капитально. Он, как бы ты... Сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь, девочка, нахуй. У него все месяцы не начались, нихуя, блядь. А у него уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем мне ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, блядь, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Убьет, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну на ноге, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так. Короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представляете, блядь? Сегодня фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мягких пых. А это, значит, они хотят себе показать. Американцы, они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ, вот это демократ. У нас же это негр, блядь. Не то, что какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая в пизде кухарка, блядь. У вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорю. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизу, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь. Пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все. Все ваши затея. А вы зато герои, герой космоса, ваши именами школы назовут, всякую хуйню, блядь. И прочие вам дадут. И росики все. А иначе все пиздец на земле. Просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Виллис, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого Кривозубова, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь. А он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. Он приходит, говорит, вот, блядь, мальчик такой-сякой. А он говорит, ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь. Я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать. Дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну, вернусь тогда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыну. Не сказал, нихуя и усилил. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь, есть. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать тебя, сэр, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем, так. Короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем, нахуй, и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь, у там русская станция висит, блядь, и на ней, сука, зарядить бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все, ура, блядь, привет всем, нахуй. Да, а это дочь-то, дочь, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, детстве? Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, бля, на землю там, понимаешь, бля, показывают.
То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина, нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти кусти ледяные, блядь. Хуя, хуя, хуя. И там свой, нанайцы какие-то вскосили. Ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то. А они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайтесь, подождите, не скоро, блядь, и все будет. А у себя пизды дает, блядь. Во всем история-то, блядь. Это все мне расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда дальше долетим, а там прям все, хуя, хуя, хуя. И по нее, и пизды, и все, мы пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думаю, а что взрывать, что они, пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? Ты, а ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь. Эти куски, они как, блядь, взрываются нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец. Куда они нахуй догонят, блядь? Да все, пиздец. Блядь, мне бьют по этих хуйне, прям, блядь, все летит нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу. Налей потюшку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, кого хорошо. Все, какой взял сегодня, бля? А, 33-й, блядь, хороший, бля, наш. Назористый протесок, назористый. Как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, вас, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Ну, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, говорит, не бзди. А сними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь. С грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, а быстро ободранный все, думаю, какая там нахуй выдержит, блядь, ну ты камни по ним стучат, да как с такой силой, блядь. Я говорю, ну пиздец, кино, бля, ну ребята, мы надумали, бля. Как вы это все снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то вы строили, ебать вас в сраку, бля. Короче, хуяк, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот, вот они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушайте мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот блядь, сипых. Нашел где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, бля, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесяют отношения. Тут, блядь, пиздец все наступит всем, бля. А он говорит, так, я здесь главный, бля. Кто главней? Вот человек, как устроен, а, Коля. Как устроен человек? Усирается по.

смотри, блядь. Сейчас будем бросать жребий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай. Блядь, пусть игла, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, бля, молодец, нахуй, 57 называется. А хуй? И этот пацан-то, блядь, ну ему хуй, бля, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, бля, половая зрелая, говорю, вот блядь, их-пых. Я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь. А Вилис так на него посмотрел и говорит, ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут, тянут. Ну, этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь. И взрывать ее. И он говорит, ну хули, бля, пиздец, а по ебалу видно, что грустно ему, бля, неохота ему помирать в цвете лет, бля. А Вилис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота нихуя, он говорит, пойдем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. И все, жар, тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, бля. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь. Все, повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь. Раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Так нет, нихуя, тишина, блядь, спускаются, бля, он говорит. Вот что, старичок, блядь. На и что, блядь, иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, бля, он говорит, батя, бля, он говорит, сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь, он говорит, бай, бля, как же быть, он говорит, ну-ка езжай нахуй быстро, блядь, пинка и даму под 40, тут, туда, вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, бля. Он говорит, все, выхожу. Кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля. Хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все это, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит, блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь, ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету. Говорит, сейчас иначе все, пиздец, говорит. Пересекает она уже. Она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, бля, понимаешь? Она с орбит сойдет нахуй. Он говорит, вот, ну оставил трещинку, бля. И он дотягивает, как вот в наших старых добрых фильмах, бля. Когда вот он, рука, бля, дотягивается дрожащая, бля, и вот она нажала, бля, пиздец Армагеддону. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, под срак еще поддало ракетой на... Волна пошла, бля! Все, нахуй, они прилетают, нахуй. Летят, бля, герои, там все, а там же, блядь, дочь эта, она же, Вилли, она же все это, камеры передают, блядь. Какой, бля, прогресс, нахуй. Она, бля, плачет, папа... Они поговорили, конечно, как положено все, блядь. Папа, блядь, ты что, бля? Он говорит, дочь, пиздец. Говорит, папа, как же? А говорит, а никак, бля, иначе всем пиздец. Говорит, папа, ты герой, бля. И как он могла сказать, бля? А папа говорит, да я знаю, бля, герой, хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь, ебитесь без меня, блядь, и все нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, блядь. Я думаю, он, сука, как же так, бля? Он с собой там главный такой, блядь, герой, блядь. Остался, бля. Пиздару все разорвалось на части, бля. Они прилетают. Ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются. Блядь, бесову. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горе-то какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь. Потом радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все ура, ура. И она-то, блядь, тоже бить. Ай, ты мой возлюбленный, блядь. Это Джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю. Папа там остался, в робе чих-пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю, ты пойми, во-первых, блядь, во-первых, тут, блядь, человеческая сущность, блядь, мы остались живы, ура, бля, ура, ебать вас в сраку, блядь, человек, ты все равно погиб, блядь, а сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь, там, где кровь пиздец, недоброе это дело, блядь, где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь, недобрые хуя, они радуются, ой, блядь, мы выжили, да хули вы выжили, блядь, это же тоже пиздец какой-то полный, а во-вторых, хочу тебе сказать, блядь, нехуй радоваться, блядь, во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а может и пил, бля, горючий.

0: И нахуй, она уже кислее у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так и наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, за хуй, что ли, блядь? Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нас его показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюки с такой, блядь. Хорошо, синяков еще наебали, нет, блядь. Они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот, сука, в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, что, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй в сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они уж оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего, не зажигать, сейчас пизданемся, блядь. Они когда туда киску-то сунули, блядь. Какой далеко туда, сука, сыют, какую-то сыраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посрались маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гальцем крестем. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, мы. Хуя, блядь. У них когда там не завелось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С ключом с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт, может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там загибался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, опустился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь. Там все время на секунду все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят. О, блядь, я все же вспотел, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй. И он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, да, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь. Вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще 3 раза выручал. У них сюда кирвит сломался, блядь. Ну, даже трактор такой, блядь. Ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь. Армадон, блядь. Хуй его не знает. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике. Пойми, Колян, блядь. На, сука, гайщик, блядь, где нахуй? Дай гайку, блядь, сейчас я верчу, блядь. Да. Этот раз спас их, блядь. Второй раз, блядь, этим спас, блядь. И третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают. А уже все, блядь, вся пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя. Берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, баб! Суетяшек, хули, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все суетятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь. И не пердеть. В данном соседе, блядь. По сусекам, нахуй, блядь. Всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, блядь. Блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь. Берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой нахуй. Гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их никуда не догнали, блядь. Вот все какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем не надо со всей силы, а муж так, тюк, и пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки. Помнишь, видел, блядь, нахуй? Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь. Чтобы очередь не потерять, какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел, какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячик пыль, блядь? Где же его взять? Американцы не тянут, нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозить, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйцами ударил 3 раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзди. Береги яйца с молоду. Яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе прямо, блядь. И яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если я отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь. Но без яиц скучновато, старичок.
1: Ты вот на меня, Колян, сейчас смотришь, блядь. И думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь. Это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуя все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше, пей портвейн, блядь, в румячих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу, Богу, Кесарев, Кесарево сечение, блядь, и всякая другая хуя, блядь. Ну в рот мячих пых, Коля, наливай, в рот тебе, ебать.
0: Подъезжает к домику, все хорошо, мирно. Какой домик, хуй, где в пизде? Откуда узнала, нахуй, через 4 года могли адрес 100 раз поменять? Ну, в общем, приезжает. Открывать такая милая негритяночка, блядь, такая, миленькая так. Ну, такая тоже, блядь, из этих, из резких, блядь. Из ядовитых, нахуй. Говорит, что, сука, блядь, пришла пизда. Говорит, а повежливее нельзя. А то поебать, что можешь лопотать. Говорит, а хуй с тобой, повежливее. Мало тебе пизды там в церкви надавало, нахуй. Я говорю, о, блядь, даже все с ним усидит. Значит, за что-то пиздили знатное, блядь. Знали, за что пиздили, блядь. А сука, говорит, ты что ты? Ты, говорит, сучка в законе была, говорит, блядь. А сама сука, блядь, завязала, блядь. Я, говорит, друзей не знаю. Вот мы тебя отпиздили, подруга дорогая, блядь. Я, говорит, сильно тебя пиздил тогда, помню я, блядь. Ну, говорит, а теперь я тебя буду пиздить, блядь. Говорит, я, говорит, теперь не беременная, здоровая, нахуй. Давай, говорит, бери ножичка, блядь, пойдем пиздиться, нахуй. Ну, уронили пару полок, нахуй, поебало друг друга, блядь, стол разбили, нахуй, стеклянный, еще всякую хуйню. А тут автобус подъезжает, блядь, дочка, блядь, со школы приехала. Ну, дочка 4 годочка, такой негритеночек тоже, блядь. Говорит, мы вот тут, говорит, с подругой кофе собрались пить. Значит, у одной поебало струя течет, блядь, у третьей сопля свисает, блядь. О, какой у третьей? Их всего две. О, Коля, короче. У второй там, значит, сопля, портки разорваны, нахуй. Там сиська свисает или что-нибудь в этом роде. Ты, доча, иди наверх, говорит, блядь. Уроки-то делай, блядь. А мы сейчас с подружкой поговорим.
2: Какое самообладание, Колян. То есть все похую.
0: А дочь так говорит, ну что же, посмотрел на их разбитые ебалы и говорит, ну ладно, мама. Я пойду. И пошла. Хоть бы хуй по деревне. Ну, недолго там просидела. Короче, говорит, ладно, ты, пизда, Марья Ивановна, блядь. Я, сука, удовлетворю твои, блядь, потребности, блядь. Ты что, сука, мне мстишь? Она говорит, говорит, блядь, это я не мщу. Это я так, блядь, сострадаю, нахуй. Если я, говорит, буду мстить, тогда я сейчас пойду твою вот эту пизденку маленькую, блядь, повешу за пизду на гвоздик, нахуй. И муж твоему хуй отрежу, блядь. Вот тогда я мщу. А так я не мщу, это я просто тебе пизды даю, блядь. О, как нахуй. Ну, говорит, ладно, блядь. Ладно, говорит, давай тут все-таки не будем заводиться, нахуй. Все-таки дом, дочка, блядь. Говорит, прошу просто, ну, по-человечески, пизда. Пойми меня, нахуй. Говорит, ты же меня не понимала нихуя. Она теперь просит, блядь, лярва. Та говорит, ну ладно, там, давай кофейку попьем, нахуй. Давай, хуй, там, кофейку попьем. Все, похую ей, блядь, этой мстительницы нахуй. О, спокойная, блядь. Говорит, давай кофейку, наливай, нахуй, наливай. Ну, а та пока ковырялась, блядь, где-то залезла там и в пачку с овсяными хлопьями заебенила пестик, блядь. Ну, пистолетик, блядь. И из пачки ты как пизданула, да там, видать, не так уложила, промахнулась, нахуй. Та сразу носиком-то хуяк ей, блядь, между грудей, блядь. Все, бля, негритяночка, привет тебе.
2: А ее, значит, те эти ебаные гады, вот эти вот профессиональные убийцы, называли «Черная мамба».
0: Я сразу вспомнил, о, говорит, блядь, Вася любит мамбу. Сережа, блядь, тоже любит мамбу. А мамба сидит около параши и говорит, а мамба вас не любит. Черная мамба такой, негр, блядь. Ну, короче, ее... Звали Черная мамба, блядь, не знаю почему. Такая, наверное, ядовитая жаба какая-нибудь, такая мамба, блядь. Короче, она эту между грудей, и девочка выходит, говорит, мама, ага, хули мама, блядь.
1: Тятя, наши сети притащили мертвеца, ёпта мать. Алименщика отца, блядь. Тут мама лежит, блядь, уёбанная полностью, блядь. А это, говорит, мстительница наша, блядь. Говорит, так вот, доча, а захочешь мне пизды дать, я тебя жду, блядь. В назначенном месте, думаю, как же такой маленький ребенок ей пизды даст.
2: такой здоровой пизде, блядь. Нет, она говорит, вот вырастешь, блядь, можешь меня найти. То есть мщение будет продолжаться. Это Квентин Буратино намекнул на то, что будет 10 серий. То есть возможно. После того, как Билла там замочили, и все-все, она уже старенькая, и вдруг тук-тук-тук, я представляю. Она с клюкой подходит, пернула, блядь. Песочек сыпется, кто там, а? Открывай, пизда, это я, маленькая негритянская девочка, пришла тебе пизды давать. За маму. А то еще, Коля, блядь, какие, сука, бывают чудеса, блядь. Ну, чуден мир, в рот, блядь, всех пых, блядь. Сижу, блядь, я, сука, там где-то ждал Зинку, блядь, по магазину, сука, включил там радио, поискал. Думаю, как, ну, ты стопизила все, блядь. Включишь там эту хуйню, эта хуйня, блядь, ну, что такое, блядь. Потом нашел какую-то, блядь, там, блядь, музыка, блядь, такая она классная, блядь. Идет так, блядь, не напрягает, сука, какой-то сел, блядь, начал, блядь, да-да-да-да, блядь. Потом родное что-то, блядь, повеяло, сука, думаю, сука, как классно, не напрягает вот этой, знаешь, вот этой хуетой. Да-да-да-да, блядь, девчонки, девчонки, блядь, вот эта пиздата, понимаешь, что меня заебывает, блядь. Вот такой, блядь, ба-ба-ба-ба, блядь, а у меня торчок такой, знаешь, блядь, я оттягиваюсь, блядь, думаю, что за хуйня, нажал кнопку, блядь. Балда-то, блядь, пизда. Смотрю, 107,8, блядь. Так, что за хуйня, блядь? А нихуя музыка хуяру. Я говорю, ну скажите хоть слово, блядь. Кто это? Кто там нахуй? Ау, блядь, ку-ку. Что за волна, блядь? Я ее так, сука, выстрелил, нахуй, блядь, выстрелил, блядь. И слушал, блядь. А потом, говорит, какая-то баба, блядь, приятный голосок такой, говорит. Ну вот сейчас слушали вы композицию такого, блядь, великого, нахуй, блядь, мастера музыкального. Так, и называют, блядь, сука, там какого-то, блядь, там карибана, бля, накрученного, бля, говорю. О, бля, интересно, как, смотри, бля. А потом, говорит, вот сейчас послушай вот это, а потом вот это, а это, бля, радио МВ, бля. Я говорю, что за хуйня, бля? МВ, что за хуйня, бля? И я на Карипаныч, на кого, бля, там спрашиваю, бля, говорю, что это за МВ, это, бля, классно, мне понравилось, бля. Говорит, это, говорит, пизда, говорит, милицейская волна. Я говорю, ёп! Твою мать, я говорю, блядь, сука, стер нахуй в памяти, блядь, сразу пальцами, блядь, такой. А потом маленько постыл, думаю, блядь, ну музыка-то клевая, блядь, а что ж, менты такую музыку хуярят, блядь, а? Да-да-да-да-да-да-да-да. Только, сука, блядь, я говорю, да что ж это, блядь? Думаю, не, несправедливость такая-то нахуй, блядь. Я говорю, слушай, тут мне одним попался, блядь, он мне тут разведок. Я говорю, слушай, волны нахуй, дай мне, блядь, это радио-то, блядь. Где вот эти волны нахуй, по каким волнам, какая нахуй радио живет, блядь. Он говорит, правильно, вот эта хуйня там-то, блядь. А это, говорит, она в балаксихе, говорит, сидит эта хуйня, вот это ММБ. Это милицейский волок, я говорю, да, блядь, что за хуйня? Я говорю, там что, менты, что ли, сука? Говорит, да пиздёшь, говорит, это все. Да знаю, у меня кореш, говорит, там работать. Я говорю, как работать, блядь? Да ты что, хороший радио? Я говорю, сведи, бля. Говорит, да ёпта, два пальца обоссать, ёпта, я... Мы собираемся там, блядь, завтра замечаем всякие планы, бля, хуй. Приходи, ёпта, я говорю, блядь, мы с тобой заедем, бля, нахуй, возьмем. Я говорю, да хуй, я сам приеду, все, я в один разлился, блядь. Включил на лицо, поехал, нахуй, бля. Приезжаем, бля, вот чувак приходит, какой, блядь, скромки, говорит, блядь. Здрасте, здрасте, а вы кто, говорит, Сюра, бля. О, блядь, зауважал, блядь. И мне приятно, понимаешь, конечно, он меня зауважал, блядь. А я говорю, я вас тоже уважал, я говорю, музыка классная, бля, моя, блядь, мне нравится, сука. Зинка торчит тоже, бля, возбуждает, сука, бля, говорю, бля. Вечерком, когда мы пьем с партнерчиком, бля, хорошо, ты понимаешь, оттягонщик такой идет, бля. Говорю, слушаю всегда, он говорит, это приятно. А потом говорит, а хули, говорит, блядь, нам? Правда, мам? Я говорю, как хуй, мам, блядь? Говорит, хули нам не сделать такую историю, блядь? Чтобы Сюра, блядь, выступил нахуй на радио. Я говорю, ну ты, меня вот тут один уже спрашивал, пизда, из театра «Эрмитаж». Давай выступим, давай, говорит, поставим. Хуй ты, говорит, как ебало мое увидел, пиздец. Да, говорит, это же радио, где ебал-то никто не увидит нихуя. Я говорю, это интересно, блядь. Я говорю, позволь, позволь. Ну это же, блядь, а я если как пиздану два слова-то, блядь, по пизде мешалкой, блядь, там про пизду ни слова же, нихуя. У вас же радио, ёпты мать. Он говорит, не в этом дело, блядь. А мы, говорит, сделаем такой колер, блядь. Вот посадим, говорит, твоего Коляна, друга, блядь, твоего Лепшего, блядь. Он же знает, как ты, сука, пиздишь, да? Где ты вставишь вот эту хуйню-то, блядь. Он же прям, блядь, сука, у него реакция хорошая, говорю, блядь, гениальная, сука. Он стакан однажды уронил полный портвейну и поймал у самого пола, блядь. Сука, даже на ноготь не капнуло нихуя. О, бля, какой, сука. Он говорит, вот этот нам хорошо пригодится. Он говорит, знает, как только, сука, остановить твою эту хуйню-то. Говорит, если ты русский язык начнешь вспоминать по полной программе, он сразу пип. Он будет на кнопку, мы ему кнопку дадим. Он все равно тебя молчит, нихуя не говорит. Я говорю, ну, может, все не скажет, блядь. Да нет, он на кнопку так увлечется, вообще забудет, как забудет ты его нахуй, блядь. Ура, я говорю, только я пи, а он пип. Я говорю, ху, а он пип. Я говорю, б, а он пип. Вот так. Он говорит, о, я говорю, это меня устраивает. Я говорю, мне пиздит не дадут. Я говорю, там, это же ментовское радио. Ты что, блядь, менты-то нахуй сказать? Ты что, нахуй? Кого ты привел, блядь? Он говорит, нихуя, я отвечаю. Говорит, я, говорит, ты хозяин, пиздец. О, блядь, ну да-да-да, блядь. Так что, Колян, блядь, ты веришь, нет? Он говорит, все, Сюра, заметано. И я тебе так скажу, Колян, что с некоторого времени, блядь, скоро, блядь, я говорю, ты, сука, будешь слушать только радио МВ, блядь, понимаешь ли? Но там ребята, там не позорные, понимаешь? А ребята очень культурные, моя, понимаете? Они, раз они увлеклись, Сюра, как ты рассказываешь? А если ты нам, а публика же хочет со мной пообщаться, блядь, где бы, Сюра, с тобой поговорить?

Так что, и на письма могу там отвечать, блядь, и все. Так что вот, блядь, сука, ребята, вы мои драгоценные, что сцепилось-то? Радость-то какая? На радио меня, сука, выводят, вот, блядь, что? Так что смотрите, блядь, слушайте на радио 107.8 МВ, блядь. И слушайте там Сюру, блядь, ждите, когда он придет, я приду, блядь, появлюсь.

колобок, бля. Коля Боков, нахуй. Колобок, бля. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, не хуй, колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна из зверей там, на Саратове, блядь.

0: О, какой щука колобок, блядь.
1: Блядь.
0: О, какой щука колобок, блядь.
1: Блядь.
0: О, какой щука колобок, блядь.
1: Блядь.
0: Отморозился по полной программе.
2: Ты пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь.
0: Я самый крутой, блядь.
2: Очень,
0: бля, короче, бля. Хуяк, блядь, меня. Эх, ты села нахуй, бля.
3: Ой, бля.

0: блядь! Я сладенький, я гладенький, ты ешь, блядь! Я сладенький, я гладенький, ты ешь, блядь! Я сладенький, я гладенький, ты ешь, блядь! Я самый крутой, блядь! Потерял бдительность, блядь! Хоть и крутой! Все хорошо в мире, блядь!
1: Возник город, блядь, начал расти, мукомольные фабрики строить, свеклу выращивал, я тебе говорил уже, да, пизда?
2: Ну, естественно, Коля Корешев драгоценный, народу всякого умного было там до хера. И главный вот этот мукомол,

0: Purple BP4, Парамонов, бля, заебенил-то, чего, бля? Кроме этой фабрики. У него-то все было в порядке, бля, не будь советской власти. У него разбиздануло бы нахуй, когда он, сука, склады свои знаменитые парамоновские на холодных ключах поставил. Нашел ведь, сука, блядь. В южном, бля, городе холодные ручьи, блядь. И поставил, сука. Экономия на электричестве, блядь. Рефрижераторов не надо нихуя. Все, блядь, в сером виде хранится, блядь, сука. Нулевая температура, пизда, на складах. Ты веришь, нет? Это только такое возможно, бля. При хорошей предпринимательской жилке какую голову надо иметь? Хоть ты и в пол BP4, блядь. Купец, бля, потомственный. Их там было дохуя, блядь. А ростовская Татьянка Ростовчанка, помнишь, бля? Эх, Татьянка Ростовчанка. Не помню, просто так поется, бля. Наша горочка краса. Пулеметная Татьянка ее. Помнишь, как в фильме «Цыган»? Танк догнал ее, как ебанул, говорит, блядь. Ну это уж, блядь. Низкий поклон, блядь, всем режиссерам, блядь, от всех цыган, называется. Ростовских, блядь. Ну, цыгане, ты сам понимаешь, они американские есть, ростовские, басковские, каких только нет. Даже, бля, в городе Марракеш видел цыган, блядь. Такие же все одинаковые. Ходят, заебало хватают и норовят погадать. Пока погадали, блядь, карманы пустые, нахуй. Одинаковая сноровка, блядь, у всех. В одной школе учишься, блядь. Веришь, нет? Так помнишь, танк-то догоняет, нахуй, бедную эту Татьянку с цыганами топчет, давит, блядь, там все. Да никогда он ее не, блядь, не догонит, нахуй. Танк немецкий, блядь. Того времени я имею в виду. Он никогда такую скорость не ржвал, нихуя. Пизда. Он там, блядь, ну едет этот танк, блядь. А то Татьянка. Татьянка летит, хуярит, блядь. Только бы копыта не сломать, нахуй. Так там он ее просто на обочине раздавил-то, блядь. Как в книге-то написано, на обочине. Ну это ж кино, ёпта, ебать колотить, давай, блядь. Чапаева им мало, блядь. И так всех там перестреляли, кого могли уже, нахуй. Ну правильно, сука, тенденция, чем больше, тем лучше, блядь. И в американских фильмах туда же, блядь. Давить, как клопов. Так что смотри, бля, кореш мой драгоценный. Все это, когда читаешь, половинь, блядь. Потому что это тоже история Ростова. Ростова города, понимаешь, или нет? Вот так вот. А потом как пиздануло на мукомольной фабрике в 30-м году, 7 февраля, блядь. И памятник жертвам репрессий стоит, блядь. Репрессиям пизданутой фабрики, блядь. Знаешь, что постановили? Взорвалась мучная пыль, Коля, блядь. Ты когда-нибудь пыль мучную взрывал, нет? Я тоже не взрывал нихуя. Ну, говорят, когда передозировка, наверное, блядь, они, сука, в 30-м году решили пустить на самотек, блядь. Коммунистического труда ударники все там, наверное, работали, блядь. Все хотели, чтобы, блядь, не только этот ебаный в забое, как его, блядь, Стаханов заебенил, блядь. Все хотят тоже хорошо сидеть, блядь. Наверное, так столько муки там нахуярили, что не выдержал паблик, как ебанет, блядь. Опять же жертва, блядь. Опять же 7 февраля. Вот так, кореш-то мой драгоценный.
1: Ну что, кореш ты мой неизбывный, Коля, блядь?
0: Сколько ты меня не доставал, блядь, отмалчивался я. Отвертеться от тебя никак невозможно. Сука, придется мне рассказать тебе это кино. Итак, Коля, наливай себе стакан своего ебучего портвейна, блядь, и слушай замечательный фильм, я тебе расскажу, который меня вот так вот достал, сука. «Атака клоунов», блядь. Или как «Ватага клоунов», как хочешь назови, сука, блядь. «Звездные войны 2». А наша 3, 4, 5, 6. И окончательно. Дать ско, блядь, когда не получится нахуй. Понял, нет? Вот. Итак, сука, художественный фильм. Триллер-блокбастер, он же «Атака клоунов», Коля, 2.
1: Теперь утихни, блядь. Утихни.
0: И сиди, сука, низко-ни, бля, как говорят в народе, блядь. Низко-ни, смотри мне в глаза, сука, блядь. Итак, Коля, давно это было. То есть, ну не то чтобы давно, а вообще не было нихуя. То есть это все в будущем, пизда. То есть этого еще не было, но как будто бы, блядь, было, ты понимаешь? Вот в всем сложность восприятия, блядь, Коля. В этом сложность, блядь. Фантастика, ебать, тебе в сраку, блядь. И вот что ты думаешь, блядь.
2: Значит, бля, я сначала тоже думаю, блядь, что же там за история такая, блядь. И главное, настолько меняются, Коля, культурные ценности, блядь. Ты понимаешь, нет? Вот там баба такая красивая, бля. Она говорит, женщина-сенатор. А была как будто какая-то, бля, королева княжна, бля. Ну, как будто, понимаешь? А там уже все объединилось, бля. Галактики, бля. Не то, что там, знаешь, там, эти, блядь, нанайцы с этими с тунгусами, блядь, друзья, блядь. Это все хуйня, понимаешь? Там уже не различают ни нанайцев, ни китайцев, ни японцев. Все смешалось, бля, в одну кучу. И такие, Коля, ебалы, если ты однажды тунгуса увидел, ёбнулся, блядь, то тут ты хуй, блядь, там держись только, сука, блядь, и друг Сипей Калмык тебе, блядь, просто покажется мёдом, нахуй, блядь, твой, блядь, лик, блядь, ясного солнца, нахуй, блядь, пиздец, а вроде как мозгами думают, цивилизацию создают, ну, твою ебал там просто, блядь, за это медаль дали бы тебе. Я тебе говорю, что, блядь, там, сука, все поставлено на поток, блядь, чтобы полная фантазия была у тебя, что ты попал в тот век, нахуй. А какой там век, хуй его не знает, блядь. Хотя, блядь, ты знаешь, блядь, замашки все те же, блядь. В общем, короче, это, блядь, там баба, и из-за чего весь сыр-бор, блядь. Вот эта царица, блядь, ну, симпатичная бабенка, блядь, такая, сука, думаю, блядь, и, главное, зовут ее, сука, падла, блядь. Я говорю, блядь, я говорю, как же так за падлу, блядь, ее? Ну, там, может, не расслышал я нихуя, блядь, еще такая копия хуёвая, блядь, звук такой, блядь. А потом, когда этого героя зовут Аби, блядь, думаю, да, все понятно, нахуй, тампон, ёпты мать. Сейчас этого зовут Аби, эту падла, блядь. Как меняются культурные ценности, блядь, Коля. Ну, хуй с ним, не буду вдаваться в подробности, хоть она и падла, но женщина симпатичная, блядь. Ты знаешь, короче, за ней, блядь, идет слежка, блядь, ее хотят в пизду. Ну, замочить нахуй, понимаешь? Кому-то надо, бля. Думаю, это же, блядь, что ж такое, блядь, делается, а, Коля? Да каких же надо веков дожить, чтобы этого уже не стало, бля? Вот, сука, уже на уровне галактик, сука, летают. Хендеруси пхай-пхай, блядь, китайцы, блядь, да-да, ура, нахуй, блядь, какой там нахуй ура, блядь. Такая ненависть, Коля. Убить нахуй и замочить, блядь, все то же самое, нахуй. Ну, все как на зоне, бля, корешки мой драгоценный, блядь. Дарвин, сука, блядь, все еще доказал, блядь, нахуй. Обезьяны, мартышки, все, блядь, смешалось, нахуй, в кучу, блядь. И там один, сука, оказался самый мощный, блядь, такой дедушка, блядь. Удод, блядь, ёпты мать, как его, с усами такой, маленький, узкий, блядь, торчат, как эти, нахуй, крылышки, блядь. Он такой мудрый, и все, знаешь, как говорить? Вот, например, я тебе говорю, Коля, блядь, я тебе скажу, например, положи, нахуй, нож на стол, блядь. А он все время так говорил, типа, Коля, нож положи на стол, блядь, нахуй. Понимаешь? Как-то он все время наоборот норовил. Так поэтически как-то говорил, блядь, понимаешь? Но мудрый оказался, блядь, и с палочкой, знаешь, так, под больного, под невалида косит такой, знаешь, я не валить, нахуй, блядь. Вот ходит, сука, блядь, знаешь, вот такой, блядь. Ну, сука, да, ну, это уже, это наши дела, бля, понимаешь, это натурный авторитет, чистый, блядь, не выебывается нихуя, понимаешь, типа пальцами не шевелит нихуя, у нее и пальцев нет нихуя, ушками так только, хуя-хуя, говорит, и такой все время усталый, блядь, знаешь, ну, говорит, да не пойти ли, говорит, нам, говорит, там посмотреть, то с детьми занимается, преподает им, блядь, науку, как, мол, летать, бля, камни останавливать на лету, сука, бля, такой, знаешь, он у них главный джедай, понимаешь, блядь. Да не джедай, Коля, ебаный в рот. Это из другой, это в другом фильме, нахуй. Мясничковая серия пойдет, пизда. Не джедай. А он говорит, как его, блядь, диджей, блядь. Ой, ёпта, сбил ты меня нахуй, блядь. А это где? Джедай, блядь, джедай, блядь. О, ну, по фамилии которой Аби, блядь. Аби, Ван, блядь. Ну, тампон, ёпта, тампокс, ёбаный, Аби. Понимаешь, ёбаный. Но он хоть и тампокс, но такой, сука, видный, блядь, тоже спокойный, блядь. И у него, блядь, ученик, блядь, типа. Такой джедаёныш, понимаешь, блядь? Джедёныш, блядь, тьфу ты, сбил ты меня нахуй, блядь. Ну, джедок такой, блядь, знаешь, он ещё горит нетерпением везде. Ну, они, сука, чем отличаются от простого народа, блядь, сука? Так в чём конфликт, ты понимаешь? Это падла, блядь, понимаешь, это хорошая девушка, я имею в виду. Это сенатор, блядь, она хочет, чтобы только джедаи вот эти вот, блядь, всё, блядь, следили за всем, охраняли, блядь, войны, нахуй. А у них у каждого, знаешь, такие палочки, блядь, а из них меч такой, сука, световой, хуёк, блядь, разного цвета, чтобы не перепутать, нахуй, кого ебут, блядь, понимаешь? Рот, блядь, не успеешь моргнуть, уже пиздец тебе, понимаешь, настал, блядь. Ну, что ты моргаешь сейчас стаканом, дам тебе поебалу, блядь. Я тебя без меча, нахуй, зарублю в пизду, блядь. Наливай, нахуй, в пизду. Ну-ка, бля, глоточек делаю, блядь. Вот, бля, вот это хороший пиво, прям. Вот из-за этого весь сербор, а это, значит, падла. Эта девочка хорошая, она не хочет, блядь, это, Там, говорит, армию, говорит, ей, мол, готов. Давайте, говорит, армию создадим. Для защиты от кого, нахуй, вопрос? От самих себя. Понимаешь, блин, вопрос? Они же все живут в мире, понимаешь? Ну, если от другой галактики, ну туда хуй вообще долетишь, наверное, бля. Ну как это, нахуй? Пока долетишь, бля, все поперемерли, нахуй, блядь, это уже забыли, зачем летели в пизду, ты понимаешь, нет? И все, ну хуя ж против армии, блядь. Лишние рты, бля, говорит, какие нахуй рты, бля, там все за порядке, блядь. Отстамповано, отгликовано, нахуй, там, бля. Там никакие рты, они вообще не питаются, нихуя, и не серут, бля. Ну, вообще, так они хорошие ребята, все на одно ебло, блядь. Говорит, все, говорит, блядь, это армия сильная, блядь, они не раздумывают, они всех хуярят, блядь, на всякий случай. Армию надо, блядь. Она говорит, не надо армию, блядь. Она девушка такая смиренная, блядь. Вот три джедая, блядь, их ебаных. Аби, блядь, там тампон и тампокс, нахуй. Вот трое их, нахуй. Вот они летают, блядь, с этими мечами. Причем все, сука, делают, блядь, характерно, коля, блядь. Владеют телом полностью, проклятся, нахуй. Упал, блядь, смотрю, летит в прорву куда-то в бездну. Блядь, это я кричу, а он в это время молчит, сука, он знает, что он долетит, сука. Хуяк за край, блядь, какой-нибудь самолета схватился, нахуй, и дальше, блядь, хуярит, блядь. Понимаешь, нет? О, сила внушения, блядь, они, если это всякую армию могут поебать. Ну, тут, понимаешь, блядь, иначе, блядь, тогда и фильмы не продолжался нихуя. Раз они такие мощные, блядь, неподкупные, блядь, нихуя, везде они падают, везде вздымают, летают, вылетают, блядь, хули там. Вот неинтересно, блядь, надо же изъян найти, блядь. Продолжить фильм, значит, где-то кто-то посильнее есть, блядь. Есть, бля, Колян, сразу скажу, блядь. Какой-то хуй, блядь. Он говорит, я тоже из джедаев, блядь. Он говорит, учитель, говорит, а ты мой учитель. Оказывается, вот этот сусами мелкий, блядь, Йода, блядь, Юда, блядь, ебаный. Он, блядь, ты понимаешь, сука, оказывается, всех там уже переучил, уже сам он самый старый, блядь, но такой шустрый, как веник, блядь. И он и этого тоже учил пиздука, блядь, понимаешь? Который все это и затеял в результате выяснять, кому это все надо. А вот кому все это надо, блядь. О, пидорас, блядь, сука. И вот такой человечек нормальный, блядь. Так с бородкой, блядь, симпатичный, сука, блядь. Ходит, сука, блядь, ебалом бороться. Нихуя, блядь. Ну что ты думаешь, блядь? И началось это такое, блядь. Значит, оказывается, эту бабу подослали, они ее вычислили, блядь, убить эту падлу, блядь. Падлу не убили нихуя, короче, падла спит, блядь, спокойно, блядь. А ей, блядь, там, сука, блядь, через стекло трубочка засовывается, нахуй, блядь. А эти джедаи сидят, пиздят, кто у них там. Ты, говорит, еще молодой, не пизди, говорит, учись хорошо, блядь, будешь хорошо летать, блядь, все чувствовать, блядь, молодец, нахуй, блядь. Ну вот как через стекло, сука, трубочка пролезла. Вот это я до сих пор не пойму, нихуя, блядь. Блядь, пролезает через стекло, и оттуда, блядь. А, блядь, ну такая мразь. Две таких, ну, знаешь, опарышей видел, нет? Вот в говне, блядь, опарыши, блядь. Вот, сука, смяк, смяк, блядь, только с ногами. Это, говорит, ядовитые саламандры, они нахуй ее и в пизду съедят. Они, сука, нахуй, хоть и глисты, блядь, а то и соображают, блядь. То есть перекликаются, переглядываются. Рассвет, блядь, это робот там. Бу-бу-бу-бу. Типа, заебу, кто тут, нахуй? Смирно всем стоять, блядь. Нихуя, блядь. Они раз прыгнулись, нахуй. Потом раз, тишина. Они опять хуяк-хуяк-хуяк. Так этот, сука, юноша, блядь, джедай. Молодой-то, блядь. Просёк этот момент через стенку, Коля, блядь. Влетает только она ей куску, блядь. Прислонился, говорит, я тебя укусю. И он этим мечом хуяк-хуяк-хуяк. И на две части рассёк обоих, блядь. Не целись, нихуя, Коля. Это так, вот с ними не забалуешь нихуя, бля. Она проснулась, ой, в чем дело, говорит, да тут, блядь, дело, сука, пахнет керосином. Подожди, не на тебя, сейчас мы эту падлу будем ловить. Ну, точно не тебя, падла, блядь, ну, прости, а ту другую падлу, блядь, которая действительно падла, блядь, понимаешь? И бросились за этой, а она уебывает. А этот, сука, сел на мотоцикл, ну, типа мотоцикл, там, без колес, там, хуля, блядь, там, силы трения, блядь, все предлено нахуй. Без колес летят, сука, тут кругом, блядь. Снуют эти ебаные, блядь, на как они не сталкиваются, нихуя, гаишника ни одного, нихуя нету, блядь. Никто палками не машет, блядь, никто шарафом не берет, блядь, думаю, вот жизнь, блядь, красота, сука. И этот-то, этот, юноша, блядь, прицепился какой-то пизде, летит тоже нахуй. Смотрит это, на приступочке, блядь, куда-то садится, съебывает нахуй на другую, блядь. Она его из ружья как ебанет, блядь, ну его хуй промахнул, блядь, как пизданулся и пук полетел в тартарары. А хуля, а там другой уже. Наш, блядь, главный джедай его. Хуяк ловит, говорит, ты что, охуел? С такой высоты падать, блядь. Смотри, блядь, нахуй. Разобьешься, нахуй, говорит. Чутка. Чутка джедая, ёпты, блядь. О, короче, блядь. Где наша, говорит, не разбивалась нихуя, говорит, блядь, а? Пиздец, говорит, а ты палочку зря потерял, нахуй, блядь. Он ее подхватил, хуй знает, с какой высоты, блядь. У него упало, нахуй. Меч, меч, джедая, блядь. Пиздец, хотя где их делают, нахуй? Может, на каком-то заводе искра, блядь, понимаешь? Хули. Если этих штампуют ебаных клонов-то, блядь, клонов. Их штампуют. Ну где ты, блядь, имитиды джедаевские, наверное, делают, блядь. Тоже там штампуют, нахуй, блядь. Ну какой, почтовый ящичек какой-нибудь тихий, блядь. Хуярю сидят. Только на другой планете, нахуй. Все, посторонний вход воспрещен, нахуй. Предъяви пропуск, товарищ, блядь. Здесь мечи джедаев делают, нахуй, да? Ну, послушно, послушно, блядь. То есть потеряешь, ну, пизды тебе дадут, блядь. Вот этот ушастенький, блядь, Йода, блядь, он тебе пизды даст, первый, нахуй. Ну, мысленно, мысленно, он физически не будет нихуя, он тебя мысленно унизит, блядь. То есть вот ты до какой дошел степени, что меч ты потерял. Блядь, вот он так говорит обычно, блядь. А чувствую я, этот молодой-то в нее, блядь, так эта сука нацеливается, блядь. Думает, блядь, да, блядь, что у нее, наверное, какая-то для пизденку сходит, блядь. Она ему тоже там вопрос такой на засыпку сделала, говорит, а что, говорит, типа, юноша джедай, а вот джедаи ебутся вообще или нет, блядь, намекнула, понимаешь, типа. Он говорит, я не знаю, говорит, вообще-то, говорит, ну, вы, говорит, можете растерять свою физическую силу. То есть, ну, не то, что хуйца этим. Нет, не то, нет, Коль, ну, ты не об этом думаешь, блядь. Ну, перестань летать, блядь, там, падать куда не надо, нахуй, блядь, там, понимаешь? Вообще начнешь обсираться вдруг, блядь, понимаешь? Ну, любовь, ёпта, мать, это чувство, блядь, тонкое, понимаешь ли? Человеческое, а он джедай, он получеловек. Тут разобраться сложно, бля. Он говорит, ну я пока не знаю, но надо проверить. И чувствую, у него глазенки-то, блядь, такие залупистые, блядь, он на нее уже положил. Понимаешь, я чувствую там, ой, затравка, он из-за нее старается, блядь. И он уже расстарался, блядь, он за этой пиздой на приступку, блядь, туда-сюда. Хуяк, блядь, короче, блядь, она хуяк куда-то скаканула, блядь, в бар. Вот в этом баре, сука, они ее и взяли, блядь. А, говорит, падла, бля, попалась. Ну, сука, ну, другая падла, другая. Только они ее, значит, ты кто, сука, кто с тобой работает, блядь? Хотели ее взять с зажигалкой, нахуй, блядь. Не успела она ебать, а говорит, вдруг так, хуяк, блядь, ей прям, блядь, в грудь, блядь, какая-то стрелочка, хуяк, она сразу, пиздец, и дубы дала. Блядь, между ними в этих не попало нихуя. И какая-то тень, блядь, на карнизе исчезла. О, говорит, да тут заговор, нахуй. Брось эту бабу, говорит, надо разворачивать, блядь. К этому йоды, блядь. Где тут, нахуй, воды какие, блядь? Оказалось, действительно, воды, нахуй. Водяная планета, блядь, сука какая-то. Ну, водная планета, это что значит, блядь, что там? Одна вода, что ли? Да хуй, не разберешь нихуя. Там, говорит, камина. Камина, говорит, планета называется. Там, говорит, все и происходит. Вот туда, говорит, надо лететь. Пальцем показал, блядь, точно, нахуй. Тот туда и полетел, нахуй, в пизду. Говорит, вот как пальцем показал, так туда и лети. Прилетает, нахуй. Камина, бля, а там такие ебалы, Коля, блядь. Это, значит, шея, блядь, как у жирафа, нахуй. И глазенки такие, как у лягушки, блядь. И такой ебальщик, как у козы, блядь. Ёб твою мать. Вроде как баба. По голосу. Он, говорит, вас там ждет, говорит, наш сенатор там какой-то хуй мамин. Хуй мамин выходит, говорит, очень приятно, говорит, мы ваши заказы делаем. Тот начинает понимать, что он попал. Попал, наступил на залупу, блядь, заговора. Ты понимаешь, нет? Так-так-так, говорит, делает вид, что нихуя не знает. Да-да-да-да, говорит, блядь, зидай-то нас, говорит. Да-да-да, говорит, а этот юный остался с этой, блядь, с падлой, с красивой, блядь, девушкой, с сенатором. Этот смотрит, бля, там ебешь вот этих клоунов, нахуй. Со страшной силой, блядь. Как говорит, делаете, говорит, мы. А у нас, говорит, есть, говорит, самый главный клоун, блядь, нахуй. Убивец, блядь, матерый подлец. Но, говорит, вот отставил себе одну особь. Биологическую, с ней живет. Я говорю, ну, наверное, бабу себе какую-нибудь, блядь, выбрал и живет с ней. Ебаться надо, ёпта, ну, хоть и убивец, да, куда ебаться, нахуй. Он, говорит, профессиональный убийца, киллер, блядь, космический, ты понимаешь? По его подобию мы и хуярим этих, блядь, беспощадные твари, блядь. Но приказ понимают, нахуй. Не иди, не идут. Иди, идут, блядь, понимаешь? О, говорит, пойдем, говорит, мы с этим поговорить бы надо, нахуй. Зайдем к нему, нахуй, говорит, смотрит, блядь, а он с сынком живет, блядь. Там сынок такой милый, блядь. Он говорит, ну, естественно, за папу в огонь и в воду, нахуй, блядь. Он же не знает, что папа, блядь, сука, убивец, нахуй. Пока суть да дело, нахуй, тот все, блядь, этот понял, нахуй. Замазано все, понимаешь, обосрались, бля, малина, бля, прогорела, бля. Он, нахуй, в этот снаряд какой-то и пиздует. А этот, бля, джедай за ним, нахуй, бля, сука, тут борьба, бля. Они куда-то все падают, летят по площадкам, по хуяткам, ну, так, блядь, хуй разберешь, бля. Короче, этот уебнул. Уебнул, сука, блядь. Ну и, блядь, на джедай, ну ёптам, а ну чё делать, блядь. И вроде все так хуёво, блядь. Ну и тут еще, блядь, сука, у этого молодого маму спиздили, блядь. Ну, а поскольку он все чует, блядь, он ему раз в мозгу. Что-то с мамой. Найди маму, явись, блядь, сука. Он говорит этой, Сенатор говорит, я должен к маме. Она говорит, ну я с тобой, я с тобой. А у нее тоже приятель, слушай, она ебать, Думаю, ну, сука, куда жизнь, живое дело, Коля, ебаться всем хочется, Логически разнотайтесь, нахуй, Ну поехали маму искать, нахуй. Где, говорит, мама-то, там на базаре какой-то хуй летучий, продает какие-то, ананасы, И тоже Восток ебаный, пустыня, Говорит, маму, говорит, твою продали, нахуй. Как продали, нихуя, я уж, Коля, Думаю, что, рабство там, нахуй, Каждый еще, а там разные планеты, у каждого свой период развития. Но они объединились постольку-поскольку, понимаешь? Я говорю, на одной пауки, на другой говно ходячие, А на этом, вот эти вот азиаты, ёпты мать. Они продают все, как всегда. Ёпты мать, он говорит, туда ломанулся, Все, бросил нахуй, Месяц расстает, мой какие-то, Эти, жилища эскимосов, нахуй, иглу, Или как они, только говном каким-то замав, все, корой покрыто, Этот подкрался, прорезал эту иглу, нахуй, Смотрит, там мама на кресте привязана. И она так смотрит уже, так-то хуёво я чувствую, Фильм-то в чем тонок, понимаешь? Там уже заранее все понятно, понимаешь? Вот когда хороший фильм смотрится, уже за 10 минут, можно сказать, всем кончится, нахуй, понимаешь? Вот этот фильм и такой, понимаешь? Я чувствую, мама сейчас умрет. Точно, Говорит, о, сынок, говорит, я, тебя узнала, какой ты стал хороший, как я рад. Думаю, о, к чему бы это такие слова? Это значит, все, пиздец. Маме. Веришь, нет? Сынок, я рад тебя видеть, Ты стал большой, ты стал красивый, я тебя поздравляю. Хуяк. И все. Говорит, о как. Мама, как же так, Короче, привозили туда. Говорит, маму, вот эти, я их, всех снес с лица земли, нахуй. А теперь я, думаю, как старый знаток этих всех блокбастеров, Колян. У меня сразу мысли, Высокое чувство мести, Короче, они на этого хуя вышли, который клонов этих, заказал. Ты что, сука, говорит, выебываться будешь или, будешь жить по миру, нахуй? Он говорит, нет, буду выебываться, Повыебись и буду, И пошел, нахуй. И довыебывался, Поймал сначала джедая, И подвесил его за сраку, А у них, там магнитное поле, нахуй. Он сидит, как хуй, А тут еще сильнее джедай оказался, понимаешь? Он говорит, ты, будешь висеть здесь, пока не усерешься, нахуй. А вот не хочешь, это вот на нашу сторону переходить? Ну иди к ебень матери, понимаешь, будешь висеть в этом магнитном поле. Мне поебать, мне тебя не кормить нихуя. И... Вот так вот, нахуй. И усел, нахуй, Ну, короче, тут появляются все остальные, нахуй. Они ищут джедая, Короче, начали выяснять отношения. Этот говорит, я, всех вас разъебу. Достали мечи свои, вот эти вот булатные, нахуй, С этими искры все разного цвета, а то хуй разберешь, кто есть кто. Так этот, сука, оказался действительно помощнее. Нашему джедаю пизды дал, Сначала этому пацану въебенил, так тут, говорит, упал нахуй, лежит, Причем и рукой током, как ебанет его, током электрическая, ёптана. Хуяк, и этому пизды дал, И лежат они, главное, лежат и раздумывают, как же ты им пизды дал, Говорю, вставайте, ёб вашу мать, всё вы лежите, А это в это время хуяк и смылся, На самокат и ебешит по вселенной на самокате, нахуй. Не отталкиваясь ногами даже, Ну, сука, те, конечно, пока эти валялись, ожили, Говорит, ну что надо делать? Говорит, надо ему стрелочку забивать, Надо, говорит, пацанов своих звать, с этой планеты, где он там пошел, нахуй. Потерли, говорит, так это, Братву надо брать, Иначе мы без братвы пропадем, нахуй. Разберемся, нахуй, пиздец. Ну и, короче, крикнули, тут братва на 600-х вся пиздоет, Йоды, на Запорожье припиздовал. Но не опоздал тоже, сука. Мощный старичок, сука. И тут началась, Коля Корешка, мой дорогой, как говорят у нас, разборочка. Это, что ты? А он, сука, нашел опору. На какой-то планете, с какими-то кузнечиками, нахуй, Там все с крыльями, Они говорят, слушай, на как эту планету попасть, нахуй? Как ее попасть, нахуй? А не знаю, А вон пар, идет, это они отдушина у них такая. Нихуя себе, Коля, отдушина, Беж, корабль туда, хуяк в эту отдушину, и съел, Короче, этих, поймали, нахуй. И бабы с ними, и эта падла с ними, Короче, все они там вместе, кучкой, этот спрятался. Говорит, а у меня вот нахуй, мои, сука, народы подданные. Говорит, ну и ебало у них, А хули, вот такие по ебалам не выбирают, По мысли, по образу, подобию, нахуй. Вот, говорит, сейчас мы вас казнимо, так сказать. Привяжите их к этим к столбикам, нахуй, на цепки, Ну, не могли бы по-простому ебнуть пару раз, и все. Не, ну надо повыебываться. Ну и да выебывались, Она, сука, одну-то руку освободила. Тонкое запястье вынула, на одной висит. И поэтому столбу как пизданула, наверх. И сидит наверху, Ну, короче, они эти столбы повалили, нахуй. тут началось восстание рабов, нахуй. Вот все как у Спартака, нахуй. Оказалось, что там уже сидели и ждали их другие джедаи, блядь. Человек 10, нахуй. Кто знал, нахуй? Они там уже заряжены, говорит. Раз мечи засверкали, залупы, блядь, засвистерекели, блядь. Ну, сука, началось, блядь, великая ёбова, блядь. Короче, хули делать? Отвал получился полный от этого дела, блядь. И тут, Коля, сука, все так уже, знаешь, пошло на нет, блядь. Я смотрю, вроде она в каком-то платье длинном. Она все время в длинном платье, вот эта вот принцесса-то, падла-то. Она все время в таком длинном, блядь, стоит. Губе свои распустила, блядь. А этот тоже впиявился, блядь, как, сука, журавь. Ее, блядь, и тоже, блядь, вот ее облобызал всю, думаю. Вот, сука, блядь, говорит, ты же лишишься всех своих джедаевских наклонностей, ёпты мать. Ой, да хуй с ними, я чувствую, у него в глазах написано. Хуй с ними, блядь, любовь — великое чувство. Потому что, Коля, запомни, сука, война войной, а ебаться надо, Коля, блядь. Вот в чем история. И в это время высекает хорошее ебальце нашего доброго дедушки Йоды, бля, который, говорит, вылез из Запорожья своего, нахуй, говорит. Так, говорит, блядь, друзья мои, конечно, свадьба – это хорошо. Но, говорит, война надвигается, говорит, чувствую я своими старыми костями, блядь, сказал он скромно, блядь. Ну, значит, наверное, серия будет еще одна. Какой-нибудь, типа, «Атака клонов 2», блядь. А на Морсе 3 и 4, блядь. Люди в черном 10, блядь. Сейчас сериал ты не забалуешь, блядь. Братан 4-жды, блядь, понимаешь? Сейчас какие фильмы-то? Вот чего надо смотреть. А ты говоришь, блядь. То есть, Коля, момент такой. Все как в жизни, блядь. Короче, каких ебал только ты не видел в этом кино, блядь. Но жизнь-то, Коля, остается жизнью. И как всегда существует добро и зло, блядь, на Земле, блядь, а в галактике и подавно, блядь. И без этого, видать, никакого существования в дальнейшем не будет, блядь. Добро всегда должно побеждать зло. Оно будет с ним бороться, так построен мир, бля. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще. Вот и весь мой сказ тебе, Коля.
0: А в это время, значит, тут они... Опа! И на сынка прям так они... Он как из канализации, блядь, а они тут плывут, эти, блядь, папа-то. Ой, сынок, ой, папа, блядь, радости! Прям чуть не обоссались все, блядь. Ну, естественно, кто ж думал, что, блядь, можно найти из аквариума, блядь, сделать, сука, ходку, а? Из аквариума соскочить, блядь. Короче, только они ебалом доразинули, бля, а тут сети, хуяк, бля, там рыба, селедка, бля, здорово. Их на траулер-то этот затягивают, нахуй, затягивают. А Немо, знаешь, в какой смысле он оказался, сука? Он не только еще камушек там куда-то подложил, он говорит, так, блядь, я сейчас все сделаю, нахуй, говорит, рыбы, блядь, не паниковать, нахуй, сука, все вниз плывем, вниз, то есть они стали все ебальцами, развернулись вниз, туда, в сетях. И тянут эту, блядь, всю эту кормушку, весь этот мешок сетевой вниз, блядь. И такую развили, я тебе скажу, Коля, скорость, нахуй. Все, этот корабль чуть не перевернулся в пизду. Короче, сети оторвались, нахуй. Все это бросилось, блядь, они все расплылись. И вот так он спас всех рыбок, блядь. И вот уже хиппи-энд, как говорится, блядь. Ну да, хиппи-энд, ёптать, в одной акватории, блядь. Клара с этим акулом, блядь, самцом, блядь, сука, Вилли, блядь, который её сберлять хотел, подружилась, опять встретились они. И вот они, значит, вроде как такие довольные, блядь. А однажды приехали в родную акваторию, там же этот опять скат опять хуярит, блядь. Поплыли, сели, блядь, говорит, вот, блядь. И мораль. Детишки, слушайте старших, блядь, не выёбывайтесь, блядь, а то все в аквариум, нахуй, попадете в пизду.

0: А вот эту, блядь, Колянк, сука, написал, блядь, наш великий Глинка, блядь. Вот Глин, который, знаешь, это, блядь, песня называется «О встречном реку и узнать о ком», блядь. Паровозе, нахуй, когда изобрели, блядь. Паровоз, веселиться ликует, ведь народ, веселиться ликует, весь собой, пис, пис, пис. Ну, все охуели, понимаешь, поезд увидели, в чистом поле, блядь. Вот такая песня. Он и, блядь, не Руслан Людмил написал, блядь. Пушкин только не вовремя помер, блядь, вернее, его когда убили его нахуй, а он его уже спрашивал. А я, говорю, переделал, блядь. Вот. А как ты Пушкин хотел бы написать? Он говорит, а хуй его не знает, отвечал великий Пушкин, блядь. Ну ладно, я тебе сейчас про другое расскажу. Вот великий опер Иван Сусанин, блядь, вот. Он же написал, он же, блядь. И назывался она, знаешь, как, до 17-го года, блядь. «Жизнь за царя», блядь. Тогда в России был монарх. Его все любили, бля, и почитали. Поэтому хули не написать оперу «Жизнь для монарха», бля, для царя. За него, за батюшку, бля. Почему и нет? Когда был такой устой, надо было и таким устоем жить, бля. Он написал, бля, и за царя, бля. И Иван Сусанин и отдал ее батюшка за царя. И ни за какого другого хуя он и не думал об этом, бля. Конечно, он думал, там у него дочка должна была жениться, блядь, и прочая свадьба, блядь. Конечно, ему хотелось присмысливать, блядь. А поляки, они совсем там охуели у себя в Польше, блядь. Сидели нахуй себя там, блядь. И почувствовали, что у нас на Москве, блядь, место вакантное освобождается, блядь. Ну, короче, какой-то там царь, не царь, безвременье, блядь. Потянуло их, блядь, на морозец, ты понимаешь, блядь, к нам, значит, блядь. А обнаглели так уже, сука, блядь, что дальше некуда, блядь. Они надели свои эти хуюшки, блядь, бурнушки, блядь. И, мол, ну, собрать так народ, что, блядь, поперлись, блядь. Ну и хуй приперлись, блядь. Да и потерялись там, нахуй, в Москве-то, блядь. Ходили, блядь, в кабак зашли, и их никто, нахуй, на них не смотрит, и никто нихуя, блядь. Потом, нахуй, о, блядь, мы вас тут завоевали, нахуй, мы вкрались к вам, блядь, а вы все, мы поляки, нахуй, говорит, ну и хуй с вами, что вы поляки, ну и хули, ну и живите дальше, блядь. А потом они стали выебываться, да так завоебывались, Колян, блядь, все уже народ, который потрезвее был, говорит, да еб ты, мой, да сколько же можно терпеть такое, блядь, хуйню? Да идите вы нахуй, блядь. Заебели, как все был трезвей, руки им скрутили, нахуй, и в Кремль заперли, блядь. Вот о чем Собинин-то и спел своей арии, блядь. Мол, враги крепко заперты в Кремле. Там как начинается, блядь. Там, значит, приходит там войско, блядь. А там, значит, все говорят, блядь, тут поляки лютуют, нахуй. Надо что-то делать, блядь. И войско приходит, а, как там тенор, красавец, блядь. Он говорит, не впервые русским людям гнать врага своим мечом, как завопил, блядь. Он говорит, да хули, погоним, нахуй, говорит, всех разобьем в пизду, мужики там, с кольями, блядь, с рекольем, нахуй. Там, блядь, а говорит, ну мы-то что приперлись-то, блядь? Жениться мне надо, ёптать, Иван Сусанин, блядь. Ну у тебя дочка вон, блядь, на выдане, нахуй, как ее, Антонида, блядь, хуй. Он говорит, блядь, да. Но, говорит, не до свадьбы на нихуя. В это без времени, блядь. Нивы, нахуй, растоптаны, блядь, села разорены, пизда. Русь и Ярославля в сизах. У него такая трагическая, ну, бас. Иван Сусанин, бас. А то, и этот тенор-то, я впервые русским как завопил, блядь, у него хуй стоит, прям весь звенит, блядь. Яйца аж звенят точно, блядь, уж. И что ты думаешь, блядь? И Антонин говорит, батюшка, ну разрешите, ёптая мать. Он говорит, вот настанет день, говорит, врагов побьем нахуй, от разора Руси избавим в пизду. Тогда они ветру женихом благословим, и свадьбу проправим стихами так охуярит. Вот так вот нахуй, блядь. Ну все тут, о, блядь, да хули, радость, блядь, дружнее, говорит, сейчас все сядем нахуй, как нахуюжимся, блядь. И проще, блядь, говорит, вот когда это вот придет добрая вещь, тогда и нахуюжимся, блядь. А говорит, как? А говорит, да как, вы расслетали нихуя? Тенор-то нахуй, говорит, блядь. Говорит, враги-то все нахуй заперты в Кремле в пизду. Под замок нахуй. Говорит, да ты что, блядь, не может быть, как раз. Заперты нахуй, сам лично видел, блядь. Ёпти, ну тогда к свадьбе разготовиться, блядь. Ну и понеслась эта хуйня. А тут в это время поляки. У них там бал всех заебал, блядь. Рин-тан-тин-дар-тын-тын. У них эта хуйня-то, блядь. Прыгают, скачут, блядь, прям. Такие все спесивые, блядь. Мы этих смердов заебеним, блядь, нехуй там делать, они кору на деревьях едят, блядь, вот, вот. Последнее выражение моего лучшего кореша Александра Григорьевича Лукашенко, бля. Вы что думаете, говорит, мы кору едим? Хуй-то, мы уголь грызем, блядь, а зубы поэтому черные, блядь, как у негра, блядь. Ну, мы смерды, блядь, мы русский народ, блядь. Мы соберемся, хуй ты победишь нас, когда нахуй, блядь. И все это в опере, заметь, блядь, все в опере происходит, блядь. Ну, короче, Иван Сусанин, блядь, готовься к свадьбе. А тут приперлись эти. Веди нас нахуй, блядь, на Москве, блядь. Мы должны своих выручать корешей, блядь. Вот, да пошли вы нахуй все, блядь. Не поверю нихуя, я патриот, блядь, Иван Сусанин, блядь. Ну, он же дома сидел, блядь. Ну, кто же выдержит, блядь, ты сам понимаешь, температура-то, блядь, минус, нахуй. Он, конечно, принял ее с самогонки, блядь, ведра три стояла, блядь.
1: Он, конечно, спрятал, врагам не дал нихуя. Те, когда приперлись, блядь, а мы выручать нахуй, где Иван Сусанин, блядь, русский патриот, блядь, мы к нему нахуй, он все знает здесь, блядь. Он говорит, нихуя не знаю, ничего не скажу, ебитесь вы в рот. А самогонки нет у тебя, нихуя, и взял все ногой так, поддал нахуй, и она, это, и бедный, блядь, в это, ведро перевернулся нахуй, и все вытекло нахуй, теки нахуй, врагам только не доставайся, нихуя. Но он, блядь, чтобы уже был хороший, блядь, говорит, идите нахуй, я к свадьбе готовлюсь, я уже брагу пробую, блядь. Да, блядь, разминался Иван Сусанин, пизда. Разминался брагой, блядь, пока. Потом они перегон уже выстроили, блядь. Поляки как раз на это дело и попали нахуй. Ну, говорит, хули, блядь, он размятый, блядь, говорит, нихуя не поведу, блядь, пизду, пизду. Он говорит, не, пошли, пошли, блядь, золото предлагают нахуй. Он говорит, ну, хуй, на свадьбу, может, и надо, блядь. А сам думает, да хули, куда я их поведу нахуй, блядь, заведу в пизду. О, пьяный в жопу, блядь, старик здоровый, блядь. В сраку, говорит, я их сейчас заведу, блядь. А потом втихаря автопад под елочку, под хуелочку и на карачках, блядь, уползу. А когда спьян-то завел, блядь, нихуя понять не может, блядь, протрезвел с утра, блядь. Ёбаный рот, куда же это я попал-то, блядь? Ау, блядь, Ваня, блядь, Антонида, нихуя никого, блядь. Я вот тут он подохуел, блядь. И пожалел, что этим пиздюкам-то не дал с собой запасов-то, блядь, браги, блядь. А эти тоже, блядь, ну что, Иван Сусанин, куда ты, говорит, завел нас? Не видно, не жди нихуя. Довольно, Сусанин, ебать нам мозги, блядь. Он говорит, а я и не ебу, блядь. Я нихуя не знаю здесь, я не понимаю, нихуя погибаю. Дайте похмелиться, блядь. Они говорят, а у нас нет нихуя. Он говорит, ну вот и погибайте, нахуй. Мне по пизде мешал, я не устал, не вернусь. А он уже и так умер, нахуй. Всех-то отказала, блядь. 30 грамм надо было дать. 30 грамм самогону. Он с собой не взял и другим не дал. Колян, ты же знаешь сам, блядь. О чем говорить, блядь? А Иван Сусанин тогда не дали капли. У него сердце не выжило, пиздец. И забыл, в каком лесу находился, блядь. Тут Минин Пожарский, блядь, тоже уже, блядь, русские спасители, блядь. Собрали, говорит, все, блядь, золо набрали, народ все. Свою отдал, нахуй. Пошли, порты с себя снял. На войско, блядь, чтоб пошли полякам пиздюлей навалять. Нехуй в наши, блядь, Палестины лезть, блядь. Надо же все измерять, Колян, блядь, температуру, блядь. В Кракове одно нахуй, а в Москве другое, Подмосковье, блядь. Ёб ты мать, куда ты нахуй, ты хуй отморозишь себе, блядь, 100 раз, блядь. Куда ты лезешь, вот спросить тебя, блядь, а? Ебать тебя смерть до пердящего, блядь. Неотопляемость какая, блядь, зимой тут дуба, да. Куда ты лезешь, нахуй, блядь. Малым там в Польше, в его Кракове, в Сракове, блядь, сидят, а? Вот, блядь, неуёмность какая. И ты ведь заметь, Колян, что после этого... Хуй чему история научила, блядь? Юлиус Фучик, блядь, великий антифашист, сказал, люди, я любил вас, будьте бдительны, ебать вас в сраку, блядь. И хоть бы хуй по деревне, блядь. Ни одна, блядь, никакого урока не извлекла из истории, блядь. Полякам пизды наваляли. Французы, блядь, ну куда вы нахуй, блядь, там шведы, хуй, и всем пизды наваляли, блядь. И все заблудились в бездонных пространствах нахрен России, ебать, в сраку. Куда нахуй? Степь, а да степь кругом. Песня так и поется, блядь. Путь далек лежит, нахуй. В той степи давно уж, нахуй, дуба дал ямщик, блядь. Ямщик наш, родной, дал дуба. А если ты хуй дорог не знаешь, куда лезешь, блядь? Иван Сусанин и тот не вывел нихуя. В родных лесах, где грибочек собирал, нахуй. А зимой пиздец. Одни лоси, и тех нихуя не видать, блядь. Сахатые все попрятались, нахуй, блядь. О, блядь, как. А в это время на Красной площади, блядь, пиздец. Ура, ура, блядь!
2: Славься, славься, ты Русь моя! Славься, великая наша земля, блядь!
1: Все, победили нахуй! Они до них не дошли! Этих, значит, они наших расхуячат! Тут и Минин пришел на подмогу, блядь! Это одним из визитов, хули там человек 20, наверное, был-то, блядь! А хули, а где еще, блядь, взять народ-то, нахуй? В такой мороз, блядь, лютый, нахуй! Все попрятались по берлогам, нахуй, блядь! Никого сам не соберешься, нихуя! Минин пиздюхал аж от самого этого, блядь! Суздаля, блядь! Это я не ебать, сракуша! 5 часов на машине, а то так пешком пиздюхать 5 дней, а то и больше, нахуй. Да по морозу, блядь. Да бездорожье какое, Колян. Вот так, нахуй. А когда все прошли и поляков пленных ведут, их, блядь, бросили. Они сёка, блядь. Хуёво? Будь ещё хуёвей, блядь. Так вот, русский патриот Иван Сусанин отдал жизнь на батьку царя, блядь. И нихуя даже не подумал, не пожалел, блядь. Не про дочку, не про семью, а вот так вот патриот, блядь, Иван Сусанин. Так что нашего русского человека, блядь, если связан с природой, на природе хуй возьмешь, блядь. Всех победит нахуй. Особенно в Церкоградский мороз. Всем пизды. А ведь ты заметь, Колян, недаром аж водочка 40 градусов, блядь. 40 мороз, 40 сюда. Плюс-минус, пиздец, нормальное состояние, блядь. Вот так вот нахуй. От нехуй лезть, блядь.
0: Кот, ты понимаешь так? А вот Базлёв, он, у него язык тоже свой такой, он так степенно начинает, мол, где это, блядь, там, сука. Вот в деревеньке, бля, в русской, самой задроченной, жил такой, блядь, Прокопич, бля, мастер, сука. Он по камням, бля, ну, не по этим, ёптать, не по алмазам, пизда, по каменям самоцветно, там. У них же там на Урале, бля, там Медная гора, бля, была, да? Медная гора, сука, и по преданиям якобы там хозяйка была Медной горы. Ну, ее хуй кто видел, конечно, но якобы она, бля, является, когда надо там. Всяких дел напустит, напугает, блядь, насорохает, блядь. Ну, якобы она, мол, а так народ там в шахтенке заброшенные, бля. Ну, там это дело из-под воль было, они из камня секли всякие, блядь, красивые штуки, блядь. Всякие штуки секли, бля, и барин им заказывал. Ну, барин знал, что у него в деревне там есть мастера. На этом Прокопичу все пацанов таскают. Таскают, блядь, их охапками, блядь, говорит. Прокопич говорит, ну хули у них в голове, блядь, в поле ветер, в жопе дым, ёпта. Ну хули с них возьми ось, блядь. Это, блядь, на тыкве сиськи, блядь, а в уме, блядь, как бы уебать скорее, куда-нибудь на улицу, нахуй, блядь. Ну ёпта, ну ребята молодые, чё, пацаны, блядь, какую-то каменюку таскать им, блядь, колотить. Нахуй им это надо, блядь. Вот они ещё, там, попался, как Данилка, блядь. А он сиротка, блядь, недокормыш, кликуха у него, ну совсем, блядь, такой. Еле ножки волочит, блядь. Где-то он там у него, Прокопич, там мотался, он говорит, ну хули ты мне приказчик, говорит, что таскаешь, бля, все, ты пацанов каких-то вялых, блядь. Ну куда нахуй, говорит, его по болезни, ему надо восстановиться, нахуй. Ему собрали питание, рацион, говорит, пусть его он с дедом, блядь, этих коровок пасти, блядь. Он хоть там молочком, блядь, к сиське припадет, где-нибудь там отсосет что-нибудь, блядь. Молочка, блядь, ему надо, парного, блядь, все. Ну, к дедушке, бля, его приставили, а он такой квеленький, все раз. Вот сидит, бля, дедушка, ну еб твою мать, говорит, что ты, блядь, коровок, ты не пугаешься, бля. Он говорит, дедушка, да я вот правда того, говорит, блядь. Засмотрелся на цветочек зелененький, блядь, говорит, тут букашка ползет, смотри. А у ей вот это вот перышки, ой, эти крылышки, ебать их в сороку, крылышки зелененькие, а здесь у него красненькие, а вот под пузиком у него желтенькое, бля, а вот здесь потемнее, и давай цветами охуяривать его. Дед-то, блядь, колерами, блядь, понимаешь? Он говорит, ну ты о чем ты говоришь, нахуй? Тут, блядь, корова разбирается, а он, блядь, букашку. Ну ползет, пускай в пизду себе ползет. У тебя работа такая, нахуй, ползи. А у тебя работа, говорит, коров пасти, ёпта мать. Ну хуй, наблюдательный он такой, блядь. А потом, говорит, заболел чё-то, блядь, он совсем вроде как дедушка его нахуй послал, а он обиделся, блядь, его к бабушке какой-то, а бабушка говорит, вот смотри, вот этот цветок такой-то, блядь, а это такой-то, он пролежит, смотрит, бля, букетиком, а красивые цветки такие, говорит, вот живые цветки, блядь. Вот когда выздоровел, говорит, ну теперь иди к Прокопичу, может, там булыжник какой ему подашь, блядь, там какой мрамор ему поднесешь, блядь, или они в основном из этого, из зеленого-то, ёбнуть, как оно там, это, блядь, изумруды, нет, как эти, блядь, в пизду, этот, ёб твою мать, как он назывался-то, блядь, зеленый-то камень-то, этот, поделочный-то, блядь, сука, не яшма, ёб твою мать, да ты вообще нихуя не знаешь, Коля, с тебя спрашивать, блядь, как, блядь, этого, за залупу дергать, блядь, понимаешь, ты, сука, блядь, я тебе говорю, этот, у них камень, блядь, ну ладно, хуй с тобой, камень и камень, блядь, зеленый, короче, блядь. Он не учил его нихуя, говорит, тому же приказчик набежал, говорит, тебя тут, сука, понимаешь, государство, блядь, каменье учить подправило, а ты, сука, окуней ловишь, блядь, такая. Прокопич, знаешь, заступил, говорит, я, говорит, постарше, блядь, говорит, пухи захотелось, говорит, помнишь, говорит, мытька помырай, ухи прося, бля, усыпаю, помнишь, блядь, сука. Он говорит, ну я, говорит, окуськов захотелось, говорит, я говорю, тебе, блядь, дам окуськов. Ну приказчик такой, распиздя, знаешь, бля, я говорю, вот что, человек, окуськов все нельзя, блядь, ну мало ли кому чего хочется, блядь, ёпта мать. Каждый хочет, как он дрочит, ёптать, или наоборот, блядь, в конце концов-то, ёптать. Ну, загонял Кузьку, блядь. Он говорит, нет, сука, бля, вот за государство родил, блядь, поручик, блядь, о, приказчик, ебать его в сарку. Говорит, я, говорит, так, Кузьков, сука, я тебе дам о Кузьков, учи, бля, малого нахуй. Говорит, ну-ка, расскажи мне, что ты научился, бля. Данилка ему мозги все засрал, говорит, это камушек сюда, это вот здесь обделка, обтулка, блядь, обкатка нахуй, сюська, вот ручка, блядь, как ему заебал мозги. Он говорит, ёп, твой мой, говорю, бля, ну смотри, сука, учись, блядь, и усёл, блядь. А Прокопич говорит, нихуя, говорит, ты, Данилка, даешь, я себя ничего не научил, бля, как же ты, блядь, овладел, а хули, бля, у него уже все мозги, блядь, на это дело, блядь, он уже цветочек наблюдает, блядь, муравушку, травушку, божью коровочку и норовит ее, блядь, уже в мозгу, как ее из камушка вытесать, бля, поймаешь, у тебя куда? О, бля, в творчество ударяется, в творчество, блядь, и не просто вытесать, а чтобы она была, блядь, такая вот... Сама по себе и больше никто. Вот только он, блядь, ну такая, как живая, бля, говорит, ёпта, вот хочу и все, говорит. Да ёпта, говорит, Данила, говорит, он Прокопич, говорит, ну хули ты, говорит, он тебе три, блядь, чашки, блядь, тебе прислал этот ёбаный.
1: этот барин говорит, выпиши ты ему эту, блядь, чаши, пускай у них заебется с ними, хоть серит в эти чаши, блядь. Там хуй за тоннаж какой, блядь. Ты смотри, что ты выбрал, блядь, этой вот самой, блядь, каменного этого ебаного бута, блядь, сука, выбурил. Он говорит, это, блядь, говорит, я выбурил, говорит, ну, сука, не нравится мне нихуя, говорит, блядь, что сделалось-то? Ну, куда, говорит, лучше не сделать, говорит, вот не нравится, бля, не зевай. Говорит, конечно, не зевай, за камень мудила, бля. Тогда, может быть, зевай, бля. Говорит, нет, бля, вот он камень, он играл, он должен найти на такой кусок, блядь, чтобы вот он заиграл, бля, а ты его только хуяк, и все, бля. Как мастер. О, говорит, бля. Прокопчик говорит, ну нахуй, я не играю, да, в такие дела, блядь, сам разбирайся, у тебя в пизду, бля. А приказчик тут прислал, говорит, он, говорит, 3 часа захуярил, говорит, за месяц, говорит, а надо было, говорит, 1 только сделать. Говорит, о, говорит, у него ресурсы, блядь, мой субботник сейчас заебенем. У них у всех, знаешь, такие, блядь, дела. Только человек, помнишь, как у нас, блядь? Там все сидят, не пердят, блядь, сколько там процентов, бля, план нахуй. И хуярят потихоньку. Как 120% сделал? О, ну, значит, план мы вам повысим нахуй. Раз вы так легко это делаете, бля, в пизду. И тут тот же сейчас, ну, тут барин заступился на него нахуй, говорит, пускай в пизду, не трогай его нахуй. И оброк с него не бери, пускай он эти части точит, у него хорошо получается, мне нравится, хороший мальчик, бля. Ага. А Данилке нихуя не нравится сам, блядь, процесс, говорит, нравится. А вот... Блять, то, что произвожу, не нравится нихуя. Не живой я, блядь. Он куда? В корень, понимаешь ты, Коля, блядь, в корень глядел. Он хотел оживить камень, ты представляешь, нет? Это же, блядь, несбыточная мечта, блядь. Оживить камень, блядь. И вот он уже измаялся. У него уже баба-невеста тут рядом, Катя, блядь. Катя и так и ща, говорит, ну скоро женимся, хули там, Данила, бля. Он уже вошел, блядь, уже в тело, бля. Ну, все нормально, бля, все как положено, пора, блядь, понимаешь? Она уже тоже, блядь, ждет, не дождется, когда же он ей впердурит, наконец-то, блядь. А тот все про каменный цветок, блядь. Думаю, ну, ёб твою мать. Если ты про каменный цветок, что он тебе, блядь, на залупке, если он надевать его, блядь, этот каменный цветок? Успокойся, не, говорит, пойду, говорит, я искать камень. Пошел, блядь, камень искать. Шарил по этим шахтам, блядь, туда-сюда. А тут и голос, блядь. А ты, говорит, на Змеиной горке поищи. Кто такой, блядь? Ну, Данилка, блядь, напрягся нахуй, говорит, блядь. Выходит из шахты. Пиздец, точно, бля, хозяйка Медной горы, блядь. Ну, ёб твою мать, я, говорит, в шахту, я же не на Медную гору, блядь, хуль ты, блядь. Она говорит, ну, Данилушка, бля, я знаю ведь, что ты хочешь, блядь. Я ведь, блядь, волшебная баба, бля, все понимаю. У тебя баба-невеста, а ты все ходишь, вот камень собираешь. Тебе ебаться пора, блядь, а ты все, сука, про творчество, нахуй. Тебе семью надо, говорит, уже завести, блядь, плодиться, детей, блядь, уже. А ты все про творчество. Ну, освободи голову-то, ёпта. Ну куда ты нахуй? Ну вот что значит, Коля, блядь, что значит вот это вот быть замороченным творчеством по большому счету, если так вот. Вот по большому счету, блядь. Это очень, блядь, трудное дело выдержать это все. Ой, бля. Коля, это очень трудно. Это не каждый справляется, поэтому все на него смотрят, как на белую ворону. Говорят, а это что за хуй такой, блядь? Там все делают нормально, блядь, 100% в план. А он, блядь, все не так, говорит, блядь. Все, говорит, хуйня, говорит, я сделаю по-своему, говорит. И, блядь, ну тут же, говорит, ну, уже хозяйка Медной горы, говорит, Данила, ёптай мать. Уймись, пизда, ну куда ты нахуй? Я уже хозяйка, бля, и то мне, говорит, ты, сука, ну что ты, говорит, хочешь? Ну, говорит, покажи мне вот этот камень, говорит, который я никак не могу найти. Ну, Змеиной горке, говорит, хочешь вот там, да? Ну, пойдем нахуй, говорит, пойдем, бля, покажу, сука, блядь. То ты мне выебываешься, блядь. И потом не плачь нихуя. Ты домой не придешь, пиздюк малосольный, блядь. Как увидишь камень. Я знаю, блядь. Да, говорит, ты, конечно, волшебница, меня заколдуешь, я отсюда не выйду. Хуй не выйдешь, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Вот сейчас прям иди, пиздуй. Блядь, ты сам вернешься, распиздяй. Ты понимаешь, что такое творчество, блядь? Ты не знаешь нихуя. Ты только догадываешься, и то не догадываешься. У тебя в голове там тук-тук-тук-тук. А ты сам не понимаешь, почему ты вернешься? Не знаешь, блядь. Потому что я отравлен, блядь. Отравлен творчеством. Тебе уже на Катю насрать, на твою, блядь. И на всех насрать. И на детей твоих не родившихся, на всех, блядь. А родителей ты не помнишь, ну и слава богу, блядь. Ты сирота. Ты вечный сирота. Ты дитя творчества. Пиздец тебе. Во как, блядь, повернула. Этот напугался, блядь, а ничего сделать не мог. Говорит, ладно, блядь. Ну, пойдем ко мне в сад, нахуй. Ну, пойдем в сад, блядь, сука. Каменных цветков, блядь. У меня там дохуя больше. Там все звенит, переливается, блядь. Эти всякие камни самоцветные, блядь, все звенит, блядь. Ну, все, посмотрел, говорит, а где этот, блядь, этот цветок? Ну, вон он нахуй лежит, блядь, посмотри. Вон висит еще один, блядь. Ой, блядь. Ну, наверное, посмотрел, пощупал, понюхал, говорит, ну, понятно, блядь, понятно. Таких высот мне хуй достигнуть, блядь. И вообще охуел, блядь. Потому что глубоко смотрел, куда? А у него беспредел, старичок, блядь.
2: Вот нормально, секунду. Раз, и остановился, блядь. Ну, говорит, все, я достиг своей наивысшей, блядь, власти, нахуй. Как Борис Годунов. Достиг я высшей власти, блядь, пиздец.
1: А он нихуя, говорит, блядь, никакой власти, блядь. Все, блядь. В развитии, блядь, все лучше, лучше, больше, больше, блядь. О, сука, настоящее творчество, оно границы не знает, нихуя, Коля. Нихуя, неограниченное творчество, блядь.
2: Он раз, блядь, там гуляли с Катей, блядь. Девки, говорит, пойдем провожать их, блядь, скоро уже и свадьба, и хуядьба, блядь. Ну, пойдем проводили, блядь. Тут он пришел, Прокопич там спит. Посмотрел он на свои вазы, блядь.
1: А вот это он делал... как дурман цветка, вот эту вот, вот которую свою, блядь, не помесь его так для себя, вот для творчества.
2: Дурман цветок, говорит, посмотрел, ну, сука, блядь, камень ты и есть камень.
1: Ну, не нравишься ты мне, взял молотушку, как ебанет, блядь. Все разлетел в дребезги, аж Прокопич с печки упал, говорит, ёпта, что ты делаешь?
2: А эти вазы оставил, плюнул только в них, блядь, говорит, хотел насрать, да, говорит, Прокопичу вонять будет, блядь, тьфу. Плюнул и ушел, блядь, говорит, помещик, задавился с этими вазами. Ушел и пиздец.
1: И больше не вернулся.
2: Все говорят, ну, говорит, там хозяйка Медной горы, говорит, его заебла в горах, блядь. Нихуя, я думаю, Колян, это не так.
1: Ну, ты пойми, ну, какая там половая жизнь, ну, ёб ты мать. Он, может, Данил, что он, говорит, блядь, ну, во-первых, он Катю любил, моя, понимаешь? Он как бы с ней все-таки обтирался там, это вот все, он говорит, чуял тельца, блядь, нежная, блядь. А тут, сука, понимаешь, может, он там и мотался с этой бедной, блядь, хозяйкой Медной горы. Ну, хули, блядь. Ну, может, он ее раз схватил за 40, а там камень, блядь, понимаешь? Медь, металл, ёптать, ну куда тут нахуй?
2: Кожаной залупой в металл лезь. Обдерешься нахуй. Поэтому я говорю, вряд ли, Колян, у них что-нибудь получилось, блядь, с хозяйкой Медной горы. Совсем другая категория, понимаешь, весовая, блядь. Она с комедиями живет, у нее все другое, бля. Конечно, можно свести все на простую половуху, но она волшебнит, ей, блядь, все это. Она же, нахуй ей, Данил, бля, мастер, нахуй. Все она, бля, сексуальная маньячка, все, бля. У нее медь, нахуй. Ей по пизде мысалкой, камень разноцветный, нахуй.
1: Просто он тронулся, блядь, умом. Из-за высокого творчества, блядь, высокого творчества, блядь, это дело такое, Колян. Природу ворошить, и все равно все пизду смесить. А что ей смесить? Она без того смешная, бля. Сисюшка, знаешь эту, блядь, все девчат как девчата, а моя как пузырек, блядь. Сядет, сядь, пизда отвиснет, как у тепки козырек, ёпта.
2: А вот какие бывают органы смешные, а ты говоришь, блядь. Я тебе просто говорю, все природа, она и вещь сложная.
1: Постичь ее полностью только одному Богу, Богу дано. И когда человек норовит себя сопоставить с Богом, то есть объять необъятное, постичь непостижимое своему человеку, муравьишке мелкому, знать-то, в общем-то, и запрещено, бля. До каких-то пределов он доходит, блядь, все. Он накрывается медным тазом, блядь. Поэтому здесь, Колян, творчество, оно... О, ты смотри, вот выбирай, бля. Сериалы не смотри нихуя, всякую хуйню не смотри. Вот слушай Сюру, блядь. Сюра тебе дело всегда скажет, бля. Потому что Сюра, блядь, никогда, бля, выше не лезет, не прыгает выше своей, блядь, шеи нахуй, блядь. И всегда, блядь, свои философские размышления он в природе, блядь, ищет. В природе. В букашках, муськах, таракашках. Но не выше. Но не выше, Колян.
2: Все хорошо в меру, как сказал Неру, блядь. Не рвись выше, отшибешь сиси, блядь. Так что ты меня радуешь только тем, что ты никогда к высокому творчеству не стремишься, блядь.
1: И это уже хорошо. Значит, ты не ёбнешься, а значит, мы завтра снова с тобой выпьем.
2: Наливай кое-что, мой драгоценный, разгибай ты, блядь, мой бесценный, блядь.

Короче, блядь, она, значит, я понимаю, что там, а покажет куски. Мол, а это вот японо-китайская пизда добилась высокого положения в обществе. Якудза, блядь, японская мафия. И на охране у нее никто иной, как маленькая проституточка, блядь. Школьница, блядь.

Чего, сука? Ну чего, ну? Ну войди в меня, нахуй. Ну войди, войди. А, пизда, вот я в тебя войду, как его ножом. Тись, данет, нахуй. Тот, бля, вот тебе и о, нахуй. Вот, мол, какая я крутая, нахуй. И опять у меня в голове. И не жалко никого. Ни тебя, ни меня, ни его. Думаю, Серега Шнур саундтрек. Точно, бля. И не жалко никого. Ни тебя, ни меня, ни его. Ну это вообще похуй какой-то японец. С зубами, нахуй. Кому нахуй вообще нужен, бля? Человек, что ли, бля? Так говно какое-то, бля. Короче, там все крутые, блядь. А та, говорит, девочка была, говорит, тоже непростая. И показывает кусочек из детства. И тут кореш его драгоценный для разнообразия. Ну, Квентин Тарантино, он много смотрел. Японские фильмы, мультфильмы любил, нахуй. И он мультиком пизданул все ее детство, нахуй. А мультяшечка, как там якудза на нее набросилась, бля. Как маму с папой охуярили, блядь. Она под кроватью лежит, а на нее мамина кровь хуярит, блядь, литрами. Ёптай мать, думаю, бедный ребенок, блядь, что делать, блядь. Короче, эти ушли, блядь, насытившись всякими кровавыми сценами, блядь. Что делать, говорит, блядь, что делать, блядь. Пердеть и бегать, ёптай, вот что делать, блядь. Короче, девочка росла, росла. Она тоже, блядь, ну, раз маму с папой на глазах захуярили. Она тоже, блядь, не пальцем деланная, блядь. Нашла этого ебаного якудзю, блядь, главного. А он, говорит, был, говорит, падок до девочек. Якобы такой педофил, блядь. Вот мы уже с собой с этими уже сталкивались, нахуй. Который по мертвому телу, блядь, спецы. А это по девочкам, нахуй, по детям. Ну, она сидит у него на хую верхом, прыг-скок, сама ему пиздик. Пирота в бачок, нахуй. Готов, нахуй. Тут охрана влетает. Все, мультик, все, Коля. Для разнообразия. А то мы уже охуели от этого всего, да? О, мультик идет, нахуй. И охрана перехуярила, естественно. И стала великой, блядь, вот этой пиздой. Которая попала потом в эти гадюки. И вот там она испиздила эту несчастную Уму-Турму. А потом отвалил, они все откинулись нахуй. Это, блядь, отбило, то есть. И она стала, блядь, уже главой этой самой банды, нахуй, японской. Красивая такая симпатичная девочка. А с ней все там пизда была. Соня, блядь. Софи, француженка такая. Типа. Ну, она вроде больше такая на подручном корме, блядь, там так это ей. Ну, как подружка, знаешь, такая дорогая, блядь, такая подруга моя, блядь. Ну, короче, она, ну так, может, сама рукоприкладством не занималась, нихуя никого не пиздила, ну вот так. Была подруга просто, бля. Она все время на телефоне, алло, мол, хорошо, я объявлю, я сведу там, нахуй, все такое, разведу, блядь, беду руками отведу и всякую хуйню такую, понимаешь? А там как она до них докопала, да и так всем похую, блядь. Главное, докопал, главное, битва, нахуй. Битву титанов, нахуй, к этому все идет. Ну, каких все титанов, блядь? Титанов, самоваров, нахуй, титанов. Короче, показывают заседание этой, блядь, как ее. Мол, из нее сделали, блядь, великую предводительницу, нахуй. Она сидит за столом, такая вкратце, говорит, ну что, давайте выпьем, саке, хуяке. Один только там такой недовольный сидит, какой-то, блядь, такой тумураки, хумураки, блядь, какой-то, понимаешь? Говорит, мы с папой, блядь, создавали эту якудзу, сука, горбатились, сколько крови пустили, блядь. Как говорят, тут, можно сказать, блядь, ночи не спали, тут какая-то пизда. Она говорит, а вот за пизду ты ответишь. Понимаете, что она крутая, блядь. Подходит нахуй, к нему нахуй. И одним движением, вынимая меч, хуяк ему голову, блядь. Та так на тарелку нахуй, хуяк и упала. Причем далеко, на другую тарелку. Не на его тарелку, а в соседнюю тарелку через два стола, блядь. О, те, блядь, так и охуели. Мол, ну мы видали, блядь, всякие расправы. Ну, чтоб до такой степени, говорю, блядь. Я говорю, у карантина еще не такое бывает, нахуй. Это вы просто не знаете, кто вас снимает, пёзли. Сидите, не знаете, вам такое сейчас отчебучат, блядь. Она села и говорит, так, если кто еще про пизду вспомнит, нахуй, того ожидает такая же кара, нахуй. Ну, все, конечно, обосрались, блядь, как бы, ну, естественно, попробуй не обосрись. Такое хладнокровное, блядь. Даже я бы сказал, не убийство, блядь, а просто хуй знает что. Такой хладнокровный выебон, я бы сказал.

0: Вот они с своей подружкой-проститутчикой, которая одевалась в школьную форму. Это тоже, блядь, такое, Коля, извращение, блядь, в некотором роде. Для привлечения некоторых разъебаев, блядь. Она в гольфиках, блядь, в юбочке в синенькой, блядь, в этой, в кофточке, нахуй, синенькой, блядь, пизда ходила. Челюсть вперед и хуярит, блядь. То с ломиком, то, блядь, с ножичком, то, блядь, с гирькой, блядь, на цепочке, нахуй.
1: Это русские народные сказки, блядь. Возьми любую простую, бля. О, сука, я тебе сейчас колобок, бля. Уробь на сихпы. О, колобок, бля, сука. Вот сидит девочка-бабушка, бля, нихуя. Жрать нехуя, бля. Сидят, пизду, бля, она сушит, бля, на солнышке, бля. Дед хуй сосет периодически, она у него сопровод. Жрать нехуя, хуя. Один хуй сосут деда, бля. Благо он же не стоит, нихуя висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, бля. Ну, тот на деда и же все время хуй сосать. Да-то что-то есть, бля, питание какая-то, бля. Пизду, говорит, бабушка, бля. Испеки мне колобок, бля, о, сука, блядь. Не, мне главное, блядь, тебе нахуй, блядь. Мне, сука, испеки, блядь. Я, мол, один буду берлять, блядь, ты будешь сидеть смотреть, блядь, блядь. Она говорит, дед, я хуел совсем, где я тебя испеку-то, блядь? У меня, сука, муки, блядь, нихуя нету, блядь. Он говорит, да ты по совсекам там поскопли, бля, поскреби, блядь, по пизде помети там, блядь. Ну она, ну хуй делать, бля, пошла, бля. Тут соседи охуительные у нее видят, блядь, скребла, скребла, блядь, скребла, блядь, там с опилками, с говном, с каким-то, блядь. Ну, сука, вот такой шар скатала, бля, футбольный мяч, блядь, прям. Не, и главное, сука, что это за привычка такая, блядь, берлять вот такой шар, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики, не, нихуя, колобок, блядь. Футбольный мячик, блядь, сука, скатала, блядь. Крутой получился, блядь, там уже, сука, там, ну, хули там не хватает, если стрелять продукты, блядь, круто, блядь, замешан колобок, блядь, получился, блядь. Она хуяк в печку, блядь. Из печки достает, блядь, а у него даже один бачок пригорел, блядь, он на одном боку так круто замет, блядь, у него тесто уж больно крутое, блядь, он пригорел так, что, сука, блядь, о, блядь, говорит, ну что, блядь, сука, блядь, они, ой, блядь, колобок, говорит, нахуй, блядь, дед, говорит, дай ему сюда, я, блядь, у меня слюни текут, блядь, я его сберляю, блядь, говорит, да он горячий, блядь, дедушка, хуй языком, ой, блядь, обзёкся, нахуй, давай его на кочко положим, блядь, пускай лежит, блядь, остывает, блядь, а мы пока, ну, то, все, блядь, может, взремнем чуть-чуть, блядь, ну, сука, легли, взремнули, да и уснули, нахуй, блядь, колобок сидел, блядь, на этой, сука, своей, блядь, приступке, блядь, на окне, а уже ночи холодные, блядь. Стал подмерзать, блядь. А эти, блядь, не спят, нахуй, блядь. Подмерзает, блядь. Так он, сука, мало того, что он крутой получился, блядь, он все и отмороженный, блядь. Отморозился по полной программе. Сидит, блядь, у него уже пальцы растут, блядь. Он уже, сука, здесь трясется, блядь. У него прям его колотит, блядь. Сядь, что бы такое, блядь, сделать, блядь. У какой, сука, колобок, блядь. Он говорит, какой я, блядь, колобок, я Коля Боков, нахуй, блядь, у меня и подсёк, блядь, подождённый, блядь. И расходится, расходится, сам закачивается, блядь. Он говорит, потом говорит, ёб твою мать, блядь, они ж меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. И в это время, кореш ты мой драгоценный, кто-то пёрнул, блядь, вдруг в тиси, блядь. У нас на зоне так было, блядь. Ну-ка, дохлый, попиши. Дохлый встал, пошёл, поссал и мгновенно пописал, блядь. У этого, сука, тоже зазверепело все. Говорит, кто, блядь, сука, перу? И пописал дедушке с бабушкой. Пику достал, блядь. И деда с бабкой парит на мокруху посел, блядь. Отмороженный на мокрое дело, блядь. Сука, хуяк ли на кошка, блядь. И пиздец, делить сферы влияния нахуй на большую дорогу, блядь. Уйдет, блядь, аж весь прям трясется, блядь, ну кто попадет сейчас всех по лицу, блядь. Он, сука, лысый, блядь, подстригся, блядь, коротко, блядь. Зашел, говорит, короче, подстриги, блядь, его коротко подстригли, нахуй, блядь. Идет, блядь, трясется, блядь, какой-то на джипе едет, блядь, Мишка, блядь, на севере, нахуй, блядь. Он говорит, стой, блядь, сука, сядь эти, блядь, говорит, ты, говорит, кто такой захуй, блядь, говорит, я, говорит, Коля Боков, блядь, он говорит, да я тебя сейчас нахуй, блядь, съем, я тебя сам сейчас урою, блядь, эту сука, я сейчас такую тебе песенку спою, ты охуеешь, я сейчас девушку порешил, бабушку порешил, говорит, ёбаный рот, да он отморозок, блядь, пиздец с ним, блядь, этот джип бросил, блядь, медведь и с ракой, блядь, в лес, хуяк, блядь. Тот за джип сел, блядь, и поехал, говорю, сука, самый крутой. Пальцы прямо из джипа торчат, блядь, стебаются, блядь. А хули ся, блядь, вот такие колобки кругом одни катаются, блядь. Вот куда ни посмотришь, блядь, кругом одни, блядь, колобки нахуй, блядь. В каждом джипе по колобку, блядь, урок на всех пых, блядь, а то и по два, блядь. Во какие, сука, блядь, не дай бог ты, сука, ему, блядь, дорог не так. Блядь, он выйдет, он, блядь, аж весь трясется, блядь. У него судороги начинаются, блядь. Если у него, блядь, пикало попадется под руку, пиздец, блядь. Хорошо, он тебе в стеклышко, блядь, кнет, блядь. А если, блядь, у него прости нахуй, блядь. И пиздец, блядь. Тут один пиздюк, я, блядь. Еду, блядь, сука, поворачивать, блядь. Блядь, вот, сука. А он решил развернуться, блядь, прямо на повороте, блядь. Я охуел, блядь, он все. А там такой сидит, блядь, какой-то, блядь. Хуй его не знает, блядь, грузинский лидер, хуй знает какой группировки, блядь. Ебло такое, что, сука, блядь, его за неделю не обсеришь, бля, он, сука. И на меня, блядь, главное, блядь, я дверь открываю, говорю, ну, бля, ребята, вы даете, бля, он, сука, он на меня прям, бля, машина, едь в руму. Мол, блядь, а что, блядь, сиська разорвет. Я говорю, да я тебя сейчас отрихтую, на, я один был просто, бля, у него все корень сам сидел, блядь, и не начали думать с автоматом, бля, буду. Ну, ладно, бля, хуй с ним, с хлопками, блядь. Надо везде, блядь, не забывать, что ты, блядь, человек, человечек, бля, в руку меня всех, блядь, и окружают тебя такие же человечки, блядь. В общем, бля, короче, бля, там волчара, бля, бежит позорный, блядь. Он говорит, ты куда, сука, пес махнорылый травишь, блядь, стоять, блядь, и отзипом на него, блядь. Тот говорит, да тебе, сука, чего я тут своих овечек пасу, блядь, Даньку собираю, бля, в рот мясных пых, и все нормально, бля. Он говорит, теперь я, сука, твоих овечек буду пасти, блядь, Даньку собирать, блядь, я здесь это все стрелочку себя назначу, там порешу тебя, как собаку волчару позорного, блядь. Волк обосрался, блядь, крутым сыром, блядь, и бежать нахуй, блядь. Вот, сука, бля, говорит. Тут, блядь, зайчишка, скок-скок-скок-скок, говорит, ну а ты-то куда, блядь, пиздуешь, блядь? Он говорит, я вот тут травку грызу, блядь, да пошел ты нахуй, блядь, я тебе, сука, блядь, попишу сейчас, сука, блядь, своей травкой, блядь, она у тебя сраки посыпется, блядь. Торгуй травкой, пизда, блядь, слышишь, блядь, это, нахуй, блядь, мне травки тоже, блядь, подкурил, блядь, говорит, будешь мне тебе травку поставлять, я тебя беру под свое крыло, блядь, в рот мясных пых, блядь, будем, сука, вместе, сейчас будем, сука, блядь, всех мочить, блядь. Сука, зёна все переделим, блядь, самые главные, блядь, самые крутые, блядь, ну не бывает в природе самого, блядь, главного и самого крутого, блядь. Все в природе существует равномерно, Колян, блядь, я тебе все говорю, равномерность, блядь, здравый смысл, блядь, это все нормально, блядь. На хитрую жопу всегда хуй с винтом есть, ты сам пойми, блядь. Ты же помнишь, блядь, Титаник уж какой был, блядь, навороченный, и то на него еврей, блядь, айсберг налетел, пизду, блядь, ему пробил все в сраку, блядь, ооо. Я тебе давно эту мысль, блядь, ты запомни, я тебе давно ее тягаю, блядь. Хотя у тебя, сука, блядь, одна извилина и там, на сраке, блядь. Но тем не менее, ты все, как Колян, многое понимаешь, блядь, многое понимаешь. Я тебе не рассказывал тогда, блядь. Значит, короче, блядь, он самый крутой, блядь, и говорит, ну так, сука, блядь, пора мне кого-нибудь выбрать просто, блядь. Я же самый крутой, блядь, и яйца у него уже, блядь, так начали уже, блядь, тянуть к низу, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, бля. Лисенька, бля, в рот мясных пых, хуяк, бля, бежит, бля. Он говорит, стой, блядь, ты пизда, куда бежишь, блядь? Он говорит, я, блядь, по своим блядским делам, блядь. Он говорит, ну, нахуй, блядь, я самый крутой, блядь. Ну-ка, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй. Сука, быстро, блядь. Она говорит, ой, блядь, с удовольствием, бля, ой, колобок какой ты гладенький, блядь. Ты, наверное, такой сладенький, бля, баба, они, сука, ой, блядь. А колобок-то, блядь, ебло развесил, блядь, да, я сладенький, я гладенький, бля. Лиса-то ему ментяру отсоросила, бля, он глазки закатил, блядь, бдительность потерял, нахуй, совсем, блядь. Она говорит, ой, какой у тебя сладкий, блядь, этот, вот, сука, блядь. Ну, дай, говорит, я сука, сейчас вот, полежу немножечко, бля, понюхаю, блядь, он только, ну, на, бля. Сын с такой гордостью, бля, лежит, бля, колобок, сука, я, мол, бля, самый крутой, бля, самый отмороженный, бля. Она хуяк, блядь, у нее, откусила нахуй, блядь, и проглотила нахуй тут же, блядь. Не знаю, да ты что, бля, охуела, бля, как же я, блядь, таким голосом, блядь, заговорил, нахуй, бежишь, куда ты, нахуй, блядь, нет, вся кружина пропала, блядь. Потерял бдительность, блядь, хоть и крутой, вот так вот, сука, блядь. Ты хоть какой бы ни был крутой, Колян, я говорю, блядь, вот, сука. Ты когда-нибудь бдительность оно потеряешь, иначе ты усеришься, блядь. Ты либо спать не будешь, блядь, будешь, блядь, сторожить себя, блядь. Ёбнись нахуй, блядь. Поэтому не надо, блядь, вот этих крутых всяких, блядь. Все хорошо в меру, блядь. Вот так наш колобок пасил в возе. Она его доберляла спокойно, блядь. Одна корочка горела от него осталась. Ну, кто его вспомнил, блядь? Дедушки нет, бабушки нет, блядь. Кому нахуй нужен, блядь? Вот так вот. Они замочил бы дедушку с бабушки-то, блядь. Они пришли бы, блядь, колобочек, блядь, пожалели, блядь. Притяли головочку, блядь, к сердцу. Глядь ему, блядь, хуйлиска новый пришили, блядь. Муки-то там еще бабушка поскребала по своим широким сусекам, по пиздекам, блядь. У нее там такая ширина, блядь. Еще бы там, глядишь, блядь, ему как буратине, блядь, деревянненького вставили бы, блядь, нахуй. А так пиздец.

когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин?

0: Короче. Короче. Короче,
1: вот такой же резонанс с птичкой произошел.
2: Да, блядь, на площади, ведь вышли, блядь, футбол посмотреть. Посмотрели, нихуя себе посмотрели, блядь. Чтоб я так смотрел, блядь. Еще, говорит, мы еще покажем, блядь. Еще, блядь, урежем несколько юношей, блядь, и девушек, нахуй. И японцам еще раз пизды дадим. Ну, я думаю, блядь, ну, сука, ну, когда уже, блядь, нас уже заебали, блядь, уже бельгийцы выебли в сраку, думаю, ну, сейчас пойдут крушить бельгийские магазины. Но ведь можно ошибиться, блядь, и с французскими перепутать. А это, блядь, уже, сука, блядь, пахнет, сука, холодной войной. Коля, холодной войной, я говорю. А кто ты думаешь, блядь? Ты думаешь, это что, так, между прочим, да, между нами, вот, ты большого ума не надо, блядь, тут и портвейну пить хорошего не надо догадаться, блядь. Чьи же это руки, блядь, потянулись к нашему юношеству, блядь? Кому выгодно это, блядь, Коля? Ты задавался вопросом, нет? Пизда. Задавайся. Иди вон нахуй на кухню и задавайся вопросом, блядь. Как задашься, приди сюда. А я задался, блядь, сука, между рюмками, нахуй. И понял, сука. Там что-то, блядь, не так, Колян, блядь. Что-то там не поделили у нас наверху наши власти, блядь. Кому-то, сука, своего начальника, блядь, кому-то чайника, блядь. Пошлют, блядь, все непросто. Вот тут представь себе, Коля, вот представь. Вот нахуя показывать между матчами такую рекламу? Какой-то здоровый мудак, долбоеб, разбивает ломом машину, блядь. Тут, скажи, спроси меня, Сюра. Вот нахуя показывать рекламу, когда мудак разбивает ломом машину? Я тебе прямо отвечаю. Не знаю. Нихуя не понимаю. Ну, там же про футбол, блядь. Между футбольными матчами. Почему какой-то мудак разбивает машину? К чему это? Тебя это не озадачивает, Колян? Ты, сука, блядь, живешь обывательской жизнью, блядь. Ты не выходишь на площадь смотреть общественный футбол, сука, блядь. Такой футбол, правда, в сортире надо смотреть, блядь. И то в очко, нахуй. Блядь, борьба глистов, нахуй, сука, блядь. Это что такое, бля, великая держава, нахуй, не может набрать 11 футболистов, бля, которые, нахуй, дружно побежали бы к воротам, нахуй. Это что такое, блядь? Нанайцы, блядь, обыграли, бля, японцы захуюжи. А я и не сомневался, Колян. В этом, блядь, никаких сумлений, блядь. Ты прости, я хотел сказку рассказать, но у меня, блядь, распирает, сука, блядь. Я Толстой сегодня, блядь, не могу молчать, сука, все. Ну да коли, блядь, да коли. Для меня это, нахуй, не фокус нихуя, что мы продули, обосрались, но сколько можно, блядь. Сколько же можно говна, блядь, есть, ёпта мать. Зензибар, блядь, Калахари, Сахара, нахуй, блядь. Все, сука, выбежали, блядь. Все пиздюют, блядь. И все по мячику, сука, попадают, да как попадают, блядь. Здоровые лоси, блядь, сука, питание другая, блядь. Может, они, блядь, натренированы там, сука, в Сахаре, блядь, там жара, блядь, там яйца спекаются в смятку, нахуй. Они привыкли, а наши как вышли, о, блядь, и затихли нахуй, все, пиздец, может быть, хотя хуй его не знает, тут, блядь, тоже это все это вилами нахуй, кому что выгодно, блядь, ну, конечно, Романцев как, пиздец, я снимаю себя всякой ответственности, я ухожу на пенсию, блядь, давно надо было нахуй, это не Спартак, блядь, нахуй, ебать, это в размерах, масштабах, блядь, всей нашей общей родины, ебаво получается, блядь, вот мы все выебаны оказались нахуй. Абсолютно точно, бля, Колян. Наливай, пиду. Мне надо сбить волну, блядь, моего гнева, блядь, на эту хуйню всякую, блядь. Я лучше пошел, он, блядь, как хорошо, блядь. Пошел, оттянулся, позвонил мне кореш мой драгоценный, бля, Колька Караченцев, бля, Коль, ты знаешь, отец-то, блядь, пизда. Ну, Колька Караченцев, бля.
3: Ну, голос такой, бля, сука, заебу.
2: Точно, у него не связки, у него, блядь, две железки, нахуй, сядь. Ну, мужик, бля, отличный, сука, бля. Вот говорит, вот он, сука, себе напил, бля, накурил. Да нихуя он, сука, пашет, как лось, бля. Вчера из Мурманска, говорит, блядь, Семен откормить, блядь, сука, бля. Сюра, говорит, заебался полностью. Пойдем, говорит, у нас турнир теннисный. Его, говорит, забудь, говорит, сука, блядь, эту всю ебату, бля. Вот там, говорит, мы сейчас покажем класс, бля, красоту. Я говорю, Колян, ёпта мать. Он, тёзка твой, пизда. Не тебе, я говорю, Колян, хуль ты стакан бросил, мудак, блядь. Я говорю, Коляну, Карасю, говорю, Коля, бля, говорю. Ну, тёзка твой, гордись, пизда. артист народный, бля, все равно любимец, блядь. В театр звал, сука, я говорю, Коля, блядь, загружен по зарезку, нахуй. Я своему дорогому Коляну объясняю ситуацию, блядь. Все вечера, не могу я к тебе в Ленком идти, блядь, не могу, сука. Вот ситуацию пока ему не объясню, а это никогда я ему не объясню, нихуя, потому что ему как в одну, блядь, сраку влетает, а в другую ухо влетает, нахуй, блядь. Двустволка ты, Колян, ебаный, блядь. Тебе сегодня не скажи, все, куда ты, нахуй, за мои кальмары, блядь? Положи, нахуй, блядь. Вон там селедку бери, вот, за хвостик, блядь. Ну, три кальмара принеси, тут, сука, сурки, блядь. А ты, блядь, сука, что нарез, съесть, пизда. Вот так вот. Это, блядь, не под твой портфель, нахуй. Это под тонкий, сука, портфель. Вот под мой, блядь, вот. Сука, вес, да, вот так вот. А, кальмар, ну, сейчас наебну. О, Коля говорит, пойдем, говорит, я тебе покажу, блядь. Класс, блядь, ты отдохнешь, сука, тут все, блядь. Я говорю, да, блядь, я съебался с этим футболом. Я уже нахуй не смотрю, я его слушаю, бля, из кухни, нахуй, по телевизору, бля. Сука, чищу в облачку, нахуй. И смотрю, думаю, слышу, бля, так, так, еще левее, блядь, правее, пиздец. А мы сразу думаю, о, точно, не хочешь смотреть, да? А хуля, блядь, сердце рвать, блядь, свое. Сердце героя, блядь. Ты что, Коля, сука, как же, кто же портфель будет пить потом с тобой, пизда. Я не могу, я должен беречь, беречь, все, все. Кто-то сказку расскажет на ночь, блядь, пизда. Ага, ага, выпью дальше, все, все. Короче, блядь, она, значит, я понимаю, что там, а покажет куски. Мол, а это вот японо-китайская пизда добилась высокого положения в обществе. Якудза, блядь, японская мафия. И на охране у нее никто иной, как маленькая проституточка, блядь. Школьница, блядь. Челюсть вперед, нахуй, такая нижняя у нее, блядь. Плюс называется, блядь. Когда дождик идет, ей заливает по полной программе, нахуй. Ебло такое, блядь. Ну, совсем, блядь, ничего не выражающее, блядь. Короче, там показывают, какая она, мол, крутая. Она сидит с каким-то заебанцем японцем, таким типичным, у того наоборот. Зубы, как крыша сверху торчат, нахуй. Крыша просто, нахуй. Он говорит, блядь, это было, это будет. Она говорит, ну все, сука, ну что, ну войди в меня, нахуй, ну войди, войди. А, пизда, вот я в тебя войду, как его ножом, тись, донет, нахуй. Тот, бля, вот тебе и о, нахуй. Вот, мол, какая я крутая, нахуй. И опять у меня в голове, и не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его. Думаю, Серега Шнур саундтрек, точно, бля. И не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его. Ну это вообще похуй какой-то японец с зубами, нахуй. Кому он, нахуй, вообще нужен, бля? Человек, что ли, бля? Так говно какое-то, бля. Короче, там все крутые, блядь. А та, говорит, девочка была, говорит, тоже непростая. И показывает кусочек из детства. И тут кореш его драгоценный для разнообразия. Ну, Квентин Тарантино, он много смотрел. И японские фильмы, мультфильмы любил, нахуй. И он мультиком пизданул все ее детство, нахуй. А мультяшечка, как там якудза на нее набросилась, бля. Как маму с папой охуярили, блядь. Она под кроватью лежит, а на нее мамина кровь хуярит, блядь, литрами. Ёптай мать, думаю, бедный ребенок, блядь, что делать, блядь. Короче, эти ушли, блядь, насытившись этими кровавыми сценами, блядь. Что делать, говорит, блядь, что делать, блядь. Пердеть и бегать, ёптай, вот что делать, блядь. Короче, девочка росла, росла. Она тоже, блядь, ну, раз маму с папой на глазах захуярили. Она тоже, блядь, не пальцем деланная, блядь. Нашла этого ебаного якудзю, блядь, главного. А он, говорит, был, говорит, падок до девочек. Якобы такой педофил, блядь. Вот мы уже с собой с этими уже сталкивались, нахуй. Который по мертвому телу, блядь, спецы. А это по девочкам, нахуй, по детям. Ну, она сидит у него на хую верхом, прыг-скок, сама ему пиздик. Пирота в бачок, нахуй. Готов, нахуй. Тут охрана влетает. Все, мультик, все, Коля. Для разнообразия. А то мы уже охуели от этого всего, да? О, мультик идет, нахуй. И охрана перехуярила, естественно. И стала великой, блядь, вот этой пиздой. Которая попала потом в эти гадюки. И вот там она испиздила эту несчастную Умутур. А потом отвалил, они все откинулись нахуй. Это, блядь, отбило, то есть. И она стала, блядь, уже главой этой самой банды, нахуй, японской. Красивая такая симпатичная девочка. А с ней все там пизда была. Соня, блядь. Софи, француженка такая, типа.
1: Ну, она вроде больше такая на сподручном корме, блядь, там, так это ей. Ну, как подружка, знаешь, такая дорогая, блядь, такая подруга моя, блядь. Ну, короче, она, ну, так, может, сама руку прикладством не занималась, нихуя никого не пиздила, ну, вот так. Была подругой просто, блядь. Она все время на телефоне, алло, алло, мол, хорошо, я объявлю, я сведу там, нахуй, все такое, разведу, блядь, беду руками отведу и всякую хуйню такую, понимаешь? А там ху, как она до них докопала? Да и так всем похую, блядь. Главное, докопал. Главное, битва, нахуй. Битва титанов, нахуй. К этому все идет. Ну и каких все титанов, блядь? Титанов. Самоваров, нахуй. Титанов. Короче, показывают заседание этой, блядь, как ее. Мол, из нее сделали, блядь, великую предводительницу, нахуй. Она сидит за столом, такая вкратце. Говорит, ну что, давайте выпьем, саке, хуяке. Один только там такой недовольный сидит. Какой-то, блядь... такой тумураки, хумураки, блядь, какой-то, понимаешь? Говорит, мы с папой, блядь, создавали эту якудзу, сука, горбатились, сколько крови пустили, блядь. Как тут, можно сказать, блядь, ночи не спали, тут какая-то пизда. Она говорит, а вот за пизду ты ответишь. Понимаете, что она крутая, блядь. Подходит нахуй к нему нахуй. И одним движением, вынимая меч, хуяк ему голову, блядь. Та так на тарелку нахуй хуяк и упала. Причем далеко, на другую тарелку. Не на его тарелку, а в соседнюю тарелку через два стола, блядь.
2: Те, блядь, так и охуели. Мол, ну мы видали, блядь, всякие расправы.
1: Ну чтоб до такой степени, говорю, блядь. Я говорю, у карантина еще не такое бывает, нахуй. Это вы просто не знаете, кто вас снимает, пёзли. Сидите, не знаете, вам такое сейчас отчебучат, бля. Она села и говорит, так, если кто еще про пизду вспомнит, нахуй, того ожидает такая же кара, нахуй. Ну, все, конечно, обосрались, блядь, как бы, ну, естественно, попробуй не вошлись. Такое хладнокровное, блядь. Даже я бы сказал, не убийство, блядь, а просто хуй знает что. Такой хладнокровный выебон, я бы сказал. Вот они с своей подружкой-проституточкой, которая одевалась в школьную форму. Это тоже, блядь, такое, Коля, извращение, блядь, в некотором роде. Для привлечения некоторых разъебаев, блядь. Она в гольфиках, блядь, в юбочке в синенькой, блядь, в этой, в кофточке, нахуй, синенькой, блядь, пизда ходила. Сели вперед и хуярит, блядь. То с ломиком, то, блядь, с ножичком, то, блядь, с гирькой, блядь, на цепочке, нахуй.

0: отдавать. Нахуй. Им похуй, кому отдавать. Нахуй. Им похуй, кому отдавать. Нахуй. Им похуй, кому отдавать. Нахуй. Нахуй.
1: Только
0: нахуй.

0: Нахуй. Нахуй.
1: Токо.
0: Нахуй. Нахуй.
1: Токо.
0: Нахуй. Нахуй.
2: Рот на чипых колян.
0: Нахуй я. Нахуй.
2: Только Вик.
0: Нахуй я.
2: Только Катю, блять.
0: Нахуй я.
2: Нахуй.
0: Только Вик.
2: Нахуй я.
0: Только Катю, блять.

0: пизда. Ебать! Сука, блять. Хуй! Пизда! Ебать! Сука, блять. Сам ты мудак, ёб твою мать!
1: Рыльце мое в сальце, бриллиант на палице.

девочки хорошие, девочки прихожие, вспоминаю вас, торчу. Вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, болит сердце, а болять почки.

0: сигареты Мока. Я вздыхал глубоко, щекотал тот дым в носу. А теперь вот Мока мне выходит боком, и окурки я сосу. А теперь вот Мока мне выходит боком, и окурки я сосу. Ах, болит сердце, болят почки, что это давит мне грудь? Золотые вы мои денечки, мне вас не вернут. Золотые вы...
1: Который посетил, блядь, мало того, что провел голодное, блядь, детство в лавке у папы, блядь. Посетил, нахуй, остров Сахалин. Бог, какая пытливость была. Но после чего заболел чехоткой и умер. Нахуй, думаю, тебе было ехать в этот Сахалин, блядь, ты сука. Это же не самолетом лететь, блядь. Он пиздовал туда, он простудил себе все легкие, блядь. Из-за своей пытливости, блядь. Писатель. Как хуярил, все описал. Он там у него, сука, целый про этот централ, ебать, его колотить, блядь, про... Не про Ростов будет сказано, блядь, нахуй, про Сахалин. Там как бежали, блядь, сука, какая тяга к жизни. Два мудака с собой молодого волочили, блядь, чтобы его есть потихоньку, пока бегут нахуй. О, какая тяга к жизни была, блядь, Коля. Я думаю, нахуя им такая тяга к жизни, блядь. Вот у Чехова не было такой тяги к жизни, а он Чехов, блядь. А эти два муравья, блядь. Поедатели, блядь, сука. Каннибалы, ебать, их крутят. И Чехов все это описал. Ну, когда он все это описал, у него очень хуево со здоровьем стало. Потому что, когда все это опишешь, блядь, действительно со здоровьем хуево. Лучше про это и не думать, блядь. Но Чехов родился в Таганроге. Это в Ростовской области, блядь. Они побежали, где у них это БМВ-то перебивают, нахуй, бумера этого, блядь. Отдавай нахуй неперебитым, в пизду его, блядь. Он говорит, я только номера скисал, блядь. Сейчас стаканчик заварю туда, блядь. Езжайте, блядь. Да хуй с ним, с номером. Попиздовали, говорит, там на какую-то, блядь, дачу дальнюю, блядь. Там будем прятаться, искать, блядь. Короче, мокрое дело, хули там. А это уже организованное, причем она все, блядь, имеет. Они их по телефонам уже просвечивают, блядь, туда-сюда, сука, понимаешь, блядь? Говорит, сука, надо выключать телефоны все. И, говорит, батарейки на всякий случай вынуть. Они и по батарейкам, сука, найдут силовое поле. Ну, что ты, это, бля, продвинутые технологии, нахуй. Как этого замочили, бля? Дудаева, ёптать, в поле прям, блядь. По спутниковой связи, блядь, ударили ракетой в его мобильный телефон. Ты веришь, нет, Коля? А, бля, вот какие технологии, а ты говоришь.

Париж, бля, все творят, блядь. Ой, брат, вы все тоже поставлено, все дело чисто, бля. Они говорят, так, нахуй, нас уже, говорят, чувствую, ловит. Кто-то уже звонит и молчит, бля. Алло, алло, алло, бля. Они говорят, так, ребята, ну, нормально, говорят, все, в кино так. Ну, не злоупотребляют, конечно, блядь, этим делом, да? Ну, так, где надо, все вставят, так, по делу. По делу все, как у нас с тобой, все, чин-чинарем, бля. Вот, сука. Короче, блядь, выключают телефоны все, один... Блять, Котя-то говорит, а где же мой-то, блядь, телефон? Куда ты его дел-то нахуй? А, он, как выяснилось, горесть-то мой драгоценный, это задумка режиссера, блядь. Сценариста. Закатился куда-то, блядь, за торпеду. Как он туда попал, хуй его не знает. То он вроде сзади сидел, блядь. И там пи-пи-пи-пи. Периодически, знаешь, когда трудный момент, и вдруг... играет такая музыка. Так, сука, Серега Шнур, блядь, знаешь, он писал там этот саундтрек, блядь, туда. Ну, песенку такую ненавязчивую, блядь. Когда вроде что-то они едут, а там что-то идет, мол, никому ты нахуй тут не нужен, все мы помрем, блядь, все хуйня, блядь. Ну, как бы подчеркивая всю вот эту вот разъебистость этой компании, блядь, понимаешь? Вот так вот, а телефончик потом нашелся, блядь, да уже было поздно, блядь, там вообще много режиссерских всяких придумок, мне кое-что понравилось очень, хотя не сразу понял. Как думаю, например, после 2 дней баба забеременела и родила, блядь. Думаю, ну нихуя себе, блядь, инопланетяне, блядь. А потом понял, это задумка режиссера, блядь. Знаешь, как интересно знать зрителю, а что же там потом вот с этой бабой будет, когда 10 про других нахуй, понимаешь, ну хуль был, осталось и не видать. Так он показал, что она родила, кажется, по прошествии времени, хотя понял, прошло много-много лет. А он, я обещал, браток-то приехать, говорит, я приеду, говорит, Катя, люблю, говорит, тебя, блядь, говорит, люблю. Ну не блядь, он так интеллигентно все разговаривал. Все, пошел наш рассказ, блядь. Значит, Коля, корешь ты мой драгоценный, ты меня спрашиваешь, что такое матрица? И не ты один, блядь, задаешься таким вопросом. Я, правда, нихуя не задавался таким вопросом, блядь. Но когда посмотрел фильм, думаю, действительно, а что ж такое матрица, блядь? Вот ты вот хочешь получить ответ сразу, блядь, да? Не впадая в страдания, блядь, чтоб тебя в унитаз не спускали, блядь, не кололи тебя в сраку каким-то пером, блядь, в голову тебя не дырявили, блядь, не ширяли, блядь. Вот ты сидишь, пивко посасываешь, и хуй с ним, да? Выбрал хорошую, блядь, ты ситуацию. Мол, ты, Сюра, тут ебись, блядь. Я пока посмотрел 3 раза всю эту хуйню, ты понимаешь, нет? Я меня как будто самого всего исширяли, блядь. У меня мозги расплавились, блядь, раком просто, блядь. Это же, бля, усилие. Так что ты так тоже соберись внимательно, блядь, чтобы получить неравнозначный ответ, блядь. Что такое матрица, блядь. Сейчас по ходу дела и сориентируемся. Я тебя буду спрашивать, понимаешь или нет, блядь. А ты мне отвечай, блядь, что чувствуешь. Понял? Ну давай вот так, сука, Надя. Значит, естественно, блядь, фильм, сука, блядь. Ну, ломовой, блядь, там. Сука, навертели, конечно, блядь. Ну, как бы, блядь. Реальное с виртуальным мешается все, блядь. Компьютеризация полная, нахуй. То есть в компьютер прям, блядь, нахуй заряжают, блядь. Входят, выходят, куда хотят, нахуй, месяца. Ну, ты на это внимание не обращай, нихуя. А то потеряешь канву, блядь, нить, нахуй. Ты смотри, кто куда, зачем и чего, блядь. И почему, блядь. И все-таки в результате думай, а что же такое матрица, блядь. Пока не поймешь. Вот, значит, так. Там, значит, ну, такие, основной там, ну, там основной такой, хуй такой, знаешь, блядь. Ну, конечно, негр, Коля, как ты догадался, блядь? С первого раза, блядь, ёпта мать. Ну, только он не синий такой, такой лысый, коричневый негр, блядь. Губасенький такой, щербинка такая между зубами, блядь, такой, ну, такой обворожительный, так еще ебать иногда сделать, блядь. Типа, ну, я вас всех, сука, тут. Ну, в общем, такой обаятельный, сука, негр. Баба такая худенькая, кривоногая такая, блядь, ну такая хваткая, блядь. Брюнетка такая, знаешь, Никита такая, только черненькая такая, блядь. Вот она, значит, хваткая, блядь, мужиков пиздит, блядь, только так. Выясняется, что у нас еще старший офицер на корабле, блядь. На каком корабле, блядь? Колумб, ёб твою мать. Потом скажу, как корабль называется. Хотя могу тебе сказать сразу, блядь, пока не забыл. Новоходоносор, блядь. Что? Охуел? То-то, блядь. Почему так назвали? А царь такой был, блядь. В Междуречье, блядь.
В Персии, хуй знает в какие годы, блядь. На в ухо донасер, блядь, понимаешь? Насрал где-то, блядь, и назвали его так, сука. То ли на муху насрал. Не знаю, бля, короче, блядь. Это же персидский язык, ёпки. Фарси, хурси, блядь. Там хуй поймешь. Может, по-ихнему это цветок в пыли называется, блядь. Или как-нибудь так. А тебе все насер, блядь. У нас другие, понимаешь? У нас называют на там, фамилии, ёпта, американская, блядь. Лис Хёрли, блядь, ну. Хёрли ты лис, блядь, хочешь сказать. Фамилия такая Хёрли. Ну, не веришь нихуя? Я тебе заметку принесу, блядь. О чем думает лис Хёрли, блядь. Ну, если у них Хёрли фамилия, то ты веришь, нет? Все же у них тогда Хёрли по-настоящему будет. Какая разница в языках? Так что ты не пизди, слушай, сиди спокойно, блядь. Внимай, блядь, нахуй. Вот эта баба, зовут ее Тринити, блядь. Я сразу запомню, потому что Тринити Моторс, блядь, компания, блядь, по продаже автомобилей, нахуй. Вот это Тринити Моторс, блядь. В кожаном всегда, ножки кривенькие такие, блядь. Летает по стенкам, любит бегать. Ох, любит бегать по стенкам, блядь. Как ебанет по стене, блядь. Опа. И стоит нахуй. Ебанет по стене. Или зависнет, блядь, как... блядь, как паук, нахуй. Зависнет? Зависает, ёпты мать. Ну, короче, блядь. Этот, значит, Морфеус, негр, блядь. Морфеус, понимаешь, да? Морфий, блядь, сон туда-сюда, бог Морфей. Тут что-то наворочено, блядь. Она, значит, Тринити Моторс, блядь, и там еще чувачок один, блядь. Его вообще так... Андерсон, блядь, наш швед, ёпты мать. Том Андерсон, блядь, по кличке Нео, блядь. Ну, значит, неофашисты, блядь, неонацисты, блядь. А он просто Нео. Значит, новый, как бы. Новый такой паренек, блядь. Ну, мы сначала его не видим нихуя. Короче, блядь, тут, значит, такая щебутня, блядь, щепутуха, блядь. Короче, ломятся какие-то полицейские куда-то в подвалы, блядь, в канализацию. Там вообще часто в канализацию потягивают всех, блядь. Ты знаешь? Видимо, там просторно, блядь. Или все, запахи там такие все. Тянут туда, все туда тянет. Компьютер туда в канализацию, блядь. Все туда спускайся, нахуй. Так вот дверка, блядь, они говорят, мы, сука, сейчас, блядь, руки вверх, нахуй, блядь, дверь вышибают, берем, нахуй. Она так руки поднимает, и баба, блядь. Ну, первый раз мы ее видим, нахуй, такая черненькая, в кожаном, блядь, вся такая. Стройненькая, глазки голубенькие, брюнетка, блядь, Тринити, нахуй. Потом узнаем, что это Тринити, блядь. Значит, а там, значит, сверху такая история, блядь. Подъезжает лимузин, выходит, блядь, три хуя. Очень похожи на Шалевича, блядь. На Славика, блядь, в молодости, блядь. И смесь Толера Машина с Шалевичем, короче, блядь. Такой выходит, такой Шалевич, блядь. И говорит, лейтенант, нахуя это самодеятельность, бля? Он говорит, да мы ее сейчас, блядь, отхуярим так, что, блядь, мало не покажется, блядь. Куда ей нахуй бабе деться-то, блядь? У нас, блядь, взвод нахуй. Он говорит, взвода уже нет, пиздец взводу. Как, блядь? А вот так, сел в машину и нахуй. Не, говорит, нет, говорит, вернусь, нахуй, сейчас сам пойду. Я вам говорил, хули вы лезете не в свое дело, блядь. Ну, мы полицейские, ну идите вы нахуй, говорит, полицейские, блядь, хули вам тут делать, блядь, тут пахнет, блядь, сука, я не знаю чем, блядь. Матрицей. Пахнет, блядь, чувствуешь? Чувствуешь, нет? Он говорит, а кто такой, блядь, я не знаю, нихуя, блядь. Потом расскажу, блядь, говорит, сука. Спускается в подвал, говорит, и... А баба-то, блядь, в это время этих полицейских пиздит со страшной силой. По стенкам бегает, над одним зависла, блядь, ноги раскорячил, думаю, сейчас обоссыт. Нет. И поебалу ему ногой, блядь. И туда-сюда всех перестрелял нахуй. Пс. Говорит, сматывать удочки надо, блядь, нахуй. А я тут, блядь, и на кры. Она, значит, ломанулась, блядь. А эти мужики тут эти вот, блядь, в цвета хаки, блядь, у них костюмчики такие, блядь. Цвета картофельной батвы, блядь, это не за ней, блядь. Как ломанулись, блядь, гонятся, сука, стрельба. Она раз на крышу и по крышам, блядь. Как это, горки нахуй, блядь, знаешь, а потом хуя крыша кончается, она как пизданет, блядь, они за ней. Один чуть нахуй не обосрался, не упал, блядь, забрался, опять лезут. Она опять как пизданет, блядь. Потом как уже так пизданула, через все небоскребы как пизданет. Но это тоже не промах этот, блядь. Шалевич, блядь, все это хаки, блядь. Как за ней ебанет тоже, блядь. О, блядь, сука. Она хуяк? За уголок он пиздик, блядь, нихуя, блядь. Бежать за ней, блядь. И исчез нахуй. Только, сука, пронырливый, блядь. Пронырливый, сука. Она, значит, раз на улицу, блядь. И бежать нахуй. К будке автомата, блядь. Понимаешь? Они, у них такая фенька, блядь. Они все потом, ну, чтобы исчезнуть нахуй. Как бы из реальности, блядь. Куда-то к себе, нахуй. Они, говорит, там, типа,
чувак, оператор, блядь, куда мне нахуй смыться? Он говорит, там, говорит, на Уолл-стрит, бля, будка автомата, подходи к трубке, хуяк, и сизай, блядь. То есть она в будку, а тут уже, блядь, бля, фура такая хуярит, блядь, ёпты мать, а там сидит этот агент, нахуй. Агент уже тут, как тут, блядь, как он туда попал, нахуй, не удивляйся, блядь, ума не приложу, блядь, такая виртуальность, блядь, все смещается, блядь. Она раз в трубку-то. А он в эту тру... Как это, ебанет по этой кабине, блядь, машиной. И думаю, ну, пиздец, бабе. Ну, мы же не знали, что она, кажется, через трубку ускользнула, блядь. Исчезла, нахуй. А не раз, блядь, на обломке, ты говоришь, пиздец, ушла. Говорит, да, ушла, ну и хуй с ней. Мы, говорит, ее еще найдем, блядь. Теперь надо браться за Нео, блядь. Где он, сука?

0: А поверишь ли нет, Коля, кореш ему драгоценный, что мое, то есть Сюрина, творчество подвигает многих корешей творческого размаха, я имею в виду, конечно, внутри себя, на свершение больших творческих, как бы я бы сказал, задач. Не только вот там каких-нибудь поэтических и прочих, но даже чисто музыкальных. Рождаются такие рэп-шедевры, все я тебе задам. Ну, кореш его драгоценный, я, конечно, не разбираюсь в этих музыкальных жанрах, там рэп, хуеп, ну, может, какой-нибудь дэнс, ремикс, хуикс. Ну, пускай будет какой-нибудь хип-хоп. Конечно, конечно, все греха таить. Тут не нужно обладать, конечно, огромным композиторским дарованием, чтобы написать такой рэп. Надо только внимательно слушать Сюру, блядь, и натискать из Сюриных реплик очень важные, которые и составляют основу данного произведения, что и сделали кореша мои драгоценные. Все это, конечно, не просто так совершается, а только под влиянием выпитого ростовского портвейна под маркой Сюры Каретного. А я и не удивляюсь, ибо он не только бьет по кишкам, как я тебе уже говорил. Помнишь ли мою рекламу, кореш самый драгоценный? А? Как говорится, наш ростовский портвейшок достает аж до кишок. Он не только по кишкам бьет, и не только укрепляет ягодицы, как некоторые тоже товарищи утверждают. Он дает хорошую работу уму, благодаря отобранной лозе. Хорошему качеству выжатого материала, я бы сказал, вино материала, хорошей гигиене труда и прочее, прочее, прочее. И никакой разбавки, бля, и никакой добавки. Я имею в виду спиртовой. Все только своей, как говорится, своей вот этой вот силой солнца в бокале. Как говорят поэты, кореш ты мой драгоценный. Так что предлагаю тебе налить этого протяжка, выпить, а потом послушать. Ну, здорово, кореш ты мой драгоценный, Колян. Ну, чего сидишь, девать меня небось, бля. Хорошо, чего взял-то? О, Агдам. Агдам, правильно, смотри, и правильно взял. Сколько градусов? 19. А то есть такой, знаешь, Агдам. 18. Такого Агдама, запомни, не бывает нихуя никогда, бля. Все, не знаешь нихуя? А, пизда. Если б не я, б ты его и Пушкина не знал, блядь. Я еще про Лермонта тебе рассказывал, пизда ему. 185 лет со дня рождения. Да не, ну он не живет нихуя. Ты что, блядь, убили на дуэли, блядь. Вот, вот я тебе про дуэль, блядь. Дуэль это такая сука, блядь, была штука, блядь. Это сейчас тебя нахуй послали в трамвай, ты говоришь. Это сам пошел нахуй, блядь. И никто нихуя. А тогда нахуй ответь, блядь. Как нахуй, блядь? Да нахуй вообще, сука, знаешь что? Замесишь шпагой нахуй напополам распилю пизду, блядь. Выбирай оружие производства нахуй. Либо, говорит, на шпагах, либо ну, на этих пистолетах, блядь. А пистолеты такие здесь были, блядь. Камень заложишь, он все это, сука, как пули дум-дум, всю ебалу разворотит нахуй, блядь. Понимаешь? И летит медленно, сука, и вращается, блядь, Коля. Ебать ее, сраку, там пороху как напиздуть, а порох, знаешь, такой, блядь, это сейчас без дым, а так дымные все задыхаются нахуй, секунданты падают в обморок нахуй, доктора не знают, кого откачивать в пизду.
1: Колян, ёпты, врубай чихпых.
0: Дуэли — это трагедия русского народа. Вернее, не народа, нихуя, верхушки. Верхушки русского народа, бля, где всё это, блядь, копошилось, звенело, бля. Это наши лучшие поэты. Пушкин, Саня, бля. Миша, блядь, Лермонтов, бля. Врубай, в такие годы отдать концы, Колян. Вот мы сейчас с тобой сидим, блядь, яйцами трясём на нашей кухне, блядь. У тебя уже, вон, даже волосок седой, это вон из-под трусов, я вижу, блядь. Смотри, о! О, мудя посидели. Колян, поздравляю, бля. Мы уже с тобой посидели в пизду. Не, не в пизду, а нахуй. О, это точнее будет сказано. Посидели нахуй яйцами, бля. Вот так вот, наливай. Вот я тебе сейчас скажу. Я ведь после Крыма, бля. Я ведь, сука, по грибки сходил, блядь. А грибки, сука, это великая русская охота, бля. Вот ты по рыбалочку похуялся, да? Крючи очи, блядь, золотая десна, новые русские, пизда. Ты иди нахуй, надень, бля, кирзовые сапоги по утрянке, блядь.
1: Ну, надень так, чтоб тебя в сраку комары не зялили, бля. Что-то такое погрубее, бля. Только грибки, они столько повылазили. У них только залубки показались, блядь, понимаешь? А я их хуяк под залубку, хуяк, и собираю, бля.
2: Вера, вот ты сейчас берляешь, да, сидишь? Ты закусываешь, да, протечок, бля? Это вот с чем ты закусишь, бля? Вот это вот, что это такое на тарелке лежит, бля? Вот это вот.
1: Грусь, пизда! Грусь самый настоящий в Владимирской области, блядь, собранный, блядь. Мной засоленный, блядь, сурый, блядь, понимаешь ты? Вот и если ты не рыгаешь нихуя, нет? Ешь, потому что водочку пьем, пизда. А ведь ты знаешь, что я любитель портвейна? А почему?

залупа, блядь, маленького мальчика, блядь. Вот такой, блядь, залупочка такая, блядь. Он столько, ты его опустишь, берет за ножечку его, блядь, он обрезанный, блядь. Короче, блядь, ты берешь его нахуй в горло, какие-то хуяк, а он стоит, только начинает потихонечку проскакивать. Так чтоб его задавить, собаку, ты берешь 70 грамм водочки. Не 100, Колян, а 70 грамм водочки. Уяк! И водочка на него давит, и он туда тебе, блядь, в желудочке хуяк и падает. И лежит, как собака усопшая, блядь. Он лежит, как мертвый, блядь, камень в степи, блядь. Но если ты все грамотно делаешь, понимаешь? Вот чтобы у тебя грибок не вышел посмотреть нахуй наружу, блядь, его надо аккуратненько заложить, блядь, водочки и доперебарщивать, блядь. И вот заметь, только у нашего русского народа за... с водочкой закусь грибком, блядь. Встретил тут кореш одного, блядь, Серегу, блядь, нахуй. Я говорю, Серега, все как здесь, блядь, 100 лет не виделись, нахуй. Он говорит, сука, только что с больницы, Сюра, блядь. Я говорю, как нахуй с больницы? По тебе не скажешь, лицо вроде нормальное. Он говорит, грибками на медне закусил и пиздец. И говорит, по-настоящему, как у великого Ленина, блядь, с галлюцинациями, нахуй. Что ты съел, мухоморы, что ли, пиздан? Дедушка Ленин любил мухоморы, блядь. Кстати, насусил, блядь, втихаря, да? Он говорит, блядь, сам не заметил, как схуячил. Я говорю, ты водочки-то выпил, пизда? Он говорит, не, нихуя, я сейчас не пью, я в завязке. О, пизда! Кто ж так делает, блядь? Я ему говорю, пизда. Ты сам пойми, кто же грибки, блядь, без водочки ест, бля? Только с водочкой грибочек, идиот. Даже жареный, бля. О чем говорить, Колян? Так что я это вот дело, тихую охоту, я ее, блядь, обожаю. Но только с водочкой, блядь. С водочкой, Колян, блядь. Если ты у подводочков, все нормально, блядь, сука. Я дизентерею, блядь. Мы, сука, подыхали нахуй в одном селе, в каком-то, блядь, на Рязанщине, пизданщине. Грязь, блядь, снякать. Дрищем все по носам, блядь, со всеми корешами. Один говорит, нахуй, водки, блядь, и соли туда. Как заебенили, блядь, так замешало. Не просрались неделю, блядь, остальные все заболели, нахуй. Все лежали, блядь. Ты пойми, Колян, не за столом будет сказано, блядь, водка на глиста, сука, убивает, глиста, понимаешь? Сам выпадает и еле-еле на ногах отскакивает, нахуй. Не говоря уже про микроба. Вот, я понимаю, водочка сегодня, она глиста на лету убивает, он у тебя не успел в киску винтиться, на него хуяк, и он уже из стараки выпал, блядь, в обмороке нахуй, сотрясение мозга, пиздец, я не, даже не отползает, блядь, вот так, сука, понимаешь, а плесень, блядь, это, сука, грибок мелкого класса, один ученый из него начал делать пенициллин, который тебе в сраку, помнишь, кололи, блядь, которая свинка была, блядь, в детстве, и скарлатина, и коклюш, и тебе все ебенили в сраку, вот всю эту плесень тебе в гнали. Вот ты весь до сих пор зеленый весь, блядь, оплесневел, понимаешь ты, блядь? Ну, зато ты жив-здоров, блядь. А вот ты, кстати, Колян, совершенно, блядь, вот с плесенью не употребляешь нихуя. А ведь надо, блядь. Я говорю, я сначала под сальмом был тоже, думаю, что такое, блядь? Сыр, говорит, ракфор. А я говорю, что он такой зеленый-то, блядь? Он плесневый прям весь, нахуй. Он говорит, в этом-то весь и кайф мне. Объясняет мой кореш, блядь. Говорит, ты там же все, блядь, там микробы, витамины, белки и углеводы. Я говорю, какие там нахуй белки, блядь, говно одно. Говорит, ты попробуй, пизда. Пахнет так говнисто, ну знаешь, что-то в этом есть, бля. Это сыр, он естественным путем возник, понимаешь? Мальчик, блядь, забыл в пещере там это вот, ракфора, блядь. Пошел овечек пасти, блядь. Ну, ему мама дала, на тебе сырку овечью. Овечьего, заметь, блядь. Значит, из овечьего молока сделан, блядь. Он оставил, забыл, пришел на следующий день. А там все зеленое, блядь. Только что червяки не лазят, а червяков нету, блядь. А зеленый, он говорит, а есть хвост, он говорит, забыл, след, взять. Он говорит, попробовать что ли, блядь, или нет. Сука, не подохну ли я нахуй, мальчик, блядь, молодой. Он говорит, ну не сохнет, нет. Говорит, потом говорит, ой, блядь, как хорошо-то. Ой, как вкусно-то, бля, и схуячил все. Да, не, а кусочек принес батя. Говорит, батя, посмотри, какой сырок. Он говорит, пошел ты нахуй, сынок, блядь, принес какое-то говно, блядь, зеленое. Он говорит, ты, батя, попробуй, я попробовал, мне даже силы прибавилось, блядь. Прям я бегаю, блядь, овечек пасу, всем пизды даю. Он говорит, ну-ка, дай попробуй, блядь, может, я матери пизды наваляю. Говорит, как съел, говорит. О, это ракфор. Ну, ты знаешь, вот, Колька, я тебе скажу, я с него серу, блядь, у меня так. Какое расстройство! Видать, эти микробы, сука, проникают, когда водяру не пью. Понимаешь, какая история, блядь? Знаешь, как это, блядь, тоже, блядь, у каждого свои дела, блядь. Вот одну бабу пригласил, блядь, говорю, пошли нахуй, блядь, говорю, посидим, попидим.

блядь. Взял шампанское, умудрился, она говорит, хорошо, что шампанское взяли. Она со мной на вы, говорит, блядь. А с пива я пердю, ёпты мать. Я говорю, нихуя себе, блядь, откровение, пизду. Как мне с ней после этого быть? Такие простые люди, блядь. Тоже кефир пьет, небось, нахуй. Причем кефир, ты знаешь, тоже, бля, по-разному бывает. Это какая-то княжна, пизда, где в горах Кавказа, ее уёб какой-то, блядь, кавказский князь, блядь, в результате она ему подарил какую-то пизду, эти палочки, нахуй, эти ёбаные, как эти, дифтерит ебучий, блядь, микробы, блядь, эти вот хуёбы, блядь, бактерии, блядь, эти ёбаные, блядь, в стакане она с собой носил где-то между сиськами, блядь. Она, это, великую тайну кефира везла, блядь. Куда ты везла его в пизду? Из Голландии, из варяг в реке, нахуй? Везла, ты везла с ее. Выебли нахуй ей. Своих микробов надавали. Она этими микробами расплатилась с ним, блядь. И говорит, на, получи, блядь, тебе кефир, нахуй. Брось молоко и будь такая... Какое говно, блядь. Вот, сука, он бросил, блядь, и правда говорит, ой, ну и говно. А с утра попил, вроде полегче стало, с перепоя, блядь. А там по-разному, когда кефирчик свежий, он, блядь, значит, завязывает. То есть ты серишь круто. А когда кефирчик уже старенький, то тут ты так дрищешь с него, блядь, что тебе мало не покажется, Колян. Так что я кефир не пью, блядь, хуй знает сколько. Да хуй мы про кефир с собой здесь пиздим. Наливай, блядь, портвейну нахуй, ёбнем, да и все в пизду.

0: А то ведь, слушай, Колян, бля, чего отчебучил, бля? Ну, фантазер был охуительный просто. Охуительный фантазер, бля, Гоголь. Ну, сука, бля, вот талантище, бля, понимаешь? Так вот, Гоголь, пизда. Он родился, блядь, на Полтавщине. На хуторе близ Диканики, ёпты мы. И написал потом рассказы, блядь, вечера на хуторе близ Диканики. И описал, как там было хуёво все. Как все росло, как все жрали охуительно, блядь. Жратвы было дохуя. И все валилось нахуй, какие лузи были гениальные. А потом говорит, а Днепро? Днепро, Коля. Помнишь Днепро, речишка? Я ее знаю, собака. Она же была русская. Все, пиздец, все. Потеряли нахуй. Украинская речишка Днепро. Он говорит, редкая птица долетит до середины Днепра. А долетит, пизанется нахуй. Упадет в пизду, крылья растопырит и пиздец. Предполагал великий гений Гоголь, что птица не долетит. Сам пытался, блядь. С обрыва сорвался, пизданулся несколько раз, блядь, как летел, сука. Кстати, вот, Колян, самый был русский писатель, блядь, Гоголь. По-украински ни слова, нахуй. Не разбавлял на их мове. Говорит, да, он понимал, это как Бонни и Эм, ёпта, Коля, блядь. Если бы они пели на Ругинском, они бы хуй вышли, блядь, в свет. Они же понимают, блядь. Или эти шведы, блядь. Если бы на своем ебучем шведском языке ковыряли, блядь, маны-маны, блядь. И как у них там деньги-то, блядь? Эти вот кроны-кроны-кроны. Да хуй кто поймет. Маны-маны, блё! И все, весь мир у их ног, блядь. Ебическая сила, Коля! Что значит вовремя перейти на нужный язык? Вот и я скоро отсюда перейду на английский, сука, блядь, завалю Запад, блядь. Я им, сука, ну, только слово «блядь» я не могу заменить, а по-ихнему «блядь» знаешь, как бывает? Блядь, а хуй, не знаю, не советовался, нихуя. Это «fuck you!» Это хуйня, Коля, блядь. «Fuck you» это так, знаешь, блядь. Кошку, блядь, все равно, чтобы поддеть под жопу ногой, блядь. А вот сказать по-русски, а вот в рот тебе хуёв тачку, блядь. Они хуй так скажут, блядь. Они усерутся. Нет у них такого, Колян, языка, блядь. Поэтому я не перейду нихуя на английский язык. Не перейду я на этот ебучий язык, потому что по нём всё одинаково, блядь. Тут сидел у меня один, блядь, подъехал, сука, блядь. Так, сука, блядь, иностранец, блядь. Ну, по-русски говорит, говорит, знает язык, блядь, любит. Сука, проникся, понимает все многообразие языка, блядь. Я говорю, ты, как тебя зовут? Он говорит, Джим. Смеется, сука, говорит. Я говорю, он говорит, Коль, великий шекспировский язык, блядь, я Шекспир. Ну, кто, не знает, кто такой? Ну, Гамлет, пиздец, я рассказывал, который все отрицал, блядь. Говорит, все нахуй. И то, вот смотри, вот язык. И все нахуй, одно слово только, блядь, вот нихуя. Он говорит, а что, великий русский язык? Я говорю, пизди, пизди, приятно слушать, бля. Я говорю тебе, ты чего? Вот ты выебываешься, вот это как называется вот эта хуйня? Показывай на стекло, бля. Он говорит, глаз, бля. Я говорю, какой глаз, бля? Ну не глаз мой, бля. Я говорю, глаз, бля, у них называется. Я говорю, а стакан как называется? Он говорит, глаз, ёпта. Я говорю, а как вот это называется пизденка, бля, стеклышки, бля? Он говорит, глаз, бля. Очки, блядь, сука, блядь, как называется, я слепой, блядь, уже старогей, нахуй, блядь. Он говорит, глаз, блядь, нихуя себе Шекспир, блядь. Я говорю, как Шекспир обошелся пятью словами, блядь? Это, он это, у нас что? Очки, блядь, стекло, стакан, стопочка, рюмочка, блядь, фузерчик, блядь, лафетничек, из которого мы сейчас с тобой и ебанем. А это пизда. Кружка, блядь. И все. Пушкин великий сказал, выпьем с горя, где же кружка? Если бы он сказал, выпьем с горя, где же глаз? Представляешь, баба его не поняла бы, блядь, Арина Родионовна сказала, Пушкин, ты что, ебнулся, что ли, блядь? Из глаза пить будешь, нахуй. Она не поняла бы нихуя. Не поняла, и правильно бы сделала, блядь. И Пушкин был бы ебанько. И даже Гоголь, он, знаешь, как он с Пушкиным был знаком. Он ему писал, Дмитрий Львович. Писал, пизда. Что ты головой мотаешь? Писал ему письма. Кто ему дал, блядь, идею-то, пизда, написать великий роман, нахуй, «Синель»? Пушкин, пизда! Он говорит, у меня, говорит, есть в загашнике. Он ему все писал письма. Ого, это, бля, Гоголь, это непростая штучка, блядь.
1: Гоголь Пушкина объебал простотой. А почему, говорит, на Руси? Одна я простота хуже воровства. У него попиздил столько всего.
2: Ты, блядь, Коля, блядь, ты молчи нахуй, я тебе говорю, молчи. Он ему писал письма.
1: Здравствуй, дорогой Саша Пушкин. Я, говорит, тебя люблю. Я, говорит, тебя целую, ты гений. Вышли мне какой-нибудь сюжет, блядь. С любовью, твой Коля. А он его знать нихуя не знает, говорит, ну, сука, наглец, бля. А Пушкин открывает письмо, говорит, какой нахуй Коля, блядь. Я его первый раз, сука, вижу, блядь, слышу, блядь. Да, говорит, есть такой Гоголь, блядь. Ну, так, мудил такой гремышный, мотаясь там по этой вот Малороссии, блядь. Тогда же Украины не было нихуя. По Малороссии мотаешься, там пиздой, хуй трясет.
3: Сука, ты понимаешь, у него такое было желание славы, блядь, въезжать в город нахуй.
1: Раньше, когда въезжаешь, наверное, застава стоит, блядь, понимаешь? Вот, ну, это Калужская у нас была, понимаешь? Вот.
3: Так вот, Колян, на этих заставах, понимаешь ли, блядь, проверяли, кто едет нахуй, чтоб какой-нибудь хуй не... Ну, там, блядь, частенько разень какой-нибудь припиздует.
1: Это у нас сейчас какой-нибудь чеченский террорист, блядь, с динамитом нахуй, полны карманы набьет себе, в сраку засунет и приедет в пизду. Проглотит все нахуй, блядь. И придет, и запиздует какой-нибудь дом у нас, блядь. А тогда хуй проедешь, блядь. Они хоть и сидели так-то, 3-4 мужичка, блядь. А хуй-то? Ты кто нахуй? Ага, хуй пальто, нахуй. А если ты, блядь, добрый человек, заходи нахуй в Москву, блядь. Вот так. И все это, в демощах писали, кто приехал, понимаешь? Ты Гоголь это знал, пизда, понимаешь? Он знал, и все им прикидывал, каким, блядь. Он простой был там, учитель, блядь, а он пишет. Калежский асессор приехал, блядь. Ну, они не проверяют документ, верят на слово, блядь. Тут солидный человек, хули там говорит, блядь. Ну, как калежский асессор, не знаешь, кто это? Ну, это, блядь, ну, хули так, как генерал, ебать его в сраку, блядь. Понимаешь, генерал, блядь. Все время любил. Он был там каким-то лейтенантом, нахуй. Все время любил. Я генерал, нахуй. Пишет и все, блядь. Говорит, а вечером в ведомостях, нахуй, в газете пизда. Во какая цивилизация была. Вечером в газете пиздуют. Проехало 5 калежских асессоров, блядь. Один хуй и 3 купца, блядь. Понимаешь ты, нет? Так этот хуй, Гоголь, а хули он приехал, бля? Петербург, никто его не знает, все нахуй посылают, он ходит, блядь, ну, длинные, бля, волосы висят, нахуй. И ходил он как Гоголем этот, Гоголем, курочкой, блядь, этой хуёвой, бля. Ну, ходил он, значит, и преподавал в каком-то, блядь, там институте, бля, педагог, хуй, блядь, его там все нахуй посылают, блядь, понимаешь? А он говорит, ну как же мне пробраться-то, блядь, до славы? Отчуял в себе силу неминучую, как Илья Муромец, блядь, ты понимаешь? В смысле, не силу поебал дать кому-то, а силу в мозгах, блядь. В мозгах охуительная сила его распирает, блядь. У него всякие замыслы, блядь. Хотя у Пушкина он, конечно, я тебе говорил, блядь. Он спиздил до хуя, блядь. Ну, подай мне только замысел, Саня, блядь. Я сразу напишу, блядь. И написал, и сука, блядь. Пойми, вот в чем дело-то, блядь. Один скажет, дай мне, блядь, я это сделаю. Хуй сделает, блядь. А я-то сказал, да, сделал. И сделал, блядь. Вот в чем история, блядь. Таланта в ровне всех пых. И все говорит. Слушай, говорит. Значит, пишет маме, блядь, так ему хотелось пробраться в эти верхаты, блядь. Он с Пушкиным-то, блядь, хуй виделся, когда один раз там где-то мельком, блядь, за углом, нахуй, хуё, блядь, Саня. Он говорит, да пошел ты на, я тебя не видел, нахуй. О, понимаешь? Он говорит, мама, пишет маме, блядь, мама, будешь мне писать, в рот мягких пых, ты пиши, блядь, Царское село, адрес дает, блядь, Царское село господину камер-юнкеру Пушкину, блядь. Понимаешь? Ну, он... Камер-юнкер был-то не знать нихуя, при дворе пизда, ошиваться должен был, блядь. Как суббота надевай пиджак и хуярь. Просто бери свою супругу Наталью, блядь, и нахуй. Созерцать, чтоб все ее могли, блядь. Понимаешь? Выход, ёптам, обезяловка, пизда, обезон, блядь. Царь, не явился, блядь, царь всех нахуй, так? Кто нахуй? Пиздец нахуй из камер-юнкер всего, нахуй, блядь, понимаешь? А он не любил эту обезяловку. У меня творчество, я пить стихи пишу в это время, блядь, а мне надо нахуй на эту вечеринку пиздовать. Я сам стакан пизданул в углу, и Руслан Людмилу нахуярил, блядь. Все, блядь. Ты понимаешь, блядь? Какая обезяловка, блядь. Тянут, не дают людям писать, блядь. А он их распирает, блядь. И Гоголь распирает тоже, блядь. Понимаешь? И он пишет маме, мама, блядь, пишет Царское село Пушкину, блядь, для Коли. Ебать мои старые костыли. Во какой же рань. Пушкин-то не знал нихуя. Писать письмо, блядь, от мамы Гоголя, блядь. Для Коли, блядь, передать Коле нахуй. Ой, кто такой нахуй? Нихуя не знаю, блядь. Какой Коля в пизду? Да Гоголь ему, говорит, окружающий, блядь. Гоголь, пизда. Ко? А кто такой нахуй? Ну там, помнишь, мелькнул, блядь, такой носатый, волосатый, блядь. Ну это Гоголь и есть мелкий такой, блядь. Вот ёб твою, как же он, блядь, посмел. В рот мясих пых, а уже нихуя не сделаешь карте место, пизда. Ох, Гоголь, хитрый был в этом отношении, блядь.
2: Тот прям Пушкин, говорит, Пушкин. Целую твою жену Марию Ивановну. Знал, что Наталья Николаевна зовут, все время писал всякую хуйню. Вот ты написал несколько произведений.
1: Одна из них, как один хуй, собирался жениться, блядь. И так не женился, в окно сиганул и упиздовал. Не смог. Мозг голубой, а хуй его знает. Вот он, сука, у него какой-то в голове был перелом, Колян. Вот он, сука, почему великий, бля, Гоголь? Потому что у него, блядь, у него шло все, из него прям все лилося, блядь, лилося. Тут один, правда, по телеку выступал, когда была это вот, ну, перед годовщиной, блядь, 200-летий, блядь, Пушкин, говорит, вот, талант, говорит, а вот Гоголь, говорит, гений, бля, один писатель какой-то, бля, ну, неизвестный нихуя, но это его личное мнение, бля, я, правда, подохуел немножко и думаю, бля, ну ты смелый чувак, бля, иметь свое мнение, конечно, бля, при такой загрузке, бля, понимаешь, но вообще-то я думаю, что Пушкин все-таки, бля, гений, сука, так же, как и Гоголь, кстати, бля, только он первей был, понимаешь, и разный жанр у них, бля, тот стишары писал, стишары, бля, а этот просто литература, бля, а Пушкин и литературу писал, кстати, бля, между прочим, ну, писал дохуя, поиски Белкина, там, хуй знает чего, бля. Ну, да хуя у него, короче. Почитайся, узнаешь, бля. Или я тебе расскажу как-нибудь все поиски Белкина, как махану нахуй на одной кассете уместит у нас все, бля. Ну, короче, бля. Гоголь, бля. Я тебе про кого говорю-то, бля? О, ведь, блядь, какая история, бля. И все время он вот эту мистику наводил, бля. Ты понимаешь, мистифицировал. Великий мистификатор Гоголь, блядь, между прочим, блядь. Недаром он написал, блядь, Вия, блядь, этого, где там этот хуй, блядь, в церкви сидел и гроб летал, и пизда оттуда, блядь, чуть его не обоссала, если бы он круг не сделал, блядь. Ты понимаешь, блядь, это вот ведьма, ебать, ее старые костыли, блядь. Померла нахуй. Надо ей кол был сразу захуярить, блядь, осиновый, блядь, в грудя, блядь. Тогда она хуй бы поднялась. Ну, а там-то вазы надо, блядь, тащить этих осиновых дров. Ни хуй какой-нибудь собой, ни дубовых, блядь, осиновых, Коля, блядь. Вот он все он знал, понимаешь? И вот он такой был заебистый мужичок, блядь. Ты понимаешь, и даже когда стал помирать, рано помирал, блядь. Говорит, все, пиздец, я помираю. Говорит, Коля, ты что, охуел, блядь, у тебя все жизненных сил, да хуя, а? Планы, блядь, планы-то, громадье, ебать, мои старые костыли, где вторая часть мертвых душ, ебать? Я говорю, я сдох нахуй, все в пизду. Как сдох, блядь, а мы прочитать хотели, блядь. Ну, хуй прочтете, блядь. У меня оттуда сверху пришло, говорит, хватит хуйней заниматься, блядь. О, пиздец. Да как же так? Нет, нахуй, говорит, блядь. Ну съешь котлетку хоть, блядь, хуй вам. Говорит, ни с кем нихуя, лег нахуй. Пролежал несколько дней, одно вино пил с водой, бля. Вот, сука, этот итальянский заквас его, бля. В Италии всем привык, бля, вино с водой мочить, бля. Ой, пил. Потом уже пил, говорит, и пить уже не хочется, ссать не хочется, срать не хочется и жить не хочется. И в 40 лет спокойно оттопырился. Только, говорит, проверьте, блядь, не сплю ли я, блядь. Очень боялся свою похорону живьем, нахуй, понимаешь? Проверьте, говорит, мне хоть зеркало поставьте, может, какой пар образуется, блядь, ну, к ноздрям, в смысле, пизда. Не понимаешь ты нихуя. Это называется литургический сон, пизда. Сколько таких похоронил-то, блядь? Ты знаешь, одна, блядь, пришла, пизда, ее. В Мордовии дело было, мне сосед рассказал. Блядь, ты чего, похоронили нахуй? Живьем, блядь. А там какие-то хуи, увидели у них золотые зубы, блядь. И что-то, и раскопали ножички-то, блядь. Она встает, блядь, говорит, а, блядь, они хуяку, блядь. Нахуй лежат, блядь, оба. Она приходит домой, тук-тук-тук, блядь. Кто там? А, хуй вам, блядь.

Открывает дверь доченька, бля, в рот. Уедь, тоже попадли родители все. Ну, короче, все охуели от радости. Вот Гоголь этого боялся, его очень боялся, чтобы его это вот не похоронили вот так вот, блядь, ты понимаешь? А он бы был, оказался жив, потому что он как-то медленно так засыпал, замирал. Вот прощался как-то, вот, забирал его Господь к себе. Он верующий был очень, блядь, очень верующий был, блядь. Понимаешь, вот так вот и вот как-то вот он при желании такой славы, понимаешь? Я тебе к чему говорю, Колян? Не надо такой хуйни, блядь, хотеть. Вот тебе Бог дал талант, блядь, сука, да? Он тебя нагрузил, блядь, вот ты живи по таланту, блядь. Ты живи, бля. Не надо туда рваться, потому что потом все так нахуй оборвется, блядь, не захочешь тебе нихуя. А туда не унесешь нихуя свои эти, блядь, квартиры, блядь, золотишко, блядь, всякая хуишка, блядь, все это, блядь. Понимаешь, смотки эти, хую всю эту, не утащишь ты туда. Как Господь позовет... Оттопыришься спокойно, бля, вот так вот. Так что живись миром, Коля, наливай в пизду. Ну, ребятам пришлось, блядь, не сладко, нахуй. Короче, блядь, объебали ментов, туда-сюда, короче, приезжают с этими еще, блядь, дальнобойщиками, а там целая орава, блядь, с бабами сидят, покоцанные все такие, ну, тоже на воздухе живут, ёптать, люди, блядь. Один говорит, ну ёптать, что делать, надо деньги отдавать. Он говорит, пошли нахуй они с этими деньгами, мы их сейчас там покоцаем. Цепи взяли, всякую хуйню, говорит, пошли, бля. И на нашу братву надвинулись, блядь. И давай колеса им тыкать, блядь, колоть, сука. Тут тоже есть всякие нестыковочки, я заметил в этом кино. Кололи передние, а меняли они потом задние, блядь. Но это уже недогляд помощника режиссера, бля. Это точно недогляд, блядь. Это такое бывает, бывает. Выходит в одном пальто, а входит в другом, блядь. Были такие фильмы, сука. А уже переснимать хуй, сезон прошел и денег нету. Вот так всегда и бывает, блядь. Ебалом щелкают, блядь, а, блядь, вот помощник режиссера сидит. А в чем вы снимались позавчера, блядь? Угу, то-то, блядь. Ну тут не доглядели нихуя. А, заднее колесо сменили, один хуй, ну ладно. Причем сменили-то как... Из какой-то, блядь, где-то в этой деревне глухой, блядь. Чуть ли не с комбайна он снял это колесо. Какую-то нашел такую шалагу, чтоб на BMW 710-ку, блядь, подошло такое колесо. Ты ебать колотить, блядь. Это неправдоподобие. Вот здесь неправдоподобие. Позвольте, товарищ режиссер, с вами не согласиться. И вы, товарищ сценарист, тоже. Примите, блядь, во внимание, сука. Больше такое не пишите, нихуя. Ну, короче, ребята, бля, едут нахуй туда-сюда. С этими начали разбираться, блядь. Что, блядь, куда нахуй? Это, блядь, когда уж колеса стали колоть, этот, блядь, его уже достал волыну, блядь. Давай хуярить, блядь. Короче, похуярили. Но все-таки нашему братку одному вот этому, из-за которого весь сыр-бор-то начался, блядь, у которого белый мерседес отнял. Это из-за него, у Димона, блядь. Ему, сука, отверткой заебенил один этот мелкий вот этот вот чувачок, блядь, сиплый, блядь. Заебенил отверткой ему в живот, блядь, или в бочину куда-то. Ой, блядь. Сука, тот стонет, они, значит, на машине уёбывают, блядь, а этот, значит, потом, этот сиплый, тоже, значит, ему тоже как бы за это пришлось. Он решил с бабой там поразвлечься, блядь, а та, значит, уже сиськи распустила, вот такая медовая такая бабина, блядь, прям в кабине, нахуй. А это что за отвертка? Раз её в окно, он говорит, о, пошла ты нахуй мою отвертку, блядь, ты что делаешь, сука, блядь? Ну, я понял, что он никакой нихуя не мужик, и ебаться ему совсем не хотелось, блядь. Думаю, зачем она сиськами над ним трясла? За отвертку бабу прогнал. А он, оказывается, этой отверткой пизданул-то, бля. Ну, он, значит, один вроде как поднялся, кабину поднял, эту хуйню, да? А там у него нету штопора, он поставил туда какую-то палочку, блядь. А на палочке хуяк, он туда залез, и она ему по ногам хуяк! И, как понимаем, опять показывают ретроспективу, блядь. Что прошло, мол, столько лет, он остался инвалидом. Он сидит, блядь, обезноженный, еще и мычит. Он еще и без речи. А в это время баба его тащит домой какого-то хуя. И прямо у него на глазах собирается, можно сказать, прелюбодействовать. Вот как он оказался наказан, блядь. Ну, не знаю, может, для кого наказание, а для кого и что, бля. Не в этом дело. Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю. Значит, этот таможенный городочек, блядь, построили, все такое, блядь. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались в пизду. Ну, не все, конечно, были, которые, ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь,
Смоляные ребята, блядь, обезжать нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью. Пиздят. Пиздят, мне один висюн рассказывал, пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от Московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков, капиталистов и прочих, блядь. Ну, капиталистов тогда еще не было нихуя, но помещики были, блядь. И кровь они из них, конечно, пили, говорит, поди туда, нахуй, поджопник с утра. Не похмеляли, блядь, ужутые дела. Встает, например, там раб, да, блядь, вот ты раб, например, нахуй. Ты, мол, хуль то-то-то, блядь. Мол, отсёшь Петрович, не хочешь, блядь? У барина, блядь. Пивка бы, блядь, хуйка в зубка, понимаешь? И пизду я отсюда в поле, нахуй. Снопы вязать, блядь. Если мне и потеть-то не о чем, блядь, сейчас умру, нахуй. Хуй, похую, ты раб, блядь. Умирай. Вот такой пошел снопы вязать и уебешил, блядь. На юг России, блядь. Как будто не вернулся, блядь, забыл, нахуй. Все, он вернулся, говорит, мне там похмеляться не дают, а я в вольницу, блядь. В хлебопашество, город Азов там, нахуй, был. Там турки тоже пиздовали, так Александр Васильевич Суворов и там им пизды дал в свое время, блядь. Говорит, нехуй сюда соваться. Далеко ебанули, блядь. Мало того, что вы всю Нахичевань нахуй там перерезали в пизду. Они армян, знаешь как, блядь? Прям как увидят армян, так резать нахуй. Армяне уже взмолились, говорит, хули вы до нас доебались, турки, блядь. Ну тут... Вы хоть Османской империи? Ну мы-то, блядь, маленький народ, что вы нас заебали? Одни же во Францию пизданули, до сих пор там живут, нахуй. Говорит, хоть турков там нету, они и там сейчас уже, блядь, турки. Говорит, там Шарль Азнавур, блядь, великий певец, говорит, вот я организовал тут колонию для всех, говорит, которых перерезали турки, блядь, приходите, нахуй, в пизду. Они все туда, армян-то. Да не все туда, конечно. Ты знаешь, что 20% населения, сука, в Ростове армяны? А, блядь. И Нахичевань там есть, сука, они перенесли с тобой. Ну, когда их оттуда погнали, они Нахичевань схватили, нахуй, перенесли, говорит, Нахичевань на Ростове-на-Дону, бля. Ну, в смысле, на Дону. Вот так, блядь. Почему? Армянцы потому что, блядь. О, их же тоже, блядь, можно понять. С их бэбихами и делами, блядь. Куда нам деваться, нахуй, там турки пруд жмут, блядь. Александр Васильевич Суворов им пизды дает периодически. Но периодически, а периодически они дают пизды нам. И начинается пиздосплетение, блядь, Коля. Хуйня полная, блядь. Борьба миров. Сука, турки туда, наши оттуда. Туда-сюда, блядь, туда-сюда. Сновали-сновали, пока, блядь, все это не закончилось. Городом Ростовом-на-Дону, блядь. На-Дону, потому что если Ростов, еще и великий. Опять тебе напоминаю, пиздадуй. Чтоб ты понял и помнил, сука. Так что, бля, Коля, знаешь, вот тенденции какие, блядь. Тут все норовят против нас, нахуй. А эти оборзели совсем, блядь, ты понимаешь? Это уж не знаешь, куда деваться, блядь. Народ пришел в театр, блядь, а там и нахуй террор. Террористы, блядь, в центре Москвы, нахуй. Как ты думаешь, ты дожил до какого времени? Ну, конечно, дома рушились, блядь, уже было. И что ты думаешь нам? А нам по пизде мешалкой, блядь. Вот по пизде мешалкой. Вот, ты знаешь, да? Мы находимся с Чечнёй в состоянии войны, блядь. В состоянии войны. Никто не отменял нихуя. Война идет, там народ воюет, У нас чеченцы живут, блядь, чеченцы, да? Ну, конечно, их пиздить я их не призываю, как, блядь, их пиздить, блядь, честные люди есть там, блядь, что-то делают, блядь, мы, говорит, сами пойдем туда, блядь, в этот театр, мы их там, сука, сами всех передушим, понимают, блядь, что им будет хуёво. Но хуёво не только им, но всем черным ребятам, блядь, стало сразу, блядь. У нас же тоже, блядь, только давай этим лысым, нашим ребяткам, только давай, ты кто такой, блядь? Я индус, блядь, синдерущий, пхай-пхай, хуй тебе, пхай, вхарю ему, блядь, и все нахуй. Челма в сторону, под сраку, блядь. Ты разберись там, товарищ, ну, это же к Чечне не имеет никакого отношения. Они индусы, у них индустриализация, блядь, пресса. У них, видишь, как поднимается уровень жизни, въебывать начали, блядь. Ну, их сейчас им поменьше стало здесь, блядь. Знаешь, как стали въебывать, уже все, блядь, по домам, нахуй. Вон эти вьетнамцы еще не въебывают, они все пока на рынке, нахуй, у нас тут торчат, блядь. Как насчет въебывать у себя на своей стороне туда, блядь? Все туда потянутся, потому что уровень жизни подымется, Коля. А эти не дремлют, нахуй! Всевидящее око, блядь, воинствующего ислама, блядь!
хуярю чем попало, блядь. Потому что я правильно тебе говорю, блядь, эта тенденция хуёвая, блядь. Она в этом году посетила нас еще раз и еще, блядь, раз доказалось, что не только в Чечне тут дело, Коля, блядь. Тут такое, блядь, там сидит какой-то, блядь, Бен, блядь, дышит на ладан, блядь, и никак не надышится, сука, блядь, а? Вот как бы, блядь, это так прибрать, блядь, потому что внушить здесь нельзя нихуя. Там зомби, блядь, они рождаются зомбированными, блядь. И это как-то, представляешь, до чего дойти, блядь, если им, блядь, Господь Бог, значит, прощает самоубийство, нахуй. Как ты думаешь, блядь, опять один хуй вошел в автобус, блядь, взорвал детей, блядь, баб каких-то, блядь, мирное население? Пластидом обмотался, пиздюк, блядь, этих нарубил гвоздей, блядь, пидорас, блядь. И давай туда, нахуй, чтобы побольше убить. Ёпта, ты понимаешь, если Бог, значит, им, она говорит, так и надо, ребята, блядь. Он их не наказывает за это, правильно? Это какой Бог, интересно, блядь, получается. Я что-то мне не очень верится, понимаешь? Кажется мне, что это все, блядь, от лукавого. Ну, правда, есть же у нас от лукавого, блядь, всякие поступки, правильно? Сатана смущает, блядь. Почему мы не задумываемся над этим, блядь? Ты выпивай, выпивай, хули, сатана, блядь, испугался, блядь. А что, сатана там правит бал, блядь. И люди действительно гибли. Тоже за металл, блядь. Металлом там, ты видел, чурки какие поставили, блядь. Там такого накачано, бля. Гаек одних, блядь, 30 килограмм. Пизда насовали, блядь. И, сука, открыли кафе, блядь. Я на этого мента хочу посмотреть, сука, который им подписывал, блядь. Вот я чеченца, сука. Это пизда, говорит, блядь. Говорит, это сидит, бля, я кассирша, блядь, там сидела в баре. Там такой подходил симпатичный. Я его видел, он, сука, в терроре, блядь. Он подходил, они там жили, блядь, уже все знают, каждый закуток, каждый сортир, блядь, обследовали, блядь, пидорасы, блядь, ты понимаешь, нет? Все знали, блядь, все, и спокойно спали, блядь. Они отсыпались, блядь, спокойно спали, пищеварение, блядь, намаз, блядь. Че намаз? Не намаз, блядь, на хлеб, а намаз у них, блядь. Встали каждый час молиться, блядь, и там то же самое, блядь. Как намаз, блядь, тут все, кто сидел, у меня там один попал знакомый, нахуй, блядь. Он говорит, тут мы все, блядь, думаем, сейчас они что-нибудь начнут. Они сбормочат, сука, блядь. Нихуя не поймешь, блядь, что они там, блядь. Кыр-был-дыр-был-был-блядь, встали нахуй. Все, пиздец, сейчас начнут стрелять. Все вспотели там, блядь, там хуй не придыхнешь, не пернешь, блядь. Там и газу не надо было пускать, там и так уже все начали, блядь, задыхаться в пизду. Вот в чем история-то, блядь. А этим, блядь, хоть хуй на голове затяси, блядь. Как вот они выросли, блядь, Коля, без вот такого вот человеческого, блядь, понимаешь? Не хочется, блядь, им ни машину хорошую, блядь, там, например, ни там пойти там в теннис поиграть большой, блядь, или там что-то как-то, ну как-то, блядь, куда-то пойти себя показать. Нет, блядь, вот как привыкли они хуячить, понимаешь? Убивать, а уже за что они уже понять не могут нихуя? Ну, из-за войны, потому что вы нас душите там. Кто вас там нахуй душит, блядь? Вот эти рыбы одни эти вот, блядь, бородатые, блядь. Вот они туда-сюда, блядь. Кто кого поубивать, блядь, дай. Больше нихуя не происходит, блядь. И наши вот уперлись рогом, блядь. Конечно, мы, блядь, не отдадим, блядь. Хули, блядь, не пяди, блядь. Пяди. Хуяди, блядь. Там эти, блядь, будут, они каждый закуток, сука, они все делают, блядь. Они землянку вырвут, нахуй, а трубу на 50 метров отведут, нахуй. Самолет летит. О-о-о, всех заебу, блядь. Пиздык туда, где конец-то, нахуй. Ха-ха, они все живы, бля. Тепловой-то вот он, излучение-то у него из трубы идет, ебать тебя в сраку. Теремок ебаный. Из трубы идет дымок, блядь. А труба на 50 метров оттянулась в пизду, ты понимаешь? Попробуй попади в них, нахуй. Хитрость, блядь, там такой, сука, шакалы, блядь. А пиздить, блядь, детей, блядь, баб, нахуй, и пожилых людей, блядь. Что за тенденция такая, а, Коля, объясни мне. Тенденция, блядь, шакалья, я тебе скажу, блядь. Конечно, они, блядь, себя не жалеют, это потому что мозгов нихуя нету, блядь. Но подумай, все ж ты, блядь, детей, блядь, там, старушку, блядь, пришил и доволен, блядь, этот с пластидом хуй, блядь, и себя порешил, блядь. Ну, это самоубийство, а у нас написано, блядь, как это нахуй самоубийство? Богу это, блядь, неудобно нам. Не угодно, ты себя, блядь, пожалуйста, не я тебе, говорит, не сам ты себя родил, блядь, и не сам ты, блядь, не волен, блядь, собой распоряжаться нихуя. Живи, сколько тебе Господь отпустил, блядь, а я тебе себя пластидом, а наш, якобы там Аллах сидит и говорит, правильно, молодцы, блядь, так и хуярите, блядь. Только, ну, если по-арабски там, блядь, по-эмиратски там как-то хуярит им, то есть я представляю себе. Ну он же не такой, блядь. Это же они его таким сделали. Это от лукавого все, Коля. У них как это, шайтан, блядь. Во.
Чекуна, да, сатана какой-нибудь, бля. У них шайтан, бля. Шайтан там путается, блядь. Там осень. Вот на се как раз шайтан, шакал, блядь. Все тут вместе подходит. Вот эта тенденция мне очень не нравится. И главное, что с ней тут, блядь, окромя как стакан засадить, нихуя не поймешь. Так что, Коля, вот ты в театр не ходил и не ходи нихуя. Понял? Нихуя уже ты не почерпнешь. Тебе уже поздно привыкать, блядь. Ну кто еще ходил там? Говорит, ну как же жалко, бля, в театр заглянуть, бля. Вся народ стал опять вроде похаживать там. Ну смотрит, где подъехать сложно, блядь, да? Где долго идти там, например, блядь. Вот туда идут, блядь. В театр Эрмитаж ходят, блядь, например, там. Вся там пока дойдешь, блядь, ну там хули. По аллейкам, блядь, там танк не проедет нихуя, понимаешь? И эти, блядь, джипы, хуипы, блядь, это не влезет нихуя. Ну, народ вроде как поспокойней, блядь, ходят, смотрят. Вообще тенденция такая, больше трех не собираться нихуя. Не собираться в пизду. Хочешь жить, блядь, умей вертеться, блядь. 1, 2, 3, вот ты, я, блядь, Зинка. Ну, Клавка, 4 уже, блядь. Да хуя, блядь, могут ёбнуть, блядь. Ну, сука, надо рассыпаться сразу, понимаешь? Рассыпаться, блядь. И скоро будем-то, сука, ходить все оглядываться нахуй, где кто, сука, блядь. А ребята чернявые, пусть они обижаются, нихуя, куда тут, как жить хочет, блядь? Уже иду, блядь, мне на встречу какой-то, блядь, с усами, сука. И чё-то вертит, блядь, какой-то пакетик, сука, в руках. Я думаю, о, блядь, думаю, ёбнуть вроде бы, блядь, может ли ошибиться, нахуй. Я на другую сторону хуяк перешел. Думаю, а хуй его знает, а как бросить, блядь. Ебало такое, нос, бля, горбылем, нахуй, думаю. Может, он грузин, блядь. А, и не чеченец вовсе. А, вроде как грузин, родной человек, блядь, да? Кепка, блядь. Они уж кепки перестали такие носить, хуля. Аэродром, блядь, носить. Ветром сносит, пизду. У них там ветра дуют теперь, блядь. Перемен! Они теперь говорят, так, в пизду. Газу, говорит, давай, Россия, бля. Мы им газу, блядь, а они нам до отказа, нахуй. По самую срацу, блядь. Как говорят, блядь, на Ридной Украине, блядь, все по самой передать невозможно, блядь. Потому что, говорит, не, ну, газ не имеет отношения, блядь, к... Это экономика, ёптай мать. А при чем здесь чеченские террористы, блядь, которые на нашей территории отдыхают, блядь? Хуй их не знать, как они там пролазят, блядь. Что же мы за ним будем следить, блядь? Но это ваши границы, вы уж их держите на запоре. Хуй с ними, блядь, главное не пропускайте, блядь. Ну, как же так, у вас свободно ходят туда-сюда, туда. Да еще вооруженные люди, блядь. Ну, там мы так по-человечески говорим, не ебет. Мы за всеми не уследим. По-грузински, конечно, отвечают, блядь, с грубым акцентом, блядь. Но газ давай, говорит, блядь, потому что холодно замерзли в пизду. Носы все посинели, блядь, ну как. Тенденции у них, валют, знаете, лори, блядь, называется. Лорик, блядь. Вот эти лорики, нахуй, у них там, блядь, заебали их окончательно, блядь. Ну, Севарнадзе, конечно, блядь, ну, так сказать, я бы тебе с Алиевым не сравнил, блядь. Вот Алиев, ты смотри, сука, какая разница, блядь. Ведь он мусульманин, а его, блядь, все там, ну, блядь, он порядок навел, сука. По-человечески, ты мне, я тебе, блядь, его уважать, сука. А ведь он, блядь, ну, хотя ни одного возраста, наверное, старые грибы, блядь, оба. Ну, сука, этот хоть что-то, блядь, соображает, а чистый ум, блядь, пришел, говорит, блядь. И, посмотри, сейчас не слыхать нихуя, блядь. И тему, блядь, сняли там, Карабах там разбираются, говорит, бля, миротворец нахуй. А, блядь, Севернадзе, наверное, на старости, блядь, что-то с ним, блядь, приключилось, Колян. Я так смотрю, блядь, что-то он стал хуевато, блядь, соображать, блядь, больше все отрицает, блядь. Тенденция отрицания, блядь, понимаешь? Вот такая, блядь, категория философская. Отрицание, блядь. То есть ты отрицаешь, а тебе еще отрицательней. То есть ты, например, под живот, а тебе по яйцам. Понимаешь, блядь, это отрицание называется. Кстати, ты понял, блядь, философия, пизда. Ты выпей немножко, блядь, и будешь понимать уже. Категории, ёптай мать, это не хуй собачий, блядь. Философия, блядь. Но вот он не понимает, он явной философии, блядь. И только отрицанием занимается, блядь.

0: что, Коля, кореш ты мой бесценный. Все молчишь, сидишь, бля, молчишь, бля, сука, бля. Ну молчи, молчи. Ты у меня, знаешь что? Великий немой, блядь. Раньше Ленин говорил, блядь. Немое кино было, говорит. Это, говорит, великий немой. Говорит, это важнейшее для нас искусство, блядь. Кино имеется в виду, а не немой, пизда. Ну ты тоже немой, блядь, у меня. У нас еще один был, блядь, в застойные годы. Живее всех живых, бля, был у нас, бля, Леонид Ильич, сука. А ты у меня немее всех немых, блядь. Так будешь сидеть молчать, блядь. Уже Новый год на носу, блядь. Итоги надо подводить. Пизда, наливай. Чё мы пьем сегодня? Вертолет. О, блядь, всё легкий, блядь. Легкий. Самолет, вертолет пошел, блядь. Смотри, не взъерепенься, блядь, то взлетишь нахуй, блядь. Спокойно потребляй. Так, пичуть, блядь. Лучше, конечно, взять чуть-чуть так. Водочки хорошие, да, Колян? Я тебе так рекомендую. Взять лучше водочки, блядь. Ну, это, конечно, Зинка накупила, блядь, полный холодильник наставила, блядь. Ты что, Коля, ёпта, мобильник что ли завел? Пизда. Выключи нахуй, блядь. Я тебе что, в театре, блядь, объявлять? Мадам и месье, бля, просьба выключить мобильные телефоны и пейджеры, блядь. Я как по пейджеру дам, блядь. Пришел ко мне на кухню с мобильником, блядь, завел, ёб твою мать. Оставил бы дома, блядь, хоть никак. Спишь с ним, наверное, блядь, под подушку кладешь, блядь. Кто тебе там звонит-то, блядь? Кто тебе, ну, должен звонить-то, нахуй? Я если только тебе позвоню, так ты мне телефон не дал, нихуя, блядь. Спрятал и сиди, довольный, блядь. Выключи нахуй. Все, блядь. Ну, на что я остановился, бля? Берешь водочки. Сука, бля, лучше. Хороший, бля. Вот чтобы спирт был люкс. Люкс, берешь люкс, бля, значит, наливаешь, бля, себе, ну. Ну ты-то, ты всегда переливаешь, бля, сука. Ты слушай меня, бля, смотри. Ты берешь, бля, наливаешь, бля, грамм, ну, сука, в стакан. Такой хороший только стакан, не граненый, бля, чтоб душа радовалась, чтоб такой гладкостенный. Знаешь, в Икее продать такие здоровые, блядь, рубля по три, блядь, сука. Правда, бьются нахуй. Я купил тут как, ёбнулся, бля, вдрызг, сука, бля. Ну, ты спокойно, не надо бить, блядь. Берешь в него и на дон наливаешь на донышке, блядь. Так хорошо, чтобы было грамм 50. И туда, значит, вот этого уже тонику, бля. Ну, какого, бля, лучше? Лучше битер-лимончику, сука, он мягчит, блядь. Мягчит и забирает хорошо, аккуратно, блядь. И очень укрепляет ягодицы вся эта смесь. Понимаешь, Коля, блядь? Ну, это Зинка купил вертолету тут, блядь. Тут, конечно, блядь, химии дохуя. Ну, так, мягко берет, блядь, чтобы не сразу упасть. Тоже, заметь, блядь, 8,9, блядь. Вишня, ананас, блядь. Ананас разгружает, блядь, тебя. Ну, в общем, все понятно, блядь. Короче, блядь, Коля, хули мы сидим с тобой, блядь, пиздим. Итоги все равно надо подводить, блядь, Новый год на носу, блядь, год прошел, никуда не денешься, блядь. Отдай, не греши, блядь, и все, что было в этом году, блядь, прошло. Но тенденции, блядь, и прогнозы, блядь, какие-то в голове накопились, блядь. Все было в этом году хорошего, блядь. Ты знаешь, блядь, то ли с возрастом, Коля, то ли, блядь, со временем стал я замечать, что нихуя хорошего, бля, в жизни не происходит, бля. Дети растут, бля, почти выросли, любовь кончилась вся в пизду, понимаешь, блядь? Бытовуха, блядь. Вот ты ко мне приходишь, сука, каждый день почти, блядь, тоже меня заебал маленько, бля, хоть раз в неделю бы ходил, блядь. Ну, извини, это я так пошутил, пизда. Я всегда рад тебя видеть, бля, хуй делать ты еще, ёпта моя. Вот ты никуда не хочешь, ты только с кухней своей на кухню мою, блядь. А я, сука, в метро езжу, блядь. Иногда, блядь, сука, на машине рассекаю, бля, иногда. Потрясу лавочки, конечно, бля. Тенденция к пересягиванию появилась, блядь, заметил я в метро, блядь. Раз стою, блядь, выходить, сука, смотрю, под ногами какие-то змеи, блядь. Думаю, ёб твою мать. Вот они, мутанты, до метра добрались, блядь. А это мода такая, Коля, тенденции у баб, блядь, носки ботинок стали по полметра нахуй, блядь. Ёб твою мать. Я стою, смотрю, ой, блядь, как не наступить. И так, блядь, уже сразу наступил, блядь. Ну потом думаю, сука, пардон, пардон, извините, как джентльмен, блядь, говорю, успел на выходе сказать, я говорю, ну, конечно, он плоский стал, блядь, этот носок, нахуй, там пальцев-то нет, нихуя. Я потом говорю, ну хули, один сегодня отдавился, нихуя ей. И я говорю, пардон, пардон, а в следующий раз стою, опять две бабы стоят на выходе, о, блядь, я уже ногу задрал, как сиганул, нахуй, блядь, перешагнул. Вот так замечу, блядь, появилась тенденция к пересягиванию в старом году, блядь. Ну, думаю, что в новом она продолжится в охуительном размере, блядь. Всем понравилось эти длинные тапки таскать, блядь, с носками. То ли под сраку удобно давать им, блядь, мужикам, что ли, блядь, отбиваться ими удобно, не знаю. Наверное, удобно держать. Снял, представь, за носок схватил, как каблуком пизданул по голове, блядь. Это же, блядь, какая самозащита, блядь, а? Ты веришь, нет? Теперь я при тенденции, блядь, к этому самому, блядь, к организованной преступности, бля, Коля. Она же организуется, блядь. А некоторые есть, такие маньяки-одиночки, блядь, которому тоже в глаз, блядь, можно дать каблуком нахуй. В темном переулке, блядь, где когда-то скитались урки, блядь, Коля, ну это уже все, пиздец. Отскитались маньяки, блядь, ходят, сука, по двору. Один вот поет этот наш кореш драгоценный. Маньяк, блядь, в подворотне маньяк. И все тенденция, блядь, они как повылазят, блядь. У них тоже сезон, кстати. У них тоже посезонка, блядь. Они, сука, сидят там, точат ножи, блядь. Потом как повылазят, блядь. Ты будь осторожен, Коля, сука, блядь. Ты так вот не ходи, блядь, в подворотне. Поглядывай, сука. Ну, дриколи какой-нибудь держи под рукой, блядь, чтобы отмахнуться нахуй, поебалу сразу. А девки вот что придумали, блядь. Носки длинные, блядь. Как же носок схватишь, блядь? Ну, в смысле, не носки эти, блядь, гольфы, пизда. Носки эти, которые, опа, торчат, блядь. Сначала, заметь, были эти медные, блядь, наклеечки, блядь. Чтоб тоже по сороке дал, так больно, чтоб было. А теперь вот длинные, чтоб схватил и каблуком, каблуком. А каблуки здоровые, блядь, такие стали делать, знаешь, такие, блядь. Плоские, блядь. Его хуй сломаешь, блядь. Вот так вот, сука. Мода тоже идет, знаешь, блядь. Не просто так. Следят товарищи, блядь, для тенденции развития, блядь, человеческого общества, блядь. Ну, здорово, кореша, мой драгоценный Колян. Ну, все, сиди, сделай меня, небось, блядь. Хорошо, чего взял-то? О, Агдам. Агдам, правильно, смотри. И правильно взял. Сколько градусов? 19. А то есть такой, знаешь, Агдам. 18. Такого Агдама, запомни, не бывает нихуя никогда, блядь. Что, не знаешь нихуя? А, пизда. Если б не я, б ты его и Пушкина не знал, блядь. Я еще про Лермонта тебе расскажу, пизда ему. 185 лет со дня рождения. Да не, он не живет нихуя. Ты что, блядь, убили на дуэли, блядь. Вот, вот я тебе про дуэль, блядь. Дуэль это такая сука, блядь, была штука, блядь. Это сейчас тебя нахуй послали в трамвай, и ты говоришь, это сам пошел нахуй, блядь. И никто нихуя. А тогда нахуй ответь, блядь. Как нахуй, блядь? Да нахуй вообще, сука, знаешь что? Замесишь шпагой нахуй напополам распилю пизду, блядь. Выбирай оружие производства, нахуй. Либо, говорит, на шпагах, либо ну, на этих пистолетах, блядь. А пистолеты такие, блядь, камень заложишь, он все это, сука, как пули дум-дум, всю ебалу разворотит, нахуй, блядь. Понимаешь? И летит медленно, сука, и вращается, блядь, Коля. Ебать ее, сраку, там пороху как напиздуют, а порох, знаешь, какой, блядь, это сейчас без дым, а так дымные все задыхаются нахуй, секунданты падают в обморок нахуй, доктора не знают, кого откачивать в пизду.
1: Колян, ёпты, врубай их пых.
0: Дуэли это трагедия русского народа. Вернее, не народа, нихуя, верхушки, верхушки русского народа, бля, где все это, блядь, копошило, звенело, бля. Это наши лучшие поэты. Пушкин, Саня, бля. Миша, блядь, Лермонтов, бля, врубай в такие годы отдать концы, Колян. Вот мы сейчас с тобой сидим, блядь, яйцами трясем на нашей кухне, блядь. У тебя уже вон даже волосок седой, отсюда, вон из-под трусов, я вижу, бля. Смотри. О, мудя посидели. Колян, поздравляю, бля. Мы уже с тобой посидели в пизду. Не, не в пизду, а нахуй. О, это так с ней будет сказано. Посидели нахуй яйцами, бля. Вот так вот, наливай. Вот я тебе сейчас скажу. Я ведь после Крыма, бля. Я ведь, сука, по грибки сходил, блядь. А грибки, сука, это великая русская охота, бля. Вот ты по рыбалочку похуялся, да? Крепси очи, блядь, золотая десна, новый русский, пизда. Ты иди нахуй, надень, бля, кирзовые сапоги по утрянке, блядь. Ну, надень так, чтоб тебя в сраку комары не жалили, бля. Что-нибудь такое погрубее, бля. Только грибки, они столько повылазили. У них только залубки показались, блядь, понимаешь? А я их хуяк под залубку, хуяк, и собираю, бля.
2: Вера, вот ты сейчас берляешь, да, сидишь? Ты закусываешь, да, протечок, бля? Это мы с чем ты закусишь, бля? Вот это вот, что это такое на тарелке лежит, бля? Вот это вот, грусть, пизда. Грусть самый настоящий в Владимирской области, блядь, собранный, блядь. Мной засоленный, блядь, сурый, блядь, понимаешь ли? Вот и ешь ли, ты не рыгаешь нихуя, нет? Ешь, потому что водочку пьем, пизда. А ведь ты знаешь, что я любитель портвейна? А почему здесь водочка, бля? А потому что грибок, блядь. Да не грибок, сука, на ногах, блядь, грибок. Это гриб, ёпта мать. Грибок другой, нахуй. Вот смотри, ты берешь, например, грибочек, да? Вот культура, блядь, русского, бля, поедания гриба. Ты знаешь, нет? Нихуя не знаешь, блядь, пизда. А, блядь, а я тебе скажу, блядь. Вот ты выпиваешь когда водочку, нахуй. Обязательно с грибком, блядь. А грибок какой должен быть? Масленочек, мой такой маленький, блядь. Как залупа, блядь, маленького мальчика, блядь. Вот такой залупочка такая, блядь. Он сука, ты его опускаешь. Берешь за ножечку его, блядь. Он обрезанный, блядь. Короче, блядь, ты берешь его, нахуй. В горлышке-то хуяк, а он
3: Он стоит, только начинает потихонечку проскакивать. Так чтоб его задавить, собаку, ты берешь 70 грамм водочки. Не 100, Колян, а 70 грамм водочки. Уяк! И водочка на него давит, и он туда тебе, блядь, в желудочке. Хуяк! И падает. И лежит, как собака усопшая, блядь. Он лежит, как мертвый, блядь, камень в степи, блядь. Но если ты все грамотно делаешь, понимаешь? Вот чтобы у тебя грибок не вышел посмотреть нахуй наружу, блядь. Его надо аккуратненько заложить, бля, водочки. И да перебарщивать, блядь. И вот заметь, только у нашего русского народа за... С водочкой закусить грибком, блядь. Встретил тут кореш одного, блядь, Серегу, блядь, нахуй. Я говорю, Серега, все как здесь, блядь, что, блядь, не виделись, нахуй? Он говорит, сука, только что из больницы, Сюра, блядь. Я говорю, как нахуй из больницы? По тебе не скажешь, лицо вроде нормальное. Он говорит, грибками на медне закусил и пиздец. И говорит, по-настоящему, как у великого Ленина, блядь, с галлюцинациями, нахуй. Что ты съел, мухоморы, что ли, пиздан? Дедушка Ленин любил мухоморы, блядь. Кстати, насусил, блядь, втихаря, да? Он говорит, блядь, сам не заметил, как схуячил. Я говорю, ты водочки-то выпил, пизда? Он говорит, не, нихуя, говорит, я сейчас не пью, я в завязке. О, пизда! Кто ж так делает, блядь? Я ему говорю, пизда. Ты сам пойми, кто же грибки, блядь, без водочки ест, бля? Только с водочкой грибочек идет, даже жареный, блядь. О чем говорить, Колян? Так что я это вот дело, тихую охоту, я ее, блядь, обожаю, но только с водочкой, блядь, с водочкой, Колян, блядь. Если ты его под водочку, все нормально, блядь, сука, я дизентерею, блядь. Мы, сука, подыхали нахуй в одном селе, в каком-то, блядь, на Рязанщине, пизданщине, грязь, блядь, снякать. Дрищем все по носам, блядь, со всеми корешами. Один говорит, нахуй, водки, блядь, и соли туда. Как заебенили, блядь, так замешало. Не просрались неделю, блядь, остальные все заболели, нахуй. Все лежали, блядь. Ты пойми, Колян, не за столом будет сказано, блядь. Водка на глиста, сука, убивает, глиста, понимаешь? Сам выпадает и еле-еле на ногах отскакивает, нахуй. Не говоря уже про микроба. Вот, я понимаю, с водочкой все идет. Она глиста на лету убивает. Он тебя не успел в киску винтиться на него. Хуяк! И он уже из страки выпал, блядь. В обмороке, нахуй. Сотрясение мозга, пиздец. И он даже не отползает, блядь. Вот так, сука, понимаешь? А плесень, плесень, блядь, это, сука, грибок мелкого класса. Один ученый из него начал делать пенициллин. Пенициллин, который тебе в сраку, помнишь, кололи, блядь, которая свинка была, блядь, в детстве. И скарлатина, и коклюш, и тебе все ебенили, ебенили в сраку. Вот всю эту плесень тебе вогнали. Вот ты весь до сих пор зеленый весь, блядь, оплесневел, понимаешь ты, блядь? Ну, зато ты жив, здоров, блядь. А вот ты, кстати, Колян, совершенно, блядь, вот с плесенью не употребляешь нихуя. А ведь надо, бля, я тебе говорю, я сначала под сальным был тоже, думаю, что такое, бля? Сыр, говорит, ракфор. А я говорю, что он такой зеленый-то, блядь? Он плесневый прям весь, нахуй. Он говорит, в этом-то весь и кайф мне, объясняет мой кореш, бля. Говорит, да там же все, блядь, там микробы, витамины, белки и углеводы. Я говорю, какие там нахуй белки, блядь, говно одно. Говорит, ты попробуй, пизда. Пахнет так. Говнисто, ну знаешь, что-то в этом есть, бля. Этот сыр, он естественным путем возник, понимаешь? Мальчик, блядь, забыл в пещере там этого вот, ракфора, блядь. Пошел овечек пасти, блядь. Ну, ему мама дала, на тебе сырку овечьего. Овечьего, заметь, блядь. Значит, из овечьего молока сделан, блядь. Он оставил, забыл, пришел на следующий день. А там все зеленое, блядь. Только что червяки не лазят, а сырков нету, блядь. А зеленый, он говорит, а есть хвост, он говорит, забыл, след, взять. Он говорит, попробовать что ли, блядь, или нет. Сука, не подохну ли я нахуй, мальчик, блядь, молодой. Он говорит, ну не сошнить, не. Говорит, а потом говорит, ой, блядь, как хорошо-то. Ой, как вкусно-то, бля, исхуячил все. Да, не, а кусочек принес батя, говорит, батя, посмотри, какой сырок. Он говорит, пошел ты нахуй, сынок, блядь, принес какое-то говно, блядь, зеленое. Он говорит, ты, батя, попробуй, я попробовал, мне даже силы прибавилось, блядь. Прям я бегаю, блядь, овечек пасу, всем пизды даю. Он говорит, ну-ка, дай попробуй, блядь, может, я матери пизды наваляю. Говорит, как съел, говорит. Ой, это ракфор. Ну ты знаешь, вот Колька, я тебе скажу, я с него серу, блядь, у меня такое расстройство. Видать, эти микробы, сука, проникают, когда водяру не пью. Понимаешь, какая история, блядь? Знаешь, как это, блядь, тоже, блядь, у каждого свои дела, блядь. Вот одну бабу пригласил, блядь, говорю, пошли нахуй, блядь, говорю, посидим, попидим, блядь. Взял шампанское в бутылочку, она говорит, хорошо, что шампанское взяли. Она со мной на вы, говорит, блядь. А с пива я пердю, ёпты мать. Я говорю, нихуя себе, блядь, откровение, пизду. Как мне с ней после этого быть?
2: Такие простые люди, блядь. Тоже кефир пьет, небось, нахуй. Причем кефир, ты знаешь, тоже, бля, по-разному бывает. Это какая-то княжна пизда, где в горах Кавказа, ее уеб какой-то, блядь, кавказский князь, блядь, в результате она ему подарил какую-то пизду, эти палочки, нахуй, эти ебаные, как эти, дифтерит ебучий, блядь, микробы, блядь, эти вот хуёбы, блядь, бактерии, блядь, эти ёбаные, блядь, в стакане она с собой носила где-то между сиськами, блядь, она, это, великую тайну кефира везла, блядь, куда-то везла его в пизду, из Голландии, из варяг в реке, нахуй, везла, довезлась её, выебли нахуй ей, своих микробов надавали, она этими микробами расплатилась с ним, блядь, и говорит, на, получи, блядь, тебе кефир, нахуй, брось молоко и будь такая... Какое говно, блядь. Вот, сука, он бросил, блядь, и правда говорит, ой, ну и говно. А с утра попил, вроде полегче стало, с перепоя, блядь. А там по-разному, когда кефирчик свежий, он, блядь, значит, завязывает. То есть ты серишь круто. А когда кефирчик уже старенький, то тут ты так дрищешь с него, блядь, что тебе мало не покажется, Колян. Так что я кефир не пью, блядь, хуй знает сколько. Да хуй мы про кефир с тобой здесь пиздим. Наливай, блядь, портвейну нахуй, ёбнем, да и все в пизду.
4: Коля, корешок ты мой драгоценный, пора, пора, мой друг, пора, покою сердце просит, бегут за днями, и каждый день уносит частичку бытия. Ты чувствуешь, а? Как у тебя волосок на сраке один упал. Это унеслась частичка бытия твоего, блядь. Хуль ты ебало выторсил? Пушкин, ёпты мать. Это все очень сложно, непросто, бля. Пушкин, знаешь, как я все это ощущал. А тут я нырнул гораздо глыбже. И как сказал великий Танидзаки, хочу отметить одно обстоятельство. И не одно, а многое. Попались мне тут танки. Да ни в какие танки, пизду, не на параде я был. Коля, кореш с тобой драгоценный, блядь. Ну, блядь, разуй глаза, какие нахуй. Сейчас танки-то, блядь, на параде-то нихуя уже не показывают, блядь, там так какие-нибудь бронетранспортеры, всякая хуйня. Да уже и нахуй они никому не нужны, блядь, эти. Да танки, пизда, стихи японские, блядь. Пятистишие, блядь. Я тут сам начал хуярить, блядь, писать, блядь. Но только у меня все в рифм получается. И, блядь, 4 стиха. 4 строчки, блядь, думаю, как они всю хуйню умудряются, японцы. 5 строчек и без рифма, нахуй. То есть поцелуй, пизда, кирпич. Если ты будешь вот так слушать, ты нихуя не поймешь. Поцелуй, пизда, кирпич. А вот я как не пытался, у меня все в рифм. Все, блядь. Ты веришь, нет? Это не танки, говоришь? А что это? Хуйня? Это ты не пизди, пожалуйста. Ты послушаешь, может, поймешь. Может, мои еще, блядь, эти бронетранспортеры еще получше из них танков, нахуй, блядь. Поэтому я тебе начну от классики, поскольку ты нихуя не читаешь, блядь. И никогда ты не откроешь эту, блядь, книжечку, блядь, которая и так-то развалилась.

Коля кореша благоценный, умер, блядь, от разрыва аорты. На сотую ночь, блядь. Он ее ночь-то выебал, а за это, значит, 99,7 ночей. И в результате получилось 100, блядь. Ну вот, он-то нахуй от разрыва аорты, а она-то пизда. Ну что ты думаешь, блядь? Втор-то, что ли, блядь? Тоже нахуй, блядь, недолго прожила, промаялась, блядь. Хотела острых ощущений. И получила. Они там, японцы, на островах давно открыли всякие эти вот, блядь. О, блядь, пока у нас по избам там в темноте, блядь, пёжились в грязи, блядь, в клопах. Там уже было всё, сука. Вот у него в этой книге, блядь, 99 танков, нахуй. 5 пулемётов и 4, блядь, не опизю, гранатомёта. Нет, нихуя. Они посвящены как бы. То есть это, ну, это распространено у некоторых южных народов. Любить ту, которая якобы живет в твоем, значит, пламенном воображении. То есть дрочишь, дрочишь, дрочишь, пока у тебя нахуй руки в кровь не сотрутся. Сам представляешь ту, которая жила 100 лет назад, потому что здесь ты не находишь ту, которая тебе нужна вот сейчас, 3 минуты, прям, понимаешь? Вот впердолить, впердолить. Нет, нахуй. Ни Зинка, ни Клавка, ни Тамарка не устраивают его нихуя. Никакая продавщица киоска, блядь, и даже крупножопая баба, идущая по улице, по моей, например, блядь, за продуктами, но не устраивает она его нихуя. Хотя она, может, ему и не дала бы. Он и не спрашивает нихуя, он дрочит и дрочит, блядь. И все то и столетней давности посещает. Вот так и рубок осё, блядь. Хотя он не дрочил, конечно, он описывает все. И, понимаешь, вот в чем тут, блядь, тоже. Кажи, вот ты, например, поебался втихаря? И молчишь. Я тебя по глазам вижу. Все у тебя глазенки-то вылупились, блядь, и жалупа, блядь, у тебя проступает через штаны. А, поебал. Понятно, но ты же не скажешь. А поэт он не может, сука. Он должен оповестить. Сейчас выебал я такую-то, вот такую-то, блядь, Сюдзюки на нуке, блядь. А вчера служанку, блядь, ее. А вчера чик папу не... Ой, простите, блядь, там, как у него пойдет. Ты понимаешь, блядь, какая гордость поэта, блядь? Он на то и поэт, что он все рассказывает. Вчера сходил, посрал, но срал отменно и как-то гнусно было на душе. Поэтому эти танки там и рождались. Он смотрит на мир и говорит, растет, говорит, сакура в цвету. Пойду, говорит, я милую уебу, бля. Ну что-нибудь в этом роде, бля. Он не мог просто так пройти и сказать, пойду-ка я соль маски в пердолю, как мы-то, знаешь, про себя причем. Он сразу народу объявляет на пергаменте, блядь. Вот сакура, мол, цветет. А ты, кстати, не видел сакуру цветет? Ой, блядь, Коля, я тут видел, как она расцветала, блядь, у кореша моего драгоценного на даче у одного. Ой, блядь. Цветок к цветку все завалено, блядь. Она маленькая такая, сука. И как она, когда она цветет, она неделю цветет, блядь, глаз оторвать не может. Японцы просто садятся нахуй. Ну, в смысле, кто нахуй, кто на колени, блядь, кто на пизду. И смотрят, у них называется созерцание цветения сакуры, блядь, кореш мой драгоценный, блядь. На работу не ходят, все нахуй посылают, блядь, не ебутся, а созерцают цветение сакуры. Ночь на дворе, а он все созерцает, блядь, а саке, у них же не водяра, блядь, у них хоть зима и есть, зима у них есть, блядь, но он не такая, как у нас, блядь. У нас только водяра спасает, а у них саке, 20 градусов нахуй. О, как, рябин на клинике, Коля. Кстати, мы ее с собой выпьем чуть-чуть. Он там у меня стоит в уголке, возьми, налей, пиздани и успокойся. И мне чуть-чуть, спокойно, для бодрости духа, бля. Вот эта сакура, знаешь, под саке. Отличное, блядь, зрелище. Просто, я говорю, классическое зрелище японца, блядь. Ему больше нахуй не надо. Он, говорит, потом выходит, говорит, да тебе не бей все в рот, ему все похуй, говорит, блядь. Вот видел, говорит, цветущую сакуру, говорит, блядь. Ну, если еще... А бабы у них только красивые есть, пизденцы такие темненькие, блядь, все такое, блядь. Они же в кимоно ходят все, и там, глядишь, показалось пальчик, мизинчик. О, все, японцы все обкончали срок. Потому что они больше не показывают ничего. Ну, никак, мусульманки, блядь, лицо прикрыли, блядь, пошли. Нет, они лицо, посмотри в мои раскосые глаза. Когда увидишь месяц на челе, блядь, еба... Нет, у меня же поэзия разбирает, блядь. То есть, рубок, а все, наш кореш. Наш, он не может, бля, промолчать про то, что видел. И все рассказал. И 99 этих ебаных танков написал, блядь. То есть этих сиськов, бля. Потому что 99 ночей посвятил этой пизде, которую любил через 100 лет после ее смерти. Нихуя себе. Каково? Представляешь, ты бы любил, бля. Короче, это эротические танки, блядь. И называется сборник «Ночи Камати» или «Время цикад», блядь. Цикады такие твари, блядь, понимаешь? Кузнечики. Помнишь, я к одной все походил, думаю, где же она пиздит, собака? Она крапивит, сидит и пиздит, пиздит. Блядь, думаю, ох, сука, я долго, у меня зрение даже напряглось, блядь. Нашел пидораску, блядь. Пусть здесь какой зелененький сидит. И лапками вот это цикает себя, блядь. Ее цикады так и называют.

0: чик, чик, чик, чик, чик. А потом я про нее узнал, блядь, про этот цикад. 7 лет, сука, личинка в земле лезет. 7 лет, Коля, кольцем драгоценный. Чем она питается? Своим говном, что ли? Но вылезает и на крапиву, и сразу цикает, блядь. Какой хуй ты на меня цикаешь? Ну, 7 лет, посиди в говне. Зацикаешь, сука, на белый свет. Вот она и цикает все время. Уснулась на дворе она все. Цик, цик, цик, цик. Ей нажаться надо, блядь? Ей радость жизни познать надо? Она же, блядь, водки не пьет нихуя, в пивные бары не ходит нихуя. Она и цикает на крапиве, блядь. Глядишь, кто-нибудь подлетит, хоть выебит кого-нибудь, блядь. За 7 лет содержания, блядь, под строгим арестом, нахуй, в земле. Несчастный цикад, так он назвал, блядь. Все, блядь, время цикад, то есть, блядь, время цикать. И, короче, тут, значит, чувак пишет, что танки данного рубок-то все отличаются резкой субъективностью. Но они произвели взрыв, поскольку они настолько сексуальны, блядь. Ну, я посчитал, блядь, ну, посчитал. Ну, не настолько уж они и сексуальны, Коля, тебе скажу. Это больше фантазия японцев, блядь, дорабатывает. Но если так вдуматься, я бы их посексуальнее написал, блядь. Например, я даже написал, вот, например, как под эту, под рубоку, все, блядь. Засунул руку ей в пизду глубоко и понял, это очень хорошо. Да, субъективно наш писал рубоко. А полностью рубоко все. О, блядь, я такой стих рожаю просто вот на раз, блядь. Но только у меня четверостишие получается, блядь. А у него танки, блядь, а их 5, ебать, их колотить. Попробовал и написал я. Ты знаешь, блядь. Я тебе расскажу, о, бля. Вот я почитал рубоко, и у меня сразу такие рой мыслей. Когда впердолил я тебе на медни, разверзлись тучи над горой Судзуки. Когда же вынул, снова потемнело. Ебать, Судзуки непростое дело. Опять у меня рифма. А у них нет. У них вот так получается. Смотри, я под них тоже пытался писать. Смотри, бля. Так. Вот, например. Всю ободрала жопу о колючки, когда мы перлись пьяные в пизду в Крыму. По тропке сетси, увиди это. Ужаснулся. С тропы буквально наебнулся. Это я уже добавляю. А танка моя заканчивается именно словом. Увидев это, ужаснулся. Это именно по-японски будет. То есть додумывай сам. Ушел ли он, стал ли смотреть, как они ебутся, или другое дело. Корешки мой драгоценный. Например, вот я вчера приехал с рынка. Простая история, но немножко заебанный. И родилась такая и танка, Коля. На рынок съездил Сюра и вернулся с кальмарами, креветками и рыбой. На рынке все дешевле, но народу так дохуя, что телу не проткнуться. Ну как тебе, танка моя, бля? Заебательская, блядь, танка. Главное, все правда, ёпты. И только чуть-чуть потеплело, у нас сразу начинается геморрой, блядь. Все сразу в поту, блядь. Лазают, сука. Пакеты маленькие дают, сука, в руки, блядь. Не идешь, у тебя на трех пальцах висит. Там черешня, там, блядь, скворечня. Там, ебать, ее колотить, блядь. Абрикосы, блядь. Из Греции, ёбаный конотоп, блядь. И прочее, прочее. А кальмаров килограмм, купленный мной. Ну, они, правда, легкие, но килограмм. Их дохуя. Тот со всех КРС есть. И понимаешь, что правильно все сделал, что купил килограмм кальмаров. Именно сосёных, именно так. А хули мы по аптекам по этим, блядь, по этим ларькам бегаем нахуй. Там 5 грамм за 30 рублей. Пошли не нахуй. Все, на рынок в пизду. На пражскую. Короче, я... Это не про танки нихуя. Но танки есть танки, блядь. Пишет рубока, например. Рубока Соболя. Все тихо, только крики сторожей, стук колотушек, сладостные вздохи порою нарушают тишину. И приписывает гостиницы. Понимаешь? То есть в гостинице все ебутся. Ты понял? Нет, ну ёпта, блядь, ну что ты понимаешь, нихуя. В этом-то и есть, блядь, прелесть танков, нахуй. Все, сначала нихуя не понимаешь-то, а потом хуяк, вроде как, ну как, блядь, Крылов, нахуй. Раз, мораль сей басни такова. В гостинице еблись все. Кто дал тебе имя, малышка из квартала Симати, блядь? Зачем так искусно губами ласкаешь коралл? О, бездна блаженства, бля. А коралл это ты сам понял, да? Ну хуй тебе объяснять. Ну хуй, ёптать, сосёт она, блядь. Ода мне нету, пизда. Кто тебе дал такое, мол, имя? Зачем так искусно ласкаешь коралл? И у него все точно. Коралл, значит, у него и нефритовый стержень, блядь, хуй называется. Везде, блядь. Мой нефритовый, мол, ствол, блядь, думаю, нихуя себе хуй имел, товарищ, блядь. Было о чем пописать, бля. Писал только, когда он у него падал, блядь, потому что иначе он всю кровь с мозгов снимал, и мозги нихуя не думали, блядь. Мышь, такой хуй поднять, нефритовый ствол, блядь. Как ты думаешь, блядь? Всю кровь отсосет, нахуй, от головы. Ты бросила полог и ветреную ночью залучила к себе ночевать. И тогда на рукав мой с небесной реки луна опустилась тихонько. Не понял нихуя? Да и я не понял, ну как философично, бля. То есть, ну ночью они, значит, проебались, короче. Какие, бля, стихи. Вот, смотри. Рассыпалось ожерелье. Слиняли кармина сюрма. Ну, краски, в смысле, съебало. Они красились этой хуйней кармином, сюрмой. В укусах твой рот, а пышная некогда грудь в царапинах от ногтей, блядь. То есть он за один нос так ей сиськи оттянул, что она уже некогда была, понимаешь? Пышная, блядь. И царапал всю сраку, блядь.
1: Вот это я понимаю, блядь, поебались. Корище мой драгоценный.
0: Вся любовь и сиськи в стороны, блядь. Есть о чем написать, блядь. А не то, что, блядь, перепихнулся и побежал. Зайчонок ты мой, блядь. Холодный, блядь.
1: Ты вскрикнула,
0: найдя рукою жезл. Ты понял, да, чего он говорил? А не фрит, он жезл.
1: Она вскрикнула, понимаешь? И снова тишина. Глубокая. Ни звука. То есть охуела баба. Как увидела такое ебло, блядь. И об этом тоже написано. То есть я тоже мало не промах, и хуй у меня здоровый, блядь. Хотя не в здоровом хуй, конечно, дело, ты сам понимаешь. Увы, не часто мы предавались безумным ласкам.
0: С платья дорожного пыль отряхну. Это с командировки, когда муж явился, блядь, и говорит, о, бля, вы тут ебетесь, блядь, а я там яйца там по 90 копеек продаю, блядь. Ты помнишь, как у нас, блядь?
1: Ну и с ним Артур такой же было, блядь. Он же свободный, блядь. Мы слишком далеко зашли в поцелуях. Наряд твой расстегнут? О, как непрочны супружеские узы! Намекает, что он рога кому-то наставил, блядь. Представляешь, блядь? Ну, все не вечно под луной. Конечно, супружеские узы тоже не вечны, блядь. Некоторые живут до гроба, но хули толку, бля. Философия, ёпты. Она нежна. Не рань ее души. Поспешностью не принуждай к сиянью. То есть, ебаться не спеши, понимаешь? Это психически. Попробуй лаской, милый, угодить. То есть, альтруизм сексуальный включить надо, блядь. То есть, не каждый впердолить-то надо. А можно еще и подумать, как ее обработать, блядь. Если, конечно, она тебе нравится, бля, пизда. Волнуется красавица Таю.
0: Ну, Таю, это у них, наверное, такой вид бляди местный. Волнуется она, сумеет ли ранг оплатить. То есть это у них тоже, блядь, свои дела. То есть сумеет ли она за ночь там отдать бабе деньги для того, что она снимала квартиру. Ну, короче, грубо говоря, понимаешь, блядь.
1: Не от того ль?
0: Удваивает стоны, ветер ласкает губами темную алую щель, блядь. Ты веришь, нет? То есть она лежит на пиздой наружу, блядь. И думает, как бы отплатить, блядь, оплатить эту, блядь, ебаную ранг, блядь, койку вот эту ебаную, блядь, красавица, стою-то, блядь. А в это время у нее сель, значит, наружу, и ветер хуярит туда со всеми этими пылинками и всякой хуйней. Ты веришь, нет, чувак, к чему любовь приводит, блядь?
1: Привлек несчастную к себе вплотную. Увы, любовь служанки
0: – недолговечная росинка. На острие листка бамбука, блядь.
1: Тебе бамбук никогда в сраку не манжался, блядь? Он же, сука, прорастает моментально, блядь. Только в сраку вонзил, что уже пророс.
0: Вот служанка говорит, там, говорит, увы, любовь служанки недолговечна.
1: Как недолговечна? Поебал, еби ее завтра, еби ее послезавтра.
0: У них не принято служанки ебать, понимаешь? Это у нас, блядь. Кто подвернулся, того и выебли, блядь. А там все скро... Ах ты, служанка, извини. Пускай тебя служак ебет. А я, говорит, гордый человек, я дворянин, блядь. Я ебу вот именно там эту вот красавицу Таю, блядь. На краю. О, как все тонкость. Что ты, блядь, мы, говорит, вчера пополудни испили чашу блаженства, и до сих пор у меня хуй, мол, как сказать, не стоит. Наверное, была больна ты. Это я уже добавил от себя.
1: Влажная роза опять распустилась в тумане. Счастье
0: осталось на кончике языка, блядь.
1: Коля, Коля, чего драгоценно? Это он ей, значит, отминтярил, блядь?
0: И так ему было хорошо и сладко, блядь, от ее этих всех дел-то, блядь. Вот кальмаров никаких не надо, нихуя, Коля.
1: Выплюнь нахуй сейчас же, блядь. Не блюй, сказал. Это ты, блядь, с Клавкой со своей не умеешь пользоваться пиздой.
0: Хорошо приготовленная пизда, Коля, заметь. Это очень хорошее блюдо.
1: Очень хорошее блюдо для настоящего мужчины, блядь. Только в спокойной атмосфере. В спокойной атмосфере. И ты знаешь, что пизда это понимает. И чувствует, я тебе говорю, ой, почувствует.
0: Багровое небо набухло весенней грозой. Ласточки сделали круг.
1: Так тяжелеет нефритовый ствол в пальцах любимой.
0: Констатация факта. Хуй встает. Ебаться пора. То есть, пока ласточки делали круг, все произошло. Вроде бы просто, Коля. А с другой стороны, ты бы додумался до этого?
1: рассказать, мол, когда сидел я на кухне, и Зинка встала раком, хуй мой встал, пока таракан прополз, блядь, мимо раковины, блядь. Я тебе такие, блядь, стихи-то рожаю, пизда. Сам начнешь писать, блядь. Чё ты там, говорит, нахуй? А, не нахуй, а на ухо. Я такой, чё ты там на ухо шепчешь супругу, блядь, а нахуй? Я хотел сказать, Коля, блядь, сам раскололся, блядь. И нежно прижимаешься к нему. Зачем меня краснеть ты заставляешь? То есть они ебутся, а муж не знает. Но жене похую, а он краснеет.
2: Какая целомудренность, Коля. Какая целомудренность, бля, в мужике, блядь.
1: Мужики всегда выше баб. Всегда выше баб. Потому что у них хуй толще, а у баб, правда, хуя нету. Извини, заболтался, блядь. Ну, они без дурашки, вот давай, еби. А тут все выше. У мужиков все выше. Яйца иногда бывают выше, иногда опускаются, правда. Весенним днем на берегу покатом нашли друг друга в камышах. Мерцающим веером тела отражаются в воде. То есть ебемся, и никто нас не видит. Но в воде отражается, блядь. Ты отдаешь себя без колебания. Стремглав ложишься, как птица с ветки слетает платье, бля. Нетерпеливый попался ему. Ты прям сразу говорит, в кусты ебаться. Не разгребая нихуя, может, на какую жабу можно наступить, блядь. Или на какую другое земноводное. А нихуя. Это даже страсть, Коля, страсть, пизда. Он пишет о страсти, блядь. Например, ну, сугубо японское, блядь, нынче вплываю в тебя на утлом челне, блядь. Не спеши рассмеяться. Под кимоно кацураки. Не знаешь, что такое кацураки, блядь? Да кальсоны, ёптарь. В кальсонах вышел, забыл снять, блядь. Ну и пизда рассмеялся, увидев кальсоны, блядь. Может, не кальсоны, хуем не знает. Ну, посмотрим в словаре. Все у них там за кацураки такие. Перевод со старояпонского, Колян. Со старояпонского ты уж, блядь, прости меня, кореш мой драгоценный. Могу ошибаться. Но на кальсоны похоже, блядь. Тянут кацураки на кальсоны, блядь. Ищет гора, к кому хоть на миг прислониться, чтобы коралл отразился, Коля, в зеленой воде. У него всегда хуй в зеленой воде отражается, блядь. Ты смеешься, блядь. Ну, у него хуй зеленый, значит, блядь. Или коралл. Кого он там покарал, хуй его не знает. И коралл их всех, блядей. У него вот коралл, я смотрю, у этого рубака все, так коралл все, блядь, мало не покажется, блядь. За рощей бамбука ты вновь приставала ко мне, блядь. То есть вновь, обрати внимание, Коля. Значит, уже до этого было, блядь. Забрежил рассвет, вспоминать напрасно где и когда. Впервые вздрогнул коралл. То есть коралл у него уже отнялся, нахуй. Она так до него доприставала, что уже вспомнить, блядь, когда у него стоял, он уже не может. Заебало. А всего в 5 строчках сказано. Вот она философия, блядь, танков. Как сладко любви предаваться на станции Исибе Вами. Забудь о деньгах, девушка Дзеро. То есть он там, значит, ебал на станции какую-то бабу между вагонами. Она говорит, дай денег, пошла нахуй. Тоже просто, блядь, но со вкусом, блядь. Это, знаешь, как у наших у ворот в тихом переулочке нищенку ебет за кусочек булочки. Хоть булочку дала, и тут нахуй послал. Выебал, блядь, и говорит, забудь о деньгах. О, блядь, какой. Трепещут бедра, как уха пластунья в Минакути. Я и сам не знаю нихуя, что это такое, Коля, не спрашивай нихуя. Только так представь, одной рукой я ноги раздвигаю, другой пытаюсь расстегнуть наряд. То есть пердолить норовит, все просто. А хуй тут писать об этом, да? Вот ты бы написал, я Зинке хуй решил там вставить, блядь, в клавки, блядь, там. В корзинку, блядь, одной рукой я ноги раздвигаю. Она же не дает. У ней больные дни, типа того. Понимаешь? А другие очень больные дни любят. Ну, оставив бани, это сауну, понимаешь, да? У них тоже бани были. Южного предместья со мною ты решила поселиться, но все мое богатство – обрывок рисовой бумаги. То есть мне хуй делать после сауны со мной тебе. То есть ни денег, ни хуя, но хуй стоит, а денег нету. Поэтому пожелание хорошее, чтобы хуй стоял и деньги были, бля, Коля, чтобы драгоценные. Всего я тебе и желаю, корешок, чтобы драгоценные. Ну здесь, конечно, да хуя я тебе. Ну все, разве могу? Ну вот опять про коралл в зеленой воде. Почему он все время это рождает в зеленой воде? Всю ночь до рассвета вспоминала тебе, любимая. Кто сорвал с тебя кэса? Чей отразился коралл в зеленой воде? То есть кто тебя ебал, короче говоря, вместо меня? А я всю ночь с этим хуем лежал, вспоминал на обрывке рисовой бумаги тебя, блядь. Кроме рисовой бумаги, нихуя. Они все кое-что делают, знаешь, как в холодной воде, блядь, там. О, блядь, виски серебрятся. Ты с улыбкой меня обнимаешь. Ну, это про импотенцию уже. Скорость мой драгоценный. Все с возрастом проходит, блядь. Желаю тебе здоровья и потенции хорошей. Вот виски серебрят, ты с улыбкой меня обнимаешь. Молодые вина горчат, лишь старое вино достойно абурадзюцу.
2: О, бля.
1: Ну, это не про потенцию, а то все в том плане, что хорошо ебаться с человеком, который знает себе цену, блядь. То есть с серебряными висками, с тяжелым хуем и спокойным отношением к женщинам. А не то, что забежал, как пес, поебался и убежал. Это хуя все. Ты налей давай, ебанем потихонечку, блядь. Сука, я устал разговаривать, блядь, меня, сука, распирает сегодня, блядь, с тобой. Угу. Вот оно, ебать его, кулаки. Правда жизни, бля. А потом уже, конечно, началась импотенция. Так я, говорит, 3 года давал себя обманывать лисице, на что похож нефритовый мой ствол. Ну, ты понял, кстати, про хуй, да? О, ужас! Темна Сидзими, ракушек река. То есть, представляешь, насколько он доебался, что у него, даже, говорит, на что похож мой хуй, не знаю, блядь. Ракушками оброс нахуй. Представляешь? Что значит, в реке ебаться. Ты рис обдирала весь день допоздна. Никак не ложилась спать. К ясной луне подымаю взор, лаская усталый коралл, блядь. Ты веришь, нет, Коля, опять коралл, нахуй. Опять наебались. Она рис перебирала, а он ее в это время драл раком, блядь. В результате она уже охуела, а он, лаская усталый коралл, лег и стал смотреть на небо, блядь, как луна, мол, светит. Так вообще у него хуй превратится. Конечно, блядь, порастет ракушками, блядь. Но все хорошо в меру, блядь. Птицам встречи не суждены, ничто не сравнится с тобой. Чиста и прозрачна нефритовых губ глубина. Ну, догадайся, в трех раз, про какие губы он тут напоминает, блядь? Про малые половые, большие или еще какие, блядь? А, пизда, любитель пизды. И правильно, правильно, правильно. В меру хорошей кислой пизде есть много хорошего. Но хорошего. Из нее же не всегда говно всякое вылезает. Хорошие дети рождаются. А как ты думаешь? И таланты, и гений. Ты, я, например, блядь. Ну, склон сказал, блядь, рубака. О, блядь. Да хули вы сами перечислять, блядь. Злодеев, конечно, тоже до хуя. Ну вот импотенция, блядь. Ну, когда уже делать нехуй, ты сам понимаешь, да? Богатство до хуя. Мрамором обставился, столики завел, всякую хуйню, если сидишь, яйца почесываешь. А коралл-то твой, блядь. В зеленой воде нихуя не отражается, Коля, я бы сказал, блядь. Вот смотри, в яшмовой комнате зеркало чудится мне. О, призраки воспоминания, озеро в дымке. Паник, нефритовый ствол. Нихуя не отражается. В зеленой воде, коралл. Импотенция, Коля. Вот на этой ноте он и, как все, к сожалению, мужики, хотя некоторым удается дожить до последнего впердоливания, и потом уже... самому отрубиться, но хуй еще действует. Вот я желаю нам, Коля, с тобой такого, чтобы мы до последнего вздоха хотели и могли. Вот на этих пых, чтобы те самые нефритовые губы оказались рядом, блядь. Чего я всем желаю, блядь. И тебе, Коля, своему драгоценному, обязательно.

0: Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в рот каких пых. Пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме своей ездил, бля, и тут охуел совсем, блядь. С этими праздниками, с этими новыми годами, блядь. Поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь. Хорошо, хоть приехал, бля, как там всегда брянщине-то, бля. Нормально, сука, все. Картошка есть, бля, все нормально, бля, ну ладно, слава богу, бля. Слушай... Блять, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут меня все... Я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она уже от меня прячется нахуй под диван, блять. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блядь, принесли. Говорит, на, посмотри хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрыск. Всем пиздец, я говорю. Это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм опять какую-нибудь Годзиллу припрете, блядь, сука. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй, включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь, я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь, Мишель? Нихуя! Тогда молчи, нахуй, наливай портвейн, бля, и в рот очень пыль, бля. О, бля. Это что это одна штука, бля? Армагеддон, бля, называй. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты знаешь, какой Армагеддон, бля? Нихуя, кого-то не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, блядь. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, бля. За всю нашу историю, бля, настрадали. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по-латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Значит, Нострадамус, блядь, говорю. Пиздец, а жил давно, блядь. Хуй знает когда. Так он, сука, еще мальчик, говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец, придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. У него записал книжка, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, идут начинать. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегли. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагоняют, блядь, блядь. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздеца там до хуя. Но это стено, Коля, блядь. Я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь, или, сука, как ее. Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерст, блядь, сука. Да болой! Ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Летит эта комета, ебать, ее в сраку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон ее называют. То есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь? Какой хуй, блядь? Откуда его взят она? Кто это, блядь? Певец? Блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая. Ты там на брянщине совсем, блядь. Зеницем его сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой с этой, блядь. Он теперь уши все заткнул, нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь. Летит комета, пизда. Ты понимаешь, она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, а земля летит тоже, блядь. В пространстве, блядь. Я думаю, ебать, мать, а как снима, блядь, здесь космос, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. И до чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают, надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, ее расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурень производить, блядь, на чем, блядь? На каком хую, я думаю, какой бурень, в пизду, блядь, в космосе, блядь. Все глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, бля. Это научное понятие, бля. Вот и... Да, ну-ка, в пизду. Колян, ты тоже, блядь, ты себя охуел, бля. Ну, выпивай, да хуй сути для себя. Короче, блядь. Говорит, нужно, блядь, специалиста, бурильщика, бля, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, блядь. Да, пойми, блядь. Таких специалистов проникать у нас до хуя. Кстати, один там тоже был, блядь, специалист. И ебло такой знакомый. Он во всех фильмах, блядь, снимается. Блядь. И фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллисы, вот раньше были такие Виллисы, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй. Виллис, блядь. Блин, Виллис, Виллис, он всех все им пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, во всех фильмах. И он тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все. Значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его увидел, блядь, это всем поебал, да, все сделал. И ты что думаешь, точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну, типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, теперь помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, значит, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь. Он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход нахуй хует, заходит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь, причем капитально. Он, как бы ты... Сам-то как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь. Девочка, нахуй, у нее все месяцы не начались, нихуя, блядь. А у него уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем, не, ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, блядь, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Убьет, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну на ноге меня, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так. Короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представляете, блядь? Сегодня фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мясных пых. А это, значит, они хотят себе показать. Американцы, они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ. Вот это демократ. У нас же это негр, блядь. И то, что какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая в пизде кухарка, блядь. У вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорю. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизду, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь. Пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все, все ваши затея. А вы зато герои, герой космоса, ваши именами школы назовут, всякую хуйню, блядь, и прочее вам дадут. И росики все. А иначе все пиздец на земле. Просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Виллис, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого Кривозубова, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь. А он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. А он приходит, говорит, вот, блядь, мальчик такой-сякой. А он говорит, ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь. Я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать, дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну, вернусь тогда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыну. Не сказал нихуя и умчал. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать тебя в церковь, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем, так. Короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем, нахуй, и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь. У там русская станция висит, блядь. И на ней, сука, зарядить бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все. Ура, блядь, привет всем нахуй. Да, а это дочь-то, дочь, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видит на весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, в детстве? Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, бля, на землю там, понимаешь, бля, показываю. То есть она страшно приближается, блядь, эта Армагеддонина нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти кусти ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там все, на найцы какие-то вскосили. Ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то. А они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайтесь, подождите, не скоро, блядь, и все будет. А у себя пизды дает, блядь. Во всем истории-то, блядь. Это все бы не расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда дальше долетим, а там прям все, хуя, хуя, хуя. И по нее, и пизды, и все, мы пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думаю, что взрывать, все, они пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? Ты, а ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, бля. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти кусти, они как, блядь, взрываются нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, бля? Там все, пиздец. Блядь, мне бьют по этих хуйне, прям, блядь, все летит, нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все, ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу. Налей потюшку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, как бы хорошо. Сука, как вы взял сегодня, бля? А, 33-й, блядь, хороший, блядь, наш назористый протесок, назористый. Как говорят мои друганы из Питера, блядь. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, вас, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Ну, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, как не бзди. А сними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь. С грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, а быстро ободранный все, ну какая там нахуй выдержит, блядь, ну камни по ним стучат, ну как сидят такой силой, блядь. Я говорю, ну пиздец, кино, бля, ну ребята, мы надумали, бля. Как вы тут снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то устроили, ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуя, говорит, давай надо делать, бля, бури, бля. Говорю, куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот, вот они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто, нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушайте мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот блядь, пых. Нашел где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, блядь, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесяют одна сеть. Тут, блядь, пиздец все наступит всем, бля. А он говорит, так, я здесь главный, бля. Кто главный? Вот, вот человек, как устроен, а, Коля? Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по-любому. Я, говорю, главный. Почему ты нахуй? Говорит, я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне все? Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терций, блядь. Времени нахуй. Ебать вас всех в сраку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищ, к бурению. Спокойно, блядь. Не усираясь, блядь. Давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садить, блядь? Вон там, пизда. А здесь есть металлическая плата, блядь. Нихуя не берет. Бур весь, блядь, как залупа весь стерся, блядь, а? Ты весь не берет, нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сядать, бля, вот тут он говорит, куда тут сесть, бля, ты видишь камнепад, ебать тебя в сраку, бля, какой тут нахуй сесть, бля, куда сесть, туда сели, пиздец иди, бля, дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй, бурим, бля, видишь, из тебя нихуя не получается, бля, он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, в пизду, он говорит, что, бля, я тебя сейчас прекращу, нахуй, конфликт, блядь, прям поебал, короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй, а мы, говорит, будем бурить, тот, ну, бля, ахуй, бля. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, да хуй ты, говорю, я, блядь, я уебу нахуй тут, блядь, в сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Все, блядь, о, пиздец, все. Осталось еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там, знаете, сколько, блядь, 5 сантиметров. И хуя дверь, говорит, блядь, а если, говорит, так взорвать, и хуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы, наконец, с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь. Временем... Безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тут же повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать жребий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть игла, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, блядь, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хули? И этот пацан-то, блядь, ну ему хоть бы, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, блядь, половая зрелая, в рот пих, я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь. А Виллис так на него посмотрел и говорит: ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут. Ну этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь, и взрывать ее. И он говорит: ну хули, бля, пиздец, а по ебалу видно, что грустно ему, бля, неохота ему помирать в цвете лет, бля. А Виллис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота нихуя. Он говорит: пойдем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. Еще жар тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, да. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь. Все, повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь. Раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Тут нет нихуя, тишина, блядь, спускаются, блядь. Он говорит: вот что, старичок, блядь. На и что, блядь, иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, бля, говорит, батя, бля, он говорит: сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь, он говорит: бай, бля, как же быть, он говорит: ну-ка езжай нахуй быстро, блядь, пинка и даму под 40, кто-то вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, бля. Он говорит: все, выхожу, кнопочку, там, говорит, кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля, обо все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все это, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит: блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь, ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету. Говорит: сейчас иначе все, пиздец, говорит. Пересекает она уже. Она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, блядь, понимаешь? Она с орбит сойдет нахуй. Он говорит: вот, ну оставь 3 секунды, блядь. И он дотяги, как вот в наших старых добрых фильмах, блядь. Когда вот он, рука, блядь, дотягивается, дрожащая, блядь. И вот она нажала, блядь. Пиздец, Армагеддон. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, под 40 еще поддало ракетой на... Волна пошла, блядь. Все нахуй они прилетают нахуй. Летят, бля, герои, там все уже, а там же, блядь, дочь эта, она же, Вилли, она же все это, камеры передают, блядь, какой, бля, прогресс, нахуй, она, бля, плачет, папа, они поговорили, конечно, как положено все, блядь, папа, блядь, ты что, блядь, он говорит: доча, пиздец, говорит: папа, как же, говорит, а никак, блядь, иначе всем пиздец, говорит: папа, ты герой, блядь, и как он могла сказать, блядь, а папа говорит: да я знаю, блядь, герой, хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь, ебитесь без меня, блядь, и все нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, блядь. Я думаю, он, сука, как же так, блядь? Он сейчас будет там главный такой, блядь, герой, блядь. Остался, блядь. Пиздару все разорвалось на части, блядь. Они прилетают: ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются, блядь, без того. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горе-то какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь, потом радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все ура, ура, и она-то, блядь, тоже бить. Ай, ты мой возлюбленный, блядь, это Джим, хуим, ёпта, обнимай, думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю, папа там остался, в робе сих пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю, ты пойми, во-первых, блядь, во-первых, тут, блядь, человеческие слушатели, блядь, мы остались живы, ура, бля, ура, ебать вас в страху, бля, человек, ты все равно погиб, блядь. А сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь, там, где кровь пиздец, недоброе это дело, блядь, где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь, недобрый хуя, они радуются, ой, блядь, мы выжили, да хули вы выжили, блядь, это же тоже пиздец какой-то полный, а во-вторых, хочу тебе сказать, блядь, нехуй радоваться, блядь, во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебал, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а мощь и пил, бля, горючие, нахуй. Оно уже чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так и наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, захуй, что ли, блядь? Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нас его показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюги такой, блядь. Хорошо, синяков еще наебали, нет, блядь. Они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот сука, в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, что выбор? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй в сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они уж оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего, не зажигать, а пизданемся, блядь. А они когда туда кишку-то сунули, блядь. Какой далеко туда, сука, сыют какую-то сыраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посрались маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гайцем крестем. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, мы. Хуя, блядь. У них когда там не заявилось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С крючком с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким гаечным крючком, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт, может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там загибался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, обусловился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь, там все время на секунду все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят, блядь, я все вспотел, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй, и он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, да, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь, вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще 3 раза выручал, не знаю, кирвит сломался, блядь, ну, даже трактор такой, блядь, ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь, Рамадон, блядь, хуй его не знать. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике, пойми, Колян, блядь, на, сука, гайщик, блядь, где нахуй, дай гайку, блядь, сейчас я верчу, блядь, на. Этот раз спас их, блядь, второй раз, блядь, этим спас, блядь, и третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а уже все, блядь, все пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, баб, суетящих, хуй, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все сутятся, обоссались, блядь. Он говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь, и не пердеть. В данном соседе, блядь, по сусекам, нахуй, блядь, всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь, берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой, нахуй, гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их никуда не догнали, блядь. Вот все какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем не надо со всей силы, а муж так, тюк, и пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки, помнишь, видел, блядь, нахуй. Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь, чтобы очередь не потерять, какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел, какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячих пыль, блядь? Где же его взять? Американцы не тянут, нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозить, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйцами ударил 3 раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзди. Береги яйца с молоду. Яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе прямо, блядь. И яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если я отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь. Но без яиц скучновато, старичок.
1: Ты вот на меня, Колян, сейчас смотришь, блядь. И думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь. Это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуя все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше. Пей портвейн, блядь, в румячих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать, ты, блядь. Богу, Богу. Кесарю, кесарево сечение, блядь, и всякая другая хуя, блядь. Ну, в рот мячик пы, Коля. Наливай, в рот тебе, ебать.
2: Ну вот ее. Сука, Коля, ну наливай, хуй, бля. Сидишь-то, бля. Колобка услышал, блядь. Ебало развесил, бля. А, Колян, ну наливай, ёптай, хоть руки у тебя хоть действуют, бля, пизда. Да я шучу, шучу. Любя, бля, ёптай, рот тебя сих пых. А вот это, знаешь, блядь, сказка такая, бля. Терем-терем, бля, теремок, бля. Из трубы валит дымок, блядь, из окна летит мотив, блядь, из трубы презерватив, бля, в рот меня сих пых, бля. Не знаю, да, нихуя, бля. Ой, ушки народная сказочка, бля. Сначала пиздюхает мышка, блядь. Вот, блядь, голодная, холодная, блядь, пиздой трясет, блядь, не знаю, куда приткнуться, блядь. Вдруг, ёптать, общага, бля. Ну, пенёк такой стоит, бля. Так, сука, теремком сделан, бля. Она говорит, о, бля, теремок. Сука, пустите, бля, погреться, кто в тюрьме живёт, сусится. Блядь, сусь, раку обсусила об дверь, блядь. Нихуя никто не открывает, блядь. Она говорит, ау, блядь, откройте, сука, блядь, замерзаю, блядь. Нихуя. Вдруг, блядь, куда ты нахуй ломишься, бля? В открытой двери, в пизду. Она дверь в другую сторону, оказывается, открывалась, нахуй. Она пиздик на себя, бля. Она открылась. Блядь. Мышка, о, бля, никого нет, нихуя. Вот и буду там жить в теремочке, бля. Пристроилась, бля. Ну, это мечта, бля, вообще русская мечта, блядь. Завалиться в доме, где все хорошо, блядь. Чисто, уютно и никого нихуя, блядь. Вот Машенька и медведи, бля. Вот такая хуйня везде, блядь. Ну, вот мышка там порядочек навела, пыль смела, бля, и пиздюрит там, блядь. Вдруг тук-тук-тук, блядь. Ну, блядь, думает, ща мне тут пизды наваляют, бля. Хозяи вернулись, блядь. Или какая-нибудь другая хуйня, говорит. Кто там в теремочке живет? Она говорит, блядь, я мышка, бля, нарушка. А ты кто там, нахуй, блядь? Говорит, я, говорит, лягушка-побледушка. Пусти ты нахуй меня, блядь. Я говорю, ну, ёпты мать, ну, вдвоём-то все веселее, бля, бедовать-то нахуй, говорит. Ты чё умеешь делать, бля? Она говорит, ну, я правда, бля, ебать, столько умею, больше нихуя, блядь. Ну, тем не менее, там икру метать, блядь, и всякую другую хуйню, блядь. Ну, чем ещё себе пригорусь, блядь? Водичкин достать, во, говорит, давай нахуй, блядь. В общем, она только туда залезла, блядь. Вот они сидят вдвоём, кайфуют. Нары все поставили, блядь, все серудили, бля. Кайфуют, блядь, сука, говорит, только радио у нас нет, нихуя, ну, радио, хуйня, бля, проведем нахуй, блядь, типа. Вот, сука, на, сидят, бля. Вдруг опять тук-тук-тук, блядь. Ну, ёпта, мать, только устроились хорошо, бля. Кто там, ебать, тебя в сраку, блядь? Отзовитесь, гарнисты, нахуй, блядь. А там, сука, блядь, говорит, блядь, я, говорит, ёжик, бля, в кармане ножик, бля. Пустите меня, бля, в рот мячик пых, бля. По мокрому тут делу, блядь. О, бля, крутой, сука, это наш чувак, блядь. Говорит, ты, сука, нож-то прибери, блядь. Мы тут, сука, вот я, тут мышка-нарушка, блядь, лягушка-побледушка. Ну ты, сука, ёжик, ну давай, хули. Ну, короче, пустили, бля. Вот сидят они там, кайфуют, бля, жируют, бля. Ну, ёжик там то и этой лягушонки впердолит там, то, сука, мышки запарит, бля, грибка. Ну, хули, блядь, сука, только колючий, так все ничего, бля. Ну, всё-таки мужик в доме, блядь. Только уже прижились вдруг, тук-тук-тук, блядь, да кто ж там такой, сука? Говорит, я, говорит, зайчик, без яйчик. А нахуя-то нам без яйчик нужен-то, блядь? Лягушка отвечает, рок на всех пых, блядь. Говорит, да вот, сука, сидел, блядь, под пеньком, пионеры на яйца наступили, блядь, я рванул сразу, блядь, и я оторвал их нахуй, блядь. Ну, сука, я все равно, блядь, мужичок, блядь, могу и, блядь, еще и вставить. В общем, зайчик туда втиснулся, блядь, вот тут тесновато уже стало, блядь, еще одни нары сварганили, блядь, то все живут, блядь, в хуйне дуют, блядь, ну, блядь, хуяк опять кто-то, блядь, ломит, да ёптая мать, ну все такое, блядь, я говорю, блядь, лисичка, блядь, сестричка, хуичка, блядь, ну ёптать, пустите меня туда, ну все, вы все, блядь, в одну строку залезли, блядь, ёптая. Ну, у вас там хорошо, тепло, бля, я тоже, блядь. Я вот у меня это вот свои, блядь, там дела есть, бля, при бомбасе. Я, бля, буду зарабатывать вам, говорю, блядь. Я известная в лесу поведушка, блядь, тоже. Не то сегушка, блядь, у меня и то, блядь, там все такое. Вот залезла, блядь, тоже туда, блядь, вот они сидят, блядь. Ну все, живут, блядь, все нормально, блядь. Нет опять, блядь, да ебать, я все равно. Ну кто там еще-то, блядь, ломится, блядь, рот мячик пых, блядь. Ну, блядь, я, говорит, волчара, сука, позорный, блядь, замерз, пустите в уголок. Говорю, какой нахуй уголок, ты так, сука, всех нас тут, блядь, вытолкнешь нахуй. Говорит, не, блядь, я пусть, есть там место, блядь, ну хули, блядь, вы там в тепле, а я тут, сука, блядь, завыл нахуй, блядь. А лиса говорит, ну хули пустите, блядь, а то мне ежик всю пизду исколол, это невозможно, блядь. Ну хоть пустите нормального волосятого мужика, блядь, в рот на всех пых, блядь. Ну, лягушка подумала, блядь, эта мышка тоже на ручке подумала, говорит, блядь, ну пустите, блядь, его нахуй, нормального мужика, блядь, ну, короче, там такое началось, блядь.
1: Такое ёбово пошло, блядь, теремок весь трясит, блядь, на этот чум, сука. Тут самый крутой в округе, блядь, является Михаил Потапович. Пронюхали, блядь, что живут вот люди хорошо, блядь, да? Ой, звери, каких в пизду люди, блядь. Ну, звери, ну, люди, один хуй, блядь, в теремочке, блядь. Нет, вот, сука, хуй, вы будете жить, блядь. Налоги, сука, платите, блядь, за это, за хорошее житье, блядь. Они что, а кто им делал хорошее житье? Мышь пенек нашла, блядь. Сама там все, блядь, сделала, блядь. Лягушка помогла, блядь. Лисичка, блядь, сестрички там пиздой торговала, блядь. Тоже, блядь, не просто, нахуй. Пойди поторгуй-ка, блядь. На панели, блядь, тоже надо уметь, блядь. Прикрытие надо иметь, блядь, и прочее, и прочее. Во-первых, и розов надо иметь соответствующую. И остальные органы, блядь, я тебе скажу так, блядь. Вот этот, сука, Михаил Потапович, плати налоги, блядь, сука, за хорошее житье. И с ракой прям на пень, как пизданул, пенек распался, нахуй. Ну ты налоговый эксперт, ну хуя сиракой на пенёк-то, бля, ёпта. Ты их оштрафу, бля, по суду поди, бля. Ну зачем сиракой на пенёк, бля? Жестокая, сука, Коля, сказка, блядь, как жизнь. Как сама жизнь, блядь. Жили хорошо, а вам хорошо, будь хуёво. Вот такая, сука, история, блядь.
3: Тут Лужков собрал всех, бензин паленый пошел. Коля, вот тенденция, блядь.
2: А чего тенденция?
3: А нехуй налогами обкладывать, блядь, ебаными, блядь.
4: Вот они обложили эти колонки, и пошла паль, блядь. Бензин хуёвый, понимаешь? И Лужков говорит, это же все равно, чтоб хуёвая водка, блядь, наливать в мотор, блядь, хуёвый бензин. И пить хуёвый, вот сравнил ёпу с пальцем, блядь. Ну хуй мотор, он железяка, блядь, застучал, ну и пиздец, блядь. Тут один Лексус мимо меня проехал. Как застучал, думаю, о, даже до Лексусов добрались, нахуй, пиздец. А у Лексуса мотор, знаешь, такой, о, блядь, его, сука, старый-то хуй купишь, блядь, а новый-то, блядь, такой, миллиардеры, блядь, рассекают, блядь. С двумя педалями, блядь, автомат, нахуй. Одна нога висит, блядь, другая, блядь, туда-сюда, туда-сюда, блядь. Экономит, сука, ногу, блядь. Руку экономит, блядь. Поставил и все, и сидит, блядь. По телефону разговаривает, пиздует. А у него, блядь, движок, хуяк, налили ему там, блядь, на углу какой-то хуйни, блядь. Он, сука, думает, он в государстве живет. В пизде он живет, блядь. В черной дыре, блядь, я бы сказал. Пока. К сожалению, пока, блядь. Может быть тенденция разгрузить над народ, блядь. Дать вздохнуть. Значит, понять, что человек с этого иметь будет. Он же объебет государство, как на сраной козе, блядь. У нас-то, нахуй, проси-то, блядь, а? Ты что, в Дании, в Германии живешь, что ли, блядь? Забыл, нахуй.
2: Ты, предприниматель, блядь, что хочешь, блядь? Ага, бензин так. Ну, ты только не пизди, блядь, а мы тебе, значит, вот так вот. По-человечески, блядь.
4: Так.
2: Сколько заработал, блядь? Ты доволен, блядь? Он говорит, не, маловато, нахуй, блядь. Так, сколько хочешь, блядь?
4: Так, чтобы содержать, там все, блядь.
2: Ну, давай прикинем среднее, ну, тебе половинку, нахуй, мне половинку, блядь.
4: А то и с этих, блядь, надо взять, и с этих. Ну, правильно, блядь.
2: Им премия за это идет, блядь. Как у нас в бухгалтерии, помнишь, на работе, блядь, на серпу молоту, блядь. Сука, как сэкономит на рабочем, блядь, и премию получает, нахуй.
4: Они только высчитывали у нас, блядь, и того, и сего. За бездетность. Мне залупа золотая, блядь, за бездетность, пока я, блядь, нашел подругу свою, блядь, драгоценную Зину, блядь. Блядь, хуй с чистого золота, блядь, понимаешь, и яйца, блядь. За бездетность только заплатил, блядь.
2: А они премию для хуй, сука. Все, блядь, рыскали, сука, все знают, блядь. Я говорю, ну хуя вам так интересно, есть у меня дети? Мало у меня их на стороне. А доказательства, блядь.
4: Я говорю, ну, сука, блядь, какие везде пролезут, блядь. Ну, понятно, бабки себе, блядь. Ну, какие тогда были бабки-то, хуй там, блядь. 5 рублей, ну, 5 рублей, извини меня, блядь. Можно было и в ресторанчик зайти с 5 рублями-то, блядь.
5: Ой. Колян, ёптать, Коля! Сука, ну ты меня заебал, блядь, своей бестолковостью, сука. Ну какой же ты, сука, забавный, блядь, вот тебе поебать. Постучать вот так вот, и хуй бы хуй, глазками хлоп-хлоп. Смотри, ебло твое какое, смотри. Ну ладно, наливай, пизда. Не отвлекайся, нихуя. Ты вот меня спрашиваешь, откуда все, мол, берется эта вот хуйня, это отчисление, блядь. А я откуда знаю, нахуй? Нихуя, я только догадываюсь, блядь. Поскольку много прочитал, блядь, много пережил в этой жизни, я догадываюсь, нахуй. Ты вот, например, блядь, кто? Куй в кожаном пальто, понимаешь, сидишь, жрёшь мой сирис, блядь, купленный за 80 рублей, сука, блядь, в саду Эрмитаж, блядь, на распродаже, блядь, вин, сука. И хоть бы хуй тебе по деревне, блядь. А ты задался вопросом, блядь, всё здесь выпивай, нахуй. В преддверии чего? В преддверии, блядь, грядущего тысячелетия находимся, блядь. Но это ещё пиздец. Это еще не наступило. Вот некоторые, блядь, тут замутили воду. Ой, блядь, значит, 2000 год. Начало третьего... Хуй-то.
1: хуй до начала третьего тысячелетия, блядь. До него еще целый год прожить надо, пизда. Вот 2001, когда мы встретимся, вот это и будет первый год, сука. Первый, там и написано. 2001 для остоебов, блядь, ебанько, блядь, долбодумов, блядь. Понимаешь, нет? Вот для этих вот нахуй. Они хотели денег все заработать. Скорее все нахуй, блядь, куда, блядь. Третий тысячелетий встречать, пиздят. Чтобы побольше денег себе заработать. Не слушай, Колян, никого, кроме меня, блядь. Сюра с тобой работает. Вот и расслабься, нахуй. Расслабься, наливай. Пизда. Вот так, сиди спокойно, смотри. О, так я тебе все расскажу, блядь, понимаешь? Тут такая история, блядь. Они хотели народ наебать. На нас хуй наебешь, блядь. Мы тут потертые, бля, калачи, сука, блядь. Так что, значит, оставь беспокойство насчет Нострадамуса, хуямуса, конца света, пиздец. Еще целый год, нахуй, будем раздумывать с тобой херес хуярить, блядь. А сколько за год можно хереса захуярить? Представь, сколько у нас с тобой еще? О, бля, кореш самый драгоценный. Спокойно, наливай, блядь. Только половинь интеллигентнее забирай, ты знаешь, я это люблю, блядь. Спокойно. О, ты знаешь, у тебя вопросов масса. У тебя аж волосы последние дыбом встали на сраке, блядь, и на груди поднялись, аж, блядь. У тебя татуировка, блядь, аж покраснела, блядь. Смотри, блядь. Вопросы есть, блядь, отвечаю, нахуй, ты какого года, блядь? Какого, блядь, пиздишь? А, блядь, я тебе скажу, ты кто, значит, ты кто? Значит, ты у нас, блядь, ага, блядь, дай сообразить, нахуй, по 12 цикл, сейчас кто идет у нас, дракон, ты понимаешь, блядь, дракон приходит сейчас, блядь, по восточному календарю. А почему по восточному, спроси ты меня? А я тебе отвечу, почему? Потому что, блядь, у нас драконы не водились нихуя. Один был, сука, правда, Змей Горыныч. И тот замерз нахуй, блядь. Когда ледник-то нахуй, ты не понимаешь, пизда. Всеобщее обледенение наступило. Мамонты нахуй, эти дубы дали, блядь. Годзилла оттопырилась, блядь, залезла в землю внутрь, нахуй. Потом вылезла, блядь.

0: хуйня не довалилась, ты понимаешь? Этот ледник, сука, остановился, блядь. Там, блядь, эти ёбаные Альпы, или нет, хуйня, Гималаи какие-то. Там Гималаи, высшая истока точка мира, блядь. Там эти ламы, сука, сидели и смотрели, как на них ледник хуярит, блядь. Все сметали на том пути. Говорит, сейчас мы его остановим, нахуй, Гималаями. Гималаи, блядь, остановили, нахуй. Ты веришь мне? Я говорю, вот отсюда мы начнем летоисчисление, пизду, блядь. Объясняю, почему называется. Там, значит, какой-то хуй. Ну, человек, естественно. Какой-нибудь Конфуций, блядь. Хуй его не знает. Мыслитель. Сел и говорит, вот начинаем летоотчисление вот этих ебаных Гималаев и туда и нахуй. Живности до хуя мне лихой. Вот кто ко мне первый придет, так это год и назовем, блядь. Кто второй придет, назовем другой год. Вот они, вот, понимаешь? И так до 12. Это все силы и число, блядь. 12. 12 месяцев в году, ты пизда, догадался? И сидит, думает, ебал, щелкает, бы. 12 месяцев в году. Значит, каждый год кто-то должен припиздюхать к дому-то, блядь. Он осяк разложил, блядь. Сено нахуй навалил, блядь. Всякого говна там, ну, пищи, блядь, наложил, блядь. Зернышки, блядь. Птички, хуички, блядь. Ну и что? Ну, первый прибежала, блядь. Крыса, блядь. Хуй-хуй-хуй, блядь. Ну, первый, значит, будешь, блядь. Или кто там, нахуй? Короче, понимаешь, Коля, это не важно. Как терем-теребок. Кто первый прибежал, тот и живет, нахуй, понимаешь, пизда. Мышка-нарушка, потом какая-нибудь лягушка-вакушка, пиздушка, блядь. И всякая хуйня. Вот там получилось. Крыса, кабан прибежал, поросеночек понюхал, насрал, блядь. Он его в хлеб загнал. Коровка пришла, блядь, козочка прибежала, блядь. Понимаешь, ну все, кто народ-то окружал, блядь, вот-вот-вот. Подоили, блядь, коровку, кочку там подоили, блядь, там. Сердки с нее на свечки связали, блядь, там, и все что-нибудь, пизда. Потом дракон прихуярил, блядь, уже в конце, понимаешь? Блядь, тихо ты, не каркай, нихуя, дракон хуев, блядь. Раз прилетел, то молчи, нахуй, блядь. Понимаешь? Тоже мне змей Горыныч хуев, блядь. Конфуций его сразу осадил, блядь. Вот прилетел до дому, сиди, блядь. Ему тоже отвели там какую-то, блядь, халупу, нахуй, он там жил, блядь. А два ебала у него срубили, одну оставили. Ну вот так выглядишь хоть прилично, блядь. Хоть не будете ссориться, нихуя. Вот он дракон, понимаешь? Он тоже своеобразный, блядь. Прилетишь? С двумя срубленными, блядь, бочками, нахуй. Какие у него мысли в голову приходят, блядь? Я знаю драконов, блядь. Хуёвые мысли приходят в голову, блядь. Как тебе две бочки отрубить, блядь? С одной-то, блядь. Он привык, блядь, что у него все время разностороннее мнение, блядь. А тут нихуя. Вот поэтому у него такое ебанько легкое, блядь. Поэтому дракон он непростой год, я тебе говорю, Коля. Готовься, блядь. Обезьян тоже прискакал на дерево, хуяк сигнула, блядь. И тот живет, блядь, ну там макака какая-то красножопая, блядь. Туда-сюда. Вот и собралось 12 этих всяких по пизде мешалкой, блядь, годов. Понимаешь ты, блядь? Вот от этого и пошло летоисчисление. Так что мы сейчас встречаем дракона. Дракона, блядь. А потом у нас будет какой-то другой хуй, понимаешь? Но это будет новое тысячелетие. Вот кто откроет его, вот ты посчитай, блядь, 12 лет, вот ты посчитай, кто откроет новое тысячелетие. Это будет уже в следующем году, блядь. А помимо этих годовых еще ты мне скажи, подожди, ты куда пошел-то нахуй? Поссать? Ну иди посыпь, пизда, потом придешь, блядь. Унитаз не разбей, блядь, какую струю запустил. Я отсюда слышу, блядь. Ох, сюрляет, блядь. Ну, поссал, иди сюда-то, блядь. Бросил, блядь, тоже воду, нахуй. Я тебе помимо этого говорю, все, ты вот... Еще есть знаки зодиака, пизда. Знаки зодиака, понимаешь, для чего? Чуть-чуть, блядь. Знаки зодиака, блядь, в каком месте родился, блядь, понимаешь? И они сдвинуты там, хуй там не поймешь. Там не по месяцам, нихуя. Крыша крышей, блядь, там, это хуй знает кем. Они по-другому, там, стрелец, рыбы, близнецы, вот эти раки. Ну, в общем, не в этом дело, бля, понимаешь? Там эти вот девы есть, вот которые, это они все по небосводу раскиданы. И у них это вот как, это, ну, блядь, звездами, понимаешь? Они из звезд состоят, блядь, понимаешь ты? Созвездие называется, пизда, наливай нахуй! Вот пойду прочту, блядь, библиотеку специально для тебя про знаки зодиака, я тебя заебу этими знаками зодиака, понял, да? И вообще, я тебе скажу так! Восточная философия, это тебе не хуй собачий, блядь. Там все-таки жарко, блядь, это дело тонкое, блядь. К этому особый подход надо иметь, тут одним сервисом хуй разберешься, блядь.
1: Наливай в пиздец, наливай нахуй.

Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, мы сегодня с тобой в интимной обстановке, блядь. Ибо я сообщу тебе сведения, блядь, не то чтобы особо секретные, но которых ты совсем нихуя не знаешь, Коля, кореш ты мой дорогой. В рот меня чих-пых со всеми пирогами и костылями, блядь, так я тебе скажу. Недаром я пришел сюда с сеточкой, блядь. Да не с сеточкой, с рыболовной, пизда. С маленькой авосечкой, блядь, ростовского портвейска, блядь. Недаром я сюда пришел с этой сеточкой, блядь. Вот в ней раз, два, три, четыре, пять бутылочек хорошего, можно сказать, почти что цимлянского вина, блядь. Не знаешь, что такое цимлянское? Я тебе еще расскажу, корешок там драгоценный. Ты приготовься потихонечку так. Это... Сейчас вот эту вот селедочку-то так чуть-чуть порубай. Блинчик отложи нахуй. Не... Ну, не ной, Коля, не принимай все так прямо, ёпта. Не нахуй, не в лицо, блядь, пожалуйста, блинами, блядь. Положи сюда, у нас интимная сегодня вечеринка с тобой. Все-таки 8 марта прошло, блядь, 23 февраля отгремело в пизду. Выборы состоялись, блядь. Никто и не предполагал, что они будут выглядеть как-нибудь иначе. Главное, что черная сотня не прошла, Коля, кореш ты мой драгоценный, вместе с коммуняками, блядь. О, я не хочу с тобой обсуждать результат выборов. Я знаю, что ты голосовал за Хакамаду. Я знаю, ты такой у меня верный, блядь, сторонник женского голосования, блядь. То есть сперва разделись догола, а потом, значит, сование было. Так у тебя, значит, идет. Ты, блядь, вот ты, корешок, ты мой драгоценный, блядь. Так, сука, ты наливай потихонечку уже. Открыл, да? Вот, молодец, сообразил, бля. Открыл. Так, налил. Пиздец. Ох, как хорошо идет, смотри. В смысле, пока в стаканчик идет еще только, бля. Вот она, смотри, не мутная нихуя. Да не рви ты на мне, бля, рубаху, Коля, бля. Не трепещи ты, как флаг на ветру, пизда. Все будет нормально, бля, тебе, Сёрочка. Мы с тобой садимся спокойно, бля. А у меня слюна пошла, сука, блядь, как ты льёшь. Ах, ты, блядь. Сёмка пошла, бля. Ну, ладно, сука, давай. Потихонечку по одной пизданём, да? Сейчас, по одной, давай, давай. Для затравочки. Для затравочки. Вот именно ростовского портвейску мы сейчас с тобой и пизданём.

0: Ну, что хорошо, мои драгоценные, вот и настал знаменательный час, когда Шура, наконец, решил ответить на ваши письма. Ой, сколько писем! Завалили вы меня с ног до головы, Зинка ворчит. Куда девать их, не знает, разгребает своими копытами. Выбрасывать, конечно, жалко, я прочитаю, это все-таки частица вашей души, где хорошее и доброе слово к Шуре. Ну, конечно, просят опять кассеты. Ну, какие кассеты, ребят? Тут письма прочитать лень. Куда ж мне еще кассеты вам высылать? Я кассет не высылаю. У меня почта дала целая, у меня почта должна целая работать тогда. Вроде на чих-пых. Шура ведь тоже время зря не теряет, кореша вы мои драгоценные. Где я только не был, а сколько событий-то гром произошло. Я уже и на Кубе побывал, о чем я вам расскажу в своей кассете. У Фиделя в гостях я был, и все я только там не видал. И жарился, парился. Ну чего событий сколько, наши в футбол обосрались. Ну что, игрушку просерили, протютюкали, прозякали, как говорится. Ну, я предупреждал и говорил изначально, все мои прогнозы оправдались, чего я не говорил. Говорю, наши первую игру выиграют 2-0. Точно, 2-0. А японцев, я говорю, надо побаиваться. Они улыбаются, бонзай, бонзай, потом в пердолю, только вылезай, ёпта мать, вот и вылезли. Вот, ёпта, не слушай, Сюркин, ну хули вы. А тренажа тоже нету, блядь, один там играет, другой сям, блядь. А стиль игры какой, ёпта, 15 минут побегал и сдох нахуй. А там надо хуярить, вот они и хуярят корейцы японцами. О, бля, ну, ну родина, конечно, понимаю, им там легче дышать, свои болезни. Но класс есть класс. Вот бразильцы, они не обосрались. Немцы, блядь, уперлись, блядь, им бы чуть-чуть повезло. Ну тут уже класс другой, понимаешь. Хотелось, конечно, чтобы европейский футбол сиял. Но пока все, ну что делать, бля. Французы вообще выскочили нахуй, понимаешь? Вот так вот, непредсказуемость, друзья мои. Кругом непредсказуемость. Коль, ты-то сидишь, блядь, молчи, хоть, сука, не мешай, блядь. Письма сюда мне пододвигай и все нахуй. Молчи, так молчи, бля. Вот разгибай, то есть, не чтобы помочь, я, смотри, с потом покрылся, бля, испарин. Все не обещали, бля, и дождь, уже и хуй знает чего. Вот сколько событий, бля, кругом терроризма всякое, бля. И прочее, прочее, на все надо реагировать. Причем быстро, блядь, мобильно. Вот так вот, мобильно, я бы сказал. Вот, кореша, умерся, поэтому, конечно, я на все письма тут и не отвечу. И не может, еще не прочитаю, кого не замечу. Ну, не обессудьте меня. Я все равно вас всех люблю, помню, люблю, знаю. Спасибо вам, друзья мои, за поддержку, за добрые слова, за ласку. Спасибо, с любовью, ваш Шура. И, конечно, там сейчас очень много памятников. Вот в старом Ростове, тут мне кореш один рассказывал, сокрушается, он старичок уже. Я, говорит, книгу написал. Сука, хуй издали. Даже на юбилей города. Я говорю, а кто же ее издаст, такую книгу ругательную? Ты там сокрушаешься все время, говорю, блядь. Что этого нету, того нету. Скверик засрали собаки. Я говорю, и не только в Ростове, а в Москве. Из дому выйдешь и заплачешь, кругом лежит говно собачье. У меня сиськи такие. Понимаешь? Потому что у нас не в Германии. Там пакетики, сука, лежат на каждом углу, блядь. Собачка посрала, сложи в пакетик и выкинь нахуй.
1: Да не нахуй себе, пизда. В этот вот
0: бачок нахуй. Понимаешь ты? Так это цивилизация. Мы сейчас говорим о других, блядь.
1: Странах и городах, блядь.
0: В частности, о Ростове-на-Дону. Я не думаю, что там пакетики лежат на каждом углу, блядь. Мол, собачка посрала, мол, положи и выкинь. Не думаю. Но есть другие прелести. Памятники, блядь. Отечественного зодчества, блядь. Культуры. А дед Сюкарь на набережной, который стоит с пальцем и с котелком. В котелке все время насрано, на пальце все время презерки. Как быть? А он все стоит. Ты веришь, нет? У нас вон напротив Мосфильма поставили Леонова. Ну, в его натуральный рост. А рост он был невысокого. Ты веришь, нет? Думаю, ведь какая-нибудь сука и на голову может ему забраться. Прямо стоит на земле. Хоть постамент какой-нибудь. Ну, так ты знаешь, это впечатляет, когда вот так вот стоит человек на тебя пальцами вот так тр-тр-тр-тр-тр. Делает козу, блядь, понимаешь? Ну, из джентльменов удачи, помнишь, блядь? Там он стоит такой в майке, блядь, когда говорит, пасть порву, сука, редиски, блядь. Вот он так же стоит. И сюкарь так же стоит. Ты понимаешь? Ему все время на пальцами какую-нибудь хуйню презерватив или какую-нибудь пиздату наденут. А в котелок обязательно насут или насрут. Ведь извращаются, залезут ведь суки, блядь. Думал ли Сёлохов, когда писал такой светлый образ дедушки Сюкаря с двойной ущемленной грыжей в левом боку и в яйцах, что он будет стоять в этом бронзовом обличии с блестящим пальцем, который весь, блядь, уже блестит, нахуй, понимаешь? Остальное все поросло мухом, котелок только блестит и палец, нахуй. Никогда, конечно, не думал, блядь. тоже посидел, скучаю, блядь. Наши в футбол обосрались. Но зато интересные игры сейчас идут. Ёпты, такие игры, блядь, играют, блядь. Посмотришь, блядь, эта сука прям сердце засутит, заколочит, как будто сам пробежался по полю, блядь. Ударился, как американцы, блядь, смотри, прут, а? А у них, сука, такое небрежное отношение к нашему футболу. Они его, знаешь, как называют? Снукер, блядь. Ты ебическая. Я как увидел, блядь, говорю, ах вы, блядь, блядь, все унизить норовите, сука, европейцев, блядь. А сами хуярут играют снукер. Ну-ка, снукер сни мне, блядь. Орай, кричит, давай пас. Я говорю, а, снукер сни ему, блядь, поебалу, сука, за это. За название такое, блядь. Они у них, видите, американский футбол. Поебалы друг друга крушат, бля. Решетками все бетонными закрылись, бля, и бегают, нахуй. Таскают на себе все эти бетонки, нахуй, бля. И друг друга поебалу, нарывают. Он мячик схватит и побежал, а ему посрать, по голове, ногой, блядь. И нарывают еще суставы выдернуть, блядь, суставы. А это снукер. Если кто кого, конечно, ебенит под этим, блядь. Под тоннелем-то, ёпка. Ну, там есть тоннели, блядь, между островами-то. Вот ты смотри. Коль. Хули вот, например, ну, канал «Культура», например, вот там, блядь, диспуты, там министр культуры разворачивает, блядь, как и про что, как дальше жить, блядь. Ну, понятно, хочется поговорить, обсудить, там, ругаться, мат, не ругаться, матом, там, еще чего-нибудь, блядь, когда и где ругаться, если ругаться, понимаешь, тоже где, понятно, блядь. А есть какие-то такие передачки, блядь, ну, там, типа, там, ну, кинцо, какой-нибудь сериальчик такой моченый пойдет, блядь, тут, сука, показали, блядь, тут вчера, когда я смотрел, блядь, сука, там, знаешь, там, «Тайна госпожи Вонг», бля, я говорю, о, ща такую, бля, японку заебеню, или какую-нибудь Таиланд. Смотрю, Мерзиченко, ёптать, Мерзиченко, артистка, бля. Черные волосы,

0: Парик ей сделали, блядь. Сидит под вонг работать, нахуй. Такой вонг, Коля, блядь, получился. А Сашка Абдулов, бля, под киллера чешет, косит по полу. И говорит, я спокойный, бля. Встает, говорит, ну что, говорит, господин Пак. Вот вам и Спак, блядь, пиздец. Пак аж, блядь, ебал открыл, говорит, блядь, сука, они в карты играют. Говорит, бля, я только эпизод посмотрел, больше не выдержал, сука, бля. Хорошо играют, молодцы, блядь, но хуй как-то, блядь, не могу я долго смотреть эту хуйню, блядь. Пака, значит, заебенили, блядь. Кто, Сашка Абдулов, ёптать. Подошел к стойке, бля, бутылку взял, сука. Чувствую, мастер, бля, так. Ковырнул нахуй, поймал, бля, думаю, не уронил, смотри, блядь, сука. Раз, ну, говорит, идите, говорит, Пак, мы свободны, блядь. Сосок разворачивается, у него вместо бутылки шпалер. Хуяк, хуяк, хуяк, Пак только, бля, оу. Ну, говорит, дайте ему эти деньги, говорит, семье, блядь, сука. Семья получит, бля, обрадуется, нахуй, вместо Пака, блядь. Такая старая история, ты понимаешь, бля. Только думаю, ну хули тут уже столько всего мафиозного в голове, понимаешь? Всех мочут, дрочут по-черному, блядь. И ну не спрашивают, у меня тут кореша ловили, блядь, таксист, сука, на Нагатинской. Бля, подошли, прям сразу поебалу, даже без разговора, блядь. Не который час, нахуй, дать закурить или что-нибудь такое, блядь. Прям поебалу, блядь. Говорит, мы не ожидали нихуя, говорит, мы даже сердце не стали, блядь. Давай, поебал, говорит, дали, ушли. Ёб твою, говорю, нихуя себе такой разворот событий, бля. Это надо знать, что же, подходит кто-нибудь к тебе время узнать, это сразу поебал, хуяк. А вот в Корее, ты запомни, Колян, там же поебалу сразу 5 лет. Сразу 5 лет, бля, там никто поебал, никому не дает нихуя. Восток, бля, говорит, дело тонкое, бля, тонкое, сука. У них сразу, что, поебал хоть 6 лет, пожалуйста, бля. Казематов, нахуй. Не каких-нибудь там тюрьма, бля. Казематы, блядь, в подвал, нахуй. Сгробить. 5 лет. За 5 лет сгниешь, нахуй. Запросто, бля, представь себе, нахуй. А, говорит, если ты еще при этом затянулся травой, блядь, какой-нибудь муровой. 6 лет. 6, блядь. Все, без содержания, пиздец, сиди. Вот так. И никто там, сука, бля, не... И все хоть гуляют, бля, футбол идет, а все гуляют, нахуй. Ебалами щелкают, туристы не боятся, все, бля, ходят. Гуляют, ебёна мать, развлекаются.
1: Вот так и мы, Коля, кореш ты мой драгоценный. Ведь полмира объездил почти, блядь. Полмира нахуй. Слава богу, вернулся живой, здоровый, блядь. Столько всего насмотрелся, блядь. Но знаешь, все-таки так тебе скажу. Вот где ближе к нашим условиям-то, блядь, все это было. Все это как-то приятнее, блядь. Вот, вот там вот, блядь, нахуй. Поехали мы там на Даську, блядь, к этим. Калочке, бля. С этим, Саньком-то, блядь. А говорит, ёптать, вот океан, бля, там этот, как его, Атлантический, бля. Ну хули, холодный, блядь, в смысле летит вся эта, блядь, волна сюда, никто, конечно, не купается, рыбу не ловит, перекусили, у них там, блядь, фазенда, блядь, своя. Ни одного заборчика, нихуя, гуляешь, так идешь, травка только, блядь. Пальмы, кактусы, хуяктусы. Вот, говорит, тут у нас пауки живут, блядь, большие птицееды. Но не вылезли, наверное, обожрались, нахуй. И сидят там в норе, блядь, кукуют. Вообще-то, говорит, сейчас весна, им рано вылезать, блядь.
2: И, конечно, Коля Орхидей, блядь. Что, где я, блядь? В пизде я. Орхидеи, блядь, они
1: на деревья крепятся и растут. И сосут они заразы. Вот этот вот, сука, ну как опята, нахуй, понимаешь? Только цветочки, блядь, и такой красоты... Я тебе скажу, Коля, их даже специально они ходят в лес и подсаживают у себя в саду. Посадил на яблоньку, блядь, там орхидейка растет у тебя, блядь. Они на проводах, сука, растут, я тебе говорю.
2: Насколько питательный, блядь, раствор в воздухе летает.
1: Вот провода идут, троллейбусы, нахуй. Не соврать тебе. А на них эти вот орхидеи растут, блядь. Ты веришь, нет? На проволоках, нахуй, висят. И цветочки дают, блядь. И хоть бы хуй по деревне. Какой климат. А похож на наши, но не наш, блядь. У нас-то потом зима, блядь, а у них-то нихуя, у них так всегда, блядь. И пальмочки, и все в шоколаде, блядь. И кофе, конечно, бразильский. Ты вот сейчас попробуешь его, попробуешь, да? А потом мы уже и партишком.
2: Я не к тому, чтобы там какой-нибудь... Не в этом плане, Коля, как... Я никогда не был, блядь, этим вот приверженцем каких-то российских теорий. Каждый, кто живет на земле, запомни, блядь, имеет право на образование.
0: И более того, на хорошее образование. Не хочешь, не образуйся. И даже право на жизнь. Каждый имеет. И похую, какой ты там, блядь, сирый, блядь, серый, голубой или коричневый, нахуй. Помнишь песенку, блядь?
1: цирке, блядь, цирк, цирк, помнишь, фильм, спи, мой мазик, сладко-сладко, блядь, пизда там, ну, негритёнка там, нянься или всё. Он говорит, он говорит, негритёнок, хуй с ним, говорит, рожайте, говорит, хоть, говорит, этих чёрненьких, хоть, говорит, беленьких, хоть голубеньких, ну, это тоже проблема, сука, некоторые рожают, ну, получаются, хули делать, блядь. Они же сами не хотят быть голубенькими. Ну, хули рожаются, значит, тоже имеют право на жизнь. Но они, правда, сука, на простую жизнь не претендуют. Они все на звездную, сука, блядь. Они все, бля, говорит, мы, говорит, голубые. Мы очень тонко чувствуем всякие события в жизни. Особенно в области, блядь, пассива костюмов. То есть индивидуального пассива, блядь, понимаешь? Сука. Белья и прочие дела, блядь.
2: А сами будете с такими хуями, бля, Коля, сука, что волосы дыбом встанут, раз увидишь, блядь.
1: Другое дело эти, блядь. Ну как они? Совсем уже меньшинство, но их сейчас дохуя, блядь. То есть больше, чем этих, которых больше, блядь, понимаешь? Ты видишь, эти транссексуалы, блядь, я тебе скажу. Ну, там тоже, бля, проблемы. А иной раз он не хочет хуй иметь и отрежет его прямо на глазах у мамы.
0: Мама говорит, ёб ты мать, что ж ты делаешь, сынок, ты хуй ты зачем отрезал, бля? А мне, говорит, он нахуй не нужен. Прям так и говорить, блядь. Прости за тавтологию, Коля, блядь. То есть хуй нахуй не нужен, ты понимаешь, нет? А больно-то как, ты резал себе когда-нибудь хуй? Нет? Не режь никогда, Коля, блядь, и яйца оставь в покое, блядь. Ну, может, он вместе с яйцами отрезает. Хочу, говорит, быть женщиной, и все. Просверлите мне, говорит, дырочку еще рядом, блядь. Нахуя вам? Говорит, а вот так вот, блядь, говорит, хочу женщиной быть. Я так себя чувствую. Дырочная проводимость, помню? Вспомнил, нет? По физике, сука. Так вот, у них сплошная дырочная у этих-то, блядь. И они так и живут. Они не могут, блядь, себе представить, блядь, что они, блядь, они только могут представить, что в них. Понимаешь? Что в них, а они нет, блядь. Серьезные заболевания, между прочим, психологического характера, блядь. Хромосомы не так сложились, блядь, всякая хуйня. Я тебе много об этом говорил, ты уже знаешь, блядь, мою точку зрения на это дело. Но к Ростову это, ну, не имеет никакого отношения к Ростову папе, блядь, понимаешь?
2: Ну что, Коля, кореш твой драгоценный, в рот мне чих-пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь, сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, полмесяца, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чих-пых, блядь.
1: Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры, ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля, посмотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь. На праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация, соскучились и деньги считать, пора и походить, повыёбываться, на знамена посмотреть, в рот меня чих-пых. Ну а я чё, блядь, я человек простой, а чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь. В страну социализма. Ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, бля. Так вот, я говорю, кореша мои, нахуя, говорю, кореша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорю, ты что там знаешь, Федька Кастров, бля, ёптель,
2: Фёдор, ёптель,
1: Фёдор Кастров, бля, сука, он ещё и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь, абсолютно русский человек, бля. Короче, я не об этом, Коля, бля. Они говорят, поехали, говорят, поехали. Чувствую, у меня сердце, бля, всё это вот... Свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть погода всегда одинаковая, зимы нету, бля. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, бля. Я говорю, о, бля, хорошо, что дожди пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь. Чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпты мать, куда ты деньги деваешь, нахуй, народные, блядь? Нет ответа. Опять, Фидель, ебать тебя в страху, где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут, Коля, я вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал, Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь! Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. И Фидель Кастер Русь
0: тоже не дает нихуя ответа, блядь. Когда я начал разбираться, блядь, я говорю, блядь, как же вы тут на Кубе живете-то нахуй? Когда меня первый раз за жопу схватили, мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь. Я говорю, как мыло нахуй? Я говорю, я с собой нихуя не взял. Я сейчас не мыться нихуя, блядь. Они говорят, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают, говорят, савон, савон. Я говорю, какой нахуй совок, блядь, пизду еще. У вас тут кругом совок, блядь. Говорит, савон, савон, мыло, блядь. Я говорю, блядь. А мне кореш один говорит, ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла нахуй, блядь. А лучше два. То есть, ты за это мыло нахуй можешь бабу там мылить целый день. Я говорю, ёп тебя, неужели, блядь, такое возможно? Я говорю, полезинки, не говори, нихуя, блядь. И забыл я все, мыло нахуй, блядь. Ну, привыкли к хорошему, ёб кругом мыло нахуй на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый слад лежит, блядь, в подвале, как откопал, нахуй, оно уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло, нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь. Ну, ты, Рому-то наливай, ёптай мать, ты поменьше половины, он же тоже забористый, пиздатый, так особо-то стаканами-то не дуй, ёптай мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёптай, Коля. Вот, что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну, ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так, уже обосратый такой. А у нас, когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь. Ну, у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный тростник, блядь. Насчёт самогона у них в этом отношении, блядь. Брашку на базаре продают, самогон продают, всё прекрасно, сука. И причём... Пиво сколько? Доллар, блядь. А мясо, блядь. А доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй. Все с неба падает, блядь. О, ты точно понял. Просек, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому от днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь, автобусы, типа, зарешоченные, блядь, они туда залезают, и все за решетку держатся, блядь, и жопа к жопе. И всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь. Просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь, ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука. Но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Через ножье, блядь. Коля, не поверишь нихуя. В 5-этажках, блядь. Только они 4-этажные. Наши строили, блядь. Панели, блядь. Сука. Вот, блядь. Я вот маляр, сука, по зоне 2-го разряда, сука. Я посмотрел, блядь. Ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну здесь, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь. А там другие 2 кореша, блядь. А между ними вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ёбаного такой фанеры, блядь. Её повело уже, блядь, ну не знаю, с какого года, нахуй.
2: Один раз, блядь. Это, сука, доказательство лишнего кубинского темперамента. Это я сглазил, Коль, я всегда нахуй сглажу, блядь. Я говорю,
0: сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь, вот такие, сука, и сели, блядь, там, сука, блядь, не то что таракан, а у них тараканы, блядь, кукарача, нахуй, там, блядь, такой, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй. Бля, не то что, блядь, глиста не пролезет, блядь, и так тихо, блядь, и вдруг я слышу,
2: только лег, ебать тебя в сраку, блядь, я говорю, блядь, кому-то плохо, нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит, нахуй, говорит, это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю, как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару можно кого-то ебать, блядь? Говорит,
0: Мужик орёт, я говорю, блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю, тук, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ёбаный кондиционер, ебать, в сраку бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю, блядь, я не уснуть, сука, я не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш ты мой драгоценный. Я говорю, может, выключим нахуй, мне в уши надуло, блядь, у меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, раньше все раз залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь.
3: А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь. Я говорю, вот оно, легче. А в это время там, у них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело. Я говорю, ну сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А Коля говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну не ебут, я говорю, надсосут, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, блядь. Час она ему сосала, блядь. Это какое долготерпение. А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли. Как? Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, сейчас он стенал, блядь? Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. Питание хуёво, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь, нет? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли мы в магазин, блядь, Колян, ёб твою мать, наливай. Плохой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю универсам. Там нихуя. Просто вот них, вот то сделай сам, называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь, нахуй, сам себя, нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка золотого самогона, блядь, говорю. Ну-ка, дайте-ка мне, нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Хе-хе-хе-хе. Вижу, блядь, пиво стоит, нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо. Ёптая мать, я говорю, это копейки, нахуй. Я говорю, даю 20 песо. Я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, блядь, две бутылочки. Она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда, нахуй, менять пошла, что ли, блядь. Слышь, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет, нихуя, блядь, но. Я говорю, как ну, блядь? Я деньги даю, блядь. По талонам, блядь, ебать, все в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь. Какой войны, хуй, никому не известно, нихуя. Только для серого профсоюза, блядь. Ну так, и куда ты встал, попиздовал, скажи мне, блядь, сюда. Поссать! О, блядь, сырома раз так сейчас сосут, блядь. Такого не бывает, нихуя, блядь. С пива с хуёвого только так сосут, блядь. Садись, блядь, я дальше рассказываю. Мудель горемычный, блядь. Море далеко, блядь, километров 60. Ну, это недалеко для нормального человека, блядь. Но на этом дрендулете, бля, на который нас посадили.
4: Кой, бля.
3: Коля! Я у меня сраку всю растрясло, бля. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не выживешь, нихуя, блядь. А это пердит перда, бля. Час 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда-нибудь кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь. И тут все было забыто, блядь. Пляж, бля. Пляж, сука, называется Гварда Лавака, нахуй. Говорю, что такое, блядь, Гварда Лавака, нахуй. Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову, я говорю, нихуя. Если коров здесь хранили, что ли, блядь. А песочек мелкий, бля. И, да, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прям в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза, да, бля, он разъедает, на. Говорю, нырнули, бля, это все, океан тихий. Я говорю, ёпта, он действительно был тихий, блядь. И эти, бля, только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы, нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы, говорит, тут моя кореша, говорит, ты что, мудила? Ты до акул там будешь плыть, блядь, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет? Чувствую сейчас, бля. А это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Я, бля, вижу, что их хуй возьмешь, бля. У нас вот сочевелись, вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься там, как ты живешь, блядь. Пидор ты гнойный, блядь. Еж не отвечает. Молчит, нахуй, все. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, бля. Ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля. Она поебала. И так, звезды, блядь, вот такие выскакивают. Вот такие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь. Остроконечный нахуй. А мять, такая хуёвенка, она не как цветочек, блядь, нарисован. Ведь прям цвету. Красоты, блядь. Вот то, блядь, это вот точно, Коля, аленький цветочек. Блядь, буду. Только Настеньки не было нихуя. Все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел. Прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, что это наш, блядь, тогда, наш купец, ебать его в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Это вот далеко, это все такие, блядь, это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке такой отразится. Это, блядь, на этом нахуй, на судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь, наш купец. Ну, хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуярись, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй. Вот Сантьяго, хуяга, блядь. Это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспортом потрепали. Они сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь. Это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно. Ну, как же Маяко? Как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал. У белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со сеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со сеткой, он стоит со сеткой, но уже нигде, просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял, там ему и хоть денег дадут, блядь, а тут просто хуй покажут, блядь, ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты, может, конечно, удивишься, налей вот сейчас кисетерому, блядь, потому что ты просто охуеешь. Я еще на камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, блядь. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёптель. У нас камера своя, бля. Я имею в виду Panasonic, ёптель, пизда. Просто компакт-диск нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским жопам, бля. Ой, блядь, это что? Ну, ты знаешь, нет? Я тебе так сею. Смех хуёвый, Коля. Ты вот сейчас смеялся, блядь, каким-то, блядь, утробным рыбным смехом. Ну, что ты смеешься, блядь, пизда? Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребет ею по асфальту, пизда. И более того, сука, платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй. Все на доллары, блядь, ухо, покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мои. Не знаешь, что у тебя леггинсы, блядь? Ну, эти, в обтяжку, блядь. То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак у нее, кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую, одна стоит тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блядь, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блядь. Кореш мне признался один, блядь, драгоценный. Вот чем и держит Фидель. Ох, сука, хитер, блядь. Никаких этих, блядь, законов, блядь. У него, на него Легачева нету, блядь. Вот Легачева, блядь, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блядь, а самогон. Народ тут уже, блядь, не выдержит охуительно. И революция, блядь. И пиздец Фиделю, нахуй. Но здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй, самогон свободно. Пиздец, все, все народу надо. Вижу, объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сопру ебаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, все, рис. Какой рис-то, блядь, блядь, китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипед хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь? Но, сука, и то совесть замучила, блядь. Веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Вот чувствую себя просто гадом, блядь. Капиталист ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь. Так что так и норовят объебать, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализм обусывает, а я как гад сижу и измываюсь над родным рикшей, блядь, ёптая мать, он и не негр главный, белый, сука, бля, прёт, как собака, бля. А хоть зарабатывать хочешь, бля? И всего стоит, ёптая, доллар, бля. А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю, для тебя главное это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза. Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок, нахуй. Мы, говорит, вас приглашаем, нахуй, на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются нихуя. А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. Вот я сейчас ебу мозги, ты меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю, в толпе стоит. А вокруг него флажками. Все машут, машут, машут. Значит, пули отгоняют нахуй. На него было 605 покушений, пизда, понимаешь, нет? И все машут, блядь. А он так стоит, бороду опустил, мрачный. Но стоит, сука, не сидит. Жара, блядь! И один хуй какой-то, блядь. Не один там их дохуя хуев. Один, блядь, в пиджаках, все в галстуках. И все пиздячи. И ты веришь, нет, Коля? Я все понял. Пью пиво, блядь, и все я понимаю. Плану мы перевыполнили по сельскому хозяйству столько, тростника собрали столько, столько мы еще заебеним, империализму в жопу засунем, блядь, на самый свободный остров, народ у нас в полном праве, мы всех ебали, блядь, все хорошо. И так, блядь, часами. Часами. Ты веришь, нет? Я тебе говорю, Колян, ты пойми, там везде на каждом углу Че Гевара, блядь, и фигуры, блядь, Фиделя стоят на дороге, блядь, из фанеры выпиленной нахуй. То есть, помни, где ты нахуй. Ой, блядь, что сказал? Фидель на тебя смотрит. Чего, блядь? Из фанеры, понимаешь? С бородой, нахуй. Я говорю, ну это уже, блядь, может быть, кощунство, блядь, из фанеры Фиделя вырезать. Ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы. Ну, дорого стоить будет, блядь, из бронзы, ебать. Из фанеры режут, пилят, нахуй. Поставили, блядь, борду приклеили. Фидель, пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара, нахуй, на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, блядь, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот, конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому пришел голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой, нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера. То есть, ну как назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры. Ебать, все так зарыдало. И из-за шкафа через пролезь двое остальных тоже зарыдали, блядь. Под крики нахуй этого ебаного кондишена, блядь. Я говорю, дало нахуй свободу. Нахуй такую свободу, блядь. Свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать до хуя. Да, поздравляю вас, вы свободны, блядь. От всего, нахуй, блядь. От всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёб твою мать! Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным. Ебическая сила.

0: Это вот еще был поэт, этот ебаный, блядь. Ой, хороший мужик, блядь, я почитал тоже, я когда в библиотеке сидел, и попался мне, блядь, глядя, говорит, задумчиво, в небо, говорит, небесное, блядь. Оказывается, я выяснил, блядь, Тургенев, блядь, Тургенев, ебать, Муму написал. Муму, самый любимый рассказ, бля, мой. Вот это, бля, меня поразила история, ну просто, блядь. За душу взяла, блядь, за душу. Ты веришь мне? Вроде нехуй. Вот Бобби кончил, сучки слез, и вместе с ней помчался в лес. Хули про собаку, блядь. Собаку звали Муму, блядь, ты понимаешь? А так, блядь, сука, знаешь, заныло, блядь. Там такие пласты, блядь, на слабане, всякие напластения, блядь. Эти ямки, блядь, выебанки, блядь, и всякая хуйня, блядь. Ну, с ним вроде, блядь, сих пы. Чувак, да, крепостной, блядь, ну, блядь, это, блядь. В крепости, знаете, бля, ну, сука, сидел в крепости, бля. Ну, там не крепость, там замок, бля, ну, хуй с ним. Ну, с ним он служил там бабе какой-то, бля. Да не, там мало там, хуё моё там, балы, три балы, бля. А он там живёт в конторочке в какой-то, бля, под лесенкой там, подметёт там, бля, там всё. Польётся долг, бля, там. А здоровый, бля, чувак, здоровый, русский крестьянин, бля. Ну, русский крестьянин, бля. Но не мой. Не мой нихуя ни слова, бля. Более того, глухо не мой, ёпты. То есть ему, мол, Герасим, бля, его звали Герасим, бля. Мол, Герасим, а он нихуя. Он только говорит, бля. У меня, сука, были ребята, один вот, тоже не мой, бля. Здорово, сука, бля, татарин, бля, ух ты, бля. Они молчат все время, бля. У них силы, блядь, да хуя. У них то силы, блядь, необоснованно, бля, много. Вот мы с тобой, корешок, тратим всю эту хуйню, бля. Вот это пизю, бля, пизю рассказываю, бля. Я силы теряю, бля, ты весь вспотел, бля. А он, сука, молчит и молчит, бля. А силы-то у него остаются. Остаются силушки-то, бля. Он как, сука, впердолит, мало не покажется, бля. Он, сука, здоровый, бля, кирпич, блядь, такой, сука, ты чё, ты его, блядь, не обсеришься неделю, бля, он здоровый гад, бля, понимаешь? Ну, правда, хороший, добрый мужик, он молчит, бля. Собачка бежит, бля, он говорит, муму, бля, она к нему хуяк, бля, подбежит, он говорит, муму, бля. Ну, она поняла, что она муму, бля. Значит, она ему как родная, бля, у нее подобрал, у нее детей-то нету, блядь, никого нету, бабы нету, блядь, а и вообще хочешь, я там понимаешь, бля, и сил делать некуда, блядь, хоть, блядь, просто зёбой, блядь, об стенку хуячься, блядь, и в муму все, блядь, у них силы, блядь. Ну, я не думаю, что он, конечно, занимался с ней, блядь, какой-то скитоложеством, блядь, каким-то, сука, в роли всех пых, блядь, она маленькая собачка, куда нахер, бля, хотя хуй его знает, блядь, ты говоришь, доски, блядь, ведь и хуем две доски, бля, выше без нахуй. Ну он, вот она у него живет, бля, срет, чего, блядь. Слушай, Герасим сам нихуя не жрет, бля, нихуя, бля. У гороху, блядь, нажрется, блядь, напердит, бля, на сука, бедная шаровать и падает, бля, сука. И тоже гороху ей дашь, бля, надо сирить с него и сирить, бля. Стравы какой-нибудь, блядь, бузины, хуй знает, чего она дает, бля. Она все подряд жрет, бля, жрет, бля. Ну хули делать, бля, и Герасим тоже, бля, здоровый, сука, одну зелень только сыра, блядь. Как, блядь, сука, помидоров нажрется, бля, выйдет, сука, бля, как перни, бля, хорошо. Барня, блядь, с антресолей падает, блядь. А раньше, блядь, ты поверь мне, нет, ты не поверишь нихуя. Сосиски, блядь, в деревне продавались, блядь, так же, как в городе, блядь. Ты веришь мне? И они, отрыв, падлы, там жили, бля. Жили, сосиски, сардельки, бля, все было, бля, бананы, сука. Это сейчас ты разъебай, бля, мамай губастый. Ты сейчас сидишь, мои сардельки, ты жрёшь, бля. Колюха, бля, ёбан. Ну, короче, раз барни выходит, блядь, а тут, блядь, бедная эта деть, муму ёбнуть, собачка, блядь. Ну, дреснула, блядь, подпрыгнула, блядь, хуяк, обдресталась, это гороху, блядь. Она хуяк, пискаднул, как пизданётся, блядь. Ой, ёбты, как Герасим, блядь, скорее, блядь, он нихуя не слышит, блядь, он там косит, блядь. Она говорит, кто насрал, блядь, пальцем покажет, блядь, вот я тут пизданулась, объясняет ему. Ой, бля, муму, бля, ой, ёпты. А, муму насрала, блядь. Ах ты, сука, ты сраная, блядь. И знаешь, муму хватает, блядь, говорит, что вы, сука, это, блядь, не было здесь никакой муму, блядь. Я здесь не буду со своей муму. Тетка старая такая, бля. Ну, вроде как, я так понял, что она старая, бля, нас снять. Когда-то я, говорит, была молодая, бля. И меня ебли, говорит, во все хуев. А сейчас, говорит, никому нахуй не нужна, бля. Говорит, что бы здесь не было муму, сейчас у меня бал. Бал, бля, приедут, бля, джентльмены, всякая хуйня, бля, навалятся, бля, и будем здесь, бля, тусоваться, бля, туда-сюда, вертеть, пердеть, бля. А тут вот, блядь, непонятная вещь, может, какой кобель забегал, блядь, сирану, бля, ну, подставил собаку, бля, муму. Восемь, короче, вертели, бля, приехали, бля, все. И опять какая-то падла, бля, насрала, бля, на крыльце. Наворот на всех. Опять князь выходит. Пиздык, бля, на говне. Ебическая сила, бля. Ёбнулся, блядь, сираку разбил. Ебалом ебанулся, говорит, я в этот дом не ногой. Пиздец. Не надо мне, бля, вот это вот гнать, бля, вот этого паука, нахуй, мне на шею, бля, вешать, бля. Я, говорит, больше сюда, сука, в эти, блядь, ваши Палестины, блядь, не ногой. Кто у вас все время здесь сидит? Кто все время сидит на крыше? Парни, задалась вопросом, бля. Герасим, бля, кто, сука, сидит на крыше?
1: Муму.
0: Ебать тебя в сраку, блядь. Да что ты, бля, на муму, блядь, сука? Он муму, он больше нихуя сказать-то не может, бля. Вот в чем, блядь, парадокс, бля, и трагедия, блядь, этого высокого рассказа моего, бля. Трагедия, говорит, ну ёпта, говорит, подать сам муму, нахуй. Вот что ты сидишь, блядь, собака, а собака, ну-ка, не понимает, она ветвит, ну, маленький, бля, глазенки такие, бля. Ну, ретирпир, бля, иди нахуй, мы, говорит, пишем записку, утопить в пизду, неси куда-нибудь, бля. А Герасим-то нихуя, блядь, у него мозгов-то нихуя не, бля, му-му-му-му, бля. Вот, ну, сука, все, надо ее утопить, бля. Он такой был максималист, сука. То есть, либо, блядь, так, либо нихуя. Вот максимализм, кстати, Коля, блядь, вот максимализм — это хуйня. Потихонечку надо, бля, по жизни, сука, сориентироваться, дай всем жить, в роме всех пых. Все сразу мочить-то, бля. Вот он эту муму, давай же мочу, бля. Значит, он не мог, бля, тут, видишь, чтобы она побежала какой-нибудь сама по себе жить, бля, какому-то другому там чуваку, бля, и все. Вот, сука, какой, блядь, был злобный, бля, чувак, русский, бля. Но она напоследок на него так посмотрела. И во взгляде, бля, вот точно я, блядь, опо, как Тургенев, блядь, так написал, говорит, в рот мне всех пыль, Герасим, хули эти маленькая тварь-то сделала, блядь, что ты меня мочишь, блядь, что я родилась, блядь, здесь, блядь, на твоей территории, блядь, в рот мне всех пыль, чем-то я виновата-то, блядь. А Герасим, бля, вот так на нее посмотрел и говорит, му-му. А у него все остоебло, блядь. Он его хуяк, блядь, вместе с мешком, блядь, бросил в пизду, в озеро, блядь. Пиздец, как муму, блядь. Вернулся назад, говорит, бля, мешок бросили. Тут его, блядь, совесть, блядь. Как заглохло, блядь, заглохло. Что же я, говорит, мудак сделал, просто мудак. Что же я просто мудак сделал, блядь, он начал метаться, блядь. Совесть, му-му, му-му, блядь, где ты, мол, нахуй, блядь, где она? Пары попалась ему тут, блядь, он как поебал я, ебанё. А там гости, блядь, там мы кого в сыраку, кого в зё. Блядь, разогнал весь особняк к ебени матери, блядь. Ты чё, Герасим, охуял же, не слышишь, нихуя? Ну, блядь. Так вот тебе кореш мой, я тебе скажу, всё такую штуку, блядь. Вот у тебя есть кореш, бля, вот сурка каретная, блядь. Неужели ты, сука, меня вот так вот сможешь, бля, подставить, бля? Так что пойми, блядь, меня, сука, пойми, почему мне так взорвало вот душу эта история, бля. Ты корешей своих, бля, цени, люби, бля, уважай, но никогда не мочи, старичо. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее, мышечная, как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание ей, блядь, ей дают нахуй туда. Пизда у нее есть. А что ей не выебать нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаешь? Есть такие, сука, любители, блядь, холодненького, блядь. Зайдут в морг и таращутся, блядь, на голых баб. А есть и молодые, блядь, там. Прости, Господи, мою душу грешную. Некрофилизм, Коля, блядь. Вот такой зайдет на кладбище и говорит, ой, ебать, копать, блядь. Вот до чего у них доходит, блядь.
1: А этот, говорит, блядь, этот бил-то, говорит, я, говорит, не садись, я с тобой такие надругательства делаю. Турман, я, говорит, мазохист, я, можно сказать, себе сердце раздираю. Ну и ебанул ей промеж рогов, блядь, из пестика, блядь. Ну вот только в этом случае песик я увидел еще один раз. Все, больше нету нахуй нахуй. Она говорит, блядь, бил, блядь, ребенок-то твой нахуй. Ну и вроде как затуманилась.
0: Так, короче, пока она лежала в этом затуманенном состоянии, ее ебли, как сидорову козу, блядь. Санитар сдавал нахуй. Сам еб и корешкам, блядь. Приходите, говорит, там баба лежит теплая. Главное, что безответная. Еби как хочешь. Только, говорит, она, говорит, это, холодноват немножечко, блядь, в смысле, темперамент. Ты, говорит, вот баночку с вазелином, нахуй, ты хуй-то намажь, блядь, тогда легче пойдет. У него просто все профессионально поставлено.
1: Ну, лежит, значит, это Ума Турман, заебанная этими некрофилами, нахуй. В каком-то, блядь, отсеке, блядь. Более того, лежит она, лежит. Вдруг какая-то пизда свистит, нахуй. По коридору. Думаю, кто же в больнице свистит, блядь. А идет эта вот пизда. Одна из этого гнезда, нахуй. Змеиного. У которой глаз фанерой заляпанный, алебастером забит, нахуй. Ну, у нее красный крест прямо на глазу, блядь. Переодевается, ботиночки, тапочки, халатик, блядь, пошла и посвистывает, хоть бы хуй по деревне. Пиздует, блядь. Думаю, как у них в больницах все устроено, нахуй. Никому дела нет, нахуй. Тут посел у меня, тетка он лежит, дай ей бог здоровья. Вы, говорит, кому, товарищ? Я говорю, ну я к тете, блядь. Говорит, пошел нахуй. У нас только по средам. Я говорю, как так? Ну, говорит, нахуй, потому что так. Я говорю, ну, яблочко, блядь, вот телефончик передать, мобиль. Да хуй тебе, говорит, к сраку, блядь. Я говорю, тогда я на консультацию, пропустите нахуй. Ну, на консультацию, говорит, можно. А что же вы раньше не сказали, выебывались тут. Я говорю, а вот так вот, с вами так надо говорить, блядь. А там вообще никто ничего не спрашивает, куда кто хуярит по больницам, блядь. Потому что, коль тогда фильм затянется, понимаешь? Надо объяснять, как она проникала, блядь, да почему, как она там объебала, блядь, охрану какого-нибудь нашего охранника, блядь, с деревянным еблом обошла. Как она переоделась, никого не встретив, зашла в эту самую палату, наклонилась, прости, господи, отрыжка, блядь, пошла. Наклонилась, достала яду, блядь, вынула эту ебаную трубку у нее, впердолила туда шприц, и, естественно, в этот момент раздался звонок. У нее в сраке. А в сраке там телефон. Алло, бля, говорит. А там голос мужской приятный, говорит. Ты там что, сука, делаешь? Ну, Билл этот ебаный звонит. Ты, говорит, там догадываюсь я, говорит. Ты, говорит, поди, говорит, хочешь ее потравить, зараза? Я, говорит, тебе потравлю, я тебе такую жизнь устрою. У тебя, блядь, пизду в клочья разнесу. Да даже так странно. Судя по ебалу по ее и потому, как она себя вела, ну, нихуя ей не страшно, блядь, в этой жизни. Одного глаза нет уже, блядь, там и все-все похую. Но она как-то почему-то так отнеслась к этому уважительно. Говорит, ладно, Билл, дорогой, блядь, не буду я ее. Хотя уже там осталось только на шприц нажать и все. Но это счастливый течение обстоятельств в кино. Ты же понимаешь, Коль, блядь. В кино все счастливо, а дальше иначе все пиздец. Ну, мы, конечно, все вспотели, сраки у нас вспотели. Ой, жива осталась, она, как она жива, блядь, она в коме, нахуй. Короче, блядь, эта пизда с фанерой ушла. Ну, Билл-то запомнил, что ребенок-то его пизда. А у меня, блядь, бабушка-гинеколог знакомая, говорит, если сердце бьется, ребенок может родиться. Ну, короче... Они у этого ребенка-то у нее, видать, вытащили. И он где-то, как все догадываются, но нихуя не понимают, что раз она была беременной, блядь, когда ее убивали. Значит, где-то он живет, блядь, на поруках, нахуй. Или где-нибудь там в сиротском доме, блядь. Сидит, проси. Все догадываемся пока только. Догадываемся, бля, мозги кипят, сука, думаем. Только, значит, ну это тут тоже разобрало ее, блядь, эту тринити, так разобрало. Говорит, тебя люблю, говорит, я проник. Я хотел тебе давно сказать, блядь, ты избранный, блядь, я поняла, сука, блядь, нео, блядь. Говорю, хули пиздеть, уебывать надо, ёпта, вам же говорят, уебывайте, блядь. Говорит, давай, я тебя пропускаю, как женщину, блядь, еще тут чувства всякие, блядь. А нахуяк в трубку? А когда он начал, блядь, для трубку, тут агент появляется, Смит, хуяк ему трубку перебил, все нахуй, блядь, понимаешь? Ну что, говорит, блядь? Иди сюда, сука, корень драгоценный. Будем биться нахуй, блядь. В андеграунде, блядь. В метре. То есть там. На перроне, блядь. Ни одного человека, блядь. Одна бумага летает нахуй. Я говорю, ну это заброшенное, наверное, какое-нибудь метро, нахуй. Поезда не ходят нихуя. Тишина мертвая, блядь. Как они начали рубиться, блядь. Опять кафель полетел, блядь, кусками. Пистолет друг другу наставили, говорит. А, говорит, там нет у тебя нихуя. А у тебя, говорит, тоже нихуя. Давай на руках, блядь. Нет, чтобы силой помериться там, блядь, на столе, блядь. Нет, давай пиздярить друг друга, блядь. Он говорит, ой, говорит, он его не одолеет. Те на корабле, значит, наблюдают всю эту хуйню. Ой, он его не одолеет. Я говорил, уебывать надо, говорит, блядь. Он же, блядь, все, рукава жует, стенки пробивает. Он охуительный агент, блядь. Тут, говорит, блядь, как дать, блядь, ему, бедному этому. Нео-то, блядь, тот, ёпта, мать, хуяк, улетел, кровью проблевался, блядь. А у этого тела-то здесь, блядь. И все видят, у него прям кровь изъебала, кровь. Говорит, он его пиздит там со страшной силой, говорит, что, блядь, делать, говорит, блядь. Тот очнулся, говорит, блядь, встрепенулся, пыль стряхнул, блядь. Отряхнулся с наших ног всю пыль, блядь. И опять на него как начал хуярить. Не тут-то было, блядь. Азин оказался, ой, блядь, крутой. Он ему очки уже разбил, блядь, как поебалу дать, блядь. Нихуя, говорит, блядь. Короче, он его раз и на путя столкнул, нахуй. Туда, в метро, блядь, на путя, сука, блядь. И говорит, ну все, сука, вот и молись, нахуй, теперь, пидорас, блядь. Он говорит, тот собрал последние силы, как ебанет в потолок тоннеля, они как ебнутся вниз, хуяк. Тот сальто мортали на перрон, хуяк. А тут и поезд подоспел, блядь. Коля, кажется, ходит поезда, нахуй. Поезд подоспел, хуяк этого переехал, думаю. О, блядь, и останавливается. Дверь открывается, выходит агент. Вот тебе и переехали, блядь. Думаю, ну это уже, блядь, вообще немыслимое дело. Через пол прошел, блядь. Пол прошел, прошиб, нахуй, выходит, блядь. Осторожно, двери закрывают. Хуяк, выходит, блядь, агент. Ну, ёпта. Тот уж ты понял, блядь, надо уёбывать. Вот сколько надо было пережить, Коля. Вот тебе говорят, Коля, уёбывай. А ты не слушаешь, блядь.

Да да хуя нару, откуда взялся нахуй? Тишина была, блядь. Какой-то мудак стоит ебалом торгует, а у него телефон хуяк. Ой, караул, спиздили мобильник. Да идите вы нахуй, их унитазы вон бросают сплошь и рядом. Я говорю, что ты орешься, бля, мобильник у него спиздили. Ну там телефонная книга, записи, бля, иди ты нахуй, бля, сегодня записи, бля. Тот сразу бежит со старшей силой. Газманов, говорит, блядь, это я, Тин, ёпты мать. Давай, выручай, куда бежать-то нахуй? Он говорит, а там, говорит, блядь, в отеле там, блядь, поющие сердца, блядь, или как он там нахуй называется, блядь. 33-й комнат по пожарной лестнице, нахуй, налево там забежишь, блядь, пиздец, нахуй. Тот бежит, глаза вытаращил, по пожарной лестнице, агенты в него стреляют, не попадают, конечно, нихуя, ну куда деваться, не, стрелять не умеют, нихуя. Вот стенку пробить головой, пожалуйста, руками, нахуй, разорвать рубаху на груди, блядь. А так нихуя, блядь, не попадают, нихуя, блядь. Сука, короче, блядь, он раз, блядь, сука, в 33-й номер, а там уже агент Смит стоит, хоть бы хуй по деревне. И спесик его, хуяк, о, блядь, у него взгляд такой, знаешь, говорит, ну вот тебе и на нахуй. Как же так, блядь? И все, хуяк, хуяк, хуяк, как тот по стене так, и убрался бедный наш Нео, блядь, отмучился, блядь. Лежит, скучает, глазки закрыл, блядь, все. А тело его бренное там на корабле Тринити терзает, говорит, блядь, Нео, не умирай, сука, блядь, я тебя люблю, блядь. Нео, не, говорю, куда не умирай, он говорит, готов, нахуй. Не умирай, я тебя люблю, блядь. И тут, блядь, спящая красавица кое. Сказка Пушкина, блядь. Она его целует, бренное тело, а он там оживает, блядь. Ты веришь, нет? Ты избранный, сука, я тебя люблю. Мне, блядь, гадалка нагадала, блядь, что я буду любить человека. А раз она, значит, нагадала, значит, она права. Хотя на этот раз с Нео она обосралась. Понял, нет? Значит, не всегда она как бы права-то. Но тут она так была уверена, у меня будет любовь, а без тебя я никого любить не буду, она должна сбыться, блядь. Ну, тот лежал, лежал, говорит, ну раз сбыться, надо просыпаться, нахуй. Встал, весь обстрельный, нахуй, как решето, блядь. Насквозь дырки, нахуй. Говорит, все, встал, проснулся. Действительно, я, говорит, избранный, нахуй. Пошли все, нахуй. Тут агенты набежали, блядь, давай в него палить, нахуй. Он так хуяк рукой пуль все остановил. И нахуй. Они прям так в воздухе повисли. Как мухи, блядь. И попадали нахуй на пол. Хуяк-хуяк-хуяк-хуяк. Ну, агенты, конечно, удивились, блядь, как же так, блядь. Ёб твою мать, сколько мощно, блядь, полез. Опять бух-бух, нихуя. Ну, говорит, сейчас я тебя, сука, блядь. Так он взял через него насквозь, прошел. В него, как в ебенице, блядь. Избранный наш Нео. Прям в агента нахуй. И у него под кожей желваки заходили, блядь. Какие-то пузыри. Он там ползать начал и разорвал его на части изнутри, Коля, блядь. Вот до чего дошло. Даже яиц от него не осталось, нахуй. Все улетело, нахуй. Ну, остальные перепугались, разбежались. Ну, в пизду такую историю, блядь. Перебздели, страшное дело. Говорит, ну, сука, избранный, блядь. Ну, куда, нахуй? Вот так вот, нахуй. Избранный, блядь. А потом, значит, идет эта хуйня, вся эта матрица капает, нахуй. И голос Нео говорит, блядь. Я вам покажу, говорит, мир, говорит. Без диктата и запретов. А что будет дальше? Решать нам, то есть людям, здесь живущим. Остальных мы всех нахуй пошлем, блядь. Кого остальных, не знаю, нихуя не понял, Коля, блядь. Но главное, что мы люди, блядь. Мы хотим жить без диктатов и запретов, как завещает наша матрица. Надел темные очки и уебенил нахуй. Прям в небо, нахуй. Через небоскребы, хуёбы, блядь. Ну, Коля, ты понял, что такое матрица? А? Что говоришь? Нихуя не понял? Ну и я тоже. Наливай в пизду. Береги природу, мать твою за ногу и матрицу ее тоже, блядь.

делать. И упильдовал. Пильдует и плачет, блядь. От безысходности, блядь. Они-то его не бросили, они ему вылечили его этой собачихой, все дела. А он ничего не смог сделать. Ну, уже менты все обложили, а его как бы не заметили, он в сторонке стоял, блядь. И упиздовал он, пиздует, плачет, бедный, блядь. И вдруг опять этот тирири, звоночек, блядь, тирири. Он лезет за эту торпеду и достает телефон своего братка Коти, блядь. Нажимает на кнопку, оттуда голос Насти. «Костя, где ты, ёб твою мать?» И пропал. Вот последний привет подруге, но он уже его не услыхал нихуя. Да, доехал он до какого-то леска, блядь. Вышел, блядь, бросил своего бумера, блядь, в какую-то чащу, блядь. Прямо с фарами он так и загас потихоньку, загас, сел на остановку. Тут режиссер тоже еще одну непредсказуемость, мол, размышляйте, как хотите. Где он растворился, в каком мире и куда он попиздует? Ну, в здравом смысле, может быть, в Москве ему делать нехуй, там разыскивать на них. Опера, все, розыск, все, все в розыске, блядь, все. Куда он попиздовал? Одному богу известно. Он сидит на остановке, автобус подъехал, его закрыл. Дверей не видно, значит, с этой стороны. Сел он или не сел, нихуя непонятно. Догадывайся, зритель, сам. Автобус уехал, остановка пустая. Как и жизнь его, бесшабашная Коля, осталась пуста. Не посадил он ни куста, не вырастил ни деревца, ни сына, ни дочери. Остался с хуем, блядь. Ты веришь, нет? А этого ли он хотел? Рассекая по Москве на белом Мерседесе, блядь, подрезая всех направо и налево, посылая нахуй и братву, и ментов. Не этого, конечно, кореш ты мой драгоценный. Но ведь Бог, ты понимаешь, сельму метит. Ох, как метит. А я тебе скажу, Бог ты Бог, да будь и сам неплох, Коля. Наливай нашего ростовского портвишку. Эх, прогоним мы с тобой, Коля, тоску от увиденного фильма.

0: Эти, сука, блядь, они там в Голландии, значит, день конопли, а в Дании, блядь, этот, нахуй, конгресс чеченских организаций. В тот момент, когда у нас сидят, блядь, заложники, они говорят, мы, говорит, этот конгресс, блядь, сейчас вам организуем, блядь. Да нахуя, как же вы можете организовать конгресс, когда у нас такая беда? Они говорят, мы не понимаем. Хорошо, хоть поймали этого артиста ебаного. Закаева, блядь, пизда. Он то в шляпе, то в хуяпе появится, то в этом. Артист, ёб твою мать. Я, говорит, Гамлет играл, я ебу все в рот. Говорит, куда ты нахуй, блядь? Артист хуев, блядь. Ты, сука, народ поубивал, нахуй? Вот отвечай за это, блядь. Отдали они нам его или нет? Я не слышал, блядь, сука. Но должны отдать. Это такая фигура эпатажная. Но у них они датчане, они на этом давно настрёманы все, понимаешь? Они все настрёмны, они все боятся, потому что у них это раньше все было. У них там арабов сколько у них там живет одних? Порнографической литературы сколько? У них первая пошла. Порнография полилась. Не то, что там эротика какая-нибудь. Опять тенденция, Коля. Не нравится мне в эротике такая тенденция. Бабы стали все брить. Все начисто, бля. И вот эти свои показывают нам эти обрюзшие, бля, места. Ну, ёпты. Ну, ты прибери аккуратненько, бля. Сейчас же, если... Ну, вот. Парикмахера позови, нахуй. Сама посмотри в зеркало на себя. Что там у тебя происходит? Не, блядь, я... Попались мне тут какие-то журнальчики такие. Там, ну, девушки молоденькие. Ну, что такое? Да еще более того, колечки стали туда прикалывать, нахуй. Это чтобы удобнее было разводить вроде как. Утя, утя, колечки, блядь, на одну, значит, сторону, на другую. Думаю, ну, дают, девчонки. А если на это колечко, не дай бог, нарвешься, блядь, или что-нибудь такое? Если член навредишь ему просто, блядь. Член навредишь, я тебе говорю. Тоже тенденция, не очень мне нравится это такая тенденция. Как-то надо, чтобы был флёр какой-то, ранс, я бы сказал. Чтобы все было спокойно. Ну, все-таки эротика, это же дело такое святое. А то посмотришь, ну и расходишься, все как, ну что такое, желтый какая-то вот эта вот распасёнка, понимаешь. Ну что это такое? Это я вот против этого. Там, ну, татуировочку какую-нибудь сделают, а тут вообще уже оборзели, понимаешь. Иду и, ну просто... Сидит баба, понимаешь ли, на этом, вот этом, вся татуированная, и все трусы снимает. Хочет раку показать. Хорошо, что это фотография. А то бы и сняла бы. Ну, там пионы, цветочки, значит, это все это. У нее это вот, и прям до самой сраки. Пионы-то у нее идут. А там, наверное, глыбже туда все это проходит. Тату. Такое тату. Я не смотрелся, думаю, ну, ё-моё. Конечно, хорошо, красиво, но... Тенденция такая, я бы сказал, ну, как бы, помягче чуть-чуть надо. Ну, поставь ты, если тебе хочешь, на ягодицы это вот. Ну, на самом лобке, понимаешь ли, когда наши уж тетки писали только для Суры там, или только для Васи, для Коли, ну все, теперь тоже ты сам писать, что ли. Так там какие-то, кстати, треугольнички рисовать, какую-то хуйню. В пупок вообще перлину степу засунут, эту вот, как ее, перлина-то как она называется, яхонт ее, самородок. Или какие-нибудь булавок насуют. Ну что ты какой-то? Ты на такую бабу не полезешь нихуя? А вдруг у ней булавка расстегнется? Как она тебе херакнет по самой тут? Если, бля, опять все навредится? Ну ёпта, ну что такое? Тенденция какого-то галилякивания. Ну что, тело должно оставаться телом. Упруги, молодым особенно. Они помолвшись насуют себе в брови. Булавки, ой, какой ужас. Я на нее смотрю, мне прям самому больно. Аж глаза слезятся. Думаю, как я с тобой буду разговаривать, подруга? Ну, у нее, понимаешь ли, в бровях булавки торчат. Это страшное дело. Мучение жуткое. Не знаю, как они это делают. В пупке тут у одной видел. Наворочено. Пупка нету. Камень там, значит, бугром торчит. И цепи какие-то свисают. Думаю, ой, так до самой пизды. Ой, какой кошмар, Коля. Тенденция мне не нравится. Я думаю, надо переходить к старому, чистому, здоровому сексу. Так что, Коля... Ты вот сейчас вот выпиваешь, понимаешь, ты, конечно, наш уже это, уж не тот возраст, конечно, мы не так с тобой тусуемся, там девчонки, все у нас тут свои, понимаешь, уже. Подруги сидят, зубы на нас точат, клацают, понимаешь, куда? Моё, сука, тоже тенденция семейной жизни, понимаешь. Ну, не надо отрываться, но соблюдая эстетические правила. Соблюдая, так сказать, безопасный секс, Коля. И в новом году я тебе тоже рекомендую не пренебрегать безопасным сексом. Вот за это и выпьем. Вот, Коля, ты сидишь, пьешь сейчас мой портвейн, а на нас в это время сеть упала. Понял ты, нет? Да не ворочайся глазами, пизда. Сеть интернета упала на нас с тобой. Значит, хуй нам выбраться отсюда, блядь. Ну, радуйся, корешь ты, мой драгоценный Коля. Радуйся, в рот мячих пых. Выходим, ёптать, в мировую сеть, блядь, в интернет выходим. Ебать всех в сраку, блядь. Будут знать, как ты встал, как ты поссал, посрал и прочее, прочее. Блядь, ты будешь сообщать всем в интернете. Здравствуйте, дорогие друзья. Наш канал будет либо в онлайне, либо в реал-тайме, блядь. Понял, да? Гвоздец. Вот это будет наш. И пришел тут кореш, блядь, и все, говорит, мы с вами, ребята, говорит, мы все раскарпали, разбросали, блядь. Я говорю, ёб твою мать, я еще не успел проснуться, уже страницы готовы, блядь. Вот, пришел кореш, блядь, значит, пока мы воспользуемся их страничкой, блядь. Страничка называется Грэмми.ру. Понимаешь, Коля, наливай в пизду. Короче, блядь, вот такую борьбу с листами мы завели, блядь, на местном вот этом нашем, блядь, сайте, блядь. Там будет все. И анекдотики, и хуётки, и прочие дела, и жестики, зойщики, блядь, игрушки, хуюшки. Не смущайтесь, пользуйтесь, блядь, общением, сюры. А сколько мы с тобой, Коля, напиздили, ты понимаешь, это все не записано, блядь. Ну, Зинка, сука, записала все на газету, блядь. Вот это все может быть опубликовано, блядь. В роме сих пых, блядь. В общем, короче, интересуйтесь, кому интересно. Целую и люблю в роме сих пых. Кстати, чёп ты! Вот, чего я забыл, Коля. Благодарность родному РОПу, что он левых всех выебал в жопу, блядь. О, как, сука, у меня стихи прям сразу пошли, блядь, наливать, сука, блядь. Ты что, бля, какое такое было, бля, наши прибежали, сука, бля. Ты случайно на складе, блядь. Говорит, блядь, сюра, там твоего товара заебись. Я говорю, ты что, не понял? Я тебе говорю, левый товар был, блядь. Они, сука, наштопали. Знаешь, этот, сука, наш, этот Андрей ебаный, блядь. Пиздюк, псевдоним Хуев, блядь. Это записки из публичного дома. И мое ебало, бля, прямо на самом этом самом. Ну как ты думаешь, блядь, к этому относиться, блядь? Клян, если его назвали тоже, сука, АО, АО у них, блядь. У нас ООО, блядь, О даже. А у них АО, блядь, жирафик, блядь. Ну куда иди нахуй, блядь? Хуяфик, хуй тебе в график, блядь. Так я бы сказал, блядь. Ну ты веришь, нет, Коля, ты понимаешь, что менты, конечно, блядь, ну менты, они, сука, висят на наших руках и ногах, как гири, блядь, гири к земле тянут. Ну вот 21-й отдел, РОПа. Выебал всех в жопу, блядь. То есть он выебал так молниеносно, что они даже не успели сообразить, блядь. Пришли, сука, блядь. Пришел, увидел левые кассеты, сука, и поебалу, и поебалу. И правильно, нехуй левый, блядь, товар печатать, сука, блядь. Но здесь я должен низко поклониться и снять шляпу, блядь, если она у меня была бы нахуй. Низко поклониться и сказать, спасибо, товарищи менты. 21-го дела, что взяли и накрыли эту лавочку, которая меня заебала, они из меня всю кровь выпили, Коля. Короче, мы, блядь, переночевали там в гостинице. Народ побежал, блядь, в розовый квартал. Я говорю, что я баб голых не видел, что ли, ёптень. Заебитесь вы в рот. Включаю телевизор. А там Коля ёбово идёт, блядь. Но коротко. Оплати, тогда смотри. Я включаю. Как же так, блядь? Только хуй какой-то мелькнул. Ой, ёптень. Опять пауза, говорит. Оплатите, товарищ, блядь, типа. Тогда будешь смотреть. Ну, думаю, хуй, не знаю, сколько стоит, по-английски не понимаю, по-голландски вообще нихуя. Думаю, ну и хуй с ними, с хуями, блядь. Я еще пока свежий, блядь, только что из дома, ёптать, Зинку-то, блядь, всю ночь терзал, месяц впереди, ебать, тё в сраку. Так что я усталый, довольный, блядь, сижу и похую. Взял пивка, сел, блядь, гуляйте там, нахуй, там народ гуляет. Ну, смотрите, ваш Амстердам, всё, не видал я Амстердама, что ли, блядь. Я готовлюсь, блядь, на дальнейшую поездку, блядь. Там впереди все такое творится, блядь. Короче, на Курасаву прилетели все в поту, нахуй, все. Красиво, блядь, маленькая Голландия, блядь. Все такое, они называют маленькая Швейцария, хотя дома явно голландские, блядь. И колонии якобы этот остров голландская. Ходит доллар, блядь, в чистую, нахуй. Американский доллар нехуй выдумывать, блядь. Плати долларами и все похую. Тут я, блядь, ломанулся, блядь, смотрю там, ну все там у них там, майки какие-то, красивую рубаху у нас себе купил. Кореш у нас драгоценный, наш руководитель, ой, как красивую рубаху, блядь. Тут подходит хуй какой-то, блядь, у него, это, ящер сидит, блядь, на голове. Ягуана, блядь. Страшная, блядь, думаю, так, блядь, как вопьется, она такая добрая оказалась, блядь. Такая сидит ей похую и головенку трясет, блядь, вот так вот. Я говорю, ну давай за доллар-то я сниму тебя с этой крокодильцей-то, блядь. Он говорит, хуй-то пять, блядь, я говорю. Да заебись ты в рот, вот тебе тут, блядь, ужмусь, но не дам, блядь. А мне говорят, ты не бзди, говорит, сюра, говорит, мы будем еще, говорит, там в одном городе, там просто парк, там этих ягуан, как собак нерезанных, блядь. Ходят прям по людям, блядь. Я говорю, ну во, и пошел ты нахуй, блядь. $5 ему подавай. Жадность Фраверс губила, блядь. Купил себе на эти деньги майки, блядь, и уехал нахуй. Из курса вылетел в пизду.
1: Истекай, твое тело превратилось в синяк. Я вонзаю рыболовный крючок. Красавчик, ты уже лишился своих глаз.

0: в этом дело, Коля.
1: Я о спорте говорил, пизда! Ты меня перебил.
0: Сколько тут боулинг, блядь? А в городе Ростове, знаешь, как в боулинг играют тоже? Ой, любят, блядь.
2: Самое козырное место там – полярная станция. Комплекс.
1: Да не тот комплекс, который ты себе с детства загрузил. Что у тебя, мол, хуй маленький, блядь, все чего-нибудь.
2: Не в этом дело, пизда! Комплекс имеется в виду, что там все есть, блядь. Все в комплексе, то есть совместно, блядь. Бильярд, хуярд, там, блядь, и боулинг, Коля. И ты знаешь, там все характерно, что отсюда призы вручают, бля.
1: Кассеты, бля, хуё-моё. Я подписывал тут, сука, у меня рука заболела, блядь.
0: Что, не знаешь, что такое боулинг?
1: Пизда, засиделся ты, сука, на этой кухне, ебать тебя колотить, блядь. Боулинг это, сука, это, блядь, это такой спорт, сука.
0: Ну как тебе сказать, ну как тебе сказать-то, бля, как объяснить-то тебе? Ну, как штанга, только живее.
1: То есть силы тратишь тоже большие, блядь, но это все как-то живяльная игра, понимаешь, катишь ты по дорожечке, блядь.
0: То есть как колобка. Колобка, помнишь, как мы катали нахуй? Хуя колобок, а он покатился нахуй. Только ты можешь ногой пиздать, а тут рукой надо, рукой, Коля. Рукой, и берешь эту сигуночку, блядь, а там пальчики, сука.
1: Вот как раз для крутых, ты сам понимаешь, да? Для крутых там распальцовочка. Ты туда вставляешь эти пальчики-то, блядь. Только не забудь их разогнуть, пизда, когда бросаешь. А то вместе с этим шариком так и пизданешься по этой дорожке, блядь. Как колобок, блядь.
0: А если выберешь потяжелее, так он тебя и закатать может. Помнишь, как у нас эти, блядь, матросы, блядь, открыли нахуй остров? Как они Кинг-Конгу дрочили. Помнишь, я тебе рассказывал?
1: Не помнишь анекдот, не? Ну, Кинг-Конгу, блядь. Увидели Кинг-Конга, блядь, он говорит, дрочить, сука, блядь. Ну, они всей командой и бросились ему дрочить. А у него, представляешь, Кинг-Конг, какой хуй-то, блядь. Вот они дрочи ему, блядь, бегают. Потом говорит, что, блядь, боцмана под шкурку закатала, нахуй. Ты веришь, нет? Вот так может быть и там, в боулинге-то. Кинул, нахуй, пальчики не успел выкинуть.
0: Так шариком и закатайся под эти кегли, блядь.
1: А их там 10 штук стоит, блядь, пиздани.
0: Желательно все, конечно. Но это какую вибрацию надо иметь, Коля, кореша мой драгоценный. Чтобы этот шарик так вибрировал, знаешь, кидать.
1: Я там, сука, как-то посел, блядь, в эту, блядь, звезду, сука. Я говорю, ребята, блядь. Он говорит, чура, ебать, Я говорю, колотить меня не надо. Ебать тоже не надо, я ебаный, уже все. Я говорю, позвольте метнуть шар, блядь. А говорит, за что тут брать? Я говорю, хоть за хуй, говорю.
0: У него хуй нет, он кругленький, блядь. Он же этот, как его, колобок. У него дырочки, блядь. Я говорю,
1: дырочки, это, блядь, мне знакомо. Дырочная проводимость. Помнишь, по физике, блядь, мы, сука, всем классом лежали. Говорю, бля, мы тогда по дырочкам тоже у меня были специалисты, бля. Ну, сука, короче, беру я этот ебаный колобок, вставляю ему в срак. В эту, ну, в срак, может, попал. Хуй, вы не знаете, блядь. Говорит, ты только пальчики разогни, да, блядь. Говорит, а ты не легкий взял, блядь, там потяжелее есть.
0: Тоже надо, понимаешь ли? В зависимости от твоей махалки, блядь, от той хуйни, блядь, и дорожечка, и кидай, блядь.
1: Только я тебе скажу, Коля, кореш самый драгоценный. Если хочешь поиграть хорошо в боулинг, нихуя. То есть, водяра тут уже не хиляет. Один мудила вон на немецчине, блядь, так докидался, что у него мотор нахуй отрубился, нахуй. А хули? Он кидает и кидает ему похую.
0: Завелся, не попадает нихуя, а уже взято много на грудь, бля. А со много на груди нихуя в этот шарик не попадешь, бля.
1: Я, значит, пизды как катанул, блядь, он куда-то, сука, как полетел. На соседнюю дорожку не выскочил, нахуй, куда-то пизданул, блядь.
0: Смотрю, блядь, у меня один какой-то упал. Хуй.
1: Остальные стоят, хуй, подери. Он пролетел туда, нахуй. По-моему, стенку прошиб и выскочил на соседнюю улицу, пизда.
0: А я думаю, может там народ стоит, перехватывает, блядь, да уебет нахуй, блядь, этим шариком, блядь. Думаю, как они там его останавливают, как тормозят, блядь. У меня вопрос, блядь, там, в застенках-то, блядь.
1: Ну, наверное, люди стоят, блядь, здоровые, наверное, негры, нахуй. Я думаю, так, стоят и ловят, нахуй, зубами, блядь. Ой, блядь, тяжелое дело, блядь. А тут на соседней дорожке один хуило, блядь, метнул. Смотрю, блядь.
2: Ёпты. У него середина вся провалилась, осталась по краям. Справа и слева.
1: Две этих ёбаных кегли.
2: О, бля, как интересно эта сука.
1: Я пока, значит, пивка посасываю. Он берет, значит, выбирает себе шарик. Какой-то другой берет, сука. Думаю, сука, какой натаревший, блядь.
2: Как же он, думаю, сейчас одним шариком, а ему надо, понимаешь, сбить сразу два. Причем один с этого краю, другой с этого краю, блядь.
1: Так что ты думаешь, этот как завертел?
2: Метнул, блядь. И вот, веришь, нет, прям на моих глазах, Коля, блядь, я сука, глазам своим не верю, блядь. Он, сука, хуярит в этот, блядь, в правый, отскакивает, блядь, в левый и хуярит оба этих ебаных кегля.
1: Я говорю, товарищ, я вас уважаю. Не успел я к товарищу подойти, какая-то пизда подбегает. Не мешайте тренироваться спортсмену.
2: Куда вы нахуй, блядь?
1: Я говорю, позвольте, я хотел выразить в восхищение. Вас дохуя здесь. Говорит, блядь, которые хотят выразить восхищение.
2: Спортсмен тренируется, ебать, колоти.
1: Я говорю, так что это, блядь, что, Олимпийские игры, что ли, блядь, входит? Говорит, да, скоро войдет. Я говорю, сейчас вот отведу тебя нахуй за стенку и войду, блядь, куда надо. Пизда, Мария Ивановна. Почему ты мне не даешь со спортсменом пообщаться?
2: Нельзя, говорит, у него режим, блядь.
1: Я говорю, вы что, сюри, блядь?
2: Не знаем, не знакомы, блядь, пизду.
1: Я говорю, ну знаете, блядь, у меня тут призы имени Сюркаретна выдают, а вы тут все это нахуй. Я говорю, ну и хуй с вашим спортсменом, пускай он ебется без Сюры, блядь. Ну, тут так остался ебаться, блядь. Он долго потом еще всякие вариации создавал, а я сидел, пил пивко и поглядывал, думаю, нихуя себе, блядь, устроился чувак, да? Шарики катать, блядь. Хорошо, не в чужих штанах, ёптая мать, хоть свои катай. Коля, Коля, все мы драгоценные. Плесни мне, блядь, чуть-чуть в горле пересохло, блядь. Я тебе про этот боулинг, блядь, как заебал, блядь.
2: Ну, эффектно, эффектно. Заметь, эффект.
1: Я вот тебе, помнишь, Коля говорил, что на BMW одни мудаки ездят, блядь. Ну, я не имел в виду братву как раз, блядь. Потому что братва — это хуй с ними, блядь. Они через две сплошные, через три сплошные, блядь. Хуярю, через стены проезжают, блядь.
2: Им похуй. Ну, это братва. А вот так, если видишь BMW, например, сторонись нахуй. Сторонись, блядь. Потому что он может ненароком и в тебя повернуть, блядь. А хуй его не знать, что там у него на уме и кто там сидит, блядь. Потому что стекла темные, нихуя не видать. Как правило, блядь, тут я, сука, тебе говорил, мудаки. Но теперь я беру свои слова назад. Там в BMW не только мудаки ездят. И не только братва. Там еще ездит распиздяй, Коля. Вот одного такого распиздяя на Медне я хотел пропустить, как говорится, поворачивая на площадь Рижского вокзала, блядь. Там два поворота, так, блядь, с мостика-то, блядь, с этого хуяк, блядь. А он еще с третьего ряда. Думаю, ну хули, я не спешу, я человек доброжелательный на дорогах, блядь. Как я хочу, чтобы ко мне относились, я так людям. Думаю, ну BMW, ну думаю, ну значит, мудак.
1: Смотрю, не лезет, блядь, думаю, ты смотри, блядь, значит, не мудак, неужели, блядь, неужели твои предсказания, о сура, блядь, разбились, блядь? Нет, не разбились. Он из третьего ряда повернул через первый передо мной и нырнул под мост нахуй. И тогда я понял, я был неправ. Не только мудаки, Колян, ездят в BMW, но и разъебай, сказал я и поехал дальше.
2: Ну, я тебе так скажу, Колян, ты знаешь, это искусство театра вообще такое всеобъемлющее искусство, блядь. Ты знаешь, как сказал тоже один, блядь, драматург такой, Шекспир, говорит, весь мир, блядь, театр, а люди все актеры, блядь, буду. Поэтому, когда идешь ли в оперу, в театр, ты уже знай, что ты увидишь что-то неординарное. Бывает неожиданность, там вышли какая-нибудь пизда, веником махнет, а веник сорвался и прям въебало какому-нибудь зрителю, прям по центру, как заебенит, блядь. И такое бывает. Зритель обился и ушел нахуй. А он же не ожидал, что веник сорвется в пизда. Как кто не смотрел. Реквизитор какой-нибудь, ебать, его в сраку, мелкий, блядь, пиздун. Потому что театр, я тебе говорю, Колян, творчество коллективное. Один хуй где-нибудь что-то не доделал, пиздец. А в цирке вообще смертельный исход, блядь. Один хуй отпустил, веревку, блядь. Пиздец, а там сальто-мортали под куполом цирка, бля, кто делает нахуй? С похмелюги совершенно пьяный акробат, блядь. Он хуяк не довернулся чуть, блядь, пальцы вспотел. Пиздец, готов, блядь. На театре, ну, конечно, попроще, блядь. Ну, например, балет, блядь, балет. Ты приходишь в балет, да? Балет, ну, такое искусство красоты, блядь. Значит, все выходят, Девки все такие, блядь, опрятненькие, носки, все, пиздюночки. Ну, сисик там, как правило, не бывает нихуя, потому что если она на повороте какой-нибудь рандежан портер будет делать, она заебенит сиськами, снесет пол, блядь, портера, нахуй. Если у ней размер 5-6, блядь. Я не говорю уже про эту вот хуйню. Пируэт называется, блядь. Махнет ногой, ее и снесет нахуй. А этот, блядь, который ее поднимает, он же, блядь, питание-то у него дополнительное, нахуй. А то маленький бывает такие, знаешь, блядь, а крепенький так он ее. Так, она, видать, тоже готова, блядь. Если она переест где-нибудь, переест, он ее проклянет нахуй. Прям поебалу, как дашь при выходе со сцены, блядь. Ты что, сука, сегодня бутерброд съела, блядь. Я ее, если твой бутерброд сегодня еле поднял, нахуй, в тебе, блядь. Или не просрись, блядь, просрись, блядь, перед выходом на сцену, блядь. Или не жри, не все, блядь. Еще в балете, блядь, бабы нахуй. А сейчас один тоже хуй такой есть, блядь. И баб нахуй из балета в пизду погнал. Одни мужики, блядь. Ой, блядь. Одна это как ее? Пизда. Жизель, блядь. Ёб твою мать. Я как увидел, блядь. Она 1.2 ростом, нахуй, блядь. Ну, сиськи ей как подложили, блядь, все. Бля, и красная такая, сука. Ну, мужички, ноги, блядь, ты видел? Нет, нахуй. Небритые, блядь. Ой, блядь. Как вышел, махнул, блядь. Да я, кстати, увлекающийся, блядь. Увлекающийся, говорит, блядь. И объясняю, знаешь как, блядь. А нахуй нам бабы нужны, блядь? У них то менструации, блядь, то роды, блядь. Куда она нахуй штамп с этими, блядь, с этими? А если они были тут у нее в пизду, блядь? А тогда вообще крылышек нигде не было, нихуя, ты сам понимаешь, я тебе как главный врач-гинеколог, блядь, себя рассказываю, блядь. 50-е годы! Какие нахуй там пакси? Вата клочьями летела, блядь. Как балерина фуэте хуячит, блядь. А из нее вата клочьями, блядь. А у ей больные дни, а работать надо, нахуй. Бюллетень хуя тут, блядь. Театр полон, ложи блещут, блядь. Пушкин еще писал, блядь. Дианы грудь, блядь, на сиськи, блядь. Ланиты флоры на щеки, блядь. Прекрасно, милые друзья. Однако носка терпсихоры, блядь, намекал. О, нахуй, да-да. Александр Сергеевич, поэт. Прекрасней, чем-то для меня, блядь. Значит, носки любил, блядь, по самую сраку, блядь. Ой, такие, бля, плохо. Они ходили в балет тогда. Ой, сегодня танцует эта вот пизда, Марья Ивановна. Ой, говорит, эту мы любим смотреть. Это как пойдет, у нее и сиська, и все. Второй голых баб-то, чтобы не показывали, нихуя. Значит, вся парну как он подставил, ой, блядь. А тут-то такого не было. Тогда балет выходит, о, все чин-чин, бля, мужики с дополнительной портки наденут, чтобы случайно не потревожить, блядь, бередящие ткани, нахуй. Чтобы у него при бабе, при его, не встал на нее, блядь, на сцене, понимаешь, блядь? Так вот, тогда баб нихуя не брали, вот только в начале, когда, чтобы показать, все у них есть. Их стали брать. А что, мужики, выходят? Им тоже есть что показать, блядь. Ты знаешь, один выскочил, блядь. Думаю, ёпта, вот это брат Елдырин. Ебись, выскочил. Он у него чуть, блядь, не выскочил нахуй на каком-то повороте, блядь. А когда он тут стал за жопу прижимать вот так к себе и делать ее крутить. Думаю, да она же прям, блядь, сейчас, наверное, охуеть. Ты что, и прям хуем, блядь, самую сраку норовишь, блядь. А мне потом, знаешь, я как не сняют, блядь. Я говорю, слушай, как же это не так, блядь, так? Он прям состоящим, блядь, выходит на сцене, блядь. Как? Да это, говорит, пизда! Он уже давно уже лежащий, он натрогался этих, блядь, жоп пёс этих худых, блядь. Все у него уже давно, говорит, не стоит нихуя. Он туда лапку подкладывает, зайчу, ты понимаешь, лапку, блядь. Вот она как раз вот столько сантиметров, чтобы не было мучительно стыдно, блядь. О, блядь, да чё дошли, а? Хитрожёпые мужики, блядь, а? Лапку подкладывают, когда вот такого же хуя тоже один вышел, блядь, на пляж, блядь, тут это. Вот тут сейчас лето, жара, блядь, один вышел. На него все бабы-то, блядь, как стали смотреть. Я думаю, что такое-то у него, блядь, о, блядь. А у него кореш такой, говорит, что там на тебя все бабы так смотрят, а на меня нихуя. А говорит, надо картошечки подложить, пизда. Он вышел, блядь, подложил нахуй. Говорит, они на меня вообще, блядь, не то что глядеть, даже наоборот, отворачиваются, блядь, и морда такие делают, блядь. Он говорит, пизда, надо вперед подкладывать, а не под сраку, ёптай мать. Так и за эту лапку надо знать, куда класть, блядь. Поставил, блядь, у них дополнительные эти вот, блядь, гондоны такие, они перевязываются, блядь, чтоб лапка ни влево, ни вправо. Это тебе не маятник, нахуй. Стояла, как зверь, на 12 часов, блядь, точно, блядь. Вот, блядь. Высокое искусство балета, ой, высокое, Колян. Выдержать надо было многое, блядь. Ты пойми, блядь, Колян, история какая. Мой младший крепан, Деду Морозу, блядь, на Новый год, хочу ли тебе Розлера, блядь. Ну мы пошли купили, блядь, с матерью, хули, блядь. А он хули, блядь. В этом, блядь, дворце съездов, ебать, ёфтер, я думал, большой театр. Там же есть что посмотреть, бля. Там буфет, так, блядь, это буфет. Это мрамор, блядь, это бархат и всякое позолота, блядь. Билеты купи в 7-м ряду, ты ж понимаешь, блядь, это престиж, блядь. Короче, яд не мавитон, нахуй, в 7-м ряду сидим. И взяли маму ее, блядь. Культурная мама, блядь. Она говорит, я тоже хочу с вами, блядь, искусство посмотреть. И вот она же смотрит это искусство, блядь. Но мы сразу-то, блядь, этого протестующего дал, блядь, того сил. Дети, блядь, конечно, тоже не ожидали, блядь, такого действия. Это же надо, нахуй, под фанеру оттащить 4 часа, блядь, во дворце съездов. Нихуя в антисанитарных условиях, как говорю, помнишь, бля, Аркаша, орать, бля, говорит, не раздавить ни пол-литра, нихуя, блядь. Блядь, это высокое искусство. Это так высоко, блядь. Особенно буфет, блядь. Высоко у них, хуй знаешь, куда подниматься, блядь. Мы опоздали, когда, блядь, 2 перерыва, блядь, последний пришли, нахуй. Передо мной мужик, блядь. Скорее, скорее, блядь, 300 грамм, нахуй, коньяку как накатил. Я его очень понял, блядь. Очень понял. Когда в 7-м ряду сидишь, музыка еле-еле, блядь, а они копытами-то. Рин-там-там-там-там, дрям-там, рин-там-там. Ты знаешь, танец-манец, блядь, блядь. А я вот тебя услышал, смотри. Музыки нихуя. А только вот такую пизду, блядь. Ой, блядь. Думаю, ну пиздец мне, сейчас мне голова оторвется, нахуй. Вот так вот, блядь. Смотрю, блядь, уже после 2-го перерыва, и мама моя подзакочумала. А я-то накатил, мне, блядь, наоборот, интересно. Думаю, ну как вы это вот, блядь, отхуячите всю эту пиздоту, блядь. Они, значит, по ней хуячут и хуячут, блядь. А мама моя уже, смотрю, придалбливает, блядь. А я когда, блядь, свирепею, нахуй, я ее все мамой называю, блядь. Говорю, ну-ну-ну-ну, мама! Я ей локотком-то, блядь, а хули вы, блядь, искусством-то не дивуетесь, блядь? Она говорит, это я специально глаза закрыла, чтобы искусство лучше понимать, ебать вас всех стараку. Я говорю, как же ты, блядь, искусство будешь лучше понимать, если это балет, блядь? Его же надо смотреть, ёптать, зирками, блядь, зиркать нахуй, лупить. Она говорит, ну, у меня уже тоже усталость накопилась, и в рот мячих пых. Ну, я культурная женщина. Я говорю, я знаю. Я знаю, что вы культурная женщина, в ромящих пых. Поэтому сидите, не пиздите, мама, когда я буду всхрапывать сисю. Толканите, чтобы я других не разбудил в пизду. И детям об этом не говорите. Они тоже рядом и тоже посапывают, блядь. Решили исправить ошибку, блядь. Посмотри, говорю, дети, пойдемте, блядь, покажу вам большой театр, нахуй. Мне там знакомый концерт был. Все. Короче, билеты, блядь, говорю, мне в ложу, нахуй. Все, с детьми, Зинкой, блядь, маму взяли, блядь. Но тут веселее штук-то вышла. Тоже Петр Лисейковский, блядь. Но Щелкунчик, блядь. О, Щелкунчик, блядь. И для детей, блядь, интереснее, нахуй. А сама история, хули там толку-то, блядь? Ну, Щелкунчик, блядь, это вот пиздадуй такой жизнерадостный, блядь. Зубами щелк-щелк, орехи бить им, ёптать. Щелкоёб, ёптать. Тут бывает щелкопёр, блядь, который пером. А это ебалом щелкает, щелкоёб, блядь. Ну, он был хороший такой, блядь, ожил, там, сказка, да, рождественская ночь, блядь, там, хуё-моё, блядь, дети все вокруг ёлочки, блядь, там, всякие пляски красивые, китайцы танцуют, нанайцы танцуют, блядь, какие-то хуй там, блядь, кого там только нет. Думаю, а где же, блядь, где же конфликт, блядь? Ты понимаешь, Колян, что искусство не может быть бесконфликтным? А вот он, нахуй, конфликт! Крысы, блядь, как повалили, говорит, мы этого Щелкунчика за сраку, блядь, и давай обязательно какие-то происки, блядь. Там мысленный король, блядь, с 3 хуями выскочил, у них раз в год, какой в год, в пизду, это ёбнуться можно, блядь. Раз в 100 лет, нахуй, рождайся с 3 хуями, 3 головами и хвостами, блядь. Ой, и они как все, блядь, а там полчища заполонили, блядь, и всю сцену, блядь, и Щелкунчик один, блядь, спал себе в шабельку, хуябельку, ну они, конечно, его по голове хуячили, блядь, там ее и прочее такое, но тут, блядь, там, блядь, конечно, волшебник появляется, фея хуея, палочкой стук, хуем пук, блядь, в общем, все кончается хорошо, блядь, все на елке висят, родители просыпаются, тишина. Как будто нихуя и не было, блядь. И музыка такая, та-да-ра-ра-ра-ра, пара-пара, та-да-ра-ра-ра-ра, блядь, что ты, красоты неимоверные, блядь, Чайковский писал. Блядь, Чайковский. Чайковский, блядь, про него другой разговор. Вдохновение черпал, хуй знает откуда, блядь. Тонкий оказался очень мужчина, блядь. Очень тонкий, блядь. Он был мужиком нормальным, он хуй такой, когда написал бы, блядь. А у него, блядь, там утонченное восприятие действительности было. Жену свою звал гадиной, блядь. За то, что она женщина, блядь. Ты представляешь, нет? А какая музыка? Вот и пойди туда разберись, Колян. Что к чему? Театр, ёптай мать! Я одному рассказывал, он говорит, да ёптая мать, что ты мне рассказывал? Говорит, блядь, вчера, говорит, ангелочка, блядь, в этой в оркестровой яме уебли, блядь. Прям, блядь, со стен так туда, блядь, утащили к ебени матери, блядь. Вот так вот, нахуй. Так что на театре все не просто, когда не просто я тебе скажу, блядь, но ходить туда надо, умереть в нем, блядь, раствориться. Искусство, Колян, это дело живое, блядь, это жизнь. Ну, короче, не в этом дело вот. Ты вот, сука, телевизор-то не часто смотришь. Ну и правильно, в общем-то, делаешь там. Как включишь, блядь. То, говорит, блядь, угадай мелодию, блядь. Ну, сука, хуй угадываешь, блядь. То, сука, отдай деньги, блядь. То, сука, верни мани, блядь. Кто больше, блядь, у кого чего. То, говорит, чья игра, блядь. Там знатоки друг другу поебалу норовят. Мы, говорит, против телезрителей. Те этим норовят вставить, блядь. Все друг друга норовят объебать. То есть самая настоящая демократия, Колян. Кто, говорит, кого объебет, тот и демократ, блядь. Все объебывают по полной программе. И все программы эти уже, знаешь, они демократически настолько уже, блядь, это же все, блядь, с Европы, блядь, с Америки, все эти игры, игрища, блядь, эти гульбища, бабки появились, понимаешь, Колян? Спонсоры, блядь. Вот, говорит, я вам даю, говорит, миллиард, блядь. Вот вы разыграете нахуй. Представьте, сколько у него еще остается, блядь. Где он их сколько берет, сука, блядь? На какой бирже он зарабатывает, ебан, Фидель Кастро, ёб твою мать, тоже мне, бля, понимаешь? Тот-то на бирже играет, у него миллионы, бля, тут нахуй хуяк, бля. На каждую игру надо ждать, блядь, надо этим дать, тем дать, государство отстегнуть, а ты еще выиграл, ты еще и взяли государство, еще спиздить тебя еще, блядь, процент. Если этим, блядь, далеко не доедешь, нихуя, тебя уже отследят, блядь, нахуй. Где-нибудь, блядь, остановят, подсядут, блядь, и деньги отымут, нахуй, я знаю всю эту поеботину. Не верь нихуя. Ну, посмотреть так можно, если счастливое рыло этого мудака, блядь, а он потом сам думает, а куда мне с этими деньгами, нахуй? Что я с ними буду делать, блядь? Как я их проведу, блядь, в семейный бюджет, нахуй, а? Задумался, нет? Это геморрой, блядь. Это геморрой. Ты понимаешь, вот один говорит, блядь, сука, ведет артист, блядь, выебывается, нахуй. Угадай мелодию, блядь, сука, блядь, с пяти раз, нахуй. Угадай, блядь, с одного, а я, блядь, вообще, сука, блядь, не буду отгадывать, нихуя, блядь. Вот и все, сука, блядь. Вот один артист, другой этот, бля. Ты знаешь, у меня кореша одного встречаю, бля. Давно не виделись, так что, говорю, пивка вроде выпить, бля. Я говорю, ой, сто лет, я говорю, а что ты делаешь, бля? Он говорит, я, говорю, в морге, говорит, сука, подрабатываю. Говорю, нихуя, я говорю, а что тебя так занесло-то, бля? Я говорю, один хуй, где работать, бля, сидишь, они мертвые же не бегают, нихуя. Сторожись, бля, сторожем, нахуй. Что, закрыло, усел, бля. Ну, нового привезли, поставил, бля. Я говорю, бля, я никогда не был в морге, сука. Да посмотри, ты что там делаешь? Я говорю, а хуй там смотри, говорит, три стола, блядь, там это, эти в сейфе, блядь, там замороженные лежат, блядь, а тут на столе вот свежие привезенные, блядь, лежат, говорит, блядь, трое, нахуй. Захожу к нему-то, блядь, туда. Ёпта, действительно, блядь, так, блядь, под этими, нахуй, копыты чьи-то торчат, блядь, и чьё-то ещё торчит, блядь. Он говорит, вот, можешь посмотреть на ебалы, блядь. Открывают все три, нахуй, ебалы все улыбаются. Мертвой улыбкой. Блядь, меня ужас. Ужас, Колян, блядь, обуял. Я говорю, как, блядь, так, сука, улыбаются. Я говорю, они же мертвые, бля, пам. Говорит, ну это, бля, какая смерть, ёпта. Вот этот, говорит, чувак, вот ночевиха, бля, кончил и помер, нахуй. Вот видишь, прям, у него ебальца такой, видишь, бля, о. И хуй до сих пор стоит, окаменел, бля, вот видишь. Это вот, нахуй, как палатка, нахуй, натянулась, блядь. И мы его, говорит, так уже клали, и так, и хуй знать как. А этот, я говорю, чего, бля, говорит, улыбается, бля. Говорит, выиграл, бля, лото миллион, нахуй, блядь. Пиздец, сердце не выиграл, пиздец. Подумал, говорит, куда я с этими деньгами-то, говорит, меня же нахуй сгнобят. Вот результат, блядь. Выиграл, нахуй, пиздец, накрылся, блядь. Улыбается, конечно, блядь. От счастья, бля, не успел. Ебало же открыть, как у него все окончилось, блядь. Все счастье, бля. Я говорю, а этот хули улыбается, бля. Это, говорит, артист, говорит, блядь. Я говорю, о, бля, артист, они, конечно, блядь, понятное дело. Я говорю. Его, говорит, молния, говорит, убила. Я говорю, ёб твою мать, вот это нихуя себе, говорю. А как, а что же он улыбается, говорит? А он думал, что снимают, понимаешь, говорит, блядь. Он вспышку-то увидел, ебал, сразу расщеперил, блядь. А тут его молния, пиздык по голове. Это профессиональный навык, Колян, понимаешь, блядь? Вот в чем история-то, бля, не каждому-то тут... Вот ты... Посмотришь на нашего простого народа, как игра идет, блядь. Говорит, вы кому, говорит, Клавдии Ивановне не доверяете, сука? Она говорит, Васе, блядь. А Вася пишет, а я Клавдии Ивановне, блядь. И вот кто наберется их там побольше, блядь, глядишь, Васю и выше, блядь, нахуй из игры, говорит. А почему вы Васе не доверяете, говорит? Ну он нихуя не отгадывает, говорит, блядь, он нихуя, он самый слабый звено, блядь. Ну ах ты, ёпта, а себя никто слабым звеном, да, заметь, Колян, не считает, сука, блядь, все норовят вот ты, блядь, извернуться, вдруг кому-нибудь другому по пизды дадут, а я останусь, а что, деньги, бля, Колян, деньги, сука, все равно они не пахнут, они все равно за ними стремятся, бля, в этих играх, блядь, так норовят их зашибить, бля, потому что все вспотели даже, блядь, а потом этот Вася, блядь, которого нахуй пинка дали под сорок, он вышел и говорит, Вася, ну и как вы относитесь к своим товарищам после этого, говорит, да, блядь, сука, пускай выйдут нахуй с телевидения, пизды всем такой наломают. И прав. Потому что естественные человеческие чувства, блядь. Что же это вы меня, блядь, сука, пидорасы, блядь, а? Выкинули нахуй. Я тоже рассчитываю на деньги, блядь. А, бля. Так что это, ооо, бля. И все, ладно, когда сидит вот этот, блядь, он сидит так, ну, говорит, ну, говорит, та-та-та-там. Звук удар, блядь. А сейчас в студии у нас, блядь, такой-то, такой-то, Петр Иванович, такой-то, блядь. Сейчас он будет угадывать миллион, нахуй. Выиграй миллион, выиграй миллион, выиграй миллион. Это все, знаешь, как Паниковский бегал. Дай миллион, блядь. Вот это точно так же. Бегают все нахуй. Но он сидит хоть один, бля, говорит. Можно я, говорит, с мамой посоветую? А посоветуйтесь, говорит, блядь. Мама, а где мама? А мама сейчас в больнице. О, говорит, бля. А если ее Кондратьев? Нет, говорит, она, мама у меня в бодрости, она периодически в больнице лежит. Можно ей позвонить? А позвоните, она в отдельном, бля, хирургическом, сука, бля, лежит, отдыхает. А, бля. Мама, вот как ты думаешь, вот это вот... «Б» или «В»? Она говорит, «Г, сынок, отъебись, блядь, у меня сейчас как раз «Г» идет, блядь». Ёпта мать, ну попали к маме, блядь, ну за все у него обошлось, посоветовала, говорит, точно «Г», бля, угадали, нахуй. Говорит, мама у вас есть, молодец, передайте ей привет, пускай выздоравливает. Деньгами поделитесь. Ну, конечно, если у вас совесть есть, блядь. Ну, короче, бля, вот у вас уже, говорит, это 100 тысяч, а дальше от Скотта. Зим-зим, Коля, ты чувствуешь, нет? Зим-зим, блядь, у него уже, блядь, поты выходят, сука. А если я посрусь, я не отгадаю, блядь. Ну, говорит, так вот, и многие так обсираются. Штуку получи и пошел нахуй, блядь. А кто-то сэкономил, блядь. Хуй спишешь, блядь, эти деньги-то. Они висят, сука, мертвым грузом. Хотя читал один, говорит, я, говорит, выиграл там сколько-то тысяч, а получил только через годы. И то мозги ебли-ебли. Я говорю, это похоже на нас, блядь. Это на наши игры все похоже, блядь. Это могут такое сделать. И куда, Коля, не кинь, блядь, повсюду, блядь, вот такой клин, нахуй. Там, блядь, игрушка, там подыгрушка, ну, еще наши там, знаешь, кто кого полюбит, любовь с первого взгляда. Ой, блядь. Любовь с первого бляда, это называется. И что же они там придумывают? Они там извращаются. Они говорят, а мне вот это, а мне вот это. Говорит, ой, блядь, а как ты меня там выглядишь? Они сидят за стенкой, нихуя не видят друг друга, блядь. И вопросы задают, блядь. Тоже мне, за стеклом, ёпта. За стеклом тут в армии показывали, за стеклом, видал, нет? Ой, блядь, в армии за стеклом какие-то бабы, блядь. Какие-то, блядь, эти, как он, прапоры, блядь, там. Думаю, ой, бля, в армии. Экстремалка, ёпта, мать, экстремалка. Там же, блядь, все ебаться хотят, понимаешь, в армии, блядь. Я говорю, неужели сейчас все сверхсится прям в штабе, блядь? Ёпта, не, не свершился нихуя, блядь. Так что-то они помякали, побякали. Ну, видать, интеллект такой тоже, блядь, на уровне, блядь, там, прапора, блядь. Что-то в этом роде. Нихуя, не разродились нихуя. Вот, ну, значит, дело такое. Как я в это дело впердолился, я не знаю. Ну, решил посмотреть, блядь. Ну, кричат, Квентина Тарантино, блядь, режиссер культовых фильмов, ебать, колотить, блядь, смотреть, то есть, блядь, ну... Ебите меня четверо, короче, блядь. Как очень любит выражаться одна моя знакомая дама, когда она восторг хочет передать. Восторг! То есть ебите меня четверо, то и пятеро, блядь. Это же восторг от произведения, блядь, или от поступка, блядь. Тут тоже восторг, Коля. Восторг охуительный, блядь. Культовый восторг, я бы сказал, блядь. Там, понимаешь, история такая. Да истории вообще нет нихуя. Там есть только поступки, блядь. Ну, я тебе, конечно, не культовую справочку могу дать про карантину. Он, короче, был мальчонка такой, ну, как все, знаешь, такие заебанные мальчики, блядь. Любил кино смотреть, он же любил. И мама, жил с мамой. Вот к чему приводит жизнь без папы, я тебе всегда говорил, сука. Коля, береги семью, блядь, как зеницу ока. Уйдешь? Все твои без себя делать будут. Куда их кривая вывезет, блядь? Вот на примере Квентины Тарантины ты можешь убедиться, куда она его вывезла, блядь. Куда она его кривая? Без папы. Явно не хватало, блядь, ему, чтобы ему папа пизды периодически поддавал, блядь. Понимаешь? Ну, хотя бы в неделю раз по жопе с размаху давал, блядь. Мол, за что, папа? А чтобы знал, нахуй. Мол, я твой папа, а то и подзатыльник, а то и поебальцу. Это, блядь, естественно, Коля. Потому что сын должен знать, рядом твердая рука отца. То есть пизданет, не промахнется. А тут мама, блядь. Ой, ты сынуля, ебальше выморщила, блядь. Вот ты у меня сиди вот тут вот, блядь, в прокате видео. Крути нахуй. Сидит себе эту... Ну и сам смотрит, естественно. Насмотрелся, блядь, до усрачки. Уже и блевал бедный несколько. И все, и годами его прихватил. Говорит, блядь, маму не могу, блядь. Уже, сука, блядь. Ну он по-итальянски, он с итальянским акцентом говорит. Маме, блядь, не можно, блядь, не смотреть эти вот гадости, блядь. Но, говорит, гадости было дохуя. Ты сам понимаешь, что такое американские фильмы, блядь? Там мы, блядь, и брось маму с паровоза нахуй, и ёбни головой об скалу, блядь, и убей папу, и хуй знает кого, понимаешь? Там же ведь как? Тут мне вот сейчас кореш сказал анекдот, говорит, помирает, говорит, бабушка, бля, говорит, вот мне хуёво, говорит, дедушка, помираю, говорит, ну все, уж собрались причащать, говорит, вы знаешь, мы с тобой только одно не сделали в жизни, блядь, не занимались анальным сексом. Говорит, ёпты, дедушка, говорит, да ты что, блядь? Ну, говорит, дед, надо, говорит, один раз, я, говорит, помираю, говорит, давай. Ну, он ей впердолил, говорит, по-русски, блядь, в сраку. А она встала, говорит, и пошла нахуй. На огород грядки копает. Дед сидит на грядке, покуривает папироску, говорит, я, говорит, так же мог, говорит, Ленина спасти нахуй. Представляешь, Коля, бля, куда мы стреляем?
1: Ну, к чему я это говорил-то, бля? Пизда, не помнишь нихуя? Ты лучше налей, выпей, бля, сразу запомнишь, бля. К чему я такие аналогии-то, блядь, провожу? Сексуально-политического толка. Это я все про Квентину Тарантину тебе, блядь, говорю. Был бы папа, блядь. Он бы его, сука, держал в ежовых рукавицах, и сын бы так не распустился.
2: Он говорит, там... Театр жестокости, артоху, ерто. Ну, хуй театр жестокости. Блядь, театр жестокости. Ну, вышли два клоуна. Один говорит, здравствуй, бим. Говорит, другой, бом, поебал ему, хлоп, нахуй. А народ, блядь, как смешно, блядь. У того парик на бок, нахуй. Срака в сторону, блядь. Он говорит, да что ты меня пизданул? Говорит, а просто это, хуяк по другой стеке, блядь. Ну, прям пытался Тома, нахуй. А народ усывается, блядь. Вот сам цирк. Цирк. Я тебе сказал, Коля, уже театр жестокости, блядь. Уже театр жестокости. Но по сравнению с Квентиной Тарантиной, это цирк. Цирк, кореш ему драгоценный.
3: Черек, хуяк, пиздик, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, блядь. Хуяк, черек, пиздик, ку-ку, хуяк, черек, пиздик, ку-ку, хуяк, черек, пиздик, ку-ку, хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин. Пушкин. Пушкин. Блядь.

0: мне эту птицу. Давай мне эту птицу. Давай.
1: А вот это ты пизды, ты и не получишь. Тот, блядь, он, блядь, не только позеленел, блядь.
0: Вот даже он хотел обосраться, блядь, только пернул, блядь, с горя, блядь.
1: Да.

хуяк, череп, пиздик, ку-ку, хуяк, череп, пиздик, ку-ку, хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь.

0: пиля. Хуяк, череп, пиздик, ку-ку. Хуяк, череп, пиздик, ку-ку. Хуяк, череп, пиздик, ку-ку. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь.
1: Колян, кореш ты мой драгоценный, сколько мы с тобой можем вот так сидеть, квасить, понимаешь? Вот ты вот вообще из дома не выходишь, мало того ты молчишь, все меня спрашивают, что он, Колян молчит, молчишь и все. Ну ты наливай потихонечку, но слушай меня внимательно. Так вот, ты понимаешь, где я был-то прошлой неделе-то, а? В опере, в Роме сих пых. Был в опере я, Колян. Это искусство называется опера. Ты знал только опера. Одного оперуполномоченного, который тебе в себе мозги крутил, блин, понимаешь? А это опера, это эпическое, драматическое произведение. Оформленный, Колян, музыкой со всех сторон. Оркестр сидит, ямища вот такая, оттуда смычки, стручки торчат. В Роме сих пых дерешь, вот так машет руками, как махнул, как они все грянули. Я тут с ложа не упал, в Роме не ожидал, ты понимаешь? Как грянет, а называется это интродукция, Коля. То есть начало произведения, ты понимаешь? Ты развивайся, развивайся, ё. Ты слушай, что такое-то. Интродукция, в ней звучит все. То есть в ней все, что потом в опере пойдет, все мелодиями проскакивает. Одна песенка, вторая песенка, другая, все мелодиями идет. И ты уже потом должен ориентироваться. Ага, это где-то я уже слышал. И вот ты знаешь, что я убедился, все. Все, у нас там что не опера, то просто драма. Трагедия, Коляна, с волосы на затылке встают дыбом. Ты понимаешь, такая макруха идет кругом, как жили-то мы, а? Вот возьми какую-нибудь другую там. Сибирский цирюльник там, вот этот вот сейчас сибирский цирюльник, да, переначал, вызвал и фильм назвал вон у нас, ты понимаешь. А это был, ну там все такое легонькое. Граф кого-то хотел там, понимаешь, прилабунить. Какую-нибудь Сузаночку. Она говорит, а я вроде как не хочу графу, а я хочу другому. Я, мол, другому отдана и просто такое. И вот из-за этого весь сербор. А у нас, Колян, у нас все не опера, то смерть. Кровавые брызги в сторону, все летит. А музыка какая-то, возьми. Ты возьми вон этот вот Борис Годунов какой-нибудь, как он вышел, как грянул. А народ, хлеба, хлеба, говорит, шайбу, шайбу, молодцы. Все, и разбежать, ё-моё.
2: Ой, Колян, высокое искусство, оно настраивает на высокий лад. Ты веришь, нет? Вот заметил, я тебе ни одного слова матерного не сказал за это время все, а?
3: Ты купол видал там вот этого в Большом театре? Не видал? Эх, ва! Посмотришь еще. Это очень высоко. Заметь, бля, прям мне... И вот ты... Я поэтому тебе вот ни слова не могу. Я тебе прям просто вот... Чем ты понял все это? Я пошел.

«Князь Игорь Колян» — это народно-эпическая опера. Это я сам прочитал и тебе скажу. Сам композитор Бородин. Этот указывал ее на близость к Руслану Людмиле. Понимаешь ли? Руслан Людмиле кто написал? Пушкин. Глинка. Пеньки. Пушкин написал все уже слова, а Глинка взял слова и написал музыку. Во! Эпический слад этого Игоря, понимаешь, проявляется в богатырских образах музыки. Масштабность ее форм в неторопливом, как бы, блинном течении действа. Это я заметил. Долго шло часа 4. Блинное течение действа было. Я уже и ерзался, и порпался, и выходил, и входил. Но что делать? Я тебе специально говорю, чтоб ты знал, на что идешь. 4 часа отдай под музыку и проще. Можешь, конечно, прихватить немножко партисечку, но чтоб ты понял, чтоб тебя не разобрало, не разморилось, захрапишься, не дай бог, ты что? А могучий торжественный хор пролога «Солнцу красному слава!» А тьме, понимаешь, залупу конскую. Вот что, блядь, означает этот хор-то, понимаешь? Сродни суровым, понимаешь ли, величественно строгим напевом древних эпических песен. Ты понял, нет? А, врет на всех пых, заерзал собака. Этим хором обрамлена зловещая оркестровая картина затмения и речитативная сцена, в которой обрисованы испуганные бояры, встревоженная любящая Ярославна, грубоватый гарецкий этот пиздюк, понимаешь, и мужественно непреклонный Игорь. Пойду, говорит, и все на половцев. Пойду, говорит, надоели вы все мне. Музыка первой картины своим бесшабашным, я бы сказал, разгульным характером резко контрастирует с настроением пролога. Песня Галицкого «Только мне дождаться чести» называется, понимаешь? Желание славы, блядь, у него, понимаешь? «Только мне дождаться чести», как Гарик, мол, уйдет, а я тут, мол, займусь, а я сяду. Понимаешь? Ну, короче, они там бразничают, гуляют, понимаешь, это мы сейчас с тобой сидим, да, бразничаем. Вот. И они гуляют, там девок всех перепортили, прям хватают их, тащут, от них спасу нету. И вот Гарик этот, он лелеет, понимаешь, лелеет мечту сесть в пути или князя вместо Гарика, ты понимаешь, гад какой, а сволочь какая, паразит. Он лелеет, понимаешь, и дерзко посетя в девушку, он прогоняет подружек и вихся просить о ее освобождении. О, гад какой, а! Половой какой-то развратник, почти все на сцене Большого театра происходит, понимаешь? А в хоре девушек, ой, лихонько! Девушки, блядь, ой, лихонько, они все время стонут там, бедные. Ну, и то, их во все дырки, понимаешь, там. Пользуют этот Галицкий, они, ой, лихонько, а хрен ли делать? А хрен тут делать? О, лихонько-то. А с напускной важностью звучит грубовато-комическая песня «Скоморохов». Что у князя до Владимира? Решили подсудить подлецы, понимаешь? Вот собака что творит. А во второй картине, Колян, широко выписан обаятельно-женственный, но волевой облик Ярославный. В рот мячих пых, вариоза. Чего сказал? Ария ее, ариозо. Это, значит, такая... Ну, это у ей как песня такая, это просто ариозо. Вот в этом-то ариозо, который называется «Немало времени прошло с тех пор». Ты понял? Нет, капитан. Выражена ее тоска и тревожные предчувствия. Целомудренно сдержанная, строгая по характеру музыка постепенно приобретает страшно взволнованный характер. Ярославна вспоминает об былом счастье. То есть она захотела князя. Она захотела Гарика, ворвав мячик пых. Она страшная. Баба страшная. Русская страшная баба. Это все, не страшная. Страшная. Жопа с Руссией. Разрешился совсем слушать. Совсем. А когда пойдешь оперу слушать, как ты услышишь ее? Колян, ну ты ни хрена около стола ничего не слышишь. Ворвав мячик пых. Вынь бананы ты из ушей. Ворвав мячик пых. Ну, слушай меня внимательно. Во. Далее действие драматизируется. Ты пойми, точно нагнетается, достигая наибольшей напряженности в сцене Ярославны с боярами. Хоры бояр! Музайся, княгиня! Музайся они ей! Как я могу музайся? Да я женщина, вроде всех пыхов. Музайся, яйца ей это российские, они приказывают, понимаешь? Срочно поменяй сексуальную ориентацию! Музайся, княгиня, музайся. Говорит, я же баба, в ровне всех пыль. Вот эти хоры, знаешь. Она говорит, не, я, говорит, женщина, я останусь женщиной навсегда. И страшно люблю Гарик.

0: князя моего. Они ей еще поют. Нам, княгиня, не впервой, говорят. Чего не впервой? В рот мягких пыт. От половца забиваться, вроме не впервой. Это другой не впервой. Ты все про это все думаешь, смеешься, сидит, понимаешь. Сумрачный, грозный, наполнен суровой, мусленной силой эти все хоры бояр. Ты понимаешь, нет? А второй акт уже Колян посвящен характеристике половецкого стана. Это уже другая половая жизнь, понимаешь? Там пляшки, тетки, там все. И там музыка такая, знаешь, вот такая идет восточная сторона, половецкая, знаешь. Они, значит, развлекают дочь хана. Хана Кончаковна, а хан, значит, Кончак, догадался, да? Кончак, а они, значит, ее развлекают всякими пляшками. Все, пля, в каватине Кончаковны. Каватина? Не знаю, что такое? Эх ты! Каватина, значит, понял, не? Это я тебе все про сибирского цирюльника спел. Ну, это каватина тоже, понимаешь? Каватина, значит, нескончаемый напор. Она, значит, у нее, значит, это место сопрано. Она поет «Меркнет свет дневной». Слышится? Тут другая история. Кончаковна, значит, такая, очень интересная, кстати, в опере, понимаешь? Она поет, у ей такой басовитый голос, басовитый. Она, значит, влюблена в этого Володьку, значит. Ну, сына-то Гарика. А у того тенорочек такой. Пусть она говорит, любишь. А он, люблю, люблю. Это так красиво, ты понимаешь? Она, любишь, пада. Он, люблю, люблю. У нее тенор, понимаешь, и в рот мяч пых. Тоже красиво, бля. Красиво, я тебе скажу, Колян. Это надо все видеть, слышать, понимаешь? У них как в операх обязательно, если ты главный, ты бас. Если ты герой любовь, возлюбленный, ты тенор.
1: Тенор, понимаешь? Ну так они поют, эти теноры. Это любовник.
0: Хотя бывает очень смешно. Очень смешно. Ну так у них вот такая разбредовочка. И ничего тут не попишешь. Во! А поэзии чистой юношеской любви... Очарование в роскошной южной ночи веет от каватины. Опять каватин, запомни. Владимира медленно день угасал, а он тенором.
1: Медленно день угасал.
0: Ромеша. Ай, Кончаковна. Понимаешь, какая страсть. О, а ты говоришь, ария Игоря. Ни сна, ни отдыха, измученной душе он пел. Ты понимаешь, он мается, и сна нету, и отдыха нет. И не выходной вроде, и в то же время в плену. То есть в ромящих пых, все делать, говорю. Тут не просто все, Колян, понимаешь? И вот тут он там, конечно, в любви к Ярославне всего это. Он говорит, где, говорит, ты, Ярославна? Говорит, тут тоже, понимаешь, он по ней скучает. Короче, все друг друга хотят, но не могут, ты понимаешь? Разделяют пространство и время. И другие предрассудки, я бы тебе сказал. Предрассудки некоторые оперного вот сознания, понимаешь? И прочего другого. Грозным и властным, жестоким и одновременно великодушным предстает сам Кончак. Бас такой, ты понимаешь, как лысый, волосатый по пояс. О, Кончак, это я тебе задам. О, и Кончак-то в своей арии, здоров ли князь? Он как к нему, волновался за него, переживал. Здоров ли, говорит, князь? Или крыша поехала, или что у тебя там? Мы сейчас и другие колики. Говорит, не, говорит, здоров, говорит, все в ромящих пых. Ты понимаешь, не? А Кончак ему говорит, Гарик, я тебя завозал, ты что, в натуре? Ты что, ты, давай, говорит, вместе будем, ты тебя что, мы тут всех положим. И говорит, вот, чего не буду, того не буду. Ты веришь мне? Гарик, вот насколько он был благород, говорит, Кончак, если бы, говорит, я сейчас смог, я бы тебя обязательно навалял бы сейчас, понимаешь? Вот не будешь что? Он говорит, слышь, я тебя уважаю. Ты, значит, для подляну не пошел. Ты патриот своей, можешь сказать, страны. Говорит, уважаю, хоть я и половец, а ты русский. Понимаешь, я половец, а ты русский. А все равно, я за своих половец, а ты за своих русских. И не согласился на мои предложения, молодец. Уважаю тебя, уважаю, вот живи, веселись, как хочешь. Понимаешь, во как завозил. Покорешковались они, понимаешь, и вот половцы вместе бились, смерти в глаза смотрели. Ты понимаешь, Колян, во какая история. Ты говоришь, о, говорит, контрастно все. Картина завязалась ослепительным, ослепительным красным действием. Пляски, бабы голые снуют, жопы голые мелькают, сиськи мелькают, все, кругом. Ой-ой-ой, а музыка усирается вся оркестровой, я бы просто там все, вот эти особенно с этими, с шмычками. Ой, бля, все творится. А потом еще там они гремят вот эти вот хуя, летают, летают. А у них, знаете, вроде как
1: Разгу страстей, понимаете, на восточный манер показывает. Бородин, ой, Бородин. Бородин, наверное, он, как его, я не знаю, композитор. О, Бородин, написал ты, понимаешь. И все-таки, понимаешь, Гарику удается убежать. А Владимир Исхавль говорит, а это у Кончаковны не выдержала баба, ну, любит она. Говорит, Вова, останься, Вова, говорит, останься, я тебя умоляю. Говорит, Вова тоже ее любит, она такая приятная, такая усатенькая, такая пушистая вся, понимаете? И тоже поет басом, басом поет. В ней есть какая-то такая стермезная правда женская, понимаете? И он остался. Они, значит, и Гарик ломанулся со всеми делами, и все этот кореш его, вот этот половец, который ему помог бежать, Авлур его звали, Авлур. Он говорит, Гарик, я тебе помогу, я тебя уважаю, все. И они, значит... Рано показывается, а Ярославна плачет на стенке в это время, мол, ветерочек, птички, солнышко, Днепр, батюшка, верни мне князя Гарика, мужа моего законного, вот такими слезами плачет. И он как слышит, вот топот какой-то вдали приближается, цок-цок-цок-цок, и Гарик с корешами оттуда, значит, ломится. А эти-то все хулиганьё, вот это челюдь, понимаешь, челюдь, вот это вся гулящая, пошли, все рожи пьяные, с похмелюги ничего понять не могут. А Гарик, мол, попался в плен, да пошел он туда-сюда, ты понимаешь, вот это пять силавости, Гарик-то при этом сейчас, говорит, что собаки, они как поют. Они, а, Гарик, вот не ждали, а, не ждали, я говорю, Репин ее, не ждали, картина, масло холст, ГТГ ее. Не ждали, ГТГ не знаю, что такое. Сходи еще, потом я тебе поведу, еще сходим в галерею. Имени товарища этого Третьякова, Третьяковского. Не Третьяка. Ты знаешь, сколько вратаря Третьяка, помнишь еще до сих пор. Третьяк, Третьяков был такой, картины собирал. Знаешь, насобирал сколько? Нам с собой и детям нашим, и всем еще, и внукам, с правнуком, всем по одной картине посмотреть в день, и во, хватит, во. Понимаешь, сколько там картин? Во, есть такая картина, не ждали. Вот у них то же самое получилось, не ждали. Гарри как расплохо захватил, говорит, что собаки, псы махнарилые, смерды. Что вы тут, КПС, глумились тут надо мной? Я все уже, я все про вас знаю, козероги, понимаешь ты. Они, ой, Гарик, прости, мы больше не будем. Ну, говорит, ладно, говорит, народ тут обрадовался, все, говорит, мол, давай сейчас опять будем собираться, опять на Кончака, говорит, пойдем, мне, говорит, Кончака хватит трогать, говорит, мы с ним закорешковались, все радуются, все веселятся, говорит, долой войну, да здравствуй, миру мир. Миру мир, войне пиписька. Короче, понимаешь, как в одном детском саду было написано. Ну, а что, дети, правильно выражать войну, понимаешь? Вот, и такой, и хор как грянул, а музыка колен, вот. А потом музыкальное развитие направлено от состояния скорби к всеобщему ликованию, когда Гарик смылся. Когда он отвалил из этого вертепа, понимаешь, от Кончака. Глубокая несбывная печаль слышится в ореозе Ярославны. Ты уже знаешь, что такое Ярославна, да? Ореоза, тоже знаешь, да? Вот у нее. «Ах, плачу я!» она поет. Ты понимаешь? От счастья плачет, правда. Объединяют себе черты эпической мощи и веселье плясовых сцен. Вот так, Колян, пойдешь на князя Гарик, посмотришь и охренеешь. Так все, я тебе так себя кореша, мой драгоценный. Опера! Это я тебе скажу не 10 лет, понимаешь ли. Это опера, это высокое искусство. Ладно, сели в самолет, и все там пизданули, бля, вискарем покрыли, там все нормально. Все как у нас, бля. Ну, другой народ, понимаешь? Без выебона, все идет, прилетаем, блядь, в Бахату. Хорошо нас там встречали наши кореша, бля. Посольстве, бля, кореша там сидели, бля, говорит, пришли, провериться, все ли у вас в порядке. Хуль в порядке? Чемодан мой приходит, блядь. Ёбаный конотоп, Коля, блядь. В днище одни дырки, колеса отвалились, все нахуй. Видать, его неоднократно били об мостовую. И молотками, и, видать, изделялись над ним все грузчики нашего аэропорта. И не только нашего, но амстердамского, блядь, и курасавского, нахуй. Пиздец, я говорю, чемодану, блядь. А сам думаю, ой, блядь, а у меня там, Коля, заначка лежит, блядь. 6 бутылок водки, блядь. Но разлито по мягкой таре. Сам понимаешь, 2 по 1,5. Блядь. И замки все сорваны, нахуй, и не за что даже открыть, нахуй. То есть, а как его открыть-то, блядь? Разрезать, что ли, блядь? Сука, молнию раздвинули, блядь? Ну, смотрю, полазили там, они душу отвели. Думаю, хуй там лазить, думаю, водяру жалко. Смотрю, есть. Водяр на месте.
2: Блядь, открыли там какую-то сумочку моя, блядь, маленькую пиздюшечку, блядь. Видать, деньги искали. Какой же мудак, долбоёбы. Говорю я вам, будет деньги-то возить в чемодане. Ну, долбоёб, у нас хватает, коль ты знаешь, это сам, блядь. Короче, блядь. Говорю, ну что делать-то будем? Чемодан-то не в пизду, не в Красную Армию, блядь. Не годится нихуя. Говорит, мы вам все новые принесем. Или этот отремонтируем. Я говорю, ну ремонтируйте, тут заебетесь, блядь. Там одни дырки в днище, все. Я говорю, несите новый. Приходит, такой чемодан несут, блядь. Маджестик, блядь, хуй знает какой, блядь. Моего раза в три больше. Веришь, нет? Я говорю, ну он сам по себе тяжелый, неподъемный, блядь. На нем потом все тренировались на этом чемодане, блядь. Все как показывают, что перегруз. Все на мой чемодан, блядь. Все его хуя, хуя, хуя. Хули вам дался мой чемодан-то, блядь? Оставьте его в покое, блядь. Вот, сука, народ, блядь. Никакой другой не брали, блядь, как будто у меня у одного чемодан, блядь. А у всех и по два было, блядь. Вот, сука, народ, блядь.
3: Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в рот на чихпых, пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме ж моей ездил, блядь, тут охуел совсем, блядь, с этими праздниками, с этими новыми годами, блядь, поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь, хорошо хоть приехал, блядь, как там все на брянщине-то, блядь, нормально, сука, все, картошка есть, бля, все нормально, бля, ну ладно, слава богу, бля, слушай, блять, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут меня все. Я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она вся от меня прячется нахуй под диван, блядь. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блядь, принесли. Говорит, на, посмотри хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрыск, всем пиздец. Я говорю, это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм опять какую-нибудь Годзиллу припрете, блядь, чтоб. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй, включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь, Мишель? Нихуя! Тогда молчи, нах, наливай портфель, бля, и в рот всех пыль, бля. О, бля. И ты что, это одна штука, бля? Армагеддон, бля, называй. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты знаешь, какой Армагеддон, бля? Нихуя, коль ты не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, бля. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, блядь. За всю нашу историю, бля, настрадался. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по-латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Значит, Нострадамус, блядь, говорил. Пиздец. А дел давно, блядь, хуй знает когда. Так он, сука, еще Маша говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец, придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. У него записал книжка, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, и тут начинают. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они пусть все сообразили, блядь. Чего народу нужно, блядь? Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, буду. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздец, я там дохуя. Но это стено, Коля, блядь. Я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь. Или, сука, как ее? Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерз, блядь, сука. Да болой! Ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Летит эта комета, ебать, его в сараку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон его называют. То есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь? Какой хуй, блядь? Откуда ты его взял-то, нахуй? Кто это, блядь? Певец? Блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая. Ты там на Брянщине совсем, блядь. Зеницем, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой с этой, блядь. Он тебе уши все заткнул, нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь. Летит комета, пизда. Ты понимаешь, что она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от земля летит. Тоже, блядь, пространстве, блядь. Я думаю, ебать, мася, а как снимать, блядь, здесь космоса, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. И до чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают. Надо, блядь, сука, этот комет куда это деть нахуй? То есть разорвать на части, блядь, ее расстрелять? Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь? Собирает народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурень производить, блядь. На чем, блядь? На каком хую, я думаю, какой бурень в пизду, блядь, в космосе, блядь. Что глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, блядь. Это научное понятие, блядь. Вот и. Да, ну как в пизду. Колян, ты тоже, блядь, ты себя охуел, блядь. Ну выпивай, нахуй, слушай дальше, блядь. Короче, блядь. Нужно, блядь, специалиста, бурильщика, блядь, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, блядь, там пойми, блядь. Таких специалистов проникать у нас дохуя. Кстати, один там тоже был, блядь, специалист. И ебло такой знакомый, он во всех фильмах, блядь, снимается, блядь. И фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллис его, да, раньше были такие Виллис, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй, Виллис, блядь. Блин, Виллис, Виллис, он всех все пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И вот тут, ну все, основняк, блядь, думаю, это все. Значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его увидел, блядь, это всем поебал, да, все сделал. И ты что думаешь, точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, знаешь, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь. Он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход нахуй хует. Захватит одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь. Причем капитально. Он, как бы ты, сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь, девочка, нахуй. У него все месяцы не начались нихуя, блядь. А у него уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем мне ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, блядь, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Говорит, убьет, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Говорит, ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну на ноге, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так. Короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представляете, блядь? Сегодня фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мягких пых. А это значит, они хотят себе показать. Американцы, они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ. Вот это демократ. У нас это негр, блядь. Не то, что какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая пиздец кухарка, может, у вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорю. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизу, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь. Пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все. Все ваши затея. А вы зато герои, герой космоса. Ваши именами Сколы зовут, всякую хуйню, блядь. И прочие вам дадут. И росики все. А иначе все пиздец на земле. Просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Виллис, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого Кривозубова, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него... Мальчик, блядь, там, с мамой, блядь, а он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. А он приходит, говорит, вот, бля, мальчик такой-сякой, а он говорит, а ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь, я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать, дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну вернусь сюда, блядь, все будет нормально, блядь, сыну, не сказал нихуя и умчал. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь, есть. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать тебя, сэр, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем так.
1: Короче, собрали бригаду, все, бля. Пиздец, говорит, последний день гуляем нахуй и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь. У там русская станция висит, блядь. И на ней, сука, зарядит бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все. Ура, блядь, привет всем нахуй. Да, а это Дося-то, Дося, блядь, которую этот-то, блядь.
3: Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь.
1: А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, с детством? Хуй вернешься, блядь.
3: Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого...
1: Там уже посылки идут, блядь, на землю там, понимаешь, блядь, показываем. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина нахуй, блядь.
3: И у нее, блядь, эти куски ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там все, на найцы какие-то вскосили. Ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то. А они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайся, подождите, не скоро, блядь, если будет. А уже пизды дает, блядь. Во всем истории-то, блядь. Это все бы не расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда же долетим, а там прям все, хуя, хуя, хуя. И по нее, и пизды, и все, мы пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думаю, а что взрывать, все, они пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? Ты, а ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрываются нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Все, пища, блядь, мне бьют по этих хуйне, прям, блядь, все, летит, нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все, ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу. Налей потюшку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, у кого хорошо. Все, какой взял сегодня, бля? А, 33-й, блядь, хороший, бля, наш, назористый протесок, назористый, как говорят мои друганы из Питера, бля, короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, аж, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Ну, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, говорит, не бзди. А с ними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь. С грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, а быстро ободранный все, думаю, какая там нахуй выдержит, блядь, ну ты камни по ним стучат, да как сидеть такой силой, блядь. Я говорю, ну пиздец, кино, бля, ну ребята мы надумали, бля. Как вы это все снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то вы строили, ебать вас в сраку, бля. Короче, хуя, говорю, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот, они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушайте мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот пещер пых. Нашел где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, бля, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесляют отношения, тут, блядь, пиздец себе наступит всем, бля. А он говорит, так, я здесь главный, бля, кто главный? Вот человек, как устроен, а, Колян. Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по-любому. Я, говорю, главный. А что ты нахуй? Я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне все. Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терций, блядь. Времени нахуй. Ебать вас всех в сраку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищ, к бурению. Спокойно, блядь. Не усираясь, блядь. Давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садить? Вон там, пизда. А здесь есть металлическая плата, блядь. Нихуя не берет. Мур весь, блядь, как залупа весь стерся, блядь, а? Ты весь не берет нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сажать, блядь. Он тут он говорит, куда тут сесть, блядь, ты видишь камнепад, ебать тебя в сраку, блядь. Какой тут нахуй сесть, блядь, куда сесть, туда сели пиздец иди, блядь. Дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так нахуй, бурим, блядь, видишь, из тебя нихуя не получается, блядь. Он говорит, так, прекращай бурение нахуй, пизда. Он говорит, что, блядь? Я тебя сейчас прекращу, нахуй. Конфликт, блядь, прям поебал. Короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй. А мы, говорит, будем бурить. Тот, ну, бля, ахуй, бля. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, нахуй, ты, говорю, я, блядь, тебя уебу, нахуй, тут, блядь, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Все, блядь, вот пиздец, все. Остался еще, блядь,
1: 10 дюймов, блядь, или хуй там знает сколько, блядь, 5 сантиметров. И хуя дверь вот, блядь. А если, говорит, так взорвать, и хуя, говорит, получится, блядь. Ну у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы наконец с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь. Времени безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тут я повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать жребий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть глаза, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, бля, молодец, нахуй, 57 называется. А хуй? И этот пацан-то, блядь, ну ему хуй, блядь, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, бля, половая зрелая, говорю, блядь, чих-пых. Я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь. А Вилис так на него посмотрел и говорит, ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут. Ну этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь, и взрывать ее. И он говорит, ну хули, блядь, пиздец, а по ебалу видно, что грустно ему, блядь, неохота ему помирать в цвете лет, блядь. А Вилис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота нихуя. Он говорит, пойдем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. Еще жарко, тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, бля. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь, все повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь, раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Тут нет нихуя, тишина, блядь, спускаются, бля, он говорит, вот что, старичок, блядь. На и что, блядь, иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, бля, он говорит, батя, бля, он говорит, сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь, он говорит, бай, бля, как же быть, он говорит, ну-ка езжай нахуй быстро, блядь, пинкакай, даму под 40, тут, туда, вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, бля. Он говорит, все, выхожу. Кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля. Хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все это, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит, блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь, ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету. Говорит, сейчас иначе все, пиздец, говорит. Пересекает она уже. Она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, бля, понимаешь? Она с орбит сойдет нахуй. Он говорит, вот, ну оставь 3 секунды, бля. И он дотягивает, как вот в наших старых добрых фильмах, блядь. Когда вот он, рука, блядь, дотягивается дрожащая, бля, и вот она нажала, бля, пиздец Армагеддон. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, под сраку еще поддало ракетой на... Волна пошла, бля! Все нахуй они... Прилетают нахуй. Летят, бля, герои! Там все у себя... А там же, блядь, дочь эта... Она же... Она же все это... Камеры передают, блядь! Какой, бля, прогресс, нахуй! Она, бля, плачет! Папа... Они поговорили, конечно. Как положено все, блядь. Папа, блядь, ты что, блядь? Говорит, дочь, пиздец! Говорит, папа, как же? А говорит, а никак, бля, иначе всем пиздец. Говорит, папа, ты герой, бля. А хуй он мог сказать, бля? А папа говорит, да я знаю, бля, герой, хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь, ебитесь без меня, блядь, и все нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, бля. Я думаю, он, сука, как же так, бля? Он сейчас будет там главный такой, блядь, герой, блядь. Остался, бля, пиздару, все разорвалось на части, бля. Они прилетают, ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются, блядь, бесову. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горе-то какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь, потом радуйтесь, пезды, блядь. Хотя все ура, ура. И она-то, блядь, тоже бить. Ай, ты мой возлюбленный, блядь. Это Джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю. Папа там остался, в робе чих-пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю. Ты пойми, во-первых, блядь. Во-первых, тут, блядь, человеческое слушать, блядь. Мы остались живы, ура, бля, ура. Ебать вас в сраку, блядь. Человек, ты все равно погиб, блядь. А сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь.
4: Там, где кровь замешана, пиздец! Недоброе это дело, блядь. Где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь. Недоброе хуя. Они радуются. Ой, блядь, мы выжили. Да хули вы выжили, блядь. Это же тоже пиздец какой-то полный. А во-вторых, хочу тебе сказать, блядь. Нехуй радоваться, блядь. Во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а мощь и пил, блядь, горючие, нахуй. Оно уже чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так и наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, за хуй, что ли, блядь? Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нашего показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюги с такой, блядь. Хорошо, синяков еще наебали, нет, блядь. Они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот человек в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй в сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они сейчас оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего, не зажигать, сейчас пизданемся, блядь. Они когда туда киску-то сунули, блядь. Какой далеко туда, сука, сыют, какую-то сраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посолись маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гайцем крестем. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, мы. Хуя, блядь. У них когда там не завелось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С ключом, с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт, может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там заебался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, опустился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь, там все время на секунду все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят, говорит, блядь, я уже схватил, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй, и он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, знаете, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь, вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй, где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще 3 раза выручал, у них кирвич сломался, блядь, ну, даже трактор такой, блядь, ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь, Рамадон, блядь, хуй его не знать. Ну, короче, они нихуя не кумекают, бля, в технике, пойми, Колян, бля, на, сука, гайщик, бля, где нахуй, дай гайку, блядь, сейчас я верчу, блядь, нахуй. Этот раз спас их, блядь, второй раз, блядь, этим спас, блядь, и третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а уже все, блядь, вся пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, бам, суетяшек, хуй, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все судятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь, и не пердеть. В данном соседе, блядь, по сусекам, нахуй, блядь, всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь, берет ключ, блядь. И так тихо, говорит, пиздык по этой, нахуй. Гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их никуда не догнали, блядь. Вот все какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем не надо со всей силы, а муж так, тюк, и пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки. Помнишь, видел, блядь, нахуй? Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь. Чтобы очередь не потерять, какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячик пыль, блядь? Где же его взять? Американцы не тянут, нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозить, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйцами ударил 3 раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзди. Береги яйца с молоду. Яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь.
3: чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь, и за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь, если ты слушаешь мои кассеты, я тебе прямо, блядь, и яйца не зуб, блядь, опять не вставишь нихуя, если я отбил, блядь, а без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь, но без яиц скучновато, старичок.
5: Ты вот на меня, Толян, сейчас смотришь, блядь, и думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь? Это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуйня все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше, пей портвейн, блядь, в румячих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу, Богу, Кесарю, Кесарево сечение, блядь, и всякая другая хуя, блядь. Ну в рот мячих пых, Коля, наливай, в рот ты, ебать.
6: Вообще, Коля, по подворотням надо полегче ходить, блядь. У тебя вот есть тенденция, блядь. Меня нету, да я куда-нибудь отскочил. Так ты, сука, куда-нибудь пойдешь к колкасам. К колкасам, нахуй ходить, блядь. Вот у нас один доходился, блядь, тоже товарищ, блядь. Ебало такое, смотрю, желтый весь идет. Ты что, сука, блядь? Моча почернела, нахуй, гепатит, блядь. Сейчас вообще тенденция, блядь. Ты смотри, сука. Ты руки, кстати, помыл, нахуй. Ко мне пришел. Ну-ка, иди, нахуй мой. Иди мой в пизду и хуй заодно помой, блядь. Понял? Сука, гепатит, ты что, блядь? Это, блядь, 2 года пить ничего нельзя. Мы же сдохнем с тобой. Хуй, мамин, блядь. Если ты, не дай бог, Коля, блядь, как морковка станешь, блядь, все, пиздец. Ко мне, блядь, не ногой. А все, потому что в подворотне с алкашами, они, блядь, сука, полубомжи где-нибудь валяются где-нибудь нахуй, блядь. Я никогда, сука, в гараж приезжаю, блядь, там мужики, о, Сюра, блядь, говорю, все, пиздец. Отвал, руки в стороны, нахуй. Чисто, блядь. Не прикасаться. Стерильно, нахуй. Стерильно, блядь. Знаешь, группа такая есть, неприкасаемые. Почему их так называют? В Гарика, сука, все, блядь. Блядь, не прикасаться, нихуя, стой. Руки, блядь. То есть эти тянут, Гарик, блядь, блядь, тебя подруга. Руки, сука, я неприкасаемый, блядь. Понимаешь, это тенденция. В Одессе тоже парашу сделали. У меня тоже подружка. Девка красивая такая, штатная, блядь. Пловец, блядь, такая она. Поплыла в Одессе, блядь. Приехали в Одессу, пойду купаться. Куда купаться, там холера только что закончилась, блядь. Или там, туда, сука, фекалии всю парашу туда слили, блядь, на этот пляж. Там только с берега будешь смотреть. О, волны, блядь. Сел на лавке. Отливают, приливают, да. Живай несколько, посчитай, блядь. Слушай, говорит, волну, говорит. А туда не ныряй, нихуя. Ебало-то развесишь, блядь, вот наглотаешься таких фекалиев, блядь. Вот она и плывет. А плавать хорошо, поплыла. Как говно в проруби, блядь. Уплыла, далеко захуярил, блядь, ее не видать. Так это ж додуматься до этого. Плывет она, значит, плывет, блядь. Вдруг, блядь, хуяк удар по тыкве. Бум, блядь, пиздец, сознание теряет, нахуй. Естественно, фекалиев нахлебалось до хуя. Пока очнулась, блядь. И что ты думаешь, Коля, блядь, какой-то мудак ловил на спиннинг рыбу, блядь. Так ебанул ей грузом по ебалу, блядь. Хуй знает где. Вот ты поставь туда 10 человек, и говорит, кто попадет нахуй на спор? Хуй кто попадет, блядь. А этот один мудак заебал, она одна там где-то, хуй знает где. Попал прям по тыкве, блядь. Сука, гепатит. Хули, не купайся под Одессой, блядь. И ебало не разевай. И еще один кореш мой знакомый залег, блядь. Что такое, говорю, как же так? А это, говорит, блядь, тоже, блядь, токсический гепатит. Нихуя себе, блядь. Это что он токсикоза какого наглотался, блядь? Каких ядов принял в организм? Так что с ядами надо смотреть, Колян. Ты смотри, блядь, вот с водочкой, блядь, со всеми пирогами. Тут один алкаш говорит, ну хули, говорит, хорошая водка, ее, говорит, блядь, столько моря можно выжрать и сдохнешь, нахуй, блядь. А плохой вот выпьешь и блевать тянет, блевать. Организм сопротивляется, не принимает, блядь. А я так думаю, а один хуй лучше от кислой сдохнуть, так чем от плохой-то, нахуй, блядь. Ну, паленой водочки, блядь. Я к тебе к тому, что ты, сука, блядь, насчет этого, блядь, помни, сука. Ко мне приходи, руки мой, блядь, и следи, чтобы эта тенденция, блядь, вот эта вот исчезла, блядь, в новом году нам, нахуй. Нам не надо, блядь, гепатит. Нам нельзя, блядь, 2 года не пить. Мы с тобой этого не выдержим, Колян, блядь. И никакой честный, хороший человек, блядь, этого не выдержать, блядь, напряжение такое. Как надо снимать, блядь, напряжение. Есть, которые не напрягаются нихуя. Но это ж, блядь, это ж йоги, нахуй. Это Кама-сутра, блядь, и йога, блядь. Такие, блядь, мы нам с тобой-то тяжело, блядь. Мы с тобой ноги уже не согнем нихуя, в лотос не сядем, блядь, в цветок, блядь. Сами как цветки, блядь, засохнем в пизду. Если не будем немножечко выпивать, блядь, по-божески, по-хорошему всегда надо. Так что давай наливай, блядь, давай пизданем, блядь. Новый год приближается, блядь, у нас еще не в одном глазу, блядь. Но думаем, что мы так постепенно, постепенно, но не перенапрягая организм, Коля, придем к Новому году. И все тенденции, которые в этом году были мрачными, просто мерзкими тенденциями, они немножечко, блядь, свой так этот пыл-то поуберут в пизду.
7: И вот, Колян, ты веришь, нет, я тут совсем охуел, да. Сижу, блядь, безделье, не гляжу, блядь, пить неохота нихуя, кризис, блядь, икру всю скупил в магазинах, нахуй, по дешевке, блядь. И что ты думаешь, блядь? Напал на одну книгу там, блядь, сука, в библиотеке. Ты знаешь, написано, оказывается, раньше, блядь, вот раньше, блядь, ну вот, сука, совсем давно, на земле жили только одни славяне, блядь. Ты веришь, нет? Я охуел? Как одни славяне? Вся Восток, там арабы, блядь. Хуйня. Одни славяне, говорит, жили, блядь. И из этих славян произошла вся та хуйня. То есть, которые славяне работали, блядь, горшки там делали, обжигали дома, они славяне так и остались. А те, которые пошли воевать, резать, рубить, блядь, отымать у других славянов, те стали восточные народы, блядь. Это Восток, блядь. Это Восток, сука.
6: Вот они, блядь, эти японцы, сука. Садик, блядь, из камушков сложат, блядь. Нихуя нету, блядь. Директ не растут, нихуя. Из камушков, блядь. Травушку с муравушку сплетут, блядь. Веревочка, сыновочка сидит, блядь. Чаек пьет себе, блядь. Вот из такой чашечки, блядь. Сяке, блядь, подогрел себе. Водяру у них такая. Сяке подогрел и говорит, сикока, блядь. Ебать, мистера Флераку, блядь. Такой добрый, блядь, нахуй, сука, нанайц, блядь. А у нас, блядь.
7: Один обосрался, другой обосрался, бля. Всех на Волге, блядь. А, сука, белорусы, блядь, тоже охуели, блядь, совсем вроде сих пор. Председатель колхоза пришел к власти, блядь. Так всех на колхоз потянуло, блядь. Все в колхоз, нахуй, блядь. Хуй в сраку, блядь. Вот это, блядь, вот этим запретом нихуя не сделает. Лыкашенко этот, блядь, говорит, всех, блядь, с этих мерседесов, нахуй, блядь. Всех на белазы, блядь. На Белазе, бля, и погнали, сука. Я понимаю, на Белазе хорошо на разборке ездить, бля. У него, сука, колесо, ты переехал, блядь, 5 мерседес, и пиздец, и разборка кончилась, блядь. Все, блядь, там только пальцы торчат, блядь, и пиздец. И яйца, если остались, блядь. Пальцы, яйца и все. Вот что он хочет, блядь. Да где ж такого металла взять? Аэрозия почвы, блядь, и все подавил. Зайчиков, муравчиков, блядь, лягушечек подоптал. Они же все, экология, блядь. Вот у тебя серебрым-то, блядь, и все. Пиздец, лягушечки померли, блядь, червячки повылазили. И в рот мячих пых все заканчивается. А я тебе скажу, кореш мой, странное дело, блядь. У меня есть версия, сука. Ну это версия, блядь. Что Лукашенко, бля, командовал каким-то колхозом под Чернобылем. Он явно мутировал, блядь. Мутировал, сука, смотри, лысая голова, блядь, и один волосок, блядь. Вот он его вокруг головы заматывает, стесняется, лысина, блядь. А чё стесняться-то? Ну лысина, блядь, яйцо, сука. У нас вон, блядь, один, сука, ходил лысый, срик, потом говорит, хуяк и побрился нахуй, блядь. Так хоть стал на авторитета, похож, на сих пор. На авторитета похож, сука, в законе, бля. Завозвали сразу вокруг, говорит, о, блядь, сука, старик. Ты, блядь, так на тебя посмотрит, я тебя посадить тебя, блядь, в джип, ну, нормальный, блядь. То ты, сука, авторитет с собой, если, блядь, так вот и постесняйся, братва, разговаривай, блядь. Может, Лукашенко так посоветовал? Посади-ка в джип, блядь, обрить его нахуй, блядь. И он авторитетом хоть себя почувствует, блядь. Ну, чего он, сука, будет? Он, бля, будет, вот я теперь президент, бля, вот на всех пых. Все на мерседесе, блядь. А теперь я всех в рот ебал. Прошу просить прощения, блядь. Ну мы же, бля, не про... А мировая общественность как нагрянула, бля. Говорит, ты что, Лукашенко, ты охуел, бля? Ты не понимаешь, блядь, своей проформы, блядь. Ты что, ебаный рот, блядь? Ты все, хочешь, чтобы тебе, блядь, нахуй послали? Он говорит, да я вас сам всех нахуй послю. И все, ты думаешь, блядь, все общество наехало, блядь, в дрозды, блядь. Давай будем смотреть, как
8: Белорусская, бля, республика развлекается. В смысле, как она развивается, блядь, как они там Лукашенко им говорят: проходите, друзья мои дорогие, садитесь, пожалуйста, и в рот мягких пых. Но у него, блядь, был научный эксперимент, блядь. Он изобрел свой навоз, блядь. То есть свое говно. И он говорит: сука, то есть как, ну говно у вас все общее, блядь. Он говорит: это мое говно, блядь, в рот мягких пых. Ему говорит, вот все, он говорит: ся, бля, так нельзя, в рот мягких пых. Ну говно все общее, бля. Он говорит: я туда добавки сделал, блядь. Я добавки сделал, это мое говно, блядь, пиздец. От него такой рост, блядь, свеклый и другого сахарного, блядь, тростника. Все, сука, на кубе, блядь, они все усерутся, блядь. Тут мы все охуели, говорит, Саша, рассказывай. Он говорит: а хуй вам в сраку, блядь. Я говорю: вам хуй рассказываю, и усёл, блядь. Я говорю: теперь президент его всех в рот еба. И усёл, блядь. А мы, блядь, как? А Россия, блядь? А и мировые эквиваленты, блядь? Как быть, бля, в рот мягких пых?
9: Вы слыхали, как дают пизды? Дали-дали, бля, в дрожжа.
8: А почему? Это был его секрет, нонсенс, блядь. И вдруг он сюсывает, блядь. А он же живет рядом со всей этой хуйней, блядь. Там, сука, кругом мировая общественность, говорит, всю спидят. Мне стало казаться, что около меня, бля, в дрождях дохуя напихано, блядь, мол, этих вот, блядь, иностранных агентов, блядь.
9: Ну каких агентов, вроде мягких пых? Все агенты, блядь, 007, блядь, закончились нахуй, блядь.
8: Вот не, нихуя. Сидят. И за всем моим говном, которое я изобретаю, блядь, а у меня говно, они, по-моему, подглядывают, сука, и хотят спиздить, как я его делаю, блядь. Спиздят, блядь, секрет, сука, явно спиздят. Он уже... Я говорю: как ты мог до этого дойти? Я говорю: дошел, блядь.
9: Вот видишь, дошел. Я посмотрел на него и видел точно.
8: Дошел, блядь.
10: Вы слышали?

0: свой, блядь, сука. Это значит, много яиц съел, блядь, белок. Сука, горло размокло, чувствуешь, я могу сейчас спеть тенором, блядь. Но таким, сука, что Лукашенко показывается немало, блядь. Такой тенор стоит дорого. Повороте, блядь, сука, Лучана, блядь. У-ху! О, блядь, испугались, а то-то, блядь. Я могу напугать кого угодно, сука, блядь. И вот ты что думаешь, блядь? И вот когда в этих, блядь, дроздах, каких дроздах, пиздах, а, нет, запутался совершенно, блядь, старик, ой, блядь. Так, сука, Лукашенко все и осерьезнел, блядь. О, слово какое носу. Вы, говорит, слыхали, говорит, как поют дрозды, блядь? Спрашивают у общественности, блядь. Общественность говорит, дрозды поют гениально, блядь, они поют, сука, заливаются, потом улетают все в пизду, блядь. По теплым странам, блядь. А Лукашенко, наверное, блядь, не понравилось, что они по теплым странам. Он говорит, а вы слыхали, когда пизды, блядь? Как они побежали, ломанулись из своих дроздов, бля, в рот, блядь. Говорит, уебываем, Лукашенко охуел, бля. А он говорит, дайте мое говно, отдайте, говорит, бля, вслед там грехи, бля. Да отдадим мы тебе это говно, бля, в рот, блядь, чих-пых, блядь. И так он остался один со своим говном. Сука, дверь, кто идет, бля? Зинка, что ли, бля? Скрипит дверями, бля. Заходи в пизду, бля. В рот я всех пых. О, здорово, принесла протяжку, бля. Сука, молодец, бля. Ориентируется, бля. Меня заебало это, блядь, безграмотность, бля.
1: А что за проблема, бля? Ну что, Крым это... Русский, блядь, это остров, блядь, или он, сука, нанайский?
0: Ну, что с ним случилось? Я и сам ничего не понимаю. Крым стоит, где стоял, блядь. Но теперь он, сука, принадлежит Украине по полной программе. Ну, сначала ладно, блядь. Мы жили все вместе, блядь, вот мяч их пых, блядь, туда-сюда.
1: Народу, блядь, было по самую сираку. Все пляжи, жопа к жопе, блядь, все жмутся друг к другу.
0: А у нас тогда были женщины очень солидные, блядь. На колбасе все росли, блядь. Все запастые, сисястые, блядь. Лежат, блядь. Все в шелковых бюстгальтерах, блядь. А купальников тихо не было, блядь. Как войдешь на пляж, думаешь, ну пиздец. Шелковое море, блядь. Галька и сиськи одни торчат, блядь.
1: Ну какие? Там нужно смотреть, блядь. Вроде бы сих пор. Сейчас стало скромнее, культурнее, бля. Сейчас приезжают люди, блядь, интеллигентные в Крым, бля. Но уже за границу, блядь. Потому что, сука, Никита Сергеевич, в рот мяч пых, бля, время, отдал, блядь, Крым, сука, украинцам, говорит. Он приблизит Украине, блядь.
0: Я против украинцев ничего не имею. Они хорошие мужики. Половецкая это сеча, блядь. Это я, как ее, блядь, рубка, блядь, сеча, блядь. Я тебя породил, я тебя убью, блядь, Шевченко, блядь, и про... Хорошие ребята все в натуре, блядь. Но они, конечно, обрадовались, блядь. Они сразу его населили, блядь, и говорят, Крым наш, а теперь, когда вот эта хуйня пресса, какая хуй раз, кому ты ее отдашь-то, пизда? Крым-то все равно стоит на одном месте, блядь. Вот смотри, Олимпийские игры, бери, блядь. Вот идет Олимпийские игры, блядь. Все, кто побеждает, блядь? Россия, Америка, блядь. А почему, блядь? А ты не задумался, бля? А я задумался, потому что смесь, блядь. Потому что никто не знает, кто американский и русский, бля, все смешалось в доме Облонских, блядь. Как сказал великий писатель Лев Толстой, блядь. Чем больше наций, возьми, блядь, дворнягу нахуй, собаку, блядь. Вот в ней сколько смешано, блядь. Вот она самая умная, блядь. Возьми дога, блядь, мудак мудаком, блядь, сука. Вот собака, блядь, вывели, блядь, породу, блядь. Мудацкая порода, никто не понимает, блядь. Только рвет зубами или, блядь, жрет, да. И больше нихуя не делает, блядь. А вот там, где смесь, блядь, там все самое лучшее, бля. Самое... Все, блядь, первые медали золотые все. Американцы и русские, блядь, все взяли в пизду. Вот так вот я сказал за нацию, блядь. Севастополь был и остается городом русской славы. Сколько там моряков наших...
1: Я не могу отрицать, что там не было украинцев, блядь. Поляков, нанайцев или других грузинцев, блядь. Конечно, они были.
0: А куда мы нахер денемся?
1: Как, бля, город русской славы Севастополь. Балаклава, я, сука, там был, между прочим, бля. Там, сука, как нырнешь с этих катушек, бля, пиздец, катушек свалишься, там глубина, блядь. Там, сука, подводные луки стоят, блядь, только сообщаю, блядь, по секрету, блядь. Подводные луки стоят черные такие, блядь, сука. Выходит, блядь, я сам видел, как она входила в порт, блядь. Теперь они все расправлены, блядь. У меня Украина, нахуй. Хули они добывают, блядь. У них где-нибудь там медь, блядь, хуеть, блядь. Нихуя нету, блядь. Все подводные луки расплавили на спичке, блядь. Все нахуй, блядь. Накрылось медным тазом, блядь. На чугунки, блядь. На эту вот хуйню, на сковородочки, блядь. Тефлоном покрыли, блядь. Все подводные... Наши, блядь. Как ты, блядь? Ты что, меня не спросил? Нихуя, блядь. И что ты думаешь, блядь? Если так будет дальше продолжаться, блядь, это хуйня, блядь. Это экспрессия, блядь. Это что такое, блядь, получается, блядь? Я, значит, сука, я еще пацаном, блядь, сука, помню, как у мамы, блядь, из меня вычитали, блядь, деньги, сука, на этот флот, ебать его в сраку, блядь. Этот флот достался вообще никому, нахуй, говорит. И вообще, эту Украину, говорит, отдадим Нате, блядь. Какую Нате в пизду? Она тут не ночевала, блядь, даже близко, блядь, это НАТО, нахуй, блядь. Наш флот, наше железо, бля, родной. Я этого пионером собирал металлолом, блядь. Я, сука, не один крейсер набрал, блядь. Пускай меня спросят, хочу я отдать, сука, свой крейсер, блядь. Украине или Нате, блядь. Нихуя. Да меня, сука, всегда... Я математику не учил, нихуя, бля, русский язык нихуя не знаю, блядь. Я металлолом собирал днями и ночами, блядь. Для Советского Союза, блядь. Для России. А его пизду Нате, блядь. Объебетесь, блядь, с этой Натой, блядь. А я, сука, за свой металлолом я спрошу с правительства. Где мой металлолом? Отдай, сука. Отдай, сука, мой металлолом. Чугун, медь и другие цветные металлы, блядь. И в рот мясих пых, блядь. Так я более того скажу, блядь. Надо славян начали гнобить по полной программе, блядь. Они, сука, взялись, блядь, за Сербию, блядь. А что Сербия? Всем насрала, блядь. Живет своей стороной, блядь. Я, сука, тоже мне попалась книга там, сука, блядь, большая. Я, правда, в ней нихуя не понял, блядь. Хаджи Абрех, Хаджи Мурат, там какая-то хуйня, блядь. Я, сука, читал, блядь, какой-то турок, сука, написал. Тоже, блядь. Так они же, оказывается, турки-то там, блядь, давно зируют, блядь. Мы их Измаилом ебанули, блядь, Суворов сказал, пошли нахуй, блядь. Они ушли и обтекли, знаешь, вы такой, блядь, селись в Болгарию, блядь. Мы болгаров тоже спасли, между прочим, своих славян, блядь. Мы им устроили Сипку, блядь. Сипка, между прочим, дали пизды, блядь. Устроили, турки там обосрались, блядь. Говорят, а вояки, блядь, хуяки, блядь. Пару раз пизды дали и все, отвоевались нахуй, блядь. Так они, сука, блядь, взялись, блядь, за Сербию, блядь. За Слободановича, за Миловича, за всю хуйню, блядь. Ладно, хуй с ними, со Слободановичами, с Миловичами. Но это же братья славяне. Позвольте, блядь, распалась Великая Империя Югославия, блядь. Но при чем здесь народ-то, блядь? Сука, значит...

0: туда. Мы решим. Кого вы решите, бля? А люди-то при чем виноваты? Они же не знают, они в подвал не попадали, блядь, и все. Они сидят, блядь, чай пьют, блядь, пиздят там, детей воспитывают. И вдруг хуёк, блядь, на них удар, блядь. За что? За какой хуй? Спросить, блядь, американцев, блядь. Билл Клинтон, ты чё, блядь? Мой Клевинский слабо отсосался, блядь. Вот направляй свой удар, бля. Ты направь удар туда, куда надо, бля, направить его, бля. А то ты, сука, тоже, бля. Хорош, сука. Чужими руками-то жар загребать, блядь. Набрал там, блядь, сука, наемников. И давай писать. Чего тебе в этой, блядь, Сербии, блядь? И туда тебе интерес, сука, бля. Сербиянку ты не выбьешь, нихуя, блядь. Не дадим, блядь, нашу славянскую девочку, блядь, тебе, сука. Попросишь по-хорошему, тогда, может быть, поухаживаешь, блядь. Хочешь свой срок приезжать, тогда другое дело. Приезжай в Сербию, к Слободану Милоши. Мол, Милоши, у тебя бабы красивые. А там бабы красивые. Ох, там красивые бабы. Я в рот мясных пых, я видал на фотографиях, сука. Брови, блядь, прямо, сука, соболь, блядь. Сиськи торчат, блядь, все они такие усатенькие немножечко, блядь, но ничего, так темпераменты, видать, блядь, сука, жопа волосатая, ну ничего, хорошие бабы, блядь, понимаешь? И вот ты в рот мясных пых, Клинтон, блядь, скажи, нахуя тебе этот удар, блядь? Пусть они там сами в своем говне разбираются, блядь. Ну как же так можно, блядь? Там живут, блядь, братья-славянцы, блядь, и прочее. Живите дружно, ребята, бля, в рот носил. Им нужно, во-первых, я бы им, сука, сразу сказал, ребята, бля, я вам сериал посылаю про кота Леопольда, бля, сука. Вот это им и сейчас самое главное, бля. Он им сказал, ребята, в рот носил, бля, живите дружно. А то эти как мышки, блядь, кусают за сраку, блядь, большую собаку, бля. Ну, ёпта моя, ну, смешно, кота этого Леопольда за сраку мышки кусают. Ну, им этот сериал сейчас необходим, бля. Вот я обращаюсь к нашему, сука, союзу мультфильму, бля. Сделайте им каждому по сериалу. Вот в каждую семью, в Косово, бля. Пускай смотрят. И пускай каждый день им говорит, ну, по-ихнему, то как у них там, там это, работня, бля, или там, типа, братанцы, блядь, или там, как их, добружане, блядь, там. Надо жить дружно. Смотрите кота Леопольда, в рот мячих пых.
1: Вот, Колян, корешки мой драгоценный, блядь. Ну я так ебать, ёпсера.

нахуя, говорит, а вам не кажется ли? А не кажется ли, как все закручено, бля? Не кажется ли, как все закручено, бля? Не кажется ли, как все закручено?

0: Но это же не правда жизни, Коля. Это не правда, блядь.
1: А нихуя.
0: Блядь, но это же не правда жизни, Коля. Это не правда, блядь.
1: А нихуя.
0: Блядь, но это же не правда жизни, Коля. Это не правда, блядь.

0: пять штук. Пусть деревья падают, валются, блядь. И появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, бля, видал, сука.
1: О, бля!
0: И так живу-то. О, бля. Бля, изъебал там, ну, блядь. Ой, спать, блядь. Тут голос ему. Спать, уснул нахуй. И уже показывают на корабле.
1: О, блядь.
0: Он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь.
1: Ой, блядь, думаю, сейчас как он ей впердолит, да блядь, ёбаный, Кинг-Конг, ебать, тебя вчера говорит, у нас с тобой ничего не получится.
0: Нихуя ты дала, пизда, Мария Ивановна. А он как будто все понимает. Он и английский язык учил, все нахуй, блядь.
2: О, я, блядь, я воль нахуй. Я добрый, натюрлих, блядь, ебать, тебя вчера говорит.
3: О, блядь,
2: я воль нахуй.
0: Натюрлих, блядь, ебать, тебя вчера говорит.
2: Натюрлих. Блять, ебать, ёв сраку.
0: Натюрлих, блять,
2: натюрлих, блять,
0: натюрлих, блять. Кинг-Конг, ебать, ёв сраку.

0: голос такой?
1: А это как ты Кинг-Конг, он себе, бля, язык выучил нахуй, бля.
2: Заебали, он говорит, да хоть ты вы меня пристрелить, когда не мучился, нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскреба, пиздец, блядь. А для Годзиллы он бы был маловат, Кинг-Конг.
3: Вот, а я какой портвейн. Вот это портвейн. Ну, короче, бля. Ну, с этими хуй с ними. Им по пизде мешалки. Кровь дурная выходит, блядь, фонтаном брызжет, блядь, в небеса летит нахуй. Ты вот что надо-то, блядь? Писли кому-нибудь дать, блядь. Опять я тебе помнишь говорил, нахуй, как в латинских странах с этим делом, блядь? Карнавальщик, нахуй, хуяк. Ну там же все уже устаканено, узаконено. Они, блядь, жопой повертели. У них кто жопой лучше крутит, тот и корень самый драгоценный. Ёб твою мать. А бабы просто выскакивают за каждым углом, и все коридоры. Жопой, жопой, жопой. Половая энергия, сука, бушует, пизда. Так у этих тоже половая энергия. Им ебаться надо, а они, блядь, на манеж, нахуй. На манеж, блядь, там своими прыщами трясти, блядь. Вам ебаться надо, ёпта мать! Поеблись бы, добрые стали. Один боксер, сука, был знаменитым, говорит, сука, боксер не должен ебаться накануне битвы. Ему, говорит, протестуем, говорит, блядь, наоборот, хорошо, пускай, блядь. Он говорит, нет, он должен быть злым, как собака, блядь. А если он поебался, он добрый становится. Яйца отвисли до колен, блядь. Ёпта, нельзя! Только злой, как собака, бабы не дают, мол, я тебе сейчас пизды дам, сука, блядь. Раньше сам сижу, как за бабу волту лезть, блядь. Чтоб потом яйца в нее погрузить, ёпта мать, о, бля. А тут все просто нахуй. Вышли, прыщами потрясли, пизды кому-то дали, блядь. Три машины сожгли, блядь. Мальчика, сука, порешили, ебаный рот. Ну, скорую помощь его везти, блядь. Они, блядь, мы смотрели, с этой хуйни машину стали крушить, бля. Сука, точно показали какие-то разъебаи. Бля, Коля, помяни меня, блядь, сука, это все акция. Это, конечно, моя версия, блядь, сука. Версия. Но это акция. Акция, бля, буду. Ну, за что же бедным японцам пизды дали, венчлинистам, нахуй. Венчлинисты шли, блядь, японскую стихушку. А, японцы, пизды им, блядь. Причем дали до того. Как выясняется, дали-то до того, блядь. Это значит, уже заранее, блядь. Уже нацел. А-а-а, блядь, узкоглазый, сука. А что ему сказал, сделали? Они вон туннель прохуярили от одного острова Кусю до другого острова Хансю, блядь. Пока я тут сижу сосю, блядь. Они уже нахуй хуя, и никто не знает, блядь. А когда, сука, наши ломанцы строили туннель, блядь, всем ебалы, блядь, заговорили. Быть строим, строим, строим. Да стройте, нахуй, ёпты. Построили, блядь, проблемы начались, нахуй. Все бзят туда залезать, нахуй. Больно низко, да под морем, блядь, пизда. У кого клаустрофобия, у кого не было, так сразу началась, нахуй. Все, не знаешь, какая клаустрофобия? Засунь, блядь, голову в кастрюлю, нахуй. Да я тебе поебалу там надаю, блядь, у тебя клаустрофобия сразу начнется, нахуй. Боясь закрытого пространства, пизда. Еще в сортир тебя загнать в бузки, блядь. Помнишь, нахуй? Как у нас была, блядь, эта квартира, сука, коммунальная нам. Когда ты сидел, блядь, я въебала срака, блядь, все это сунула себя. Помнишь, соседка у нас была запастая, блядь, она не могла развернуться в сортире, блядь. А ты уснул, сука, с пьяну, мудак. Она дверь открылась, срака и на тебя и двинулась, блядь. Она же там развернуться не может, она поднимает нахуй. Помнишь, да, сука, смеешься, пидорас. Ты же ее за срак тогда укусил, помнишь? Ты не мог сказать ни слова, блядь, пьяный был в жопу. Увидел только, что на тебя две большие сраки на тебя. Две, блядь, у тебя обморок, нахуй, помнишь, а вас в сейф отвезли, нахуй. Ты когда в сраку вцепился, так и повис на ней, нахуй. Помнишь, нет? А, блядь, а я все помню, я трезвый был, сука, блядь. Ну ты тогда перебрал, сука, с брагой, тогда закон был анти, блядь, алкогольный, сука, тогда Легачев нам пизды давал, нахуй. А серьями, бля, мы с тобой браги поставили, блядь, так ты, сука, не выдержал, ты ее все выслал, нахуй. И сел на унитаз, блядь, и уснул, нахуй. А тетя Клава, сука, соседка, думала, что ты, блядь, отсюда, нахуй. Не верь, ты открытый, ты, сука, забыл закрыться, нахуй. И вошла, блядь, срака тебе въебала, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, сука. Не про сраку, я тут начал рассказывать, блядь. Я про японцев начал, пизда. Ты меня отвлек, нахуй. Японцы. Японцы, сука, тоннель прорыли и молчок, нахуй. И пользуют, блядь. Думают, а хули кричать, блядь. Будешь громко говорить, нахуй, все ринутся в тоннель. Заебут, от Кансю до Кусю, блядь. От одного острова за Кусю, нахуй. Вот тебе, блядь, пиздец. И поэт, о, блядь, а нация, сука, нация, блядь. Мать, они все знают, у них все отглажено, блядь, отлажено. Не то, что у нас, нахуй, блядь. Тут пернул, там гвоздь забил, там, блядь, согнул, нахуй. У них все, сука, блядь, как положено, блядь. Вот это девушки своими тонкими пальчиками, блядь, знаешь как? Вот это вот, мол, это вроде как хуя. Только тонкими женскими пальчиками. Тогда получится качество, сука, блядь. Не грубыми, блядь, какими-то, сука, блядь, крестьянскими мозолистыми руками, блядь. Вот возьми нам какую проститутку, блядь, хорошую такую, блядь, проститутку. Ты посмотри, она ухоженная, бля, ручки. Она понимает, что если она захуй берет, он должен вставать. Не должен ложиться, понимаешь? То есть, если он стоял, а на тебя грубыми своими мохнатыми руками схватит за хуй, у тебя сразу хуяк, все, блядь, ты понял, он никогда не взлибится.
2: Должно быть все так. Поэтому у них вот эту плату, блядь, девичьими нежными руками. Тогда на ней все происходит. Ты ее в компьютер хуяк, она, блядь, тебе дает цвет, нахуй, блядь. Там надо сизый, блядь. Она тебе сизый, как залупа, блядь, Ильича, нахуй. Лампа, нахуй, Ильича, сияет, блядь. А если какой-нибудь, блядь, там студент ее хуйнул пару раз, блядь, там, ой, ёптень, козявку, блядь, нос сковырнул, блядь, как у нас попалось, блядь, там замкнуло где-то что-то, блядь, кувырнулось. Ну и пиздец. Конец, нахуй, эволюции, блядь. Вот мы так до сих пор эволюционируем, нахуй, блядь. Все изобретаем в пизду велосипед, нахуй. Купи ты у японцев, нахуй, это вместе с тоннелем. Пиздец, нахуй, и перенеси, блядь, сюда куда-нибудь, нахуй. Они тебе тоннель припрут, нахуй. У них поле, ебать тебя, Коля, сраку, блядь, прости. Поле, Коля, рифм получилось, нахуй. Поле, нахуй, на этой, блядь, как ее, сука, блядь, это японский город-то, блядь, не Нагасака, блядь, как, блядь, там... Сука, бля, мало того, закрывается сверху, блядь, у них, значит, прости, бля. Мало закрывается сверху у них этой хуйней крыши с дождик, блядь. А дождик у них бывает, у них там, сука, крутит вверх, блядь. Но накрывается этой хуйней. А если накрылся, например, блядь, на всякий случай, и крыша, например, не открывается нихуя. На всякий случай у них всегда открывается, блядь. Ну, на всякий случай, вдруг кто-то какой-то, блядь, сморкнулся, нахуй, соплей прилипло, нахуй. А, блядь, то поле может выезжать наружу целиком, пизда, вместе с воротами, нахуй. И с бровками, нахуй. И с офсайтами, блядь. И со всеми другими боковинами, нахуй. Хуярит, блядь, прям. Блядь, сколько места? А у них острова-то, блядь, вот хуёво душу, блядь. Ты понимаешь, там, сука, развернуться негде. Поле выезжать. Ты где у нас поле в Лужниках выйдет, нахуй? Куда? В Москварику, нахуй? На Ленинский горный трамплин в пизду заберется, блядь. О, сука, а у нас просторы, ебать, их сраку, бля. Родины просторы, горы. Да помнишь, мы пели, когда нас распиздяи посылали на целину, блядь, а? В этих, блядь, в телогрейках. Помнишь, мы, блядь, в полосатых, нахуй? На целину с тобой ебешили, бля, вздымать, блядь, все это комьями, нахуй. Ну ты-то, сука, хитрый тракторист, а я все с лопатой ебашил, бля. Ну вот эта вот, сука, библиотека дала свать, знать, вот тут. Знаешь, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь, Колян, бля. Вот ты так сейчас сидишь с геморроем, нахуй, блядь, да? Удрученный, блядь, геморроем, сука. А я, блядь, лишь живописую и рассказываю, а ты молчишь, как хуй проглотил, блядь. Вот, блядь, наливай пизда. В общем, хуй с ними обосрались, блядь, с этим футболом, блядь, с манежем обосрались, добавили, блядь. Мы, говорит, и все покажем, нахуй, говорит. Мы будем смотреть все, нахуй, все в Москву, нахуй, всю по колышкам разнесли, пизду. Пускай дурная кровь у молодежи отходит, нахуй. Куда отходит, в пизду? Куда должна отойти, блядь? Туда, в канализацию пускай, блядь, сливайте, нахуй, блядь. А я говорю, блядь, молодежь, ебаться, ебаться и еще раз ебаться. Ленин говорю. Главное, блядь, у нас, говорит, искусство, это кино. Хуйня. Хуйня, блядь, скажу, нахуй. Физкультура и спорт, нахуй. И ебаться, ебаться, и все раз ебаться. Все, проси, все сойдут, нахуй. Все станет гладко, блядь. И энергия, блядь, найдет свое воплощение, блядь. Причем адекватное, ты же девушке тоже доставляешь пользу, блядь. Пользу, как не то, что кузнечик какой-нибудь, блядь, там прыгаешь, блядь. Ты все за ней ухаживаешь, блядь. Понимаешь? Лишь ее так и это вот и, блядь, и... Она тоже ведь нуждается, блядь. Девушки, знаешь, у них когда засвербит, блядь. Ой, ёб. Коля, блядь, страшное дело. Мужик, он понятно. У него, блядь, семечки там, понимаешь, начинают трескаться. У него, блядь, уже, сука, сны, блядь, пошли. А тут, блядь, просто само про себе все нахуй, как начнет брызгать в разные стороны, блядь. Только уворачивайся нахуй, блядь, понимаешь? Если ты не ведешь размеренной половой жизни, блядь. А у юноши как? Он стесняется, блядь. Он пипиську стесняется девушке показать, блядь.
3: Ух, блядь, хуем по голове. Хуяк, блядь, и все. И она твоя.
2: Она все стесняется, блядь. А сама хочет, блядь, понимаешь? А вот, сука, я тебе так скажу. В народе ведь куда вот эта энергия выходит, блядь? Вот она, если есть, она должна свою прямую дорогу найти, блядь. Прости, опять тебе поебал задел, блядь. Вот. Это я... Просто засекулирую, понимаешь, что меня распирает, блядь. Распирает. Вот, смотри, даже еще, бля, в русских сказках, понимаешь? В русских народных сказках было примечено, блядь.
3: Ну, сука, это от темперамента зови, конечно. Ну, там, у женщин специфический темперамент. Ты вот заметил, например, да? Ты, например, бабу, блядь, да? У тебя уже, блядь, все в порядке. Ты ее рад за сраку, она говорит, ой, не надо, блядь, ой, не надо, блядь. Сука, ну ты, я однажды сказал, ну не надо, так не надо, хули, обиделась, пизда.
2: А, блядь?
3: Я говорю, так что тебе, блядь, мне туфту-то, лапшу-то на уши вешать, значит, блядь, хоть не надо. Раз хочешь, значит, давай, блядь.
2: Я по-простому, блядь, я что слышу, то и делаю, нахуй. Вот, ой, не надо, блядь. Оказывается, это, блядь, у девушки, у нее пока, она действительно, она правда не хочет. Но когда ты уж ей запердой, вот тут она понимает всю, блядь, истину и правоту происходящего, блядь. Вот только тут она вкушает по-настоящему, говорит, ах, так вот, у нее же семян-то нету, пизда. Она же просто говорит, ну, может быть, она нахуй мне это нужно, блядь, вот типа чужим хуем в мои молодые пенаты, блядь, или там пожилые, какие угодно, блядь. Нахуя мне, мол? Вдруг геморрой какой-нибудь, ой, гонорея, блядь, какая-нибудь, нахуй. Яйцами всю пизду отобьют, они тоже разные бывают, говорит, блядь. Кто как, по темпераменту, но интерес есть, блядь. Вот у бабы, такой нормальный такой бабу, вот средней бабы, ну, но на две, как правило, одна попадается, блядь, такая злоебучая. То есть она уже заранее представляет результат, она уже проживает, она говорит, блядь, сука, быстро нахуй. И только она кого-нибудь уцепит, блядь, все, пиздец. Есть такие, блядь, бледовитые, ох, есть, но это природа, природа, природа, блядь. И вот ты веришь, нет? Вот русский народ даже в сказках отмечал такое, блядь, вот такую хуйню, такое совпадение, Коля, налей. Вот веришь, нет? Вот я тебе про наши курсы, да? Анекдот, блядь, сказку, анекдот, блядь, пизда, заебал ты меня, блядь. Это ведь как, блядь? Вот Настенька, вот у него желание было, подспудное, блядь, желание. Ебаться-то ей хотелось, блядь? А сестры как фуфел, блядь, знаешь, тому, блядь, они там зреют, не поймут нихуя, что-то у меня, говорит, из пизды потекло, да, этот менструат, а для чего это, а папа объяснить не может нихуя, купец, хули он объяснит, блядь, папа, у него нет, это нихуя, блядь, мамы-то нету, блядь. Ну, если бы папа был опытный врач-гинеколог, он, конечно, сказал бы, дочь моя, я как опытный врач-гинеколог, я тебе говорю, ты это не пусяйся, блядь, ты возьми пробку вон нахуй, заткни в пизду, пока это время пройдет. Потом помой все хорошенько, все пройдет, это у тебя, говорит, там вот клетки новые рождаются, тебе нужно оплодотворять. Потому что он не скажет дочери, говорит, он нанесет мне так на оплодотворять, блядь, а потом не знаю, кого кормить их нахуй, блядь, как, чем, блядь. Еще без отца притащит, блядь. Не говорит, так он пустился на самотек, думаю, сами разберутся. Но эти две спокойные, они как-то так, о, блядь, вот какая хуйня. Друг мне с другом поговорили, бля, у тебя, говорю, у меня, да, говорю, я, бля, созрели, нахуй, говорю, перезрели в пизду. А Настенька-то скрытная, бля, понимаешь, Настенька была? Она чуяла, что все-то ей, блядь, не так, блядь, все-то гложет, понимаешь, блядь, почему она к бате, блядь? Вот цветочек аленький ты, батя, мне, а ты аленький, ты знаешь, что это намек, нахуй, ты залупу когда-нибудь, блядь, видел, блядь, да, сука? Она ведь как цветочек аленькая, говорит, понимаешь, бля, помнишь, как грузин сидит, говорит, блядь, детишкам фокус показывал, говорит, разрешите, пока детишкам, мы пока там походим, блядь, там обед сготовим, а он входит, а он залупу ему закроет, откроет, говорит, синяя шапочка, красная шапочка, синяя шапочка, правильно? Говорит, а дети смотрят, о, блядь, интересно-то, ёптами. Ну, это же грузин, ёптами. Прошло человек от сахи, блядь, крестьянин, виноград сажает, вино давит, надавился, блядь, и вот детям залупу показал. Ну, что делать, блядь? А тут, понимаешь, аленький цветочек, символистично, бля, я думаю, Колян, куда это она гнула-то, блядь? Просто батя не понял нихуя. Она ему про фаллический символ, мол, привези ты мне хуя аленького, блядь. Ну, ебаться я хочу в бать, она же не может ему сказать, она хорошая девушка, блядь. Я бы воспитанной глазки потупила, блядь. Говорит, батя, была бы мама, она бы говорит, мама, у меня раннее половое созревание, нахуй. Пиздец, все, хоть сделай, блядь. Я уже, говорит, палец сломала один, блядь, уже вся изгрошилась, хоть делай, блядь. А девочка хорошая, блядь, трудолюбивая, нахуй. Утром встанет. Ну, это природа, Коля, вот ты, сука, вот смеешься, пидорас ты, блядь. Ну, что ты смеешься, блядь? Ты сам-то дрочил, блядь, когда маленький был, дрочил, сука, блядь. Тебе помнишь, что дядя Вася, блядь, поймал тебя, нахуй, говорит, ну, говорит, дрочи, ебаться тебе все рано, блядь. Правильно. У каждого своя стадия, блядь. Стадия, блядь. Ты, сука, помнишь, весь унитаз обтрухал там, блядь, общественного туалета, блядь. А, пидорас, блядь. Теперь сидишь, блядь, чемуришься, блядь. А теперь хоть степенно, блядь. Теперь хоть дождешься от тебя, блядь, теперь. Вот всему свое время, понимаешь? А по молодости там, блядь, из глаз, блядь, все. Капает, течет, нахуй, блядь, понимаешь? А у девушки у нее свое происходит, блядь. Она говорит, аленького цветочка хочу, блядь. А другая говорит, финиста ясного сокола, блядь. Тоже символ, блядь.
1: Ну, а хули, пока то все, блядь, суть да дело, блядь. Морфи узнал, что с ними биться-то с этими агентами нельзя. Он говорит, они же, блядь, голой рукой, нахуй. Просто провода, блядь, держат, блядь, высоковольтные, нахуй. Все похую. О, начал с ними драться, ну когда пизды получил такой, нахуй, ёб твою мать. Короче, его взяли, пытают, укольчик ему сделали, блядь. Говорит, ну что, сука, будешь знаваться. А для чего укольчик? Говорит, это чтобы усыпить, блядь, ему бдительность, нахуй.
0: Давай, говорит, кот, говори, пизда, кот мне, блядь. Говори мне, кот, сука, блядь, говорит. Что-то укольчик не действует нихуя. И тот агент сидит, размышляет, пиздит, блядь. Напиздил, ну, хуй его тучу, нихуя непонятно, блядь. У меня своя теория, блядь, я вот тут нахуй там. Запутал все мозги, блядь, и все жизни заплел нахуй мне. Говорит, думаю, ты пиздишь, блядь, давай по сути дела, блядь. Укольчик не делал, мы, говорит, наверное, не так, как бы его спрашиваем. Он говорит, так, выйдите все нахуй, я сам с ним поговорю. Говорит, и тут его прорвало нахуй, говорит. Морфеус говорит, так, сука, говори, блядь. Я говорю, охуел от вас, я вас ненавижу, блядь, людей. Вы, сука, все воняете, блядь, вы все говнюки, блядь. Я, сука, хочу на Зион, давай, кот, сука, блядь. Съебаться хочу, блядь, отсюда, нахуй, с вашей земли ебучей. Надоело все, блядь. Я думаю, кто ж ты такой-то, нахуй, где ты, откуда ты хуй взялся? Мы тут, мы такая раса, нация, блядь, раса, блядь. Мы, сука, кто вы, блядь, откуда они, нахуй? Так осталось без ответа. Понимаешь? А фамилия моя Смит, блядь. Я говорю, как у нас Иванов, нахуй. Ёпта, у нас Иванов дохуя, а там Смитов тоже. Как Вессонов, нахуй. Обоссаться, понимаешь ли? Я Смит. Ну, хуй Смит, ну Смит. Ну, ебись ты в рот, блядь. Короче, блядь, Морфеус нихуя не сознается, в несознанку, блядь, плывет, блядь, они. Говорит, ну, сука, что делать? Ну, все, сказал, говорит, да нет, нихуя. Говорит, ну, неправильно спрашиваешь, поди. Они, говорит, уже за ним идут, ёпта, мать. В это время на корабле там, сука, когда они вернулись туда, блядь, Нео, блядь, с этой, Серенити. Тринити говорит, блядь, Нео, блядь, я тебя люблю. Я хуеваю, блядь, говорит. Вот подожди, говорит, не время, говорит, блядь. Нео, говорит, давай, говорит, Морфеуса отключать. Газманов предлагает. А что делать, говорит, блядь? Он сейчас все расскажет, блядь, проболтается нахуй. Хороший мужик, блядь, а что делать, блядь? Мы не можем тайну продать, блядь. Морфеус, отключай нахуй, и все. Не, говорит, последние мысли, говорит, нет, он уже дернул было за этот шнурки, блядь, за эти. Он говорит, нет, блядь, оставь, я пойду сам туда. Я все свое предназначение, я там всем пизды наваляю. Говорит, да куда ты нахуй, блядь? Не сиди дома, блядь. Я, блядь, Тринти, говорит, я ж тебя люблю, нахуй, блядь, вроде как. Ну так, глазком показывает, блядь. Тот говорит, нет, говорит, мне баба сказала, это пифия, блядь, что ты должен там, либо Морфеус за тебя погибнет, либо ты за него, блядь, я, сука, всем яйца разорву, блядь, пойду всех этих агентов раскидаю. Но ты, говорит, я сегодня подготовлен, блядь, по боевым искусствам. Говорит, ебу я все эти искусства, блядь, как, давай, говорит, подключай, нахуй, вперед, блядь, и мысли. А, говорит, я с тобой, блядь, Тринити, говорит, сука, я старший офицер корабля, я имею право нехуй тут выебываться, блядь. Как пиздарут они, значит, опять в пространство, появляются там, и эти говорят, агенты, говорят, они уже идут. Чуют, суки, блядь, лучше собак. Идут, говорит, сука, блядь. А как они пойдут? Нам, говорит, оружие надо дохуя. Да море, нахуй, как полки на них наехали, все хоть бери, блядь, хоть атомную бомбу, нахуй, блядь. Похватали пистолеты, автоматы, блядь, врываются, говорит, вы, говорит, товарищи, блядь, металлические из себя вещи, выньте там, охрана, нахуй. Он открывает пиджак, а там одни металлические вещи, блядь. Он весь из металла, реально. Одни пестики, блядь, наганы и всякая хуйня. Весь обвешан. Тот говорит, ой, блядь. Он говорит, хули, блядь. Толки он нахуй, тут и полетел в пизду, блядь. Тут охрана выскакивает, как начали стрелять. А там такой отельчик, знаешь, блядь. Все обрисовано мрамором, блядь. Мрамором, колонки, все. Как они начали, Коля, хуярить, блядь. Весь этот мрамор как полетел в крошку, блядь. Думаю, сколько крошки, можем всю Москву было зимой посыпать, ёпта. Вместо того, чтобы солью, нахуй, мраморной крошкой этой, блядь. Когда кино снимали, столько набили, блядь. Ну, на Финляндию точно хватило бы на 5 лет. Они там крошкой посыпают все, блядь. Там поумнее живут, блядь, чем у нас-то, блядь. У нас солят и похую все, понимаешь? Сами себя засолят, блядь, сами себя съедят, нахуй, солеными, блядь. А там мраморные крошки, я все думаю, блядь, как же это нерентабельно они поступили, блядь. Потом думаю, может, кому продали, нахуй, крошку-то мраморную. Ну там в пиздец, колонны все обрушились, нахуй. А эта баба по стенкам бегает, по потолку бегает, всех хуярит, блядь. Короче, захуярили всю охрану, нахуй. Ну всю, блядь! Тишина возникла, крошка оселась, блядь, пыльца утряслась, вестибюль затих. И вестибюль, наверное, думает, ой, блядь, наконец-то, сука. Хоть и расхуячили меня, вестибюль, но, блядь, я хоть как-то, блядь, хоть тишина, блядь. Хуй-то. Садятся в лифт, доезжают до какого-то 41 этажа, останавливаются, достают какую-то хуйню, вылезают на крышу лифта, блядь, хватаются за тросы, блядь. А ты видел тросы в лифте, нет, Коль? Они же все в масле, блядь, ты представляешь, нет? Там не то, что уцепиться, блядь, там... Сука, соскользнешь, как гондон, блядь, понимаешь, хуя. Только так. Нет, прицепились, висят. Кино, ёптать. Матрица, блядь, поднимаются нахуй дальше, вися на этой хуйне. То есть на лифте они как бы доехать не могли. Они решили так, блядь. блядь, на крышу забраться, блядь. Понимаешь, таким способом. Ой, блядь, думаю, поднимаются. А в это время лифт-то они отрезали. И вот вестибюль стоит в тишине, блядь, отдыхает. Вдруг лифт, хуяк, блядь, сверху. И... ну, вестибюль думает, ну, ёб твою мать. Как тот салат, знаешь, который лежит в желудке, блядь. А на него раз, хуяк, 100 грамм. Говорит, вы за кого, нахуй? А мы за Иван Иванович. Ну, ёб твою мать, я только, говорит, заснул, блядь, салат. Опять хуяк, 100 грамм. И так 3 раза, блядь. Ну, когда уже третий раз пизданули, он говорит, да что ж там такое за Иван Иванович, надо выйти поглядеть, понимаешь, салат. И полез он здесь назад. Так и тут вестибюль. Мы в тишине, вдруг хуяк, лифт и все, как ебанется, блядь. Ну тебе на крышу, блядь, а там, блядь, уже такие агенты, нахуй, блядь. Он говорит, что, сука, блядь? Он говорит, да мы агенты, мы на все хотим. Все хочешь тут делать? Хочешь от пули уклонюсь, блядь? Как начал мотаться, как говно в рот. Тот не стреляет, а нихуя отклоняется, блядь. Тут и, блядь, ну я тоже думаю, да я тоже могу так, нахуй. Как начал, блядь, отклоняться, прям стоит весь и склонялся, блядь, нахуй. А это, блядь, агент, нахуй, говорит. Он кричит, блядь, мол, выручай, подруга, трените, блядь, иначе пиздец, я уже устал отклоняться, нахуй, блядь. Как пружин туда сам мотаюсь, блядь. Ну тут, значит, она подходит сзади к этому агенту, блядь. Тут только повернулся. А вот попробуй, говорит, увернись, как ему въебало, въебет весь заряд. О, блядь, ну хуй, тот готов. Улетел, нахуй, конечно, блядь. Ну, говорит, слушай, Нео, да ты, блядь, точно избранный, я такой реакции не видел, как ты от пуль отклонялся, блядь. Говорит, да хули тут поживешь с вами, блядь. Живучи на веку, повертишься на жопе и на боку, блядь, нахуй. Хочешь узнать, что такое матрица, блядь. Так и свертелся весь бедный, блядь, сука, блядь. На крыше, говорит, так, вон вертолет стоит, пойдем нахуй. Да я, говорит, не умею на нем летать. А хуйня, говорит, Газманов. Он говорит, слушаю вас, оператор на связи, блядь. Ну-ка дай-ка мне нахуй, в голову нахуй, чтоб дым пошел, блядь. Как это управлять бомбардировщиком, этим ебаным, фу, бомбардировщиком, блядь. Этим ебаным вертолетом, нахуй. Тот ему, я ей информацию всю спустил. Ок! Слил, она говорит, о, знаю, блядь. Пошли, садимся, нахуй. Сели, блядь, прилетают к окну, нахуй. Там Морфеус сидит в окне. Пытливые, блядь, пытают его, нахуй. И эти пытливые, блядь, агенты, Смитты, Шалевич, блядь, и компания. Хули, говорит, блядь. Ну, говори, ёпты, да они уже вот, они, говорит, подлетели, нахуй. Там, блядь, нихуя, хоть тебе компьютер, блядь. А там пулеметик такой стоит, блядь. Такой наш Максим, блядь, понимаешь? Только крутится у него все. Как начал хуярить этот Нео? И дождичек пошел, блядь. Почему-то с потолка у них дождичек идет, блядь. Как так получилось, не знаю. И вот под этот дождичек он расхуярил все стекла, блядь, там. Все нахуй, те все в лужах, блядь, куда-то разбежались, блядь. Ну их, блядь, нихуя не берет, блядь, этих агентов. Кого-то берет, а кого-то не берет, нихуя. Ускользают, суки. Говорит, Морфеус, кончай нахуй, иди сюда. Тот говорит, ну хули, блядь, цепь рвет нахуй, рабство, блядь, встает, хуяк в окно. Он говорит, не долетит нихуя, и к нему навстречу, блядь, на фале, блядь. На фаллическом, блядь, конце. Прицепился за этот мотороллер, блядь, этот ёбаный вертолет. Уцепил его за руку. Висят они, значит, на высоте, хуй знает какой, блядь. Их все похую. А эти, значит, агенты по бензобаку, блядь, пробили бензобак, блядь, вертолет нахуй летит, пошел на крен. Те на крышу спрыгнули, блядь. Она говорит, о, трените, блядь. Трените тут же сообразила, вертолет нахуй, за фал вцепилась, а этот, сука, держит. На крыше стоит и держит. Я, говорит, действительно избранный. Я теперь понял, блядь, что я могу всех удержать. Вместе с вертолетом даже, блядь. Ну, вертолет, конечно, пизданулся, блядь. Тринити выскочила, нахуй, все в порядке, блядь. Ой, бля, Коля, это, сука, все затворится, говорит, блядь. Ёб ты мать. А ему все говорят, ты с ними, блядь, не борись с этими агентами. Уёбывай. Все по-простому, блядь. Беги нахуй, блядь. И все, говорит, блядь. Нет, сука, я с ними еще поборюсь, блядь, понимаешь, там. Вся эта хуйня, блядь. Ну, короче, блядь. Все. Убедились они. Так и знал. Избранный, блядь. Все. Но этот, говорит ему Морфеус, знать путь, говорит, блядь, это еще не значит его пройти, блядь. Ты веришь, нет, Коля? Философия, ёпта мать. То есть жизнь прожить не поле перейти. Понял, нет? А, хуй мамин. Ты наливай, ёпта, выпей чуть-чуть. То я тебе уже так заговорил, у тебя глаза соловели, блядь. Подожди. Что такое матрица? Ну, блядь, я тебе скажу. Сейчас, что такое матрица, блядь. Долго будешь помнить, если разберешься, блядь. Короче, блядь, там уже, блядь, говорит, давай охотников, нахуй, агенты. Охотников, значит, то есть на этот корабль, чтобы они его обнаружили там в этой и реальной реальности, блядь, и разъебешили, блядь. А вы, говорит, тут товарищи уебывают ему. Короче, пока эти уёбывают, им, значит, Газманов на водку дал. Идите в метро, нахуй, там будка автомата, блядь, туда в телефон и туда, нахуй, все пойдете. Значит, Морфеус, блядь, очнулся, бегут они нахуй, блядь, Нео бежит, баба бежит, Тринити нахуй. О. А в это время охотники на корабль уже зарываются, а те, говорит, отключиться мы не можем. Если бы они выключили все нахуй, да, эти бы их не заметили. Мы, говорит, не можем отключиться, потому что нам этих надо вызволять друзей-то, блядь, мы их на водку, блядь, им же, блядь, всю собьем, нахуй. И эти уже, эти охотники их нашли и начали корёжить кораблик, блядь, нахуй. Говорит, уже разметеризация, блядь, уже все, блядь, хотя какая там, они в какой-то канализации на этом корабле летают, все какие-то... Коридоры, углы, блядь, хуй поймешь, Коля, блядь, короче, как это назвать тебя, разгерметизация в канализации получилась, понимаешь, нет? Такая хуйня. В это время прибежали, блядь, метро там подземка, блядь, андеграунд, понимаешь ты, блядь, что, не знаешь, какой андеграунд? Подземное метро, пизда. Поезд подземный. Ну, метро народу никого вообще нахуй. Не то, что у нас, блядь, битком. Давка, блядь. Там вообще никого. Тишина, блядь. Один дедушка, блядь, очумает такой, блядь, на матрасе бомж, блядь. Увидел глазенками хлоп-хлоп, испугался вроде как. Самогонский выпил, успокоился, блядь. Они, значит, ну, говорит, давай, Морфеус, первый, хуярь. Он раз в трубку и ушел. Кореш ты мой драгоценный, с этими ребятами. Я с ними давно, как бы так, в заинтересованных отношениях нахожусь. Это Митьки Калядзе, питерские ребятишки, бля. Они даже в то голодное советское время, блядь, они находили в себе силу жить по-раблезиански, поскольку все были творцы и художники, блядь, а работали все, блядь, по котельным, сука, сидели в ватниках, ходили, блядь, в сапогах, блядь, так вот по-раблезиански, понимаешь, и любили очень рассказывать тоже долгие всякие истории друг другу. Фильмушечки всякие, штучки да рючки. А в очередях тогда долго приходилось стоять, Коля. Они тоже по-раблезиански, блядь. Удовлетворяли жажду мочеиспускания, прямо не выходя из очереди. Чем и славились на всю округу, бля. Вот это Митьки, сука. Есть у них всякие произведения, а есть всякие вот такие вот танки и бронетранспортеры. Вот я тебя к ним подвожу, чтоб ты понял, тоже, блядь. И в этом есть не только в количестве выпитого пива, но как, блядь, с каким размахом, каким небрежением и шиком они это делали, корешки мудроценные. Это ли не раблезианство своего времени? Раблезианство. Я посмотрел, думаю, сколько написано, блядь, сколько. Какие высоколобые, блядь, люди работали в котельных, нахуй, наших советских, блядь. Потому что они нахуй никому не были нужны, блядь, кореши мудрости. Они, правда, и сейчас нахуй никому не нужны, блядь. Но зато они чувствуют себя теперь свободными, блядь. Они высказались. Ну ты поди посы, а я пока порасскажу тебе кое-что. Без тебя, правда, блядь, только унитазом громко не греми, блядь. У каждого Митька жена Олечка, блядь, и все они такие ласковые, блядь. Такие гремыки, блядь, все как скажут, все словочки какой-нибудь там. Корешусечка ты мой, братушечка, блядь, ты корешусечка ты мой, блядь, драгоценненький. Как я тебя люблю-то, блядь, например, ты бы сказал, например, там, Сюра, как ты сегодня провел день? А Митек бы сказал, Сюрушечка, как ты сегодня проводушечка, денюшечка, блядь. Ёпты мать, я тебе ответил, блядь, охуюшечка, блядь, моя. Хорошо провел, ебать, колотушечка, блядь, нахуй. Там два кореша, Максим и Федор, блядь, это главные герои, блядь, среди них все вьется, блядь. Ребята пьющие наши, ребята, портвейну выпито немерено, блядь, а светлую душу ее все равно не заглушить нихуя. Максим очень развивал Федора, он с ним познакомился, знаешь как? Он его именно выбрал, блядь, вот Федора, блядь, именно за то, что он ссал, не выходя из очереди, блядь, за пивом. Потому что если бы он вышел, он очередь потерял, блядь. Ну ты знаешь, блядь. В Питере это вообще особенно, блядь. Сугубо заметно, блядь. Там, сука, блядь, вообще народ смурной, такой муторный, блядь, мутный. Стоит, блядь, все за пивом. Там кончилось, другой пересел. Там кончилось, третью пересел, блядь. И все стоит, стоит. А его объебывают и объебывают. Ну, правда, сейчас уже поменьше, блядь. Сейчас уже капитализма, блядь. Он взял Федора и воспитывает, блядь. Он, говорит, пишет так. Идет Максим по тропке между круч, но, поравнявшись с Сакурой, застыл, глотая слезы, блядь. Как ты думаешь, блядь? Коля, кореш многостенный, ну как бы ты шел, увидел яблоньку и вдруг охуел, блядь. Как наш вот простой, понятно, Федор. Или, например, проснулся Федор с сильного похмелья, лежит в саду японском под Сакурой и плачет, сам не зная, как сюда попал. А бывает и такое, блядь, кореш будет драгоценный. Хорош похмелье, блядь. К примеру, К станции электрички, шатаясь, Федор подходит, головою тряся, на расписание смотрит: Микаса, Касуга, Киото, Авадза, блядь, и на Мидзума, и дальняя бухта того. Что ж, с таким же отчаянием смотрел он и раньше, и видел Рябова, Ржевка, Грива, Пискаревка, блядь, Всеволжск и дальняя Петрокрепость, блядь. Ледяные злые перроны, блядь. Вот кореш-то мой драгоценный, как в Питере пьют. Феномен Псёка, не желая изучить, Максим и Федор взяли жбан саке, блядь. Ну, как мы с тобой, сука. И день и ночь работали упорно. На утро встали в голове, как бронетранспортер. Кореш-то мой драгоценный. Ведь вечно, блядь, мы так с тобой тоже мучились, Коля. Наши, ребята, наши, я просто говорю тебе, наши. В саду камней сидел часами Федор, Максима ожидая. Максим по лавкам бегал за саке. У них, правда, там саке так дают, нахуй. Но дело в том, что сад камней, коли корешки мы драгоценны, это у них, значит, камни разложенные, блядь. Ну, у нас вот булыжник, например, да, на нем газетка, блядь, и вобла, блядь. Можно, можно называть сад камней. Японцы, а ведь они так. Они назовут сад камней и верят в это, блядь. Сад камней, мол. Мы тоже можем так называть, только мы так называем булыжник, блядь. А у них сад камней, блядь. Поэзия во всем, блядь, японском. Поэтому мы тоже перенимаем, блядь. И поэтому есть такая танка, блядь. Японский быт вполне освоил Федор. Если раньше на кровати спал, то после трапезы с японскими друзьями валился прямо на циновку, не в силах до кровати доползти. Особенно они любят гору Фудзи. У них там Фудзи торчит где-то, блядь, на яме там, блядь. Понимаете, называется Фудзияма, блядь. Говорит, склон Фудзи выползает из тумана. Максим и Федор по нему идут. Обнявшись, головы клонят друг к другу. Эх, Хокусай, я б сейчас сюда, блядь. Хокусай, не знаешь, да? Не понял нихуя. Хокусай у них, который вот писал всю эту хуйню, понимаешь? Танки, всякие вот штуки, блядь. Это Хокусай. Великий, блядь, философ японский. Они идут там по горе. Фудзи, блядь, говорит, сейчас бы нам его сюда, ух, мы бы с ним попиздили, блядь, понимаешь? Все в истории. В этом есть интерес, блядь. Но если уже о японском будет до конца, блядь, вот у них есть. Не век скорбеть, Восток уже олеет. Торговый люд по лавкам заспешил. Вот продавец саке врезной замок снимает, зевает рот ладошкой прикрыв. И Федор, стоя до крылечки, ему кричит, бонзай, бонзай, блядь. Понимаешь ты, сука, пора похмеляться, сука. То есть вонзай, вонзай этот ебаный ключ в этот замок. Ебать колотить уже, блядь, в горле пересохло. Слушай, насколько это, блядь, ну как не по-русски, блядь, а? По-русски, блядь. Потому что это все наше, блядь. Хотя у них там, конечно, гораздо все интереснее, блядь. А вот когда, а вот наши, блядь, песня о моем Максиме, блядь, называется, сука, у него. Это другое уже, блядь. Это наш быт на японский манер, блядь. В то утро Федор встал пораньше, пошел на кухню. Там стояло штук 5 бутылок с Жигулевским, 5 с Мартовским, да 5 с Адмиралтейским и прочих всяких пив немало. Они хорошо запаслись, бля, ребята. Уже светало. Высветлялся на столе изящный контур этих всех бутылок. Их силуэт будил сознание, тешил глаз. И скрытым ужасом напоминал творенье Гауди, бля. Ну, это ты не поймешь нихуя, это, блядь, ну, в смысле, все эти ужасы, блядь, художник такой был, блядь, всякая хуйня. Не ведая ни страха, ни упрека, Федор, схватив бутылку с Жигулевским пивом и шаркнув ею, как мечом о край стола, взметнулась пробка, пиво полилось, и кот, лежавший под столом, то пиво стал лакать с протяжным стоном, блядь. Ты представляешь, насколько даже кота напоили, нахуй, блядь, ты представляешь, ему жрать-то нехуя, блядь. Все неподвижно стало. Федор как гарниз стоял. Кадык катался вверх и вниз по мощной выи. Напив бутылку, Федор взял другую и пробку лихо сковырнув ногтем, плеснуло пиво сильно, как фонтан. Ловил его губами трепетными Федор, махал руками и смеялся, как дитя. Как ты, Колян, помнишь, сука, бля, когда, сука, нашли мы одну бутылочку, бля, я говорю, я где-то закатил, по-моему, под диван, блядь, как же мы ее искали с тобой, блядь. Ты, сука, бедный, я, блядь, чувствую, пиздец. Но как ты ее пил, кореш, ты мой драгоценный, ну тебе первей надо было, блядь. Я тебе и отдал, блядь, как друг твой, как Максим Федору, блядь, так и я тебе, блядь. Но тут Максим прошел тебя, вот в чем дело. А что случилось, блядь? Однако, блядь, скорбь села согнав, бутылку в длань взял крепко Федор и выпил, и еще открыл, и пил, и выпил много всяких пив, как вдруг услышал пиф-паф. Упал в испуге Федор, хотя и был не робкого десятка. А что случилось, то Максим, рукою твердую бутылку открывая, не рассчитал усилия с похмелюги. Бутылку уронил и сам упал, и звук, подобный выстрелу, раздался. Пиф-паф. Ты веришь, нет, так можешь любого испугать. Ты помнишь, как крышка от унитаза так шваркнулась, ты чуть не ёбнулся на кухне, блядь. Она ёбнулась, блядь. Да так тяжело, блядь, что сраку чуть не прищемил, блядь. А ты как завопил, бля, караул. Порубанному витязю подобен Максим лежал, раскинув гордо руки, как павший славной, но безвинной смертью. Был Федор, влезящий рядом. Поодаль кот стоял, зловещим видом, опохмелившись уже. Подобно ворону на поле брани, блядь. Веришь, нет? Но Федор встал, и хмуря брови, случившиеся, силился пастись. Максим поднялся, Федор ругая, и местью лютую ему за что-то угрожая. Так, грозя за что-то, блядь. Вину свою, не понимая, Федор взял мартовское и пластичным жестом зубами пробку сковырнул, но пить не стал. Максиму предложил галантно пиво. Максим надменно дарх отверх, блядь, сам взял бутылку и вскрыл ее ножом столовым, всего себя изрезав, правда, блядь, и пиво все почти пролив. Допив, что осталось, Максим взял пачку беломора и, тюкнув в донышко, как пушкинский балда мог тюкнуть мусь, и папироса, вылетев, упала в лужу пива на полу и вымокла. Максим вторично тюкнул, вынул папиросу и дунул сильно в ейное нутро. Могучий мусь не поскупился на усилия и выдул весь табак из ейного нутра. Вот кореш мой драгоценный, ты сразу отчился, потом лечился, ты вспомнил, как мы жили, блядь, как мы опохмелялись, как мы таскались по этим ёбаным магазинам, блядь. Приходят мужики, например, там, блядь, Клавка, блядь, она говорит, а вам велено не отпускать. Псинокос начался, пиздец. И вообще завязываете, говорит, блядь. Ты бы нас лучше сразу расстреляла, пизда, Марья Ивановна, блядь. А потом уже и отказывала, блядь, хули теперь говорить. Ну слушай, ну мужики, да все так. Нет, говорит, не положено, говорит, блядь, меня заебут. Боялись тогда точку потерять, блядь, в сельпо, блядь. А что говорить про городские, там хоть так, сяк, блядь. Кто во что гораст объебывал нашего брата. Но кореш ему драгоценный, хоку, танки и бронетранспортеры до сих пор, блядь, спасают нас, блядь, от вымирания и напоминают нам о хорошей, доброй японской жизни, кореш ему драгоценный. Выпей ты, блядь, под кальмары, ебать колотить, блядь. А я отдохнул немножко, охуел я с этим рассказом, блядь. Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, блядь, выпускаем мы в свет альбом Левончика, блядь. Он увлекся творчеством Сюры, блядь, то есть меня, блядь, кореш, на меня смотри, пизда. Хуль ты за бутылку цепился, блядь, оставь, когда святом говорят, блядь, оставь. Вот и все, пизду, сейчас вместе выпьем, ёбнем, блядь, у тебя зачесалось в жопе, да, зазудело, блядь. 77-го портвейна ему, блядь, от чаковского разлива захотелось, блядь. Хуй нихуя, 40 рублей отдай, блядь. Бутылка нахуй. Какая Массандра, пизда, блядь. Сидим на такой мели, блядь, с тобой. Вот я так тебе скажу. Кореш мой драгоценный, блядь. Не до Массандры, блядь, до Ливончика, блядь. Вот себе поставь этот диск и хуярь, блядь. Секс энд рок-н-ролл, блядь. Хотя рок-н-роллом тут нихуя и не пахнет. Я бы сказал, даже, блядь, это даже не этот самый ебаный стиль такой был, блядь, у нас в 90-е годы. Ритм энд блюз, блядь. Это же не блюз нихуя. Это просто совершенное, блядь, вот это вот... Терракотина, блядь, как это? Дискотека, ебать ее колотить, блядь. Диско, блядь. Вот, бери диск, хуярь в дискотеку, и там получишь полную дискотеку, блядь. Это не авария, нахуй. Авария. Пизда с жопой разговаривая. У Ливончик познакомились мы с ним в метро, бля, проездом, сука, говорит, Сура, я говорю, да, блядь, хули, буду кривить душой, что ли, бля. Я говорю, а ты кто? Я говорю, я Ливончик, я говорю, ебать, хватит, ну и все, блядь, Ливончик, блядь, ты от меня хочешь, говорит, хочу, говорит, твоих, говорит, цитат. Я говорю, сейчас цитатами все захуярю, блядь, уцитатю, блядь, всю метро, блядь, благо, что редко езжу, бля, в метро.
2: А сейчас я стал ездить, потому что запоры кругом на дорогах, блядь. Не просерются дороги нашими машинами, бля. Користь мой драгоценный, блядь, не просерются. Хоть бы понос прохватил всю эту ебаную систему, блядь, чтоб все пролетело. Понос, конечно, прохватит, когда гололедица настанет, блядь. Тогда нам пиздец всем. Ты на марке целуется, ебать, колотить. А он ли вот, я говорю, цитатами сейчас буду пиздярить. Цитатами, я говорю, ну пиздярь, корешь мой драгоценный. Он говорит, а вот я беру, говорю, цитату, блядь, там, из какого-нибудь великого моего произведения, неиспорченного Шекспиром, блядь, ну как Гамлет, например, блядь. Он говорит, ну, типа там, ебать, колотить. Я говорю, ебать, колотить можно взять. Это классика. А вот это вот в сраку, а и в сраку, я говорю, можно. Только не мне, пожалуйста, а другим товарищам, блядь. А вот это вот, я говорю, все возможно, товарищ Корис мой драгоценный. И он начал творить, блядь. Мало того, Корис, как творить, начал вытворять, блядь. И вытворил, пизда. Он, конечно, не пизда, он, конечно, хороший человек, он нормальный парень, музыкальные уши развесил, блядь, туда всякие инструменты запердолил. И получился очень интересный опус. Знаешь, композиторы, когда не знают, как назвать свою хуйню, они называют опус, блядь, да еще номер ему прихуярят, типа опус номер 2. То есть такой жопус, понимаешь, получается, блядь. А когда не знают даже и опусы, ну... Хули делать, надо как-то назвать, блядь. Ну и решили назвать секс и рок-н-ролл альбом. А хули? Хули нам, правда, мам? Вот, вот у нас тут получился опус номер 1, блядь, сука. Да я бы сказал, там с цифрой плюс, блядь. Сначала, конечно, там он пытался мне что-то доказать, блядь. Он пытался там попердеть, там что-то типа, ёпта мать, я говорю, да ёпта мать, каждый может говорить, блядь. А ты мне мысль подай, которая соответствовала бы моей седой бороде, блядь. И, сука, в результате все-таки нахуярил, блядь. Углубился, блядь. Или, как говорил, блядь, у нас Михаил Сергеевич Горбачев, углубился. Вылез из глубины совершенно просветленный и написал вот такую вот поеботину. Это я так мягко отношусь к нашему творчеству. Такая поеботина, она и пригодится для хорошего настроения. А если еще и секс подключить, блядь? Ну... Секс в каждом молодом человеке, бля, есть. Ёб твою мать, ты что, не помнишь, как дрочил, сука, на кухне, когда я тебя застал, блядь? Говорит, блядь, на раковину залюбовался, блядь. Ты, Коля, мне молчи, блядь, потому что у молодого человека ему хуй любоваться. Он на свой хуй залюбуется и будет дрочить. Так и я вам, кореша, мои драгоценные, желаю. Любуйтесь, блядь, своим хуем. Это секс. А насчет музыки... Слушать ее спокойно, блядь. Подрочил и успокоился, блядь. А то еще и впердолил, блядь, кому-нибудь. Глядишь, рядом под рукой оказалась, бля, проходящая мимо, сука, со сковородкой жена, бля, или девушка просто, которая там осталась вдруг на утро, бля. Это много интересного в этом. Так что, кореша мои, рекомендую вам послушать данный диск от Лимончика, блядь. В исполнении, неожиданном исполнении Сюры, который хуй знает, откуда взялся в этом исполнении. Фильм так и называется «Чапаев». Это смотри фильм. Сколько после него мути, блядь. Сколько налетело, нахуй. Ты пей, нахуй, пока. Подожди, пизда. Осталось-то все нихуя. Оставьте, блядь, мне. Вот, а пока принесут, нахуй. Чтобы мне было... Куда размахнуться-то, блядь. Так, Настя. Вот и веришь, нет. Был такой великий, сука, русский человек Чапаев, бля, Коля. Исаул Харунжий, бля, кто он был-то, нахуй? Он был, в общем, ну, короче, он... Объебать мог кого угодно, нахуй, понимаешь? Не то, что какого-нибудь Васю Пряника, блядь. Короче, усы вот так у него, сука, закручены, бля. Кто что? И образ, ты знаешь, кто исполнил великий артист малого театра Бабочкин, бля. Как он всем пизды раздавал! А у него еще там Петька, нахуй. Анка, блядь, ну Анка потом прикинулась, нахуй. И тут ему присылают Фурманова, блядь. Фурманова в прямом смысле слова, блядь, такого чувака, блядь. А Чапаев, он чувак прямой, он говорит, а нахуй ты мне нужен, Фурманов? Он говорит, а я тебе, Чапаев, так скажу, блядь. Нужен я тебе за тем, Василий Иванович, что ты в Бога нихуя не веруешь, нахуй. Не молишься, не крестишься, а народ побиваешь до хуя, блядь. Боски до сраки разбиваешь, нахуй. О, как, Коля, блядь. Но главное, ни в одной войсковой операции не участвовал, блядь. Все, Василий Чапаев машет руками, блядь. Хуярит Петька там где-то летит рядом на подсобке, блядь. И когда, наконец, белые наперли, блядь. Как они красиво это сделали. Если бы у нас, например, помнишь, как революция, блядь, помнишь, как брали зимние? Это обосраться и не встать, ёпта мать. Бежит народ, бежит матрос, стреляет на ходу. Хуй-то! Тут никто не стрелял, бля. Оделись, ноги помыли, сука. Мы потом ходили психической атакой друг на друга, нахуй. Пока ебалом друг друга не упрёмся, бля. Ты столько красиво снята, бля. Никого нет, Анка одна, бля, лежит, сука, думает, ну, сейчас вся эта психическая атака ее уебет. Она уже пиздой шевелит, блядь, слава богу, все нормально. Петька хуй знает где, никого не видать. Где команда, где Чапай? И тут... Музыка, блядь. Да не дергайся ты, Коля, ебаный, это я мой крест пел, пизда. Как я ее понимаю, блядь. И Чапай летит, еби. Как снимали, сука, тогда, блядь, не были такие возможности к съемке, блядь, как сейчас. Это тебе не компьютер хуютра, блядь. Это тебе не Годзиллу снимать, где на компьютере вся отхуящина, блядь. Там живой Чапаев на живом коне. С живыми усами, волосами и сяткой на разголове. Размахивать, блядь, как они дали. А эти обосрались. Но главное, что атака до Саддамки, блядь. Анка говорит, там один, говорит, мудак. Стреляй, пизда, что ты молчишь? Она говорит, подожди, нахуй, поближе пускай подойдут. Патроны экономить, сука, ну бабы все такие. Вот она экономит патроны, сука, экономит, экономит. Как пизданет! Чапай, конечно, он, бля, конечно, великий полководец, ёпта. Хуй там говорит, ну подглядывал за Анкой. Ну майку отмыл в бане, сука, потерял на теле, нахуй. Потом, говорит, мыли, говорит, о, вот и майка прошлогодняя нашлась, блядь. Ну это же солдатские условия! Коля! Это Петька у него отмыл, блядь, носки они ставили просто нахуй в угол. Носки снимали, ставили в угол, блядь. Не, ну там еще Петька тоже интересный, малый, блядь. Он все жаркой-то ухаживал, блядь. А Василий все здесь, да ёб твою мать. Он же как бы Анку-то уебать, блядь. А, и, блядь, никак не подступиться. Он, тогда он начал наводящие вопросы задавать. И там такая сцена, блядь. Ты, говорит, Василий Иванович, говорит, говорит, можешь, говорит, командовать, мол, полком? Он говорит, да ёб ты мать, хуй там командовать. А можешь, говорит, ты командовать, говорит, ты и вот этой хуйней там армией, блядь. Говорит, могу, Петька, могу. А сам думает, как же там заебенить бел. А вот всеми, говорит, блядь, силами мира, нахуй, Африки. О, говорит, блядь, Петя, ты ебанул. Это я, говорит, не могу. Языков я, Петька, не знаю. Он говорит, Василий Иванович, иди учи, нахуй. Пока пойдешь учить, я тут Анку уебу. Ой, я не это хотел сказать, говорит. Проговорился, нахуй. И Василий Иванович мимо прошел, говорит, в баню заглянул женскую, блядь. Говорит, посмотрел, чтобы она моим мылом не мылась, нахуй, на всякий случай. Говорит, ну хуй с ней. Питерова, ты, говорит, что нормально, блядь. Говорит, ну хуй, все нормально, Василий Иванович. Говорит, ладно, знаю у вас все нормально, блядь. Знаю у вас все. Ты хоть... Блять, предохраняйся? Говорит, ну чем, блядь, чехлом нахуй от этого. От пулемета нахуй. Говорит, это что же, у меня так раздолбано все. Он говорит, война, ёпт, Василий Иванович. Каждый норовит въебенить. Только, говорит, и успеваем. Анка, не бзди, блядь, прорвемся нахуй к коммунизму. А там, а она говорит, ой, а коммунизм вообще пиздец. Там каждый будет ебать тебя все. В сраку, в ухо, блядь, куда угодно. Коммунизм, говорит, все с друг другу принадлежат, брату. Нет, это неверное истолкование, сказал Василий Иванович. Это все хуйня! Женщина должна продать одному, сказал он, сомневаясь. Блять, это все же тонкие дела. Ведь все люди, бля, в ромящих бы. Вот Василий Иванович, вот он, сука, он был идейно загруженный, хотя у него была идея мировая революция. Ну, ебанько, они все были ебанько. А Фурманов тот знал, что мировая революция туфта. Ну а как быть, блядь, туда-сюда? А ему он же все в атаку нахуй, а он, блядь, сидит, блядь. Ведь он, сука, Сланке сказал, блядь. Хочешь, я тебе, говорит, члена, блядь, по компартии покажу?
3: Говорю, где?
2: Вот он член и показал ей члена, блядь. И уделал ведь собака бедную девочку, бля. Она говорит, ой, бля, теперь ты комсомолка. Ты переспала с членом партии, ты комсомолка, блядь. О, как сука умел повернуть, блядь. Хоть только никому не говори, потому что будут лишние разговоры, блядь. Василий Иванович охуеет, блядь. И Василий Иванович тогда же посмотрел, блядь, говорит, ну, сука, блядь, ну, чувствую я, блядь. Ты меня доебёшь, блядь! Этому нахуй! Этому политэконому-то нахуй, блядь! А тот всё равно Анку-то уже уебал, блядь. И втихаря скрылся нахуй. А Василий Иванович Анку-то тоже, блядь, ну и не ебамся столько, блядь. Он же, у него семья какая-то была, нахуй, и бросил хуй знает когда, блядь. Не ебамся, а дрочить не умеет нихуя, руки грубые, блядь. Когда дрочить-то, блядь? Только в атаке когда, блядь? Почему он так все рвался в атаку-то, блядь? Подрочить нахуй! Он эту объебанную Лука называется. Лука Мудищев, ёпты, блядь. Лука этой седла, блядь. У него елдометр, блядь. Хуяк он его, блядь, отдрочить, блядь, добывал в атаке, как у него пизданет, нахуй. Он из спермы двоих сбивал, нахуй. Двоих белых нахуй мог убить, нахуй. У него так сгусток идет, чашка, блядь, целая, поебал. Ты идешь в атаку, а тебе въебало сперму. Ты, конечно, падаешь, нахуй. Конечно, нахуй. Это же пиздец. Вот как, Коля, идея разрушает человека. Идея разрушает человека. Он Анку хотел

такую тихую музыку, гармошку, блядь. И тут лежат эти стражники, нахуй. Ну, которые Сон Сипаева охраняют. Ну, какие стражники? Наши советские мудаки, блядь, которые брали нахуясь. И спят, блядь. Они подкрались, тихо и сяпой. Хуяк, сняли. Все, пиздец, вопросов нет. Василий Иванович, как они в село-то вхуячились, блядь, Василий Иванович, в одних кальсонах, показать великого командарма в одних кальсонах, да еще, если ты внимательно смотришь, расстегнутая пуговка одна, блядь. Ой, сука, это эротический фильм. Прыжок Василий Иванович через окно деревенского дома. Причем куда? В пизду, в степь. Как раз уже светать начало, блядь, а он добежал до речки Урал, блядь. Там какие-то мужики, блядь, завтракают, чук-чук, какую-то, блядь, кильку едят, нахуй, в томате, блядь. О, бля. Нам сейчас никого не пускать. Кто-то плывет, какой-то хуй, блядь. Это великий, говорит, патриот Василий Васипаев, блядь. Вот нам-то, говорит, его и надо. Ты, говорит, Вася мудила, как нам прославиться еще, блядь? Его, говорит, никто убить не может, а мы сейчас его пизданем, говорит. Да, говорит, тебя патрон только поднеси, нахуй. И вот... Сидит такой хуй пионером, рассказывает, как я последний раз видел Сипаева, блядь. Мы сидели ели с Василием, блядь, Петровичем, блядь. А тут, говорит, плывет великий, значит, полководец Василий Иванович Сипаев. Переплывает Урал. Наверное, на спор, блядь. Но его, говорит, надо, говорит, было уебенить, потому что никто не мог. Я говорю, мы уебеним. И тут же мы, а дело утром, как раз солнышко, его видно хорошо, блядь. Так речушка течет, блядь. Урал, блядь, он сопротивляется, а ему еще ручку одну перебили, блядь. Он так махает, как хуево, блядь. Думаю, ну тут мы его возьмем. Я сначала раз понизу дал, потом планочку поднял поверху. Смотрю, блядь, попадаю, сука. Ну и доебенил, блядь. А чего человек умучится, блядь? Ведь он уже был плох. Хуй, не доплыл бы нихуя. Я, как я увидел, вот я, как врач, как старый интеллигент, могу сказать, не доплыл бы. Хотя и казак. И вот Василий Иванович все-таки обладает такой силой воли и духа, блядь. Он долгими ночными вечерами, блядь, сидел и ждал атаки, блядь. Копил силушку и пел, блядь, черный ворон.

Головой. В это время у него хуй стоял. Это головой, в смысле, он головку имел в виду. Она была очень большая. И он не знал, куда ее деть, Коль, куда преклонить, блядь. Он говорит, что ты вьешь, я хоть раз слю ее в пизду. А самому жалко было, блядь, экономил, сука, блядь. И вот когда вырывался на волю, вот тут он пизды всем давал. А там ему по пизде, Сашка, белый, красный, зеленый. Кто подвернется, как пизданет, так мало не покажется нихуя. В общем, русский Че Гевара, ёптая мать, та же самая история. То есть... Короче, тот не мог, например, ебаться, Че Гевара, да? В футбол хуёво играл, танцевал хуёво. А наш мог и в футбол, блядь. И, блядь, на этот самый танцевать, блядь. И куда угодно наш Василий Иванович. Но не хотел, блядь, ради великого Коля дела, блядь. Ты веришь, Колян, это философия, блядь, ты пойми, сентенцию тебе могу сказать, блядь, всего этого, что ни одно великое дело не делается без отказа от другого великого дела. Ну? Здорово, кореша, корешухи мои драгоценные. Спасибо вам большое за письма. Обязательно буду отвечать на все письма, на все. Там, где есть конверт, и прошу еще одну маленькую штучку. Пишите адрес прямо сразу, на этом конвертике, чтобы уже, ну, совсем было хорошо. Так что давайте мне иной раз такое напишите. Невозможно адреса разобрать. Я еще почему говорю, чтобы вы на конвертиках писали свой адресочек. Корешков у меня теперь по всему миру. Это Зью из США. Леха Кунцевич из Фрянова. Поселок такой есть. Фрянова, повторяю. Спасибо за новые материалы Кудрявцеву Сергею, его доченьке из Краснотурьинска. За приглашение на свадьбу благодарю Прилукова Валентина из города Партизанск, Приморского края, Вромящих Пых. Ребята, мы старуси, Коли, Вове, Маси, Николаю и Серому, Роме Чагину малолетке, желаю, чтобы он скорее закончил свою

0: это отбывание. Он за чугунной. Удачи вам всем! Всех перечислить просто невозможно. Всего вам самого хорошего, кореша, вы мои драгоценные. От самого лучшего, как тут меня назвали в письме, кореша всей молодежи мира, особенно России. Сюру безумного из Тобольска поздравляю с наступающим днем рождения. Мерси за стих. Я его засчитаю, хотя он, на мой взгляд, слабоват по размерчику, по рифмочке, но зато от чистого сердца, а это дорогого стоит, блядь. Звучит он так, блядь. Народ, блядь, слушай истории Сюры. Это тебе не Сюры-Муры. Это история жизни нашей. Это тебе не покажется лажей. Там встретишь ты Муму, что насрала и Ку-Ку. И Годзилла будет там. Можно ёбнуть по рогам. И Кинг-Конг, он потянет. Очень плохо ему станет. Будет Пушкин там, Санёк, как Дантес его уёбнет. Его на стрелке завалил, за кордон потом свалил. Но Дантес козёл, мудак. Пушкин нам как словно брат, блядь. Вот так вот пишет чувак. Ну хули я могу сказать, блядь. Маяковский, ёптать. Сюра, говорит, твори произведения свои. Народу, говорит, по сердцу они. На лохов разных не смотри. Пускай хуй дрочит, в ротах всех еби. Вот особенно финал мне очень понравился, блядь. Вот, наконец, от фантастики получил, бля, малявочку долгожданную получил. Вроме сих пых. А вот это стихотворение корешавое, мои драгоценные, написано по всем правилам, блядь, стихосложения. А почерк, просто пиздец. Вот, заслушайте это замечательное, на мой взгляд, стихотворение, написанное замечательным пиздатым почерком фанты. Сюра, бля, чувак нормальный, щепелявый, гениальный, классный фраер симпатичный, как наклейка от столичной. С бородавкой на щеке, в клёвом красном пиджаке. И размер плечей внушает, низ немножечко стремает. Всё там в целом просто очень. Взглянешь и ещё захочешь. Ножки стройные в семейных примостились в трузерах. И сюречек, несомненно, мне привидится во снах. Он стакан сжимает крепко, партисёк со смаком пьёт. Словом, в душу лезет цепко, байками мозги ебёт. Как послушаешь ты на ночь, например, армагедец. Всё, бля, с утреца не встанешь, зато выспишься, пиздец. И в прекрасном настроении соберёшь своих друзей, чтобы отметить возвращение грешной участи своей. Прям Пушкин, кроме сих пых. Жизнью заживёшь нормальной, без депрессий и сомнений. Просто Сюра гениально поднимает настроение. Как Адлова, мило, точно подбирает он слова. Не влюбиться в него можно. Не любить его нельзя! Вот такой пиздец, бля, буду! Спасибо тебе, Фанточка! Из газеты «Разгуляй» из Иваново я с удивлением и радостью узнал. Читатели назвали Сюру Каретного одним из самых ярких и самобытных артистов разговорного жанра. Вот мне сих пых! С чем вас и поздравляю! И это правильно, как говорил один наш товарищ-лидер. Спасибо и Казанчееву Егорушке, который мечтает стать котом, чтобы не ходить в школу. Вот, кореша, моя дорогая, в связи с многочисленными, блядь, вопросами о моем сотрудничестве с группой «Красная плесень» вынужден ответить, что я пока с ней не сотрудничаю, вроде всех пыль. И неизвестно, буду ли еще. Вот так. Ну что, кореша, вы, мои драгоценные, что происходит в мире-то, а? Пока мы вот с вами не виделись, только не слышались, а? Клинтон, остановись! Вот что же, перестал? С Моникой, понимаешь, и все началось, блядь. У мужика голова-то не занята. Он говорит, давай будем бомбить Сербию. Мы там всем пизды дадим. Да ёпты, ну в рот мне, где совальный кабинет? Вро, вернись, Клинтон, вернись в совальный кабинет, блядь. Монику напугали, теперь пиздец. Она не возьмёт никогда у него ничего, блядь. Вро, мясих пых. Я, конечно, Клинтону могу сказать. Мол, Клинтон, ну что ты делаешь в натуре? Что ты разударялся-то, в рот мясих пых? Вот как получаться всё стало у тебя, блядь? Ты что нахуй? И правильно, конечно, наши не согласны, потому что братья славяне, бля. Так как же можно с этим согласиться, чтобы нашим сербам дали пизды? Да что же это такое, в руме тех пых, в каком мы веке живем, блядь? Надо человечнее быть, человечнее уважать надо. Человеческое право на жизнь. Вот я так скажу тебе, Клинтон, бля. Уважай, бля, и все будет нормально, нехуй никого бомбить, бля, в руме тех пых.
1: Ведь там и жили же все полной жизнью Югославии. Так, ну, назвали так приброши. Брости, таборот, мячих пых, там всякие там и...
0: Но назвали, а там все было. Черногория, Сербия, Хорватия, Европа.
1: Герцеговина, флор, которую Сталин мочу искурил, в ровнящих пых, а? Ты пойми, и все жили нормально, мирно, но там все причины, ты пойми, корешься будет драгоценный. Причина в том, что там турки, турки давно, хуй, блядь, никто уже не помнит, когда, блядь, пришли и там жили. Они туда принесли мусульманскую веру, блядь, и там народ, они сплотнились, разражались, сколько времени прошло в ротмящих пых. А сколько они перепортили этих болгарок, бля, в ротмящих пых. Ты посмотри, какие рожи там теперь. А были красивые девушки, блядь, хуевая смесь получилась, не гурчик. Мужики красивые, блядь, мужики болгары, бля, глотать. Харли, блядь, горят нахуй, бля, в ромящих пых. А девки никак не получаются нихуя. Вот которые славянки, те получше пойдут. А так все, клювы здоровые, глаза вот такие, блядь, носы вот такие, блядь. Ну, поэтому правильно, у них седра всегда была, блядь. Они закрывать такой ебал, как увидишь, блядь, ебнешься нахуй. Потому что там такой пиздец иногда бывает, что, блядь. Ну, бывает их очень хорошенько. Но это редко. Они все в гаремах, блядь. Так что нехуй горевать по этому поводу, я просто хочу сказать. Нехуй перелопачивать, когда все уже сложилось. Они должны сами договориться чисто, мирно, спокойно, нормально, блядь. Короче, ребята мои драгоценные, на этой кассете, там все наши кассеточки, все 8 штучек, все сфотографированы. Так что вы можете все это все разглядеть и уже смотреть, кто собирает полную коллекцию моих записей. А теперь готовится к выпуску другая кассеточка. Памяти Аркаши Северного, замечательного певца, исполнителя наших песен блатных, нашей классики. Так что давайте жить дружно, друзья мои, бля, кореша мои драгоценные. Я вас целую, люблю, в ротмящих пых, пишите письма.

0: цветочек.
1: Все, сука, страшно, бля.
2: Куда нахуй? Стоять, бля.
0: Ёпта, страшное дело, мужики, блядь. Ну это страшное дело, бля. Эх, доча, бля, ёп твою. Что за хуйня? Вот ты какой, бля, цветочек аленький. В рот мячих пых. Очнулась она на острове, бля. А этот, сука, значит, за кустом, блядь. Ну видно, что там у нее все в порядке. Настя, ёпта. Думал, медведь, бля, бля, а остров, чой, чой, бля, не боись, сука, страшный жар, бля, волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля, какой Квазимодо в пизду, да, будь наши нарисовали, так нарисовали, бля, какой там нахуй, отверни глаза, бля, это я, кто я, ёптать, головка отходит, куда ты нахуй выпал, бля, куда ты нахуй выпал, бля, куда

Сарочка. Он был слесарь рабочий простой. Она была пролетарочка, поражала своей красотой. Она была пролетарочка, поражала своей красотой.

0: доходит, и это вот как ее преувеличение, да? Вот захотелось ему чего-нибудь влажного попить, блядь, говорит. Он говорит, Грандюа, приходит, говорит, мне, говорит, хочется что-нибудь попить, говорит, нет ли у вас тут какого-нибудь салату, блядь? Связь какая, обратите внимание, попить и салату, блядь. То есть все, блядь, вот это, все это раблезианство, блядь. Он говорит, сделаем салату, у нас, говорит, латук самый хороший. Он говорит, прям с вишневое дерево, блядь, со сливовое дерево растет, латук. Ну, знаешь, латук, лук такой, блядь, или парей, как его называют, сельдерей, блядь, вот такой здоровый. Он говорит, вот нарвите, пойду-ка я сам нарву в огород в пизду. А там какие-то паломники пиздюхали, блядь, с палочками, с клюкой, блядь, паломники. Ну, знаешь, говорит, ломились куда-то, блядь, в эту, на святую землю, блядь, преклонить колени, блядь, Господи, там, прости и прочее, прочее. Жрать один хуй нечего, блядь, лучше в дороге все это. Где здесь что-нибудь подадут, там, хлебушек, кусочек, еще что-нибудь. Они под этим лутуком задремали, блядь, эти, честность этих ебаных паломников, блядь. Так этот, сука, их вместе с этим лутуком собрал. Ну, ты видишь, объем какой. Они там сидят, боятся пернуть. Говорю, ой, блядь, сейчас убьют нахуй. Молчите, блядь, и затаились в этом латуке, блядь. Так он их, сука, промыл вместе с этим латуком. Прям, блядь, в ручье. И себе салат захуярил. Папа смотрит, как сынок хуячит. А пососок там оттуда высовывается одного мудилы. Пососок и высовывается. Он говорит, по-моему, это, говорит, улитка, блядь. Это ее розик, розик. Ты, говорит, сейчас не ешь ее. Говорит, почему улитки самые все вкусные в это время? Хуяк его вместе с этим паломником. Ну как ты, представляешь, какой размах пасти? А ты говоришь, через ухо там, через мизинец родишься, блядь, при таких объемах-то, блядь. И он, говорит, блядь, начал их, значит, жевать, блядь, они там между зубами у него скачут, пердят, бздят, кричат, караул, блядь. Один, наконец, какой-то клюкой ему, блядь, в зубное дупло как попал, блядь, вот как, а, блядь, зарет, сука. Ебало раскрыл, тебе все попрыгали оттуда нахуй. И уебывать. А что им оставалось делать-то, блядь, при таком размахе, блядь? Паломниками, блядь, представляешь, плюется, блядь. Людями, ёпты. Конечно, он не хищник какой-нибудь, но, блядь, все слепу, чего не сделаешь, блядь. Обжорство, блядь, великое, сука.
1: А то ведь, слушай, Колян, блядь, чего чевучил, блядь? Ну, фантазер был охуительный просто. Охуительный фантазер, бля, Гоголь. Ну, сука, бля, вот талантище, бля, понимаешь? Так вот, Гоголь, пизда. Он родился, блядь, на Полтавщине. На хуторе близ Диканьки, ёпты мы. И написал потом рассказы, блядь, вечера на хуторе близ Диканьки. И описал, как там было хуёво все, как все росло, как все жрали охуительно, блядь. Жратвы было дохуя, и все валилось нахуй, какие лужи были гениальные. А потом говорит, а Днепро? Днепро, Коля, помнишь Днепро, Летишко? Я ее знаю, собака, она же была русская. Да пиздец, все, потеряли нахуй. Украинская речушка Днепро. Говорит, редкая птица долетит до середины Днепра. А долетит, пизданется нахуй. Упадет, пизду. Крылья растопырит и пиздец. Предполагал великий гений Гоголь, что птица не долетит. Сам пытался, блядь. С обрыва сорвался, пизданулся несколько раз, блядь, как летел, сука. Кстати, вот Колян, самый был русский писатель, блядь, Гоголь. По-украински ни слова нахуй. Не разбавлял на их мове. Говорит, да он понимал, это как Бонни и Эм, ёптать, Коля, блядь. Если бы они пели на русском, они бы хуй вышли, блядь, в свет. Они же понимают, блядь. Или эти шведы, блядь. Если бы на своем ебучем шведском языке ковыряли, блядь, маны-маны, блядь. И как у них там деньги-то, блядь? Эти вот кроны, кроны, кроны. Да хуй кто поймет. Маны-маны, бля! И все, весь мир у их ног, блядь. Ебическая сила, Коля. Что значит вовремя перейти на нужный язык. Вот и я скоро это все перейду на английский, сука, блядь. Завалю запад, блядь. Я им, сука, ну, только слово блядь я не могу заменить. А по ихнему, блядь, знаешь, как бывает? Блядь, а хуй, не знаю, не советовался, нихуя. Это fuck you! Это хуйня, Коля, блядь. Fuck you, это так, знаешь, блядь. Кошку, блядь, все равно все поддеть под жопу ногой, блядь. А вот сказать по-русски, а вот в рот тебе хуёв тачку, блядь. Они хуй так скажут, блядь. Они усерутся. Нет у них такого, Колян, языка, блядь. Поэтому я не перейду нихуя на английский язык. Не перейду я на этот ебучий язык, потому что по нём всё одинаково, блядь. Тут сидел у меня один, блядь, подъехал, сука, блядь. так, сука, блядь, иностранец, бля. Ну, по-русски говорит, говорит, знает язык, блядь. Любит, сука, проникся, понимает все многообразие языка, блядь. Я говорю, ты, как тебя зовут? Он говорит, Джим. Смеется, сука, говорит. Я говорю, он говорит, Коль, великий шекспировский язык, блядь, а Шекспир. Ну, кто, не знает, кто такой? Ну, Гамлет, пиздать, я рассказывал, который себя отрицал, блядь. Говорит, все нахуй. И то, вот смотри, вот язык. И все нахуй. Одно слово только, блядь, больше нихуя. Он говорит, а что, великий русский язык? Я говорю, пизди, пизди, приятно слушать, бля. Я говорю тебе, ты чего? Вот ты выебываешься, говорит, вот это как называется вот эта хуйня? Показывай на стекло, бля. Он говорит, глаз, бля. Я говорю, какой глаз, бля? Ну не глаз мой, блядь. Я говорю, глаз, блядь, у них называется. Я говорю, а стакан как называется? Он говорит, глаз, ёпта. Я говорю, а как вот это вот называется пизденка, блядь, стеклышки, блядь? Он говорит, глаз, блядь. Типа, сука, блядь, как называется, я слепой, блядь, уже старогей, нахуй, блядь. Он говорит, глаз, блядь, он говорит, нихуя себе Шекспир, блядь. Я говорю, как Шекспир обошелся 5 словами, блядь. Я говорю, он сказал, у нас что, очки, блядь, стекло, стакан, стопочка, рюмочка, блядь, фузерчик, блядь, лафетничек, из которого мы сейчас с тобой и ебанем. А это пизда. Кружка, блядь. И все. Пушкин великий сказал, выпьем с горя, где же кружка? Если бы он сказал, выпьем с горя, где же глаз? Представляешь, баба его не поняла бы, блядь, Арина Родионовна сказала, Пушкин, ты что, ебнулся, что ли, блядь? Из глаза пить будешь, нахуй. Она не поняла бы нихуя. Не поняла, и правильно бы сделала, блядь. И Пушкин был бы ебанько. И даже Гоголь, он, знаешь, как? Он с Пушкиным был знаком. Он ему писал, между прочим. Писал, пизда. Что ты головой мотаешь? Писал ему письма. Кто ему дал, блядь, идею-то, пизда, написать великий роман, нахуй, Синель? Пушкин, пизда! Он говорит, у меня, говорит, есть в загашнике. Он ему все писал письма. Ого, это, бля, Гоголь, это непростая штучка, блядь. Гоголь Пушкина объебал простотой. А почему, говорит, на Руси? Одная простота хуже воровства. Он попиздил столько всего. Ты, блядь, о, Коля, блядь. Ты молчи нахуй, я тебе говорю, молчи. Он ему писал письма. Здравствуй, дорогой Саша Пушкин. Я, говорит, тебя люблю. Я, говорит, тебя целую, ты гений. Вышли мне какой-нибудь сюжет, блядь. С любовью, твой Коля. А он его знать нихуя не знает. Говорит, ну, сука, наглец, бля. А Пушкин открывает письмо, говорит, какой нахуй Коля, блядь. Я его первый раз, сука, вижу, блядь, слышу, блядь. Да, говорит, есть такой Гоголь, блядь. Ну, так, мудил такой гремышный, мотаясь там по этой вот Малороссии, блядь. Тогда же Украины не было нихуя. По Малороссии мотаясь там пиздой, хуем трясет. Сука, ты понимаешь, у него такое было желание славы, блядь. Въезжает в город, нахуй. Раньше, когда въезжаешь, наверное, застава стоит, блядь, понимаешь? Вот, ну, Калужская у нас была, понимаешь? Вот. Так вот, Колян, на этих заставах, понимаешь ли, блядь, проверяли, кто едет нахуй, чтоб какой-нибудь хуйни, ну там, блядь, пыльстенько разин какой-нибудь припиздует. Это у нас сейчас какой-нибудь чеченский террорист, блядь, с динамитом нахуй, полные карманы набьет себе, в сраку засунет и приедет в пизду. Проглотит все нахуй, блядь. И придет, говорит, запиздует какой-нибудь дом у нас, блядь. А тогда хуй проедешь, блядь. Они хоть и садили так-то, 3-4 мужичка, блядь. А хуй-то? Ты кто нахуй? Ага, хуй в пальто, нахуй. А если ты, блядь, добрый человек, заходи нахуй в Москву, бля. Вот так. И все это, в демощах писали, кто приехал, понимаешь? Ты, Гоголь это знал, пизда, понимаешь? Он знал, и все им прикидывалось, каким, блядь. Он простой был там, учитель, блядь, а он пишет. Калецкий Осесса приехал, блядь. Ну, они не проверяют документ, верят на слово, блядь. Тут солидный человек, хули там говорит, блядь. Ну, как Калецкий Осесса, не знаешь, кто-то. Ну, это, блядь, ну, хули так, как генерал, ебать его в сраку, блядь. Понимаешь, генерал, блядь. Все время любил, он был там каким-то лейтенантом, нахуй. Все время любил, я генерал, нахуй. Пишет и все, блядь. А вечером в ведомостях, нахуй, в газете пизда. Во какая цивилизация была. Вечером в газете пиздуют. Проехало 5 калецких асессоров, блядь. Один хуй и 3 купца, блядь. Понимаешь ты, нет? Так этот хуй, Гоголь, а хули он приехал, бля? Петербург, никто его не знает, все нахуй посылают, он ходит, блядь, ну, длинные, бля, волосы висят, нахуй. И ходил он как Гоголем, это вот, Гоголем, курочкой, блядь, этой хуёвой, блядь. Ну, ходил он, блядь, и преподавал в каком-то, блядь, там институте, блядь, педагог, хуй, блядь, вот там все нахуй посылают, блядь, понимаешь? А вот, ну как же мне пробраться-то, блядь, до славы? Отчуял в себе силу неминучую, как Илья Муромец, блядь, ты понимаешь? В смысле, не силу поебал дать кому-то, а силу в мозгах, блядь. В мозгах охуительная сила его распирает, блядь. У него всякие замыслы, блядь. Хотя у Пушкина он, конечно, я говорил, блядь, он
2: Спиздил дохуя, блядь. Ну-ка, подай мне только замысел, Саня, блядь. Я сразу напишу, блядь. И написал, и сука, блядь. Пойми, вот в чем дело-то, блядь. Один скажет, дай мне, блядь, я это сделаю. Хуй сделает, блядь. А это сказал, да, сделал. И сделал, блядь. Вот в чем история, блядь. Таланта в роме всех пых. И все, говорит. Слушай, говорит. Значит, пишет маме, блядь, так ему хотелось пробраться в эти верхаты, блядь. Он с Пушкиным-то, блядь, хуй виделся, когда один раз там где-то мельком, блядь, за углом, нахуй, хуё, блядь, Саня. Он говорит, да пошел ты на, я тебя не видел, нихуй. О, понимаешь, он говорит, мама, пишет маме, блядь, мама, будешь мне писать, ворот мягких пых, ты пиши, блядь, царское село, адрес дает, блядь, царское село, господину камер-юнкеру Пушкину, блядь, понимаешь, ну он... Камер Юнкер был-то не знаешь ли хуя, при дворе пизда, ошиваться должен был, блядь. Как суббота надевай пиджак и хуярь. Просто бери свою супругу Наталью, блядь, и нахуй. Созерцать, чтоб все ее могли, блядь. Понимаешь? Выход, ёпта, обезаловка, пизда, обезон, блядь. Царь, не явился, блядь, царь всех нахуй, так? Кто нахуй? Пиздец нахуй из Камер Юнкер, все, нахуй, блядь, понимаешь? А он не любил эту обезаловку, говорит, у меня творчество, я стихи пишу в это время, блядь, а мне надо нахуй на эту вечеринку пиздовать. Я сам стакан пизданул в углу, и Руслан Людмилу нахуярил, блядь, все, блядь. Ты понимаешь, блядь, какая обезаловка, блядь, тянут, не дают людям писать, блядь, а он их распирает, блядь. И Гоголь распирает тоже, блядь, понимаешь, и он пишет маме, мама, блядь, пишет царское село Пушкину, блядь, для Коли. Ебать мои старые костели, во какой жирань, Пушкин-то не знал нихуя, ручать письмо, блядь, от мамы Гоголя, блядь. Для Коли, блядь, передать Коле нахуй. Ой, кто такой нахуй? Нихуя не знаю, блядь. Какой Коля в пизду? Да Гоголь ему, говорит, окружающий, блядь. Гоголь, пизда. Ко! А кто такой нахуй? Ну там, помнишь, мелькнул, блядь, такой носатый, волосатый, блядь. Ну это Гоголь и есть мелкий такой, блядь. Вот ёб твою мать. Как же он, блядь, посмел? Вроде на сих пых. А уже нихуя не сделаешь карте место, пизда. Ох, Гоголь хитрый был в этом отношении, блядь.
3: Тот прям Пушкин, говорит, Пушкин. Целую твою жену Марию Ивановну. Знал, что Наталья Николаевна зовут, все время писал всякую хуйню.
2: Вот почему, блядь, такая наглость, блядь? Все время писал, и жене говорит привет Марии Ивановне. О, блядь, какой был, сука. Он у него был, я...
3: И вообще, к бабе Коля, блядь, о, подрачивал, подрачивал Гоголь, подрач.
2: Он говорит, а почему ты, Гоголь, не замуж? О, в смысле, не женишься, блядь. Ой. Ох, блядь, хуйся с бабой. Мой крепкий кулак заменит мне каждую бабу, блядь.
3: Так и говорил, блядь, нахуй. Вот такой был, сука, блядь. Вот крепкий мой кулак заменит мне каждую бабу. По крайней мере, отвечать не надо. Ну, не получил ты, хуйся.
2: Боялся. Ой, боялся ответственности перед бабами. И написал несколько произведений. Одна из них, как один хуй, собирался жениться, блядь. И так не женился, в окно сиганул и упиздовал. Не смог. Мозг голубой, а хуй его знает. Вот он, сука, у него какой-то в голове был перелом, Колян. Вот он, сука, почему великий, бля, Гоголь? Потому что у него, блядь, у него шло все, из него прям все лилося, блядь, лилося.
3: Тут один, правда, по телеку выступал, когда была это вот, ну, перед годовщиной, блядь, 200-летием, блядь, Пушкин, говорит, вот, талант, говорит. А вот Гоголь, говорит, гений, бля. Один писатель какой-то, бля. Ну, неизвестный нихуя. Но это его личное мнение, бля. Я, правда, подохуел немножко, думаю, бля, ну ты смелый чувак, бля. Имеет свое мнение, конечно, бля, при такой загрузке, блядь. Понимаешь? Но вообще-то я думаю, что Пушкин все-таки, бля, гений, сука. Так же, как и Гоголь, кстати, блядь. Только он первей был, понимаешь? И разный жанр у них, блядь. Тот стишары писал, стишары, блядь. А этот просто литература, бля. А Пушкин и литературу писал, кстати, бля, между прочим. Ну, писал дохуя поиски Белкина. Там хуй знает чего, бля. Ну, да хуя у него, короче. Посчитайся, узнаешь, бля. Или я тебе расскажу как-нибудь все поиски Белкин, как махану нахуй на одной кассете в месяц у нас все, бля. Ну, короче, бля. Гоголь, бля. Я тебе про кого говорю-то, бля? О, ведь, блядь, какая история, бля. И все время он вот эту мистику наводил, бля. Ты понимаешь, говорит, мистифицировал. Великий мистификатор Гоголь, блядь, между прочим, блядь. Недаром он написал, блядь, Вия, блядь, этого, где там этот хуй, блядь, в церкве сидел и гроб летал, и пизда оттуда, блядь, чуть его не обоссала, если бы он круг не сделал, блядь. Ты понимаешь, блядь, это вот ведьма, ебать, ее старые костыли, блядь. Померла нахуй. Надо ей кол был сразу захуярить, блядь, осиновый, блядь, в грудя, блядь. Тогда она хуй бы поднялась. Ну а там-то вазы надо, блядь, тащить этих осиновых дров. Ни хуй какой-нибудь собак, ни дубовых, блядь, осиновых Коля, блядь. Вот уж все он знал, понимаешь? И вот он такой был заебистый мужичок, блядь. Ты понимаешь, и даже когда стал помирать, рано помирал, блядь. говорит, все, пиздец, я помираю. Говорит, Коля, ты что, охуел, блядь, не дай все жизни их сил, да хуя, а? Планы, блядь, планы-то громадье, ебать, мои старые костыли, где вторая часть мертвых душ, ебать, я говорю, я сдох нахуй, все в пизду. Как сдох, блядь, а мы прочитать хотели, блядь, вы хуй прочтете, блядь. У меня оттуда сверху пришло, говорит, хватит хуйней заниматься, блядь. О, пиздец. Да как же так? Нет, нахуй, говорит, блядь. Ну съешь котлетку хоть, блядь. Хуй вам. Говорит, не съем нихуя, лег нахуй. Пролежал несколько дней. Одно вино пил с водой, блядь. Вот, сука, этот итальянский закваски его, блядь. В Италии всем привык, блядь, вино с водой мочить, блядь. Ой, пил. Потом же пил, говорит, и пить уже не хочется, ссать не хочется, срать не хочется, и жить не хочется. И в 40 лет спокойно оттопырился. Только, говорит, проверьте, блядь. Не сплю ли я, блядь, очень боялся свою похоронить живьем, нахуй, понимаешь? Проверьте, говорит, мне хоть зеркало поставьте, может, какой пар образуется, блядь, ну, к ноздрям, в смысле, пизда. Не понимаешь я нихуя. Это называется литургический сон, пизда. Сколько таких похоронил-то, блядь? Ты знаешь, одна, блядь, пришла, пизда, ее. В Мордовии дело было, у меня сосед рассказал, блядь, а что, похоронили, нахуй, живьем, блядь. А там какие-то хуи, увидели у них золотые зубы, блядь, и что-то. И раскопали ножички-то, блядь. Она встает, блядь, говорит, а, блядь, они хуяку, блядь. Нахуй лежат, блядь, оба. Она приходит домой, тук-тук-тук, блядь. Кто там? А, хуй вам, блядь. Открывает дверь, доченька, бля, в рот. И это тоже попадли, родители все. Ну, короче, все охуели от раси. Вот Гоголь этого боялся, его очень боялся, чтоб его это вот не похоронили вот так вот, блядь, ты понимаешь? А он бы был, оказался жив, потому что он как-то медленно так засыпал, замирал. Вот прощался как-то, вот, забирал его Господь к себе. Он верующий был очень, блядь, очень верующий был, блядь. Понимаешь? Вот так вот и вот как-то вот он при желании такой славы, понимаешь? Я тебе к чему говорю, Коля? Не надо такой хуйни, блядь, хотеть. Вот тебе Бог дал талант, блядь, сука, да? Он тебя нагрузил, блядь, вот ты живи по таланту, блядь. Ты живи, блядь. Не надо туда рваться, потому что потом все так нахуй оборвется, блядь, не захочешь тебе нихуя. А туда не унесешь нихуя свои эти, блядь, квартиры, блядь, золотишко, блядь, всякое хуишко, блядь, все это, блядь. Понимаешь, смотки эти, хую всю эту, не утащишь ты туда. Как Господь позовет... Оттопыришься спокойно, бля, вот так вот. Так что живи с миром, Коля, наливай в пизду.

То есть, Коля, вот я тебе говорю, ты вот сидишь, блядь, сука, телевизор смотришь, блядь, глазами лупаешь, блядь, жара, лето, блядь, за лупа слиплась, блядь, яйца прилипли к стулу, нихуя не понимаешь. У нас все почти как на Кубе, Колян, блядь, жара, блядь, в Москве, все, блядь, подмышки слиплись, блядь, яйца прилипли, за лупа, блядь, не открывается, все, понимаешь? Коля, ну как на Кубе, блядь, влажность, блядь, победила, нахуй, понимаешь? Поэтому ты нихуя, вот ты смотришь рекламу, блядь, телевизор, ты нихуя не понимаешь. Ты не можешь философски, блядь, это все анализировать и подвести базу, блядь. А для этого у тебя Шура существует. Он все это может, блядь, мозги, блядь, не пропьешь, сука, талант, философия, блядь, Коля, сука. Поэтому, сука, ты веришь, нет, ты по рекламе смотри. Вот смотришь, например, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь. Ага, сука, блядь. Мало того, ебальца, блядь, там такой бегает, блядь. Видишь, он весело, блядь. И голос такой, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь. Один кореш мой знакомый, сука. Короче, он сидит, блядь, и голосом валуна все это, блядь, сука, звучит, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь, очень любил пиво пит. Поэтому и правильно родилась дальше, блядь, реклама, нахуй. Пиво пит, говорит, блядь, водку жрат. И, говорит, жену помещик Козявкина все ебат. Догадался, Коля, блядь. Ну, ёпты мать, ну как тут быть еще иначе, блядь? На то она и реклама, сука, чтобы вызывать шутку юмора, блядь. Вот ты смеешься, бля, радостный, бля. И я тоже радостный, бля. Вот и посмеялись, бля, наливай, сука, пивка-то, бля. Да ты, а, пит, ёпты мать, ну какого хуя, блядь, наливай пит, блядь. А вот тебе еще, Коля, пример, блядь, как воспринимает рекламу, вот как ты, блядь, впрямую, сука, блядь. Покупайте валенки, блядь, ну ты нахуй, смотрю, валенки бежишь покупать, нахуй. Покупайте, нахуй, блядь, там, кеды, блядь, и кеды побежишь. А тут не в этом дело, пизда. По области минус 27, ну и ёб твою мать, является хуй. Все, блядь, на прогулку, нахуй, в шортах, блядь, с ракетками, нахуй. А является хуй в шубе, бля, в шапке, нахуй. С какого ты хуя, бля? А вот тут по области, говорит, 27 минус обещали, говорит, блядь. Ты представляешь, до какой степени допился чувак, блядь, а? Коля, насколько он омудел, чтобы воспринимать, что... Так он же по улице прошел, он же видел все на улице, жаркое лето, блядь. А? Коля, ну представь, какой мудак, блядь. Верить рекламе нельзя, сука, так вслепую верить рекламе. Оказывается, минус 27 скидка, пизда, процентов, нахуй, для абонентов этого Билайна, ёпта мать. Ну вот тебе еще, блядь, сука, один МТС, блядь, ну, все же, сука, ну, помер, блядь, на МТС я, оператор сидел, блядь, кнопки нахуй соединял, блядь, говорит, ему, говорит, сука, ну, какой, говорит, наказание выбираешь, блядь, в горшке кипеть там, еще где-то, блядь, там, говорит, этими самыми, говорит, блядь, эти кнопок в жопу, говорит, ну, лучше кнопки, конечно, в жопу, блядь. Которые, блядь, учителям под стол подкладывают, под стулья, бля, ну, кнопки на. Ну, хули, говорит, выдержал нахуй, бля. Раз, бля, вечерком приходит там, черт, бля, ему как, блядь, гвоздь нахуй, захуярит сотку, блядь, 120 в сираку. Он говорит, блядь, все, кнопки обещали, нахуй, а вы гвоздь, бля. А это, говорит, НДС, блядь, говорит, блядь, сука. Веришь, нет, Колян? Конечно, по рекламе клинское пиво всех дольше заебало, бля. Сука, клинского так вот все же пьют, бля. Ему надо вместе с памперсами, нахуй, реклама, бля. Клинское и памперсы, бля, две вещи, блядь, совместные, нахуй. Наверное, гений и злодейство, две вещи несовместимые. А клинское и памперсы совмещаются всегда, блядь. То есть ты отходишь, бля, не отходишь, бля, короче, наоборот. Ты, блядь, пьешь пиво, не отходя от лавки, нахуй, блядь. Так что ты, Колян, ты вот хоть и смотришь все это, блядь, вот, понимаешь? Ну ты хоть шлифуй, бля, мозги-то, пизда. Так и будешь, блядь, летом в шубе ходить, блядь. В памперсах, блядь, с клинским полны карманы, нахуй, блядь. И будешь, блядь, ссать куда ни попади, ёптай мать. Или будешь злобным, как тот дедушка, который, говорит, блядь, ему внучок принес, говорит, хуй ты мне принес, блядь. Ты мне всю, сука, химию принес, блядь. А не смотри, сука, все глянцевые, блядь. Это он имел в виду журналы, что ли, последние, блядь. Это, сука, глянцевые обложки, сука, блядь. Он говорит, ты смотри, я, говорит, свою, говорит, яблоньку химией пою, блядь. Так пасу под нее несколько раз, блядь, после клинского. И больше нихуя. Так у меня и они, смотришь, какие сморщенные, блядь, все. А только принес глянцевые, блядь. А сморщенные они лучше, блядь, они роднее, блядь. Потому что это родина, блядь. Так что чувствуешь, когда плохо с мозгами, бля. Понимаешь, чего ты не понимаешь, бля. Чего ты там у буржуев этих с этой рекламы ты не понимаешь, нихуя. Обратись к Сюре, блядь. Сюра всегда, блядь, стакан протиску засадит, трезво оценит, блядь. Все тебе расскажет, все тебе, корешу, моему драгоценному объяснит и на место поставит, блядь.

0: Ой, Колян, ёптыть, Коля! Сука, ну ты меня заебал, блядь, своей бестолковостью, сука. Ну какой же ты, сука, забавный, блядь, вот тебе поебать. Постучать вот так вот, и хуй бы хуй, глазками хлоп-хлоп. Смотри, ебло твое какое, смотри. Ну ладно, ладно, наливай, пизда. Не отвлекайся, нихуя. Ты вот меня спрашиваешь, откуда все, мол, берется эта вот хуйня, это отчисление, блядь. А я откуда знаю, нахуй? Нихуя, я тут догадываюсь, блядь. Поскольку много прочитал, блядь, много пережил в этой жизни, я догадываюсь, нахуй. Ты вот, например, блядь, кто? Куй в кожном пальто. Понимаешь, сидишь, жрёшь мой сирис, блядь, купленный за 80 рублей, сука, блядь, в саду Эрмитаж, блядь, на распродаже, блядь, вин, сука. И хоть бы хуй тебе по деревне, блядь. А ты задался вопросом, блядь, что я здесь выпиваю, нахуй? В преддверии чего? В преддверии, блядь, грядущего тысячелетия находимся, блядь. Но это еще пиздец. Это еще не наступило. Вот некоторые, блядь, тут замутили воду. Ой, блядь, значит, 2000 год. Начало третьего хуй-то. Хуй-то начало третьего тысячелетия, блядь. До него еще целый год прожить надо, пизда. Вот в 2001, когда мы встретимся, вот это и будет первый год, сука. Первый, там и написано. 2001 для остоебов, блядь, ебанько, блядь. Долбодумов, блядь, понимаешь, нет? Вот для этих вот нахуй. Они хотели денег все заработать. Скорее все нахуй, блядь, куда, блядь? Третий тысячелет встречать, пиздят. Чтобы побольше денег все заработать. Не слушай, Колян, никого, кроме меня, блядь. Сюра с тобой работает, вот и расслабься, нахуй. Расслабься, наливай, пизда. Вот так, сиди спокойно, смотри. О, так я тебе все расскажу, блядь, понимаешь ты? Тут такая история, блядь. Они хотели народ наебать, на нас хуй наебёшь, блядь. Мы тут потёртые, бля, калачи, сука, блядь. Так что, значит, оставь беспокойство насчёт Нострадамуса, хуямуса, конца света, пиздец. Ещё целый год, нахуй, будем раздумывать с тобой и херес хуярить, блядь. А сколько за год можно хереса захуярить? Представь, сколько у нас с тобой ещё? О, бля, кореш самый драгоценный. Спокойно, наливай, блядь. Только половинь интеллигентнее забирай, ты знаешь, я это люблю, блядь, спокойно. О, ты знаешь, у тебя вопросов масса, у тебя аж волосы последние дыбом встали на сраке, блядь, и на груди поднялись, аж, блядь. У тебя татуировка, блядь, аж покраснела, блядь, ты смотришь, блядь. Вопросы есть, блядь, отвечаю, нахуй, ты какого года, блядь? Какого, блядь, пиздец? А, блядь, я тебе скажу, ты кто, значит, ты кто? Значит, ты у нас, блядь, ага, блядь, дай сообразить, нахуй, по 12 цикл, сейчас кто идет у нас, дракон, ты понимаешь, блядь, дракон приходит сейчас, блядь, по восточному календарю. А почему по-восточному, спроси ты меня? А я тебе отвечу, почему? Потому что, блядь, у нас драконы не водились нихуя! Один был, сука, правда, Змей Горыныч! И тот замерз нахуй, блядь, когда ледник-то нахуй, ты не понимаешь, пизда! Всеобщее обледенение наступило! Мамонты нахуй, эти дубы дали, блядь, Годзилла оттопырилась, блядь, залезла в землю внутрь нахуй, потом вылезла, блядь, у них там в Америке нахуй сам, понимаешь, да? Какое тут летоисчисление, пизду? Какие тут нахуй звери? У нас остались одни крысы там, ну, два кабана нахуй, и то съели нахуй где-нибудь, поймали яйца, им повырезали всем. Понимаешь ты, нет? А в Китае, блядь, там, ну, востоке у них там озера. До них эта хуйня не довалилась, ты понимаешь? Этот ледник, сука, остановился, блядь. Там, блядь, эти ебаные Альпы, или нет, хуйня, Гималаи какие-то. Там Гималаи высшие столько точка мира, блядь. Там эти ламы, сука, сидели и смотрели, как на них ледник хуярит, блядь, все сметали на том пути. Говорит, сейчас мы восстановим, нахуй, Гималаями. Гималаи, блядь, остановили, нахуй. Ты веришь мне? Я говорю, вот отсюда мы начнем летоисчисление, пизду, блядь. Объясняю, почему называется. Там, значит, какой-то хуй. Ну, человек, естественно. Какой-нибудь Конфуций, блядь. Хуй его не знает. Мыслитель. Сел и говорит, вот начинаем летоотчисление вот этих ебаных Гималаев и туда и нахуй. Живности до хуя мне лихой. Вот кто ко мне первый придет, так это год и назовем, блядь. Кто второй придет, назовем другой год. Вот они, вот... Понимаешь? Итак, до 12. Это все силы и число, блядь. 12. 12 месяцев в году, ты пизда, догадался? И сидит, думает, ебал, щелкает, блядь. 12 месяцев в году. Значит, каждый год кто-то должен припиздюхать к дому-то, блядь. У нас чакр разложил, блядь. Сено нахуй навалил, блядь. Всякого говна там, ну, пищи, блядь, наложил, блядь. Зернышки, блядь. Птички, хуички, блядь. Ну и что? Ну, первый прибежала, блядь. Крыса, блядь. Хуй, блядь. Ну, первый, значит, будешь, блядь. Или кто там, нахуй? Короче, понимаешь, Коля, это не важно. Как терем-теребок. Кто первый прибежал, тот и живет, нахуй, понимаешь, пизда. Мышка-нарушка, потом какая-нибудь лягушка-вакушка, пиздушка, блядь. И всякая хуйня. Вот там получилось. Крыса, кабан прибежал, поросеночек понюхал, насрал, блядь. Он его в хлеб загнал. Коровка пришла, блядь, козочка прибежала, блядь. Понимаешь, ну все, кто народ-то окружал, блядь, вот-вот-вот. Подоили, блядь, коровку, кочку там подоили, блядь, там. Сердки с нее, носочки связали, блядь, там, еще что-нибудь, пизда. Потом дракон прихуярил, блядь, уже в конце, понимаешь? Блядь, тихо ты, не каркай нихуя, дракон хуев, блядь. Уже раз прилетел, то молчи нахуй, блядь. Понимаешь, тоже мне Змей Горыныч хуев, блядь. Конфуций его сразу осадил, блядь. Вот прилетел до дому, сиди, блядь. Ему тоже отвели там какую-то, блядь, халупу нахуй, он там жил, блядь. А два ебала у него срубили, одну оставили. Ну вот так выглядит хоть прилично, блядь. Хоть не будете ссориться нихуя. Вот он дракон, понимаешь? Он тоже своеобразный, блядь. Представляешь? С двумя срубленными, блядь, бочками нахуй. Какие у него мысли в голову приходят, блядь? Я знаю драконов, блядь. Хуёвые мысли приходят в голову, блядь. Как тебе две бочки отрубить, блядь? С одной-то, блядь. Он привык, блядь, что у него все время разностороннее мнение, блядь. А тут нихуя. Вот поэтому у него такое ебанько легкое, блядь. Поэтому дракон он непростой год, я тебе говорю, Коля. Готовься, блядь. Обезьян тоже прискакал на дерево, хуяк сигнула, блядь. И тот живет, блядь, ну там макака какая-то красножопая, блядь. Туда-сюда, вот и собралось 12 этих всяких по пизде мешалкой, блядь, годов. Понимаешь ты, блядь? Вот от этого и пошло это сень. Так что мы сейчас встречаем дракона. Дракона, блядь. А потом у нас будет какой-то другой хуй, понимаешь? Но это будет новое тысячелетие. Вот кто откроет его, вот ты посчитай, блядь, 12 лет, вот ты посчитай, кто откроет новое тысячелетие. Это будет уже в следующем году, блядь. А помимо этих годовых еще ты мне скажи, подожди, ты куда пошел-то нахуй? Поссать? Ну иди поссы, пизда, потом бреешь, блядь. Унитаз не разбей, блядь, какую струю запустил, я отсюда слышу, блядь. О, сюрляет, блядь. Ну поссал, иди сюда-то, блядь. Бросил, блядь, тоже воду нахуй. Я тебе помимо этого говорю, все, ты вот, еще есть знаки зодиака, пизда, знаки зодиака, понимаешь, для чего это существует, блядь? Знаки зодиака, блядь, в каком месте родился, блядь, понимаешь? И они сдвинуты там, хуй там не поймешь, там не по месяцам нихуя. Крыша крышей, блядь, там, это хуй знает кем. Они по-другому, там, стрелец, рыбы, близнецы, вот эти раки. Ну, в общем, не в этом дело, блядь, понимаешь? Там эти вот девы есть, вот которые, это они все по небосводу раскиданы. И у них это вот как, это, ну, блядь, звездами, понимаешь? Они из звезд состоят, блядь, понимаешь ты? Созвездие называется, пизда. Заливай нахуй. Вот пойду прочту, блядь, библиотеку специально для тебя про знаки зодиака. Я тебя заебу этими знаками зодиака. Понял, да? И вообще, я тебе скажу так. Восточная философия. Это тебе не хуй собачий, блядь. Там все-таки жарко, блядь. Это дело тонкое, блядь. К этому особый подход надо иметь. Тут одним сердцем хуй разберешься, блядь.
1: Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в родных чихпых. Пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме своей ездил, блядь, тут охуел совсем, блядь, с этими праздниками, с этими новыми годами, блядь. Поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь. Хорошо, хоть приехал, блядь, как там все на брянщине-то, блядь, нормально, сука, все. Картошка есть, бля, все нормально, бля. Ну ладно, слава богу, бля. Слушай, блядь, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут мне все, я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она уже от меня прячется нахуй под диван, блядь. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блядь, принесли. Говорит, на, посмотри хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрызг. Всем пиздец, я говорю. Это что такое, блядь? Ну, давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну, американский фильм. Опять какой-нибудь Годзиллу припрете, блядь, чтоб... Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй. Включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну, скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь мне сказать? Нихуя! Тогда молчи, нахуй, наливай портвейн, бля, и в рот на всех пыль, бля. О, бля. Это что, это одна штука, бля? Армагеддон, бля, назвал. Это что? Это мне даже, бля, говорю, ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты знаешь, какой Армагеддон, бля? Нихуя, кого-то не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, бля. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, бля. За всю нашу историю, бля, Нострадамус. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, значит, по латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Нострадамус, блядь, говорю. Пиздец. А дел давно, блядь. Хуй знает когда. Так он, сука, все мася, говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец, придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. У него записал книжка, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, идут населять. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, будут. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздец, я там дохуя. Но за стену, Коля, блядь. Я смотрю, Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь, или, сука, как ее. Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерст, блядь, сука. Да болой, ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Летит эта комета, ебать, ее в сраку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон ее называют, то есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь, какой хуй, блядь, откуда его взято, нахуй, кто это, блядь? Певец? Блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая, ты там на Брянщине не совсем, блядь, Зеницын, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой себе ты, блядь, он тебе уши все заткнул, нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь, ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь, летит комета, пизда. Ты понимаешь, что она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от земля летит тоже, блядь, пространстве, блядь. Я думаю, ебать, Мася, а как снимать, блядь, здесь космоса, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. И до чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают, надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, ее расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну, всё ли, блядь, в космос, куда, нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурянь производить, блядь. На чем, блядь? Ну каком хую, я думаю, какой бурени в пизду, блядь, в космосе, блядь. Все глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, блядь. Это научное понятие, блядь. Вот и. Да, ну-ка в пизду. Колян, ты тоже, блядь, ты себя охуел, блядь. Ну выпивай, да, хуй сути для себя. Короче, блядь. Говорит, нужно, блядь, специалиста, бурильщика, блядь, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, блядь, там пойми, блядь. Таких специалистов проникать у нас дохуя. Кстати, один там тоже был, блядь, специалист. И ебло такой знакомый, он во всех фильмах, блядь, снимается. Блядь, и фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллисы, вот, раньше были такие Виллисы, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй, Виллис, блядь. Блядь, Виллис, он всех своим пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И вот тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все, значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его видел, блядь, это всем поебал, да, все сделал. И ты сюда выжди точно. Показывают бурильную станцию, блядь. Ну, типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, теперь помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, знаешь, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь. Он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход нахуй хует, заходит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь. Причем капитально. Он, как бы ты. Сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь, девочка, нахуй. У него все месяцы не начались, нихуя, блядь. А у него уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем, не, ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, блядь, как начал хуярить. Я говорю ему, дай ему сейчас яйца отстрелю. Говорит, убьешь, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Говорит, ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну на ноге меня, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так. Короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представляете, блядь? Что не фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, бля, вроде мягких пых. А это значит, они хотят себе показать. Американцы, они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, бля, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ, вот это демократ. У нас же это негр, блядь. И точно какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая пиздец кухарка, может, у вас ведь кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорю. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизу, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь, пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все, все ваши затея. А вы зато герои, герой космоса, ваши имена Мискола зовут, всякую хуйню, блядь, и прочее вам дадут. И росики все. А иначе все пиздец все земле. Просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Вилли, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а у кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого Кривозубова, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь, а он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. Он приходит, говорит, вот, блядь, мальчик такой-сякой, а он говорит, ты от,

сектор орах, потом а потом хуяк, блядь, сердце прям. Ебать тебя в церковь, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем так. Короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем нахуй и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорит, а там еще зарядитесь. У там русская станция висит, блядь. И на ней, сука, зарядит бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все. Ура, блядь, привет всем нахуй. Да, а это Дося-то, Дося, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экраны, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели, помнишь, с детства. Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, блядь, на землю там, понимаешь, бля, показывают. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина, нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти куски ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там смотри, нанайцы какие-то вскосили. Ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то. А они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайся, подождите, не скоро, блядь, если будет. А уже пизды дает, блядь. Во всем истории-то, блядь. Это все бы не расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда дальше долетим, а там прям все, хуя, хуя, хуя. И по нее, и пизды, и всем, и пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думаю, а что взрывать, что они пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? Ты, а ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрывается нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Да все, пиздец, блядь, бьют по этих хуйне, прям, блядь, все летит нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу, налей потюшку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, как бы хорошо. Все, как он взял сегодня, бля? А, 33-й, блядь, хороший, хороший, бля, наш. Назористый протесок, назористый. Как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, вас, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Говорю, ну, садитесь, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, говорит, не бзди. А химия, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь, с грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, обосрабодранные все. Думаю, какая там нахуй выдержит, блядь, тут камни по ним стучат. Да как с такой силой, блядь. Я говорю, ну пиздец, кино, бля, ну ребята мы надумали, бля. Как вы это все снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то вы строили, ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуя, говорит, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот. Они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушай, мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот пешек их. Нашел, где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, бля, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесляют отношения. Тут, блядь, пиздец себе наступит всем, блядь. А он говорит, так, я здесь главный, блядь. Кто главный? Вот, вот человек, как устроен, а, Колян? Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по любому. Я, говорит, главный. Почел ты нахуй? Говорит, я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне взять? Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терпсий, блядь, времени нахуй, ебать вас всех в сраку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищ, к бурению. Спокойно, блядь, не усираясь, блядь, давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садить-то? Вон там, пизда, а здесь есть металлическая плата, блядь, нихуя не берет. Бур весь, блядь, как залупа весь стерся, блядь, а? Ты весь не берет, нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сядять, бля, вот тут он говорит, куда тут сесть, бля, ты видишь камнепад, ебать тебя в сраку, бля, какой тут нахуй сесть, бля, куда сесть, туда сели, пиздец иди, бля, дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй, бурим, бля, видишь, из тебя нихуя не получается, бля, он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, в пизду, он говорит, что, бля, я тебя сейчас прекращу, нахуй, конфликт, блядь, прям поебал, короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй. А мы, говорит, будем бурить. Тот, ну, бля, бля,

0: хуй, бли-бли. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, да хуй, говорю, я, блядь, тебя уебу нахуй тут, блядь, все, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Чего, блядь? О, пиздец, все. Осталось еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там, знаете, сколько, блядь, 5 сантиметров. И хуя дверь, говорит, блядь. А если, говорит, так взорвать, или хуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы, наконец, с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь. Времени безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Вы так, кому-то придется оставаться, блядь. Тут-то повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать жребий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть игла, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, блядь, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хуй? И этот пацан-то, блядь, ну ему хоть бы, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, блядь, половая зрелая, говорит, вот этих пых, я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь. А Вилис так на него посмотрел и говорит, ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут, тянут, ну этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь, и взрывать ее. И он говорит, ну хули, бля, пиздец, а по ебалу видно, что грустно ему, бля, неохота ему помирать в цвете лет, бля. А Вилис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота нихуя. Он говорит, манем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. И все, знаете, тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, да. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь. Все, повесим, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб, я, чтоб трясло так всегда, блядь. Раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Так нет, нихуя, тишина, блядь, спускаются, блядь, он говорит. Вот что, старичок, блядь. На и что, блядь, иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, блядь, он говорит, батя, блядь, он говорит, сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь, он говорит, бай, блядь, как же быть, он говорит, ну-ка езжай нахуй быстро, блядь, пинка и даму под 40, тут, туда, вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, блядь. Он говорит, все, выхожу. Кнопочку, там, кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля. Хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все эти, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит, блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь, ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету. Говорит, сейчас иначе все, пиздец, говорит. Пересекает она уже. Она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, бля, понимаешь? Она с орбит сойдет нахуй. Он говорит, вот, ну оставил трещинку, бля. И он дотягивает, как вот в наших старых добрых фильмах, бля. Когда вот он, рука, бля, дотягивается дрожащая, бля, и вот она нажала, бля, пиздец Армагеддон. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, под сраку еще поддало ракетой на... Волна пошла, блядь! Все нахуй они... Притают нахуй. Летят, бля, герои! Там все у себя... А там же, блядь, дочь эта... Она же... она же все это... Камеры передают, блядь! Какой, бля, прогресс, нахуй! Она, бля, плачет, да. Папа... Они поговорили, конечно, как положено все, блядь. Папа, блядь, ты что, блядь? Говорит, дочь, пиздец. Говорит, папа, как же? А говорит, а никак, бля, иначе всем пиздец. Говорит, папа, ты герой, бля. А хуй он мог сказать, бля? А папа говорит, да я знаю, бля, герой, хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь, ебитесь без меня, блядь, и все нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, бля. Я думаю, он, сука, как же так, бля? Он себя, блядь, там главный такой, блядь, герой, блядь. Остался, бля. Пиздару все разорвалось на части, бля. Они прилетают. Ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются. Блядь, без того. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горе-то какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь. Потом радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все, ура, ура. И она-то, блядь, тоже бесит. Ай, ты мой возлюбленный, блядь. Ты там джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю. Папа там остался, в ропе этих пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю, ты пойми, во-первых, блядь, во-первых, тут, блядь, человеческое слушать, блядь, мы остались живы, ура, бля, ура, ебать вас в сраку, блядь, человек, ты все равно погиб, блядь, а сказал великий, блядь. писателя русской земли Достоевский, блядь. Там, где кровь пиздец, недоброе это дело, блядь. Где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь. Недобрые хуя. Они радуются. Ой, блядь, мы выжили. Да хули вы выжили, блядь. Это же тоже пиздец какой-то полный. А во-вторых, хочу тебе сказать, блядь. Нехуй радоваться, блядь. Во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а мощь и пил, блядь, горючие, нахуй. Оно уже чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так и наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, за хуй, что ли, блядь? Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Наши его показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюки с такой, блядь. Хорошо, синяков и сил наебали, нет, блядь. Они над нами надсмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот что-то в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они уже оттуда вылетели, где хуй его не знает. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего, не сжигать, а пизданемся, блядь. А они когда туда киску-то сунули, блядь. Какой далеко туда, сука, сыют, какую-то сыраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посолись маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гайцем крестом. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, хуя, блядь. У них когда там не завелось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С крючком, с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там заебался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, обусловился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь. Там все время на секунду все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят. Говорит, о, блядь, я уже схватил, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй. И он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, знаете, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь. Вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще три раза выручал, у них кирвит сломался, блядь. Ну, даже трактор такой, блядь, ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь. Армадон, блядь, хуй его не знать. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике, пойми, Колян, блядь. На, сука, гайщик, блядь, где нахуй, дай гайку, блядь, сейчас я верчу, блядь, нахуй. Этот раз спас их, блядь. Второй раз, блядь, этим спас, блядь. И третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а блядь, все, блядь, все пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя. Берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, бам! Суетяшек, хули, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все суетятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь. И не пердеть. В данном соседе, блядь. По сосекам, нахуй, блядь. Всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, секунду, блядь. Блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь. Берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой нахуй. Гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду. И их никуда не догнали, блядь. Вот все какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем не надо со всей силы, а муж так тюк. И пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки. Помнишь, видел, блядь, нахуй. Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь, чтобы очередь не потерять. Какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел, какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячих пыль, блядь? Где же его взять? Американцы не тянут, нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозит, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйца ему ударил три раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзи. Береги яйца с молоду, яйца даются один раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь, и за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь, если ты слушаешь мои кассеты, я тебе прямо, блядь, и яйца не зуб, блядь, опять не вставишь нихуя, если я отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь, но без яиц скучновато, старичок.
1: Ты вот на меня, Колян, сейчас смотришь, блядь, и думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь? Это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуя все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше, пей портвейн, блядь, в румячих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу, Богу, Кесарю, Кесарево сечение, блядь, и всякая другая хуя, блядь. Ну в рот мячих пых, Коля, наливай, в рот тебе, ебать.
0: Много, много, много растет, хорошеет и развивается, блядь. Меня только удручает, блядь, продолжительность жизни, блядь, ростовча. Ты знаешь, средняя продолжительность жизни какая? От 38 до 58, блядь. Я был удивлен, блядь. Я говорю, друзья мои, надо что-то делать, блядь. Это значит, можно и в 25 дубы дать, и где-то в 65, вот. Так нахуй. А как же долгожительство? Как же, блядь, южное долгожительство, Цыблянское море и водохранилище и прочие дела? Как же виноград и портвейн? Как это все сочетается, блядь? На что из Рониса мои друзья мне ответили так? Не знаешь, что такое Ронис, блядь? Кореш-то мой драгоценный. Да кореша у меня там. Пизда ты, Марья Ивановна, блядь. В этом Ронисе они тоже пишут, блядь. И Сюру каретного тоже пишут. За что им отдельное спасибо. За это можно и выпить. За здоровье Ирониса и главного директора, и главного бухгалтера. Коля, корешки мой драгоценный. Главный бухгалтер, дай Бог здоровья, чтоб ему деньги мешками таскать. Давай, наливай. Пизду. Не в пизду, конечно. Просто за здоровье бухгалтера, скромно выпить, так сказать. Ну, наливай, ептынь. Ну, тихонечко. Во, рука дрожит уже. Уже не дрожит, все, тремоло прошла. Сегодня хотел часы забрать свои, которые отдал в ремонт. Так там, сука, с утра такой сидит человек. Захотелось его опохмелить. Думаю, как же, сука, он часы ремонтирует. Там такая точность нужна. А он, сука, халат надевает, а ручонками не попадает даже в рукава, блядь. Я говорю, часы-то готовы? Говорит, не, говорит, завтра во второй половине. Я говорю, ебать колотить, все понятно. Главное вовремя опохмелиться, Коля. Вовремя и правильно еще раз. Ну и спросил я в Ронисе-то, они же делают корешки, по них, портвейн-то самый лучший, бля. Я говорю, почему такая продолжительность жизни-то у вас-то? Средняя-то. Вот потому что не слушают советов, хуярят все подряд. А если бы пили то, что у нас производится, и нормально, жили бы долго, нудно, но весело и счастливо. Давай за наш дорогой Ронис, блядь, за звук ебанем. Ну, Коля, кореш, теперь ты понял, почему? Одесса мама, а Ростов папа. Не понял? Ну и хуй с тобой.

0: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых, сколько ж мы с тобой не видались-то, блядь. То пост, то каникулы, то Новый год, в рот меня чих-пых, ты живой еще? Моя старушка, бля, как сказал классик, бля, Есенин. Ёптать, живой, бля. О, сидишь тут у себя, бля, ой, ты зарос, бля, во мху, сука. Ты хоть паутинку сметаешь иногда, бля. Ах, не сметаешь? А, паучок к счастью, блядь, я понимаю, к письму, блядь. То есть они все здесь повиснут сейчас, нахуй, письмами тебя завалят в пизду. Да ты резко-то не соскакивай нихуя, скамейки-то, блядь, а по пизде. Как говорится. Сука, я к тебе, вот, блядь, со своим родным, блядь, ростовским портвеском, бля, выставляю, сука. Нам сегодня на попиздеть пару пузырьков, блядь, пару. Настоящего цюрикаретного, сука, бля, ростовского, блядь. На попиздеть. Понял? Вот так вот. Ты, значит, это одну туда отставь, другую вот сюда вот потихонечку. Возьми вот эти вот, знаешь, какие, не эти вот ебучие стаканы, а вот эти стопочки у тебя есть. Я знаю такие, знаешь, типа шкаликов таких. Ну, такие, блядь, вот квадратненькие, сука, но небольшие, но больше нормальных рюмочек, блядь, для портвейна, ты понимаешь, да? Ну все, сука, вот оно сейчас и пойдет. Ты потихонечку наливай. Весна набирает свой ход, кореш ты мой драгоценный. Выборы! Ебать их колотить. Приближаются они, между прочим, со страшной силой, бля, Коля. Ты слышишь, когда? По жопе аж мурашки бегут, бля. Ну ты обычно не особо ходил-то на выборы, сейчас стал похаживать, да? Похаживать стал. Ты все, блядь, хочешь, блядь, красный пояс переубедить, блядь. Все, хватит уже, наконец, блядь, за Зюганова-то голосовать, блядь. Сколько же можно, блядь? За Ленина, блядь, за Сталина, блядь. Ну сколько можно голосовать-то, блядь? Тогда хоть за сосиски, блядь, нахуй. За колбасу, а сейчас-то один хуй, блядь. Ну, кореш его драгоценный, блядь. Как раньше, товарообмен называется, нахуй, да? Советский товарообмен. Из Смоленской колбасу везут сюда. Здесь ее выставляют на прилавки. Из Смоленска приезжает народ и весь ее хуярит, блядь. И увозит обратно, блядь. В Смоленск, понимаешь? В Москве не успеет ебало раскрыть, блядь. Где же колбаса, которая из Смоленска прибыла, нахуй? Так она уже в Смоленске, ёпта, блядь. Которая доехала, если учесть, и все, блядь, между прочим, блядь. Вот это советский товарообмен, блядь. Выборы были, естественно, блядь, тоже такие же, блядь. У нас есть из кого выбрать. Товарищ Брежнев. Еще есть товарищ Брежнев, и еще есть товарищ Брежнев, блядь. Выбирай, нахуй. Ну, кого ты выберешь, Коля? Кого ты выбирал-то? Я знаю, ты не ходил нихуя. Сейчас надо ходить, Коля. За левых, за правых, за центристов, за хуистов, блядь. А то получим такой геморрой, блядь. Ходить надо. Но с умом, между прочим, Коля. Понимаешь? С умом. Меня тут спрашивает одна девушка. Говорит, а что, говорит, Путин, останется ли он у власти? Я говорю, не знаю, но голосовать за него не буду. При всем уважении к нему, при всем уважении. Владимир Ильич, прости, бля, хочу женщину. Вот хочу женщину, вот ты заебись. Потому что было мне во снах пришло, что женщина спасет Россию. Вот веришь, нет, вот мое такое собственное, вот мое личное мнение, блядь. Коля, и тебе рекомендую женщину. Я знаю, ты всегда хочешь, бля. Да я не в том смысле, я в политическом, пизда. Хотя политический от сексуального мало отличается. В результате, Коля. А ты вспомни, бля. Екатерина, бля. Ну, конечно, дури много, ебливая. Ну, это же женские радости, блядь. Да ебись ты в рот, блядь. Хоть ты же ебись, блядь. Что у нас, хуёв в России нет, что ли, блядь? Да вы ебут так, что аж, блядь. Мало не покажешь. Было бы желание, ёпты. А желание есть, пожалуйста, бля. Ебите меня, четверо называется, говорится, блядь. Но зато, блядь. Ни войн, ни хуя. Спокойно все. Баба для России. О, блядь. Они хоть бабы, понимаешь, они как-то поспокойнее. Они мочить не обещают, но потихоньку мочат, блядь. Понимаешь, тихой сапой. Скреб. А то пообещаешь, вроде как все ждут, когда же наконец замочат, блядь. Когда замочат. Там их, правда, мочат потихонечку. Там одного без ногу привезли, другого без рылого, блядь. Ну, хуй толку. Хуй толку, это, блядь,
1: Мужики, в натуре тут фильм смотрел. В натуре этот, как его? Кентиш, Маконос. Ой, в натуре, как чувак играл, старик. Ты знаешь, вот веришь, не чувак? Это все печки лавочки в натуре. Он выходит, вот, в рот меня чих-пых, понимаешь? То есть он меня имеет, как хочешь. Я смотрю, понимаешь? Я вижу Гамле. А какой-то, ну, англичанин написал там в натуре, там эту историю, все это. Там он писал, типа один, ну, там, принц там приехал там в натуре. Ты видишь, я смотрю в натуре, я вижу человека. Он выходит, человек, в натуре, а... Морда такая хорошая, такой, ну, интеллигентный человек, в натуре вот так вот выходит, понимаешь, и говорит, он нас, и главное, что он все отличает, отрицает все нахер, он говорит, ему говорит, Гамлет, мол, там, типа того, он говорит, пошли все нахуй, прям в натуре прям посылать, да, и сука, и главное, что он не просто так, тут для мата там, но он просто, понимаешь, у него голова рабо, он мучается мыслями, он посылает просто всех нахуй, понимаешь, но в натуре посылает. Он появляется, он где-то был там, усилился, бля, в натуре, ну, как я понимаю, фильм, понимаешь, он приезжает там в натуре, там, а батя у него, понимаешь, помер, батя. Ну, батя, покончик уже все. И как бы, а мамка говорит, бля, мамка говорит, батя помер, говорит, в натуре. А Гамлет говорит, как, ёптин, помер? Я говорю, я уезжал, батя был в натуре, приезжаю, батя нет. Ты что в натуре, мама? А мама говорит, ну, ты там, понимаешь, там, ну, съел что-то, какой-то грибок там в натуре. Ну, Гамлет, короче, не верит, и с этого все начинается, понимаешь? Гамлет не верит, и он все отрицает, чувак. Ну, главное, говорит, мамка говорит, я тебе не верю в натуре. Ну, он, конечно, не говорит, он про себя. И раз так, он сидит и говорит, что-то тут не так, понимаешь? Он решил разобраться в этом, во всем деле. Он разбирается, и накрутка такая идет, понимаешь? А у него там два корешка, там, Розенкранц, Гильдерстерн, ну, название такие, ну, английские ребята такие, понимаешь? Они в натуре тоже совершенно пьяные какие-то там, ну, там холодно, понимаешь, там, Дания, хрен поймешься. Они, сука, все же самогонку там гонят там, в натуре жрут в натуре. Ну, все пьяные в Дербадан, все равно приходит, бля. Говорит, слушай, Гамлет, мы, говорит, твоего батю увидели. Он говорит, пошли его все нахуй. Как в натуре, говорит, Гамлет, да бля буду. Сука, веры нету, мы твоего батю увидели. Он говорит, где? Говорит, по стенке хоть идет. Говорит. Как по стенке? Говорит, в натуре. А батя, понимаешь, в привидение превратился, и привидение так по стенке пилить. Гамлет туда бросился. Батька, где ты, говорит, в натуре? А батька, говорит, ему еще не время приходить, понимаешь? Там еще это, после 12 они уже приходят. Вот. Он раз после 12, ну, уже тоже вмазал хорошо, понимаешь, что вот этот самогон, или там, ну, в натуре, там, эль какой-то называется, там, он все вмазали, они все торчат в натуре. Раз... И вы, батька на стенке. Он говорит, батя, ты? Он говорит, я, говорит, Гамлет. Говорит, батя, говорит, как же ты в натуре помертый, говорит, как же с тобой случилось в натуре? Он говорит, Гамлет, слушай меня внимательно, говорит, мамка-то твоя, блядь. Говорит, ты что, сука, Гамлет за голову хватился, говорит, как мамка Гертруда, бля, в натуре. Гертруда звали, кстати, тоже название Гертруда, понимаешь? Как Гертруда, труда, бля. О, и говорит, Гертруда в натуре. И говорит, но мамка твоя, говорит, проститутка просто в натуре, она меня угрохала, понимаешь? И батя ему все рассказал, и Гамлет тогда понял. Он говорит, батя, прости, буду мстить. Ну, вот тот оторвался он, Гамлет, он молодец, сука. Вот парень наш такой, чувак крепкий, он такой здоровый такой. Ну, правда, интеллигентный, все такое, ну, все. Ну, конечно, никого не бил там, ничего. Но он начал умом брать, умом, в натуре. Все отрицал. И говорит, слушай, все, говорит, идите вы все нахуй. Он посылал всех. Значит, ему там такой был, такой, толстый, у него дочка. Дочка Офелия, она в Гамлета влюбилась, говорит, как увидела его, у Гамлета я тебя люблю, он говорит, иди ты нахуй. А нет, она говорит, Гамлет, я тебя люблю, он говорит, иди ты нахуй. И все время такое, она от этого охуела совсем, она не поняла, понимаешь, а он, что он сюда отрицает-то, понимаешь, она-то к нему с чувством, она раз там в речку, херак, бля, с берега, смотрю, поплыла,
2: Все, пиздец. Ну, в общем, утонула, плывет. А Полония, он мне снял, что дочь утонула. Она, он стоит там, наверное, за занавеской. Занавеской такая стоит. Он спрятался подслушать. Все, говорит, с мамкой будет говорить. А Гамлет говорит: мамка, я, говорит, тут батю видел. А мамка говорит: ты че, Гамлет, охуелся? В натуре, ты че, откуда батя? Батя-то помер. Он говорит: да не, мама. Батя-то живой, батя-то меня пришел сверху оттуда и сказал, что ты, мама, проститутка.
1: Как она как вся закобенил. Я проститут, да в натуре. А Гамлет, я говорю: я тебя смазь сейчас сделаю, мама. Ты не в натуре себя неправильно ведешь, с папой себя неправильно вела. Ты вышла замуж за кого-то, за брата, за папина. Как его? Деверь там, ну, хер его, не знаю. Ну, короче, он, значит, с ней выяснять отношения. И так, мимолетом, знаешь, вынимать кинжал. Херак в эту занавеску, а там Полоний стоит. Он ему прямо в пупок попал, в натуре, и тот и выпал оттуда. Говорит: а у тебя подслушивают здесь. Ах ты, сука, ты, понимаешь? На маму, понимаешь? Ну, на маму, ну, я бы так не стал, на маму, на свою. Но в натуре, понимаешь, ну, Гертруда попалась в натуре. Тем более Офелия уже утонула, все. А он говорит: да пошли вы все нахуй. И у него накапливается, понимаешь? И по всему фильму, фильм классно сделан, понимаешь? Потому что накапливается. Он говорит: пошли вы все нахуй. И все идут, понимаешь, все в натуре. Один там музыкант к нему подошел, говорит: я, говорит, тебе, Гамлет, там в натуре, там, ты, мол, стань нормальным человеком, все тебе в натуре надо. Он говорит: а ты, сука, ты на флете-то можешь сыграть в натуре? И дает ему трубку-то, бля. А он говорит: а я не могу, говорит, в натуре. А че ты на мне-то, сука, играешь, падла ты поганая? И в натуре так ему сделал. А тут говорит: о, Гамлет, прости, в натуре. Он говорит: да идите его сюда! Гамлет и уходит, пошли гулять в натуре. Гуляет в натуре Гамлет, и вот в результате кончается всем. Но самое характерное, понимаешь, там дуэль под... А, этот, который батю-то убил, он же, сука, он же ерзает. Он переживает, бля. Ему очко жмет, поляну не сосет, чувак. Понимаешь, да, выскакивает, бля, и Гамлету. И сталкивает его с братом этой вот, чувих, который потонул-то, бля, потонула. Брат начал в натуре шпагу, бля, и ядом намазал. Ядом, сука, ты представляешь, падла? Ядом шпагу намазать, ну, бля, в натуре, ребята, ну, кому у нас придет в голову, сука? Ну, там в Англии в натуре народ ушлый. Они шпагу-то ядом, бля, и в жопу норовить ему воткнуть. А он ему к нему грудями поворачивает, он говорит: ах ты, сука, так пусть отравленная шпага пойдет мы над ледью. И этому еще козлу как вонзел, бля, в натуре тот... Ра, бля, судороги, все, помирает, бля, а Гамлет сам уже пиздец, все, отравлен, лежит, сука, вот Гамлетом, бля, жальче всего, а это все только там, сука, подумать. И, в общем, Гамлет лежит, и самый характерный, последний, отрицание, он лежит, вот и крупным планом лицо, это интеллигентное лицо, хорошее, это вот этот актер-то классный, блин, смотрю, но он говорит, идите вы все нахуй! И вот тут фильм заканчивается, вот тут было классно, вот это было классно, ребята. Вот такое отрицание просто полное, вот Гамлет все-таки, сука, победил.
3: Вот, вот тут дело было, бля, другое.
2: Сука, история, бля, но это дело мокрое, бля. Классик какой-то, сука, наш русский классик, бля. Тоже сам, говорит, сидел на зоне был, в рот мячих-пых. Ну и кино я видел, вроде как по классику, бля, он дело знает, вот тот дело знает, бля. Сам просидел, все, у параши, бля, все сидел, все, бля. Вот, значит, и там, значит, гвардейц, он, забыл его фамилию, так, блядь, ты как его, блядь, перетыкин, бля, какой-то, Тараторкин, во, бля, ой, он такой ебащий такой, бля, он интеллигентный, бля, такой, сука, такой высокий, бля, видно, ну, в кино снимают, видно, ты понимаешь, я, ну, соплю всякую снимать не буду, вот, бля, Тараторкин, бля, у нас, вот там, дело в Питере происходит, блядь, ну, мороз там, слякоть, бля, грязь какая-то, сука, пьянка поголовная, бля, кругом, сука, там, сука, на, бабы, блядь, какие-то все, блядь, обоссанные, бля, ходят, сука, вот он одну тоже любил, там, Соня какая-то, бля, карамель, какая, сука, конфетка какая-то, блядь, Мармеладкина, блядь, вот Сонька была Мармеладкина, она приходит, она какая-то обоссанная какая-то, бля, то ли от недоедания, бля, хую поймешь, ну, что ты в ней, бля, думаю, нашел, бля, вот, а он сам какой-то весь обоссанный, бля, ходит, бля,
3: денег нет никакого, студент, бля, он студент вроде как. А чему учишься, никто нихуя не знает, что ты учишь там, в рот мне всех пых, бля. Все, историю партии, бля, ну что ты учишь, бля, политэкономию, нихуя не знаю. Вот учишь ты, блядь, и все, работа нихуя не хочет, сука, и воровать не идет, бля. Иди воруй, сука, форточником, бля. Не, форточник из него нихуя бы не получился, больно длинный, здоровый, бля. Форточки маленькие обычно. А вот пальчики сипачом был бы хорошим, бля. Пальчики хорошие, я вижу, Тараторкин, пальчики хорошие. Сипач из себя получился в натуре нормальный, бля. Но не идет, сука, лень, стремается, стремается. Но на что пошел в результате, старик? У меня волосы, бля, последние на сраке дыбом встали, бля. На что пошел? На мокруху, бля. По черному пошел на мокруху, бля. А что все почему? Студент, ёпта. Все время, бля, думает, бля. Думай, куда ты думал? Ты действуй, ёпта. Живи, бля. Жизнь наслаждайся, бля. Хотя там хуй насладишься в Питере в этом диком, бля. Питер, бля, страшное дело, бля. Поголовно пьянка, бабы все пьют, бля. Все боссаны, бля. Ходят, бля. Пристают. Все, шмык, бля. Тени все. Тени, бля. Полутени, сука. Да в такой стране жить, бля. Это, сука, бля. Бля, как у Гамлета, сука, в Дании, бля, и то веселее, бля. Там хоть, сука, на шпагах, бля, хуячутся, бля. А тут, бля, все ходят, сука, как тени, бля. Никто никому не здрасте, бля, не до свидания. Все плачут, блядь, рыдают все, обоссаны, обосраны, бля. Ну хули это за жизнь, Колян, скажи ты мне в рот мне всех пых, бля. Ой, я смотрю, сука, мне их всех жалко, бля, жалко. А этот мудак, бля, этот студент, ебаный, бля. Это, ой, это, бля, ну Тараторкин его играл, бля. А его как-то фамилия-то, блядь. Расколотый, бля. Ну, он раскололся в результате, бля. Вот он точно дал ему. Раскололся, сука. Ну, это потом, сука. Он у нас ходит там, и бабушка одна живет, бля. Бабушка такая, ну, бля, бузя дуванчик, бля. Ну, ей было тоже такое, бля, не внушает, да. Ну, она злобная такая немножко, бля. Она деньжата, бля. Под проценты, бля. Ну-ка, нахуй, раз. Дай пятачок, бля, давай десяточку, бля. Раз пятачок, давай десяточку. А студент, ну, хули, ходил. Хули я ей все отдаю, бля. Сука, бля, силу проверю, хочу, блядь, силу проверить, нихуя не отдам тебе, нихуя твой пятачок, блядь. Приходишь с руками, говорит, пошла нахуй, блядь, пятачок тебе не отдам. А сам топориком, блядь, топориком у него трясется, обосрал ты уже, блядь, когда входил, блядь, но хочешь силу проверить. Вот он уже весь вспотел, бля. А старуха как чует, сука, что сейчас он ее замочит, бля. Чует, блядь, а сама так старухой, ну, мол, давай деньги-то, милок, блядь. Ну, бабка тоже, бля. Она тоже, бля, ну, сука, жадность, бля, сгубила, сука, фраерицу. У тебя, говорит, бизнес, ты барыгой занимаешься, бля. Ну, веди себя, бля, как нужно все, соответственно, бля. Ну, если у тебя бизнес, бля, понимаешь? Позови ребятишек, бля, все, ну, тут дверки, бля. Ты кто, сука, бля? Тараторкин, бля? Заходи, бля. Все, взял девушки, бля? Покажи, бля. Ага. Пистолетка газовая нет с собой нихуя. Ага, ну так, значит, бля. Проходи, выходи. А тут с топором, ёпты, тут пистолет, бля. С топором прошел, бля. Он подождал, она нагнулась к сундучку-то, бля, мол, это... А он ее хлобыш, бля, да так неудобно, неловко, сука, попал как-то, бля. Сука, она вроде дергается, блядь, туда-сюда. Ну, мокрушник из него не получился нихуя, студент был хуёвый, бля. И учился, наверное, хуёво, блядь, ничего он не понимает, блядь, сядь трясётся, бля. А он не рассчитал нихуя, надо ситуацию, бля, прочесть. Одна дома, бля, кто в доме, сука? Там, бля, дом Боже, она входит... Бля, Раскольник, она вор как знает, даже вор как симпатизировала ему, бля. О, Раскольников студент, нам пришел, а хули делать, блядь? А он обосрался так, что, блядь, у него судороги, блядь, начались вместо того, что, мол, кочумай, бабушку отнесем, бля, вместе поделимся, бля. Ну, другая сказала бы, мол, там, как ее, Арина, там, как ее звали-то, бля. Арина Родионовна, бля, какая-то. Ну, если она выходит, святой человек, бля, в передничке, ну и хули, бля. И как хуяк, и по камере, бля, вот так струя, бля, хуяк, ты чё, бля. Прям по экрану, бля, показывают, вот, сука, снимают, блядь, а. Думаю, как же они, блядь, так снимают? Прям струя, бля, кровь густая, бля, потекла, думаю, ёб твою, какой натурализм, ёбаный. На зоне даже такого не показывают, блядь, так, на зоне такого не бывает, блядь, какой натурализм, блядь, снимают, сука, нам пока. Этот, сука, блядь, студент, хуяк её, блядь, замочил эту... Блядь, домработницу, бля, все они лежат там, бля, он, бля, и ушел так тихо, бля, скорее по лестнике бежит, бля, домой прибежал, думает, ну все, пиздец, разбогател, а хуюшки, бля, хуюшки вашей дунюшки, бля, разбогател, бля, лежит, бля, так, блядь, сука, все ведь, блядь, заворочилось, бля. Что ж я наделал, пидорас старый, бля, ну он не старый, он на всех, он... Что я наделал, сука, я такая, бля. И, бля, вроде как хочется пойти посмотреть, блядь. Ну, как назад вернуть, мол, а хуй назад не вернешь, нихуя. И он его на место преступления тянет. Бля, пойду посмотрю. Бля, как тянет на место преступления, говорит, вора. Ну, какого настоящего вора, сука, тянет на место преступления? Коля, ты, бля, сука, когда-нибудь возвращался, бля? А, сука, бля, вроде бы все. А это, ну, сука, дилетанты, ёпта. Ну, сука, замочил топором. Пойду, говорит, посмотреть. Заглянул, ёба, хуй там смотреть, ёпта. Кровища, бля, кругом, сука, тела лежат, бля. Топорище, бля, бросил он, обосрался. Хотел топорик припрятать, потом говорит, ёб, куда его деть-то, блядь, отпечатки пальцев, блядь, стирать-то. Нихуя, бля. Тут, конечно, следствие там все такое. Следователь, бля, тот, сука, как у нас на зоне кум был. Глаз, бля, квадратный, сука, вроде всех был. Мол, я всех вас, сука, насквозь вижу, все про вас знаю, бля, все ваши гениталии, бля, сука, вроде всех был. Сидит, и вот ему мозги въеб, парю. А этот еще пока держится, не признается нихуя. А хочет, у него же тянет, бля, тянет. Он говорит, а этот Порфирий его, Порфирий, блядь, Порфирий звали. Он говорит, а мол, а хули вы делали, блядь, 3-го числа, блядь, в 5:30, блядь, вот на такой-то улице у такого-то дома, блядь, и он дальше так, и доволен, блядь, сидит, ебло, доволен, как, мол, я тебя поставил, говорит, а нихуя, говорит, не делал, а как я, мол, тебя тебе, нихуя, говорит, не делал, держишься, отбрыкиваешься, а хули, говорит, ты делал такого-то в таком-то месте, бля, при таких-то делах, бля. О такой-то старушке, бля. Ой, хули, денежек занял. Нихуя больше. Занял денежек, в рот мягких пых. Да, бля. И что даже не стратил, во, могу показать, бля. Вот они, сука, бумажки-то, вот они, бля. И показывать вот так вот. Говорит, ладно, бля. А тот, сука, нихуя просекает. И так он подгоняет, бля. Ну такой пидорас, бля. Он ему всю душу уже вынул, бля. И, сука, ты веришь мне, он его так достал, бля, ну то этот, сука, наш кум отдыхает, бля. Он достал его так, бля. Он говорит, бля, замочил бабушку, бля, не по злобе, блядь, хотел силу проверить. Он говорит, да ты пиздишь, стричок, бля. Ты что, вроде не в себе, что ли? Он говорит, не в себе, говорит, бля, все. А уже видно, что глаза бегают, бля. У него уже от этих фантазий, блядь, от этого привидения, явления, бабки, бля. Все, уже пошла крыша, поехала, сука, без остановки едет, бля. Он говорит, да в рот меня чих пых, ну убил, блядь, замочил, отъебись от меня, заебал ты меня, блядь, давай в Сибирь пойду к ебе, не мать. О, бля, как достал, так умеют, блядь, некоторые следователя, блядь. А говорит, о, он говорит, вот это я, говорит, и хотел, говорит, от тебе, говорит, Раскольников, услышать, бля, я от тебя дел. Теперь спокойно, бля. Сюда дело, бля, и замочили его в Сибирь, бля, по всему этому делу, бля, он там... Страдает, блядь, в кандалах ходит, у параши спит, блядь, и все видение. Бабку приходится. Бля. И все. О, бля. А чего, блядь, спрашивается, бля? Колян, я тебе изначально спрашиваю, на кой ты хуй старушку замочил, бля? Не умеешь, бля, не бери, сиди, сука, студент, ебаный в рот, бля. Газеты продавай, бля. Учись, ептать, жизнь. Фордочки, сипачи, у него сипач, из него отлично получилось сипач, бля, не посевал, сука. Жадность, бля, жадность фраера сгубила, бля, и неху тут силу проверять, в рот мне чихпых, бля. Вот, сука, проверил совесть, я тебе говорю, Коля, бля, никогда не проверяй, не лезь, сука, не в свое дело, бля. Имей свою эту вот, как ее называют, бля, эту вот, бля, ориентацию, ёптай.

0: Клёвая песня!
1: Да, клёвая песня!
0: Мокси, Амуси, я ща тебе загадаю загадку, а ты её отгадай.
1: Загадывай!
0: Че такое большая, волосатая? Всем нравится, на П называется, на А кончается.
1: Ну ты даешь, Юксель, это ж дети знают, пизда это.
2: Угадал?
0: Не совсем, вообще-то это певица.
1: А какая разница, все равно пи.

я как в прострации, терзаю в зубе пломбу. Купи мне лучше рацию.

0: мухинские в рот мясих пых, для сунеси все раку, место могу. Ой, девчата, гуляем, одного живем.
1: Парнишка мой, прикинутый, конечно, я

Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю. Значит, этот таможенный городочек, блядь, построили, все такое, блядь. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались, пизду. Ну, не все, конечно, были, которые, ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь, смоляные ребята, блядь, тебе бежать нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью. Пиздят. Пиздят, мне один висюн рассказывал, пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков, капиталистов и прочих, блядь. Ну, капиталистов тогда еще не было нихуя, но помещики были, блядь. И кровь они из них, конечно, пили, говорит. Поди туда, нахуй, поджопник с утра. Не похмеляли, блядь. Ой, жуткое дело такое. Встает, например, там раб, да, блядь, вот ты раб, например, нахуй. Ты, мол, хуль то-то-то, блядь. Мол, отсёс Петрович, не хочешь, блядь, у барина, блядь? Пивка бы, блядь, хуйка в зубка, понимаешь? И пизду я отсюда в поле, нахуй, снопы вязать, блядь. Ты же мне и потеть-то не о чем, блядь, сейчас умру, нахуй. Хуй, по хую, ты раб, блядь, умирай. Вот такой посёл снопы вязать и уебешил, блядь, на юг России, блядь. Как будто не вернулся, блядь, забыл, нахуй. Все, он вернулся, говорит, мне там похмеляться не дают, а я в вольницу, блядь, в хлебопашество, город Азов там, нахуй, был. Там турки тоже пиздавали, так Александр Васильевич Суворов и там им пизды дал в свое время, блядь. Говорит, нехуй сюда соваться. Далеко ебанули, блядь. Мало того, что вы всю Нахичевань, нахуй, там перерезали в пизду. Они армян, знаешь как, блядь? Прям как увидят армян, так резать, нахуй. Армяне уже взмолились, говорит, хули вы до нас доебались, турки, блядь. Ну тут, вы хоть Османской империи, ну мы-то, блядь, маленький народ, что вы нас заебали? Одни во Францию пизданули, до сих пор там живут, нахуй. Говорит, хоть турков там нету, они и там сейчас уже, блядь, турки-то. Говорит, там, Шарль Азнавур, блядь, великий певец, говорит, вот я организовал тут колонию для всех, говорит, которых перерезали турки, блядь, приходите, нахуй, в пизду. Они все туда, армян-то. Да не все туда, конечно. Ты знаешь, что 20% населения, сука, в Ростове армяны? А, бля. И Нахичевань там есть, сука, они перенеслись с тобой. Ну, когда их оттуда погнали, они Нахичевань схватили, нахуй перенесли, говорит, Нахичевань на Ростове-на-Дону, бля. Ну, в смысле, на Дону. Вот так, блядь. Почему? Армянцы потому что, бля. О, их же тоже, блядь, можно понять. С их бэбихами и делами, блядь. Куда нам деваться, нахуй, там турки прут, жмут, блядь. Александр Васильевич Суворов им пизды дает периодически. Но периодически они дают пизды нам. И начинается пиздосплетение, блядь, Коля. Хуйня полная, блядь. Борьба миров. Сука, турки туда, наши оттуда. Туда-сюда, блядь, туда-сюда. Сновали-сновали, пока, блядь, все это не закончилось. Городом Ростовым-на-Дону, блядь. Да ну, потому что если Ростов, еще и великий. Опять тебе напоминаю, пиздадуй. Чтоб ты понял и помнил, сука. Так что, бля, Коля, знаешь, тут тенденции какие, блядь. Тут все норовят против нас, нахуй. А эти оборзели совсем, блядь, ты понимаешь? Это уж не знаешь, куда деваться, блядь. Народ пришел в театр, блядь, а там и нахуй террор. Террористы, блядь, в центре Москвы, нахуй. Как ты думаешь, ты дожил до какого времени? Ну, конечно, дома рушились, блядь, уже было. И что ты думаешь нам? А нам по пизде мешалкой, блядь. Вот по пизде мешалкой. Вот, ты знаешь, да? Мы находимся с Чечнёй.

блядь, как стали въебывать, уже все, блядь, по домам нахуй. Вон эти вьетнамцы еще не въебывают, они все пока на рынке нахуй у нас тут торчат, блядь. Как насчет въебывать у себя на своей стороне туда, блядь. Все туда потянутся, потому что уровень жизни подымется, Коля. А эти не дремлют нахуй. Все видишь, сиока, блядь, воинственного ислама, блядь. Хуярю, чем попало, блядь. Потому что я правильно тебе говорю, блядь. Это тенденция хуёвая, блядь. Она в этом году посетила нас еще раз и еще, блядь, раз доказалось, что не только в Чечне тут дело, Коля, блядь. Тут такое, блядь, там сидит какой-то, блядь, Бен, блядь, дышит на ладан, блядь, и никак не надышится, сука, блядь, а? Вот как бы, блядь, это так прибрать, блядь, потому что внушить здесь нельзя нихуя. Там зомби, блядь, они рождаются зомбированными, блядь. И это как ты представляешь, до чего дойти, блядь, если им, блядь, Господь Бог, значит, прощает самоубийство, нахуй. Как ты думаешь, блядь, опять один хуй вошел в автобус, блядь, взорвал детей, блядь, баб каких-то, блядь, мирное население. Пластидом обмотался, пиздюк, блядь, этих нарубил гвоздей, блядь, пидорас, блядь. И давай туда, нахуй, чтобы побольше убить. Ёпта, ты понимаешь, если Бог, значит, им, она говорит, так и надо, ребята, блядь. Он их не наказывает за это, правильно? Это какой Бог, интересно, блядь, получается. Я что-то мне не очень верится, понимаешь? Кажется, мне все это все, блядь, от лукавого. Ну, правда, есть же у нас от лукавого, блядь, всякие поступки, правильно? Сатана смущает, блядь. Почему мы не задумываемся над этим, блядь? Ты выпивай, выпивай, хули, сатана, блядь, испугался, блядь. А что, сатана там правит бал, блядь. И люди действительно гибли. Тоже за металл, блядь. Металлом там, ты видел, чурки какие поставили, блядь. Там такого накачано, блядь. Гаек одних, блядь, 30 килограмм. Пизда насовали, блядь. И, сука, открыли кафе, блядь. Я на этого мента хочу посмотреть, сука, который им подписывал, блядь. Вот я, чеченца, сука. Это пизда, говорит, блядь. Говорит, это сидит, блядь, я кассирша, блядь, там сидела в баре. Там такой подходил симпатичный. Я его видел, он, сука, в терроре, блядь. Он подходил, они там жили, блядь, уже все знают, когда закуток, когда сортир, блядь, обследовали, блядь, пидорасы, блядь, ты понимаешь, нет? Все знали, блядь, все, и спокойно спали, блядь. Они отсыпались, блядь, спокойно спали, пищеварение, блядь, намаз, блядь. Че намаз? Не намаз, блядь, на хлеб, а намаз у них, блядь. Встали каждый час молиться, блядь, и там то же самое, блядь. Как намаз, блядь, тут все, кто сидел, у меня там один попал знакомый, нахуй, блядь. Он говорит, тут мы все, блядь, думаем, сейчас они что-нибудь начнут. Они сбормочат, сука, блядь. Нихуя не поймешь, блядь, что они там, блядь. Кырбл-дырбл, блядь, встали нахуй. Все, пиздец, сейчас начнут стрелять. Все вспотели там, блядь, там хуй не придохнешь, не пернешь, блядь. Там и газу не надо было пускать, там и так уже все начали, блядь, задыхаться в пизду. Вот в чем история-то, блядь. А этим, блядь, хоть хуй на голове затеси, блядь. Как вот они выросли, блядь, Коля, без вот такого вот человеческого, блядь, понимаешь? Не хочется, блядь, им ни машину хорошую, блядь, там, например, ни там пойти там в теннис поиграть большой, блядь, или там что-то как-то, ну как-то, блядь, куда-то пойти себя показать. Нет, блядь, вот как привыкли они хуячить, понимаешь? Убивать, а уже за что они уже понять не могут нихуя. Ну, из-за войны, потому что вы нас душите там. Кто вас там нахуй душит, блядь? Вот эти рыбы одни эти вот, блядь, бородатые, блядь. Вот они туда-сюда, блядь. Кто кого поубивать, блядь, дай. Больше нихуя не происходит, блядь. И наши вот уперлись рогом, блядь. Конечно, мы, блядь, не отдадим, блядь. Хули, блядь, не пяди, блядь. Пяди. Хуяди, блядь. Там эти, блядь, будут, они каждый закуток, сука, они все делают, блядь. Они землянку вырвут, нахуй, а трубу на 50 метров отведут, нахуй. Самолет летит. О-о-о, всех заебу, блядь. Пиздык туда, где конец-то, нахуй. Ха-ха, они все живы, бля. Тепловой-то вот он, излучение-то у него из трубы идет, ебать тебя в сраку. Теремок ебаный. Из трубы идет дымок, блядь. А труба на 50 метров оттянулась в пизду, ты понимаешь? Попробуй попади в них, нахуй. Хитростью, блядь, там такой, сука, шакалы, блядь. А пиздить, блядь, детей, блядь, баб, нахуй, и пожилых людей, блядь. Что за тенденция такая, а, Коля, объясни мне. Тенденция, блядь, шакалья, я тебе скажу, блядь. Конечно, они, блядь, себя не жалеют, это потому что мозгов нихуя нету, блядь. Но подумай, все ж ты, блядь, детей, блядь, там, старушку, блядь, пришил и доволен, блядь, этот с пластидом хуй, блядь, и себя порешил, блядь. Ну это самоубийство, а у нас написано, блядь, как это нахуй самоубийство? Богу это, блядь, неудобно нам. Не угодно ты себя, блядь, пожал. Не, я тебе, говорит, не сам ты себя родил, блядь, и не сам ты, блядь, не волен, блядь, с собой распоряжаться нихуя. Живи, сколько тебе Господь отпустил, блядь. А я тебе себя пластидом. А знаешь, якобы там Аллах сидит и говорит, правильно, молодцы, блядь.

0: хуярите, блядь. Только, ну, если по-арабски там, блядь, по-эмиратски там как-то хуярит им. То есть я представляю себе. Но он же не такой, бля. Это же они его таким сделали. Это от лукавого все, Коля. У них как это... Шайтан, блядь. Во. Все, у нас, да. Сатана какой-нибудь, бля. У них шайтан, бля. Шайтан там путается, блядь. Там очень, очень. Вот на все как раз шайтан, шакал, блядь. Все тут вместе подходит. Вот эта тенденция мне очень не нравится. И главное, что с ней тут, блядь, окромя как стакан засадить, нихуя не поймешь. Так что, Коля, вот ты в театр не ходил и не ходи нихуя. Понял? Нихуя уже ты не почерпнешь. Тебе уже поздно привыкать, блядь. Ну, кто еще ходил там? Говорит, ну как же жалко, бля, в театр заглянуть, бля. Вся народ стал опять вроде похаживать там. Ну, смотрит, где подъехать сложно, блядь, да? Где долго идти там, например, блядь. Вот туда идут, блядь. В театр Эрмитаж ходят, блядь, например, там. В сад там пока дойдешь, блядь, ну там хули. По аллейкам, блядь, там танк не проедет нихуя, понимаешь? И эти, блядь, джипы, хуипы, блядь, это не влезет нихуя. Ну, народ вроде как поспокойней, блядь, ходят, смотрят. Вообще тенденция такая, больше трех не собираться нихуя. Не собираться в пизду. Хочешь жить, блядь, умей вертеться, блядь. 1, 2, 3, вот ты, я, блядь, Зинка. Ну, Клавка, 4 уже, блядь. Да хуя, блядь, могут ёбнуть, блядь. Ну, сука, надо рассыпаться сразу, понимаешь? Рассыпаться, блядь. И скоро будем-то, сука, ходить все оглядываться нахуй, где кто, сука, блядь. А ребята чернявые, пусть они обижаются, нихуя. Куда тут, когда жить хочешь, блядь? Уже я уже иду, блядь. Мне на свете какой-то, блядь, с усами, сука. И чё-то вертит, блядь, какой-то пакетик, сука, в руках. Я думаю, о, блядь. Думаю, ёбнуть вроде бы, блядь, может ли ошибиться, нахуй. Я на другую сторону хуяк перешел. Думаю, а хуй его знает, как бросит, блядь. Ебало такое, нос, бля, горбылем, нахуй, думаю. Может, он грузин, блядь. А, и не чеченец вовсе. А, вроде как грузин, родной человек, блядь, да? Кепка, блядь. Они уж кепки перестали такие носить, хуля. Аэродром, блядь, носить. Ветром сносит, пизду. У них там ветра дует теперь, блядь. Перемен! Они теперь говорят, так, в пизду. Газу, говорит, давай, Россия, бля. Мы им газу, блядь, и они нам до отказу, нахуй. По самую срацу, блядь. Как говорят, блядь, на Ридной Украине, блядь, все по самой передать невозможно, блядь. Потому что, говорит, не, ну, газ не имеет отношения, блядь, к... Это экономика, ёптай мать. А при чем здесь чеченские террористы, блядь, которые на нашей территории отдыхают, блядь? Хуй их не знать, как они там пролазят, блядь. Что же мы за ним будем следить, блядь? Но это ваши границы, вы уж их держите на запоре. Хуй с ними, блядь, главное не пропускайте, блядь. Ну, как же так, у вас свободно ходят туда-сюда, туда. Да еще вооруженные люди, блядь. Ну, да мы так по-человечески говорим, не ебет. Мы за всеми не уследим. По-грузински, конечно, отвечают, блядь, с грубым акцентом, блядь. Но газ давай, говорит, блядь. Потому что холодно замерзли в пизду. Носы все посинели, блядь, ну как. Тенденции у них, валют, знаете, лори, блядь, называется. Лорик, блядь. Вот эти лорики, нахуй, у них там, блядь, заебали их окончательно, блядь. Ну, Шеварнадзе, конечно, блядь, ну, так сказать, я бы тебе с Алиевым не сравнил, блядь. Вот Алиев, ты смотри, сука, какая разница, блядь. Ведь он мусульманин, а его, блядь, все там, ну, блядь, он порядок навел, сука. По-человечески, ты мне, я тебе, блядь, его уважай, сука. А ведь он, блядь, ну, хотя ни одного возраста, это старые грибы, блядь, оба. Ну, сука, этот хоть что-то, блядь, соображает, это чистый ум, блядь, присвогри, блядь. И, посмотри, сейчас не слыхать нихуя, блядь. И тему, блядь, сняли там, Карабах там разбираются, говорит, бля, миротворец нахуй. А, блядь, Шеварнадзе на старости, блядь, что-то с ним, блядь, приключилось, Колян. Я так смотрю, блядь, что-то он стал хуевато, блядь, соображать, блядь, больше все отрицает, блядь. Тенденция отрицания, блядь, понимаешь? Вот такая, блядь, категория философская. Отрицание, отрицание, блядь. То есть ты отрицаешь, а тебе еще отрицательней. То есть ты, например, под живот, а тебе по яйцам. Понимаешь, блядь, это отрицание, отрицание называется. Что ты понял, блядь, философия, пизда. Ты выпей немножко, блядь, и будешь понимать уже. Категория, ёптай мать, это не хуй собачий, блядь. Философия, блядь. Но вот он не понимает, он явной философии, блядь. И только отрицанием занимается, блядь.
1: Ну что? Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых. Озадачен-то я вижу, озадачен, блядь, глаза на лоб вылезли, блядь. Ну что, что ты, блядь, ну, любопытный ты у меня стал. Как полез в интернет, все, одни ноги торчат, блядь, даже сраки не видать, весь туда залез в интернет. Ну, давай, пошаривай там, пошаривай, смотри. Это же тоже польза очень огромная от этого дела. Я смотрю, ты мне тут поемку на дыбл принес. Ты садись, садись, ёптать, хуй ты. блядь, стоишь как, блядь, на приеме у врача, ёптать, ты мне залуп пришел показывать, что ли, блядь? Или что, мы с тобой сядем, сейчас только по стаканчику накатим понемножечку, блядь, да? И мне по душе, бля, пришлась вот эта поемка, бля, кулинарная, бля. Не просто так она написана, бля. Там знаток того сего, блядь, то ли повар, блядь, то ли кто, блядь, я не знаю. Он как-то, блядь, Эдик вроде, бля. Эдуард или, может быть, Эдвард, как сейчас Родзинский у нас, или как, я не знаю, как его зовут, Эдя. О, и он написал такую хуйню, блядь, поим, ну 60 листов, нихуя себе. И ведь не просто так там, типа, ёб твою мать и бля. Он же там деловые, конкретные дает советы. Начинай, как приготовить яичницу, блядь, и даже, блядь, вегетарианскую диету, блядь. А у меня Зинка сейчас на вегетарианской сидит, блядь. Как мне пригодилось, блядь, это все. Думаю, сейчас этого гороху, блядь, найду, блядь, этого нуту, блядь. Я ее, сука, закормлю этим горохом. Она меня бзеть этим горохом будет, блядь, по всей квартире, блядь. И главное, что он, сука, всем хорош, запаха от него никакого, блядь. Понимаете? Тебе не все равно чеснок жрать, блядь, там. С простым горохом, блядь. Вот в чем дело. Я как посчитал, столько полезного почерпнул, бля. Я ему сразу отправил, блядь, опять через эту сеть интернета, блядь, отправил письмо, блядь. Желаю, мол, познакомиться, то да сё. И веришь, нет, он, оказывается, не в Питере, в Москве живет, блядь. И может, мы с ним познакомимся еще, кореш мой драгоценный. Вот так вот, визави, как говорится, тет-а-тет. Выпьем еще по стакану портвейна, может, еще какие рецепты расскажет, блядь. А пока для тех, кто не слышал поемки, может, не найдет ее там в сети. Я хочу зачитать начало, бля. Как-то пролог. Начинается он очень интересно так, бля. Как сказал Шекспир когда-то, жизнь — борьба с утра до ночи, на люди в ней борцы, блядь. И, конечно, это верно. Только с чем борьба такая и какого, в общем, хуя тут наш Вильям по-английски промолчал в свою панамку. Нам оставил лишь загадки и туманные намеки. Все, естественно, нихуево, потому как заставляет иногда о чем-то думать, кроме выпивки и ебли. Видишь, как сквозянул куда? В какие выси, бля. Действительно, есть о чем подумать, бля, Колян, корешь мой драгоценный. Ясен хуй, бывают люди, что живут одной работой. Не бухают, не ебутся, чисто думают о деле, но, по-моему, у них, бля, просто с головой проблемы. Потому как жизнь без секса не имеет нахуй смысла. Ну хотя бы потому, что все б давно повымирали. И показывает опыт, что одной из главных мыслей после ебли с выпивоном остается мысль пожрать, бля. И особенно в моменты, когда бабы все съебались и столовые в округе охуенно надоели однообразием, блядь, пищи. И не хочется идти, блядь, жрать говно по жутким ценам. В общем, в это время часто мы берем яиц 3 штуки и хуячим в сковородку, чтоб копыта не откинуть. Так ведь, кольца мой драгоценный, а? Так ведь правду, писущую правду, блядь. Сюсюсюсюсяка, опыт охуительный, блядь. А теперь меня послушай. Нахуять сначала лука и на масле в сковородке послегка его обжарь, бля, чтобы стал он золотистый, а потом хуйни туда же кетчуп, все равно какой, бля, размещай все это дело, и теперь ебось угрюмо 3 яйца своих куриных, не забыв огонь настроить на совсем почти невидный. Если сверху кинуть сыра и кинзы почиков мелко, то получишь в результате не кусок резины в миске, а еду, с которой легче будет мир восприниматься. А? Коль, как не отметить, блядь? Так что мне эта поема, бля, очень-очень понутру, блядь. Оказалось бы, хуйня ведь, лук и кетчуп, и всего-то. Вывод-то какой, бля? Правильно? Знаешь, как подводит тонко, бля, подводит тонко, бля. Если это прикололо, ты читай и дальше смело. Это книжка для таких, бля, одиноких долбоебов, что на кухне своей стрёмной, кроме ебаных пельменей, ничего давно не варят. Но при этом любят хавать непростые очень вещи. Только, сука, не умеют их пиздато приготовить. А в других подобных книгах нихуя не понимают и бросают их в окно, бля. Я и сам одну такую как-то выбросил со злости и попал в мерсюк соседа. Все как раз припарковался, бля. В общем, в этой, бля, поэме ты найдешь советы проще, по которым сможешь нахуй приготовить всякую пищу. И потом, хуйнув рюмашку, охуительно похряпать, накормить девиц безруких, корешбанов, бля, потешить, и вообще не быть уродом и забыть про бич-пакеты, блядь. Вот какую, сука, поэму мне откопал, бля. Ой, я считаю, бля, такие познаю вещи, блядь. Я думаю, мы ее просто выпустим отдельным альбомом, блядь. Это будет так пиздато. Так что, блядь, держитесь, гурманы, бля. Придем скоро.

0: скорости мой драгоценный, с этими ребятами. Я с ними давно как бы так в заинтересованных отношениях нахожусь. Это Митьки и Коля, все питерские ребятишки, бля. Они даже в то голодное советское время, блядь, они находили в себе силу жить проблезиански. Поскольку все были творцы, художники, блядь, работали все, блядь, по котельным, сука, сидели в ватниках, ходили, блядь, в сапогах, блядь, так вот проблезиански, понимаешь? И любили очень рассказывать тоже долгие всякие истории друг другу. Фильмушечки всякие, штучки-дрючки. А в очередях тогда долго приходилось стоять, Коля. Они тоже проблезиански, блядь. Удовлетворяли жажду мочеиспускания, прямо не выходя из очереди. Все мы славились на всю округу, бля. Вот это Митьки, сука. Есть у них всякие произведения, а есть всякие вот такие вот танки и бронетранспортеры. Вот я тебя к ним подвожу, чтоб ты понял тоже, блядь. И в этом есть не только в количестве выпитого пива, но как, блядь, с каким размахом, каким небрежением и шиком они это делали. Корешки мы драгоценные. Это ли не раблезианство своего времени? Раблезианство. Я посмотрел, думаю, сколько написано, блядь, сколько. Какие высоколобые, блядь, люди работали в котельных, нахуй, наших советских, блядь. Потому что они нахуй никому не были нужны, блядь, кореши мудрогасины. Они, правда, и сейчас нахуй никому не нужны, блядь. Но зато они чувствуют себя теперь свободными, блядь. Они высказались. Ну ты поди поссы, а я пока порасскажу тебе кое-что. Без тебя, правда, блядь, только унитазом громко не греми, блядь. У каждого Митька жена Олечка, блядь, и все они такие ласковые, блядь. Такие гремыки, блядь. Все как скажут, все словочки какой-нибудь там. Корешушечка ты мой, братушечка, блядь, ты корешушечка ты мой, блядь, драгоцененький. Как я тебя люблю-то, блядь. Например, ты бы сказал, например, там, Сюра, как ты сегодня провел день? А Митек бы сказал, Сюрушечка, как ты сегодня проводушечка, денюшечка, блядь. Ёпты мать. Я тебе ответил, блядь, ахуюшечка, блядь, моя. Хорошо провел, ебать, колотушечка, блядь. Там два кореша, Максим и Федор, блядь. Это главные герои, блядь. Среди них все вьется, блядь. Ребята пьющие наши, ребята, портвейну выпито немерено, блядь. А светлую душу ее все равно не заглушить нихуя. Максим очень развивал Федора. Он с ним познакомился, знаешь как? Он его именно выбрал, блядь, вот Федора, блядь, именно за то, что он ссал, не выходя из очереди, блядь, за пивом. Потому что если бы он вышел, он очередь потерял, блядь. Вот и знаешь, блядь. В Питере это вообще особенно, блядь, сугубо заметно, блядь, там, сука, блядь, вообще народ смурной, такой муторный, блядь, мутный, стоит, блядь, все за пивом, там кончил, другой пересел, там кончил, третью пересел, блядь, и все стоит, стоит, а его объебывают и объебывают, ну, правда, сейчас уже поменьше, блядь, сейчас уже капитализма, блядь. Он взял Федора и воспитывает, блядь, он, говорит, пишет так, идет Максим по тропке между круч, но поравнявшись с Сакурой, застыл, глотая слезы, блядь. Как ты думаешь, блядь? Коля, кореша многостенный. Ну как бы ты шел, увидел яблоньку и вдруг охуел, блядь. Как наш вот простой, понятно, Федор. Или, например, проснулся Федор с сильного похмелья, лежит в саду японском под сакурой и плачет, сам не зная, как сюда попал. А бывает и такое, блядь, кореш будет драгоценный. Хорош похмелье, блядь. К примеру, к станции электрички, шатаясь, Федор подходит, головою тряся, на расписание смотрит Микаса, Касуга, Киото, Авадза, блядь, и на Мидзума, и дальняя бухта того. Что ж, с таким же отчаянием смотрел он и раньше, и видел Рябова, Ржевка, Грива, Пискаревка, блядь, Всеволск, и дальняя Петрокрепость, блядь. Ледяные, злые перроны, блядь. Вот кореш ему драгоценный, как в Питере пьют. Феномен псёка не желая изучить, Максим и Федор взяли жбан саке, блядь. Ну, как мы с тобой, сука. И день и ночь работали упорно. На утро встали в голове, как бронетранспортер. Кореш многоценный. Ведь вечно, блядь, мы так с тобой тоже мучились, Коля. Наши, ребята, наши. Я просто говорю тебе, наши. В саду камней сидел часами Федор, Максима ожидая. Максим по лавкам бегал за саке. У них, правда, там всякое так дают, нахуй. Но дело в том, что сад камней, коль кореш мы драгоценные, это у них, значит, камни разложенные, блядь. Ну, у нас вот булыжник, например, да, на нем газетка, блядь, и вобла, блядь. Можно, можно называть сад камней. Японцы, а ведь они так. Они назовут сад камней и верят в это, блядь. Сад камней, мол. Мы тоже можем так называть, только мы так называем булыжник, блядь. А у них сад камней, блядь, блядь. поэзии во всем, блядь, японском. Поэтому мы тоже перенимаем, блядь. И поэтому есть такая танка, блядь. Японский быт вполне освоил Федор. Если раньше на кровати спал, то после трапезы с японскими друзьями валился прямо на циновку, не в силах до кровати доползти. Особенно они любят гору Фудзи. У них там Фудзи торчит где-то, блядь, на яме там, блядь. Понимаете, называется Фудзияма, блядь. Склон Фудзи выползает из тумана. Максим и Федор по нему идут. Обнявшись, головы клонят друг к другу. Эх, Хокусай, я б сейчас сюда, блядь. Хокусай, не знаешь, да? Не понял нихуя. Хокусай у них, который вот писал всю эту хуйню, понимаешь? Танки и всякие вот штуки, блядь. Это Хокусай. Великий, блядь, философ японский. Они идут там по горе Фудзи, блядь, и говорят, сейчас бы нам его сюда, ух, мы бы с ним попиздили, блядь. Понимаешь? Все в истории. В этом есть интерес, блядь. Но если уже о японском будет до конца, блядь, вот у них есть. Не век скорбеть. Восток уже алеет. Торговый люд по лавкам заспешил. Вот продавец саке врезной замок снимает. Зевает рот ладошкой прикрыв. И Федор, стоя до крылечки, ему кричит: «Бонзай, бонзай, блядь!» Понимаешь ты, сука, пора похмеляться, сука. То есть бонзай, бонзай этот ебаный ключ в этот замок. Ебать колотить уже, блядь, в горле пересохло. Слушайте, насколько это, блядь, ну как не по-русски, блядь, а? По-русски, блядь. Потому что это все наше, бля. Хотя у них там, конечно, гораздо все интереснее, блядь. А вот когда, а вот наши, блядь, песня о моем Максиме, блядь, называется, сука, у него, это другое уже, блядь. Это наш быт на японский манер, блядь. В то утро Федор встал пораньше, пошел на кухню. Там стояло штук 5 бутылок с жигулевским, 5 с мартовским, да 5 с адмиралтейским и прочих всяких пив немало. Они хорошо запаслись, бля, ребята. Уже светало. Высветлялся на столе изящный контур этих всех бутылок. Их силуэт будил сознание, тешил глаз. И скрытым ужасом напоминал творенье Гауди, блядь. Ну, это ты не поймешь нихуя, это, блядь. Ну, в смысле, все эти ужасы, блядь, художник какой был, блядь. Всякая хуйня. Не ведая ни страха, ни упрека, Федор, схватив бутылку с жигулевским пивом и шаркнув ею, как мечом о край стола, взметнулась пробка, пиво полилось, и кот, лежавший под столом, то пиво стал лакать с протяжным стоном, блядь. Ты представляешь, насколько даже кота напоили нахуй, блядь. Ты представляешь, ему жрать-то нехуя, блядь. Все неподвижно стало. Федор как гарниз стоял, кадык катался вверх и вниз по мощной выи. Напив бутылку, Федор взял другую и, пробку лихо сковырнув ногтем, плеснуло пиво сильно, как фонтан. Ловил его губами трепетными Федор, махал руками и смеялся, как дитя. Как ты, Колян, помнишь, сука, бля, когда, сука, нашли мы одну бутылочку, бля, я говорю, я где-то закатил, по-моему, под диван, блядь, как же мы ее искали с тобой, блядь. Ты, сука, бедный, я, блядь, чувствую, пиздец. Но как ты ее пил, кореш ты мой драгоценный, ну тебе первей надо было, блядь. Я тебе и отдал, блядь, как друг твой, как Максим Федору, блядь, так и я тебе, блядь. Но тут Максим прошел тебя, вот в чем дело. А что случилось, блядь? Однако, блядь, скорбь села, согнав бутылку в длань, взял крепко Федор и выпил, и еще открыл, и пил, и выпил много всяких пив. Как вдруг услышал пиф-паф. Упал в испуге Федор, хотя и был не робкого десятка. А что случилось? То Максим, рукою твердую бутылку открывая, не рассчитал усилия с похмелюги. Бутылку уронил и сам упал, и звук подобный выстрел раздался. Пиф-паф. Ты веришь, нет, так можешь любого испугать. Помнишь, как крышка от унитаза так шваркнулась, ты чуть не ебнулся на кухне, блядь. Она ебнулась, блядь. Да так тяжело, блядь, сраку чуть не прищемил, блядь. А ты как завопил, бля, караул. Порубанному витязю подобен Максим лежал, раскинув гордо руки, как павший славной, но безвинной смертью. Был Федор, вылежащий рядом. Поодаль кот стоял, зловещим видом, опохмелившись уже. Подобно ворону на поле брани, блядь. Веришь, нет? Но Федор встал, и хмуря брови, случившийся, силился почтись. Максим поднялся, Федор ругая, и местью лютую ему за что-то угрожая. Так, грозя за что-то, блядь. Вину свою, не понимая, Федор взял мартовское и пластичным жестом зубами пробку сковырнул, но пить не стал. Максиму предложил галантно пиво. Максим отменно дарх отверх, блядь. Сам взял бутылку и вскрыл ее ножом столовым, всего себя изрезав, правда, блядь. И пиво все почти пролив. Допив, что осталось, Максим взял пачку беломора и, тюкнув в донышко, как пушкинский балда мог тюкнуть мусь. И папироса, вылетев, упала в лужу пива на полу и вымокла. Максим вторично тюкнул, вынул папиросу и дунул сильно в ейное нутро. Могучий мусь не поскупился на усилия и выдул весь табак из ейного нутра. Вот кореш мой драгоценный, ты сразу отсюда потом лечился, ты вспомнил, как мы жили, блядь, как мы опохмелялись, как мы таскались по этим ёбаным магазинам, блядь. Приходят мужики, например, там, блядь, Клавка, блядь, она говорит, а вам велено не отпускать. Псинокос начался, пиздец, и вообще завязываете, говорит, блядь. Ты бы нас лучше сразу расстреляла, пизда, Марья Ивановна, блядь. А потом уже отказывала, блядь, хули теперь говорить. Ну, слушай, ну, мужики, я сейчас... Нет, говорит, не положено, говорит, блядь, меня заебут. Боялись тогда точку потерять, блядь, в сельпо, блядь. А что говорить про городские? Там хоть так, сяк, блядь, кто во что гораст объебывал нашего брата. Но кореш тому драгоценный, хоку, танки и бронетранспортеры до сих пор, блядь, спасают нас, блядь, от вымирания и напоминают нам о хорошей, доброй японской жизни, кореш того драгоценный. Выпей ты, блядь, под кальмары, ебать колотить, блядь. А я отдохнул немножко, охуел я с этим рассказом, блядь. Подъезжает, блядь, к домику, все хорошо, мирно. Какой домик, хуй, где, в пизде. Откуда узнала, нахуй, через 4 года могли адрес 100 раз поменять? Ну, в общем, приезжает. Открывает такая милая негритяночка, бля, такая, миленькая так. Ну, такая тоже, блядь, из этих, из резких, блядь. Из ядовитых, нахуй. Говорит, что, сука, блядь, пришла пизда. Говорит, а повезли нельзя. А то поебальцу можно слопотать. Говорит, а хуй с тобой, повешивай. Мало тебе пизды там в церкви надавало, нахуй. Я говорю, о, блядь, даже все с ним усит. Значит, за что-то пиздили знатное, блядь. Знали, за что пиздили, блядь. А сука, говорит, ты что, ты, говорит, сучка в законе была, говорит, блядь. А сама сука, блядь, завязала, блядь. Я, говорит, друзей не знаю. Вот мы тебя отпиздили, подруга дорогая, блядь. Я, говорит, сильно тебя пиздила тогда, помню я, блядь. Ну, говорит, а теперь я тебя буду пиздить, блядь. Говорит, я, говорит, теперь не беременная, здоровая, нахуй. Давай, говорит, бери ножичка, блядь, пойдем пиздиться, нахуй. Ну, уронили пару полок, нахуй, поебало друг друга, блядь, стол разбили, нахуй, стеклянный, еще всякую хуйню. А тут автобус подъезжает, блядь, дочка, блядь, со школы приехала. Ну, дочка 4 годочки, такой негритеночек тоже, блядь. Говорит, мы вот тут, говорит, с подругой кофе собрались пить. Значит, у одной поебало струя течет, блядь, у третьей сопля свисает, блядь. Какой у третьей? Их всего две. О, Коля, короче, у второй там, значит, сопля, портки разорваны, нахуй, там сиська свисает или что-нибудь в этом роде. Ты, доча, иди наверх, говорит, блядь. Уроки-то делай, блядь. А мы сейчас с подружкой поговорим.
1: Какое самообладание, Колян. То есть все похую.
0: А дочь-то говорит, ну все же, посмотрел на их разбитые ебалы и говорит, ну ладно, мама, я пойду. И пошла. Хоть бы хуй по деревне. Ну, недолго там просидела. Короче, говорит, ладно, ты, пизда, Марья Ивановна, блядь. Я, сука, удовлетворю твои, блядь, потребности, блядь. Ты что, сука, мне мстишь? Она говорит, говорит, блядь, это я не мщу. Это я так, блядь, сострадаю, нахуй. Если я, говорит, буду мстить, тогда я сейчас пойду твою вот эту пизденку маленькую, блядь, повешу за пизду на гвоздик, нахуй. И муж твоему хуй отрежу, блядь. Вот тогда я мстю. А так я не мстю, это я просто тебе пизды даю, блядь. О, как нахуй. Ну, говорит, ладно, блядь. Ладно, говорит, давай тут все-таки не будем заводиться, нахуй. Все-таки дом, дочка, блядь. Говорит, прошу, просто, ну, по-человечески, пизда. Пойми меня, нахуй. Говорит, ты же меня не понимала нихуя. Она теперь просит, блядь, лярва. Та говорит, ну ладно, там, давай кофейку попьем, нахуй. Давай, хуй там, кофейку попьем. Все, похую ей, блядь, этой мстительницы нахуй. О, спокойная, блядь. Говорит, давай кофейку, наливай, нахуй, наливай. Ну, а та пока ковырялась, блядь, где-то залезла там и В пачку с овсяными хлопьями заебенило пестик, блядь. Ну, пистолетик, блядь. И из пачки ты как пизданула, да там, видать, не так уложила. Промахнулась нахуй. Та с разносиком-то хуяк ей, блядь, между грудей, блядь. Все, блядь, негритянская, привет тебе.
2: А ее, значит, те эти ебаные гады, вот эти вот профессиональные убийцы, называли «Черная мамба».
0: Я сразу вспомнил, о, говорит, блядь, Вася любит мамбу. Сережа, блядь, тоже любит мамбу. А мамба сидит около параши и говорит, а мамба вас не любит. Черная мамба, такой негр, блядь. Ну, короче, ее звали Черная мамба, блядь, не знаю почему. Такая, наверное, ядовитая жаба какая-нибудь, такая мамба, блядь. Короче, она эту между грудей, и девочка выходит, говорит, мама, ага, хули мама, блядь. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца, ёпта мать. Алименщика отца, блядь. Тут мама лежит, блядь. Уёбанная полностью, блядь. А это, говорит, мстительница наша, блядь. Говорит, так вот, дочь. А захочешь мне пизды дать? Я тебя жду, блядь. В назначенном месте. Думаю, как же такой маленький ребенок ей пизды даст? Такой здоровой пизде, блядь. Нет, она говорит, вот вырастешь, блядь, можешь меня найти. То есть мщение будет продолжаться. Это Квентин Буратино намекнул на то, что будет 10 серий. То есть, возможно, после того, как Билла там замочили, и все-все, она уже старенькая, и вдруг тук-тук-тук, я представляю. Она с клюкой подходит, пернула, блядь. Песочек сыпется, кто там, а? Открывай, пизда, это я, маленькая негритянская девочка, пришла тебе пизды давать. За маму.
3: А, Коля,
2: я тебе так скажу, а тенденция глобального потепления... Ты почувствовал, нет? Какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе. Ну, как бы по суше, потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, ты понимаешь? Все-то как-то тут начинает теряться. Вроде ноябрь, похоже на март. Коты, понимаешь, теряются, начинают орать, бля. У меня тут котейка, он тоже, бля, бегал тут он. Яйца драл, блядь, потом куда-то он ушел, блядь, заспал, наверное, блядь, перепутал, ночь днем уже, блядь. Хотя коты помногу спят, им полезно, блядь. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, блядь, к зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь, может, с возрастом, понимаешь? Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и 2 месяца, может быть, между прочим, и он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь? Тоже грех, понимаешь? Так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, блядь. Так что тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но, с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь? Все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь? Не выдерживают от теплоты, а там... 1 градус, и пошло. А сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор, пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки. Да и хватит вообще на юг лазить уже. У нас возраст другой. Сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты с своим телефоном, да? Выключи его нафиг. Айсберги, Коля. Они же и тогда еще. Помнишь, Титаник-то? Забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь вся эта Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуйся, что ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, блядь. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, моря. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, бля, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, нихера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля.
0: Много дыма в атмосферу пускать, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь. Чтоб похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, блядь. Ой, блядь, если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися, я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть. Короче, блядь, вот там эти гаухи, поэтому гаучи, а это гаухи, блядь, у них. Ну, вот эти, которые мясоеды, блядь, ну, которые там скотину пасут, блядь, ну, те ковбои, ёптать, по-американски, блядь. Вот они там живут, они идут. Сапоги у них мягкие, сука, еловые такие, блядь, и пиздуют. Дембель неизбежен, сука, блядь. Шаровары мягкие тут с прищипами, блядь, тут, сука, нависает, блядь, прокати наш Петруша на тракторе, отдыхает, нахуй, блядь. Наши трактористы все просто говно. В своей кирзе по сравнению с этими мягкими, обаятельными людьми. У них рубахи свободные такие, блядь. Курит, сука, трубку мира или сигару такую. И, бля, боливар такой заебенит, бля. Идет себе, блядь. Мазик маленький такой, сука, пиздует тоже, блядь. Сапожки, сука, не, блядь, шарварщики нахуй тоже, блядь. Ну, без сигара, правда, блядь. Думаю, вот хоть ребенку не дали, бля. Но шляпка такая же маленькая, идет такой мальсеночка, бля. Гауся такая. Ну, в Бразилии жрут мясо так, как в Уругвае тоже, блядь. У них там, блядь, где они столько скотины, блядь? Вот, блядь, насчет скотины, это я посмотрел, блядь. Там мы были в Колумбии, в Манисалисе, на мясном рынке. Коля, блядь, это, сука, кровавая бойня, блядь. Драма! Вся улица залита кровью. Она стекает, блядь, в водостоке. Идет хуй в таком желтом, блядь. Как он, блядь, ну вот этот, сука, клеенщик там таком, блядь, сука, плаще, с головой нахуй. И тащит тушу на себе, бля. И тащит тушу. А с нее прям кровь хуячит, бля. И все это по земле. О, бля, я долго не выдержал. Ты знаешь, я хоть человек, бля, крутой в некоторых местах, но, бля, крови чистой не выношу, бля. Не могу, сука. И запах тяжелый стоит, блядь. Но мясо дохуя. Мясо навалено дохуя. И вот как они собираются ее берлять. Все мне понравилось, бля. Никто не выебывается, блядь. Никто тебя за хуй не тянет. Приходишь, блядь, в любой ресторан. Там все навалено. Бери, что хочешь, блядь, сам. В тарелку, в большую, в маленькую. Навалил себе до хуя. Садись. Подходит чувак, а не лазит еще чего-нибудь такого эдкого, блядь. Мясного, например. С пылу с жару, блядь. Ну, желаем. Тогда начинается поднос. Сначала идут сосиски, блядь, такие, жареные. Сосиски, блядь, тебе. Ну ты... Пару сосисок по жадности взял, потом понял, что зря ты это сделал, нахуй. Надо было одну половиночку взять, блядь. Потому что тебе тут же подносят, блядь, куриные сердечки, блядь. Сука, целая шампура, блядь. Или же, блядь, перепелиные сердечки, нахуй. Это как для разбивочки такой маленькой, блядь. Потом, сука, несут ребрышки, блядь. Я говорю, спасибо, больше не хочется, блядь. Уже икота набирает, блядь. Обижаются, сука, блядь. Ну, говорит, ладно, еще придем. Приходит, сука, курицу несет, блядь, на этом вертеле, блядь. Да что, охуели вы все совсем, блядь? Курицу отказались, блядь? Пожалуйста, свинины кусок тащит, бля, вот такой, сука. Откуда угодно отрезать? Отсюда? Отседова? Отседова? А, блядь, я говорю, ну вот отсюда отрежь чуть-чуть, блядь, только просто для вот. И у них очень интересный там для мяса поросёк, блядь. Я привез тут своим, блядь. Они мясо едят, у меня развиваются ребята, бля. Такой, знаешь, сука, он такой, типа... панировочных сухарей, знаешь, блядь, там нарисована курица, хуюрица, бля. Ну, сука, такой, блядь, забористый, приятный, какой-то в нем есть вкус, блядь. А мне говорят, это, говорит, порошок делается из корней какой-то хуёки, которые, блядь, наполнены синильной кислотой. Я говорю, нихуя себе. И вот, чтобы ее извести, кислоту, надо их пожарить, блядь, все пережарить и перетереть. Думаю, вот, сука, как же первый человек, который на них наткнулся, на эти корни, блядь, небось, ебанулся, блядь, явно. Траванулся, сука, по полной программе. И вот какие, блядь, ипостаси и ступени надо было пройти человечеству, чтобы из этого порошка, из этих корней, сделать порошок довольно съедобный, блядь, и очень вкусный для мяса. Ну, ёпты мне. И вот когда это все навывалили, блядь, а после этой свинины они еще и говядину, блядь, поперли. Ну, ёпты, тут же отрыжка пошла, пердёж за столом. Блядь, кто не выдержал, кто уже, говорит, мы покурили. Да куда нахуй?
1: Ёпте, вот это еда, блядь.
2: И сидит какая-нибудь бабулька такая хуёвенькая, блядь, занюханная. И хуярит эти сосиски, колбаски, сердечки, блядь, ребрышки, всю хуйню подряд, блядь.
0: И глазами так. Не, моргает вроде, моргает. Я сразу думал, не вроде не моргает. Не, моргает, моргает. Они там, блядь, не употребляют, сука. Нет, так, вообще следят. Если кто употребляет, тот, наверное, где-нибудь, блядь.
2: Ну, короче, поехали мы дальше, блядь. Вот, сука. Парень только хотел жизнь менять, говорит, Настя, бля, ну хули делать, говорит, ну вот браток звонит, а ему там пизды вставляют этому братку, блядь, уже, по ебалу дали, блядь, говорит, да телефон хоть отдайте, блядь, вот тебе назначаем здесь стрелочку, машину, блядь, нахуй твою отгоняем в пизду, на стояночку, блядь, будешь отвечать по полной программе, блядь, а у них там организованная, оказывается, преступная группировка, блядь, была, как потом выясняется. А, говорит, в кафе там, блядь, как они там, сирень, блядь, мы вас ждем. Ну, что, говорит, что будем делать, блядь? Ну, берет он, значит, эту дриколье, блядь, свое, биту эту ебаную, бейсбольную. А Настя спрашивает, а это зачем? Он говорит, да дам там, ребятам, я уже теперь все, новую жизнь начинаю. Хули там, зачем мне эта бита, мол, типа того, бля. Там, мол, блядь. Ну, у них там братки тоже, блядь, тоже кликухи там ошпаренный, там... Киля, блядь, какой-то на. Ну там, знаешь, такой, а этот, блядь, тоже Лёха, блядь, такой, знаешь. Ну, блядь, Савелий Крамаров. Блядь, отличный Савелий Крамаров, только глаза у него прямо смотрят, сука. А ебальцы прямо вот издали, ну, сука, Савелий Крамаров, блядь. А еще когда шапку на него надели там в деревне, блядь, ну, Сава, бля, вылитый, сука, сидит, парень, бля. Но вот он, как артист, он, конечно, не комик, нихуя. Хотя, может, и комик, если вы попробуете в этом жанре. Этот, значит, наша, бля, неуемная Ума Турман несется, блядь, на всех парах снова сделанным мечом, причем в аэропорт и всем похую, таможня, не таможня, куда ты, мол, с мечом, я помню, я, блядь, фанерные скубы вывозил для детей, блядь, мачете, блядь, ну, правда, там на дно сумки засунул, думаю, хуй с ним, но там она, хуй, блядь, с эту, блядь, с хуевой душу, блядь. Да еще не заточенная специально, чтобы можно проявить. Ну, вы увидели, нихуя не справились. А тут с мечами заточенными, блядь, за спиной пиздует Ума Турман, блядь, Коля. Через аэропорт Шереметьево, нахуй. В зеленый коридор, все по пизде мешалкой. А, говорит, куда? А, нихуя не ебет вас, блядь. Это бля, месть. Вы понимаете, все это достояние республики, нахуй, японское. Как ты несешь этот меч, как ты его вывозишь, блядь? А похую. А может, там между островами у них так принято, блядь? Мол, это мой меч, я в нем ритуалю, мол. Ну, мол, я периодически должна кого-нибудь ёбнуть, блядь. У меня ритуал такой, блядь. Вот и я сейчас еду на соседний остров кого-нибудь ёбнуть. Блядь. Или у нас там самурайские забавы, блядь, типа. Наверное, так объявляет всем таможенникам. Те говорят, ну, знаем, знаем, ни разу пизды получали от вас уже, все. Спасибо, пропускаем, пожалуйста, идите нахуй. Там, видать, часто такое бывает. Таможники уже все, глаза на эти закрывают просто. У них сами глаза закрываются просто нахуй. Как кого с мечом увидеть, все, пиздец. Глаза открылись нахуй, идите, пожалуйста, блядь. В пизду. Это они не попали на континенталь рейс нахуй. Я тебе рассказывал, блядь. Угу. День великого шмора, помнишь, блядь? Сука, блядь. Ну, короче, это кино, кино. Кино, Коля, в жизни все гораздо иначе происходит. Блядь. Тяжельше, я бы сказал. Тяжельше и не так зрелищно. Не так зрелище все это в жизни. А в кино заебешься еще, блядь, пыль глотать. Короче, блядь, она туда и прям приходит в этот ресторан, а там гигантский ресторан. Как узнала, бля? Где, говорит, эта пизда? Она с группой подхалимов, блядь. Заебателей, прихлебателей, которые унижают, естественно, несчастного хозяина ресторана, заставляют его чуть ли не хуй сосать, понимаешь, тут. Ну давай нам песни пой, хуль тут выебываешься, бля. Неси нам пиццу. Она говорит, пицца у нас не делается, бля. Пицца в Италии, езжай туда нахуй. С вашими деньгами. Я говорю, нет, говорит, ты хамишь, братец, блядь. Ну тут вдруг прилетела стрела. Прям впрямую, в стенку. Хуяк! Известие, блядь. Ну не стрела, там носик какой-то, блядь, вонзился. Ну это пизда. С плюсовой челюстью, блядь, проститутка, блядь, в школьной форме. Вылетает нахуй, говорит, где? Ебалом щелкает, понять не может. А Ума Турман над ней висит. Думаю, сейчас обоссытся, не дай бог, блядь. Как польет на нее. Но выдержала, бля. Отвиселась. Та ушла. Та спрыгнула, говорит, и решила в тубаркас сходить. Все-таки поссать-то надо было.
0: перед битвой великой, нахуй. Ты же не знаешь, что великая битва, нахуй. Ты чего, Коля, блядь? Это ты даже, блядь, ну тебе в старшем сне даже не приснится, нахуй. Пошла в тубзик. А там, значит, кабиночка, нахуй. Ну, ее специально так просветили для зрителей. Все, она там, мол. А якобы ее не видно нихуя. Ну, прием, ёпта, Коля. Киноприем карантины. Ну все, корешок ты мой драгоценный. Налил? Выпей, ёпты. И нехуй на меня пучиться своими, бля, глазенками. Я тебе вот что забыл там сказать-то, когда они с этими черепашками супер-ниндзя, бля, накатались до усеру, понимаешь, на спинах у них, и так и эдак рассекали все, по всю сторону сидней вроде как движутся, бля. Так там еще чудо-юдо рыба-кит, ёпты. Схавала их, сберляла. Причем, понимаешь, у него ведь у кита как устроено, ебать. У него там, блядь, китовый ус, чтобы всякие, знаешь, крупногабаритные предметы не проходили. Всякая, знаешь, хуйня. Тут можно нажраться что угодно в этом море, бля, ёпта. Как банку консерву проглотить, еще что-то. Несварение желудка, пиздец, понимаешь? Так у него у кита так устроено, он через ус все цедит, бля, ебать, раскроет и всасывает, всасывает. А что не нужно, то не всасывается нихуя. Так то ли у него кариес, блядь, в этом китовом усе. То ли какая хуйня, понимаешь, щель такая высокая, они туда и проскочили с этой пиздой Марьи Ивановной. Значит, папа этого бедного Немо, блядь, весь в поисках, блядь, и эта пизда, как ее, блядь, Клара, ёптай мать, тоже, блядь. И вот они оказались у него в утробе, как и он, понимаешь, в утробе китовой. И туда зырь-зырь, а там вроде когда светло, понимаешь, все подсвечено, а это подсвечено, потому что мириады всякой вот этой хуйни мелкой, которой он берлял, понимаешь, этот, как он называется, криль, ёптать, или как он там, планктон, ебать, ёпстрак, он светится, сияет, блядь, наверное, от этого, что ли, не знаю, а только, может, так просто, игра воображения художника, блядь, подсветила, что в пасти у кита, все видно, хорошо, а может, они там сами рыбёшки такие, глазастенькие, блядь, все видят инфракрасным излучением каким-нибудь, блядь, излучаются. Вот они там сясь-хрясь, и тут же сообразили, что, понимаешь, сейчас кит будет делать отсос планктона, блядь. То был отсос Петрович, понимаешь, отсос Петрович, блядь, а тут отсос планктоныч, блядь. Он же ведь как, он его раз и отжимает языком, прижимает, значит, к небу. А потом херак и берляет, а воду, которая остается, которую он процедил, через дышло, блядь, свое, на спине у него дырка, как хуякнет фонтаном, блядь. Ему же тонны надо съесть, тонны, там струя, знаешь, какая бьет из этого, этой дырочки, блядь. О, ёптать. Ну, короче, они зацепились за какой-то бугорок его языка и не соскользнули с этим планктоном. А он в это время как даванул, блядь, как даванул, они как фонтаном, как пизданули в небо, блядь. И прямо у самого Сиднея и оказались. Вот что делает сообразительность, Колян. Ты у меня соображаешь, нет? Соображай, блядь, наливай, ёпти мать. А ты говоришь, бля, атаку клоунов тебе рассказать. Хуй тебе в сраку вместо мака клоунов. Там хуй чё разберёшь, бля. Я сам не смотрел, тебе не советую нихуя. Ну так посмотри, кусывайся, думаю, блядь. Там, оказывается, блядь, там, блядь, 150 тысяч, нахуй, блядь, одних этих, ёбаных, как их, компьютерных, блядь, героев, блядь, сука, ты понял, нет? Игрушки, ёптать, поберушки, блядь. Там люди эти раз, два, три, я обчёлся, нахуй. Гусеницы какие-то ядовитые, блядь, ползают, всякая хуйня, понимаешь ты, блядь? Ну что я буду эту хуйню смотреть, блядь? На человека мне надо посмотреть, блядь, на человека, на его переживания, на его душу, а там, блядь, мымыри какие-то ебаные. Один так, другой так пиздит, блядь, глаза на выкате нахуй. Ну такого напридумывают, блядь. А с другой стороны, все злобные, блядь. Злоба присутствует, нахуй. Вот такая хуйня. Ну что тебе, клоуны? Я тебе как-нибудь потом про них расскажу, блядь. Ну детский фильм, я тебе рассказал, блядь, уже и Харю в Поттера, блядь, тебе рассказал, блядь. Уже детский, ну детский кино, ёб, ну что тебе рассказал? Я тебе рассказал эту, блядь, золотой как. Властелин конец, я тебе рассказал. Все, я тебе рассказал. Ну, что тебе еще от меня надо, на? Ну, все, я тебе лучше расскажу, говорю, блядь, вот смотри, вот сериал был у нас, да, сняли. А ведь тихо так прошел, говорю, так, как-то не понял. Два раза показали, раскрутку сделали, все. Этот, как он? Этот, Акунин, ёпта мать. Сериал, ёпта мать, про Фандорина, блядь. Ты знаешь,
2: А идея-то, бля, хорошая, сука, я тебе скажу, блядь.
0: Возродить русские традиции, а чё? Всё, мы таранизили, что ли, блядь, до большевиков нихуя? Всё, у нас не было хороших людей, блядь. Чё, Конан Дойль один только написал, блядь, вот, Шерлок Холмс. Да у нас таких Холмс, знаешь, сколько было, блядь?
2: Да хуя и больше этих Холмсов, блядь. Это же метод дедукции, понимаешь, блядь? Это все Ватсон пытался овладеть методом дедукции, блядь. Он говорит, почему, говорит, Холмс, говорит, вот, говорит, блядь, у женщины, говорит, на лобке волосики такие нежные, блядь, ласковые, блядь, а у мужика такие жесткие, противные. Он говорит, вы не философствуете, говорит, Ватсон, сосите, говорит, блядь. Вот тебе и дедукция, ёб твою мать. А у нас, блядь, Фандо, он, блядь, сука, блядь, молодой, блядь, дыханию задерживает на 2 минуты, нахуй. Из-за этого весь сербор, блядь. Его в мешке как ебанули, блядь, под воду, а он там 2 минуты ковырялся, размышлял, как вылезти, блядь, пекал нашел, блядь, извлек, мешок разлил, блядь. Эти уже все давно ушли, уже забыли про него. Он, блядь, хуяк под пристани сидит, притаился, блядь. И так вот выживал, блядь. Он сам себя развивал, сам занимался, блядь. Он, потому что он говорит, я, говорит, сыщик, блядь. То есть я могу всякие там и по государственным делам пошел круто, пошел. И вот это вот возрождение вот это вот всех этих традиций наших русских, блядь. У него там дохуя этих всяких. Вот ты посчитай книжек-то дохуя. Ну, много-то читать я тебе скажу, не надо. Ты все равно поймешь там все. Там система понятна, потому что там монашка какая-то, блядь, уже занялась сельским делом, там хоть все разберешь, понимаешь, это уже дебри, блядь. Ты в дебри не внедряйся, блядь. Ты почитай основу, блядь. Вот. Первая, бля, там еще у него там про турецкую войну, блядь, вот это вот. Потом еще этот гибель нашего генерала, там тоже так закручено, бля, там интересно накрутили они, бля. Якобы там он, ой, бля, на бабе помер, ой, бля, там такого навертели, сука, бля. А все гораздо проще, конечно, оказалось, бля, ну, там, типа, якобы она траванула, бля, я шпионка немецкая, ой, ёбна, ужас. Ну, по крайней мере, это хоть, блядь, сука, в историю, понимаешь, патриотизму поднимает, а тут игровые бей меня, ну, ёб, ну, я начал так. Ну, выеми меня, все там говорит. Выбери меня, или как это там называется, блядь. У них же там, все не возьми, все, блядь, из другой оперы, блядь. Ты смотри, все наносное, Коль. Вот приносишь ветром, блядь, перемен этих ебус. Там уже отработано все. Уже отобрано, обосрано, надоело уже все. Все к нам, блядь, вот, сука. Как какие-нибудь хуяты котлеты прокисли, все к нам, блядь. Вот что ты будешь делать? Эта сторона большая, говорит, все рассосется, блядь. У них, говорит, все переваривается, говорит, у них кислотность другая, блядь, понимаешь? У нас, американцев, мы, говорит, обосремся с этого продукта. А, говорит, это вот, говорит, они русские, все съедят, блядь. Ты понимаешь, как, говорит, что, говорит, для русского, говорит, хорошо, для немцев смерть. Или для американца смерть, блядь, и все, нахуй. Вон они, смотри, эти изобретали, блядь. Эти японцы, наверное, какие-нибудь, сука. Сначала они изобрели вот эту вот говорящую пиздежку, блядь, эту. Бля, как попалось, я говорю, ёпта мать, что за хуйня? Ну, говорю, как же это можно, бля? Я, знаешь, как перед ебальцем помашешь вот так, она... Ку-ку, блядь, кукареку, нахуй. На ихнем голосе говорить-то, блядь, язык это, блядь.
4: Сикока сегодня вот это таза, блядь.
0: Я говорю, чего, бля, повтори.
4: Повторяю, говорю, блядь. Сикока сегодня это таза.
0: Я говорю, блядь, отъебись. Так, такая маленькая пиздюка, так интересно, блядь, ты понимаешь? И ей там поебала штука, она говорит,
4: не бей меня, блядь, такая.
0: Я говорю, ах ты, сука. Или из голоса, блядь, раз, он повторяет, блядь, сука. Такую изобрели, бля, ну, пиздюки, бля. Как называть, забыл, бля, ну, это хуже, не знаю, блядь. Это такая хуйня, блядь. И все вот это к нам прут, блядь, с этим, понимаешь, блядь, как в глубине сибирских руд, блядь. Только там старуху прут, а к нам все прут, блядь, вот это все.

0: Ну, здорово, кореша, мой драгоценный Колян. Ну, всего сидишь, делать меня небось, бля. Хорошо, чего взял-то? О, Агдам. Агдам, правильно, смотри, и правильно взял. Сколько градусов? 19. А то есть такой, знаешь, Агдам. 18. Такого Агдама, запомни, не бывает нихуя никогда, бля. Все, не знаешь нихуя? А, пизда. Если б не я, б ты его и Пушкина не знал, блядь. Я еще про Лермонта тебе рассказывал, пизда ему. 185 лет со дня рождения. Да не, он не живет нихуя. Ты что, блядь, убили на дуэли, блядь. Вот, вот я тебе про дуэль, блядь. Дуэль — это такая сука, блядь, была штука, блядь. Это сейчас тебя нахуй послали в трамвай, и ты говоришь, это сам пошел нахуй, блядь. И никто нихуя. А тогда нахуй ответь, блядь. Как нахуй, блядь? Да нахуй вообще, сука, знаешь что? Замесишь шпагой нахуй напополам распилю пизду, блядь. Выбирай оружие производства, нахуй. Либо, говорит, на шпагах, либо ну, на этих пистолетах, блядь. А пистолеты такие здесь были, блядь. Камень заложишь, он все это, сука, как пули дум-дум, всю ебалу разворотит, нахуй, блядь. Понимаешь? И летит медленно, сука, и вращается, блядь, Коля. Ебать ее, сраку, там пороху как напиздуть, а порох, знаешь, такой, блядь, это сейчас без дым, а так дымные все задыхаются нахуй, секунданты падают в обморок нахуй, доктора не знают, кого откачивать в пизду.
1: Колян, ёпты, врубай этих пых.
0: Дуэли — это трагедия русского народа. Вернее, не народа, нихуя, верхушки. Верхушки русского народа, бля, где всего это, блядь, копошилось, звенело, бля. Это наши лучшие поэты. Пушкин, Саня, бля. Миша, блядь, Лермонтов, бля. Врубай, в такие годы отдать концы, Колян. Вот мы сейчас с тобой сидим, блядь, яйцами трясем на нашей кухне, блядь. У тебя уже, вон, даже волосок седой, это вон из-под трусов, я вижу, бля. Смотри, о! О, мудя посидели. Колян, поздравляю, бля. Мы уже с тобой посидели в пизду. Не, не в пизду, а нахуй. О, это так ей будет сказано. Посидели нахуй яйцами, бля. Вот так вот, наливай. Вот я тебе сейчас скажу. Я ведь после Крыма, бля. Я ведь, сука, по грибки сходил, блядь. А грибки, сука, это великая русская охота, бля. Вот ты по рыбалочку похуялся, да? Крепси очи, блядь, золотая десна, новые русские, пизда. Ты иди нахуй, надень, бля, кирзовые сапоги по утрянке, блядь. Ну, надень так, чтоб тебя в сраку комары не жалили, бля. Что-нибудь такое погрубее, бля. Только грибки, они столько повылазили, у них только залубки показались, блядь, понимаешь? А я их хуяк под залубку, хуяк, и собираю, бля.
2: Вера, вот ты сейчас берляешь, да, сидишь? Ты закусываешь, да, протесок, бля? Это мы с чем ты закусишь, бля? Вот это вот, что это такое на тарелке лежит, бля, вот это вот. Грусть, пизда! Грусть самый настоящий в Владимирской области, блядь, собранный, блядь. Мной засоленный, блядь, сурый, блядь, понимаешь ты? Вот и если ты не рыгаешь нихуя, нет? Ешь, потому что водочку пьем, пизда. А ведь ты знаешь, что я любитель портвейна? А почему здесь водочка, бля? А потому что грибок, блядь. Да не грибок, сука, на ногах, блядь, грибок. Это гриб, ёпта мать. Грибок другой, нахуй. Вот смотри, ты берешь, например, грибочек, да? Вот культура, блядь, русского, блядь, поедания гриба. Ты знаешь, нет? Нихуя не знаешь, блядь, пизда. А, блядь, а я тебе скажу, блядь. Вот ты выпиваешь когда водочку, нахуй. Обязательно с грибком, блядь. А грибок какой должен быть? Масленочек, мой такой маленький, блядь, как залупа, блядь, маленького мальчика, блядь. Вот такой залупочка такая, блядь. Он столько, ты его опустишь. Берешь за ножечку его, блядь, он обрезанный, блядь. Короче, блядь, ты берешь его, нахуй, в горлышке-то хуяк, а он стоит, только начинает потихонечку проскакивать. Так чтоб его задавить, собаку, ты берешь 70 грамм водочки. Не 100, Колян, а 70 грамм водочки. Уяк! И водочка на него давит. И он туда тебе, блядь, в желудочке. Хуяк! И падает. И лежит, как собака усопшая, блядь. Он лежит, как мертвый, блядь, камень в степи, блядь. Но если ты все грамотно делаешь, понимаешь? Вот чтобы у тебя грибок не вышел посмотреть нахуй наружу, блядь, его надо аккуратненько заложить, бля, водочки, и да перебарщивать, блядь. И вот заметь, только у нас у русского народа с водочкой закусить грибком, блядь. Встретил тут кореш одного, блядь, Серегу, блядь, нахуй. Я говорю, Серега, все как здесь, блядь, 100 лет не виделись, нахуй. Он говорит, сука, только что из больницы, Сюра, блядь. Я говорю, как нахуй из больницы? По тебе не скажешь, или что вроде нормально? Он говорит, грибками на медне закусил и пиздец. И говорит, по-настоящему, как у великого Ленина, блядь, с галлюцинациями нахуй. Что ты съел, мухоморы, что ли, пиздам? Дедушка Ленин любил мухоморы, блядь. Кстати, насусил, блядь, втихаря, да? Говорит, блядь, сам не заметил, как схуячил. Я говорю, ты водочки-то выпил, пизда? Он говорит, не, нихуя, говорит, я сейчас не пью, я в завязке. О, пизда! Кто ж так делает, блядь? Я ему говорю, пизда, ты сам пойми, кто же грибки, блядь, без водочки ест, блядь? Только с водочкой грибочек идет, даже за...